0: Заводы. Под удары попали объекты от юга России до Поволжья. Эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин говорит уже о системном давлении на инфраструктуру.
1: Эффективность повышается. Если раньше, попали, не попали, иногда попали в какую-то одну установку, а весь остальной завод работает и работает. Или ущерб причинен небольшой, и за 2 недели устраняется этот ущерб. А сейчас, я смотрю, вот попадают по таким установкам, например, на Рязанском заводе, в принципе, мощность завода, она урезана наполовину, а пока будут устранять неприятные последствия на оставшейся на половине, то завод просто на какое-то время прекратит работу.
0: На этом фоне меняется тон внутри российской провоенной среды. Часть Z-блогеров уже исходит только из 2 вариантов развития событий.
2: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
0: Затяжная война без понятного финала начинает восприниматься как тупик. Но почти всегда все скатывается в критику управления и проблемы на местах.
3: Согласитесь, когда в Туапсе местное начальство устанавливает боны против разлива нефти только после того, как нефть разлилась, о чем тут говорить? Это что, эффективное управление?
0: Внутри Z-среды усиливается недоверие к официальным сводкам. Военные блогеры все чаще обвиняют Минобороны в преувеличенных, либо вовсе фейковых успехах. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
4: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
0: История с якобы захваченными населенными пунктами, которые потом приходится штурмовать заново, становится отдельным предметом раздражения.
5: Также наши войска освободили вчера малую Токмачку рядом с Ореховым. Сегодня министр обороны поздравил части, которые в этом участвовали. Также мы давим в районе Малой Токмачки. Есть подвижение боя в районе Малой Токмачки, в районе Орехова, а также идут бои в районе Малой Токмачки.
6: Но сможет ли Кремль сформулировать для сторонников войны достижимые цели? Мы спросим у военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Летняя кампания начинается столь же невнятно, как завершилась зимне-весенним. Так пишет из тюрьмы Игорь Гиркин. По его словам, тени толкай туда-сюда не приведет к захвату всего Донбасса. А какие, на ваш взгляд, достижимые цели Путин может поставить на грядущее лето перед своими военными?
7: Они, несомненно, что проявляются в текущей активности российской армии, которая сконцентрирована на захвате Славянска в первую очередь. И, в принципе, прошивая лбом многочисленные линии украинской обороны, российская армия дошла сейчас к Славянску на расстояние примерно 12 километров по прямой, либо порядка 10 километров 12, если учитывать со стороны вновь появившегося, вроде бы, во всяком случае, по вялым отчетам российских военкоров, плацдарма через Северский Донец. Таким образом, в принципе, захват Славянска для Путина явно идея фикс, и далее, видимо, даже более важный, чем захват более крупного соседнего Краматорска и вообще всей остальной территории Донецкой области, остающейся под контролем Киева. Поэтому, я думаю, что к осени в Славянске будут уже вестись бои, скорее всего.
6: А есть ли в заявлениях или действиях военного руководства России хоть какие-то намеки о сокращении военных планов или хотя бы что на том же Славянске Путин остановится?
7: Нет.
6: То есть, есть ли какое-то понимание, сколько сил они готовы на это потратить?
7: Очевидно, что на это будут потрачены и тратятся все поступающие резервы, которые удается мобилизовать. Но все, но не все, потому что есть еще несколько зон активности российской армии, где она пытается продвинуться вперед, идут тяжелые бои. Это в первую очередь территория Сумской области, где российская армия перешла границу примерно на 25 участках. Это территория южнее захваченного Россией Волчанска в Харьковской области, где российская армия очень медленно, но продвигается. Вот. Ну и, соответственно, как бы идут тяжелые бои юго-восточнее Купинска за там плацдармы, которые остаются у Украины на восточном берегу Оскола. Так что есть несколько зон. Да, и российская армия медленно, но движется все-таки от Гуляйполя на запад, обходя ту самую Малую Токмачку и, так сказать, стремясь зайти в тыл города Орехово. Вот, так что есть несколько участков, достаточно приоритетных для российской армии. Славянск из них выделяется наибольшей активностью. По некоторым источникам туда переведены большинство таких относительно свободных команд дронщиков из России, вот, для обеспечения прорыва. И шаг за шагом, но Россия продвигается там.
6: Ну вот, несмотря на это продвижение шаг за шагом, многие сторонники войны, многие военные блогеры пишут и описывают эту ситуацию словосочетанием «тупик» и «кризисом управления». Вот согласны ли вы, что дело в управлении, почему Россия продвигается так медленно? Или есть какие-то факторы, которые Кремлю абсолютно не подчиняются?
7: Ну, я не понимаю, что они имеют в виду под кризисом управления, поскольку как бы армия действует и так-то, ну, что-то происходит. Вот, есть проблема в ближнем тылу армейском на глубину 20-30 километров в связи с активизацией украинских дронов, скажем так, увеличение их дальности ФПВ дронов и появление дронов, действующих на глубину больше, чуть больше или больше до 150 километров, то есть среднего радиуса действия, которые удачно бьют по российской логистике и российским, ну, замеченным военным целям. Вот, в этом плане для некоторых подразделений, особенно на Запорожском фронте, возможно, действительно наступил кризис управления. Но в целом как бы российская армия, к сожалению, демонстрирует наступательный потенциал, и тут как бы расслабляться, ожидать, так сказать, прекращение ее активности, опираясь только на заявление военкоров, мне кажется, неверно. Более того, опасно, поскольку это расслабляет тех, кто противодействует российской армии.
6: В этой ситуации нужен ли российской армии какой-то дополнительный рывок? Если они продвигаются стабильно, достаточно ли Путину просто оставить все как есть и пусть дальше все продвигается медленно-медленно?
7: Но стабильность продвижения российской армии во многом обусловлена тем, насколько украинская армия перебрасывает свои ударные подразделения, там штурмовые полки, и насколько эффективно их пополняет эти полки после неизбежных потерь. В этом плане вот, пример Купинска, отбитого в прошлом году, весьма показателен. Пока каким-то причинам украинское военное руководство сосредоточено на том, чтобы использовать эти штурмовые части, прежде всего вдоль берега Днепра, отбивая вот прибрежный район. Зачем это надо, мне не очень понятно, но как бы эти части в основном действуют там, либо на Гуляйпольском направлении, где они практически еженедельно переходят в глубокие контратаки, прерывают российскую оборону на том или ином участке, какое-то значительное, но потом как бы откатываются. И, наконец, третья их зона применения сейчас – это территория Днепропетровской области, ее самый юго-восточный угол, вот, где по более понятным политическим причинам, видимо, в ожидании каких-то переговоров, этапов переговоров, Украина стремится зачистить территорию Днепропетровской области от российских войск, вот, и уже там в течение полугода там ведет довольно активное действие, в том числе наступательное. Вот, поэтому, видимо, для просто Киева Славянск не является приоритетом, поэтому как бы российская армия там наступает успешнее, чем как бы в Запорожской области.
6: Спасибо вам большое, Николай. Военный аналитик Николай Митрохин был с нами в эфире и объяснял, как продвигается российская армия, какими темпами. И мы тут плавно переходим как раз к тупиковой точке, откуда начинается развилка. Бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Голд-Дэвис анализирует военное и экономическое положение России. И приходит он к выводу, что у управления России оно стоит перед выбором. снижать свои военные амбиции или переходить к принудительным мерам в экономике. Вот что же, возможно, толкает Владимира Путина ко второму варианту, мы об этом расскажем вам в нашем материале.
8: В России замедляются темпы набора военных по контракту. В первом квартале 2026 года российская армия каждый день пополнялась примерно на 800 тысяч человек. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, обратил внимание экономист, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Он проанализировал данные по выплатам военным в государственном и региональных бюджетах, а также официальные заявления российских чиновников. При этом выплаты контрактникам только растут. В марте средний размер выплат достиг нового исторического максимума в 1 миллион 470 тысяч рублей. Медианный показатель чуть выше – 1 миллион 550 тысяч.
9: Можно с уверенностью заключить, что набор военных идет не по плану и что замедление не является результатом снижения целевых показателей, установленных Министерством обороны.
8: Коммерческая модель пополнения армии дает сбой с конца 2025 года, отмечают исследователи проекта «Рираша». Власти все чаще прибегают к скрытому принуждению. Усилилось давление на заключенных, задержанных, студентов, срочников, региональные администрации и бизнес. Полиция платит бонусы за уговоренных новобранцам, а вузам фактически ставят план по набору контрактников среди студентов. Исследователи констатируют, у россиян изменилось восприятие самой сделки. Если раньше многие верили, что контракт с Минобороны – это максимум на год, а война скоро закончится, то теперь стало понятно, участие в войне фактически бессрочное, а вероятность погибнуть или получить тяжелое ранение резко возрастает.
9: Несмотря на усилия пропаганды, в обществе существенно ухудшился образ как самой войны, так и ее участников. Высокие выплаты и отсутствие вертикального контроля привели в войсках к формированию системы коррупции и внутреннего насилия, которое воспринимается как крайне несправедливое и девальвирует потенциальные выгоды контракта. Информация о поборах, ямах, мясных штурмах и обнулениях стала достоянием общества, в котором к тому же сложилось крайне неоднозначное отношение к участникам войны. Они вызывают скорее настороженность и неприязнь. Люди сторонятся их, а работодатели стараются избегать.
8: Экономические проблемы из-за войны с Украиной фактически признал и Владимир Путин. Раздутые военные бюджеты вытесняют ресурсы из потребительского сектора. Малый и средний бизнес жалуются не только на высокие налоги, но и кадровый голод. Не в восторге провоенные комментаторы. Так футуролог Максим Калашников уверен.
10: Экономический кризис, вызванный затяжной войной, он продолжается. Я говорил и говорю, что переход войны вот из блица такого малокровного, а то и бескровного, именно в затяжную такую позиционную бойню, это уже было, так сказать, заведомо проигрышно для нас. Это проигрыш для Российской Федерации. Ну, резервов, конечно, ресурсов хватило надолго, до 4 года, но ничто ведь не вечно, правда? Любые ресурсы, в конце концов, исчерпываются, если они нерационально используются. Вот. И уже понятно, что, как мы уже говорили, нужны будут решения. Иногда непростые. Вот. Ну что ж, посмотрим. Все многое зависит от, так сказать, неких и внешних факторов. Вот я на этот момент, я снимаю, не знаю, даст ли нам Китай кредит межгосударственный, где-то миллиардов. 100-150 долларов. Вот. То, что если даст, это продление войны. Не даст, ну, как говорится, ситуация будет только усугубляться.
8: О том, что нынешняя модель ведения войны становится для России экономически все менее устойчивой, пишет и Найджел Голд Дэвис, старший научный сотрудник по России и Евразии Лондонского международного института стратегических исследований. Он сравнивает эту модель с военно-экономическим устройством в СССР времен Холодной войны. Кремлю приходится покупать ресурсы для войны по рыночным правилам, платить высокие зарплаты военным и работникам оборонных заводов, повышать выплаты контрактникам и занимать деньги для покрытия дефицита бюджета. Но долго это держаться не может.
9: Кремлю вскоре придется сделать фундаментальный выбор. Либо резко повысить свои требования к экономике и обществу, либо сократить свои военные планы.
8: Для продолжения войны, как пишут исследователи, российские власти будут вынуждены пойти на непопулярные меры. Новая мобилизация, закрытие границ, отмена оставшихся гражданских свобод и переход к командной экономике советского типа.
6: И есть ли в России предпосылки к такому решению, мы спросим у доктора экономических наук Игоря Липсица. Игорь Владимирович, здравствуйте.
11: Добрый вечер.
6: Есть ли сейчас в России предпосылки к возвращению к командной экономике, как это называет эксперт?
11: Ну, предпосылка номер один – это война. И предпосылка номер два – экономический кризис. Две серьезные предпосылки. Но, знаете, из предпосылок же не следует обязательная успешность этого перехода. Да? То есть, может быть, кто-то об этом и мечтает, кто-то и бы хотел это сделать, но, во-первых, это крайне сделать трудно, во-вторых, совершенно непонятно, будут ли какие-то результаты лучше, чем сейчас. Это же вопрос тоже отдельный. То есть, мечтать я, конечно, могу о плановой командной экономике, но это же довольно сложная система. И реализовать ее практически в таком виде, как она была в Советском Союзе, в нынешней рыночной экономике очень трудно. Надо тогда, чтобы российская экономика перестала быть рыночной. Надо ликвидировать полностью частную собственность, все национализировать, все сделать государственным, чтобы все можно было управлять государственными указами, государственными планами, государственными директивами. Тогда еще можно пытаться сделать какую-то экономику. А если ты будешь с одной стороны пытаться делать командную экономику, а с другой стороны у тебя остаются какие-то частные собственники, то из этого ничего хорошего не выйдет, это будет полный раскардаш, и только потеряны деньги, и бесполезно будет это все усилие. Напоминаю, что Советский Союз конфисковал всю собственность у частных собственников, создал так называемую единую народно-хозяйственную собственность, ею пытался управлять. Управлял плохо, управлял бездарно, разрушил страну, потерял ресурсы, и в конце концов Советский Союз из-за этого рухнул. Но, по крайней мере, была некая понятная логика. Все государство управляет всем государством, как государственный орган. А когда у тебя частные компании, то это, конечно, безобразие, тогда и так управлять нельзя. Так что, чтобы перейти к вот этой самой командной системе, надо обнулить все результаты реформ 90-х годов, опять восстановить народно-хозяйственную собственность, национализировать всю собственность, выгнать всех олигархов, лишить всех частных собственников всего, что у них есть, и тогда управлять государственной собственностью по модели СССР. Другое дело, что не получится, но можно только не пытаться.
6: Вот говоря про национализацию, Дума в первом чтении приняла ограничение для дел о приватизации. Если закон дойдет до Путина, он его подпишет, то по делам об экстремизме и коррупции государство сможет забирать имущество бессрочно. Это признак возвращения в эту систему или все-таки эта система абсолютно какая-то мистификация и западные эксперты себе придумали, что Путин, возможно, такое рассматривает?
11: Нет, они не придумывают, они рассматривают теоретически возможные концепции. Насколько они реализуются в практике российской, мы сказать не можем, но законодательно они, в принципе, возможны, потому что сейчас, с одной стороны, вроде как бы сделали поблажку большого бизнесу, ввели срок давности по делам о приватизации, 10 лет с момента совершения акта приватизации, 3 года с момента, когда это стало известно органам следствия, такая тоже формулировка потрясающая. Но остался такой вариант, который очень сейчас активно используется как раз прокуратура, что активы являются стратегически значимыми, а собственник имеет там вид на жительство или гражданство другой страны. То есть он признается иностранцем, хотя его нельзя дискриминировать по российской конституции. Но тем не менее, признают иностранцем, а иностранец не имеет права контролировать стратегические активы. Под этим предлогом национализируют. Уже несколько таких историй было, в числе там с Домодедова и так далее. Так что в этом смысле вот теоретически возможность массовой национализации в России существует. Ну, может быть, там, кроме какой-то такой маленькой там кондитерской, более маленького ресторана, но который никак не назовешь стратегическим. А так все крупное можно запросто отнять и сделать опять государственной собственностью.
6: Ну, вот говоря про переход к плановой экономике, я подозреваю, что эксперт британский имел в виду, может быть, не абсолютно имел в виду переход к возвращению в Советский Союз, но там была формулировка «принудительные меры в экономике». Могут ли принудительные меры в экономике нести хоть какие-то положительные последствия, если все-таки Путин дойдет до них?
11: Ну, они уже существуют, на самом деле. Это же не конструкция какая-то такая теоретическая. На самом деле, когда началась война, уже ввели правило, что предприятие не может отказаться от гособоронзаказа. Это уголовная ответственность. И не может не выполнить гособоронзаказ, это тоже уголовная ответственность. Это как раз и есть меры принудительного характера, которые уже действуют в экономике России. Так что в этом смысле уже частично это сделано. Насколько это будет широко, трудно сказать. Но, знаете, 2 года назад был такой любопытный факт. По регионам России разъезжал господин Патрушев, наверное, вам известный, да, соратник Путина. И собирал он губернаторов, там, чиновников местных администраций, предпринимателей региональных, и всем говорил, что надо готовиться к переводу экономики на мобилизационные рельсы, и нужно разрабатывать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Что он под этим понимал, не очень понятно, но такие разговоры шли, такие разговоры происходили. Так что эта идея не такая уж совсем новая, что вот только что она прозвучала, мы с интересом обсуждаем, возможно, это невозможно. Очень, я понимаю, есть серьезная группа людей в власти, которые бы с удовольствием перегнали всю экономику как раз в это самое состояние мобилизованности, только государственный заказ, только все, что на войну. И обратите внимание, что Путин как раз именно об этом и сказал недавно. Он же сказал, выступая на одном из мероприятий, где он был, что вот надо, чтобы вся страна работала ради фронта, как в Великую Отечественную войну. Чтобы все люди, вся экономика работала на фронт, ради фронта, во имя фронта. Ну вот как раз та самая история, которую мы обсуждаем, что уже практически президент говорит, что он, в общем, бы хотел, чтобы вся экономика была заточена только на войну, а все остальное, ну как уж получится.
6: Почему же тогда, на ваш взгляд, сторонники такой мобилизационной модели не побеждают? Почему Путин не слушает их и не переводит страну и экономику на военные рельсы мобилизационные?
11: Ну, поймите, что вокруг него же есть какая-то определенная группа близких людей. А эти люди являются частными собственниками. Они как бы не очень готовы отдавать свою частную собственность во имя каких-то красивых идеологических концепций даже господина Путина. Так что тут есть некоторые ограничения, что называется, реформа породила людей, реформа породила богачей, богачи породили Путина. Но вот теперь вот как бы бороться Путину с собственными сторонниками, с Ротенбергами и прочими довольно тяжело, а они как бы не очень, я думаю, будут рады отдавать свою частную собственность во имя великого дела победы над Украиной. Так что тут есть проблемы.
6: Мы в сюжете нашем заостряли внимание на проблемах, которые появляются из-за того, что российская армия нанимает за деньги военных. И аналитический центр Рераша по мотивам соцопросов приходит к выводу, что с осени 24 года примерно россияне с низкими доходами снова отмечают, что их материальное положение становится хуже. И пишет эксперт, следы перераспределения доходов в пользу более бедных и депрессивных слоев населения больше не просматриваются. Почему, на ваш взгляд, гробовые больше не делают Россию богаче?
11: Во-первых, надо же сказать, что вот тут возникает любопытная история. Там контрактные деньги пытаются поплатить больше, а вот гробовые начали сокращать. Вот обратите внимание, что идет информация из России, что в ряде регионов очень заметно стали сокращать гробовые. И в этом смысле как бы вот такое ощущение, что вот тебя заманивает, а потом что с тобой случится, что ты получишь. Более того, накапливается негативный опыт у людей. Мне как раз женщина недавно об этом писала, что вот муж ушел, погиб, его обнулил командир, объявили его дезертиром, и она никакие деньги за него получить не может, даже толком похоронить не может. То есть накапливается этот опыт, что на самом деле как бы уже довольно часто государство пытается не заплатить деньги. И это уже вызывает как бы падение притока денег. Того, что было прежде, первый год войны, когда люди уходили на войну, и регионы, откуда люди массово уходили на войну, испытывали экономический подъем, как это было, например, в ТВ, такого теперь не происходит. Видимо, и приток стал меньше людей на контракты. И после контрактной выплаты тоже начинает не так хорошо поступать в регион. То есть вот этого эффекта долгосрочного благосостояния от того, что отправил мужа, брата, сына на войну, теперь уже не так похоже возникает.
6: Есть ли какие-то, может быть, сценарии у власти, как это менять? Или это просто объективная вещь и бесповоротная?
11: Ну, беда в том, что с деньгами становится плохо. Ну, вот просто же объективно, реальность-то. Дефицит бюджета за 4 месяца почти 6 триллионов. Это уже очень много. И мы не знаем, какой он будет по итогам года. Там есть разные оценки 12-18 триллионов. Мы не можем этого точно оценить, потому что мы не знаем, сколько Россия получит за счет повышения цен на нефть. Но не очень, судя по всему, много. Там оценки 3, ну 4, но, в общем, это не покроет весь дефицит. И поэтому, ну, как бы платить существенно больше тяжело. Ведь до последнего времени как бы выплаты очень многие вот этим контрактникам шли за счет региональных бюджетов. То есть федеральный центр платил, но еще очень много доплачивал регион. А у регионов такая тяжелая сейчас финансовая ситуация, они все в беде, в дефицитах. Они доплачивать не могут, и заставить их платить больше тоже не получится. У них просто физически нет денег на то, чтобы это делать. Поэтому вот как раз и возникает идея, что в такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением. Но, по-моему, он уже понял, что у него... что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать население, нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
6: Игорь Владимирович, у нас около минуты остается. Тогда вот короткий вопрос под вывод. Неужели может случиться вообще хотя бы в теории в стране такая ситуация, когда денег больше не хватает для мотивации бюджетников и выплат?
11: Ну, тогда, может быть, разные вещи. Могут, конечно, напечатаны быть в огромном количестве пустые деньги, еще больше, чем сейчас, могут быть наложены какие-то санкции, ограничения на сбережение населения. В такой ситуации уже могут быть абсолютно любые шаги.
6: Если можно хотя бы, может быть, 2-3 шага, чтобы примерно понимать, какие развилки.
11: Ну, например, смотрите, у нас, значит, в банках России лежат около 70 триллионов денег населения, сбережения, и более 60 триллионов – это сбережения предприятий. Можно их на время заморозить, лишить доступа и эти деньги использовать, и проценты по ним не выплачивать, а использовать эти проценты, начисляемые банками, для финансирования дефицита бюджета. То есть деньги не будут конфискованы, но на некоторое количество лет ты лишишься к ним доступа, а доступ будет иметь только государство, будет за тебя получать процентные выплаты, обещая эти деньги вернуть когда-нибудь в будущем. Запросто можно это сделать.
6: Ну вот это как раз, наверное, тот сценарий, который больше всего обсуждался в интернете в последние недели, который пугал людей. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Экономист Игорь Липсиц был с нами в эфире и объяснял, перед какой развилкой стоит российская власть, что возможно делать с экономикой в той ситуации, которая случилась. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, что вы думаете, какую сторону выберет Владимир Путин, если он действительно стоит перед такой развилкой, и увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
11: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью нейробиолога Бена Райана. Как социальные сети меняют наш мозг? Чем похожи щенята и фейки в интернете? Почему мозгу нужны друзья? И зачем выключать уведомления на телефоне? Нейробиолог, приглашенный лектор Стэнфордского университета и популяризатор науки Бен Райан рассказывает о том, почему социальные сети вызывают одиночество, тревогу и депрессию, и как справиться с онлайн-зависимостью. С ним беседует Ксения Соколянская.
12: Бен, на вашей странице на сайте Стэнфорда сказано, что вы одинаково увлечены и своими научными исследованиями, и научпросветом в соцсетях. Я думаю, что можно смело сказать, сейчас вы один из самых известных в интернете нейроученых. Вопрос такой, существуют ли какие-то опасности для мозга, если человек проводит много времени онлайн, пусть даже с пользой и для благой цели?
13: Мы живем в мире, где любой человек может выложить видео. Кто угодно может в это втянуться. Вы выкладываете видео в Инстаграм или ТикТок, и вдруг ваше видео становится вирусным. Внезапно ваша нейронная сеть и ваш мозг концентрируются на этом захватывающем новом приключении. Это было интересно, это было весело. Как мне сделать это снова? И эти платформы прекрасно осведомлены, что это огромный всплеск дофамина. Я испытывал это, я видел, как это испытывают другие. В начале карьеры я мог опубликовать видео перед сном, а потом проснуться среди ночи, чтобы проверить телефон. Я не спал всю ночь, проверяя, как там видео. К счастью, я сильно дистанцировался от этого. И сейчас я буквально выложил видео прямо перед этим интервью, и мне все равно. Оно уже в сети, как пойдет, так пойдет. Потому что я научился дистанцироваться от этого. Это слишком затягивает, чтобы позволять себе слишком сильно переживать. Думаю, это интересный момент, потому что, как мне кажется, социальные сети, особенно TikTok, делают вот что. Они дают вам испытать это чувство в самом начале. Я заметил, что обычно первый пост, иногда второй или третий, который человек выкладывает, набирает непропорционально много просмотров. У тебя может быть всего 30 подписчиков, а видео набирает 180 тысяч просмотров. Думаю, они делают это специально, потому что хотят, чтобы вы испытали, каково это сделать виральное видео и получить этот всплеск публичности, и захотеть пережить это снова. Потому что в интересах TikTok и Instagram, чтобы создатели постоянно заполняли платформу контентом, и они могли на этом выигрывать. Так что есть такой аспект. Как нейроученый, я прекрасно отдаю себе отчет в своей зависимости от этих ощущений. И есть аспект самих соцсетей вообще и рисков, которые связаны с тем, что ими злоупотребляют подписчики. По работе мне приходится проводить много времени онлайн по многим причинам. И есть много исследований, показывающих, чем больше времени люди проводят онлайн, тем хуже они себя чувствуют. Но у них растут показатели депрессии, растет тревожность, и они на самом деле становятся более одинокими, несмотря на то, что мы называем это социальные сети. Есть даже клинические исследования, где людям предлагали взять паузу от соцсетей, и когда они это делали, их тревожность снижалась, их депрессия становилась легче. У соцсетей есть много плюсов. Они позволяют нам быть на связи, получать информацию с невероятной скоростью. Но есть и много плохого, что с ними приходит. Я, как нейроученый, много думаю о таких вещах, но не уверен, что средний человек думает об этом так же, как я.
14: So, do you have any personal recipe of that balance?
12: Есть ли у вас личный рецепт баланса? Как вы используете свои научные знания, чтобы проводить здоровое количество времени в соцсетях во благо, но без всей этой тревожности и других побочных эффектов?
14: But not get all those anxiety and other side effects.
15: У меня полностью выключено уведомление. Я принял это решение уже очень давно и доволен. Сейчас у меня выключены все уведомления, кроме СМС и звонков, даже Snapchat, которым я пользуюсь в личной жизни, а не для работы.
16: Having no notifications is amazing because it allows me to be in full control of my attention and there's fewer.
13: Отсутствие уведомлений — это потрясающе, потому что это позволяет мне полностью контролировать внимание. Вы меньше отвлекаетесь из-за того, что какому-то человеку понравился ваш пост. Пропускаю ли я иногда что-то важное? Наверное, но лучше так, чем когда тобой полностью управляет лента обновлений. Еще одна вещь, которую все должны понимать: у каждого мозга есть склонность застревать в определенных поведенческих паттернах.
16: You know, basically addiction and to getting stuck in certain behavioral tendencies. There are certain ways that.
13: Существуют способы сделать систему вознаграждения максимально затягивающими. Это хорошо известно в психологии. Это может быть скроллинг в соцсетях или однорукий бандит в казино. Иногда ты получаешь вознаграждение, иногда нет. И самая затягивающая система — это так называемый режим переменного подкрепления. Сейчас я объясню.
16: It's called a variable ratio reward system. That means nothing to the average person. Let me explain what it means.
13: Существуют схемы с фиксированным соотношением. Ты получаешь награду каждый раз, когда совершаешь действие. Или каждые два, или каждые три раза. То есть у вознаграждения есть фиксированное расписание. Казино устроено не так, потому что это не самый затягивающий формат. Сильнее всего затягивает, когда это происходит случайно. Допустим, в среднем каждое десятое дергание рычага игрового автомата приносит награду, но не всегда именно десятое. Иногда ты выигрываешь, а потом дергаешь опять и неожиданно выигрываешь снова. Вау, это огромный сюрприз для мозга. Теперь ты точно сыграешь еще. Но для следующего выигрыша может понадобиться уже 20 попыток. Этот переменный график самый аддиктивный. И со скроллингом в соцсетях то же самое. Свайп — обычное видео, еще свайп, что-то, что очень понравилось и чем хочется поделиться. Дальше опять несколько никаких видео, и так до следующего победителя. Мы застреваем в цикле переменного вознаграждения. Для создателей контента все еще хуже. Я могу выложить 20 видео, и только одно будет успешным. Я могу даже не понимать, почему именно оно, но знаю, чем больше я выкладываю, тем выше шанс снова испытать эти ощущения. Я уже говорил, что платформы подсаживают молодых авторов. Первое, второе, третье видео идет отлично, вы получаете свое вознаграждение. Гонитесь снова, выкладываете еще пять. Ни одно не заходит, выкладываете шестое, куча просмотров, дофамин. Окей, хочу испытать это снова. Новое заходит опять, но в следующий раз понадобится сделать уже 40 видео. Контент-креаторам особенно тяжело в этой схеме переменного вознаграждения.
16: To answer your question that you posed a long time ago, the way I kind of prevent this for myself is I, like I said, I distance myself from the outcomes. My goal is to.
13: Отвечая на ваш вопрос, я стараюсь максимально дистанцировать себя от просмотров и результатов. Моя цель — просвещать публику. Я хочу приводить науку к людям. Конечно, обидно, когда я трачу 6 часов на подготовку 16-секундного ролика, все разжевываю, внимательно читаю исследования, стараюсь точно и увлекательно объяснить, потом выкладываю, а просмотров гораздо меньше, чем надеялся. Это разочаровывает. Но я не говорю себе, надо делать следующий ролик, чтобы он обязательно залетел. Моя миссия — просвещать, и я дистанцируюсь от эффекта вознаграждения и, надеюсь, уменьшаю дофаминовую погоню, чтобы создавать в комфортном для меня режиме, без потребности постить каждый день.
14: You know, we are just in the beginning of our conversation, and you have already repeated word dopamine for...
12: Только начали беседу, а вы уже несколько раз повторили слова «дофамин» и «награда». Существует мнение, что наш мозг на самом деле не стремится к состоянию счастья. Он хочет, чтобы мы выжили. Но когда вы говорите о вознаграждении, это значит, что мы все-таки ищем эти эмоции? Как это работает?
15: Дофамин — это нейромедиатор обучения. Мы часто думаем, что это чувство, которое возникает, например, на американских горках. Дофамин. Мы считаем, что это возбуждение, но это не совсем так. Дофамин выделяется, когда мы переживаем что-то приятное, но не для того, чтобы сказать «это классно», а чтобы помочь нам выучить это состояние и захотеть повторить его в будущем. Поэтому, говоря о дофамине и награде, я часто использую еще термин «подкрепление». И да, вы правы, мозг — орган, созданный, чтобы помогать нам выживать. И он помогает нам выживать, обучая нас тому, что нам полезно. Представим примитивную жизнь тысячелетия назад. Вы с другими людьми ищете еду или охотитесь. И вот вы находите лук со съедобными ягодами. Мозг выделяет массу дофамина. Это потрясающе, я нашел ягоды. Но цель мозга, чтобы вы запомнили обстоятельства. Где этот лук, как я сюда попал, с кем я был. Он поддерживает память, обучение, подкрепление, потому что приятные вещи, вызывающие выброс дофамина, подкрепляющие, хочется повторить. Секс, например, приятен. Почему? Потому что он эволюционно выгоден. Важно, чтобы секс приносил удовольствие, чтобы мы размножались, но есть вещи, не полезные для нас, которые обманывают дофаминовую систему, например, кокаин. Он напрямую вызывает вброс дофамина в мозге, сообщая: «Это хорошо, давай еще». Потому кокаин вызывает такую сильную зависимость. Он буквально говорит мозгу: «Продолжай». Похожий эффект и у социальных сетей. Свайпнули, увидели интересное видео, получили дофамин. Может быть, это что-то сексуальное, например, видео знакомого человека в купальнике. Мозг считает, что это социально значимая информация и сигнализирует. Это захватывает. Оставайся, смотри, повтори позже. И так мы оказались в мире, где каждый раз, когда нам нечего делать, в очереди на кассе или ожидая врача, мы смотрим в телефон.
16: We're standing at the cash register, we're waiting at the doctor's office, and what does everybody do when they're sitting there with nothing to do?
14: May I ask you, in terms of those reactions, could that type of content that you...
12: А может ли полезный контент, который делаете вы, или контент в медиа, который производим мы, быть таким же привлекательным, как фото знакомого в купальнике, или приятным, как милые животные? Или с точки зрения науки это невозможно?
14: As cute animals, or this is scientifically impossible?
16: It's not scientifically impossible. It's about context, right? I think if
15: научно это не невозможно, все зависит от контекста. Если это срочная новость, одна сторона напала на другую, происходит нечто значимое, человек включает новости, он ищет ответ на важный вопрос. В таком контексте ваша новость может быть самой ценной и привлекательной вещью во Вселенной, потому что она дает мозгу то, что он ищет, закрывает информационную дыру. Но в обычной жизни новости, наука и полезные повседневные вещи, которые неплохо было бы знать, но которые не спасают жизнь, не будут так же захватывать, как щенята или как фейки, которые люди просто выдумывают. Почему дезинформация такая проблема? Потому что можно будет придумать что угодно, и это будет куда интереснее, чем правда.
12: Дофаминовая яма и дофаминовый детокс.

0: Я как нейроученый вообще не понимаю, что это значит, но дофаминовая яма абсолютно возможна.
1: Or ecstasy, right? MDMA acts on dopamine, it acts on other chemicals in the brain as well, serotonin, norepinephrine.
0: Например, при приеме наркотика MDMA он воздействует на дофамин и на серотонин и норадреналин, заставляя высвободиться весь накопленный дофамин необычным для мозга образом. После этого человек оказывается в этой яме. У вас в запасе не осталось дофамина. Нейроны его хранили, а MDMA заставил их выплеснуться. На следующий день многие ощущают уныние, отсутствие мотивации, грусть. Так что яма возможна, но это не то, о чем обычно говорят онлайн.
1: The way it's described online.
2: If this misuse of social media,
3: а может ли злоупотребление соцсетями привести к дофаминовой яме?
1: Yeah, I think that's not studied yet, truly.
0: Это еще толком не изучено. Я считаю, что когда кто-то делает твердое заявление по неизученной теме, например, «Да, соцсети вызывают дофаминовую яму», это несостоятельно. Как я могу так утверждать без доказательств, просто потому что мне так кажется? Я могу сказать, мне кажется, что это возможно. Это очень отличается от «есть научные данные». Возможно ли? Да, вполне. Может, не яма, но чрезмерная зависимость от соцсетей, использование их постоянно для снятия тревоги, отвлечения от реальной жизни может быть очень вредным. Зависимость от соцсетей реальна. Это уже становится диагнозом. Думаю, он войдет уже в следующее диагностическое руководство по психическим расстройствам. Зависимым от соцсетей точно можно стать. Попасть в дофаминовую яму, не знаю, не уверен.
4: Слушайте радиоцикл «Настоящее время» на Радио Свобода. Ксения Соколянская беседует с нейробиологом Беном Райаном.
3: Это отличный момент перейти к вопросу о вашей книге. Она называется «Почему мозгу нужны друзья?». Объясните, пожалуйста, почему.
1: Yeah, of course. Well, I've a little bit hinted at this already, actually. So I said humans are social animals, right? We exist very well in groups, and so.
0: Я уже отчасти говорил, люди — социальные животные. Мы отлично существуем в группах. Многое в работе мозга обусловлено тем, как все было в давние времена. Сила эволюции. У нас есть выражение, что люди запрограммированы на связь, wired for connection. Что это значит? Это значит, что мы получаем социальное вознаграждение, дофамин, а также серотонин, окситоцин, когда мы рядом с другими. Почему? Потому что люди лучше выживают в группах. Если взглянуть на 500 тысяч лет назад, выживали те, кто был в группе. Наш мозг развился так, чтобы нам было хорошо рядом с другими, чтобы мы были мотивированы держаться вместе ради выживания. С другой стороны, когда мы одни, вдали от племени, в древнем мире это было серьезной угрозой, шанс погибнуть был выше. Сегодня это уже не так. Вот я сейчас один, и ничего страшного не случится, но моему мозгу все еще страшна сама идея быть одному. Когда мы изолированы, запускается стресс-ответ, активируется ось ДГН. Одна из основных нейроэндокринных систем организма. Растет кортизол. То есть одиночество — это буквально одна из форм стресса. Постоянная изоляция — это хронический стресс. А у него могут быть очень плохие последствия. У нас плохая картина социальной изоляции. Крупные исследования на миллион людей показывают, что изолированные люди на 32% чаще умирают от любых причин. У них выше риски сердечных болезней, деменции, диабета, депрессии, тревожности, суицида, потому что мы не предназначены для изоляции. Нашим мозгам нужны другие. Собственно, поэтому мозгу нужны друзья. Нам нужно приоритизировать социальную связь. Я написал книгу, потому что в США, да и в остальном мире, проблема изоляции стоит очень серьезно. Люди проводят гораздо меньше времени вместе. Ковид это усилил.
3: У меня есть данные ВОЗ. Я специально посмотрела перед интервью. 16% людей в мире испытывают социальную изоляцию.
2: Experience social isolation. This is huge, right?
1: Yeah, I mean, oh, gosh, 16.
0: Господи, 16 вы сказали.
3: Да, каждый шестой.
1: That's that's pretty bad. In America, I think it's a lot worse. Here in the U.S., there's a survey a couple of years ago found that.
0: Это довольно плохо, и, думаю, в США все еще хуже. Был опрос пару лет назад, 58% людей заявили, что одиноки. А если смотреть данные о времени, проведенном в обществе других людей, между 2013

0: 2013 и 2021 годами время, которое люди проводят в одиночестве, выросло на 36 часов в месяц, всего за 8 лет. То есть за эти 8 лет почти полную рабочую неделю перенесли из времени, проведенного с кем-то, в одиночество. Это значимо, учитывая, что общение улучшает настроение, вызывает выделение позитивных нейромедиаторов, а одиночество — кортизол, воспаление, множество негативных последствий. Мы переставили 30 часов хорошего воздействия на мозг на плохое. Люди вроде бы знают, что социализация полезна. Они думают, наверное, будет неплохо провести какое-то время с друзьями на выходных. Но и поваляться на диване, отдохнуть как следует, тоже будет неплохо. Я не думаю, что люди понимают, какие научные данные за этим стоят, и поэтому я написал книгу. Мне кажется, это похоже на вопрос сна. Люди в целом знают, что нужно спать по 7-8 часов, и они знают, что если поспят всего 4 часа, они будут чувствовать себя гораздо хуже. Есть популярные статьи про глимфатическую систему, про то, как мозг очищается во сне, как сон влияет на память. А вот данные о значении и пользе социальной связи, как мне кажется, не смогли покинуть академические круги. Люди мало знают, что именно делает общение с мозгом. Поэтому я и написал книгу, как ученый, изучавший этот вопрос 10 последних лет.
1: To write this book as a neuroscientist who's been studying this stuff for a decade.
2: This is fascinating. When you say being around others,
3: когда вы говорите «быть рядом с другими», есть ли разница, если человек находится среди тех, кто ему нравится, или среди случайных людей?
2: He likes, or just random strangers.
1: You can imagine that the science here kind of tracks with the lived experience, right?
2: Okay.
1: That clearly.
0: Наука тут полностью соответствует жизненному опыту. Очевидно, что время с лучшим другом лучше для мозга, чем взаимодействие с незнакомцем или тем более с тем, кто вам не нравится. Предполагая, что это неприятное взаимодействие. Хотя если у вас хороший контакт с тем, кто вам не особо нравится, это может быть очень даже терапевтично. Ого, может, мы не такие уж и разные.
1: You can also benefit greatly from interacting with strangers. There's a lot of science on this too, and this is actually one of my favorite areas.
0: Но и от общения с незнакомцами можно сильно выиграть. Много исследований показывают, когда люди общаются с незнакомцами в поезде, в автобусе, они чувствуют себя гораздо лучше, и незнакомцам тоже лучше. Хотя до этого люди ожидали, что пользы не будет, что будет неловко, что их оттолкнут. На деле же отличный опыт. Я везде и в книге говорю, надо этим пользоваться. Мы окружены незнакомцами в ресторанах, магазинах, у врача и не общаемся. Хотя исследования показывают, что это нам полезно. Можно пробовать, задать вопрос, начать разговор и посмотреть, куда пойдет. И, кстати, в тех исследованиях, где к незнакомцам подходили для общения, процент отказов был 0%.
3: Важность физического контакта — еще один мой вопрос. Почему прикосновения, объятия, рукопожатия так важны?
1: I have a whole chapter in the book on love and deep connection, and I talk in there about.
0: У меня целая глава о любви и глубокой связи, там про прикосновение. Это очень интересно. Много работ показывают, что прикосновение важно, даже когда мы этого не осознаем. Например, есть исследования с официантами. Легкое прикосновение к руке или еще какое-то приличное касание, и чаевые выше.
1: The person that they were serving, you know, touch, they touch their arm or they whatever, you know, obviously an appropriate touch. When they did that, they got greater tips. And there's also, you know, studies showing that like touching others can improve likability, can improve like the sort of connection you have.
0: Есть данные, что прикосновения повышают симпатию и чувство связи. В целом, позитивное социальное прикосновение вызывает выброс окситоцина. Его называют гормоном любви. Это и гормон, и нейромедиатор. Он циркулирует в теле и передает сигналы между нейронами. Окситоцин — социальный клей. Почему? Вероятно, потому что он вызывает выброс дофамина и серотонина. А дофамин, как мы знаем, сообщает мозгу: «Это хорошо, сюда надо вернуться». Так что если кто-то делает вам массаж или обнимает вас, мозг выделяет окситоцин, за этим следуют выбросы дофамина и серотонин. И это сигнализирует обратно в мозг. Это было полезно. Потому что, опять-таки, 500 тысяч лет назад это было полезно для выживания, и сегодня мозг тоже говорит. Это отличный признак. Этот человек позаботится о тебе. Он может понять, что ваш романтический партнер надежен, что с ним можно, говоря научным языком, завести потомство. Плюс у окситоцина есть еще множество бонусов, кроме того, что он помогает формировать эту очень особенную связь между людьми. Он уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет, усиливает рост костей, снижает социальную тревожность. Так что прикосновение полезно мозгу и телу множеством способов.
3: Мы живем в мире, где можно оставаться на связи 24/7 и все равно чувствовать себя совершенно одиноким. Раньше мы говорили о соцсетях. Почему инструменты, изначально созданные для того, чтобы оставаться на связи, на деле усугубляют изоляцию?
1: I have a theory on this, and I published it. I call it the virtual disengagement hypothesis.
0: У меня есть теория, я ее опубликовал. Я называю ее гипотезой виртуального разъединения, virtual disengagement. Идея такая: когда мы общаемся лицом к лицу, почему мозг понимает, что я говорю с человеком, а не со стаканом воды? Потому что у объекта есть мимика, тон голоса, язык тела, социальные сигналы, которые мозг обучен распознавать.
1: And so there's evidence showing that when our brains do detect these
0: things, есть данные, что распознавание этих сигналов активирует область эмпатии, понимания и разделения эмоций другого. Но в соцсетях, в худшем случае, вы увидите просто текст. Твит — всего лишь текст, описывающий чувства. Социальных сигналов нет, ни мимики, ни тона. Мозгу нечем активировать систему эмпатии, поэтому мозг не обрабатывает это как полноценное социальное взаимодействие. Что, в общем-то, очевидно. Листая ленту и видя 20 постов, вы не уходите с ощущением, что провели 20 разговоров. Вы получили социальную информацию, но мозг вовлекся не так. Есть данные, что онлайн мы получаем меньше социального вознаграждения, что логично. Мозг не видит человека, он видит экран. Плюс моя теория утверждает, что системы эмпатии не включаются. Мы меньше принимаем эмоции другого и меньше заботимся о них. Отсюда враждебность и агрессия.
1: What's the experience of being a creator online? I get attacked.
0: Первый ваш вопрос был про мой опыт в соцсетях. Меня постоянно атакуют, люди ругаются в комментариях, других травят. Но я не думаю, что эти люди такие же в реальной жизни. Просто онлайн они меньше понимают и чувствуют эмоции другого. Это как бросить дротик и отвернуться до того, как он попадет. Вы не видите боли, которую причинили. Примерно это и происходит. Соцсети позволяют оставаться на связи, но не обеспечивают настоящей связи, как ее распознает мозг.
3: Если кто-то в какой-то момент утратил чувство связи, можно ли перезагрузить его и снова стать более социальным и почувствовать себя лучше?
0: Да, можно.
3: Это обратимо.
1: I'm glad you asked this question, because there's a big but here, that you may have trouble doing that. Because what happens is when we become isolated.
0: О, да, конечно. Но хорошо, что вы спросили. Есть большое «но». Это может быть трудно. Когда мы изолируемся, происходит несколько негативных вещей. Мозг начинает иначе обрабатывать социальную информацию. Уровень социального вознаграждения снижается, выделяется меньше окситоцина при взаимодействии. Поэтому, выйдя в люди после долгой паузы, вы можете испытать меньше обычной радости. Это плохо, потому что, придя домой, вы подумаете: «Фу, не хочу повторять», и провалитесь еще глубже в изоляцию.
1: I'm not doing that again, right? And then you go even deeper into isolation. So one thing to be aware of there. The second thing is that
0: Второе. Изоляция смещает фокус мозга на негативные социальные сигналы. Вы чаще интерпретируете нейтральное как негативное или оскорбительное. Третье. Начинаются проблемы с доверием. Вы меньше доверяете другим. Они это считывают и меньше доверяют вам.
1: Because you're not trusting them, they will pick up on that, and they will not trust you as much. But you also have to recognize that.
0: То есть выбраться из изоляции реально, но надо понимать, первые пару взаимодействий могут быть хуже обычного и не будут репрезентативны. Важно, как вы будете себя чувствовать на третьем, четвертом, пятом контакте. Social interaction.
4: Это Это было интервью нейробиолога Бена Райана Ксении Соколянской. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы можете послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
6: Каким вам представляется будущее России?
7: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
8: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
9: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

«Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 22 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Кремль отрицает, что Владимир Путин установил крайний срок окончания войны против Украины. В России фиксируется резкий рост числа банкротств физических лиц. Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Куба представляет собой угрозу национальной безопасности США и что надежд на дипломатическое урегулирование между Вашингтоном и Гаваной немного. Также сегодня.
1: Даже если эти дела формально они разные и обвинения будут предъявлены разные, но понятно, что все политически они между собой связаны. И связаны они тем, что это все люди из одной организации.
0: Что стоит за задержанием муфтиев, связанных с духовным управлением мусульман России, возглавляемым Равилем Гайнутдином? Информационное агентство Bloomberg сообщило сегодня со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией, о том, что президент России Владимир Путин хотел бы до конца этого года перед лицом проблем в экономике России на фронте завершить войну против Украины. Однако он по-прежнему настаивает на ряде условий, в частности, на полном контроле над Донбассом, а также на заключении некоего соглашения о безопасности с Европой, которое де-факто признавало бы территориальные завоевания Москвы. Публикация появилась на фоне продолжения обмена между Россией и Украиной ударами-беспилотниками, в результате которых с обеих сторон ежедневно гибнут мирные жители, десятки получают ранения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня же опроверг сообщение Bloomberg о планах Москвы завершить войну в Украине к определенному сроку. В ходе сегодняшнего пресс-кола Песков также назвал терактом сегодняшний удар предположительно украинских беспилотников по зданию колледжа в оккупированном России городе Старобельск в Луганской области.
2: Чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим.
0: Согласно заявлениям властей так называемой Луганской Народной Республики, в момент удара в здании колледжа в Старобельске находились не менее 86 учеников в возрасте от 14 до 18 лет. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о 4 погибших и почти 40 раненых. Вот что в интервью «Известиям» рассказала одна из пострадавших.
3: Мы только начали убегать с комнаты, и возле кухни на 5-м этаже меня привалило плитой. Я вышла из комнаты вот в спешке, и все. Дальше у меня просто как во тьме все. Я помню то, что я потом через время очнулась, вижу то, что у меня ноги придавлены, я начинаю кричать. Благо, что спасатели военные, которые там разбирали все, они услышали мои крики и вытащили меня оттуда.
0: Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова называла терактами так называемые дальнобойные санкции Украины против России. Удары украинских беспилотников по нефтяным объектам в глубине российской территории, часто расположенным в сотнях километров от российской границы.
4: Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами, совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами. Нагло заявляет о новых, как он сформулировал, дальнобойных санкциях в отношении России, ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта.
0: Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший в городе Славутич на севере Украины, рядом с Черниговым, наоборот, назвал дальнобойные санкции Украины против России совершенно справедливыми.
5: У нас есть возможность для
0: У нас есть возможность здесь укрепиться, есть способности превентивно работать в отношении российских территорий. Отсюда может быть и угроза нынешнему руководству Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть реально чувствовать, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей. Мы помним, что в 22-м году наступление было из территории Беларуси тоже. Мы этого не забудем. Украинские силы обороны, силы безопасности, наша разведка знают, какие угрозы существуют и как отвечать. Отвечать с нашей стороны, безусловно, справедливо. Я хочу сегодня поблагодарить нашу армию за очередную порцию наших дальнобойных санкций против российской нефтепереработки. Есть серьезнейшие результаты. Расстояние от нашей государственной границы 800 километров. НПЗ в Сызрани, попадание подтверждено. Каждая наша дальнобойная санкция — это аргумент, чтобы некоторые передумали втягиваться в войну и чтобы у россиян формировалось ощущение, что эту войну нужно завершать. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Как вы слышали, он упомянул о вчерашнем ударе по НПЗ в Сызрани. Там погибли 2 человека, на НПЗ возник пожар. В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали Ярославль. По данным издания «Астра», целью ночной атаки стал НПЗ «Славнефть Янос», который ранее уже подвергался ударам. Как я рассказывал, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в Центральной России были вынуждены остановить или сократить свое производство после атак украинских беспилотников в последние недели. Эти потери во многом нивелировали дополнительные доходы, которые Россия получает благодаря повышению цен на нефть из-за войны в Персидском заливе. В интервью «Радио Свобода» член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска Дон Бейкон, поддержал жесткие санкции против России, заявив, что Соединенные Штаты должны продолжать оказывать сильное финансовое давление на Москву.
6: Мы не должны ослаблять давление на Россию и снимать с нее санкции. Мы должны держать их за горло и душить их, потому что все эти деньги они используют для бомбардировок городов в Украине. И это аморальная стратегия. Аморально говорить: «Окей, ослабим санкции против России, пока они бомбят города каждую ночь». У Украины сейчас есть преимущество. Они отвоевывают территории, бомбят нефтяные объекты вблизи Москвы. У них есть крылатые ракеты с дальностью 2000 миль, которые работают. Теперь россияне видят взрывы в Москве, когда Украина атакует военные цели. И это меняет правила игры. И поэтому я считаю, что у Украины есть преимущество. Они на пороге крупной победы над кем-то намного сильнее их, что невероятно. Они борются за свою жизнь, в отличие от россиян. Когда ты борешься за свою жизнь, ты борешься отчаянно, борешься с помощью технологий и креатива. Именно это и делает Украина.
0: Мнение члена Палаты представителей Конгресса США, республиканца от штата Небраска Дона Бейкона. Тем временем Россия и Беларусь завершили учения по отработке применения ядерного оружия, в ходе которых с космодрома Плесецк в Архангельской области были проведены пуски межконтинентальных ракет по целям на полигоне Кура на Камчатке. Вчера президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с участниками учений. Адресатом сделанного им заявления явно были страны НАТО.
7: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси.
0: У военных экспертов остается много вопросов по поводу того, в какой степени в вышеупомянутых учениях участвовали вооруженные силы Беларуси. Но в Беларуси эти учения освещались довольно активно, а авторитарный лидер страны Александр Лукашенко заявил, среди прочего, что Запад готовит информационный фон для нападения на Россию и Беларусь.
8: Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Меня еще настораживает то, что они начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет. Они как будто готовят, информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживает.
0: Главы министерств иностранных дел государств-членов НАТО провели 2-дневное совещание Североатлантического совета в шведском городе Хельсингборг, чтобы завершить подготовку к саммиту НАТО. Он состоится в июле в Анкаре. Комментируя угрозы в адрес европейских стран Альянса, звучащие из Москвы и Минска, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал жесткий ответ тем, кто попытается напасть на любую из стран Союза.
9: Пусть ни у кого не будет сомнений, наша способность и решимость защищать каждого союзника абсолютны. Если кто-то окажется настолько безрассудным, что нападет, ответ будет разрушительным.
0: Вы слушаете «Время свободы». В Москве на конференции под названием «Банкротство физических лиц. Новые реалии» была представлена статистика банкротств российских граждан за первый квартал. Эта статистика фиксирует резкий рост банкротств физических лиц. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
10: С января по март включительно процедуру личного банкротства в России прошли 137,5 тысяч человек. Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого 2025 года. Общее число банкротов достигло в стране 2 миллионов 220 тысяч. Причем 7,5 тысяч за 10 с небольшим лет существования процедуры прошли ее дважды. А около полусотни россиян умудрились обанкротиться трижды, что, надо сказать, совсем непросто, поскольку между двумя банкротствами должно пройти не менее 5 лет. Женщины признаются финансово несостоятельными чаще, их доля 56%. Тут можно, конечно, фантазировать, что женщина более ответственно относится к тому, чтобы обеспечивать семью, залезают в долги, чтобы прокормить детей. Но, во-первых, женщин в России в принципе больше, чем мужчин. И эта диспропорция с каждым месяцем войны только растет. А во-вторых, мужчины гораздо чаще женщин решают проблему долгов, подписав контракт, после чего и доходы у них растут, и по долгам платить не нужно. Они получают отсрочку по обслуживанию кредитов. Живут, правда, недолго. Любопытен и возрастной срез. Почти половина банкротов, 47%, это миллениалы. Поколение, родившееся между 81 и 96 годами прошлого века. На втором месте, но почти с двукратным отставанием, 26%, предыдущее поколение X. Самые старшие представители которого уже разменяли 7-й десяток, поскольку в эту группу включаются те, кто родились начиная с 1965 года. То есть на эти два поколения приходится 3/4 банкротств. И объясняется это просто. К ним относятся люди 30-60 лет, то есть самые экономически активные возраста. Более старшие, бумеры, банкротятся реже всех. На них приходится всего 7% случаев. Зато зумеры, большинство которых родилось уже в 21 веке, стремительно наращивают свою долю среди банкротов. Год назад их было всего 15%, теперь уже 20%. И это связано с активной кампанией российских банков, направленной на выдачу кредитов и кредитных карт молодым людям с чистыми кредитными историями. Более старшие поколения уже и так в долгах, а Банк России постоянно снижает лимиты на выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Теперь о совсем неприятном. За год в России резко в 2,5 раза участились случаи, когда суды по банкротству отказывали несостоятельным гражданам в списании долгов. Основанием отказа, как правило, служит выявление скрытых доходов заемщиков. Охотятся сейчас на эти самые скрытые доходы все, кому не лень, включая налоговые органы, которые, не щадя живота своего, обеляют российскую экономику. На платежеспособности россиян все это и рост числа банкротов, которым кредит взять крайне сложно, и охота государственные доходы, которые оно считает теневыми, сказывается не лучшим образом. А поскольку правительство недавно назначило спрос со стороны населения одним из главных источников роста экономики, то и у экономики перспективы явно не улучшаются.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 22 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Москве и других регионах России в последние дни были задержаны муфтии и исламские ученые. В частности, задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов, муфтий северо-западных регионов России Мухаммад Хини, бывший муфтий Карелии, проповедник мечети Южного Бутова Висам Али Бардвил, а также преподаватель медресе и сотрудник Саратовского духовного управления Нидан Аль-Хих. Примечательно, что все задержанные так или иначе связаны с духовным управлением мусульман России или Советом муфтиев, который возглавляет Равиль Гайнуддин. Журналисты обратили также внимание на то, что о задержаниях первым начал писать в своем телеграм-канале провластный российский религиовед Роман Силантьев. Автор телеграм-канала «Нерусский» Ренат Мухаметов подтверждает версию о том, что происходящее напрямую связано с давлением российских властей на структуры муфтия Равиля Гайнуддина, которые в целом поддерживают Кремль, но выступают против ряда начинаний силовых структур России.
1: Даже если эти дела формально и разные, и обвинения будут предъявлены разные, но понятно, что все политически они между собой связаны. И связаны они тем, что это все люди из одной организации. И, по сути, они просто как инструмент, а не повод. Это обвинение руководству Совета муфтиев России и Духовного управления Российской Федерации. Совершенно это очевидно. И, в принципе, те люди, которые много лет возглавляют кампанию и борьбу с структурами Гнутина, вот их как бы рупор Роман Силантьев, такой известный вот деятель, географ по образованию, называющийся религиоведом, он прямо написал, что работают по гайнутдиновцам, что все это будет продолжаться. То есть он, собственно, ничего не отрицает. Все это имеет общий корень, и цель — это руководство Совета муфтиев России. Понятно, что Совет муфтиев — это тоже такая структура неформально, как бы, в систему государства. Формально это, конечно, религиозная, по сути, общественная организация. Поскольку эта структура возникла в 90-е годы, причем возникла по собственной инициативе в результате некого процесса бунта нового молодого духовенства против старого такого советской религиозной бюрократии, ну, было понятно давно уже, что после 2022 года, февраля 2022 года, что будущего у Совета муфтиев, ну, в таком виде нет. Просто не остается некого пространства, какого-то политического люфта для их существования. Формально, ну, были вопросы там, когда духовное управление вот Гайнутдина выступило против, например, попытки со стороны силовиков и особенно главы Следственного комитета Бастрыкина запретить никабы. Проблема была в том, что помимо этих вуалей, там в законах, которые вносились в Госдуму, там уже явно маячила уже попытка запретить уже не только вуали, а уже и просто платки обычные, да, то, что хиджабы им называют. Или недавний повод, вот Гайнутдин резко выступил против законопроекта, вот, тоже уже внесенного в Госдуму, о запрете коллективных молитв в жилых помещениях. Их как бы попытки заступаться за мигрантов, попытки отстоять в последнее время появившиеся в достаточно большом количестве исламские культурные центры, структуры Гайнутдина, в общем, вот они пытались как-то осторожно все это отстаивать, как бы говорить, что это нехорошо, не нужно, зачем это как бы вот людей настраивать против себя. При этом как бы и духовное управление, все вот эти гайнутдиновские, они точно так же, как все остальные духовные управления, которые с ними борются, они все поддерживают то, что происходит в Украине, активно там проводят все мероприятия, сборы, волонтерствуют.
0: Мнение автора телеграм-канала «Нерусский» Рената Мухаметова, фрагмент его интервью в программе «Настоящее время. Азия». Время свободы. Министерство иностранных дел Кубы назвало нелегитимными и незаконными обвинения в убийстве американских граждан, которые Министерство юстиции США выдвинуло против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. С критикой этих обвинений выступили также Россия и Китай. Между тем, несмотря на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что он сейчас не видит необходимости в военной эскалации против Кубы, госсекретарь США Марк Рубио в своем комментарии подчеркнул, что режим на Кубе продолжает представлять собой угрозу национальной безопасности Америки и что он сомневается в том, что с этим режимом удастся договориться мирным путем.
11: Куба не только располагает вооружением, приобретенным у России и Китая за последние годы, но и предоставляет свою территорию для деятельности российских и китайских разведывательных служб. По этой причине Куба на протяжении многих лет рассматривается как угроза национальной безопасности Соединенных Штатов. Кроме того, Куба остается одним из ключевых спонсоров терроризма в регионе. Достаточно вспомнить вооруженные группировки, действовавшие в Колумбии и дестабилизировавшие страну в течение многих лет при поддержке существующего на Кубе режима. Все это лишь подтверждает, что Куба продолжает представлять угрозу национальной безопасности США. Еще одной серьезной угрозой является несостоявшееся государство, всего в 90 милях от американского побережья, управляемое союзниками наших геополитических противников. Президент всегда отдает предпочтение мирному урегулированию и дипломатическим переговорам. Это остается нашей приоритетной позиции и в отношении Кубы. Однако, если говорить откровенно, учитывая, с кем нам приходится иметь дело сегодня, вероятность достижения такого соглашения невелика.
0: Это был госсекретарь США Марк Рубио. На вопрос журналистов о том, собирается ли американская администрация доставить Рауля Кастро в США для предъявления обвинений, Рубио ответил, цитата по сайту BBC, «Я не собираюсь говорить о том, как мы собираемся доставить его сюда. Если бы мы пытались доставить его сюда, зачем бы я стал рассказывать прессе о наших планах». Конец цитаты. Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что США, цитата, «ожидают, что Рауль Кастро появится там по собственной воле или иным образом». Вы слушаете «Время свободы». Власти Ирана опровергают заявление представителей американской администрации, включая президента Трампа, о том, что в ходе переговоров о прекращении войны между США и Ираном достигнут прорыв, и продолжают выдвигать все новые условия заключения мирного соглашения, включая контроль над водами Ормузского пролива. Между тем, игроки сборной Ирана по футболу вчера были замечены у посольства США в Анкаре, где они, по-видимому, получали американские визы для участия в чемпионате мира по футболу в Северной Америке, причем все три игры иранской команды в отборочной группе пройдут именно в США. Чемпионат начнется 11 июня. А два дня назад в Иране состоялись проводы иранских футболистов, которые больше напоминали проводы солдат на войну. Присутствовавшие распевали песни со словами «Пусть наши ракеты и дроны поразят сердце Тель-Авива», скандировали «Смерть Америке» и «Смерть Израилю», а с напутственным словом к спортсменам обратился Хосейн Йекта, высокопоставленный командир корпуса стражи Исламской революции, член ополчения Басидж, известный своей ролью вербовщика и идеолога.
12: Маркбар Омрико! Маркбар Эсраил!
0: Мы идем туда, где каждое касание мяча, каждый шаг на футбольном поле похож на битву нашего народа. Ребята из нашей национальной команды едут в зону войны. Эти ребята хотят играть в память о тех, кто управлял установками ПВО и запускал ракеты. Кубок мира в этот раз отличается от всех остальных. Так же, как наши бойцы охраняют ворота Ормузского пролива, так же, как они блокируют Ормузский пролив, наши ребята поедут туда и, иншалла, смогут защитить свои ворота. Они едут на кубок, чтобы покончить со всем этим раз и навсегда. Это стоит увидеть. Они вселят такое чувство горя в сердце Трампа и сердца предателей, продавших свою страну, что для каждого это станет заслуживающим внимания представлением. Это было заявление высокопоставленного командира корпуса стражи Исламской революции Хосейна Йекты на проводах футболистов сборной Ирана на чемпионат мира по футболу. Откровенно говоря, Дональд Трамп никогда не был замечен в особом пристрастии к виду спорта, который в Америке называют сокер. Он заявил недавно, что не против приезда сборной Ирана, поскольку этого хочет президент ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп назвал потрясающим парнем. При этом, как стало известно, ФИФА намерена запретить болельщикам вывешивать во время матчей государственный флаг Ирана, существовавший в этой стране до Исламской революции 1979 года. Тогда в центре иранского флага изображался лев. Пятница, рубрика «Книга недели». Парижское издание «Имко Пресс» совместно с продюсерским центром «Пари Кэмп» выпустило сборник «Поэты время». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
13: Ничего нет более естественного, чем русская поэзия в Париже. Это ее родной дом. Если Берлин был мачехой российских городов, то Париж – поэтическая мать. Традиции печатания русских стихов в Париже давние и почтенные. Еще до революции 1917 года здесь выходили сборники Николая Гумилева, Константина Бальмонта, Ильи Эренбурга, а уж в эпоху первой волны эмиграции напечататься в Париже стремились все. И издательство «Имко Пресс», подчеркивая значение поэтического вклада в дело зарубежья, организовало серию «Русские поэты», где перед самой Второй мировой увидели свет книги Георгия Адамовича, Вячеслава Иванова, Александра Гингера, Довида Кнута, Бориса Поплавского, Юрия Торпиана, Зинаиды Гиппиус. Сразу после войны издание поэтических сборников было подхвачено активнейшей Ириной Яссен, переместившейся в Нью-Йорк, но отдавшей Парижу дань и основавшей здесь стихотворное издательство «Рифма». Коллекционеры сохранили вышедшие здесь книги Анатолия Штейгера, Тамары Величковской, Аглаиды Шиманской, Виктора Мамченко, Антонина Ладинского, самой Ирины Яссен и других. Примерной редкостью считается 45-страничный сборник Владимира Набокова «Стихотворение» 1952 года, наломкой, рассыпающейся от перелистывания бумаги. Третья волна эмиграции также имела своих активистов. Поэт и переводчик Василий Битаки не успел приехать в Париж, как в 1974 году первым делом основал издательство «Ритм», выпуская не только оказавшихся в эмиграции авторов «Виолетту и Верни» или «Свои стихи», но и тех, кто еще оставался в Советском Союзе – Елену Игнатову, Лину Костенко, Виктора Кривулина. Издательство «Имка Пресс» в те же годы предложило издателям серию сборников русских классиков, либо запрещенных, либо труднодоступных в СССР. Георгия Иванова, Николая Гумилева, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус, Сергея Клычкова. Концепция серии – выпускать покойных авторов. Лежащий теперь на столе сборник «Поэт и время» 2026 года выходит не просто в другое историческое время, но, кажется, и на другой планете. У его участников, в отличие от предыдущих поколений, есть отличный читательский опыт. Они не просто сами попали в зарубежье, но имели возможность прочесть о прежних волнах изгнанников целую библиотеку литературы. Никому из них не нужно объяснять, как горек хлеб чужбины и какова разоблаченная морока тоски по родине. У сегодняшнего поэта эти знания в крови, так же, как в крови и собственный опыт еще недавнего свободного говорения, вдруг оборвавшегося войной. Подобная двойная оптика обещает поэтической речи особый ракурс. Составитель сборника Дмитрий Макаров, недавний петербуржец и москвич, так видит свою задачу. Здесь под одной обложкой собраны стихи 8 авторов с разными судьбами и поэтиками, по-разному звучащими голосами, пишет он. Их объединяет то, что все они в 24-25 годах участвовали в проекте «Поэт и время», где слово «поэт» пишется с большой буквы, а «время» с маленькой. В легендарном книжном магазине парижского издательства «Имка Пресс» среди зеленых стеллажей современные поэты говорили, что бывает не так уж часто, не только о себе, но и о других, об авторах, которые важны для них. Рассуждение о времени – одна из главных тем поэзии на протяжении всего ее существования. А уж последние несколько лет чума и война заставляют чуть не ежедневно проводить параллели с событиями столетней давности и заново обращаться к классике. Шутки про то, как надоело жить в исторических событиях, звучат с пугающей частотой. Сегодня поэзия, продолжает Дмитрий Макаров, как никогда реагирует на происходящее в социальных сетях, ставших, по сути, главным издательством русской поэзии. В книгу вошли стихи Марии Степановой, Дмитрия Веденяпина, Анны Аркатовой, Глеба Шульпякова, Наума Блика, Вадика Королева, Валентины Фехтер и составителя сборника Дмитрия Макарова. Здесь есть и те, отмечает составитель, кого можно назвать живыми классиками, награжденные многими премиями известные поэты, и авторы молодые, работающие не только в поэзии, но и в театре, и на эстраде. Большинство текстов создано в последние 3 года. Нужно ли говорить, какие события в них отразились? Наверное, читателю 26-го года и так все будет ясно. А если попадется на глаза любителю поэзии, скажем, 22-го столетия, то пусть он или она прочтут ее, не оглядываясь назад, но соизмеряя с этими стихами свою эпоху. И дай бог, чтобы многое показалось им в этих строчках печальным преувеличением, пишет Дмитрий Макаров. Возобновляя с этого года имковскую серию 80-х, избранная поэзия будет печатать произведения живущих сегодня поэтов. В ближайшее время появятся книги Марии Степановой, Дмитрия Веденяпина, Полины Борсковой.
0: Выпущенный издательством «Имка Пресс» сборник «Поэт и время» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
14: Студия подкастов «Радио Свобода».
15: Кто из политиков сделает вас богаче?
16: Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
17: Я надеюсь на себя, прежде всего.
18: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
19: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
20: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
21: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
22: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
23: Не будет экономического роста.
22: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
24: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читаю новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы и почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы, и если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
1: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста, и чтобы на его место был назначен новый. И, наконец, вот этот вот новый, причем, вопреки ожиданием, выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел совет директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из этого в отставку, вот работал в финансах много лет и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента. Он консервативный, экономически консервативный республиканец.
0: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
1: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, Центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка – это то, что работает в период кризиса. Что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
0: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции, и Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Пауэллом.
1: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию. Но он победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
0: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, и система понижала ставку, но слишком медленно, и поэтому он кличку ему дал «Слишком медленно Пауэлл».
1: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить: да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки, но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
0: Но она, Трамп, наверное,
1: выросла в апреле.
0: Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ними, бог с ней с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
1: Логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми он находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
0: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
1: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров, и есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди – это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам. Они все-таки хотят, чтобы был, ну, не то что какой-то консенсус, они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет, и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, и тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка и чего-то от него требовать.
0: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
1: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он в сущности с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, который назначил Трамп, Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента.

0: Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
1: Он не сможет ничего сделать резко. Вы правильно сказали, там комитет. Не факт даже, что он сразу это сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8,
0: а это
1: почти вдвое выше цели.
0: Это из-за того, из-за войны. Системы. Это из-за войны в Иране. Повышение цен на нефть.
1: Трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей. Но и эти показатели высокие, да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то, может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, от Уорша требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Уорша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация и с председателем Федеральной резервной системы, и с публикой, и с президентом. Вот мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему как бы молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго. Неделю, может, две.
0: Ну, то есть, либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
1: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта Уорш не сможет. Там ни экономистов, которые это бы хотели сделать, нет, ни силы, которые их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 процентных пункта, даже на 0,75 процентных пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижения на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный Уорш вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для Уорша сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
0: Хорошо. У меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
1: Конечно, для тех, кто, не отрываясь, следит за этим процессом, он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
0: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
1: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному.

0: по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая и беспартийная, и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связаны. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами, то есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату, там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд, суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад. Специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карту в Вирджинии и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще не кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
1: А почему вы говорите, что, как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды, Вирджинии же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд по процедурным вопросам. И все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
0: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это, в сущности, еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок. Они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд. И специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки, специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. Этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика джерримандеринга, перенарезки округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год, и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да? То есть если у тебя там... вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, то значит твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь. То есть... И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
1: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и перенарезают, проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
0: хороший пример.
1: Но если хороший избиратели недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно.
0: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ, вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
1: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения джерримандеринга плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократы или республиканцы, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
0: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% это дает демократам, так грубая прикидка, примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9, это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Кон, что вот если бы преимущество в опросах было бы 2-3%, может быть даже 4, то тогда это было бы плюс 15 у демократов в голосах, и вот тогда вот 9 перенарезанных, это может получиться, а может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть, на самом деле, плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 2024 году. Они довольно сильно выиграли голосование. Вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3% и получили Палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Вот так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
1: Хорошо. Мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 9-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

Однажды в подшивке «Вечерней Москвы» за 63-й год я нашел заметку под названием «Звездная фантазия». Так назывался балет, поставленный в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Его премьера совпала с космическим полетом Валентины Терешковой. Вот краткое содержание балета. «Неземная тишина царит над планетой двух солнц. Кажется, что она необитаема. Внезапно появляется космический корабль, из которого выходит советский космонавт. Он прилетел с далекой Земли для того, чтобы познать жизнь неведомых миров. Землянин прилетел вовремя. Он помогает обитателям планеты справиться со стихийным бедствием, а затем продолжает свой космический путь». Судя по фотографиям, оставшимся от спектакля, между советским космонавтом и обитательницей далекой планеты вспыхнул роман. Космонавт, как видно, не прошел выездную комиссию райкома партии и не знал, что советские граждане не должны вступать в близкие отношения с иностранками, тем более инопланетянками. Виолетта Бофт в роли инопланетянки. Как балетоман со стажем, я, конечно, знал это имя, видел ее на сцене в самом конце ее карьеры, в 79-м году, в ее коронной партии «Эсмеральды». Бофт тогда было 52 года, и это был ее последний год на сцене. Но о балете «Звездная фантазия» я даже не слышал. Виолетты Бофт уже 26 лет нет в живых. Народная артистка СССР родилась и умерла в Америке.

0: вопросу об Америке мы вернемся позже. А сейчас я хочу дать слово партнеру Виолетты Бофт, заслуженному артисту России Аркадию Николаеву. Аркадий Александрович, как вам работалось с Виолеттой Трофимовной?
1: Меня взяла партнеры только когда мне стало 24 года. Я пришел в 18, я был такой худенький. Она очень умная балерина, умная. Ей нужен был партнер, который не только танцует, но и хорошо держит, как у нас говорят, дуэт. Этот человек сам себя создал. У нее не было вот таких балетных данных, знаете, там большой шаг, там длинные ноги. Но за счет того, что большая умница, ежедневный труд и колоссальная отдача, она никогда не репетировала полноги. Это всегда было большой отдачей, она как будто на сцене была. Всегда в классе, класс до конца. Сейчас вот, знаете, так, что-то разогреется, уйдут, нет. И она всегда говорила, в классе надо учиться. Знаете, как Ленин говорил, учиться, учиться, еще раз учиться.
0: Вы рассказывали, что она и вас в класс гоняла, даже на гастролях.
1: Это называлось «Звезды Москвы». Это были Эмиль Гиллес, вот мы с голландской труппой, и наш был театр Образцова «Кукол». Спектакль 2 в Амстердаме, в Гааге и в Роттердаме. Ну, естественно, сначала в 8, ехать часа там 2-1.5, заканчивается в 11, приезжаешь в час. Но я, конечно, сплю, вдруг звонок, быстро на класс. Я говорю, Виолетта Трофимовна, завтракать? Она говорит, потом позавтракаешь. Она еще говорила, класс – это как почистить зубы ежедневно. То есть, ну, это был профессионал такой высший класс. Ну, это вообще все старые, как Уланова, как Сергеев, как Чебукиани, как Дудинская. Они же все до 50 лет танцевали. Это была их жизнь. Ну, вы знаете, наверное, что Уланова только в 45 лет в Лондоне с Ромео и Джульеттой стала известной миру. 45, когда мы уже в 40 все заканчиваем. Это поколение было удивительное, и она из этого поколения. Но, к сожалению, вот так наш театр, ну, большой есть большой, знаете, это правительственный, там все это, и звание, и все. Ну, можете представить, вы в театре, когда Народная ССР в нашем театре, чтобы получить, вы не представляете, что это такое. Это должна быть просто высший класс, она должна быть выше на голову. Она была единственной СССР народной.
0: А потом вы уже сами стали педагогом-репетитором, и Виолетта приходила к вам в мужской класс.
1: Да, да, причем, когда я спросил, как ты говорю, Виолетта Трофимовна, вот причем мужской класс в 10, а женский в 11. Я говорю, Виолетта Трофимовна, а почему вы вот на мужской приходите? Она говорит, понимаешь, женский класс, я на репетиции, на пуантах и все, а мне надо прыгать. То есть она сама выстраивала вот себя, что ей надо, что ей не надо. Сама себе была педагог, и это очень важно. Ну, вообще, она мне дала, конечно, очень много и по профессии, и по отношению, ну, вот к нашей тяжелой, но прекрасной профессии. И вот даже, по-моему, я не могу спутать, по-моему, тоже где-то в 50 она танцевала последний раз «Корсар», сложнейший балет, 32 фуэте, и ушла. Сказала, все. Был такой маленький, бы она не делала такой пышный банкет. Грим-уборный. Собрала друзей и сказала, все, я ухожу. Вот такой была она.
0: Профессия профессии, но зритель этого не видит. Он видит только результат. И вот кто видел Бофт на сцене, говорят, что забыть ее невозможно. Почему невозможно? Что в ней было такого незабываемого?
1: У нее была удивительная харизма. Она держала зал. И она, как танцовщица, она каждый спектакль, у нее не было проходных, знаете, такое бывает, лучше, хуже, нет. Это было каждый спектакль, сумасшедшая отдача и, конечно, блистательная актриса. Она была великолепная танцующая актриса, то есть актерское дарование было удивительное.

0: поисках информации о Виолетте Бофт я обнаружил ее имя в совершенно неожиданном контексте. Это была статья о деятельности комиссии по выездам за границу. Молодому поколению, пожалуй, надо объяснять, что при советской власти граждане СССР не могли свободно, по собственному желанию, ездить за рубеж. Именно это я имел в виду, когда говорил про выездную комиссию райкома партии. Заграничные поездки не были частным делом, они были только организованными в составе туристической группы или по служебной надобности. Членам комиссии не было дела до таланта артиста, она проверяла его политическую благонадежность. В 1955 году музыкальный театр собирался на гастроли во Францию. Это была всего вторая зарубежная поездка театра. Годом раньше состоялись гастроли в Китае. И вдруг из списков исчезло имя Виолетты Бофт. Цитирую. «При оформлении документов на выезд в комиссию поступила информация из КГБ, в которой отрицательно характеризовались отец, якобы живущий в США, а не пропавший без вести на фронте, и сестры Виолетты. Указывалось на наличие в США ее близких родственников. На этом основании КГБ считал выезд Бофт во Францию нецелесообразным. Вызванная на беседу в комиссию Бофт объяснила, что ее отец погиб на фронте, а о родственниках в Америке она ничего не знает. На следующий день Виолетта позвонила в комиссию и заявила, что в связи с болезнью ног, тяжелой обстановкой в театре, плохой подготовкой театра к поездке в Париж и неправильным к ней отношением со стороны руководства театра, она не может ехать во Францию. Руководство театра взмолилось. Виолетта занята в главных партиях лучших спектаклей. Достойной замены нет. Гастроли будут сорваны. Комиссия милостиво разрешила Бофт поездку при условии соответствующего обеспечения ее во Франции Комитетом государственной безопасности при Совете министров СССР. Иными словами, при условии установления за ней слежки. Гастроли в Париже стали триумфом театра, его главного балетмейстера Владимира Бурмейстера и его прима-балерины Виолетты Бофт. Аркадий Александрович, есть такой фильм, интервью которого не было. Насколько в нем выражена личность Виолетты Бофт? Я почувствовал в нем какую-то ее иронию, сарказм даже.
1: Там есть это, да, там есть. Хотя она, ну, такое и была. Честно говоря, она мало разговаривала в театре, вот как в этом интервью. Но в театре она, как знаете, там не разглагольствовала о профессии. Нет, нет.
0: Мне кажется, она ни в каких закулисных интригах не участвовала.
1: Нет, она жила своей жизнью, она жила вот искусством и спектаклями.
0: Интервью, которого не было, полуигровой фильм Виктора Виноградова и Владимира Гравы 1968 года. Виолетта Бофт играет в ней саму себя. Начинается фильм с того, что молоденькая начинающая журналистка торопится на задание. Она очень прилежная. Прежде чем прийти к известной балерине, прочитала все рецензии на спектакли, составила свои вопросы и даже набросала ответы на них. Вот она входит в уборную Виолетты Бофт. Прима-балерина сидит в халате и штопает свои пуанты.
2: Здравствуйте, Виолетта Трофимовна.
3: Здравствуйте.
2: Мне сказали, что вы заняты и не будете со мной разговаривать. Но мне сегодня же нужно создать ваш творческий портрет из серии «Мастера искусства».
3: А нельзя как-нибудь другой раз? Ну, завтра после спектакля, ну, потом как-нибудь.
2: Нет, я не могу завтра. И потом, как говорят журналисты, в газете не бывает завтра. В газете бывает только сейчас.
3: А вы от какой газеты?
2: А я еще не от газеты. Я еще только учусь, это моя курсовая работа. Но если ваш творческий портрет получится, его обязательно где-нибудь опубликуют. Я про вас теперь все-все знаю. Мы находимся в Академическом театре имени Станиславского Немировича Данченко, в артистической уборной известной балерины, народной артистки Виолетты Трофимовны Бофт. Здравствуйте, Виолетта Трофимовна. Вы здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виолетта Трофимовна. Вы известны как артистка большого романтического темперамента. В этом отношении особенно показательно ваше исполнение партии Донны Анны в балете «Дон Жуан». Основываясь на известной маленькой трагедии Александра Сергеевича Пушкина, вы создали глубоко интересную, проникновенную роль. Это одна из самых ваших любимых ролей. Вы согласны?
3: А если я скажу не согласна?
2: А зачем? Виолетта Трофимовна, ну зачем вам не быть согласной? Я же ничего не выдумала, я все взяла из рецензии. Вот видите, сколько я забрала материала. Очень много материала. Вот видите, видите. Вот. Вот. Аргентина, Рио-де-Жанейро. Это самый совершенный балет. Восхитительно бесподобный.
3: Ну что мне делать? Говорить я с ней не могу. Не говорить тоже нельзя. Обидеться. Вон сколько рецензий собрала. Разве объяснишь танец словами?

0: «Обратный адрес». Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, теневой флот, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
0: Виолетта Бофт была непубличным человеком. Кроме этого фильма, я не нашел ни единого ее интервью. Она не тусовалась, не участвовала ни в каких голубых огоньках и театральных гостинах. Знаете, есть такие артисты, которых на этих посиделках, а теперь еще и в ток-шоу, больше, чем на сцене. Что она вообще была за человек, Аркадий Александрович? Мне кажется, у нее, кроме сцены, другой жизни и не было.
5: Очень трудно сказать. Я знаю и мужчин, с которыми она была, но, видимо, то ли они не понимали ее, то ли она была, в общем, трудна. Не знаю, но как-то она, будем говорить так, не уживалась. Видимо, это личность, которая не могла с кем-то соединиться, что ли, по большому счету.
0: Замужем она не была, и детей у нее не было.
5: Детей не было, но она замужем была. Почему? Был режиссер драматический. Потом был какой-то там из управления культуры, потом там был тоже моложе ее. Влечения были, конечно, но очень так сдержанно и очень не афишируя это.
0: В этом фильме есть еще такой момент. Перед спектаклем она запирается в квартире, не отвечает на телефонные звонки, ни с кем не общается, настраивается на спектакль.
5: Да, да, да, и она также молча шла. Вот как там показано, там они, здрасте, Виолетта Ефимовна, она мимо идет, можете представить, там, ну сколько, 30 лет на сцене, 30 лет на каждый спектакль вот так идти, с таким настроем. Это удивительно. То есть никого не видя, вот это вот есть высший класс и высший профессионализм.
0: Что же связывало Виолетту Бофт с Америкой? Ее отец Трофим Бофт, уроженец Полтавской губернии, был революционером, точнее, социалистом-революционером. В Америке он оказался как политэмигрант после революции 5-го года. В феврале 17-го он, как и многие другие, вернулся в Россию. Участвовал в революционных событиях во Владивостоке, где партия эсеров играла важнейшую роль. Но в августе 18-го года силы чехословацкого корпуса свергли советскую власть в городе, а затем во Владивосток вошли иностранные войска. Трофим Бофт вернулся в Америку. В США бывший эсер получил специальность инженера-связиста. Женился тоже на эмигрантке. У них родились дети. А в конце 20-х решил вернуться в Россию. По приезде их попросили сдать паспорта якобы на регистрацию. Больше они этих документов не увидели. Глава семейства устроился на работу по специальности. Вступил в партию большевиков. А в феврале 38-го Трофим Бофт был арестован. Ему вменили шпионаж в пользу Польши. Трофиму Бофту несказанно повезло. В заключении он находился чуть меньше года. В январе 40-го его дело было прекращено. Вероятнее всего, своим чудесным спасением он обязан смене руководства НКВД. В ноябре 38-го наркомом вместо Николая Ежова был назначен Лаврентий Берия. И началась так называемая «первая бериевская реабилитация». Освобождение тех, кого при Ежове арестовали, но не успели осудить. Бофта не только освободили, но и восстановили в партии. Родившаяся в Лос-Анджелесе Виолетта тем временем подросла, поступила в хореографическое училище при Большом театре. Когда началась война, Трофиму Викторовичу было уже 57 лет. Мобилизации он не подлежал. Но в июле в Москве началось формирование частей народного ополчения. И в августе Бофт явился в райвоенкомат добровольцем. Его зачислили в отдельную роту связи 6-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. 9 октября в районе Вязьмы дивизия вступила в бой с превосходящими силами противника. Этот бой оказался для дивизии последним. Трофим Бофт пропал без вести. Органы по умолчанию считали каждого без вести пропавшего предателем Родины. По их логике, отец артистки мог сдаться в плен или дезертировать, а после войны через американскую зону оккупации оказаться в США. Ни малейших оснований для таких подозрений не было. Один из партнеров «Виолетты Бофт» Павел Козлов вспоминает. Труппа выезжала на большие гастроли в Южную Америку. Напоследок собрали коллектив в театральном зале для встречи с дядей Васей, как окрестили искусствоведа в штатском, а проще работника КГБ. Он каждый раз наставлял выезжающих за рубеж, как себя вести. Говорил о провокациях, террористах, о том, чтобы держали ухо востро. «А что делать, если начнут стрелять?» – спросила простодушная молодая балерина. Ответить искусствовед не успел. Виолетта без малейшего сомнения усмехнулась. «Танцуй, пока не убьют». Еще один отрывок из фильма, интервью которого не было.
6: Вопрос такой. Вы член горкома профсоюза работников культуры. Как вам удается совместить эту большую общественную работу с не менее напряженнейшей творческой деятельностью в театре?
7: Трудно.
6: Трудно. Но на этот вопрос я за вас ответила. Полнее и точнее. Совмещать напряженнейшую общественную деятельность в президиуме горкома профсоюзов работников культуры с не менее напряженной творческой деятельностью в театре трудно. Но это долг артиста-тире. Гражданина-тире. Этого-тире не надо. Понимаете, почти все ваши работы для меня ясны. Но вот Эсмеральда. Знаете, мне эта Эсмеральда не очень. Понимаете, эпоха романтизма, собор Парижской Богоматери, Гюго, сюжетик устарел.
8: Это тебе так кажется. Этот сюжетик не устареет никогда.
0: Аркадий Александрович, а вы что-нибудь знали об американском прошлом ее семьи?
5: Эту линию я плохо знаю. Я знаю, что она идеально говорила по-английски. По-моему, она даже родилась там. Она никогда это не афишировала, и, честно, я даже не знал.

0: никогда и ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас. Это как раз про Виолетту Бофт.
1: Это было присвоение герою города Москве. Это в колонном зале. Мы с ней танцевали с ПДД из Лебединого. Ну и потом в Кремле был прием. Ходил Леонид Ильич Брежнев. Там и стояли министр культуры Фурцева. Но я помню, что Шульзенко, она только и говорила, что надо ставку повысить там концертную. А Виолетта всегда стояла молча. Вот никогда она себе не пробивала, знаете, как пробивают там звания, там какие-то заслуги, какие-то зарплаты, нет. Вот она жила искусством, вот, но все равно всего добилась как балерина.
0: В 70-м году она стала народной артисткой СССР. В 77-м получила орден Трудового Красного Знамени. Но для КГБ народная артистка оставалась лицом неблагонадежным. Там прекрасно понимали, что она в любой момент может подтвердить свое американское гражданство. Она сделала это в 87-м и сразу же уехала. Ее сестра Виктория перебралась за океан еще в 60-е, благодаря браку с американцем. В 90-м году в Америку приехал и младший брат Виолетты, родившийся в Москве, Георгий, артист большого балета, затем главный балетмейстер Московского театра оперетты. Похоже, примеру родственников последовала и третья сестра, Эдита, о которой я знаю только то, что она была в Москве тренером по теннису. Все они обосновались в столице штата Огайо, Коламбусе. Имя Виолетты Бофт было прекрасно известно в балетном мире, а в Коламбусе существует отличный театр балета и академия танца «Балет Мет». Скорее всего, Бофт получила приглашение на работу от тогдашнего художественного руководителя «Балет Мет» Уэйна Сулена еще в Москве. Позднее туда же без труда устроился Георгий Бофт. В Коламбусе Виолетту прекрасно помнят, вменяют ей в заслугу совершенствование балетной техники и расширение репертуара. Даже учредили премию ее имени. Эта регалия дорогого стоит. Танцовщики и танцовщицы с гордостью включают ее в свое резюме. Виолетту Бофт называют здесь легендой балета.

0: Она умерла от лейкемии 22 апреля 1995 года. Согласно ее завещанию, новый главный балетмейстер Балле Мэтт Джон Макфол лично развеял ее прах над океаном, разделяющим два материка. По странной прихоти судьбы, а может быть это закономерность, два других партнера Виолетты по балету «Звездная фантазия» тоже покинули Россию. Композитор Леонид Фейгин, несколько лет просидев в отказе, переехал в Англию. Юрий Григорьев, тот самый летчик-космонавт, в Америку. Он основал близ Лос-Анджелеса свою балетную школу. Но Григорьев уже 6 лет как умер, а школа не выдержала карантина и закрылась. Пока она существовала, вести мастер-класс туда приезжал Аркадий Николаев. А с Виолеттой вы не встречались там?
1: Нет, к сожалению, уже ее не было, когда меня пригласили.
0: Помните «Звездную фантазию»?
1: Да-да, это маленький такой одноактный балет. Ну, такой был какой-то набросок Нины Гришиной, по-моему. Я это видел, балет. Ну, не могу сказать, что это шедевр, но тем не менее.
0: А мне вот нравится, что Виолетта именно инопланетянку танцует. Мне кажется, что она и в жизни была такая инопланетянка.
1: Все великие актрисы – это инопланетянки, потому что они, ну, живут своей жизнью, которая, в общем-то, простым людям она и недоступна, и непонятна.
0: Виолетта Бофт и ее танец «Инопланетянки» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Жоржа Безе, Рихарда Штрауса, Чайковского и Цезаря Пуни. Этим выпуском закончился наш первый сезон. «Обратный адрес» вернется в сентябре.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной?
4: В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
5: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
6: В кавычках, если то да.
5: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
9: Да, интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
12: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
13: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
14: Очень осторожно.
15: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
16: Я не употребляю информацию.
17: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
18: В большом счете я за свободу слова.
19: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
7: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Это «Наизнанку» проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. В конце января 2026 года Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы объявило имена участников новосозданной платформы для диалога с российскими демократическими силами, в которой есть квота для представителей коренных народов и национальных меньшинств. Екатерина Кузнецова была делегирована в эту платформу от движения «Свободная Ингрия». Сегодня она у нас в гостях. Екатерина, добрый день.
15: Добрый день.
9: Наша аудитория находится в основном в Поволжье, поэтому я прошу вас коротко рассказать о народе Водь, представителем которого вы являетесь, и как он, этот народ, связан с движением «Свободная Ингрия», которая выдвинула вас в платформу ПАСЕ?
15: Очень хорошо. Это очень часто приходится рассказывать, потому что народ Водь очень малочисленный. Из прибалтийско-финских народов, которые живут рядом с такими странами, как Эстония и Финляндия, это самый малочисленный коренной народ. И Водь – это русскоязычное название. Сами мы себя называем Водья. Эстонцы нас и финны называют «Водья». Само название означает «коренной», но это переводится как «клин, который вбивается в землю». Традиционная территория проживания – это на данный момент Ленинградская область называется, а исторически эта территория называлась Ингерманландия. В шведский период это была провинция Швеции, которая... Они дали приставку «ланд» в конце. Сама территория называлась на наших языках «Инкерима». Ну, «Инкерима» — это такая хорошая, прекрасная земля. «Ма» — это земля. Наверное, у всех поволжские финны тоже это слово узнают сразу. Шведское королевство, когда делало провинцию Гермаландия, они просто прибавили еще одно слово «ланд». Поэтому Ингерманландия имеет два слова «страна» в своем названии. Сейчас территория исторической Гермаландии совпадает, как я уже сказала, приблизительно с границей Ленобласти. И, соответственно, Водь самый малочисленный из тех народов, финно-угорских, которые там проживают исторически, а проживает 5 народов на территории исторической Ингерманландии. Это Водь, Ижора, ингерманландские финны, карелы и вепсы. Территория Води — это приграничье с Эстонией. Водь — самый близкий народ эстонскому народу, язык очень близкий к эстонскому. И по последней переписи в России записалось, ну, на территории Ленобласти и Санкт-Петербурга записалось 107 человек. Это не значит, что столько человек есть, но это те, кто записались. Естественно, ижор больше, их записалось где-то в районе 50, ингерманландских финнов в районе 5000 где-то. Вот такое соотношение наших народов на данный момент. И все народы Водь, ижор, ингерманландские финны, они существуют рядом. Водь — это такой самый старый, считается, народ. Наш народ, как бы он вот тут вот и появился. Ижоры немножко сдвинулись на территорию во время строительства Санкт-Петербурга, потому что традиционно ижорская земля, река Ижора, она находится там вот выше, где Санкт-Петербург. И ингерманландские финны, они стали переселяться в 16-17 веке на территорию из района Карелии. Их называют ингерманландские финны, потому что это как бы была территория Финляндии, но и они принадлежат к разным, так скажем, приходам. Одни были переселены из Саво и называются Савако, другие из прихода Эремя, называются Эремясет. У них разные костюмы, разные диалекты финского карельского языка, то есть это финская Карелия, откуда они были переселены или сами переселились на территорию Ингерманландии. И все наши народы, в принципе, родственные. Язык прибалтийско-финский. И разница только в том, что ижоры были обращены в православие, финны и ингерманландцы в лютеранство. Так скажем, что Водь до начала 2000-х годов во всех энциклопедиях про наш народ писали, что он как бы уже исчез. Две-три бабушки. Вот две-три бабушки нас преследовали во всех энциклопедиях, начиная с 50-х годов. И когда мы начали наше движение, у нас было общество водской культуры, директором которой я являлась, которое мы организовали в 2005 году. До этого у нас уже было, мы делали и водские музеи совместно с другими энтузиастами, и был водский проект, фотовыставки, на которых мы показывали, что наш народ еще жив. И благодаря вот этой популяризации, через, можно сказать, там 50 лет после того, как там констатировали, что водского языка нет, водского народа нет, к нам поехали исследователи собирать снова водский язык. И вышло еще несколько книг, посвященных нашему народу и нашей культуре.
9: Скажите, вот вы говорите об Ингрии или Ингерманландии как о некой такой географической области. Был ли период, когда политически это было как-то оформлено, как автономия какая-то?
15: Ну, во времена, когда это была Водская Петина, естественно, это была такая территория, которую осваивал Великий Новгород, и, соответственно, государственных образований не было. Племена наши все вместе с новгородскими племенами как бы участвовали в республике Новгородской. Но потом, в шведский период, это была автономная территория Ингерманландия, которая имела собственное самоуправление, собственные деньги печатались, то есть это был достаточно такой самостоятельный регион. И, естественно, в начале 20 века, как у всех народов этих территорий, все поверили обещаниям, когда была революция, что все могут взять самостоятельность, все народы, потому что коммунистические деятели это как бы позиционировали так, что все народы могут получить независимость. Эстония, Финляндия свою независимость получили не таким путем, как это рассказывают обычно, то есть им не подарили, они за нее воевали. И все-таки народы нашей территории тоже хотели, конечно, свое государство. На тот момент ингерманландцы преобладали на территории Ленинградской области. И была борьба, которая окончилась, к сожалению, поражением. Несколько лет просуществовала республика Северная Ингрия на границе Карелии и Финляндии, но тоже была захвачена большевиками. в конце концов, и германский флаг уехал в Финляндию. И из Эстонии как раз было ополчение, которое было в наших деревнях, было ополчение вместе с генералом Единичем на захват Петербурга. Но опять-таки, так как белые генералы хотели Россию целую, была такая история, что они два раза разоружали германский полк, и в результате это все потерпело поражение наступления на Петроград, и ни те, ни другие не получили, что хотели.
9: Вы включены в платформу по квоте для коренных народов и национальных меньшинств. В Поволжье проживают миллионы представителей коренных народов: татар, башкир, чувашей, удмуртов, марийцев, эрзя, мокша. Вот последние, собственно, тоже финно-угорские народы, как и ваш народ. Чувствуете ли вы ответственность за то, чтобы в рамках платформы был услышан и их голос?
15: Конечно. На самом деле, те представители, которые вошли сейчас, они не представляют именно свой народ. Я не делегат именно от ВОДИ. У нас есть возможность кооперироваться с другими представителями. Я знаю, что другие члены нашей вот этой коренной части платформы это уже делают. Они разговаривают и с другими движениями, то есть они кооперируются. Это совершенно как бы нормальная такая деятельность. И я хочу сказать, что вообще то, что 5 представителей сейчас вошли в эту платформу демократических сил, это очень новая идея. А в идеале ПАСЕ позиционирует, что оно в будущем хочет создать отдельно платформу коренных народов. Это только первый шаг.
9: Да, об этом говорится в резолюции, которая была, собственно, принята и по которой была создана эта платформа. В интервью эстонскому изданию Postimees вы сказали, что вас выдвинуло в платформу движение «Свободная Ингрия». Ранее у нас в гостях был представитель этого движения Максим Кузахметов, который считает, что Ингрия должна быть независимым государством. А вы как считаете?
15: Я хочу уточнить, что я, как представитель и свободной Ингрии, и коренных народов, именно пытаюсь свести две точки зрения вместе, потому что коренные народы, финно-угорские, российские, они всегда как-то очень были выделены из политики, они не участвовали в политическом процессе. Считалось, что коренные народы должны просто там танцевать, заниматься там какими-то культурой, ну, язык учить в лучшем случае. Это, я считаю, в корне неправильно, поэтому очень хорошо, что есть движение «Свободная Ингрия», которые как раз они рассматривают политический аспект. У меня есть большой опыт работы, так скажем, я пыталась 20 лет работать, когда это было возможно в Ленинградской области с чиновниками, и добиваться каких-то прав для наших народов. Притом мы работали совместно и с ижорскими организациями, и с вепскими, и с ингерманско-финскими. И, к сожалению, я вижу, что Россия настолько заточена на имперский взгляд, москвоцентричный взгляд, что любое общение с любым госаппаратом выливается в то, что ну, мы вам чем-то поможем, но это мы решим, чем мы вам поможем. А что вы хотите, что, и что-то конкретное, то, что вам нужно? А почему вы считаете, что мы должны давать то, что вам нужно? Это вот этот взгляд на то, что малые коренные народы, они должны выпрашивать как-то свои какие-то права, которые у любого человека право на образование на своем языке, право на охрану территории своего проживания. Как это общечеловеческие, которые ПАСЕ позиционируют такие вещи. Что это как бы так мы должны быть довольны то, чем нам дают. Это имперский взгляд. И я как бы не верю, что прекрасная Россия будущего, если она сохранится в таком варианте, как сейчас, даже если она изменит способ правления. Вот сейчас идут разговоры о парламентской республике. Сделать Россию парламентской республикой, дать права всем народам, но я не вижу, как это изменит в головах людей вот это представление о том, что есть центр, такие правильные люди в России, и есть периферии, вот такие вот какие-то народы, и даже демократические часто деятели оговариваются, ну что, это какая-то чухна там, какие-то там непонятные люди, не надо их пускать, мы решим, и вам будет хорошо все. Поэтому я в этом случае склонна согласиться с Максимом, что лучший вариант, конечно, был бы, когда в каждый регион, который хочет, или национальная республика, получили бы свою независимость, и потом уже, если они будут согласны и заинтересованы, тогда бы объединялись в какие-то политические образования, хоть с центром, который, возможно, останется под названием «Россия», хоть между собой, но это тогда будут равнозначные партнеры, а не захваченные народы.
9: Вы заявляли, что одна из целей вашего участия в платформе заключается в том, чтобы донести до общественности то, как в реальности обстоят дела с малочисленными народами России, какие проблемы существуют, и обсудить возможности их решения. В последние 3 десятилетия мы видим, как представители коренных народов теряют языки, количество их представителей сокращается во многих регионах. Вы рассчитываете на эмпатию к коренным народам со стороны российского общества?
15: А вот именно об этом я и говорила. Я не хочу вызывать как бы именно эмпатию. Я хочу, чтобы все поняли, что нужно отказаться от имперских взглядов. Те страны, которые сейчас существуют в Европе, например, Финляндия, Швеция, они, например, официально недавно принесли извинения перед самыми. Казалось бы, кому это нужно? Они и так уже давно поменяли свою политику. Но это важно, что они осознали, что это плохо. Так делать по отношению к народам, это массовая русификация, которая сейчас набирает новые обороты. Это как бы запрет на любую активность, которая, кроме беззубой, которая вот в концертах или каких-то таких увеселительных. Ну, это в Советском Союзе тоже, я помню, когда я еще в школе училась, были постоянно слеты всероссийских национальных коллективов, которые там показывали, как они здорово. Но это немножко напоминает зоопарк, если честно, вот такое отношение. И это было присуще всем империям, но осталось в России. Поэтому со стороны российского... Что такое российское общество? Надо понять. Мы тоже общество, которое живет в России. Мы коренные народы. Поэтому нам не нужна эмпатия со стороны российского общества. Нам нужна возможность

0: инородцы, другие народы. И мы сталкиваемся в современном мире с тем же самым проблемой. Поэтому то, о чем говорил Максим, о чем говорю я, это тотальная перестройка внешних условий, и которая повлечет внутреннюю перестройку, перестройку в голове. Потому что не будет больше титульной нации, титульного народа и каких-то там вот таких менее значимых наций. Гораздо сложнее, с моей точки зрения, перестроить то, что в голове сразу. И при этом останется все, что вокруг, таким же. Это сложнее сделать.
1: Но помимо российского общества есть люди, с которыми вы будете работать в следующем году, и вернее в этом году. Большинство участников платформы от российской антипутинской оппозиции выступают за Россию в границах 91-го года. Думаете, это не станет препятствием для кооперации с ними?
0: Ни в коем случае. Я уже вижу, что остальные платформы от остальных стран имеют опыт общения, при этом они имеют противоположные взгляды часто, так же, как и парламенты стран. И кооперация, возможно, когда диаметрально противоположные взгляды. У нас не хватало до сих пор общения и обмена точками зрения. То, что большинство не допускает возможности переформатирования России в несколько государств, на мой взгляд, это просто от того, что пока это мало обсуждалось. И пока у людей есть ощущение, что они знают, как сделать одну Россию, но они не знают, что за другие государства могут быть, потому что не пересекались движения чаще всего, как я говорила, демократические, либеральные российские, с национальными. Это большое упущение, которое мы должны сейчас наверстать. И очень хорошо мы недавно проводили в Нарве, в прошлый год у нас был год финно-угорская столица. Мы получили звание, Нарва стала таким вот центром финно-угорской культуры на год, этому проекту уже 10 лет. И у нас прошел международный форум, на котором один представитель очень хорошо сказал, что мы либо политизируемся, коренные народы, либо мы исчезнем. Так что это один из шагов, который мы смогли на данный момент сделать, участвовать в работе ПАСЕ. И на данный момент для всех нас это очень новое. То есть кто-то участвовал в политическом процессе, кто-то вообще не участвовал. Кого-то мы знаем даже, уже знакомы между собой работой, которая была раньше. Но мы сейчас как бы сделали первый шаг, и теперь нам у нас предстоит работа, понять, как работает ПАСЕ, собственно, и что через нее можно сделать. Потому что это тоже бюрократическая такая структура. И нам не только внутри платформы надо как бы обмениваться мнением, притираться, но и общаться с другими членами, может быть, обмениваться опытом, потому что у многих стран уже этот путь пройден был. Как бы, и вот эти вот все силы, они сумели договориться между собой.
1: А чего вы ждете от других делегаций в ПАСЕ?
0: Ну, как я и сказала, у нас есть возможность посмотреть, как они работали до этого, включиться в их работу, потому что многие делегации, они работают ведь не делегациями, там есть партии, там есть другие всякие структуры, которые выдвигают резолюции. Надо посмотреть, кому ближе наши взгляды, как мы можем примениться, потому что у нас у всех своя специфика есть, кто-то больше там в праве работал, кто-то больше занимался именно коренными народами, кто-то больше там интересуется феминистской повесткой, еще что-то. У нас очень разнообразная платформа. И то, что вот эти коренные народы, 5 мест, тоже у каждого достаточно свои взгляды и у каждого свой опыт. Потому что, например, я знаю, что многие делегаты, они уже общались с другими национальными организациями, и они представляют не только там себя, но и как бы вот конгломерат таких делегаций, которые могут через них говорить. То есть это голос вот этих вот людей. Опять-таки мы тоже в своей работе всегда кооперировались с другими финно-угорскими организациями и участвовали всегда в международном конгрессе. У нас есть опыт уже как бы взаимодействия между разными людьми. Так что попробуем теперь взаимодействовать внутри нашей платформы, объяснить, кто мы такие, собственно, потому что очень мало кто вообще с этим сталкивался в политике. Мы существовали параллельно.
1: Вот вы упомянули про резолюции ПАСЕ. В резолюции ПАСЕ 26-21, по которой, собственно, создали платформу, участником которой являетесь вы, говорится, что демократия в России невозможна без деколонизации. Это цитата. С другой стороны, Берлинская декларация

0: санкции. Говорится о приверженности подписантов к международно признанным границам России. Нет ли здесь противоречия, на ваш взгляд?
1: Ну, это мое мнение, я это обдумывала в свое время. На мой взгляд, никакого противоречия нет, потому что это не затрагивает в никоей мере внешних границ России. Резолюция, которая была подписана странами в послевоенный период, она говорит о тех границах, которые разграничивали государства, но не о том, что одно государство не может разделиться внутри себя на несколько государств.
0: Многие в России, включая критиков Кремля, говорят, у жителей Петербурга и Ленобласти нет запроса на независимость Ингрии. Как вы отвечаете на этот аргумент?
1: Если мы сейчас посмотрим вообще состояние общества российского, то мы не видим вообще даже запроса на окончание войны. Если мы как бы больший процент опрашиваем людей, в результате оказывается, что они поддерживают то, что сейчас происходит. Конечно, это не значит, что все поддерживают. Это результат как раз вот этой вот авторитарной, агрессивной политики Российской Федерации, которая последние 20 лет и в последние там вот уже 10 лет очень активно искореняет все возможные другие точки зрения. Поэтому говорить о том, что нет запроса, в данный момент невозможно это проверить, потому что люди будут говорить только то, что им можно говорить. Мы даже на данный момент не можем контактировать с людьми так, чтобы вот они могли сказать конкретно, какая ситуация в России. Это очень сложно говорить с людьми, потому что российское государство, оно преследует любых активистов, которые выражают сколько-нибудь свое мнение. Они говорят, как все прекрасно, и какая прекрасна Россия, как она любит коренные народы и всех остальных, кто живет там. Приведу вам пример. Ту же столицу Финногорскую, которая была в Нарве. Финно-угорской культуры. Когда объявили, что Нарва выиграла это звание, марийская организация сразу из России поздравила, на своем портале опубликовала, что вот поздравляем Нарву и желаем ей всего хорошего, и что Дом Ингрии и Уралик-центр сделали это, такую большую работу. В общем, очень хорошо написали анонс такой. И в России сразу им сказали убрать это с портала и присудили штраф. Почему так? Несмотря на то, что это, например, проект у Финно-Угорской столицы уже 10 лет, и начиналось это в Удмуртии, была первая столица. И очень многие деревни в России, финно-угорские, тоже участвовали, были номинированы. Но 2 года назад организаторы этого проекта в России были объявлены Уралик-Кескус нежелательной организацией, а год назад экстремистской. И поэтому любые упоминания и даже сколько-нибудь сотрудничество, тем более, получается культурное, оно теперь объявляется как экстремистская деятельность.
0: Мы не можем доверять каким-то опросам общественного мнения, социологическим исследованиям. Но, тем не менее, вы вот много, говорите, работали с финно-угорскими представителями финно-угорских народов. Проводите ли вы анализ того, насколько запрос на политическое самоопределение существует у этих народов, например, у тех, которые проживают в Поволжье? Вот вы упомянули марийцев, удмуртов.
1: Всегда есть активные люди, которые хотят, чтобы их народ существовал, чтобы их язык выжил. А это вопрос сейчас выживания. То есть люди, которые много лет работали с властями в Российской Федерации, видят, что политика русификации, политика унификации населения в России, она не исчезает, а только усиливается. И поэтому именно собственное какие-то политические образования, политизация именно населения национального, коренного населения, это вопрос выживания этих народов на данный момент. Поэтому мне кажется, что все, кто активный, но, естественно, не все в народе являются активистами. Большинство хотят спокойно жить, как и все другие люди, и требовать от всех, чтобы они сразу выходили и говорили, что они все за какое-то отделение. Люди не любят очень перемен. Но я помню, как в Петербурге, когда была перестройка, можно было говорить то, что думаешь в Петербурге. Все очень активно сразу стали говорить, что Петербург — это такая отдельная зона, даже не в национальном смысле. И был даже такой опрос сделать Петербург экономической отдельной зоной, и все поголовно 90% голосовали «за» на тот момент, когда можно было голосовать за самоопределение хотя бы в экономическом смысле. Поэтому я считаю, что это вопрос только ситуации.
0: У нас есть традиционный вопрос. Каждый гость отвечает на него со своей перспективы. А что после Путина?
1: Вот именно, я думаю, это и пытается выработать платформа ПАСЕ, собрав людей. Так как мы находимся в данный момент не в России, мы можем говорить то, что мы думаем. И можем попытаться смоделировать постпутинскую Россию. В принципе, это была одна из задач, которые преследовала ПАСЕ, создание платформы российских демократических сил. Но я знаю, что это не очень быстрая работа. Мы как бы знаем, что белорусская платформа, они год, как они сказали, только вникали и учились работать на этой платформе, знакомились со всеми, как бы, и понимали, как это все происходит. Поэтому мы, конечно, сейчас занимаемся тем же. И, насколько я понимаю, ПАСЕ — это... Все говорят, ну, это же только консультативный орган, он же ни на что не влияет. Но ПАСЕ вырабатывает смыслы, которым потом следует ООН, например, там, Европарламент. Следует после Европарламента парламента других государств. То есть это ПАСЕ как бы это такой вот рупор того, на что нужно ориентироваться. Поэтому это возможность... именно выработать видение вот этой вот постпутинской России. Потому что если мы не будем об этом говорить, то не на чем будет потом основываться в дальнейшей работе. Когда, например, развалился Советский Союз, все были в панике, что как же так, что же делать? Страны Балтии, они еще до этого отделились, потому что они были уже готовы. У них уже об этом давно говорили, и парламентарии, и активисты были настроены на независимость, на то, что у них уже есть готовые структуры, на то, что они, для них это не является неожиданностью. Поэтому для них это прошло более безболезненно, чем для других республики, которые, например, не готовились к этому заранее. Так что мы просто должны готовиться заранее, вырабатывать механизмы и планировать, как это будет, чтобы действительно это было не повторение предыдущих ошибок и не повторение предыдущей империи вот этой.
0: Екатерина, я благодарю вас за беседу.
1: Спасибо вам огромное.
0: Сегодня мы говорили с членом платформы ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами Екатериной Кузнецовой. Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
9: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Они приняли решение заколебать нас своими атаками.
11: Пятый год войны ставит Путина перед сложным выбором – умерить аппетиты или заставить Россию работать на войну. Деньги больше не приносят военных успехов, говорят аналитики «Рераша».
12: А кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
11: Сторонники войны хотят победу и прямо сейчас. Но Минобороны показывает ее только на бумаге. Сможет ли Путин предложить им достижимую цель?
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим о сложном выборе для российской системы в обозримом будущем. Однако будущего у системы может и не быть, так говорит в верстке один из сотрудников администрации президента. Общее настроение депрессивное, а конкретных планов нет. Но все не так страшно, говорит источник, как пишут западные аналитики. Ведь оптимизм излучает и Владимир Путин.
14: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто.
13: Однако британский международный институт стратегических исследований, анализируя экономику России, приходит к выводу, что в ближайшем времени Владимиру Путину придется либо корректировать военные планы, либо тратить на войну все оставшиеся силы. Однако даже ярые сторонники этой войны не уверены, что эти силы есть в запасе.
15: Война против Украины спустя 4 года все сильнее бьет по самой России. Украинские дроны активно атакуют нефтяную инфраструктуру. Повреждены 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Z-блогеры снова спорят о провалах, а риторика об успешном использовании ВСУ дронов добралась и до федеральных каналов.
10: Они приняли решение заколебать нас своими атаками и, честно говоря, предпринимают усилия. Довольно успешные.
15: И действительно, за последние месяцы украинские беспилотники атаковали крупнейшие российские нефтеперерабатывающие заводы. Под удары попали объекты от юга России до Поволжья. Эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин говорит уже о системном давлении на инфраструктуру.
16: Эффективность повышается. Если раньше, попали, не попали, иногда попали в какую-то одну установку, а весь остальной завод работает и работает. Или ущерб причинен небольшой, и за две недели устраняется этот ущерб. А сейчас, я смотрю, попадают по таким установкам, например, на Рязанском заводе, в принципе, мощность завода, она урезана наполовину. А пока будут устранять неприятные последствия на оставшейся на половине, то завод просто на какое-то время прекратит работу.
15: На этом фоне меняется тон внутри российской провоенной среды. Часть Z-блогеров уже исходит только из двух вариантов развития событий.
17: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
15: Затяжная война без понятного финала начинает восприниматься как тупик. Но почти всегда все скатывается в критику управления и проблемы на местах.
18: Согласитесь, когда в Туапсе местное начальство устанавливает боны против разлива нефти только после того, как нефть разлилась, о чем тут говорить? Это что, эффективное управление?
15: Внутри Z-среды усиливается недоверие к официальным сводкам. Военные блогеры все чаще обвиняют Минобороны в преувеличенных, либо вовсе фейковых успехах. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
12: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
15: История с якобы захваченными населенными пунктами, которые потом приходится штурмовать заново, становится отдельным предметом раздражения.
19: Также наши войска освободили вчера малую Токмачку рядом с Орехом. Сегодня министр обороны поздравил части, которые в этом участвовали. Также мы давим в районе Малой Токмачки. Есть подвижение боя в районе Малой Токмачки, в районе Орехова, а также идут бои в районе Малой Токмачки.
13: Но сможет ли Кремль сформулировать для сторонников войны достижимые цели, мы спросим у военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
13: Летняя кампания начинается столь же невнятно, как завершилась зимне-весенняя. Так пишет из тюрьмы Игорь Гиркин. По его словам, тени толкай туда-сюда не приведет к захвату всего Донбасса. А какие, на ваш взгляд, достижимые цели Путин может поставить на грядущее лето перед своими военными?
20: Они, несомненно, что проявляется в текущей активности российской армии, которая сконцентрирована на захвате Славянска в первую очередь. И, в принципе, прошивая лбом многочисленные линии украинской обороны, российская армия дошла сейчас к Славянску на расстояние примерно 12 километров по прямой, либо порядка 10 километров 12, если учитывать со стороны вновь появившегося, вроде бы, во всяком случае, по вялым отчетам российских военкоров, плацдарма через Северский Донец. Таким образом, в принципе, захват Славянска для Путина явно идея фикс, и далее, видимо, даже более важный, чем захват более крупного соседнего Краматорска и вообще всей остальной территории Донецкой области, остающейся под контролем Киева. Поэтому, я думаю, что к осени в Славянске будут уже вестись бои, скорее всего.
13: А есть ли в заявлениях или действиях военного руководства России хоть какие-то намеки о сокращении военных планов или хотя бы что на том же Славянске Путин остановится?
20: Нет.
13: То есть, есть ли какое-то понимание, сколько сил они готовы на это потратить?
20: Очевидно, что на это будут потрачены и тратятся все поступающие резервы, которые удается мобилизовать. Вот. Но все, но не все, потому что есть еще несколько зон активности российской армии, где она пытается продвинуться вперед, идут тяжелые бои. Это в первую очередь территория Сумской области, где российская армия перешла границу примерно на 25 участках. Это территория южнее захваченного России Волчанска в Харьковской области, где российская армия очень медленно, но продвигается. Вот. Ну и, соответственно, как бы идут тяжелые бои юго-восточнее Купинска за там плацдармы, которые остаются у Украины на восточном берегу Оскола. Так что есть несколько зон, да, и российская армия медленно, но движется все-таки от Гуляйполя на запад, обходя ту самую Малую Токмачку и, так сказать, стремясь зайти в тыл города Орехово. Вот, так что есть несколько участков, достаточно приоритетных для российской армии. Славянск из них выделяется наибольшей активностью. По некоторым источникам туда переведены большинство таких относительно свободных команд дронщиков из России вот, для обеспечения прорыва. И шаг за шагом, но Россия продвигается там.
13: Ну вот, несмотря на это продвижение шаг за шагом, многие сторонники войны, многие военные блогеры пишут и описывают эту ситуацию словосочетанием «тупик» и «кризисом управления». Вот согласны ли вы, что дело в управлении, почему Россия продвигается так медленно? Или есть какие-то факторы, которые Кремлю абсолютно не подчиняются?
20: Ну, я не понимаю, что они имеют в виду под кризисом управления, поскольку как бы армия действует и так-то ну, что-то происходит. Вот, есть проблема в ближнем тылу армейском на глубину 20-30 километров в связи с активизацией украинских дронов, скажем так, увеличение их дальности ФПВ дронов и появление дронов, действующих на глубину больше, чуть больше или больше до 150 километров, то есть среднего радиуса действия, которое удачно бьют по российской логистике и российским ну, замеченным военным целям. Вот, в этом плане для некоторых подразделений, особенно на Запорожском фронте, возможно, действительно наступил кризис управления. Но в целом как бы российская армия, к сожалению, демонстрирует наступательный потенциал. И тут как бы расслабляться, ожидать, так сказать, прекращение ее активности, опираясь только на заявления военкоров, мне кажется, неверно. Более того, опасным, поскольку это расслабляет тех, кто противодействует российской армии.
13: В этой ситуации нужен ли российской армии какой-то дополнительный рывок? Если они продвигаются стабильно, достаточно ли Путину просто оставить все как есть, и пусть дальше все продвигается медленно-медленно?
20: Но стабильность продвижения российской армии во многом обусловлена тем, насколько украинская армия перебрасывает свои ударные подразделения, там штурмовые полки, насколько эффективно их пополняет эти полки после неизбежных потерь. В этом плане вот, пример Купинска, отбитого в прошлом году, весьма показателен. Пока каким-то причинам украинское военное руководство сосредоточено на том, чтобы использовать эти штурмовые части, прежде всего вдоль берега Днепра, отбивая вот, прибрежный район. Зачем это надо, мне не очень понятно, но как бы эти части в основном действуют там, либо на Гуляйпольском направлении, где они практически еженедельно переходят в глубокие контратаки, прерывают российскую оборону на том или ином участке, какое-то значительное, но потом как бы откатываются. И, наконец, третья их зона применения сейчас – это территория Днепропетровской области, ее самый юго-восточный угол, вот, где по более понятным политическим причинам, видимо, в ожидании каких-то переговоров, этапов переговоров, Украина стремится зачистить территорию Днепропетровской области от российских войск, вот, и уже там в течение полугода там ведет довольно активное действие, в том числе наступательное. Вот, поэтому, видимо, для просто Киева Славянск не является приоритетом, поэтому как бы российская армия там наступает успешнее, чем как бы, в Запорожской области.
13: Спасибо вам большое, Николай. Военный аналитик Николай Митрохин был с нами в эфире и объяснял, как продвигается российская армия, какими темпами. И мы тут плавно переходим как раз к тупиковой точке, откуда начинается развилка. Бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Голд-Дэвис анализирует военное и экономическое положение России И приходит он к выводу, что у управления России оно стоит перед выбором. Снижать свои военные амбиции или переходить к принудительным мерам в экономике. Вот что же, возможно, толкает Владимира Путина ко второму варианту, мы об этом расскажем вам в нашем материале.
0: В России замедляются темпы набора военных по контракту. В первом квартале 2026 года российская армия каждый день пополнялась примерно на 800 тысяч человек. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, обратил внимание экономист, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Он проанализировал данные по выплатам военным в государственном и региональных бюджетах, а также официальные заявления российских чиновников. При этом выплаты контрактникам только растут. В марте средний размер выплат достиг нового исторического максимума в 1 миллион 470 тысяч рублей. Медианный показатель чуть выше – 1 миллион 550 тысяч.
21: Можно с уверенностью заключить, что набор военных идет не по плану и что замедление не является результатом снижения целевых показателей, установленных Министерством обороны.
0: Коммерческая модель пополнения армии дает сбой с конца 2025 года, отмечают исследователи проекта «Рераша». Власти все чаще прибегают к скрытому принуждению. Усилилось давление на заключенных, задержанных, студентов, срочников, региональные администрации и бизнес. Полиция платит бонусы за уговоренных новобранцам, а вузам фактически ставят план по набору контрактников среди студентов. Исследователи констатируют, у россиян изменилось восприятие самой сделки. Если раньше многие верили, что контракт с Минобороны – это максимум на год, а война скоро закончится, то теперь стало понятно, участие в войне фактически бессрочное, а вероятность погибнуть или получить тяжелое ранение резко возрастает.
21: Несмотря на усилия пропаганды, в обществе существенно ухудшился образ как самой войны, так и ее участников. Высокие выплаты и отсутствие вертикального контроля привели в войсках к формированию системы коррупции и внутреннего насилия, которое воспринимается как крайне несправедливое и девальвирует потенциальные выгоды контракта. Информация о поборах, ямах, мясных штурмах и обнулениях стала достоянием общества, в котором к тому же сложилось крайне неоднозначное отношение к участникам войны. Они вызывают скорее настороженность и неприязнь. Люди сторонятся их, а работодатели стараются избегать.
0: Экономические проблемы из-за войны с Украиной фактически признал и Владимир Путин. Раздутые военные бюджеты вытесняют ресурсы из потребительского сектора. Малый и средний бизнес жалуются не только на высокие налоги, но и кадровый голод. Не в восторге провоенные комментаторы. Так футуролог Максим Калашников уверен.
22: Экономический кризис, вызванный затяжной войной, он продолжается. Я говорил и говорю, что переход войны вот из блица такого, малокровного, а то и бескровного, именно в затяжную такую позиционную бойню, это уже было, так сказать, заведомо проигрышно для нас. Это проигрыш для Российской Федерации. Ну, резервов, конечно, ресурсов хватило надолго, до 4 года, но ничто ведь не вечно, правда? Любые ресурсы, в конце концов, исчерпываются, если они нерационально используются. Вот. И уже понятно, что, как мы уже говорили, нужны будут решения. Иногда непростые. Вот. Ну что ж, посмотрим. Все многое зависит от, так сказать, неких и внешних факторов. Вот я на этот момент я снимаю, не знаю, даст ли нам Китай кредит межгосударственный, 9 миллиардов. 100-150 долларов. Ну, вот, то, что если даст, это продление войны. Не даст, ну, как говорится, ситуация будет только усугубляться.
0: О том, что нынешняя модель ведения войны становится для России экономически все менее устойчивой, пишет и Найджел Голд Дэвис, старший научный сотрудник по России и Евразии Лондонского международного института стратегических исследований. Он сравнивает эту модель с военно-экономическим устройством в СССР времен Холодной войны. Кремлю приходится покупать ресурсы для войны по рыночным правилам, платить высокие зарплаты военным и работникам оборонных заводов, повышать выплаты контрактникам и занимать деньги для покрытия дефицита бюджета. Но долго это держаться не может.
21: Кремлю вскоре придется сделать фундаментальный выбор. Либо резко повысить свои требования к экономике и обществу, либо сократить свои военные планы.
0: Для продолжения войны, как пишут исследователи, российские власти будут вынуждены пойти на непопулярные меры. Новая мобилизация, закрытие границ, отмена оставшихся гражданских свобод и переход к командной экономике советского типа.
13: И есть ли в России предпосылки к такому решению, мы спросим у доктора экономических наук Игоря Липсица. Игорь Владимирович, здравствуйте.
23: Добрый вечер.
13: Есть ли сейчас в России предпосылки к возвращению к командной экономике, как это называет эксперт?
2: Ну, предпосылка номер один – это война. И предпосылка номер два – экономический кризис. Две серьезные предпосылки. Но, знаете, из предпосылок же не следует обязательная успешность этого перехода. Да? То есть, может быть, кто-то об этом и мечтает, кто-то и бы хотел это сделать. Но, во-первых, это крайне сделать трудно. Во-вторых, совершенно непонятно, будут ли какие-то результаты лучше, чем сейчас. Это же вопрос тоже отдельный. Значит, мечтать я, конечно, могу о плановой командной экономике, но это же довольно сложная система. И реализовать ее практически в таком виде, как она была в Советском Союзе, в нынешней рыночной экономике, очень трудно. Надо тогда, чтобы российская экономика перестала быть рыночной. Надо ликвидировать полностью частную собственность, все национализировать, все сделать государственным, чтобы все можно было управлять государственными указами, государственными планами, государственными директивами. Тогда еще можно пытаться сделать какую-то экономику. А если ты будешь с одной стороны пытаться делать командную экономику, а с другой стороны у тебя остаются какие-то частные собственники, то из этого ничего хорошего не выйдет, это будет полный раскардаш, и только потерянные деньги, и бесполезно будет это все усилие. Напоминаю, что Советский Союз конфисковал всю собственность у частных собственников, создал так называемую единую народно-хозяйственную собственность, ею пытался управлять. Управлял плохо, управлял бездарно, разрушил страну, потерял ресурсы, и в конце концов Советский Союз из-за этого рухнул. Но, по крайней мере, была некая понятная логика. Все государственное, управляя всем государством, как государственный орган. А когда у тебя частные компании, то это, конечно, безобразие, тогда и так управлять нельзя. Так что, чтобы перейти к вот этой самой командной системе, надо обнулить все результаты реформ 90-х годов, опять восстановить народно-хозяйственную собственность, национализировать всю собственность, выгнать всех олигархов, лишить всех частных собственников всего, что у них есть, и тогда управлять государственной собственностью по модели СССР. Другое дело, что не получится, но можно попытаться пытаться.
3: Вот говоря про национализацию, Дума в первом чтении приняла ограничение для дел о приватизации. Если закон дойдет до Путина, он его подпишет, то по делам об экстремизме и коррупции государство сможет забирать имущество бессрочно. Это признак возвращения в эту систему или все-таки эта система абсолютно какая-то мистификация и западные эксперты себе придумали, что Путин, возможно, такое рассматривает?
2: Нет, они не придумывают, они рассматривают теоретически возможные концепции. Насколько они реализуются в практике российской, мы сказать не можем. Но законодательно они, в принципе, возможны. Потому что сейчас, с одной стороны, вроде как бы сделали поблажку большого бизнесу, ввели срок давности по делам о приватизации, 10 лет с момента совершения акта приватизации, 3 года с момента, когда это стало известно органам следствия. Такая тоже формулировка потрясающая. Но остался такой вариант, который очень сейчас активно используется как раз прокуратура, что активы являются стратегически значимыми, а собственник имеет там вид на жительство или гражданство другой страны, то есть он признается иностранцем, хотя его нельзя дискриминировать по российской конституции, но тем не менее признают иностранцем, а иностранец не имеет права контролировать стратегические активы. Под этим предлогом национализируют. Уже несколько таких историй было, в том числе там, с Домодедово и так далее. Так что в этом смысле вот теоретически возможность массовой национализации в России существует. Но, может быть, там, кроме какой-то такой маленькой там кондитерской, более маленького ресторана, который никак не назовешь стратегическим. А так все крупное можно запросто отнять и сделать опять государственной собственностью.
3: Ну вот говоря про переход к плановой экономике, я подозреваю, что эксперт британский имел в виду, может быть, не абсолютно имел в виду переход к возвращению в Советский Союз, но там была формулировка «принудительные меры в экономике». Могут ли принудительные меры в экономике нести хоть какие-то положительные последствия, если все-таки Путин дойдет до них?
2: Ну, они уже существуют, на самом деле. Это же не конструкция какая-то такая теоретическая. На самом деле, когда началась война, уже ввели правило, что предприятие не может отказаться от гособоронзаказа. Это уголовная ответственность. И не может не выполнить гособоронзаказ, это тоже уголовная ответственность. Это как раз и есть меры принудительного характера, которые уже действуют в экономике России. Так что в этом смысле уже частично это сделано. Насколько это будет широко, трудно сказать. Но, знаете, 2 года назад был такой любопытный факт. По регионам России разъезжал господин Патрушев, наверное, вам известный, да, соратник Путина. И собирал он губернаторов, там, чиновников местных администраций, предпринимателей региональных, и всем говорил, что надо готовиться к переводу экономики на мобилизационные рельсы, и нужно разрабатывать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Что он под этим понимал, не очень понятно, но такие разговоры шли, такие разговоры происходили. Так что эта идея не такая уж совсем новая, что вот только что она прозвучала, мы с интересом обсуждаем, возможно, это невозможно. Очень, я понимаю, есть серьезная группа людей в власти, которые бы с удовольствием перегнали всю экономику как раз в это самое состояние мобилизованности, только государственный заказ, только все, что на войну. И обратите внимание, что Путин как раз именно об этом и сказал недавно. Он же сказал, выступая на одном из мероприятий, где он был, что вот надо, чтобы вся страна работала ради фронта, как в Великую Отечественную войну. Чтобы все люди, вся экономика работала на фронт, ради фронта, во имя фронта. Ну вот как раз та самая история, которую мы обсуждаем, что уже практически президент говорит, что он, в общем, бы хотел, чтобы вся экономика была заточена только на войну, а все остальное, ну как уж получится.
3: Почему же тогда, на ваш взгляд, сторонники такой мобилизационной модели не побеждают? Почему Путин не слушает их и не переводит страну и экономику на военные рельсы мобилизационные?
2: Ну, поймите, что вокруг него же есть какая-то определенная группа близких людей. А эти люди являются частными собственниками. Они как бы не очень готовы отдавать свою частную собственность во имя каких-то красивых идеологических концепций даже господина Путина. Так что тут есть некоторые ограничения, что называется, реформа породила людей, реформа породила богачей, богачи породили Путина. Но вот теперь вот как бы бороться Путину с собственными сторонниками, с Ротенбергами и прочими довольно тяжело, а они как бы не очень, я думаю, будут рады отдавать свою частную собственность во имя великого дела победы над Украиной. Так что тут есть проблемы.
3: Мы в сюжете нашем заостряли внимание на проблемах, которые появляются из-за того, что российская армия нанимает за деньги военных. И аналитический центр Рераша по мотивам соцопросов приходит к выводу, что с осени 24 года примерно россияне с низкими доходами снова отмечают, что их материальное положение становится хуже. И пишет эксперт, следы перераспределения доходов в пользу более бедных и депрессивных слоев население больше не просматривается. Почему, на ваш взгляд, гробовые больше не делают Россию богаче?
2: Во-первых, надо же сказать, что вот тут возникает любопытная история. Там контрактные деньги пытаются платить больше, а вот гробовые начали сокращать. Вот обратите внимание, что идет информация из России, что в ряде регионов очень заметно стали сокращать гробовые. И в этом смысле как бы вот такое ощущение, что вот тебя заманивает, а потом что с тобой случится, что ты получишь. Более того, накапливается негативный опыт у людей. Мне как раз женщина недавно об этом писала, что вот муж ушел, погиб, его обнулил командир, объявили его дезертиром, и она никакие деньги за него получить не может, даже толком похоронить не может. То есть накапливается этот опыт, что на самом деле как бы уже довольно часто государство пытается не заплатить деньги. И это уже вызывает как бы падение притока денег. Того, что было прежде, первый год войны, когда люди уходили на войну, и регионы, откуда люди массово уходили на войну, испытывали экономический подъем, как это было, например, в ТВ, такого теперь не происходит. Видимо, и приток стал меньше людей на контракты, и послеконтрактные выплаты тоже начинают не так хорошо поступать в регион. То есть вот этого эффекта долгосрочного благосостояния от того, что отправил мужа, брата, сына на войну, теперь уже не так, похоже, возникает.
3: Есть ли какие-то, может быть, сценарии у власти, как это менять? Или это просто объективная вещь и бесповоротная?
2: Ну, беда в том, что с деньгами становится плохо. Ну, вот просто же объективно, реальность-то. Дефицит бюджета за 4 месяца почти 6 триллионов. Это уже очень много. И мы не знаем, какой он будет по итогам года. Там есть разные оценки 12-18 триллионов. Мы не можем этого точно оценить, потому что мы не знаем, сколько Россия получит за счет повышения цен на нефть. Но не очень, судя по всему, много. Там оценки 3, ну 4, но, в общем, это не покроет весь дефицит. И поэтому, ну, как бы платить существенно больше тяжело. Ведь до последнего времени как бы выплаты очень многие вот этим контрактникам шли за счет региональных бюджетов. То есть федеральный центр платил, но еще очень много доплачивал регион. А у регионов такая тяжелая сейчас финансовая ситуация, они все в беде, в дефицитах. Они доплачивать не могут, и заставить их платить больше тоже не получится. У них просто физически нет денег на то, чтобы это делать. Поэтому вот как раз и возникает идея, что в такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением. Но, по-моему, он уже понял, что у него... что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
3: Игорь Владимирович, у нас около минуты остается. Тогда вот короткий вопрос под вывод. Неужели может случиться вообще, хотя бы в теории, в стране такая ситуация, когда денег больше не хватает для мотивации бюджетников и выплат?
2: Ну, тогда, может быть, разные вещи. Могут, конечно, напечатаны быть в огромном количестве пустые деньги, еще больше, чем сейчас, могут быть наложены какие-то санкции и ограничения на сбережение населения. В такой ситуации уже могут быть абсолютно любые шаги.
3: Если можно хотя бы, может быть, 2-3 шага, чтобы примерно понимать, какие развилки.
2: Ну, например, смотрите, у нас, значит, в банках России лежат около 70 триллионов денег населения сбережения, и более 60 триллионов – это сбережения предприятий. Можно их на время заморозить, лишить доступа и эти деньги использовать, и проценты по ним не выплачивать, а использовать эти проценты, начисляемые банками, для финансирования дефицита бюджета. То есть деньги не будут конфискованы, но на некоторое количество лет ты лишишься к ним доступа, а доступ будет иметь только государство, оно будет за тебя получать процентные выплаты, обещая эти деньги вернуть когда-нибудь в будущем. Запросто можно это сделать.
3: Ну вот это как раз, наверное, тот сценарий, который больше всего обсуждался в интернете в последние недели, который пугал людей. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Экономист Игорь Липсиц был с нами в эфире и объяснял, перед какой развилкой стоит российская власть, что возможно делать с экономикой в той ситуации, которая случилась. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, что вы думаете, какую сторону выберет Владимир Путин, если он действительно стоит перед такой развилкой. И увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Будет экономического роста?
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
11: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью нейробиолога Бена Райана. Как социальные сети меняют наш мозг? Чем похожи щенята и фейки в интернете? Почему мозгу нужны друзья? И зачем выключать уведомления на телефоне? Нейробиолог, приглашенный лектор Стэнфордского университета и популяризатор науки Бен Райан рассказывает о том, почему социальные сети вызывают одиночество, тревогу и депрессию, и как справиться с онлайн-зависимостью. С ним беседует Ксения Соколянская.
12: Бен, на вашей странице на сайте Стэнфорда сказано, что вы одинаково увлечены и своими научными исследованиями, и научпросветом в соцсетях. Я думаю, что можно смело сказать, сейчас вы один из самых известных в интернете нейроученых. Вопрос такой, существуют ли какие-то опасности для мозга, если человек проводит много времени онлайн, пусть даже с пользой и для благой цели?
13: Мы живем в мире, где любой человек может выложить видео. Кто угодно может в это втянуться. Вы выкладываете видео в Инстаграм или ТикТок, и вдруг ваше видео становится вирусным. Внезапно ваша нейронная сеть и ваш мозг концентрируются на этом захватывающем новом приключении. Это было интересно, это было весело. Как мне сделать это снова? И эти платформы прекрасно осведомлены, что это огромный всплеск дофамина. Я испытывал это, я видел, как это испытывают другие. В начале карьеры я мог публиковать видео перед сном, а потом проснуться среди ночи, чтобы проверить телефон. Я не спал всю ночь, проверяя, как там видео. К счастью, я сильно дистанцировался от этого. И сейчас я буквально выложил видео прямо перед этим интервью, и мне все равно. Оно уже в сети, как пойдет, так пойдет. Потому что я научился дистанцироваться от этого. Это слишком затягивает, чтобы позволять себе слишком сильно переживать. Думаю, это интересный момент, потому что, как мне кажется, социальные сети, особенно TikTok, делают вот что. Они дают вам испытать это чувство в самом начале. Я заметил, что обычно первый пост, иногда второй или третий, который человек выкладывает, набирает непропорционально много просмотров. У тебя может быть всего 30 подписчиков, а видео набирает 180 тысяч просмотров. Думаю, они делают это специально, потому что хотят, чтобы вы испытали, каково это сделать виральное видео и получить этот всплеск публичности, и захотеть пережить это снова. Потому что в интересах TikTok и Instagram, чтобы создатели постоянно заполняли платформу контентом, и они могли на этом выигрывать. Так что есть такой аспект. Как нейроученый, я прекрасно отдаю себе отчет в своей зависимости от этих ощущений. И есть аспект самих соцсетей вообще и рисков, которые связаны с тем, что ими злоупотребляют подписчики. По работе мне приходится проводить много времени онлайн по многим причинам. И есть много исследований, показывающих, чем больше времени люди проводят онлайн, тем хуже они себя чувствуют. Но у них растут показатели депрессии, растет тревожность, и они на самом деле становятся более одинокими, несмотря на то, что мы называем это социальными сетями. Есть даже клинические исследования, где людям предлагали взять паузу от соцсетей, и когда они это делали, их тревожность снижалась, их депрессия становилась легче. У соцсетей есть много плюсов. Они позволяют нам быть на связи, получать информацию с невероятной скоростью. Но есть и много плохого, что с ними приходит. Я, как нейроученый, много думаю о таких вещах, но не уверен, что средний человек думает об этом так же, как я.
8: So, do you have any personal recipe of that balance?
12: Есть ли у вас личный рецепт баланса? Как вы используете свои научные знания, чтобы проводить здоровое количество времени в соцсетях во благо, но без всей этой тревожности и других побочных эффектов?
13: У меня полностью выключено уведомление. Я принял это решение уже очень давно и доволен. Сейчас у меня выключены все уведомления, кроме СМС и звонков, даже Snapchat, которым я пользуюсь в личной жизни, а не для работы.
14: Having no notifications is amazing because it allows me to be in full control of my attention and there's fewer.
13: Отсутствие уведомлений — это потрясающе, потому что это позволяет мне полностью контролировать внимание. Вы меньше отвлекаетесь из-за того, что какому-то человеку понравился ваш пост. Пропускаю ли я иногда что-то важное? Наверное, но лучше так, чем когда тобой полностью управляет лента обновлений. Еще одна вещь, которую все должны понимать: у каждого мозга есть склонность застревать в определенных поведенческих паттернах.
14: You know, basically addiction and to getting stuck in certain behavioral tendencies. There are certain ways that.
13: Существуют способы сделать систему вознаграждения максимально затягивающими. Это хорошо известно в психологии. Это может быть скроллинг в соцсетях или однорукий бандит в казино. Иногда ты получаешь вознаграждение, иногда нет. И самая затягивающая система — это так называемый режим переменного подкрепления. Сейчас я объясню. Существуют схемы с фиксированным соотношением. Ты получаешь награду каждый раз, когда совершаешь действие. Или каждые два, или каждые три раза. То есть у вознаграждения есть фиксированное расписание. Казино устроено не так, потому что это не самый затягивающий формат. Сильнее всего затягивает, когда это происходит случайно. Допустим, в среднем каждое десятое дергание рычага игрового автомата приносит награду, но не всегда именно десятое. Иногда ты выигрываешь, а потом дергаешь опять и неожиданно выигрываешь снова. Вау, это огромный сюрприз для мозга. Теперь ты точно сыграешь еще. Но для следующего выигрыша может понадобиться уже 20 попыток. Этот переменный график самый аддиктивный. И со скроллингом в соцсетях то же самое. Свайп. Обычное видео, еще свайп, что-то, что очень понравилось и чем хочется поделиться. Дальше опять несколько никаких видео и так до следующего победителя. Мы застреваем в цикле переменного вознаграждения. Для создателей контента все еще хуже. Я могу выложить 20 видео, и только одно будет успешным. Я могу даже не понимать, почему именно оно, но знаю, чем больше я выкладываю, тем выше шанс снова испытать эти ощущения. Я уже говорил, что платформы подсаживают молодых авторов. Первое, второе, третье видео идет отлично, вы получаете свое вознаграждение. Гонитесь снова, выкладываете еще пять. Ни одно не заходит, выкладываете шестое, куча просмотров, дофамин. Окей, хочу испытать это снова. Новое заходит опять, но в следующий раз понадобится сделать уже 40 видео. Контент-креаторам особенно тяжело в этой схеме переменного вознаграждения.
14: To answer your question that you posed a long time ago, the way I kind of prevent this for myself is I like I said I distance myself from the outcomes. My goal is to.
13: Отвечая на ваш вопрос, я стараюсь максимально дистанцировать себя от просмотров и результатов. Моя цель — просвещать публику. Я хочу приводить науку к людям. Конечно, обидно, когда я трачу 6 часов на подготовку 16-секундного ролика, все разжевываю, внимательно читаю исследования, стараюсь точно и увлекательно объяснить, потом выкладываю, а просмотров гораздо меньше, чем надеялся. Это разочаровывает. Но я не говорю себе: надо делать следующий ролик, чтобы он обязательно залетел. Моя миссия — просвещать, и я дистанцируюсь от эффекта вознаграждения и, надеюсь, уменьшаю дофаминовую погоню, чтобы создавать в комфортном для меня режиме, без потребности постить каждый день.
8: You know, we are just in the beginning of our conversation, and you have already repeated word dopamine for.
12: Только начали беседу, а вы уже несколько раз повторили слова «дофамин» и «награда». Существует мнение, что наш мозг на самом деле не стремится к состоянию счастья. Он хочет, чтобы мы выжили. Но когда вы говорите о вознаграждении, это значит, что мы все-таки ищем эти эмоции? Как это работает?
13: Дофамин — это нейромедиатор обучения. Мы часто думаем, что это чувство, которое возникает, например, на американских горках. Дофамин. Мы считаем, что это возбуждение, но это не совсем так. Дофамин выделяется, когда мы переживаем что-то приятное, но не для того, чтобы сказать «это классно», а чтобы помочь нам выучить это состояние и захотеть повторить его в будущем. Поэтому, говоря о дофамине и награде, я часто использую еще термин «подкрепление». И да, вы правы, мозг — орган, созданный, чтобы помогать нам выживать. И он помогает нам выживать, обучая нас тому, что нам полезно. Представим примитивную жизнь тысячелетия назад. Вы с другими людьми ищете еду или охотитесь. И вот вы находите лук со съедобными ягодами. Мозг выделяет массу дофамина. Это потрясающе, я нашел ягоды. Но цель мозга, чтобы вы запомнили обстоятельства. Где этот лук, как я сюда попал, с кем я был. Он поддерживает память, обучение, подкрепление, потому что приятные вещи, вызывающие выброс дофамина, подкрепляющие, хочется повторить. Секс, например, приятен. Почему? Потому что он эволюционно выгоден. Важно, чтобы секс приносил удовольствие, чтобы мы размножались, но есть вещи, неполезные для нас, которые обманывают дофаминовую систему, например, кокаин. Он напрямую вызывает вброс дофамина в мозге, сообщая: «Это хорошо, давай еще». Потому кокаин вызывает такую сильную зависимость. Он буквально говорит мозгу: «Продолжай». Похожий эффект и у социальных сетей. Свайпнули, увидели интересное видео, получили дофамин. Может быть, это что-то сексуальное, например, видео знакомого человека в купальнике. Мозг считает, что это социально значимая информация и сигнализирует. Это захватывает. Оставайся, смотри, повтори позже. И так мы оказались в мире, где каждый раз, когда нам нечего делать, в очереди на кассе или ожидая врача, мы смотрим в телефон. We're standing at the cash register, we're waiting at the doctor's office, and what does everybody do when they're sitting there with nothing to do?
8: May I ask you, in terms of those reactions, could that type of content that you...
12: А может ли полезный контент, который делаете вы, или контент в медиа, который производим мы, быть таким же привлекательным, как фото знакомого в купальнике, или приятным, как милые животные? Или с точки зрения науки это невозможно?
14: It's not scientifically impossible. It's about context, right? I think if
13: научно это не невозможно, все зависит от контекста. Если это срочная новость, одна страна напала на другую, происходит нечто значимое, человек включает новости, он ищет ответ на важный вопрос. В таком контексте ваша новость может быть самой ценной и привлекательной вещью во Вселенной, потому что она дает мозгу то, что он ищет, закрывает информационную дыру. Но в обычной жизни новости, наука и полезные повседневные вещи, которые неплохо было бы знать, но которые не спасают жизнь, не будут так же захватывать, как щенята или как фейки, которые люди просто выдумывают. Почему дезинформация такая проблема? Потому что можно будет придумать что угодно, и это будет куда интереснее, чем правда.
12: Дофаминовая яма и дофаминовый детокс. Это правда или это интернет-легенды?
14: Okay, nuanced answer. You can have a dopamine crash, and you can have a dopamine detox.
13: Надо отвечать подробно. Дофаминовая яма и дофаминовый детокс возможны, но, скорее всего, это не то, о чем вы читали в соцсетях. Часто, когда кто-то хочет нам что-то продать, он выдумывает разные вещи, чтобы вы захотели это купить. Если кто-то говорит: «Купите мой набор для дофаминового детокса», это невозможно. Я, как нейроученый, вообще не понимаю, что это значит. Но дофаминовая яма абсолютно возможна.
14: Or ecstasy, right? MDMA acts on dopamine. It acts on other chemicals in the brain as well, serotonin, norepinephrine.
13: Например, при приеме наркотика MDMA он воздействует на дофамин и на серотонин и норадреналин, заставляя высвободиться весь накопленный дофамин необычным для мозга образом. После этого человек оказывается в этой яме. У вас в запасе не осталось дофамина. Нейроны его хранили, а MDMA заставил их выплеснуться. На следующий день многие ощущают уныние, отсутствие мотивации, грусть. Так что яма возможна, но это не то, о чем обычно говорят онлайн.
14: The way it's described online.
8: If this misuse of social media,
12: а может ли злоупотребление соцсетями привести к дофаминовой яме?
14: Yeah, I think that's not studied yet, truly.
13: Это еще толком не изучено. Я считаю, что когда кто-то делает твердое заявление по неизученной теме, например, «да, соцсети вызывают дофаминовую яму», это несостоятельно. Как я могу так утверждать без доказательств, просто потому что мне так кажется? Я могу сказать «мне кажется, что это возможно». Это очень отличается от

0: слушаете радиоцикл «Настоящее время» на Радио Свобода. Ксения Соколянская беседует с нейробиологом Беном Райаном.
1: Это отличный момент перейти к вопросу о вашей книге. Она называется «Почему мозгу нужны друзья?» Объясните, пожалуйста, почему.
2: Я уже отчасти говорил, люди — социальные животные. Мы отлично существуем в группах. Многое в работе мозга обусловлено тем, как все было в давние времена. Сила эволюции. У нас есть выражение, что люди запрограммированы на связь, wired for connection. Что это значит? Это значит, что мы получаем социальное вознаграждение, дофамин, а также серотонин, окситоцин, когда мы рядом с другими. Почему? Потому что люди лучше выживают в группах. Если взглянуть на 500 тысяч лет назад, выживали те, кто был в группе. Наш мозг развился так, чтобы нам было хорошо рядом с другими, чтобы мы были мотивированы держаться вместе ради выживания. С другой стороны, когда мы одни, вдали от племени, в древнем мире это было серьезной угрозой, шанс погибнуть был выше. Сегодня это уже не так. Вот я сейчас один, и ничего страшного не случится, но моему мозгу все еще страшна сама идея быть одному. Когда мы изолированы, запускается стресс-ответ, активируется ось ГГН. Одна из основных нейроэндокринных систем организма. Растет кортизол. То есть одиночество — это буквально одна из форм стресса. Постоянная изоляция — это хронический стресс. А у него могут быть очень плохие последствия. У нас плохая картина социальной изоляции. Крупные исследования на миллион людей показывают, что изолированные люди на 32% чаще умирают от любых причин. У них выше риски сердечных болезней, деменции, диабета, депрессии, тревожности, суицида, потому что мы не предназначены для изоляции. Нашим мозгам нужны другие. Собственно, поэтому мозгу нужны друзья. Нам нужно приоритизировать социальную связь. Я написал книгу, потому что в США, да и в остальном мире, проблема изоляции стоит очень серьезно. Люди проводят гораздо меньше времени вместе. Ковид это усилил.
1: У меня есть данные ВОЗ. Я специально посмотрела перед интервью. 16% людей в мире испытывают социальную изоляцию. Experience social isolation. This is huge, right?
3: Yeah, I mean, oh, gosh, 16.
2: Господи, 16 вы сказали.
1: Да, каждый шестой.
3: That's yeah, that you know, that's pretty bad. In America, I think it's a lot worse. Here in the U.S., there's a survey a couple of years ago found that.
2: Это довольно плохо, и, думаю, в США все еще хуже. Был опрос пару лет назад, 58% людей заявили, что одиноки. А если смотреть данные о времени, проведенном в обществе других людей, между 2013 и 2021 годами время, которое люди проводят в одиночестве, выросло на 36 часов в месяц, всего за 8 лет. То есть за эти 8 лет почти полную рабочую неделю перенесли из времени, проведенного с кем-то, в одиночество. Это значимо, учитывая, что общение улучшает настроение, вызывает выделение позитивных нейромедиаторов, а одиночество — кортизол, воспаление, множество негативных последствий. Мы переставили 30 часов хорошего воздействия на мозг на плохое. Люди вроде бы знают, что социализация полезна. Они думают, наверное, будет неплохо провести какое-то время с друзьями на выходных. Но и поваляться на диване, отдохнуть как следует, тоже будет неплохо. Я не думаю, что люди понимают, какие научные данные за этим стоят, и поэтому я написал книгу. Мне кажется, это похоже на вопрос сна. Люди в целом знают, что нужно спать по 7-8 часов, и они знают, что если поспят всего 4 часа, они будут чувствовать себя гораздо хуже. Есть популярные статьи про глимфатическую систему, про то, как мозг очищается во сне, как сон влияет на память. А вот данные о значении и пользе социальной связи, как мне кажется, не смогли покинуть академические круги. Люди мало знают, что именно делает общение с мозгом. Поэтому я и написал книгу, как ученый, изучавший этот вопрос 10 последних лет.
3: To write this book as a neuroscientist who's been studying this stuff for a decade.
1: This is fascinating. When you say being around others, когда вы говорите «быть рядом с другими», есть ли разница, если человек находится среди тех, кто ему нравится, или среди случайных людей? He likes, or just random strangers.
3: You can imagine that the science here kind of tracks with the

0: lived experience, right?
1: Okay.
0: That clearly spending time
2: Наука тут полностью соответствует жизненному опыту. Очевидно, что время с лучшим другом лучше для мозга, чем взаимодействие с незнакомцем или тем более с тем, кто вам не нравится. Предполагая, что это неприятное взаимодействие. Хотя если у вас хороший контакт с тем, кто вам не особо нравится, это может быть очень даже терапевтично. Ого, может, мы не такие уж и разные.
0: You can also benefit greatly from interacting with strangers. There's a lot of science on this too, and this is actually one of my favorite areas.
2: Но и от общения с незнакомцами можно сильно выиграть. Много исследований показывают, когда люди общаются с незнакомцами в поезде, в автобусе, они чувствуют себя гораздо лучше, и незнакомцам тоже лучше, хотя до этого люди ожидали, что пользы не будет, что будет неловко, что их оттолкнут. На деле же отличный опыт. Я везде и в книге говорю, надо этим пользоваться. Мы окружены незнакомцами в ресторанах, магазинах, у врача, и не общаемся. Хотя исследования показывают, что это нам полезно. Можно пробовать, задать вопрос, начать разговор и посмотреть, куда пойдет. И, кстати, в тех исследованиях, где к незнакомцам подходили для общения, процент отказов был 0%.
3: Важность физического контакта — еще один мой вопрос. Почему прикосновения, объятия, рукопожатия так важны?
0: I have a whole chapter in the book on love and deep connection, and I talk in there about
2: У меня целая глава о любви и глубокой связи, там про прикосновения. Это очень интересно. Много работ показывают, что прикосновение важно, даже когда мы этого не осознаем. Например, есть исследования с официантами. Легкое прикосновение к руке или еще какое-то приличное касание, и чаевые выше.
0: The person that they were serving. You know, they touched their arm or they, whatever, you know, obviously an appropriate touch. When they did that, they got greater tips. And there's also, you know, studies showing that like touching others can improve likability, can improve like the sort of connection you have.
2: Есть данные, что прикосновения повышают симпатию и чувство связи. В целом, позитивное социальное прикосновение вызывает выброс окситоцина. Его называют гормоном любви. Это и гормон, и нейромедиатор. Он циркулирует в теле и передает сигналы между нейронами. Окситоцин — социальный клей. Почему? Вероятно, потому что он вызывает выброс дофамина и серотонина. А дофамин, как мы знаем, сообщает мозгу: «Это хорошо, сюда надо вернуться». Так что если кто-то делает вам массаж или обнимает вас, мозг выделяет окситоцин, за этим следуют выбросы дофамина и серотонин. И это сигнализирует обратно в мозг. Это было полезно. Потому что, опять-таки, 500 тысяч лет назад это было полезно для выживания. И сегодня мозг тоже говорит: это отличный признак, этот человек позаботится о тебе. Он может понять, что ваш романтический партнер надежен, что с ним можно, говоря научным языком, завести потомство. Плюс у окситоцина есть еще множество бонусов, кроме того, что он помогает формировать эту очень особенную связь между людьми. Он уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет, усиливает рост костей, снижает социальную тревожность. Так что прикосновение полезно мозгу и телу множеством способов.
3: Мы живем в мире, где можно оставаться на связи 24/7 и все равно чувствовать себя совершенно одиноким. Раньше мы говорили о соцсетях. Почему инструменты, изначально созданные для того, чтобы оставаться на связи, на деле усугубляют
0: изоляцию?
2: У меня есть теория, я ее опубликовал. Я называю ее гипотезой виртуального разъединения, virtual disengagement. Идея такая: когда мы общаемся лицом к лицу, почему мозг понимает, что я говорю с человеком, а не со стаканом воды? Потому что у объекта есть мимика, тон голоса, язык тела, социальные сигналы, которые мозг обучен распознавать.
0: And so there's evidence showing that when our brains do detect these
2: Есть данные, что распознавание этих сигналов активирует область эмпатии, понимания и разделения эмоций другого. Но в соцсетях, в худшем случае, вы увидите просто текст. Твит — всего лишь текст, описывающий чувства. Социальных сигналов нет, ни мимики, ни тона. Мозгу нечем активировать систему эмпатии, поэтому мозг не обрабатывает это как полноценное социальное взаимодействие. Что, в общем-то, очевидно. Листая ленту, видя 20 20 постов, вы не уходите с ощущением, что провели 20 разговоров. Вы получили социальную информацию, но мозг вовлекся не так. Есть данные, что онлайн мы получаем меньше социального вознаграждения, что логично. Мозг не видит человека, он видит экран. Плюс моя теория утверждает, что системы эмпатии не включаются. Мы меньше принимаем эмоции другого и меньше заботимся о них. Отсюда враждебность и агрессия. Первый ваш вопрос был про мой опыт в соцсетях. Меня постоянно атакуют, люди ругаются в комментариях, других травят. Но я не думаю, что эти люди такие же в реальной жизни. Просто онлайн они меньше понимают и чувствуют эмоции другого. Это как бросить дротик и отвернуться до того, как он попадет. Вы не видите боли, которую причинили. Примерно это и происходит. Соцсети позволяют оставаться на связи, но не обеспечивают настоящей связи, как ее распознает мозг.
3: Если кто-то в какой-то момент утратил чувство связи, можно ли перезагрузить его и снова стать более социальным и почувствовать себя лучше?
2: Да, можно.
3: Это обратимо.
2: О, да, конечно. Но хорошо, что вы спросили. Есть большое «но». Это может быть трудно. Когда мы изолируемся, происходит несколько негативных вещей. Мозг начинает иначе обрабатывать социальную информацию. Уровень социального вознаграждения снижается, выделяется меньше окситоцина при взаимодействии. Поэтому, выйдя в люди после долгой паузы, вы можете испытать меньше обычной радости. Это плохо, потому что, придя домой, вы подумаете: «Фу, не хочу повторять», и провалитесь еще глубже в изоляцию.
0: I'm not doing that again, right? And then you go even deeper into isolation. So one thing to be aware of there. The second thing is that
2: Второе. Изоляция смещает фокус мозга на негативные социальные сигналы. Вы чаще интерпретируете нейтральное как негативное или оскорбительное. Третье. Начинается проблема с доверием. Вы меньше доверяете другим. Они это считывают и меньше доверяют вам.
0: Because you're not trusting them, they will pick up on that, and they will not trust you as much. But you also have to recognize that.
2: То есть выбраться из изоляции реально, но надо понимать, первые пару взаимодействий могут быть хуже обычного и не будут репрезентативны. Важно, как вы будете себя чувствовать на третьем, четвертом, пятом контакте. Social interaction.
1: Это было интервью нейробиолога Бена Райана Ксении Соколянской. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы можете послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
8: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 9-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

Однажды в подшивке «Вечерней Москвы» за 63-й год я нашел заметку под названием «Звездная фантазия». Так назывался балет, поставленный в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Его премьера совпала с космическим полетом Валентины Терешковой. Вот краткое содержание балета. «Неземная тишина царит над планетой двух солнц. Кажется, что она необитаема. Внезапно появляется космический корабль, из которого выходит советский космонавт. Он прилетел с далекой Земли для того, чтобы познать жизнь неведомых миров. Землянин прилетел вовремя. Он помогает обитателям планеты справиться со стихийным бедствием, а затем продолжает свой космический путь». Судя по фотографиям, оставшимся от спектакля, между советским космонавтом и обитательницей далекой планеты вспыхнул роман. Космонавт, как видно, не прошел выездную комиссию райкома партии и не знал, что советские граждане не должны вступать в близкие отношения с иностранками, тем более инопланетянками. Виолетта Бофт в роли инопланетянки. Как балетоман со стажем, я, конечно, знал это имя. Видел ее на сцене в самом конце ее карьеры, в 79-м году, в ее коронной партии «Эсмеральды». Бофт тогда было 52 года, и это был ее последний год на сцене. Но о балете «Звездная фантазия» я даже не слышал. Виолетты Бофт уже 26 лет нет в живых. Народная артистка СССР родилась и умерла в Америке.

0: вопросу об Америке мы вернемся позже. А сейчас я хочу дать слово партнеру Виолетты Бофт, заслуженному артисту России Аркадию Николаеву. Аркадий Александрович, как вам работалось с Виолеттой Трофимовной?
1: Меня взяла партнеры только когда мне стало 24 года. Я пришел в 18, я был такой худенький. Она очень умная балерина, Ей нужен был партнер, который не только танцует, но и хорошо держит, как у нас говорят, дуэт. Этот человек сам себя создал. У нее не было вот таких балетных данных, знаете, там большой шаг, там длинные ноги. Но за счет того, что большая умница, ежедневный труд и колоссальная отдача, она никогда не репетировала полноги. Это всегда было большой отдачей, она как будто на сцене была. Всегда в классе, класс до конца. Сейчас вот, знаете, так, что-то разогреется, уйдут, нет. И она всегда говорила, в классе надо учиться. Знаете, как Ленин говорил, учиться, учиться, еще раз учиться.
0: Вы рассказывали, что она и вас в класс гоняла, даже на гастролях.
1: Это называлось «Звезды Москвы». Это были Эмиль Гиллис, вот мы с голландской труппой, и наш был театр Образцова «Кукол». Спектакль 2 в Амстердаме, в Гааге и в Роттердаме. Ну, естественно, сначала в 8, ехать часа там 2-1.5, заканчивается в 11, приезжаешь в час. Ну, я, конечно, сплю, вдруг звонок, быстро на класс. Я говорю, Виолетта Трофимовна, ну, завтракать, она говорит, потом позавтракаешь. Она еще говорила, класс – это как почистить зубы ежедневно. То есть, ну, это был профессионал такой высший класс. Ну, это вообще все старые, как Уланова, как Сергеев, как Чебукиани, как Дудинская. Они же все до 50 лет танцевали. Это была их жизнь. Ну, вы знаете, наверное, что Уланова только в 45 лет в Лондоне с Ромео и Джульетта стала известной миру. 45, когда мы уже в 40 все заканчиваем. Это поколение было удивительное, и она из этого поколения. Но, к сожалению, вот так наш театр, ну, большой есть большой, знаете, это правительственный, там все это, и звание, и все. Ну, можете представить, вы в театре, когда Народная ССР в нашем театре, чтобы получить, вы не представляете, что это такое. Это должна быть просто высший класс, она должна быть выше на голову. Она была единственной СССР народной.
0: А потом вы уже сами стали педагогом-репетитором, и Виолетта приходила к вам в мужской класс.
1: Да, да, причем, когда я спросил, как ты, говорю, Виолетта Трофимовна, вот, причем мужской класс в 10, а женский в 11. Я говорю, Виолетта Трофимовна, а почему вы вот на мужской приходите? Она говорит, понимаешь, женский класс, я на репетиции, на пуантах и все, а мне надо прыгать. То есть она сама выстраивала вот себя, что ей надо, что ей не надо. Сама себе была педагог, и это очень важно. Ну, вообще, она мне дала, конечно, очень много и по профессии, и по отношению, ну, вот, к нашей тяжелой, но прекрасной профессии. И вот даже, по-моему, я не могу спутать, по-моему, тоже где-то в 50 она танцевала последний раз «Корсар», сложнейший балет, 32 фуэте, и ушла. Сказала «все». Был такой маленький, она не делала такой пышный банкет, в грим-уборной, собрала друзей и сказала, все, я ухожу. Вот такой была она.
0: Профессия профессией, но зритель этого не видит, он видит только результат. И вот кто видел Бофт на сцене, говорят, что забыть ее невозможно. Почему невозможно? Что в ней было такого незабываемого?
1: У нее была удивительная харизма. Она держала зал. И она, как танцовщица, она каждый спектакль, у нее не было проходных. Знаете, такое бывает, лучше, хуже, нет. Это было каждый спектакль, сумасшедшая отдача и, конечно, блистательная актриса. Она была великолепная танцующая актриса. То есть актерское дарование было удивительное.

0: поисках информации о Виолетте Бофт я обнаружил ее имя в совершенно неожиданном контексте. Это была статья о деятельности комиссии по выездам за границу. Молодому поколению, пожалуй, надо объяснять, что при советской власти граждане СССР не могли свободно, по собственному желанию, ездить за рубеж. Именно это я имел в виду, когда говорил про выездную комиссию райкома партии. Заграничные поездки не были частным делом, они были только организованными в составе туристической группы или по служебной надобности. Членам комиссии не было дела до таланта артиста, она проверяла его политическую благонадежность. В 1955 году музыкальный театр собирался на гастроли во Францию. Это была всего вторая зарубежная поездка театра. Годом раньше состоялись гастроли в Китае. И вдруг из списков исчезло имя Виолетты Бофт. Цитирую. «При оформлении документов на выезд в комиссию поступила информация из КГБ, в которой отрицательно характеризовались отец, якобы живущий в США, а не пропавший без вести на фронте, и сестры Виолетты. Указывалось на наличие в США ее близких родственников. На этом основании КГБ считал выезд Бофт во Францию нецелесообразным. Вызванная на беседу в комиссию Бофт объяснила, что ее отец погиб на фронте, а о родственниках в Америке она ничего не знает. На следующий день Виолетта позвонила в комиссию и заявила, что в связи с болезнью ног, тяжелой обстановкой в театре, плохой подготовкой театра к поездке в Париж и неправильным к ней отношением со стороны руководства театра, она не может ехать во Францию. Руководство театра взмолилось. Виолетта занята в главных партиях лучших спектаклей. Достойной замены нет. Гастроли будут сорваны. Комиссия милостиво разрешила Бофт поездку. При условии соответствующего обеспечения ее во Франции Комитетом государственной безопасности при Совете министров СССР. Иными словами, при условии установления за ней слежки. Гастроли в Париже стали триумфом театра, его главного балетмейстера Владимира Бурмейстера и его прима-балерины Виолетты Бофт. Аркадий Александрович, есть такой фильм, интервью которого не было. Насколько в нем выражена личность Виолетты Бофт? Я почувствовал в нем какую-то ее иронию, сарказм даже.
1: Там есть это, да, там есть. Хотя она, ну, такое была. Честно говоря, она мало разговаривала в театре, вот как в этом интервью. Но в театре она, как знаете, там не разглагольствовала о профессии. Нет, нет.
0: Мне кажется, она ни в каких закулисных интригах не участвовала.
1: Нет, она жила своей жизнью, она жила вот искусством и спектаклями.
0: Интервью, которого не было, полуигровой фильм Виктора Виноградова и Владимира Гравы 68 года. Виолетта Бофт играет в ней саму себя. Начинается фильм с того, что молоденькая начинающая журналистка торопится на задание. Она очень прилежная. Прежде чем прийти к известной балерине, прочитала все рецензии на спектакли, составила свои вопросы и даже набросала ответы на них. Вот она входит в уборную Виолетты Бофт. Прима-балерина сидит в халате и штопает свои пуанты.
2: Здравствуйте, Виолетта Трофимовна.
3: Здравствуйте.
2: Мне сказали, что вы заняты и не будете со мной разговаривать. Но мне сегодня же нужно создать ваш творческий портрет из серии «Мастера искусства».
3: А нельзя как-нибудь другой раз? Ну, завтра после спектакля, ну, потом как-нибудь.
2: Нет, я не могу завтра. И потом, как говорят журналисты, в газете не бывает завтра. В газете бывает только сейчас.
3: А вы от какой газеты?
2: А я еще не от газеты. Я еще только учусь, это моя курсовая работа. Но если ваш творческий портрет получится, его обязательно где-нибудь опубликуем. Я про вас теперь все-все знаю. Мы находимся в Академическом театре имени Станиславского Немировича Данченко, в артистической уборной известной балерины, народной артистки Виолетты Трофимовны Бофт. Здравствуйте, Виолетта Трофимовна. Вы здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виолетта Трофимовна. Вы известны как артистка большого романтического темперамента. В этом отношении особенно показательно ваше исполнение партии Доны Анны в балете «Дон Жуан». Основываясь на известной маленькой трагедии Александра Сергеевича Пушкина, вы создали глубоко интересную, проникновенную роль. Это одна из самых ваших любимых ролей. Вы согласны?
3: А если я скажу не согласна?
2: А зачем? Виолетта Трофимовна, ну зачем вам не быть согласной? Я же ничего не выдумала, я все взяла из рецензии. Вот видите, сколько я забрала материала. Очень много материала. Вот видите, видите. Вот. Вот. Аргентина, Рио-де-Жанейро. Это самый совершенный балет. Восхитительно бесподобный.
3: Ну что мне делать? Говорить я с ней не могу. Не говорить тоже нельзя. Обидеться. Вон сколько рецензий собрала. Разве объяснишь танец словами?

0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, теневой флот, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется морская блокада.
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
0: Виолетта Бофт была непубличным человеком. Кроме этого фильма, я не нашел ни единого ее интервью. Она не тусовалась, не участвовала ни в каких голубых огоньках и театральных гостинах. Знаете, есть такие артисты, которых на этих посиделках, а теперь еще и в ток-шоу, больше, чем на сцене. Что она вообще была за человек, Аркадий Александрович? Мне кажется, у нее, кроме сцены, другой жизни и не было.
5: Очень трудно сказать. Я знаю и мужчин, с которыми она была, но, видимо, то ли они не понимали ее, то ли она была, в общем, трудна. Не знаю, но как-то она, будем говорить так, не уживалась. Видимо, это личность, которая не могла с кем-то соединиться, что ли, по большому счету.
0: Замужем она не была, и детей у нее не было.
5: Детей не было, но она замужем была. Почему? Был режиссер драматический. Потом был какой-то там из управления культуры. Потом там был тоже моложе ее. Влечения были, конечно. Но очень так сдержанно и очень не афишируя это.
0: В этом фильме есть еще такой момент. Перед спектаклем она запирается в квартире, не отвечает на телефонные звонки, ни с кем не общается, настраивается на спектакль.
5: Да, да, да. И она также молча шла. Вот как там показано, там они, здрасте, Виолетта Филимонна, она мимо идет, можете представить, там, ну сколько, 30 лет на сцене, 30 лет на каждый спектакль вот так идти, с таким настроем. Это удивительно. То есть, никого не видя, вот это вот есть высший класс и высший профессионализм.
0: Что же связывало Виолетту Бофт с Америкой? Ее отец, Трофим Бофт, уроженец Полтавской губернии, был революционером, точнее, социалистом-революционером. В Америке он оказался как политэмигрант после революции 5-го года. В феврале 17-го он, как и многие другие, вернулся в Россию. Участвовал в революционных событиях во Владивостоке, где партия эсеров играла важнейшую роль. Но в августе 18-го года силы чехословацкого корпуса свергли советскую власть в городе, а затем во Владивосток вошли иностранные войска. Трофим Бофт вернулся в Америку. В США бывший эсер получил специальность инженера-связиста. Женился тоже на эмигрантке. У них родились дети. А в конце 20-х решил вернуться в Россию. По приезде их попросили сдать паспорта, якобы на регистрацию. Больше они этих документов не увидели. Глава семейства устроился на работу по специальности, вступил в партию большевиков. А в феврале 38-го Трофим Бофт был арестован. Ему вменили шпионаж в пользу Польши. Трофиму Бофту несказанно повезло. В заключении он находился чуть меньше года. В январе 40-го его дело было прекращено. Вероятнее всего, своим чудесным спасением он обязан смене руководства НКВД. В ноябре 38-го наркомом вместо Николая Ежова был назначен Лаврентий Берия. И началась так называемая «первая бериевская реабилитация». Освобождение тех, кого при Ежове арестовали, но не успели осудить. Бофта не только освободили, но и восстановили в партии. Родившаяся в Лос-Анджелесе Виолетта тем временем подросла, поступила в хореографическое училище при Большом театре. Когда началась война, Трофиму Викторовичу было уже 57 лет. Мобилизации он не подлежал. Но в июле в Москве началось формирование частей народного ополчения. И в августе Бофт явился в райвоенкомат добровольцем. Его зачислили в отдельную роту связи 6-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. 9 октября в районе Вязьмы дивизия вступила в бой с превосходящими силами противника. Этот бой оказался для дивизии последним. Трофим Бофт пропал без вести. Органы по умолчанию считали каждого без вести пропавшего предателем Родины. По их логике, отец артистки мог сдаться в плен или дезертировать, а после войны через американскую зону оккупации оказаться в США. Ни малейших оснований для таких подозрений не было. Один из партнеров «Виолетты Бофт» Павел Козлов вспоминает. Труппа выезжала на большие гастроли в Южную Америку. Напоследок собрали коллектив в театральном зале для встречи с дядей Васей, как окрестили искусствоведа в штатском, а проще работника КГБ. Он каждый раз наставлял выезжающих за рубеж, как себя вести. Говорил о провокациях, террористах, о том, чтобы держали ухо востро. «А что делать, если начнут стрелять?» – спросила простодушная молодая балерина. Ответить искусствовед не успел. Виолетта без малейшего сомнения усмехнулась. «Танцуй, пока не убьют». Еще один отрывок из фильма, интервью которого не было.
6: Вопрос такой. Вы член горкома профсоюзов работников культуры. Как вам удается совместить эту большую общественную работу с не менее напряженнейшей творческой деятельностью в театре?
7: Трудно.
6: Трудно, но на этот вопрос я за вас ответила полнее и точнее. Совмещать напряженнейшую общественную деятельность в президиуме горкома профсоюзов работников культуры с не менее напряженной творческой деятельностью в театре трудно. Но это долг артиста-тире, гражданина-тире. Этого-тире не надо. Понимаете, почти все ваши работы для меня ясны. Но вот Эсмеральда, знаете, мне эта Эсмеральда не очень. Понимаете, эпоха романтизма, собор Парижской Богоматери, Гюго, сюжетик устарел.
8: Это тебе так кажется. Этот сюжетик не устареет никогда.
0: Аркадий Александрович, а вы что-нибудь знали об американском прошлом ее семьи?
5: Эту линию я плохо знаю. Я знаю, что она идеально говорила по-английски. По-моему, она даже родилась там. Она никогда это не афишировала, и, честно, я даже не знал.

0: Никогда и ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас. Это как раз про Виолетту Бофт.
1: Это было присвоение герою города Москве. Это в колонном зале, мы с ней танцевали в ПДД из Лебединого. Ну и потом в Кремле был прием. Ходил Леонид Ильич Брежнев, там и стояли министр культуры Фурцева. Но я помню, что Шульзенко, она только и говорила, что надо ставку повысить там концертную. А Виолетта всегда стояла молча. Вот никогда она себе не пробивала, знаете, как пробивают там звания, там какие-то заслуги, какие-то зарплаты. Нет. Вот она жила искусством. Вот. Но все равно всего добилась как балерина.
0: В 70-м году она стала народной артисткой СССР. В 77-м получила орден Трудового Красного Знамени. Но для КГБ народная артистка оставалась лицом неблагонадежным. Там прекрасно понимали, что она в любой момент может подтвердить свое американское гражданство. Она сделала это в 87-м и сразу же уехала. Ее сестра Виктория перебралась за океан еще в 60-е, благодаря браку с американцем. В 90-м году в Америку приехал и младший брат Виолетты, родившийся в Москве, Георгий, артист большого балета, затем главный балетмейстер Московского театра «Оперетты». Похоже, примеру родственников последовала и третья сестра, Эдита, о которой я знаю только то, что она была в Москве тренером по теннису. Все они обосновались в столице штата Огайо, Коламбусе. Имя Виолетты Бофт было прекрасно известно в балетном мире, а в Коламбусе существует отличный театр балета и академия танца «Балет Мет». Скорее всего, Бофт получила приглашение на работу от тогдашнего художественного руководителя «Балет Мет» Уэйна Сулена еще в Москве. Позднее туда же без труда устроился Георгий Бофт. В Коламбусе Виолетту прекрасно помнят, вменяют ей в заслугу совершенствование балетной техники и расширение репертуара. Даже учредили премию ее имени. Эта регалия дорогого стоит. Танцовщики и танцовщицы с гордостью включают ее в свое резюме. Виолетту Бофт называют здесь легендой балета.

0: Она умерла от лейкемии 22 апреля 1995 года. Согласно ее завещанию, новый главный балетмейстер Балле Мэтт Джон Макфол лично развеял ее прах над океаном, разделяющим два материка. По странной прихоти судьбы, а может быть это закономерность, два других партнера Виолетты по балету «Звездная фантазия» тоже покинули Россию. Композитор Леонид Фейгин, несколько лет просидев в отказе, переехал в Англию. Юрий Григорьев, тот самый летчик-космонавт, в Америку. Он основал близ Лос-Анджелеса свою балетную школу. Но Григорьев уже 6 лет как умер, а школа не выдержала карантина и закрылась. Пока она существовала, вести мастер-класс туда приезжал Аркадий Николаев. А с Виолеттой вы не встречались там?
1: Нет, к сожалению, уже ее не было, когда меня пригласили.
0: Помните «Звездную фантазию»?
1: Да-да, это маленький такой одноактный балет. Ну, такой был какой-то набросок Нины Гришиной, по-моему. Я это видел, балет. Ну, не могу сказать, что это шедевр, но тем не менее.
0: А мне вот нравится, что Виолетта именно инопланетянку танцует. Мне кажется, что она и в жизни была такая инопланетянка.
1: Все великие актрисы – это инопланетянки, потому что они, ну, живут своей жизнью, которая, в общем-то, простым людям она и недоступна, и непонятна.
0: Виолетта Бофт и ее танец «Инопланетянки» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Жоржа Безе, Рихарда Штрауса, Чайковского и Цезаря Пуни. Этим выпуском закончился наш первый сезон. «Обратный адрес» вернется в сентябре.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной?
4: В стране, где сажают за репосты, мне свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
5: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
6: В кавычках, если то да.
5: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься чем хочет. Проявляет себя.
9: Так, да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
12: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
13: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
14: Очень осторожно.
15: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
16: Я не употребляю информацию.
17: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
18: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. В конце января 2026 года Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы объявило имена участников новосозданной платформы для диалога с российскими демократическими силами, в которой есть квота для представителей коренных народов и национальных меньшинств. Екатерина Кузнецова была делегирована в эту платформу от движения «Свободная Ингрия». Сегодня она у нас в гостях. Екатерина, добрый день.
21: Добрый день.
20: Наша аудитория находится в основном в Поволжье, поэтому я прошу вас коротко рассказать о народе Водь, представителем которого вы являетесь, и как он, этот народ, связан с движением «Свободная Ингрия», которая выдвинула вас в платформу ПАСЕ.
21: Очень хорошо, это очень часто приходится рассказывать, потому что народ Водь очень малочисленный. Из прибалтийско-финских народов, которые живут рядом с такими странами, как Эстония и Финляндия, это самый малочисленный коренной народ. И Водь – это русскоязычное название. Сами мы себя называем Вадья. Эстонцы нас и финны называют Вадья. Само название означает «коренной», но это переводится как «клин, который вбивается в землю». Традиционная территория проживания – это на данный момент Ленинградская область называется. А исторически эта территория называлась Ингерманландия. В шведский период это была провинция Швеции, которая они дали приставку «ланд» в конце. Сама территория называлась на наших языках Инкерима. Ну, Инкерима – это такая хорошая, прекрасная земля. «Ма – это земля». Наверное, у всех поволжские финны тоже это слово узнают сразу. Шведское королевство, когда делало провинцию Ингерманландия, они просто прибавили еще одно слово «ланд». Поэтому Ингерманландия имеет два слова «страна» в своем названии. Сейчас территория исторической Ингерманландии совпадает, как я уже сказала, приблизительно с границей Ленобласти. И, соответственно, Водь – самый малочисленный из тех народов, финно-угорских, которые там проживают исторически, а проживает 5 народов на территории исторической Ингерманландии. Это Водь, Ижора, ингерманландские финны, карелы и вепсы. Территория Води – это приграничье с Эстонией. Водь – самый близкий народ эстонскому народу. Язык очень близкий к эстонскому. И по последней переписи в России записалось, ну, на территории Ленобласти и Санкт-Петербурга записалось 107 человек. Это не значит, что столько человек есть, но это те, кто записались. Естественно, ижор больше, их записалось где-то в районе 50, ингерманландских финнов в районе 5000 где-то. Вот такое соотношение наших народов на данный момент. И все народы Водь, ижор, ингерманландские финны, они существуют рядом. Водь – это такой самый старый, считается, народ. Наш народ, как бы, он вот тут вот и появился. Ижоры немножко сдвинулись на территорию во время строительства Санкт-Петербурга, потому что традиционно ижорская земля, река Ижора, она находится там вот выше, где Санкт-Петербург. И ингерманландские финны, они стали переселяться в 16-17 веке на территорию из района Карелии. Их называют ингерманландские финны, потому что это как бы была территория Финляндии, но и они принадлежат разным, так скажем, приходам. Одни были переселены из Саво и называются Савоко, другие из прихода Эремя, называются Эремясет. У них разные костюмы, разные диалекты финского карельского языка, то есть это финская Карелия, откуда они были переселены или сами переселились на территорию Ингерманландии. И все наши народы, в принципе, родственные, язык прибалтийско-финский. И разница только в том, что ижоры были обращены в православие, финны и ингерманландцы в лютеранство. Так скажем, что Водь до начала 2000-х годов во всех энциклопедиях про наш народ писали, что он как бы уже исчез. Две-три бабушки. Вот две-три бабушки нас преследовали во всех энциклопедиях, начиная с 50-х годов. И когда мы начали наше движение, у нас было общество водской культуры, директором которой я являлась, которое мы организовали в 2005 году. До этого у нас уже было, мы делали и водские музеи совместно с другими энтузиастами, и был водский проект, фотовыставки, на которых мы показывали, что наш народ еще жив. И благодаря вот этой популяризации, через, можно сказать, там, 50 лет после того, как там констатировали, что водского языка нет, водского народа нет, к нам поехали исследователи собирать снова водский язык. И вышло еще несколько книг, посвященных нашему народу и нашей культуре.
20: Скажите, вот вы говорите об Ингри или Ингерманландии как о некой такой географической области. Был ли период, когда политически это было как-то оформлено, как автономия какая-то?
21: Ну, во времена, когда это была Водская Петина, естественно, это была такая территория, которую осваивал Великий Новгород, и, соответственно, государственных образований не было. Племена наши все вместе с новгородскими племенами как бы участвовали в республике Новгородской. Но потом, в шведский период, это была автономная территория Ингерманландия, которая имела собственное самоуправление, собственные деньги печатались, то есть это был достаточно такой самостоятельный регион. И, естественно, в начале 20 века, как у всех народов этих территорий, все поверили обещаниям, когда была революция, что все могут взять самостоятельность, все народы, потому что коммунистические деятели это как бы позиционировали так, что все народы могут получить независимость. Эстония, Финляндия свою независимость получили не таким путем, как это рассказывают обычно, то есть им не подарили, они за нее воевали. И все-таки народы нашей территории тоже хотели, конечно, свое государство. На тот момент ингерманландцы преобладали на территории Ленинградской области. И была борьба, которая окончилась, к сожалению, поражением. Несколько лет просуществовала республика Северная Ингрия на границе Карелии и Финляндии, но тоже была захвачена большевиками. в конце концов, и германский флаг уехал в Финляндию. И из Эстонии как раз было ополчение, которое было в наших деревнях, было ополчение вместе с генералом Еденичем на захват Петербурга. Но опять-таки, так как белые генералы хотели Россию целую, была такая история, что они два раза разоружали ингерманландский полк, и в результате это все потерпело поражение наступления на Петроград, и ни те, ни другие не получили, что хотели.
20: Вы включены в платформу по квоте для коренных народов и национальных меньшинств. По Волжье проживают миллионы представителей коренных народов: татар, башкир, чувашей, удмуртов, марийцев, эрзя, мокша. Вот последние, собственно, тоже финно-угорские народы, как и ваш народ. Чувствуете ли вы ответственность за то, чтобы в рамках платформы был услышан и их голос?
21: Конечно. На самом деле, те представители, которые вошли сейчас, они не представляют именно свой народ. Я не делегат именно от Води. У нас есть возможность кооперироваться с другими представителями. Я знаю, что другие члены нашей вот этой коренной части платформы это уже делают. Они разговаривают и с другими движениями, то есть они кооперируются. Это совершенно как бы нормальная такая деятельность. И я хочу сказать, что вообще то, что 5 представителей сейчас вошли в эту платформу демократических сил, это очень новая идея. А в идеале ПАСЕ позиционирует, что оно в будущем хочет создать отдельно платформу коренных народов. Это только первый шаг.
20: Да, об этом говорится в резолюции, которая была, собственно, принята и по которой была создана эта платформа. В интервью эстонскому изданию Postimees вы сказали, что вас выдвинуло в платформу движение «Свободная Ингрия». Ранее у нас в гостях был представитель этого движения Максим Кузахметов, который считает, что Ингрия должна быть независимым государством. А вы как считаете?
21: Я хочу уточнить, что я, как представитель и свободной Ингрии, и коренных народов, именно пытаюсь свести две точки зрения вместе, потому что коренные народы, финно-угорские, российские, они всегда как-то очень были выделены из политики. Они не участвовали в политическом процессе. Считалось, что коренные народы должны просто там танцевать, заниматься там какими-то культурой, ну, язык учить в лучшем случае. Это, я считаю, в корне неправильно, поэтому очень хорошо, что есть движение «Свободная Ингрия», которые как раз они рассматривают политический аспект. У меня есть большой опыт работы, так скажем, я пыталась 20 лет работать, когда это было возможно в Ленинградской области с чиновниками, и добиваться каких-то прав для наших народов. Притом мы работали совместно и с ижорскими организациями, и с вепскими, и с ингерманско-финскими. И, к сожалению, я вижу, что Россия настолько заточена на имперский взгляд, москвоцентричный взгляд, что любое общение с любым как бы госаппаратом выливается в то, что ну, мы вам чем-то поможем, но это мы решим, чем мы вам поможем. А что вы хотите, что им что-то конкретное, то, что вам нужно? А почему вы считаете, что мы должны давать то, что вам нужно? Это вот этот взгляд на то, что малые коренные народы, они должны выпрашивать как-то свои какие-то права, которые у любого человека право на образование на своем языке, право на охрану территории своего проживания. Как это вообще человеческие, которые ПАСЕ позиционируют такие вещи. Что это как бы так мы должны быть довольны то, чем нам дают. Это имперский взгляд. И я как бы не верю, что прекрасная Россия будущего, если она сохранится в таком варианте, как сейчас, даже если она изменит способ правления. Вот сейчас идут разговоры о парламентской республике. Сделать Россию парламентской республикой, дать права всем народам, но я не вижу, как это изменит в головах людей вот это представление о том, что есть центр, такие правильные люди в России, и есть периферии, вот такие вот какие-то народы, и даже демократические часто деятели оговариваются, ну что это, какая-то чухна там, какие-то там непонятные люди, не надо их пускать, мы решим, и вам будет хорошо все. Поэтому я в этом случае склонна согласиться с Максимом, что лучший вариант, конечно, был бы, когда каждый регион, который хочет, или национальная республика, получили бы свою независимость, и потом уже, если они будут согласны и заинтересованы, тогда бы объединялись в какие-то политические образования, хоть с центром, который, возможно, останется под названием «Россия», хоть между собой, но это тогда будут равнозначные партнеры, а не захваченные народы.
20: Вы заявляли, что одна из целей вашего участия в платформе заключается в том, чтобы донести до общественности то, как в реальности обстоят дела с малочисленными народами России, какие проблемы существуют, и обсудить возможности их решения. В последние 3 десятилетия мы видим, как представители коренных народов теряют языки, количество их представителей сокращается во многих регионах. Вы рассчитываете на эмпатию к коренным народам со стороны российского общества?
21: А вот именно об этом я и говорила. Я не хочу вызывать как бы именно эмпатию. Я хочу, чтобы все поняли, что нужно отказаться от имперских взглядов. Те страны, которые сейчас существуют в Европе, например, Финляндия, Швеция, они, например, официально недавно принесли извинения перед самыми. Казалось бы, кому это нужно? Они и так уже давно поменяли свою политику. Но это важно, что они осознали, что это плохо. Так делать по отношению к народам. Это массовая русификация, которая сейчас набирает новые обороты. Это как бы запрет на любую активность, которая, кроме беззубой, которая вот в концертах или каких-то таких увеселительных. Ну, это в Советском Союзе тоже. Я помню, когда я еще в школе училась, были постоянно слеты всероссийских национальных коллективов, которые там показывали, как они здоровы. Но это немножко напоминает зоопарк, если честно, вот такое отношение. И это было присуще всем империям, но осталось в России. Поэтому со стороны российского... Что такое российское общество? Надо понять. Мы тоже общество, которое живет в России. Мы коренные народы. Поэтому нам не нужно эмпатии со стороны российского общества. Нам нужна возможность на равных решать, во-первых, политические проблемы, а также позиционировать, что нельзя решать нашу судьбу без нас. Это основная как бы идея, что мы не можем согласиться с тем, что какой-то умный дядя придет и скажет, ну, на самом деле, вам не особенно ведь нужен ваш язык. Ну, мы вам, конечно, построим музей, но вот вы слишком много хотите. Это на самом деле, вот это для вас важно, это не важно. Это не тот подход, который нужен. И, к сожалению, вот этот шовинизм, великорусский шовинизм, очень сильно укоренился в головах российского общества. Он был насажен не только в советское время, но еще и в Российской империи, как и называли инородцы, другие народы. И мы сталкиваемся в современном мире с тем же самым проблемой. Поэтому то, о чем говорил Максим, о чем говорю я, это тотальная перестройка внешних условий, и которая повлечет внутреннюю перестройку, перестройку в голове. Потому что не будет больше титульной нации, титульного народа и каких-то там вот таких менее значимых наций. Гораздо сложнее, с моей точки зрения, перестроить то, что в голове сразу. И при этом останется все, что вокруг, таким же. Это

0: на диаметрально противоположные взгляды. У нас не хватало до сих пор общения и обмена точками зрения. То, что большинство не допускает возможности переформатирования России в несколько государств, на мой взгляд, это просто от того, что пока это мало обсуждалось. И пока у людей есть ощущение, что они знают, как сделать одну Россию, но они не знают, что за другие государства могут быть, потому что не пересекались движения чаще всего, как я говорила, демократические, либеральные российские, с национальными. Это большое упущение, которое мы должны сейчас наверстать. И очень хорошо мы недавно проводили в Нарве, прошлый год у нас был год финно-угорская столица. Мы получили звание, Нарва стала таким вот центром финно-угорской культуры на год, этому проекту уже 10 лет. И у нас прошел международный форум, на котором один представитель очень хорошо сказал, что мы либо политизируемся, коренные народы, либо мы исчезнем. Так что это один из шагов, который мы смогли на данный момент сделать, участвовать в работе ПАСЕ. И на данный момент для всех нас это очень новое. То есть кто-то участвовал в политическом процессе, кто-то вообще не участвовал. Кого-то мы знаем даже, уже знакомы между собой работой, которая была раньше. Но мы сейчас как бы сделали первый шаг, и теперь нам, у нас предстоит работа, понять, как работает ПАСЕ, собственно, и что через него можно сделать. Потому что это тоже бюрократическая такая структура. И нам не только внутри платформы надо как бы обмениваться мнением, притираться, но и общаться с другими членами, может быть, обмениваться опытом, потому что у многих стран уже этот путь пройден был. Как бы, и вот эти вот все силы, они сумели договориться между собой.
1: А чего вы ждете от других делегаций в ПАСЕ?
0: Ну, как я и сказала, у нас есть возможность посмотреть, как они работали до этого, включиться в их работу, потому что многие делегации, они работают ведь не делегациями, там есть партии, там есть другие всякие структуры, которые выдвигают резолюции. Надо посмотреть, кому ближе наши взгляды, как мы можем примениться, потому что у нас у всех своя специфика есть, кто-то больше там в праве работал, кто-то больше занимался именно коренными народами, кто-то больше там интересуется феминистской повесткой, еще что-то. У нас очень разнообразная платформа. И то, что вот эти коренные народы, 5 мест, тоже у каждого достаточно свои взгляды и у каждого свой опыт. Потому что, например, я знаю, что многие делегаты, они уже общались с другими национальными организациями, и они представляют не только там себя, но и как бы вот конгломерат таких делегаций, которые могут через них говорить. То есть это голос вот этих вот людей. Опять-таки мы тоже в своей работе всегда кооперировались с другими финно-угорскими организациями и участвовали всегда в международном конгрессе. У нас есть опыт уже как бы взаимодействия между разными людьми. Так что попробуем теперь взаимодействовать внутри нашей платформы, объяснить, кто мы такие, собственно, потому что очень мало кто вообще с этим сталкивался в политике. Мы существовали параллельно.
1: Вот вы упомянули про резолюции ПАСЕ. В резолюции ПАСЕ 26-21, по которой, собственно, создали платформу участникам, которой являетесь вы, говорится, что демократия в России невозможна без деколонизации. Это цитата. С другой стороны, в Берлинской декларации говорится о приверженности подписантов к международно признанным границам России. Нет ли здесь противоречия, на ваш взгляд?
0: Ну, это мое мнение. Я это обдумывала в свое время. На мой взгляд, никакого противоречия нет, потому что это не затрагивает ни в коем мере внешних границ России. Резолюция, которая была подписана странами в послевоенный период, она говорит о тех границах, которые разграничивали государства, но не о том, что одно государство не может разделиться внутри себя на несколько государств.
1: Многие в России, включая критиков Кремля, говорят, у жителей Петербурга и Ленобласти нет запроса на независимость Ингрии. Как вы отвечаете на этот аргумент?
0: Если мы сейчас посмотрим вообще состояние общества российского, то мы не видим вообще у них даже запроса на окончание войны. Если мы как бы больший процент опрашиваем людей, в результате оказывается, что они поддерживают то, что сейчас происходит. Конечно, это не значит, что все поддерживают. Это результат как раз вот этой вот авторитарной, агрессивной политики Российской Федерации, которая

0: последние 20 лет и в последние там вот уже 10 лет очень активно искореняет все возможные другие точки зрения. Поэтому говорить о том, что нет запроса, в данный момент невозможно это проверить, потому что люди будут говорить только то, что им можно говорить. Мы даже на данный момент не можем контактировать с людьми так, чтобы вот они могли сказать конкретно, какая ситуация в России. Это очень сложно говорить с людьми, потому что российское государство, оно преследует любых активистов, которые выражают сколько-нибудь свое мнение. Они говорят, как все прекрасно, и какая прекрасна Россия, как она любит коренные народы и всех остальных, кто живет там. Приведу вам пример. Ту же столицу финно-угорскую, которая была в Нарве, финно-угорской культуры. Когда объявили, что Нарва выиграла это звание, марийская организация сразу из России поздравила, на своем портале опубликовала, что вот поздравляем Нарву и желаем ей всего хорошего, и чтобы Мингрии и Уралик-центр сделали это, такую большую работу. В общем, очень хорошо написали анонс такой. И в России сразу им сказали убрать это с портала и присудили штраф. Почему так? Несмотря на то, что это, например, проекту «Финно-угорская столица» уже 10 лет, и начиналось это в Удмуртии, была первая столица, и очень многие деревни в России финно-угорские тоже участвовали, были номинированы. Но 2 года назад организаторы этого проекта в России были объявлены Уралик-Кескус нежелательной организацией, а год назад экстремистской. И поэтому любые упоминания и даже сколько-нибудь сотрудничество, тем более, получается культурное, оно теперь объявляется как экстремистская деятельность.
1: Мы не можем доверять каким-то опросам общественного мнения, социологическим исследованиям. Но, тем не менее, вы вот много, говорите, работали с финно-угорскими представителями финно-угорских народов. Проводите ли вы анализ того, насколько запрос на политическое самоопределение существует у этих народов, например, у тех, которые проживают в Поволжье? Вот вы упомянули марийцев, удмуртов.
0: Всегда есть активные люди, которые хотят, чтобы их народ существовал, чтобы их язык выжил. А это вопрос сейчас выживания. То есть люди, которые много лет работали с властями в Российской Федерации, видят, что политика русификации, политика унификации населения в России, она не исчезает, а только усиливается. И поэтому именно собственное какие-то политические образования, политизация именно населения национального, коренного населения, она, это вопрос выживания этих народов на данный момент. Поэтому мне кажется, что все, кто активный, но, естественно, не все в народе являются активистами. Большинство хотят спокойно жить, как и все другие люди, и требовать от всех, чтобы они сразу выходили и говорили, что они все за какое-то отделение. Люди не любят очень перемен. Но я помню, как в Петербурге, когда была перестройка, можно было говорить то, что думаешь. В Петербурге все очень активно сразу стали говорить, что Петербург — это такая отдельная зона, даже не в национальном смысле. И был даже такой опрос сделать Петербург экономической отдельной зоной, и все поголовно 90% голосовали «за». На тот момент, когда можно было голосовать за самоопределение хотя бы в экономическом смысле. Поэтому я считаю, что это вопрос только ситуации.
1: У нас есть традиционный вопрос. Каждый гость отвечает на него со своей перспективы. А что после Путина?
0: Вот именно, я думаю, это и пытается выработать платформа ПАСЕ, собрав людей. Так как мы находимся в данный момент не в России, мы можем говорить то, что мы думаем, и можем попытаться смоделировать постпутинскую Россию. В принципе, это была одна из задач, которые преследовала ПАСЕ, создание платформы российских демократических сил. Но я знаю, что это не очень быстрая работа. Мы как бы знаем, что белорусская платформа, они год, как они сказали, только вникали и учились работать на этой платформе, знакомились со всеми, как бы, и понимали, как это все происходит. Поэтому мы, конечно, сейчас занимаемся тем же. И, насколько я понимаю, ПАСЭ – это, все говорят, ну это же только консультативный орган, он же ни на что не влияет. Но ПАСЭ вырабатывает смыслы, которым потом следует ООН, например, там Европарламент, следует после Европарламента парламенты других государств. То есть это ПАСЭ как бы это такой вот рупор того, на что нужно ориентироваться. Поэтому это возможность именно выработать видение вот этой вот постпутинской России. Потому что если мы не будем об этом говорить, то не на чем будет потом основываться в дальнейшей работе. Когда, например, развалился Советский Союз, все были в панике, что как же так, что же делать? Страны Балтии, они еще до этого отделились, потому что они были уже готовы. У них уже об этом давно говорили, и парламентарии, и активисты были настроены на независимость, на то, что у них уже есть готовые структуры, на то, что они, для них это не является неожиданностью. Поэтому для них это прошло более безболезненно, чем для других республики, которые, например, не готовились к этому заранее. Так что мы просто должны готовиться заранее, вырабатывать механизмы и планировать, как это будет, чтобы действительно это было не повторение предыдущих ошибок и не повторение предыдущей империи вот этой.
1: Екатерина, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо вам огромное.
1: Сегодня мы говорили с членом платформы ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами Екатериной Кузнецовой. Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
9: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 22 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Кремль отрицает, что Владимир Путин установил крайний срок окончания войны против Украины. В России фиксируется резкий рост числа банкротств физических лиц. Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что Куба представляет собой угрозу национальной безопасности США и что надежд на дипломатическое урегулирование между Вашингтоном и Гаваной немного. Также сегодня.
10: Даже если эти дела формально и разные, и обвинения будут предъявлены разные, но понятно, что все политически они между собой связаны. И связаны они тем, что это все люди из одной организации.
0: Что стоит за задержанием муфтиев, связанных с духовным управлением мусульман России, возглавляемым Равилем Гайнутдином? Информационное агентство Bloomberg сообщило сегодня со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией, о том, что президент России Владимир Путин хотел бы до конца этого года перед лицом проблем в экономике России на фронте завершить войну против Украины. Однако он по-прежнему настаивает на ряде условий, в частности, на полном контроле над Донбассом, а также на заключении некоего соглашения о безопасности с Европой, которое де-факто признавало бы территориальные завоевания Москвы. Публикация появилась на фоне продолжения обмена между Россией и Украиной ударами беспилотниками, в результате которых с обеих сторон ежедневно гибнут мирные жители, десятки получают ранения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня же опроверг сообщение Bloomberg о планах Москвы завершить войну в Украине к определенному сроку. В ходе сегодняшнего пресс-кола Песков также назвал терактом сегодняшний удар предположительно украинских беспилотников по зданию колледжа в оккупированном России городе Старобельск в Луганской области.
11: Чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание. целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим.
0: Согласно заявлениям властей так называемой Луганской Народной Республики, в момент удара в здании колледжа в Старобельске находились не менее 86 учеников в возрасте от 14 до 18 лет. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» было известно о 4 погибших и почти 40 раненых. Вот что в интервью «Известиям» рассказала одна из пострадавших.
12: Мы только начали убегать с комнаты, и возле кухни на 5-м этаже меня привалило плитой. Я вышла из комнаты вот в спешке, и все. Дальше у меня просто как во тьме все. Я помню то, что я потом через время очнулась, вижу то, что у меня ноги придавлены, я начинаю кричать. Благо, что спасатели военные, которые там разбирали все, они услышали мои крики и вытащили меня оттуда.
0: Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова называла терактами так называемые дальнобойные санкции Украины против России. Удары украинских беспилотников по нефтяным объектам в глубине российской территории, часто расположенным в сотнях километров от российской границы.
13: Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами, совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами. Нагло заявляет о новых, как он сформулировал, дальнобойных санкциях в отношении России, ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта.
0: Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший в городе Славутич на севере Украины, рядом с Черниговым, наоборот, назвал дальнобойные санкции Украины против России совершенно справедливыми.
14: У нас есть возможность для изменения.
0: У нас есть возможность здесь укрепиться, есть способности превентивно работать в отношении российских территорий. Отсюда может быть и угроза нынешнему руководству Беларуси, которое должно быть в тонусе. То есть реально чувствовать, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей. Мы помним, что в 22-м году наступление было из территории Беларуси тоже. Мы этого не забудем. Украинские силы обороны, силы безопасности, наша разведка знают, какие угрозы существуют и как отвечать. Отвечать с нашей стороны, безусловно, справедливо. Я хочу сегодня поблагодарить нашу армию за очередную порцию наших дальнобойных санкций против российской нефтепереработки. Есть серьезнейшие результаты. Расстояние от нашей государственной границы 800 километров НПЗ в Сызрани, попадание подтверждено. Каждая наша дальнобойная санкция – это аргумент, чтобы некоторые передумали втягиваться в войну и чтобы у россиян формировалось ощущение, что эту войну нужно завершать. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Как вы слышали, он упомянул о вчерашнем ударе по НПЗ в Сызрани. Там погибли 2 человека, на НПЗ возник пожар. В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали Ярославль. По данным издания «Астра», целью ночной атаки стал НПЗ «Славнефть Янос», который ранее уже подвергался ударам. Как я рассказывал, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в Центральной России были вынуждены остановить или сократить свое производство после атак украинских беспилотников в последние недели. Эти потери во многом нивелировали дополнительные доходы, которые Россия получает благодаря повышению цен на нефть из-за войны в Персидском заливе. В интервью «Радио Свобода» член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска Дон Бейкон, поддержал жесткие санкции против России, заявив, что Соединенные Штаты должны продолжать оказывать сильное финансовое давление на Москву.
15: Мы не должны ослаблять давление на Россию и снимать с нее санкции. Мы должны держать их за горло и душить их, потому что все эти деньги они используют для бомбардировок городов в Украине. И это аморальная стратегия. Аморально говорить: «Окей, ослабим санкции против России, пока они бомбят города каждую ночь». У Украины сейчас есть преимущество. Они отвоевывают территории, бомбят нефтяные объекты вблизи Москвы. У них есть крылатые ракеты с дальностью 2000 миль, которые работают. Теперь россияне видят взрывы в Москве, когда Украина атакует военные цели. И это меняет правила игры. И поэтому я считаю, что у Украины есть преимущество. Они на пороге крупной победы над кем-то намного сильнее их, что невероятно. Они борются за свою жизнь, в отличие от россиян. Когда ты борешься за свою жизнь, ты борешься отчаянно, борешься с помощью технологий и креатива. Именно это и делает Украина.
0: мнение члена Палаты представителей Конгресса США, республиканца от штата Небраска Дона Бейкена. Тем временем Россия и Беларусь завершили учения по отработке применения ядерного оружия, в ходе которых с космодрома Плесецк в Архангельской области были проведены пуски межконтинентальных ракет по целям на полигоне Кура на Камчатке. Вчера президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с участниками учений. Адресатом сделанного им заявления явно были страны НАТО.
16: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси.
0: У военных экспертов остается много вопросов по поводу того, в какой степени в вышеупомянутых учениях участвовали вооруженные силы Беларуси. Но в Беларуси эти учения освещались довольно активно, а авторитарный лидер страны Александр Лукашенко заявил, среди прочего, что Запад готовит информационный фон для нападения на Россию и Беларусь.
17: Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Меня еще настораживает то, что они начали очень интенсивно кричать о том, что завтра Россия на них нападет. Они как будто готовят, информационно готовят атаку на нас. Это меня настораживает.
0: Главы министерств иностранных дел государств-членов НАТО провели двухдневное совещание Североатлантического совета в шведском городе Хельсингборг, чтобы завершить подготовку к саммиту НАТО. Он состоится в июле в Анкаре. Комментируя угрозы в адрес европейских стран Альянса, звучащие из Москвы и Минска, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообещал жесткий ответ тем, кто попытается напасть на любую из стран Союза.
18: Пусть ни у кого не будет сомнений, наша способность и решимость защищать каждого союзника абсолютны. Если кто-то окажется настолько безрассудным, что нападет, ответ будет разрушительным.
0: Вы слушаете «Время свободы». В Москве на конференции под названием «Банкротство физических лиц. Новые реалии» была представлена статистика банкротств российских граждан за первый квартал. Эта статистика фиксирует резкий рост банкротств физических лиц. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
19: С января по март включительно процедуру личного банкротства в России прошли 137,5 тысяч человек. Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого 2025 года. Общее число банкротов достигло в стране 2 миллионов 220 тысяч. Причем 7,5 тысяч за 10 с небольшим лет существования процедуры прошли ее дважды. А около полусотни россиян умудрились обанкротиться трижды, что, надо сказать, совсем непросто, поскольку между двумя банкротствами должно пройти не менее 5 лет. Женщины признаются финансово несостоятельными чаще, их доля 56%. Тут можно, конечно, фантазировать, что женщины более ответственно относятся к тому, чтобы обеспечивать семью, залезают в долги, чтобы прокормить детей. Но, во-первых, женщин в России в принципе больше, чем мужчин. И эта диспропорция с каждым месяцем войны только растет. А во-вторых, мужчины гораздо чаще женщин решают проблему долгов, подписав контракт, после чего и доходы у них растут, и по долгам платить не нужно. Они получают отсрочку по обслуживанию кредитов. Живут, правда, недолго. Любопытен и возрастной срез. Почти половина банкротов, 47%, это миллениалы. Поколение, родившееся между 81 и 96 годами прошлого века. На втором месте, но почти с двукратным отставанием, 26%, предыдущее поколение X. Самые старшие представители которого уже разменяли седьмой десяток, поскольку в эту группу включаются те, кто родились начиная с 1965 года. То есть на эти два поколения приходится 3/4 банкротств. И объясняется это просто. К ним относятся люди 30-60 лет, то есть самые экономически активные возраста. Более старшие, бумеры, банкротятся реже всех. На них приходится всего 7% случаев. Зато зумеры, большинство которых родилось уже в 21 веке, стремительно наращивают свою долю среди банкротов. Год назад их было всего 15%, теперь уже 20%. И это связано с активной кампанией российских банков, направленной на выдачу кредитов и кредитных карт молодым людям с чистыми кредитными историями. Более старшие поколения уже и так в долгах, а Банк России постоянно снижает лимиты на выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Теперь о совсем неприятном. За год в России резко в 2,5 раза участились случаи, когда суды по банкротству отказывали несостоятельным гражданам в списании долгов. Основанием отказа, как правило, служит выявление скрытых доходов заемщиков. Охотятся сейчас на эти самые скрытые доходы все, кому не лень, включая налоговые органы, которые, не щадя живота своего, обеляют российскую экономику. На платежеспособности россиян все это и рост числа банкротов, которым кредит взять крайне сложно, и охота государственные доходы, которые оно считает теневыми, сказывается не лучшим образом. А поскольку правительство недавно назначило спрос со стороны населения одним из главных источников роста экономики, то и у экономики перспективы явно не улучшаются.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 22 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Москве и других регионах России в последние дни были задержаны муфтии и исламские ученые. В частности, задержан муфтий Мордовии Раиль Асаинов, муфтий северо-западных регионов России Мухаммад Хини, бывший муфтий Карелии, проповедник мечети Южного Бутова Висам Али Бардвил, а также преподаватель медресе и сотрудник Саратовского духовного управления Нидан Аль-Хих. Примечательно, что все задержанные так или иначе связаны с духовным управлением мусульман России или Советом муфтиев, который возглавляет Равиль Гайнуддин. Журналисты обратили также внимание на то, что о задержаниях первым начал писать в своем телеграм-канале провластный российский религиовед Роман Силантьев. Автор телеграм-канала «Нерусский» Ренат Мухаметов подтверждает версию о том, что происходящее напрямую связано с давлением российских властей на структуру муфтия Равиля Гайнуддина, которые в целом поддерживают Кремль, но выступают против ряда начинаний силовых структур России.
10: Даже если эти дела формально и разные, и обвинения будут предъявлены разные, но понятно, что все политически они между собой связаны. И связаны они тем, что это все люди из одной организации. И, по сути, они просто как инструмент, а не повод. А это обвинение руководству Совета муфтиев России и Духовного управления Российской Федерации. Совершенно это очевидно. И, в принципе, те люди, которые много лет возглавляют кампанию и борьбу с структурами Гайнуддина, вот их как бы рупор Роман Силантьев, такой известный вот деятель, географ по образованию, называющийся религиоведом, он прямо написал, что работают по гайнуддиновцам, что все это будет продолжаться. То есть он, собственно, ничего не отрицает. Все это имеет общий корень, и цель – это руководство Совета муфтиев России. Понятно, что Совет муфтиев – это тоже такая структура неформально, как бы в систему государства. Формально это, конечно, религиозная, по сути, общественная организация. Поскольку эта структура возникла в 90-е годы, причем возникла по собственной инициативе в результате некого процесса бунта нового молодого духовенства против старого такого советской религиозной бюрократии, ну, было понятно давно уже, что после 2022 года, февраля 2022 года, что будущего у Совета муфтиев в таком виде нет. Просто не остается некого пространства, какого-то политического люфта для их существования. Формально, ну, были вопросы там, когда духовное управление вот Гайнуддина выступило против, например, попытки со стороны силовиков и особенно главы Следственного комитета Бастрыкина запретить никабы. Проблема была в том, что помимо этих вуалей, там в законах, которые вносились в Госдуму, там уже явно маячила уже попытка запретить уже не только вуали, а уже и просто платки обычные, то, что хиджабами называют. Или недавний повод, вот Гайнуддин резко выступил против законопроекта, тоже уже внесенного в Госдуму, о запрете коллективных молитв в жилых помещениях. Их как бы попытки заступаться за мигрантов, попытки отстоять в последнее время появившиеся в достаточно большом количестве исламские культурные центры, структуры Гайнутдинова, в общем, вот они пытались как-то осторожно все это отстаивать, как бы говорить, что это нехорошо, не нужно, зачем это как бы вот людей настраивать против себя. При этом как бы и духовное управление, все вот эти гайнутдиновские, они точно так же, как все остальные духовные управления, которые с ними борются, они все поддерживают то, что происходит в Украине, активно там проводят все мероприятия, сборы, волонтерствуют.
0: Мнение автора телеграм-канала «Нерусский» Рената Мухаметова. Фрагмент его интервью в программе «Настоящее время. Азия». Время свободы. Министерство иностранных дел Кубы назвало нелегитимными и незаконными обвинения в убийстве американских граждан, которые Министерство юстиции США выдвинуло против бывшего президента Кубы Рауля Кастро. С критикой этих обвинений выступили также Россия и Китай. Между тем, несмотря на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что он сейчас не видит необходимости в военной эскалации против Кубы, госсекретарь США Марк Рубио в своем комментарии подчеркнул, что режим на Кубе продолжает представлять собой угрозу национальной безопасности Америки и что он сомневается в том, что с этим режимом удастся договориться мирным путем.
20: Куба не только располагает вооружением, приобретенным у России и Китая за последние годы, но и предоставляет свою территорию для деятельности российских и китайских разведывательных служб. По этой причине Куба на протяжении многих лет рассматривается как угроза национальной безопасности Соединенных Штатов. Кроме того, Куба остается одним из ключевых спонсоров терроризма в регионе. Достаточно вспомнить вооруженные группировки, действовавшие в Колумбии и дестабилизировавшие страну в течение многих лет при поддержке существующего на Кубе режима. Все это лишь подтверждает, что Куба продолжает представлять угрозу национальной безопасности США. Еще одной серьезной угрозой является несостоявшееся государство, всего в 90 милях от американского побережья, управляемое союзниками наших геополитических противников. Президент всегда отдает предпочтение мирному урегулированию и дипломатическим переговорам. Это остается нашей приоритетной позицией и в отношении Кубы. Однако, если говорить откровенно, учитывая, с кем нам приходится иметь дело сегодня, вероятность достижения такого соглашения невелика.
0: Это был госсекретарь США Марко Рубио. На вопрос журналистов о том, собирается ли американская администрация доставить Рауля Кастро в США для предъявления обвинений, Рубио ответил, цитата по сайту BBC, «Я не собираюсь говорить о том, как мы собираемся доставить его сюда. Если бы мы пытались доставить его сюда, зачем бы я стал рассказывать прессе о наших планах?» Конец цитаты. Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что США, цитата, ожидают, что Рауль Кастро появится там по собственной воле или иным образом. Вы слушаете «Время свободы». Власти Ирана опровергают заявление представителей американской администрации, включая президента Трампа, о том, что в ходе переговоров о прекращении войны между США и Ираном достигнут прорыв, и продолжают выдвигать все новые условия заключения мирного соглашения, включая контроль над водами Ормузского пролива. Между тем, игроки сборной Ирана по футболу вчера были замечены у посольства США в Анкаре, где они, по-видимому, получали американские визы для участия в чемпионате мира по футболу в Северной Америке, причем все три игры иранской команды в отборочной группе пройдут именно в США. Чемпионат начнется 11 июня. А два дня назад в Иране состоялись проводы иранских футболистов, которые больше напоминали проводы солдат на войну. Присутствовавшие распевали песни со словами «Пусть наши ракеты и дроны поразят сердце Тель-Авива», скандировали «Смерть Америке» и «Смерть Израилю», а с напутственным словом к спортсменам обратился Хосейн Йекта, высокопоставленный командир корпуса стражи исламской революции, член ополчения Басидж, известный своей ролью вербовщика и идеолога. Мы идем туда, где каждое касание мяча, каждый шаг на футбольном поле похож на битву нашего народа. Ребята из нашей национальной команды едут в зону войны. Эти ребята хотят играть в память о тех, кто управлял установками ПВО и запускал ракеты. Кубок мира в этот раз отличается от всех остальных. так же, как наши бойцы охраняют ворота Ормузского пролива, так же, как они блокируют Ормузский пролив, наши ребята поедут туда и, иншалла, смогут защитить свои ворота. Они едут на кубок, чтобы покончить со всем этим раз и навсегда. Это стоит увидеть. Они вселят такое чувство горя в сердце Трампа и сердца предателей, продавших свою страну, что для каждого это станет заслуживающим внимания представлением. Это было заявление высокопоставленного командира корпуса стражи исламской революции Хосейна Йекты на проводах футболистов сборной Ирана на чемпионат мира по футболу. Откровенно говоря, Дональд Трамп никогда не был замечен в особом пристрастии к виду спорта, который в Америке называют сокер. Он заявил недавно, что не против приезда сборной Ирана, поскольку этого хочет президент ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп назвал потрясающим парнем. При этом, как стало известно, ФИФА намерена запретить болельщикам вывешивать во время матчей государственный флаг Ирана, существовавший в этой стране до исламской революции 1979 года. Тогда в центре иранского флага изображался лев. Пятница, рубрика «Книга недели». Парижское издание «Имка Пресс» совместно с продюсерским центром «Пари Кэмп» выпустило сборник «Поэты время». О книге недели рассказывает Иван Толстой.
2: Ничего нет более естественного, чем русская поэзия в Париже. Это ее родной дом. Если Берлин был мачехой российских городов, то Париж – поэтическая мать. Традиции печатания русских стихов в Париже давние и почтенные. Еще до революции 1917 года здесь выходили сборники Николая Гумилева, Константина Бальмонта, Ильи Эренбурга, а уж в эпоху первой волны эмиграции напечататься в Париже стремились все. И издательство «Имка Пресс», подчеркивая значение поэтического вклада в дело зарубежья, организовало серию «Русские поэты», где перед самой Второй мировой увидели свет книги Георгия Адамовича, Вячеслава Иванова, Александра Гингера, Довида Кнута, Бориса Поплавского, Юрия Торпиана, Зинаиды Гиппиус. Сразу после войны издание поэтических сборников было подхвачено активнейшей Ириной Яссен, переместившейся в Нью-Йорк, но отдавшей Парижу дань и основавшей здесь стихотворное издательство «Рифма». Коллекционеры сохранили вышедшие здесь книги Анатолия Штейгера, Тамары Величковской, Аглаиды Шиманской, Виктора Мамченко, Антонина Ладинского, самой Ирины Яссен и других. Примерной редкостью считается 45-страничный сборник Владимира Набокова «Стихотворение» 1952 года, наломкой, рассыпающейся от перелистывания бумаги. Третья волна эмиграции также имела своих активистов. Поэт и переводчик Василий Битаки не успел приехать в Париж, как в 1974 году первым делом основал издательство «Ритм», выпуская не только оказавшихся в эмиграции авторов Виолетту Иверни или свои стихи, но и тех, кто еще оставался в Советском Союзе – Елену Игнатову, Лину Костенко, Виктора Кривулина. Издательство «Имка Пресс» в те же годы предложило издателям серию сборников русских классиков, либо запрещенных, либо труднодоступных в СССР. Георгия Иванова, Николая Гумилева, Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Зинаиды Гиппиус, Сергея Клычкова. Концепция серии – выпускать покойных авторов. Лежащий теперь на столе сборник «Поэты время» 2026 года выходит не просто в другое историческое время, но, кажется, и на другой планете. У его участников, в отличие от предыдущих поколений, есть отличный читательский опыт. Они не просто сами попали в зарубежье, но имели возможность прочесть о прежних волнах изгнанников целую библиотеку литературы. Никому из них не нужно объяснять, как горек хлеб чужбины и какова разоблаченная морока тоски по родине. У сегодняшнего поэта эти знания в крови, так же, как в крови и собственный опыт еще недавнего свободного говорения, вдруг оборвавшегося войной. Подобная двойная оптика обещает поэтической речи особый ракурс. Составитель сборника Дмитрий Макаров, недавний петербуржец и москвич, так видит свою задачу. Здесь под одной обложкой собраны стихи восьми авторов с разными судьбами и поэтиками, по-разному звучащими голосами, пишет он. Их объединяет то, что все они в 24-25 годах участвовали в проекте «Поэт и время», где слово «поэт» пишется с большой буквы, а «время» с маленькой. В легендарном книжном магазине парижского издательства «Имка Пресс» среди зеленых стеллажей современные поэты говорили, что бывает не так уж часто, не только о себе, но и о других, об авторах, которые важны для них. Рассуждение о времени – одна из главных тем поэзии на протяжении всего ее существования. А уж последние несколько лет чума и война заставляют чуть не ежедневно проводить параллели с событиями столетней давности и заново обращаться к классике. Шутки про то, как надоело жить в исторических событиях, звучат с пугающей частотой. Сегодня поэзия, продолжает Дмитрий Макаров, как никогда реагирует на происходящее в социальных сетях, ставших, по сути, главным издательством русской поэзии. В книгу вошли стихи Марии Степановой, Дмитрия Веденяпина, Анны Аркатовой, Глеба Шульпякова, Наума Блика, Вадика Королева, Валентины Фехтер и составителя сборника Дмитрия Макарова. Здесь есть и те, отмечает составитель, кого можно назвать живыми классиками, награжденные многими премиями известные поэты, и авторы молодые, работающие не только в поэзии, но и в театре, и на эстраде. Большинство текстов создано в последние 3 года. Нужно ли говорить, какие события в них отразились? Наверное, читателю 26-го года и так все будет ясно. А если попадется на глаза любителю поэзии, скажем, 22-го столетия, то пусть он или она прочтут ее, не оглядываясь назад, но соизмеряя с этими стихами свою эпоху. И дай бог, чтобы многое показалось им в этих строчках печальным преувеличением, пишет Дмитрий Макаров. Возобновляя с этого года имковскую серию 80-х, избранная поэзия будет печатать произведения живущих сегодня поэтов. В ближайшее время появятся книги Марии Степановой, Дмитрия Веденяпина, Полины Борсковой.
0: Выпущенный издательством «Имка Пресс» сборник «Поэт и время» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Косторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
21: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
22: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
23: Был такой грех.
22: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
24: Свобода – это возможность выбора.
25: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы и почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы, и если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
26: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста и чтобы на его место был назначен новый. И, наконец, вот это вот новый, причем вопреки ожиданиям выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел совет директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из-за этого в отставку, вот работал в финансах много лет, и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента. Он консервативный, экономически консервативный республиканец.
4: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
26: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, Центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка – это то, что работает в период кризиса, что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
4: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции, и Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Пауэллом.
26: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию. Но он победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
25: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, и система понижала ставку, но слишком медленно, и поэтому он кличку ему дал «Слишком медленно Пауэлл».
26: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить: да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки. Но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
25: Но она, Трамп, наверное, уже
26: выросла в апреле.
25: Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ней с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
26: Логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми он находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
25: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
26: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров. И есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти потому, что в условиях неопределенности все эти люди – это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам. Они все-таки хотят, чтобы был, ну, не то что какой-то консенсус, они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, и тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция, и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка и чего-то от него требовать.
25: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
26: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он, в сущности, с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, который назначил Трамп, Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимой от нее. Они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы Центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют. Нельзя сказать, что это прямо совсем... Это стройная теория, это некоторая точка зрения.
25: Хорошо, вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
26: Он не сможет ничего сделать резко, вы правильно сказали, там комитет, не факт даже, что он сразу-то сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8, а это почти вдвое выше цели. И
25: это из-за того, из-за войны системы. Это из-за войны в Иране. Повышение цен на нефть.
26: Трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей. Но и эти показатели высокие. Да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то. Может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, отворш требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Уорша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация из председателя Федеральной резервной системы и с публикой, и с президентом. Вот, мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит

0: чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта ВОЖ не сможет. Там ни экономистов, которые это бы хотели сделать, нет, ни силы, которая их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 процентных пункта, даже на 0,75 процентных пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижение на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный ВОЖ вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для ОРШа сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
1: Хорошо. У меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
0: Конечно, для тех, кто, не отрываясь, следит за этим процессом. Он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
1: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
0: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая и беспартийная, и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами. То есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату. Там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд, суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад, специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карты в Вирджинии и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще не кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
1: А почему вы говорите, что как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды... Вирджиния же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил

0: суд по процедурным вопросам, и все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
1: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это в сущности еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок, они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд, и специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. Этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика джерримандеринга, пенариских кругов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да? То есть если у тебя там... вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, это значит, твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь. То есть... И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
0: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
1: хороший пример.
0: Недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно.
1: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ. Вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
0: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения джерримандеринга плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократа или республиканца, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
1: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% это дает демократам так грубая прикидка примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9, это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Кон, что вот если бы преимущество в опросах было бы 2-3%, может быть даже 4, то тогда это было бы плюс 15 у демократов в голосах, и вот тогда вот 9 перенарезанных, это может получиться, может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть, на самом деле, плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 2024 году. Они довольно сильно выиграли голосование. Вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3%. И получили Палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
0: Хорошо. Мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Они приняли решение заколебать нас своими атаками.
8: Пятый год войны ставит Путина перед сложным выбором – умерить аппетиты или заставить Россию работать на войну. Деньги больше не приносят военных успехов, говорят аналитики Рераша.
9: А кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
8: Сторонники войны хотят победу и прямо сейчас. Но Минобороны показывает ее только на бумаге. Сможет ли Путин предложить им достижимую цель?
10: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим о сложном выборе для российской системы в обозримом будущем. Однако будущего у системы может и не быть, так говорит в верстке один из сотрудников администрации президента. Общее настроение депрессивное, а конкретных планов нет.
11: Но все не так страшно, говорит источник, как пишут западные аналитики. Ведь оптимизм излучает и Владимир Путин.
12: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто.
11: Однако британский международный институт стратегических исследований, анализируя экономику России, приходит к выводу, что в ближайшем времени Владимиру Путину придется либо корректировать военные планы, либо тратить на войну все оставшиеся силы. Однако даже ярые сторонники этой войны не уверены, что эти силы есть в запасе.
13: Война против Украины спустя 4 года все сильнее бьет по самой России. Украинские дроны активно атакуют нефтяную инфраструктуру. Повреждены 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Зет-блогеры снова спорят о провалах, а риторика об успешном использовании ВСУ дронов добралась и до федеральных каналов.
7: Они приняли решение заколебать нас своими атаками и, честно говоря, предпринимают усилия. Довольно успешные.
13: И действительно, за последние месяцы украинские беспилотники атаковали крупнейшие российские нефтеперерабатывающие заводы. Под удары попали объекты от юга России до Поволжья. Эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин говорит уже о системном давлении на инфраструктуру.
14: Эффективность повышается. Если раньше, попали, не попали, иногда попали в какую-то одну установку, а весь остальной завод работает и работает. Или ущерб причинен небольшой, и за 2 недели устраняется этот ущерб. А сейчас, я смотрю, попадают по таким установкам, например, на Рязанском заводе, в принципе, мощность завода, она урезана наполовину. А пока будут устранять неприятные последствия на оставшейся на половине, то завод просто на какое-то время прекратит работу.
13: На этом фоне меняется тон внутри российской провоенной среды. Часть зет-блогеров уже исходит только из 2 вариантов развития событий.
15: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
13: Затяжная война без понятного финала начинает восприниматься как тупик. Но почти всегда все скатывается в критику управления и проблемы на местах.
16: Согласитесь, когда в Туапсе местное начальство устанавливает боны против разлива нефти только после того, как нефть разлилась, о чем тут говорить? Это что, эффективное управление?
13: Внутри Z-среды усиливается недоверие к официальным сводкам. Военные блогеры все чаще обвиняют Минобороны в преувеличенных, либо вовсе фейковых успехах. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
9: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, а кто сочиняет эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
13: История с якобы захваченными населенными пунктами, которые потом приходится штурмовать заново, становится отдельным предметом раздражения.
17: Также наши войска освободили вчера малую Токмачку рядом с Ореховым. Сегодня министр обороны поздравил части, которые в этом участвовали. Также мы давим в районе Малой Токмачки. Есть подвижение боя в районе Малой Токмачки, в районе Орехова, а также идут бои в районе Малой Токмачки.
11: Но сможет ли Кремль сформулировать для сторонников войны достижимые цели? Мы спросим у военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
11: Летняя кампания начинается столь же невнятно, как завершилась зимне-весенняя. Так пишет из тюрьмы Игорь Гиркин. По его словам, тени толкай туда-сюда не приведет к захвату всего Донбасса. А какие, на ваш взгляд, достижимые цели Путин может поставить на грядущее лето перед своими военными?
18: Они, несомненно, что проявляются в текущей активности российской армии, которая сконцентрирована на захвате Славянска в первую очередь. И, в принципе, прошивая лбом многочисленные линии украинской обороны, российская армия дошла сейчас к Славянску на расстояние, ну, примерно 12 километров по прямой, либо порядка 10 километров, 12, если учитывать со стороны вновь появившегося, вроде бы, во всяком случае, по вялым отчетам российских военкоров, плацдарма через Северский Донец. Вот, таким образом, в принципе, как бы захват Славянска для Путина явная идея фикс, и далее, видимо, даже более важно, чем захват более крупного соседнего Краматорска и вообще всей остальной территории Донецкой области, остающейся под контролем Киева. Вот, поэтому как бы, я думаю, что ну, к осени в Славянске будут уже вестись бои, скорее всего.
11: А есть ли в заявлениях или действиях военного руководства России хоть какие-то намеки о сокращении военных планов или хотя бы что на том же Славянске Путин остановится?
18: Нет.
11: То есть, а какие, есть ли какое-то понимание, сколько сил они готовы на это потратить?
18: Ну, очевидно, что на это будут потрачены и тратятся все поступающие резервы, которые удается мобилизовать. Вот. Но все, но не все, потому что есть еще несколько зон активности российской армии, где она пытается продвинуться вперед, идут тяжелые бои. Это в первую очередь территория Сумской области, где российская армия перешла границу примерно на 25 участках. Это территория южнее захваченного Россией Волчанска в Харьковской области, где российская армия очень медленно, но продвигается. Вот. Ну и, соответственно, как бы идут тяжелые бои юго-восточнее Купинска за там плацдармы, которые остаются у Украины на восточном берегу Оскола. Так что есть несколько зон, да, и российская армия медленно, но движется все-таки от Гуляйполя на запад, обходя ту самую Малую Токмачку и, так сказать, стремясь зайти в тыл города Орехово. Вот, так что есть несколько участков, достаточно приоритетных для российской армии. Славянск из них выделяется наибольшей активностью. По некоторым источникам туда переведены большинство таких относительно свободных команд дронщиков из России вот, для обеспечения прорыва. И шаг за шагом, но Россия продвигается там.
11: Ну вот, несмотря на это продвижение шаг за шагом, многие сторонники войны, многие военные блогеры пишут и описывают эту ситуацию словосочетанием «тупик» и «кризисом управления». Вот согласны ли вы, что дело в управлении, почему Россия продвигается так медленно? Или есть какие-то факторы, которые Кремлю абсолютно не подчиняются?
18: Ну, я не понимаю, что они имеют в виду под кризисом управления, поскольку как бы, армия действует и так-то ну, что-то происходит. Вот, есть проблема в ближнем тылу армейском на глубину 20-30 километров в связи с активизацией украинских дронов, скажем так, увеличение их дальности ФПВ-дронов и появление дронов, действующих на глубину больше, чуть больше или больше до 150 километров, то есть среднего радиуса действия, которое удачно бьют по российской логистике и российским ну, замеченным военным целям. Вот, в этом плане для некоторых подразделений, особенно на Запорожском фронте, возможно, действительно наступил кризис управления. Но в целом как бы российская армия, к сожалению, демонстрирует наступательный потенциал. И тут как бы расслабляться, ожидать так сказать, прекращения ее активности, опираясь только на заявления военкоров, мне кажется, неверно. Более того, опасным, поскольку это расслабляет тех, кто противодействует российской армии.
11: В этой ситуации нужен ли российской армии какой-то дополнительный рывок, если они продвигаются стабильно? Достаточно ли Путину просто оставить все как есть и пусть дальше все продвигается медленно-медленно?
18: Но стабильность продвижения российской армии во многом обусловлена тем, насколько украинская армия перебрасывает свои ударные подразделения, там штурмовые полки, насколько эффективно их пополняет эти полки после неизбежных потерь. В этом плане, вот, пример Купинска, отбитого в прошлом году, весьма показателен. Пока каким-то причинам украинское военное руководство сосредоточено на том, чтобы использовать эти штурмовые части, прежде всего вдоль берега Днепра, отбивая вот, прибрежный район. Зачем это надо, мне не очень понятно, но как бы эти части в основном действуют там, либо на более польском направлении, где они практически еженедельно переходят в глубокие контратаки, прерывают российскую оборону на том или ином участке, какое-то значительное, но потом как бы откатываются. И, наконец, третья их зона применения сейчас – это территория Днепропетровской области, ее самый юго-восточный угол, вот, где по более понятным политическим причинам, видимо, в ожидании каких-то переговоров, этапов переговоров, Украина стремится зачистить территорию Днепропетровской области от российских войск, вот, и уже там в течение полугода там ведет довольно активное действие, в том числе наступательное. Вот, поэтому, видимо, для просто Киева Славянск не является приоритетом, поэтому как бы российская армия там наступает успешнее, чем как бы, в Запорожской области.
11: Спасибо вам большое, Николай. Военный аналитик Николай Митрохин был с нами в эфире и объяснял, как продвигается российская армия, какими темпами. И мы тут плавно переходим как раз к тупиковой точке, откуда начинается развилка. Бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Голд-Дэвис анализирует военное и экономическое положение России. И приходит он к выводу, что у управления России оно стоит перед выбором. Снижать свои военные амбиции или переходить к принудительным мерам в экономике. Вот что же, возможно, толкает Владимира Путина ко второму варианту, мы об этом расскажем вам в нашем материале.
19: В России замедляются темпы набора военных по контракту. В первом квартале 2026 года российская армия каждый день пополнялась примерно на 800 тысяч человек. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, обратил внимание экономист, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Он проанализировал данные по выплатам военным в государственном и региональных бюджетах, а также официальные заявления российских чиновников. При этом выплаты контрактникам только растут. В марте средний размер выплат достиг нового исторического максимума в 1 миллион 470 тысяч рублей. Медианный показатель чуть выше – 1 миллион 550 тысяч.
20: Можно с уверенностью заключить, что набор военных идет не по плану и что замедление не является результатом снижения целевых показателей, установленных Министерством обороны.
19: Коммерческая модель пополнения армии дает сбой с конца 2025 года, отмечают исследователи проекта «Рираша». Власти все чаще прибегают к скрытому принуждению. Усилилось давление на заключенных, задержанных, студентов, срочников, региональные администрации и бизнес. Полиция платит бонусы за уговоренных новобранцам, а вузам фактически ставят план по набору контрактников среди студентов. Исследователи констатируют, у россиян изменилось восприятие самой сделки. Если раньше многие верили, что контракт с Минобороны – это максимум на год, а война скоро закончится, то теперь стало понятно, участие в войне фактически бессрочное, а вероятность погибнуть или получить тяжелое ранение резко возрастает.
20: Несмотря на усилия пропаганды, в обществе существенно ухудшился образ как самой войны, так и ее участников. Высокие выплаты и отсутствие вертикального контроля привели в войсках к формированию системы коррупции и внутреннего насилия, которая воспринимается как крайне несправедливая и девальвирует потенциальные выгоды контракта. Информация о поборах, ямах, мясных штурмах и обнулениях стала достоянием общества, в котором к тому же сложилось крайне неоднозначное отношение к участникам войны. Они вызывают скорее настороженность и неприязнь. Люди сторонятся их, а работодатели стараются избегать.
19: Экономические проблемы из-за войны с Украиной фактически признал и Владимир Путин. Раздутые военные бюджеты вытесняют ресурсы из потребительского сектора. Малый и средний бизнес жалуются не только на высокие налоги, но и кадровый голод. Не в восторге провоенные комментаторы. Так футуролог Максим Калашников уверен.
21: Экономический кризис, вызванный затяжной войной, он продолжается. Я говорил и говорю, что переход войны вот из блица такого малокровного, а то и бескровного, именно в затяжную такую позиционную бойню, это уже было, так сказать, заведомо проигрышно для нас. Это проигрыш для Российской Федерации. Ну, резервов, конечно, ресурсов хватило надолго, до 4 года, но ничто ведь не вечно, правда? Любые ресурсы, в конце концов, исчерпываются, если они нерационально используются. Вот. И уже понятно, что, как мы уже говорили, нужны будут решения. Иногда непростые. Вот. Ну что ж, посмотрим. Все многое зависит от, так сказать, неких и внешних факторов, Вот я на этот момент я снимаю, не знаю, даст ли нам Китай кредит межгосударства, где-то миллиардов 100-150 долларов. Ну, вот, то, что если даст, это продление войны. Не даст, ну, как говорится, ситуация будет только усугубляться.
19: О том, что нынешняя модель ведения войны становится для России экономически все менее устойчивой, пишет и Найджел Гол Дэвис, старший научный сотрудник по России и Евразии Лондонского международного института стратегических исследований. Он сравнивает эту модель с военно-экономическим устройством в СССР времен Холодной войны. Кремлю приходится покупать ресурсы для войны по рыночным правилам, платить высокие зарплаты военным и работникам оборонных заводов, повышать выплаты контрактникам и занимать деньги для покрытия дефицита бюджета. Но долго это держаться не может.
20: Кремлю вскоре придется сделать фундаментальный выбор: либо резко повысить свои требования к экономике и обществу, либо сократить свои военные планы.
19: Для продолжения войны, как пишут исследователи, российские власти будут вынуждены пойти на непопулярные меры. Новая мобилизация, закрытие границ, отмена оставшихся гражданских свобод и переход к командной экономике советского типа.
11: И есть ли в России предпосылки к такому решению, мы спросим у доктора экономических наук Игоря Липсица. Игорь Владимирович, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
11: Есть ли сейчас в России предпосылки к возвращению к командной экономике, как это называет эксперт?
0: Ну, предпосылка номер один – это война. И предпосылка номер два – экономический кризис. Две серьезные предпосылки. Но, знаете, из предпосылок же не следует обязательная успешность этого перехода. Да? То есть, может быть, кто-то об этом и мечтает, кто-то и бы хотел это сделать, но, во-первых, это крайне сделать трудно, во-вторых, совершенно непонятно, будут ли какие-то результаты лучше, чем сейчас. Это же вопрос тоже отдельный. Значит, мечтать я, конечно, могу о плановой командной экономике, но это же довольно сложная система. И реализовать ее практически в таком виде, как она была в Советском Союзе, в нынешней рыночной экономике очень трудно. Надо тогда, чтобы российская экономика перестала быть рыночной. Надо ликвидировать полностью частную собственность, все национализировать, все сделать государственным, чтобы все можно было управлять государственными указами, государственными планами, государственными директивами. Тогда еще можно пытаться сделать какую-то экономику. А если ты будешь с одной стороны пытаться делать командную экономику, а с другой стороны у тебя остаются какие-то частные собственники, то из этого ничего хорошего не выйдет, это будет полный раскардаш, и только потеряны деньги, и бесполезно будет это все усилие. Напоминаю, что Советский Союз конфисковал всю собственность у частных собственников, создал так называемую единую народно-хозяйственную собственность, ею пытался управлять. Управлял плохо, управлял бездарно, разрушил страну, потерял ресурсы, и в конце концов Советский Союз из-за этого рухнул. Но, по крайней мере, была некая понятная логика. Все государственное, управляя всем государством, как государственный орган. А когда у тебя частные компании, то это, конечно, безобразие, тогда и так управлять нельзя. Так что, чтобы перейти к вот этой самой командной системе, надо обнулить все результаты реформ 90-х годов, опять восстановить народно-хозяйственную собственность, национализировать всю собственность, выгнать всех олигархов, лишить всех частных собственников всего, что у них есть, и тогда управлять государственной собственностью по модели СССР. Другое дело, что не получится, но можно по подлинне пытаться.
11: Вот говоря про национализацию, Дума в первом чтении приняла ограничение для дел о приватизации. Если закон дойдет до Путина, он его подпишет, то по делам об экстремизме и коррупции государство сможет забирать имущество бессрочно. Это признак возвращения в эту систему или все-таки эта система абсолютно какая-то мистификация и западные эксперты себе придумали, что Путин, возможно, такое рассматривает?
0: Нет, они не придумывают, они рассматривают теоретически возможные концепции. Насколько они реализуются в практике российской, мы сказать не можем. Но законодательно они, в принципе, возможны. Потому что сейчас, с одной стороны, вроде как бы сделали поблажку большому бизнесу, ввели срок давности по делам о приватизации, 10 лет с момента совершения акта приватизации, 3 года с момента, когда это стало известно органам следствия. Такая тоже формулировка потрясающая. Но остался такой вариант, который очень сейчас активно используется как раз прокуратура, что активы являются стратегически значимыми, а собственник имеет там вид на жительство или гражданство другой страны, то есть он признается иностранцем, хотя его нельзя дискриминировать по российской конституции, но тем не менее признают иностранцем, а иностранец не имеет права контролировать стратегические активы. Под этим предлогом национализировать. Уже несколько таких историй было, в числе там с Домодедова и так далее. Так что в этом смысле вот теоретически возможность массовой национализации в России существует. Ну, может быть, там, кроме какой-то такой маленькой там кондитерской, моли маленького ресторана, но который никак не назовешь стратегическим. А так все крупное можно запросто отнять и сделать опять государственной собственностью.
11: Ну вот говоря про переход к плановой экономике, я подозреваю, что эксперт британский имел в виду, может быть, не абсолютно имел в виду переход к возвращению в Советский Союз, но там была формулировка «принудительные меры в экономике». Могут ли принудительные меры в экономике нести хоть какие-то положительные последствия, если все-таки Путин дойдет до них?
0: Ну, они уже существуют, на самом деле. Это же не конструкция какая-то такая теоретическая. На самом деле, когда началась война, уже ввели правило, что предприятие не может отказаться от гособоронзаказа. Это уголовная ответственность. И не может не выполнить гособоронзаказ. Это тоже уголовная ответственность. Это как раз и есть меры принудительного характера, которые уже действуют в экономике России. Так что в этом смысле уже частично это сделано. Насколько это будет широко, трудно сказать. Но, знаете, 2 года назад был такой любопытный факт. По регионам России разъезжал господин Патрушев, наверное, вам известный, да? Соратник Путина. И собирал он губернаторов, там, чиновников местных администраций, предпринимателей региональных, и всем говорил, что надо готовиться к переводу экономики на мобилизационные рельсы, и нужно разрабатывать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Что он под этим понимал, не очень понятно, но такие разговоры шли, такие разговоры происходили. Так что эта идея не такая уж совсем новая, что вот только что она прозвучала, мы с интересом обсуждаем, возможно, это невозможно. Очень, я понимаю, есть серьезная группа людей в власти, которые бы с удовольствием перегнали всю экономику как раз в это самое состояние мобилизованности, только государственный заказ, только все, что на войну. И обратите внимание, что Путин как раз именно об этом и сказал недавно. Он же сказал, выступая на одном из мероприятий, где он был, что вот надо, чтобы вся страна работала ради фронта, как в Великую Отечественную войну. Чтобы все люди, вся экономика работала на фронт. Ради фронта, во имя фронта. Ну вот как раз та самая история, которую мы обсуждаем, что уже практически президент говорит, что он, в общем, бы хотел, чтобы вся экономика была заточена только на войну, а все остальное, ну как уж получится.
11: Почему же тогда, на ваш взгляд, сторонники такой мобилизационной модели не побеждают? Почему Путин не слушает их и не переводит страну и экономику на военные рельсы мобилизационные?
0: Ну поймите, что вокруг него же есть какая-то определенная группа близких людей. А эти люди являются частными собственниками. Они как бы не очень готовы отдавать свою частную собственность во имя каких-то красивых идеологических концепций даже господина Путина. Так что тут есть некоторые ограничения, что называется, реформа породила людей, реформа породила богачей, богачи породили Путина, но вот теперь вот как бы бороться Путину с собственными сторонниками, с Ротенбергами и прочими довольно тяжело, а они как бы не очень, я думаю, будут рады отдавать свою частную собственность во имя великого дела победы над Украиной. Так что тут есть проблемы.
11: Мы в сюжете нашем заостряли внимание на проблемах, которые появляются из-за того, что российская армия нанимает за деньги военных. И аналитический центр Рераша по мотивам соцопросов приходит к выводу, что с осени 2024 года примерно россияне с низкими доходами снова отмечают, что их материальное положение становится хуже. И пишет эксперт, следы перераспределения доходов в пользу более бедных и депрессивных слоев населения больше не просматриваются. Почему, на ваш взгляд, гробовые больше не делают Россию богаче?
0: Во-первых, надо же сказать, что вот тут возникает любопытная история. Там контрактные деньги пытаются платить больше, а вот гробовые начали сокращать. Вот обратите внимание, что идет информация из России, что в ряде регионов очень заметно стали сокращать гробовые. И в этом смысле как бы вот такое ощущение, что вот тебя заманивает, а потом что с тобой случится, что ты получишь. Более того, накапливается негативный опыт у людей. Мне как раз женщина недавно об этом писала, что вот муж ушел, погиб, его обнулил командир, объявили его дезертиром, и она никакие деньги за него получить не может, даже толком похоронить не может. То есть накапливается этот опыт, что на самом деле как бы уже довольно часто государство пытается не заплатить деньги. И это уже вызывает как бы падение притока денег. Того, что было прежде, первый год войны, когда люди уходили на войну, и регионы, откуда люди массово уходили на войну, испытывали экономический подъем, как это было, например, в ТВ, такого теперь не происходит. Видимо, и приток стал меньше людей на контракты. И после контрактной выплаты тоже начинает не так хорошо поступать в регион. То есть вот этого эффекта долгосрочного благосостояния от того, что отправил мужа, брата, сына на войну, теперь уже не так похоже возникает.
11: Есть ли какие-то, может быть, сценарии у власти, как это менять? Или это просто объективная вещь и бесповоротная?
0: Ну, беда в том, что с деньгами становится плохо. Ну, вот просто же объективная реальность. Дефицит бюджета за 4 месяца почти 6 триллионов. Это уже очень много. И мы не знаем, какой он будет по итогам года. Там есть разные оценки, 12-18 триллионов. Мы не можем этого точно оценить, потому что мы не знаем, сколько Россия получит за счет повышения цен на нефть. Но не очень, судя по всему, много. Там оценки 3, ну 4, но, в общем, это не покроет весь дефицит. И поэтому, ну, как бы платить существенно больше тяжело. Ведь до последнего времени как бы выплаты очень многие вот этим контрактникам шли за счет региональных бюджетов. То есть федеральный центр платил, но еще очень много доплачивал регион. А у регионов такая тяжелая сейчас финансовая ситуация, они все в беде, в дефицитах. Они доплачивать не могут, и заставить их платить больше тоже не получится. У них просто физически нет денег на то, чтобы это делать. Поэтому вот как раз и возникает идея, что в такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением. Но, по-моему, он уже понял, что у него, что называется, любви с населением уже больше никогда не будет. Остается только насиловать население. Нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает. И он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные. Конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю. Но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
11: Игорь Владимирович, у нас около минуты остается. Тогда вот короткий вопрос под вывод. Неужели может случиться вообще, хотя бы в теории, в стране такая ситуация, когда денег больше не хватает для мотивации бюджетников и выплат?
0: Ну, тогда может быть разные вещи. Могут, конечно, напечатаны быть в огромном количестве пустые деньги. Еще больше, чем сейчас, могут быть наложены какие-то санкции, ограничения на сбережение населения. В такой ситуации уже могут быть абсолютно любые шаги.
11: Если можно хотя бы, может быть, 2-3 шага, чтобы примерно понимать, какие развилки.
0: Ну, например, смотрите, у нас, значит, в банках России лежат около 70 триллионов денег населения, сбережения, и более 60 триллионов – это сбережения предприятий. Можно их на время заморозить, лишить доступа, и эти деньги использовать, и проценты по ним не выплачивать, а использовать эти проценты, начисляемые банками, для финансирования дефицита бюджета. То есть деньги не будут конфискованы, но на некоторое количество лет ты лишишься к ним доступа, а доступ будет иметь только государство, оно будет за тебя получать проценты выплаты, обещая эти деньги вернуть когда-нибудь в будущем. Запросто можно это сделать.
11: Ну вот это как раз, наверное, тот сценарий, который больше всего обсуждался в интернете в последние недели, который пугал людей. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Экономист Игорь Липсиц был с нами в эфире и объяснял, перед какой развилкой стоит российская власть, что возможно делать с экономикой в той ситуации, которая случилась. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, что вы думаете, какую сторону выберет Владимир Путин, если он действительно стоит перед такой развилкой, и увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
11: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью нейробиолога Бена Райана. Как социальные сети меняют наш мозг? Чем похожи щенята и фейки в интернете? Почему мозгу нужны друзья? И зачем выключать уведомления на телефоне? Нейробиолог, приглашенный лектор Стэнфордского университета и популяризатор науки Бен Райан рассказывает о том, почему социальные сети вызывают одиночество, тревогу и депрессию, и как справиться с онлайн-зависимостью. С ним беседует Ксения Соколянская.
12: Бен, на вашей странице на сайте Стэнфорда сказано, что вы одинаково увлечены и своими научными исследованиями, и научпросветом в соцсетях. Я думаю, что можно смело сказать, сейчас вы один из самых известных в интернете нейроученых. Вопрос такой, существуют ли какие-то опасности для мозга, если человек проводит много времени онлайн, пусть даже с пользой и для благой цели?
13: Мы живем в мире, где любой человек может выложить видео. Кто угодно может в это втянуться. Вы выкладываете видео в Инстаграм или ТикТок, и вдруг ваше видео становится вирусным. Внезапно ваша нейронная сеть и ваш мозг концентрируются на этом захватывающем новом приключении. Это было интересно, это было весело. Как мне сделать это снова? И эти платформы прекрасно осведомлены, что это огромный всплеск дофамина. Я испытывал это, я видел, как это испытывают другие. В начале карьеры я мог опубликовать видео перед сном, а потом проснуться среди ночи, чтобы проверить телефон. Я не спал всю ночь, проверяя, как там видео. К счастью, я сильно дистанцировался от этого. И сейчас я буквально выложил видео прямо перед этим интервью, и мне все равно. Оно уже в сети, как пойдет, так пойдет. Потому что я научился дистанцироваться от этого. Это слишком затягивает, чтобы позволять себе слишком сильно переживать. Думаю, это интересный момент, потому что, как мне кажется, социальные сети, особенно TikTok, делают вот что. Они дают вам испытать это чувство в самом начале. Я заметил, что обычно первый пост, иногда второй или третий, который человек выкладывает, набирает непропорционально много просмотров. У тебя может быть всего 30 подписчиков, а видео набирает 180 тысяч просмотров. Думаю, они делают это специально, потому что хотят, чтобы вы испытали, каково это сделать виральное видео и получить этот всплеск публичности, и захотеть пережить это снова. Потому что в интересах TikTok и Instagram, чтобы создатели постоянно заполняли платформу контентом, и они могли на этом выигрывать. Так что есть такой аспект. Как нейроученый, я прекрасно отдаю себе отчет в своей зависимости от этих ощущений. И есть аспект самих соцсетей вообще и рисков, которые связаны с тем, что ими злоупотребляют подписчики. По работе мне приходится проводить много времени онлайн по многим причинам. И есть много исследований, показывающих, чем больше времени люди проводят онлайн, тем хуже они себя чувствуют. Но у них растут показатели депрессии, растет тревожность, и они на самом деле становятся более одинокими, несмотря на то, что мы называем это социальными сетями. Есть даже клинические исследования, где людям предлагали взять паузу от соцсетей, и когда они это делали, их тревожность снижалась, их депрессия становилась легче. У соцсетей есть много плюсов. Они позволяют нам быть на связи, получать информацию с невероятной скоростью. Но есть и много плохого, что с ними приходит. Я, как нейроученый, много думаю о таких вещах, но не уверен, что средний человек думает об этом так же, как я.
14: So, do you have any personal recipe of that balance?
12: Есть ли у вас личный рецепт баланса? Как вы используете свои научные знания, чтобы проводить здоровое количество времени в соцсетях во благо, но без всей этой тревожности и других побочных эффектов?
13: У меня полностью выключено уведомление. Я принял это решение уже очень давно и доволен. Сейчас у меня выключены все уведомления, кроме СМС и звонков, даже Snapchat, которым я пользуюсь в личной жизни, а не для работы.
15: Having no notifications is amazing because it allows me to be in full control of my attention and there's fewer.
13: Отсутствие уведомлений — это потрясающе, потому что это позволяет мне полностью контролировать внимание. Вы меньше отвлекаетесь из-за того, что какому-то человеку понравился ваш пост. Пропускаю ли я иногда что-то важное? Наверное, но лучше так, чем когда тобой полностью управляет лента обновлений. Еще одна вещь, которую все должны понимать: у каждого мозга есть склонность застревать в определенных поведенческих паттернах.
15: You know, basically addiction and to getting stuck in certain behavioral tendencies. There are certain ways that.
13: Существуют способы сделать систему вознаграждения максимально затягивающими. Это хорошо известно в психологии. Это может быть скроллинг в соцсетях или однорукий бандит в казино. Иногда ты получаешь вознаграждение, иногда нет. И самая затягивающая система — это так называемый режим переменного подкрепления. Сейчас я объясню. Существуют схемы с фиксированным соотношением. Ты получаешь награду каждый раз, когда совершаешь действие. Или каждые два, или каждые три раза. То есть у вознаграждения есть фиксированное расписание. Казино устроено не так, потому что это не самый затягивающий формат. Сильнее всего затягивает, когда это происходит случайно. Допустим, в среднем каждое десятое дергание рычага игрового автомата приносит награду, но не всегда именно десятое. Иногда ты выигрываешь, а потом дергаешь опять и неожиданно выигрываешь снова. Вау, это огромный сюрприз для мозга. Теперь ты точно сыграешь еще. Но для следующего выигрыша может понадобиться уже 20 попыток. Этот переменный график самый аддиктивный. И со скроллингом в соцсетях то же самое. Свайп. Обычное видео, еще свайп, что-то, что очень понравилось и чем хочется поделиться. Дальше опять несколько никаких видео, и так до следующего победителя. Мы застреваем в цикле переменного вознаграждения. Для создателей контента все еще хуже. Я могу выложить 20 видео, и только одно будет успешным. Я могу даже не понимать, почему именно оно, но знаю, чем больше я выкладываю, тем выше шанс снова испытать эти ощущения. Я уже говорил, что платформы подсаживают молодых авторов. Первое, второе, третье видео идет отлично, вы получаете свое вознаграждение. Гонитесь снова, выкладываете еще 5. Ни одно не заходит, выкладываете 6-е, куча просмотров, дофамин. Окей, хочу испытать это снова. Новое заходит опять, но в следующий раз понадобится сделать уже 40 видео. Контент-креаторам особенно тяжело в этой схеме переменного вознаграждения.
15: To answer your question that you posed a long time ago, the way I kind of prevent this for myself is I, like I said, I distance myself from the outcomes. My goal is to.
13: Отвечая на ваш вопрос, я стараюсь максимально дистанцировать себя от просмотров и результатов. Моя цель — просвещать публику. Я хочу приводить науку к людям. Конечно, обидно, когда я трачу 6 часов на подготовку 16-секундного ролика, все разжевываю, внимательно читаю исследования, стараюсь точно и увлекательно объяснить, потом выкладываю, а просмотров гораздо меньше, чем надеялся. Это разочаровывает. Но я не говорю себе, надо делать следующий ролик, чтобы он обязательно залетел. Моя миссия — просвещать, и я дистанцируюсь от эффекта вознаграждения и, надеюсь, уменьшаю дофаминовую погоню, чтобы создавать в комфортном для меня режиме, без потребности постить каждый день.
14: You know, we are just in the beginning of our conversation, and you have already repeated word dopamine for.
12: Только начали беседу, а вы уже несколько раз повторили слова «дофамин» и «награда». Существует мнение, что наш мозг на самом деле не стремится к состоянию счастья. Он хочет, чтобы мы выжили. Но когда вы говорите о вознаграждении, это значит, что мы все-таки ищем эти эмоции? Как это работает?
13: Дофамин — это нейромедиатор обучения. Мы часто думаем, что это чувство, которое возникает, например, на американских горках. Дофамин. Мы считаем, что это возбуждение, но это не совсем так. Дофамин выделяется, когда мы переживаем что-то приятное, но не для того, чтобы сказать «это классно», а чтобы помочь нам выучить это состояние и захотеть повторить его в будущем. Поэтому, говоря о дофамине и награде, я часто использую еще термин «подкрепление». И да, вы правы, мозг — орган, созданный, чтобы помогать нам выживать. И он помогает нам выживать, обучая нас тому, что нам полезно. Представим примитивную жизнь тысячелетия назад. Вы с другими людьми ищете еду или охотитесь. И вот вы находите лук со съедобными ягодами. Мозг выделяет массу дофамина. Это потрясающе, я нашел ягоды. Но цель мозга, чтобы вы запомнили обстоятельства. Где этот лук, как я сюда попал, с кем я был. Он поддерживает память, обучение, подкрепление. Потому что приятные вещи, вызывающие выброс дофамина, подкрепляющие, хочется повторить. Секс, например, приятен. Почему? Потому что он эволюционно выгоден. Важно, чтобы секс приносил удовольствие, чтобы мы размножались. Но есть вещи, не полезные для нас, которые обманывают дофаминовую систему, например, кокаин. Он напрямую вызывает вброс дофамина в мозге, сообщая: «Это хорошо, давай еще». Потому кокаин вызывает такую сильную зависимость. Он буквально говорит мозгу: «Продолжай». Похожий эффект и у социальных сетей. Свайпнули, увидели интересное видео, получили дофамин. Может быть, это что-то сексуальное, например, видео знакомого человека в купальнике. Мозг считает, что это социально значимая информация и сигнализирует. Это захватывает, оставайся, смотри, повтори позже. Итак, мы оказались в мире, где каждый раз, когда нам нечего делать, в очереди на кассе или ожидая врача, мы смотрим в телефон. We're standing at the cash register, we're waiting at the doctor's office, and what does everybody do when they're sitting there with nothing to do?
14: May I ask you, in terms of those reactions, could that type of content that you...
12: А может ли полезный контент, который делаете вы, или контент в медиа, который производим мы, быть таким же привлекательным, как фото знакомого в купальнике, или приятным, как милые животные? Или с точки зрения науки это невозможно?
15: It's not scientifically impossible. It's about context, right? I think if
13: научно это не невозможно, все зависит от контекста. Если это срочная новость, одна страна напала на другую, происходит нечто значимое, человек включает новости, он ищет ответ на важный вопрос. В таком контексте ваша новость может быть самой ценной и привлекательной вещью во Вселенной, потому что она дает мозгу то, что он ищет, закрывает информационную дыру. Но в обычной жизни новости, наука и полезные повседневные вещи, которые неплохо было бы знать, но которые не спасают жизнь, не будут так же захватывать, как щенята или как фейки, которые люди просто выдумывают. Почему дезинформация такая проблема? Потому что можно будет придумать что угодно, и это будет куда интереснее, чем правда.
12: Дофаминовая яма и дофаминовый детокс. Это правда или это интернет-легенды?
15: Okay, nuanced answer. You can have a dopamine crash, and you can have a dopamine detox.
13: Надо отвечать подробно. Дофаминовая яма и дофаминовый детокс возможны, но, скорее всего, это не то, о чем вы читали в соцсетях. Часто, когда кто-то хочет нам что-то продать, он выдумывает разные вещи, чтобы вы захотели это купить. Если кто-то говорит: «Купите мой набор для дофаминового детокса», это невозможно. Я, как нейроученый, вообще не понимаю, что это значит. Но дофаминовая яма абсолютно возможна.
15: Or ecstasy, right? MDMA acts on dopamine. It acts on other chemicals in the brain as well, serotonin, norepinephrine.
13: Например, при приеме наркотика MDMA он воздействует на дофамин и на серотонин и норадреналин, заставляя высвободиться весь накопленный дофамин необычным для мозга образом. После этого человек оказывается в этой яме. У вас в запасе не осталось дофамина. Нейроны его хранили, а MDMA заставил их выплеснуться. На следующий день многие ощущают уныние, отсутствие мотивации, грусть. Так что яма возможна, но это не то, о чем обычно говорят онлайн.
15: The way it's described online.
14: If this misuse of social media,
12: а может ли злоупотребление соцсетями привести к дофаминовой яме?
15: Yeah, I think that's not studied yet, truly.
13: Это еще толком не изучено. Я считаю, что когда кто-то делает твердое заявление по неизученной теме, например, «да, соцсети вызывают дофаминовую яму», это несостоятельно. Как я могу так утверждать без доказательств, просто потому что мне так кажется? Я могу сказать, мне кажется, что это возможно. Это очень отличается от «есть научные данные». Возможно ли? Да, вполне. Может, не яма, но чрезмерная зависимость от соцсетей, использование их постоянно для снятия тревоги, отвлечения от реальной жизни может быть очень вредным. Зависимость от соцсетей реальна. Это уже становится диагнозом. Думаю, он войдет уже в следующее диагностическое руководство по психическим расстройствам. Зависимым от соцсетей точно можно стать. Попасть в дофаминовую яму, не знаю, не уверен.
11: Вы слушаете радиоцикл «Настоящее время» на Радио Свобода. Ксения Соколянская беседует с нейробиологом Беном Райаном.
12: Это отличный момент перейти к вопросу о вашей книге. Она называется «Почему мозгу нужны друзья?». Объясните, пожалуйста, почему.
15: Yeah, of course. Well, I've a little bit hinted at this already, actually. So I said humans are social animals, right? We exist very well in groups, and so.
13: Я уже отчасти говорил, люди — социальные животные. Мы отлично существуем в группах. Многое в работе мозга обусловлено тем, как все было в давние времена. Сила эволюции. У нас есть выражение, что люди запрограммированы на связь, wired for connection. Что это значит? Это значит, что мы получаем социальное вознаграждение, дофамин, а также серотонин, окситоцин, когда мы рядом с другими. Почему? Потому что люди лучше выживают в группах. Если взглянуть на 500 тысяч лет назад, выживали те, кто был в группе. Наш мозг развился так, чтобы нам было хорошо рядом с другими, чтобы мы были мотивированы держаться вместе

0: Это хронический стресс, а у него могут быть очень плохие последствия. У нас плохая картина социальной изоляции. Крупные исследования на миллион людей показывают, что изолированные люди на 32% чаще умирают от любых причин. У них выше риски сердечных болезней, деменции, диабета, депрессии, тревожности, суицида, потому что мы не предназначены для изоляции. Нашим мозгам нужны другие. Собственно, поэтому мозгу нужны друзья. Нам нужно приоритизировать социальную связь. Я написал книгу, потому что в США, да и в остальном мире, проблема изоляции стоит очень серьезно. Люди проводят гораздо меньше времени вместе. Ковид это усилил.
1: У меня есть данные ВОЗ. Я специально посмотрела перед интервью. 16% людей в мире испытывают социальную изоляцию.
2: Experience social isolation. This is huge, right?
3: Yeah, I mean, oh, gosh, 16.
0: Господи, 16 вы сказали.
1: Да, каждый шестой.
3: That's that's pretty bad. In America, I think it's a lot worse. Here in the U.S., there's a survey a couple of years ago found that.
0: Это довольно плохо, и, думаю, в США все еще хуже. Был опрос пару лет назад, 58% людей заявили, что одиноки. А если смотреть данные о времени, проведенном в обществе других людей, между 2013 и 2021 годами время, которое люди проводят в одиночестве, выросло на 36 часов в месяц, всего за 8 лет. То есть за эти 8 лет почти полную рабочую неделю перенесли из времени, проведенного с кем-то, в одиночество. Это значимо, учитывая, что общение улучшает настроение, вызывает выделение позитивных нейромедиаторов, а одиночество — кортизол, воспаление, множество негативных последствий. Мы переставили 30 часов хорошего воздействия на мозг на плохое. Люди вроде бы знают, что социализация полезна. Они думают, наверное, будет неплохо провести какое-то время с друзьями на выходных. Но и поваляться на диване, отдохнуть как следует, тоже будет неплохо. Я не думаю, что люди понимают, какие научные данные за этим стоят, и поэтому я написал книгу. Мне кажется, это похоже на вопрос сна. Люди в целом знают, что нужно спать по 7-8 часов. И они знают, что если поспят всего 4 часа, они будут чувствовать себя гораздо хуже. Есть популярные статьи про глимфатическую систему, про то, как мозг очищается во сне, как сон влияет на память. А вот данные о значении и пользе социальной связи, как мне кажется, не смогли покинуть академические круги. Люди мало знают, что именно делает общение с мозгом. Поэтому я и написал книгу, как ученый, изучавший этот вопрос 10 последних лет.
3: To write this book as a neuroscientist who's been studying this stuff for a decade.
2: This is fascinating. When you say being around others,
1: когда вы говорите «быть рядом с другими», есть ли разница, если человек находится среди тех, кто ему нравится, или среди случайных людей?
2: He likes, or just random strangers.
3: You can imagine that the science here kind of tracks with the lived experience, right?
2: Okay.
3: That clearly.
0: Наука тут полностью соответствует жизненному опыту. Очевидно, что время с лучшим другом лучше для мозга, чем взаимодействие с незнакомцем или, тем более, с тем, кто вам не нравится. Предполагая, что это неприятное взаимодействие. Хотя, если у вас хороший контакт с тем, кто вам не особо нравится, это может быть очень даже терапевтично. Ого, может, мы не такие уж и разные.
3: You can also benefit greatly from interacting with strangers. There's a lot of science on this too, and this is actually one of my favorite areas.
0: Но и от общения с незнакомцами можно сильно выиграть. Много исследований показывают, когда люди общаются с незнакомцами в поезде, в автобусе, они чувствуют себя гораздо лучше, и незнакомцам тоже лучше, хотя до этого люди ожидали, что пользы не будет, что будет неловко, что их оттолкнут. На деле же отличный опыт. Я везде и в книге говорю, надо этим пользоваться. Мы окружены незнакомцами в ресторанах, магазинах, у врача, и не общаемся. Хотя исследования показывают, что это нам полезно. Можно пробовать, задать вопрос, начать разговор и посмотреть, куда пойдет. И, кстати, в тех исследованиях, где к незнакомцам подходили для общения, процент отказов был 0%.
1: Важность физического контакта — еще один мой вопрос. Почему прикосновения, объятия, рукопожатия так важны?
3: I have a whole chapter in the book on love and deep connection, and I talk in there about
0: У меня целая глава о любви и глубокой связи. Там про прикосновение. Это очень интересно. Много работ показывают, что прикосновение важно, даже когда мы этого не осознаем. Например, есть исследования с официантами.

0: легкое прикосновение к руке или еще какое-то приличное касание, и чаевые выше.
1: When they did that, they got greater tips. And there's also, you know, studies showing that like touching others can improve likability, can improve like the sort of connection you have.
0: Есть данные, что прикосновения повышают симпатию и чувство связи. В целом, позитивное социальное прикосновение вызывает выброс окситоцина. Его называют гормоном любви. Это и гормон, и нейромедиатор. Он циркулирует в теле и передает сигналы между нейронами. Окситоцин — социальный клей. Почему? Вероятно, потому что он вызывает выброс дофамина и серотонина. А дофамин, как мы знаем, сообщает мозгу: «Это хорошо, сюда надо вернуться». Так что если кто-то делает вам массаж или обнимает вас, мозг выделяет окситоцин, за этим следуют выбросы дофамина и серотонин, и это сигнализирует обратно в мозг. Это было полезно. Потому что, опять-таки, 500 тысяч лет назад это было полезно для выживания, и сегодня мозг тоже говорит: это отличный признак, этот человек позаботится о тебе. Он может понять, что ваш романтический партнер надежен, что с ним можно, говоря научным языком, завести потомство. Плюс у окситоцина есть еще множество бонусов, кроме того, что он помогает формировать эту очень особенную связь между людьми. Он уменьшает воспаление, поддерживает иммунитет, усиливает рост костей, снижает социальную тревожность. Так что прикосновение полезно мозгу и телу множеством способов.
2: Мы живем в мире, где можно оставаться на связи 24/7 и все равно чувствовать себя совершенно одиноким. Раньше мы говорили о соцсетях. Почему инструменты, изначально созданные для того, чтобы оставаться на связи, на деле усугубляют изоляцию?
1: And I published it. I call it the virtual disengagement hypothesis.
0: У меня есть теория, я ее опубликовал. Я называю ее гипотезой виртуального разъединения, virtual disengagement. Идея такая: когда мы общаемся лицом к лицу, почему мозг понимает, что я говорю с человеком, а не со стаканом воды? Потому что у объекта есть мимика, тон голоса, язык тела, социальные сигналы, которые мозг обучен распознавать.
1: And so there's evidence showing that when our brains do detect these things,
0: есть данные, что распознавание этих сигналов активирует область эмпатии, понимания и разделения эмоций другого. Но в соцсетях, в худшем случае, вы увидите просто текст. Твит — всего лишь текст, описывающий чувства. Социальных сигналов нет, ни мимики, ни тона. Мозгу нечем активировать систему эмпатии, поэтому мозг не обрабатывает это как полноценное социальное взаимодействие. Что, в общем-то, очевидно. Листая ленту и видя 20 постов, вы не уходите с ощущением, что провели 20 разговоров. Вы получили социальную информацию, но мозг вовлекся не так. Есть данные, что онлайн мы получаем меньше социального вознаграждения, что логично. Мозг не видит человека, он видит экран. Плюс моя теория утверждает, что системы эмпатии не включаются. Мы меньше принимаем эмоции другого и меньше заботимся о них. Отсюда враждебность и агрессия.
1: First question you asked me here was: what's the experience of being a creator online? I get attacked.
0: Первый ваш вопрос был про мой опыт в соцсетях. Меня постоянно атакуют, люди ругаются в комментариях, других травят. Но я не думаю, что эти люди такие же в реальной жизни. Просто онлайн они меньше понимают и чувствуют эмоции другого. Это как бросить дротик и отвернуться до того, как он попадет. Вы не видите боли, которую причинили. Примерно это и происходит. Соцсети позволяют оставаться на связи, но не обеспечивают настоящей связи, как ее распознает мозг.
2: Если кто-то в какой-то момент утратил чувство связи, можно ли перезагрузить его и снова стать более социальным и почувствовать себя лучше?
0: Да, можно.
2: Это обратимо.
1: I'm glad you asked this question, because there's a big but here, that you may have trouble doing that. Because what happens is when we become isolated.
0: О, да, конечно. Но хорошо, что вы спросили. Есть большое «но». Это может быть трудно. Когда мы изолируемся, происходит несколько негативных вещей. Мозг начинает иначе обрабатывать социальную информацию. Уровень социального вознаграждения снижается, выделяется меньше окситоцина при взаимодействии. Поэтому, выйдя в люди после долгой паузы, вы можете испытать меньше обычной радости. Это плохо, потому что, придя домой, вы подумаете: «Фу, не хочу повторять», и провалитесь еще глубже в изоляцию.
1: Sucked. I'm not doing that again, right? And then you go even deeper into isolation. So one thing to be aware of there. Second thing is that
0: Второе. Изоляция смещает фокус мозга на негативные социальные сигналы. Вы чаще интерпретируете нейтральное как негативное или оскорбительное.
1: And the third thing that can happen is that social isolation is associated with problems with trust. And so when you are interacting with someone,
0: третье, начинаются проблемы с доверием. Вы меньше доверяете другим. Они это считывают и меньше доверяют вам.
1: And because of that, because you're not trusting them, they will pick up on that and they will not trust you as much. But you also have to
0: recognize that. То есть выбраться из изоляции реально, но надо понимать, первые пару взаимодействий могут быть хуже обычного и не будут репрезентативны. Важно, как вы будете себя чувствовать на третьем, четвертом, пятом контакте.
3: Это было интервью нейробиолога Бена Райана Ксении Соколянской. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы можете послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Теперь Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
8: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров», подготовленный в Нью-Йорке. «E pluribus unum», передача Александра Гениса. Эфир 6 февраля 2003 года.
1: Вы слушаете передачу Александра Гениса «E pluribus unum».
2: Озабоченный антиамериканскими настроениями Госдепартамент США предпринял своеобразную акцию. В Вашингтоне была составлена антология эссе 15 ведущих американских авторов, в которых они отвечали на один вопрос: что значит быть американским писателем? 60-страничная брошюра, уже переведенная на арабский, французский, испанский и русский языки, будет бесплатно распространяться во всех странах мира через американские посольства. Суть этого проекта вовсе не в том, чтобы нанятые правительством писатели сочинили коллективный панегирик Америки. Да на это никогда бы не согласились именитые авторы, среди которых есть такие звезды, как пулитцеровский лауреат Ричард Форд и два поэта-лауреата Роберт Пинский и Билл Коллинз. Америке вовсе не нужно, чтобы ее хвалили. Ей надо, чтобы ее понимали. А добиться этого сегодня не так просто. Слишком часто образ страны исчерпывает несколько плоских клише. Каждый раз, когда я бываю за границей, меня поражает, как часто за рубежом облик Америки предстает одной и той же плоской карикатурой. Ковбой, Техас, Рэмбо. Все это бесспорно продукты американской цивилизации, географии и культуры. Но американцы не могут узнать себя в этом шарже. Ведь сами себя они видят в первую очередь разными. Главное, фундаментальное, субстанциональное свойство Америки – богатство различий, цветущая сложность, принципиально не сводимая к единому типу жизни и мысли. Американская идея, а если угодно и американская мечта, в том и состоит, чтобы явить пример новой формы общежития – соединение без слияния. Цель этого всемирно-исторического проекта декларирует первый и самый лаконичный государственный документ США – девиз страны «E pluribus unum» – «из многих единое». Более правильный, хотя и не буквальный перевод этих латинских слов – «при разнообразии едины». Как у всей американской государственной символики, источник этого девиза – древнеримский. Фраза взята из первой книги трактата Цицерона об обязанностях.
1: «Пифагор требует от дружбы, чтобы многие были как бы одним. Великой является общность, которую создают обоюдные услуги. Поскольку они взаимны и людям по сердцу, то те, кто оказывает их друг другу, связывают прочные узы».
2: Даже сейчас, спустя столетия, ощущается дерзкая новизна американской концепции государственного строительства. Прообразом державы оказывается дружба, а не семья, как в конфуцианских моделях Востока, и не совокупная национальная душа с ее голосом крови и почвы, как в романтической, идущей от Гердера, традиции Запада. Суть американского государства в единстве независимых людей, свободно выбравших общество друг друга. Создавая свою страну по формуле, описывающую дружбу, Америка тем самым подчеркивала добровольность союза, объединяющего не разные народы, а разные личности, каждая из которых представляет лишь самое себя. Издалека эта мозаика сливается в один неверный смазанный образ. Чтобы разглядеть составляющие ее части, нужна другая оптика, как раз та, которой орудуют писатели. В силу своего ремесла они занимаются единичным, индивидуальным, уникальным. Уже поэтому они, пожалуй, лучше всех способны показать Америку такой, как она есть, то есть разной. Подобный взгляд, если и не упраздняет мишень, делает ее менее уязвимой. В этом, собственно, суть всей затеи, предпринятой Госдепартаментом. Америку нельзя собрать в один Макдональдс, говорят вошедшими в книгу эссе писатели, многие из которых, характерное совпадение, цитируют Уолта Уитмана.
1: «Слышу, поет Америка, разные песни поет. Каждый поет свое, присущее только ему».
2: Успех этой своевременной акции предрешает прецедент времен Холодной войны. Для поколения наших шестидесятников не было у Америки лучших защитников, чем ее великие писатели – Хемингуэй, Фолкнер, Стейнбек, Селлинджер. Именно они разоружили советскую пропаганду, которая ничего не смогла противопоставить обаянию и силе их книг. Понимая это, Курт Вонигут однажды обратился в Конгресс с просьбой пригласить в США переводчицу Райт Ковалеву, которая, как сказал писатель, сделала больше всех для улучшения советско-американских отношений. Переломные 80-е годы американские писатели Доктороу, Апдейк, Олби и тот же Вонигут объездили всю Восточную Европу, исподволь готовя ее страны к судьбоносным переменам. Теперь эта тактика, надеются организаторы проекта, должна помочь другим, в первую очередь исламскому миру, узнать ту Америку, которую нельзя разглядеть зрением, невооруженным талантом ее лучших писателей. Подробнее об этом начинании рассказывает нашему корреспонденту Владимиру Морозову редактор книги «Писатели об Америке» Джордж Клак.
3: Мистер Клак, на кого рассчитана ваша книга и как родился ее замысел?
4: This is a worldwide pamphlet.
3: Книга рассчитана на зарубежного читателя. США имеет около 160 посольств за рубежом. Все они получат нашу книгу. Она интересна в первую очередь интеллектуалам, писателям, журналистам, художникам, артистам, потому что написана их коллегами, творческими людьми. Мы в информационном агентстве США решили задать 15 известным писателям, поэтам, эссеистам единственный вопрос: что значит быть американским писателем? И получили 15 различных ответов. Собранные вместе, они выйдут отдельной книгой. Она будет полезна и тем, кто изучает английский язык или просто Америку, студентам университетов, а может быть и старшеклассникам. В чем разница между тем, как американцы видят сами себя, и тем, как их видят другие? За рубежом существует типичный образ Америки. Сказочное богатство, полное изобилие, но одновременно это и царство насилия. Очерки, собранные в нашей книге, далеки от того, чтобы представить США земным раем. Там достаточно много критики. Образ страны предстает во всей сложности. Из книги видно, что мы общество широчайших возможностей. На какой бы ступени экономической лестницы человек ни находился, у него всегда есть возможность для роста, для получения образования. В нашем сборнике Америка предстает страной традиций, где в почете семейные ценности. У каждого из наших авторов свой взгляд на Америку, но созданный ими образ отличается от того негативного стереотипа, который царит во многих странах мира. Мистер Клак, помогла ли американская культура выиграть холодную войну? По-моему, да. Например, для России много лет издавался журнал «Америка». Я был его последним редактором перед тем, как он закрылся в начале 90-х годов. Когда Иосиф Бродский жил уже в Америке, мы пригласили его в редакцию и взяли у него интервью. Он, в частности, рассказал, что, будучи молодым человеком в Ленинграде, постоянно старался заполучить номер Америки. Узкий круг писателей и художников передавал друг другу единственный экземпляр. По словам Бродского, он находил там и правду об Америке, и Америку иллюзорную. Его согревала сама мысль о том, что где-то есть другой мир, в котором существует свобода. Кроме того, за железный занавес проникали джаз, американские выставки, радио. Можно сказать, что американская культура была одним из основных факторов, решивших исход холодной войны. Чаще всего об Америке судят по массовой культуре: Голливуд, музыка, моды. Плюсы и минусы такой ситуации. Я не хочу критиковать Голливуд. Там делают разные фильмы. Но на экспорт идут в основном ленты, в которых Арнольд Шварценеггер или другие супермены гоняются за врагами, идет драка и стрельба. Опросы общественного мнения за рубежом показывают, что зрители любят такие фильмы, и благодаря им складывается определенный образ Америки. Это виртуальная реальность, фантазия, в которой насилие и прочие эксцессы достигают гипертрофированного уровня. Наша книга дает более реальный образ. Это не просто черное и белое боевика, но мир с полутонами, в котором живут живые люди, а не герои триллеров. Я не хочу сказать, что наш сборник дает истину в конечной инстанции. У каждого автора и читателя эта истина своя. Мистер Клак, а что вообще может сделать культура, чтобы улучшить образ Америки в глазах иностранцев? Кстати, почему в Америке, в отличие от других стран, нет Министерства культуры? Американская культура очень популярна в мире и является одной из основных статей нашего экспорта. Но в американской культуре нет официальной линии или просто единой линии. Я не представляю, как можно заставить культуру работать на образ страны. В США нет универсальной академии, где бы учили, как делать фильмы, писать песни или рисовать картины. Каждый делает это по-своему. В Америке по давней традиции всегда скептически относились к большому централизованному правительству. У нас никогда и не пытались создать Министерство культуры. Есть Национальный фонд искусств. Он выделяет сравнительно небольшие средства на развитие различных форм искусства. Но по поводу распределения этих денег нет никакой официальной линии. Даже намек на возможность такой линии рождает подозрение. Когда мы пригласили участвовать в нашем сборнике 15 известных писателей, то их сразу взяли на заметку. У них брали интервью и просили объяснить, не теряют ли они свою творческую свободу, участвуя в книге, издаваемой правительством. Творчество и политика правительства — эти две сферы деятельности всегда существовали отдельно друг от друга. Мистер Клак, а можно ли будет купить вашу книгу в США? Нет. В 1948 году, когда создавали информационное агентство США, была в разгаре холодная война. Агентство должно было противостоять советской пропаганде. Но американский конгресс опасался, что агентство может начать пропаганду и среди американцев. Поэтому в принятом в 1948 году законе было оговорено, что издание и радиопрограммы правительственного агентства запрещается распространять на территории Америки. Так что наша книга предназначена только для других стран.
1: Вы слушаете передачу Александра Гениса «E pluribus unum».
2: Отведя первую часть нашей передачи рассказу о разумной и дельной, но единичной инициативе, я хочу оставшееся время посвятить более общему и более личному вопросу. Сформулировать его можно так. Что значит американская культура для остального мира и как она воздействует на него? Понятно, что в таких категориях проблема кажется и является неподъемной, необъятной. Поэтому я хочу сузить вопрос и поговорить о том, что знаю лучше всего, о себе. Как все, с кем мне когда-либо приходилось дружить, я вырос в атмосфере огромного интереса и любви к Америке. В сущности, это чрезвычайно странно. Пока я жил в России, мне никогда не приходилось видеть живого американца. Но власти сделали все, чтобы я его ненавидел. В моем учебнике латышского языка для второго класса приводился рассказ о злосчастной чернокожей девочке из Чикаго, которой безработный папа купил на последние деньги туфли. Они оказались малы, но продавец из расизма отказался обменять покупку. Все это мы должны были учить и пересказывать своими словами, но близко к тексту, на латышском языке. Как легко догадаться, в Риге хватало своих национальных проблем, но с Америкой автором учебника справиться было проще. Неудивительно, что я так толком и не выучил латышский. Чуть позже я ближе познакомился с американцами по советской научной фантастике. Запад занимал в ней огромное место. Он и был ее истинной тайной, которую авторы искали на Марсе, а находили в Америке.
1: Переулки были похожи на каменные ущелья, дворики на клетке. Повсюду продавались орехи, углы в комнатах, акции, билеты в оперу. Монашки подзывали такси, чтобы ехать по своим делам в банк, ремонтную контору или на молитву.
2: Советская фантастика становилась фантастичной только тогда, когда я имел дело с Америкой. Ее мир лежал в другой плоскости, с ней нельзя договориться, с пришельцами это сделать гораздо проще. Америку нельзя понять, так как она лишена даже собственной логики. В романе справедливо забытого фантаста Георгия Мартынова американский пьяница-звездолетчик наливает цистерну своей ракеты вместо жидкого кислорода 200 литров виски, обрекая себя на верную гибель. Много лет спустя несколько моих знакомых сделали себе карьеру в Америке, демонстрируя в здешних университетах антиамериканскую пропаганду. Обычно советские фильмы 50-х годов, изображавших янки идиотами или монстрами. Только здесь я и обнаружил, с каким размахом и энтузиазмом велась антиамериканская пропаганда, сколько сил и денег власть угрохала на то, чтобы создать во мне стойкую неприязнь ко всему американскому. И что же противостояло всем этим потугам? Да почти ничего. Книжки, сочинения американских писателей, открыв которые я, как и большинство моих сверстников, навсегда полюбил Америку. Причем, вспоминая задним числом своих любимых американских писателей, я понимаю, что ни один из них никогда не занимался тем, что можно было бы назвать на изуверском языке агитпросвета пропагандой американских ценностей и американского образа жизни. Напротив, все они скорее уже ругали свою родину, во всяком случае, пользуясь тем же волюпяком, не уклонялись от изображения социальных язв. И не потому, что только такие книги переводились на русский, а потому, что писатели, нормальные писатели, никогда ничего не пропагандируют. Писатель пишет об исключениях, рядовая жизнь – фон, на котором происходит то, от чего она перестает быть рядовой. это отступление и называется сюжетом. Неудивительно, что, перебравшись в Америку, я не обнаружил тут не только тех американцев, которых живописали советские авторы, но и тех, которые встречались у американских писателей. Это, надо сказать, было моим самым большим разочарованием, которое я до сих пор не простил Америке, но делать нечего. Литература просто не похожа на жизнь, как бы нам этого иногда не хотелось. Другое дело, что в американской культуре было нечто такое, что пленяло всех, до кого она добиралась. Проще всего сказать «свобода». Куда труднее понять, что она значит. Свобода, как жизнь и смерть, понятие неопределимое, экзистенциональное. Ее можно пережить, но нельзя описать. Поэтому и свободу американской литературы следует искать не в книгах, а в авторах. При всем разнообразии взглядов, политических и эстетических убеждений, они разделяли общую установку, появившуюся еще на заре американской литературы. Джордж Оруэлл красочно описывает это мироощущение в своем очерке о Марк Твене.
1: Это была пора, когда шло покорение огромных равнинных просторов. Перед людьми открывались безграничные возможности, маячили неслыханные богатства, и человеческое племя чувствовало себя свободным. Оно на самом деле было свободным, каким никогда не было. Государственная власть сюда практически не добиралась, церковь была слаба, проповедовала разными голосами, а земли было вдоволь. Если тебе разонравилась работа, ты мог двинуть хозяину в зубы и податься дальше на запад. Судьба человека не была предопределена от рождения. В известном смысле именно ради этого парижские толпы штурмовали Бастилию. И читая Твена, Брэдгарта, Уитмана, чувствуешь, что их старания были не напрасны.
2: Следующее поколение американских писателей, то, что открыло нам Америку, переосмыслило миф о свободном Западе в персональную свободу, в право человека быть собой без оглядки на общепринятое. Как однажды сказал Норман Мейлер, сформировавший американский вариант литературного экзистенциализма.
1: «Перед лицом смерти человек должен разойтись с обществом и отказаться от корней, чтобы успеть найти самого себя».
2: Свобода у американского писателя тотальна, неразборчива, разрушительна, созидательна, первична. Она предшествует всему, ибо в ней содержится критерий истины. Более того, сама истина может быть обретена только в свободном акте выбора. Ее нельзя ни навязать, ни втолковать, ни принять. Истина сама прорастает в душе, когда ее ищут, без насилия и даже помощи. Это никем не декларируемая, но всегда ощутимая концептуальная предпосылка определила весь строй американской литературы, не говоря уже о биографии ее авторов. Только недавно я узнал, что, собственно говоря, привело таких писателей, как Скотт Фицджеральд или Хемингуэй, в добровольную европейскую миграцию. Конечно, на то были множество внутренних и потому спорных причин. Но была и одна простая, очевидная внешняя причина – сухой закон. И речь, конечно, не о пьянстве, во всяком случае, не русским об этом говорить. Хемингуэй где-то написал: «Я был так пьян, что прочитанная страница Тургенева навсегда врезалась в память». Венч Ерофеев точно бы такого не понял. Дело в том, что сухой закон, какими бы высоконравственными соображениями он не был продиктован, явился актом, попирающим свободу. Американские писатели, не мыслящие себя без нее, не хотели, чтобы власть говорила им, что делать и как себя вести. Все это никак не связано с политикой. Многие американские авторы с одобрением относились к социалистическим идеям. У Фолкнера, скажем, самые симпатичные герои снобской трилогии – американские коммунисты. Но это в теории. Мне трудно представить себе хорошего американского писателя любых убеждений в советских условиях. Природу этой несовместимости объяснил все тот же проницательный апологет свободы Джордж Оруэлл в своем радиовыступлении «Литература и тоталитаризм».
1: Современная литература по самому своему существу – творение личности. Либо она правдиво передает мысли и чувства личности, либо же ничего не стоит. Ведь творчество – прежде всего чувство, а чувство нельзя вечно контролировать извне. Литература, имеющая хоть какую-то ценность, возможна лишь при условии, что пишущий ощущает истинность того, что пишет. Если этого нет, исчезнет творческий инстинкт.
2: Для писателя кошмар тоталитарного режима не в запретных, а в предписанных темах. Впрочем, по дороге к заранее известному концу автор обладал известной свободой маневра, которой с непревзойденным искусством пользовались лучшие советские писатели. Но мы им все-таки предпочитали американцев. Их книги были с открытым концом. Я все время говорю о литературе, потому что она мне ближе и дороже всего. Но освобождающий потенциал американской культуры ощущался во всех ее проявлениях. Лучше всего об этом написал, конечно, уже упоминавшийся сегодня Бродский. Не могу отказать себе в удовольствии привести тут так идущую к делу цитату из его эссе «Трофейное».
1: Нужно помнить про наши широты, наши наглухо застегнутые, жесткие, зажатые, диктуемые зимней психологией нормы публичного и частного поведения, чтобы оценить впечатление от голого длинноволосого одиночки, преследующего блондинку в гуще тропических джунглей, с шимпанзе в качестве Санчо Пансы и лианами в качестве средств передвижения. Я утверждаю, что одни только 4 серии «Тарзана» способствовали десталинизации больше, чем в серии Чехрущева на 20-м съезде.

0: Американская культура поплатилась за свой успех. Сегодня в ней часто видят угрозу, ее обвиняют в империализме, с ней воюют интеллектуалы и политики. Наверное, это нормальная, даже необходимая защитная реакция, которая в определенном смысле идет на пользу всем. Ведь любая конкуренция полезна потребителю. Главное, в азарте борьбы не забывать, что новый свет – наследник, но не соперник старого. То, что рождается здесь и сейчас, принадлежит не Америке, а всем, до кого добирается ее культура. Поэтому в том же эссе Бродский, вспоминая молодость, описывает парадоксальную, но бесспорную для всех, кто вырос в то же время, ситуацию.
1: На весах истины интенсивность воображения уравновешивает, а временами и перевешивает реальность. С нашей ненавистью ко всякой групповой принадлежности, будь она партийной, местной или же все годы семейной, мы были большими американцами, чем сами американцы.
0: Америка здесь синоним независимости от чужой воли и мнения, от давления извне. Она означает способность быть и оставаться собой. Сегодня стоит с особым вниманием отнестись к такой роли американской культуры. К этому нас призывает серьезность и новизна исторической ситуации. После двух тоталитарных волн, фашизма и коммунизма, на мир накатывает третья волна – исламского фундаментализма. Перед лицом этой опасности Америка, оставшись единственной сверхдержавой, не может не ощущать громадную ответственность за судьбу свободы, в конечном счете за право всех жителей, рождающихся сейчас планетарной цивилизации, быть едиными и разными. E pluribus unum. Чтобы вынести груз новой ответственности, Америке не меньше бомбы ракет нужно понимание. И в этом бою, в войне со штампами и предрассудками, нет у Америки лучших эмиссаров, чем те, кто создавал и создает ее свободную культуру.

0: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
1: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
5: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
6: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
7: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Золотой запас свободы. Русские вопросы. Россия в жизни и искусстве. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 6 февраля 2003 года.

0: «Русские вопросы. Россия в жизни и искусстве». Передачу подготовил Борис Парамонов.
1: Я посмотрел два русских фильма, о которых стоит говорить. Во-первых, режиссеры очень известные, элитные, Алексей Сокуров и Кира Муратова. Фильм Сокурова «Русский ковчег» идет сейчас в Нью-Йорке. Правда, всего в одном кинотеатре, но идет уже долго, больше месяца. Прессу он имел блестящую. Вторая вещь – новый фильм Киры Муратовой «Чеховские сюжеты», который я видел на видеоленте. Общность обоих в обращении их к России в некоем сверхсюжетном развороте – поиск русской метафизики. «Русский ковчег», на мой взгляд, фильм совершенно провальный. Иностранцев в нем привлекает должна быть русская экзотика, взятая не на уровне клюквы, то есть троек и матрешек, а, так сказать, на имперском уровне. Имперская, петербургская клюква, ширпотреб для потенциальных туристов. Легко просматривается заказной, рекламный характер вещи. Это путеводитель по Эрмитажу, сделанный как бы с изыском, нестандартно, для чего и пригласили режиссера, считающегося смелым новатором. И Сокуров придумал новацию. Сделал гидом пресловутого маркиза де Кюстина в лице некоего таинственного иностранца, разговаривающего с самим режиссером, который скрыт за кадром. Иностранец цитирует куски из пресловутой маркизовой книги, а в конце фильма его кто-то прямо окликает по имени. Маркиз ведет себя странно, иногда почему-то начинает чесаться. Это должно быть намек на тот сюжет его путешествия по России, где он описывает русское национальное бедствие – клопов. При этом режиссер даже не подумал снабдить его манжетами. Видимо, потому что на белых манжетах клопы виднее. Показывают крупным планом башмаки иностранца, шагающие по дворцовому паркету. Это для того, чтобы продемонстрировать знаменитый эрмитажный наборный паркет. Появляются тени прежних директоров Эрмитажа, Арбели и Петровского отца. Нынешний директор, Петровский сын, тоже присутствует во плоти. Идея – апелляция приличных людей к иностранным спонсорам. Дайте денег на культурные заведения. Маркиз, как и следует историческому де Кюстину, пристает к молодым людям. Одного юношу обвиняют в незнании католицизма, без чего не понять живопись Эль Греко. А еще к двум морячкам привязывается. Сокуров, несомненно, читал не только самого Кюстина, но и знает кое-что из его биографии. Например, избиение его группы солдат, к одному из которых он обратился с гомосексуальным предложением. После чего маркиз потерял светский кредит, был изгнан из всех салонов и стал писателем-путешественником. А режиссер интуитивно чувствует тему, вплоть до деталей. Такой, например, что гомосексуалисты почему-то особенно склонны к матросам. Помнятся рисунки американского художника Чарльза Демута, изображающие мочащихся матросов с громадными фалосами. Потом Демут перешел на индустриальный пейзаж с непременным элементом фабричных труб, так сказать, сублимировался. Тут вспоминается, что, по мнению Кюстина, в петербургском пейзаже не хватает сильных вертикальных линий и любовное описание им водружения Александрийского столпа. Я в свое время прочитал полный текст маркизовой книги в трех томах в английском издании 1843 года и написал о ней своего рода исследование. Самое главное и верное о книге сказал французский советолог Анри Безансон.
2: Как же случилось, что фальшивая книга о 1839 году оказалась правдивой в 1939 году? На этот вопрос можно ответить так. История России вышла из гроба, но обезображенная длительным там пребыванием. Советский режим вызвал возрождение всего архаичного в русской истории, всего того, что Кюстин описал, но что накануне революции постепенно исчезало.
1: Этот феномен Петр Бернгардович Труве, рассматривая его в другой связи, назвал регрессивной метаморфозой, движением вспять по эволюционной лестнице, что, по словам Дынянова, выражено Мандельштамом в стихотворении «Ламарк». В советской истории люди превратились в моллюсков. Что же касается самого Кюстина, то некоторым его прозрением способствовал как раз его гомосексуализм. Он сумел спроецировать увиденное им в России на свой эксцентричный индивидуальный опыт. Отсюда возникла у него тема униформы, фальшивой парадности, фасадности русской жизни петербургского периода. Отсюда же знаменитые слова о России, империи ярлыков и каталогов, за которыми нет реального содержания. Но книга Кистина, полностью и внимательно прочитанная, открывает и другое – его амбивалентное отношение к этим фасадам и мундирам, и страх, и тайное восхищение. Это было воспоминанием, точнее, бессознательным переживанием основного события его жизни, вот этой истории с солдатами, красавцами в мундирах, которыми он любовно восхищался и которые его избили. А главной метафорой и носителем этого сюжета в книге Кюстина стал император Николай I, в которого он, вне всякого сомнения, влюбился. Отсюда все его российские страхи. Вдруг его арестуют, заточат в Шлиссельбургскую крепость, сгноят в темнице. Власть этого российского императора была больше, чем у компании французских гусар. А любовь маркиза, по тогдашним представлениям, была преступна. В тексте Кюстина перемежаются подчас удивительно точные суждения о Николае Павловиче, понимание мелкости и, как бы сейчас сказали, закомплексованности его души, и декларации восторженного восхищения, естественно, не попавшие в советский урезанный вариант книги, который сейчас переиздают. Несколько примеров.
2: «Нет монарха, более пригодного к своей тягостной миссии, чем император Николай, наделенный твердостью, талантом и доброй волей. Несомненно, история скажет о нем. Этот человек был великим государем».
1: Или:
2: «Когда я приблизился к императору и разглядел его благородную красоту, я восхитился им как чудом. Подобного ему человека редко увидишь где-либо, тем более на троне. Я счастлив жить в одно время с этим самородком».
1: Или:
2: «Стоять рядом с таким повелителем, полюбить его как брата, было бы религиозным призванием, подвигом милосердия, заслуживающим благословения небес».
1: Забавная подробность. Николая Павловича особенно возмутило то место в книге Кюстина, где он утверждал, что император носит корсет. Из этого маркиз опять же сделал метафору. Корсет, как наложенная на себя форма, обязана сдерживаться, не давать волю чувствам, тогда как влюбленный путешественник больше всего хочет этот корсет снять с царственного красавца, так сказать, чувственно его раскрепостить. В общем, конечно, книга Кюстина не столько описание России 1839 года, сколько пейзаж души репрессированного гомосексуалиста. Если вернуться к фильму «Сокурова» и понять его, то есть простить, то следует сказать, что это фильм не о России, даже не об Эрмитаже, а о маркизе де Кюстине, демонстрирующий точно тот же набор амбивалентных чувств, восторга и страха. И он не хочет распускать чувства, но затягивает русскую историю в корсет красоты, имперской эрмитажной, и хочет, чтобы она этот корсет не снимала. Отсюда финал фильма, который эстеты считают удавшимся, выход гостей после бала во дворце. Сцена сознательно и довольно искусно замедлена. В этом долгом движении блестящих мундиров и женских декольте чувствуется прием. Не хочется расставаться с красотой. Полюбуйтесь, мол, в последний раз. Но рекламное требование заказчиков. Тут же изображен вполне современный Гергиев, дирижирующий мазуркой. И вот что не может не броситься в глаза. Господа офицеры и прочие господа в этой сцене еще куда ни шло. Лучшее, похоже, что можно было найти в современной России. А дамы рыло нарыли. И как тут не вспомнить, опять же, Кюстина, который горячо утверждал, что мужчины в России гораздо красивее женщин. Но времена и сроки прошли, и Сокурову, русскому человеку, не знать ли, сколько жестокости совершили в новейшей истории России люди во всяческих мундирах. Этот сюжет не имеет для него удовлетворительного разрешения, и катарсиса не имеет. И не история российская в фильме кончается над ледяной Невой, а обозначается тупик красоты, вызывающий амбивалентные чувства. Фильм Сокурова имеет узко-автобиографический интерес. Воспроизвести маркиза де Кюстина – это не значит создать выдающееся произведение.

Радио «Свобода. Поверх барьеров». Русские вопросы. Россия в жизни и искусстве. Передачу подготовил Борис Парамонов.

0: Фильм Киры Муратовой «Чеховские сюжеты» – вещь, конечно, тонкая. Я не согласен с теми критиками, а они есть, которые посчитали фильм неудачей мастера. Фильм не совсем для нее обычный. Он имеет отчетливый социальный адрес, выходит за рамки муратовских сюрреалистических сюжетов. Это фильм о России в некоем ее вечном образе. И в этом смысле чеховские сюжеты невольно полемичны по отношению к сокуровскому русскому ковчегу. Сокуров тоскует о России, которую мы потеряли, а Муратова дает понять, что терять-то было и нечего. Вернее так, ничего на самом деле не потеряно, все остается как было. Для этого и выбран Чехов как указание на некую временную дистанцию, в то же время иллюзорную. Со времен Чехова ничего не изменилось, лучше не стало. Но было ли лучше, чем сейчас, этим вопросом Муратова явно не задается. С точки зрения историка это неверно. Но художник имеет право не считаться с историей, уходя в мир вечных образов, эйдосов, платоновских идей. Фильм Муратовой «Платоновская идея России». В этом отношении он мне напомнил роман Татьяны Толстой «Кысь», действие которого совершается в некоем отдаленном будущем, но сохраняет при этом весь набор русских проблем и образов. У Толстой в ее романе время мифа, вечное настоящее. У нее сосуществуют рядом пострусские генетические уроды, жертвы атомной радиации, и диссиденты во главе с некой реинкарнацией академика Сахарова. А главный сюжет этой, так сказать, новой русской жизни – чтение и переписывание книг с одновременным их запрещением. Сейчас «Кысь» появилась в Америке в английском переводе и, кажется, не совсем понята. Во всяком случае, рецензент «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» пишет в номере от 26 января.
1: Толстая, похоже, держала в уме «Скотский хутор» Орвелла и «Прекрасный новый мир» Хаксли. Но ее книга – это ретроспективная дистопия и устрашающих пророчеств не содержит. Несмотря на массу изобретательных фрагментов, книга не более чем серия нарочито грубых картин. Автор объединяет свои карикатуры в сюжет, больше всего напоминающий автомобильную катастрофу.
0: Американцу невдомек, что русская история своим сюжетом как раз и имеет серию автомобильных катастроф. Этот сюжет постоянно воспроизводится, а это и есть русский миф, русское вечное настоящее. Появись сейчас в Америке фильм Муратовой, думаю, и он был бы не понят. Так при чем тут Чехов? Муратова берет его рассказ «Тяжелые люди» и совсем уж неожиданный фрагмент, одну чеховскую, что ли, сюжетную шутку. Он однажды написал заключительный акт к известной в свое время пьесе Суворина «Татьяна Репина». Печатать эту вещицу не собирался и вообще не придавал ей серьезного значения. Но действие этого сочинения происходит в церкви во время венчания. И это помогло, как ни странно, осовременить сюжет, сделать его даже постсоветским, сохранив при этом наличие всеуродства и дореволюционной, и советской жизни. В церковь Муратова поместила новых русских, перемешав их с персонажами, носящими приметы чеховских времен. На фоне официального благолепия кривляются филинескные эксцентрики. Нынешняя российская реставрация – возвращение все к тем же архетипам. Новое нынче разве что возвышение церкви. Но ведь и в этом, в историческом-то масштабе, тоже нет ничего нового. Какая же это новинка на Руси? Православный храм и совершаемые в нем требы. Точно так же со вторым сюжетом из рассказа «Тяжелые люди». Слова вроде бы чеховские, но реалии быта, наряду с тогдашними предметами, содержат и нынешние, например, телевизор. Мужики, строящие амбар, явно советские, в ватниках. А герои рассказа все сплошь в очках, вплоть до малых детей. Чрезмерно, гротескно подчеркнутая аллюзия на самого Чехова. Это невольно напоминает уже Гоголя и его Собакевича, в доме которого, как известно, все походило на самого хозяина. Любой стул и комод говорил: «И я тоже Собакевич». Муратову дает понять, если даже в России все Чеховы, все равно ничего не изменится. И тоже впечатление от чеховских сюжетов скажу так. Вещь интересная, и наблюдать изобретательные мизансцены Муратовой доставляет немалое эстетическое удовольствие. Но фильм, как таковой, мелковат для Муратовой. Скажу больше, и с некоторым ужасом, который она, впрочем, всегда вызывает, любит вызывать. Для Муратовой мелковата Россия как тема. Все-таки это нечто конкретное, а Муратовой привычно пребывать в неких сверхчувственных, сверхопытных мирах. Действие фильмов происходит не в Одессе и не на берегу Черного моря, а в аду. некоторым образом Дант. Можно, конечно, при желании сказать, что Россия – это и есть ад, и тем самым ввести русскую тему в привычную муратовскую номенклатуру. Но этого делать не хочется. И по той простой, а вернее непростой причине, что не следует нечто живое и длящееся делать метафизическим объектом. И тут особенно неверным предстает чеховский выбор Муратовой. Чехов не тот культурный образ, который следует делать роковым для России. Русский фатум, скорее, это Лев Толстой с его культуроборчеством. Недаром Бердяев в знаменитой статье «Духи русской революции» связал его с большевиками и, совершенно независимо от Бердяева, тоже сделал Шпенглер во втором томе «Заката Европы». В Чехове как раз ощущается некая несостоявшаяся русская перспектива. Он был новым и многообещающим на Руси типом низового демократического западника, а еще лучше сказать, европейца. Чехов Таганрог делал Европой, а имение Мелехова точно уж сделал, как и дом свой в Ялте. Чехов, как культурный тип, весьма отличается от Чехова, автора тоскливых, буддистских по настроению рассказов. В этой пессимистической элегичности, в нотах постоянного прощания с жизнью, сказывалось не чеховское видение России, а чеховская болезнь. Он уже в 25 лет знал, что жить ему придется недолго. Но жизнь Чехов не отрицал, а возделывал, культивировал, украшал. В сущности, Чехов был человеком, которому все удавалось, удачливым, счастливым по природе человеком. Немудрящий Гилеровский правильно его понял, написав о Чехове воспоминания под названием «Жизнерадостные люди». Не удалось только одно – жизнь. И любопытнейшее совпадение. Живет в Москве литературовед, специалист как раз по Чехову, Александр Павлович Чудаков, явивший, думается мне, счастливую чеховскую реинкарнацию. Такое впечатление создает выпущенная им недавно мемуарная книга «Ложится мгла на старые ступени», жанрово обозначенная автором как «Роман-идиллия». Можно было бы назвать ее и поэмой в духе Гесиода «Труды и дни». А можно было бы, вспомнив слова Белинского Евгения Онегина, энциклопедии русской жизни, назвать энциклопедией советской жизни, как выживали ссыльные в сталинские времена. Какой-то московский бюрократ решил, что казахская степь в определенном месте – идеальное глухое место для ссылки. А оказалось, что это своего рода казахская Швейцария, богатая озерами и плодороднейшей почвой. И вот на этой земле разыгрывается история нескольких поколений советских ссыльных, начиная с кулаков и священнослужителей, последних репрессировали в основном в 1931-1932 годах, и до послевоенных бедолаг из военнопленных, включая также немцев Поволжья, тоже туда частично высланных. Чудаков пишет, что по количеству профессоров на квадратный километр площади это был самый культурный район Советского Союза. И эти профессора выживали ничуть не хуже ссыльных из кулаков, то есть настоящих крестьян. Я однажды писал о мемуарах ныне покойной Эммы Григорьевны Герштейн, определив сюжет ее книги как «невозможность уничтожения культуры». О книге Александра Павловича Чудакова еще и то можно сказать, что она о неуничтожимости жизни. Вот самый настоящий Гесиод.
1: Огород деда агронома Докучаевца, знатока почв, давал урожаи неслыханные. Была система перегнойных куч, у каждой столбик с датой заложения. В особенных сарайных убегах копились зола, гашенная известь, доломит и прочий землеудобрительный припас. Торф, привозимый из приречного болота, не просто рассыпали на огороде, но добавляли в коровью подстилку. Тогда после перепревания в куче навоз получался особенно высокого качества. При посадке картофеля во всякую лунку сыпали, моя обязанность, из трех разных ведер – древесную золу, перегной и болтушку из куриного помета. Она стояла в огромном чане, распространяя страшное зловоние. Сосед Кувычка острил: «Пельмени делаются из трех мяс, а у вас лунки из трех говн», намекая на то, что перегной брали из старой выгребной ямы. Да и зола тоже была экскрементального происхождения. Продукт сжигания кизяка. Другие соседи тоже смеялись над столь сложным и долгим способом посадки картошки. Простого дела. Но осенью, когда Савины на своем огороде из-под каждого куста сорта Лорх или Берлихинген накапывали не 3-4 картофелины, а пол ведра, и некоторые клубни тянули на полкило, смеяться переставали.
0: Отец героя, преподаватель, сам догадавшийся уехать из Москвы 38-го года и постепенно всю семью к себе перетащивший, а в семье три четверти сынных лишенцев, включая тестя священника, не только работал наравне с другими на земле, но и соблюдал тон.
1: На занятия отец без галстука не ходил. Галстуки делали из старых шелковых косынок, выкраивали из разлезающейся кашемировой шали. Один сшили, выпросив у деда кувычки кусок подкладки генеральской шинели, которую он захватил, сбегая из колчаковской армии. Из внутренности старой готовальни мама с бабкой изготовили Серову, которому предстояло дирижировать своим студенческим оркестром на областной олимпиаде, бархатный галстук-бабочку. Маэстро сказал, что галстук не хуже, чем был у направника.
0: Вот сцена, кажущаяся мне особенно подходящей для иллюстрации к нашему сегодняшнему разговору.
1: Великим постом в райпотребсоюз завезли ливерную колбасу. Тамара полдня стояла в очереди. За ужином ели эту колбасу, намазывая на хлеб. Дед по просьбе Антона объяснял, что такое ливер. «А как же пост, Леонид Львович?» – подначивал отец. «Не соблюдать, помню, с ваших же слов, дозволяется только болящим и путешествующим. Мы приравниваемся к путешествующим. По стране дикой. Почему ж дикой? Вы правы, виноват. Одичавший. Как иначе назвать страну, где колбасу, кое раньше и кошка брезговала, дают по карточкам раз в полгода?»
0: Вот слово. Россия страна не дикая, а одичавшая. Это одно уже говорит, что жизнь ее, как и всего живого, исторично разворачивается во времени. И не надо поэтому искать какой-то вечный ее образ, архетип, предвечный дизайн. Бывали разные времена, и похуже, и получше. Шкловский.

0: Выпуск «Русских вопросов» вышел в эфир 6 февраля 2003 года. И в завершение короткая рубрика «Они поют под струнный звон», которую готовит и ведет Галина Зотова. Эфир 6 февраля 1974 года.
1: Говорит Галина Зотова. Сегодня впервые в нашем цикле передач поет известная поэтесса Навелла Матвеева. В Советском Союзе вышла пластинка с ее песнями, но разошлась немедленно, и ее больше невозможно достать. Песни Навеллы Матвеевой никогда не передаются на волнах отечественных радиостанций, а интерес к ним большой. Поэтому рекомендую вам Навелла Матвеева с ее песней «Любви моей ты боялся зря».

И да, я страшно люблю. Мне было доволено видеть тебя, встречать улыбку твою.

0: Это выступала поэтесса Навела Матвеева. Выбрала для вас ее песню Галина Зотова. До новых встреч, друзья!
1: Эфир 6 февраля 1974 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
10: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
9: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
10: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
9: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
11: Привет, это Полина Галуева
12: и Виктор Кульганик.
11: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
12: И, конечно же, гражданина.
13: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
11: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
14: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
15: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
11: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
14: Говорят, что где-то есть острова.
11: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
16: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
11: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
15: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
14: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
15: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
17: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
11: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
15: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
18: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
15: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
19: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
15: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
17: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, «Некуда», — сказал устало Галич. «Возвращаться некуда, дружок».
15: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
20: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
15: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
20: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
21: А что попью ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Циковский? И по праздникам кино с Целиковскою?
22: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
11: А из чего будет состоять наш подкаст?
15: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
21: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
11: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
23: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: они приняли решение заколебать нас своими атаками.
1: Пятый год войны ставит Путина перед сложным выбором – умерить аппетиты или заставить Россию работать на войну. Деньги больше не приносят военных успехов, говорят аналитики Рераша.
2: А кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
1: Сторонники войны хотят победу и прямо сейчас. Но Минобороны показывают ее только на бумаге. Сможет ли Путин предложить им достижимую цель?
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы говорим о сложном выборе для российской системы в обозримом будущем. Однако будущего у системы может и не быть, так говорит в верстке один из сотрудников администрации президента. Общее настроение депрессивное, а конкретных планов нет. Но все не так страшно, говорит источник, как пишут западные аналитики. Ведь оптимизм излучает и Владимир Путин.
4: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто.
3: Однако британский международный институт стратегических исследований, анализируя экономику России, приходит к выводу, что в ближайшем времени Владимиру Путину придется либо корректировать военные планы, либо тратить на войну все оставшиеся силы. Однако даже ярые сторонники этой войны не уверены, что эти силы есть в запасе.
5: Война против Украины спустя 4 года все сильнее бьет по самой России. Украинские дроны активно атакуют нефтяную инфраструктуру. Повреждены 8 из 10 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Z-блогеры снова спорят о провалах, а риторика об успешном использовании ВСУ дронов добралась и до федеральных каналов.
0: Они приняли решение заколебать нас своими атаками и, честно говоря, предпринимают усилия. Довольно успешные.
5: И действительно, за последние месяцы украинские беспилотники атаковали крупнейшие российские нефтеперерабатывающие заводы. Под удары попали объекты от юга России до Поволжья. Эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин говорит уже о системном давлении на инфраструктуру.
6: Эффективность повышается. Если раньше, попали, не попали, иногда попали в какую-то одну установку, а весь остальной завод работает и работает. Или ущерб причинен небольшой, и за 2 недели устраняется этот ущерб. А сейчас, я смотрю, вот попадают по таким установкам, например, на Рязанском заводе, в принципе, мощность завода, она урезана наполовину. А пока будут устранять неприятные последствия на оставшейся на половине, то завод просто на какое-то время прекратит работу.
5: На этом фоне меняется тон внутри российской провоенной среды. Часть Z-блогеров уже исходит только из 2 вариантов развития событий.
7: Обстановка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
5: Затяжная война без понятного финала начинает восприниматься как тупик. Но почти всегда все скатывается в критику управления и проблемы на местах.
8: Согласитесь, когда в Туапсе местное начальство устанавливает боны против разлива нефти, только после того, как нефть разлилась, о чем тут говорить? Это что, эффективное управление?
5: Внутри Z-среды усиливается недоверие к официальным сводкам. Военные блогеры все чаще обвиняют Минобороны в преувеличенных, либо вовсе фейковых успехах. Даже лояльные провоенные каналы начинают публично разбирать расхождения между официальными заявлениями и реальной ситуацией на фронте.
2: Прежде всего, нам нужна честность в информировании наших сограждан. Вот здесь Андрей Белоусов сказал нам однажды, что ошибаться можно, а врать нельзя. Свято следуя заветам Андрея Белоусова, я бы хотел тоже задаться вопросом, может быть, даже на общественном совете, А кто сочиняет вот эти брифинги и доклады российскому народу о том, что происходит на поле боя?
5: История с якобы захваченными населенными пунктами, которые потом приходится штурмовать заново, становится отдельным предметом раздражения.
9: Также наши войска освободили вчера малую Токмачку рядом с Орехом. Сегодня министр обороны поздравил части, которые в этом участвовали. Также мы давим в районе малой Токмачки. Есть подвижение боя в районе малой Токмачки, в районе Орехова, а также идут бои в районе малой Токмачки.
3: Но сможет ли Кремль сформулировать для сторонников войны достижимые цели? Мы спросим у военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
3: Летняя кампания начинается столь же невнятно, как завершилась зимне-весенним. Так пишет из тюрьмы Игорь Гиркин. По его словам, тени толкай туда-сюда не приведет к захвату всего Донбасса. А какие, на ваш взгляд, достижимые цели Путин может поставить на грядущее лето перед своими военными?
10: Они, несомненно, что проявляется в текущей активности российской армии, которая сконцентрирована на захвате Славянска в первую очередь. И, в принципе, как бы прошивая лбом многочисленные линии украинской обороны, российская армия дошла сейчас к Славянску на расстояние, ну, примерно 12 километров по прямой, либо порядка 10 километров 12, если учитывать со стороны вновь появившегося, вроде бы, во всяком случае, по вялым отчетам российских военкоров, плацдарма через Северский Донец. Вот, таким образом, в принципе, как бы захват Славянска для Путина явно идея фикс, и далее, видимо, даже более важный, чем захват более крупного соседнего Краматорска и вообще всей остальной территории Донецкой области, остающейся под контролем Киева. Вот, поэтому как бы, я думаю, что ну, к осени в Славянске будут уже вестись бои, скорее всего.
3: А есть ли в заявлениях или действиях военного руководства России хоть какие-то намеки о сокращении военных планов или хотя бы что на том же Славянске Путин остановится?
10: Нет.
3: То есть, а какие, есть ли какое-то понимание, сколько сил они готовы на это потратить?
10: Ну, очевидно, что на это будут потрачены и тратятся все поступающие резервы, которые удается мобилизовать. Вот. Но все, но не все, потому что есть еще несколько зон активности российской армии, где она пытается продвинуться вперед, идут тяжелые бои. Это в первую очередь территория Сумской области, где российская армия перешла границу примерно на 25 участках. Это территория южнее захваченного России Волчанска в Харьковской области, где российская армия очень медленно, но продвигается. Вот. Ну и, соответственно, как бы идут тяжелые бои юго-восточнее Купинска за там плацдармы, которые остаются у Украины на восточном берегу Оскола. Так что есть несколько зон, да, и российская армия медленно, но движется все-таки от Гуляйполя на запад, обходя ту самую малую Токмачку и, так сказать, стремясь зайти в тыл города Орехова. Вот, так что есть несколько участков, достаточно приоритетных для российской армии. Славянск из них выделяется наибольшей активностью. По некоторым источникам туда переведены большинство таких относительно свободных команд дронщиков из России для обеспечения прорыва. И шаг за шагом, но Россия продвигается там.
3: Ну вот, несмотря на это продвижение шаг за шагом, многие сторонники войны, многие военные блогеры пишут и описывают эту ситуацию словосочетанием «тупик» и «кризисом управления». Вот согласны ли вы, что дело в управлении, почему Россия продвигается так медленно? Или есть какие-то факторы, которые Кремлю абсолютно не подчиняются?
10: Ну, я не понимаю, что они имеют в виду под кризисом управления, поскольку как бы, армия действует и так-то ну, что-то происходит. Вот, есть проблема в ближнем тылу армейском на глубину 20-30 километров в связи с активизацией украинских дронов, скажем так, увеличение их дальности ФПВ дронов и появление дронов, действующих на глубину больше, чуть-чуть больше или больше до 150 километров, то есть среднего радиуса действия, которые удачно бьют по российской логистике и российским, ну, замеченным военным целям. Вот, в этом плане для некоторых подразделений, особенно на Запорожском фронте, возможно, действительно наступил кризис управления. Но в целом российская армия, к сожалению, демонстрирует наступательный потенциал, и тут как бы расслабляться, ожидать, так сказать, прекращения ее активности, опираясь только на заявления военкоров, мне кажется, неверно. Более того, опасным, поскольку это расслабляет тех, кто противодействует российской армии.
3: В этой ситуации нужен ли российской армии какой-то дополнительный рывок? Если они продвигаются стабильно, достаточно ли Путину просто оставить все как есть и пусть дальше все продвигается медленно-медленно?
10: Но стабильность продвижения российской армии во многом обусловлена тем, насколько украинская армия перебрасывает свои ударные подразделения, там штурмовые полки, насколько эффективно их пополняет эти полки после неизбежных потерь. В этом плане, вот, пример Купинска, отбитого в прошлом году, весьма показателен. Пока каким-то причинам украинское военное руководство сосредоточено на том, чтобы использовать эти штурмовые части, прежде всего вдоль берега Днепра, отбивая вот, прибрежный район. Зачем это надо, мне не очень понятно, но как бы эти части в основном действуют там, либо на более польском направлении, где они практически еженедельно переходят в глубокие контратаки, прорывают российскую оборону на том или ином участке, какое-то значительное, но потом как бы откатываются. И, наконец, третья их зона применения сейчас – это территория Днепропетровской области, ее самый юго-восточный угол, вот, где по более понятным политическим причинам, видимо, в ожидании каких-то переговоров, этапов переговоров, Украина стремится зачистить территорию Днепропетровской области от российских войск. Вот, и уже там в течение полугода там ведет довольно активное действие, в том числе наступательное. Вот, поэтому, видимо, для просто Киева Славянск не является приоритетом, поэтому как бы российская армия там наступает успешнее, чем как бы в Запорожской области.
3: Спасибо вам большое, Николай. Военный аналитик Николай Митрохин был с нами в эфире и объяснял, как продвигается российская армия, какими темпами. И мы тут плавно переходим как раз к тупиковой точки, откуда начинается развилка. Бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Голд-Дэвис анализирует военное и экономическое положение России, и приходит он к выводу, что у управления России оно стоит перед выбором: снижать свои военные амбиции или переходить к принудительным мерам в экономике. Вот что же, возможно, толкает Владимира Путина ко второму варианту, мы об этом расскажем вам в нашем материале.
11: В России замедляются темпы набора военных по контракту. В первом квартале 2026 года российская армия каждый день пополнялась примерно на 800 тысяч человек. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, обратил внимание экономист, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности Янис Клюге. Он проанализировал данные по выплатам военным в государственном и региональных бюджетах, а также официальные заявления российских чиновников. При этом выплаты контрактникам только растут. В марте средний размер выплат достиг нового исторического максимума в 1 миллион 470 тысяч рублей. Медианный показатель чуть выше – 1 550 тысяч.
12: Можно с уверенностью заключить, что набор военных идет не по плану и что замедление не является результатом снижения целевых показателей, установленных Министерством обороны.
11: Коммерческая модель пополнения армии дает сбой с конца 2025 года, отмечают исследователи проекта «Рираша». Власти все чаще прибегают к скрытому принуждению. Усилилось давление на заключенных, задержанных, студентов, срочников, региональные администрации и бизнес. Полиция платит бонусы за уговоренных новобранцам, а вузам фактически ставят план по набору контрактников среди студентов. Исследователи констатируют, у россиян изменилось восприятие самой сделки. Если раньше многие верили, что контракт с Минобороны – это максимум на год, а война скоро закончится, то теперь стало понятно – участие в войне фактически бессрочное, а вероятность погибнуть или получить тяжелое ранение резко возросла.
12: Несмотря на усилия пропаганды, в обществе существенно ухудшился образ как самой войны, так и ее участников. Высокие выплаты и отсутствие вертикального контроля привели в войсках к формированию системы коррупции и внутреннего насилия, которое воспринимается как крайне несправедливое и девальвирует потенциальные выгоды контракта. Информация о поборах, ямах, мясных штурмах и обнулениях стала достоянием общества, в котором к тому же сложилось крайне неоднозначное отношение к участникам войны. Они вызывают скорее скорее настороженность и неприязнь. Люди сторонятся их, а работодатели стараются избегать.
11: Экономические проблемы из-за войны с Украиной фактически признал и Владимир Путин. Раздутые военные бюджеты вытесняют ресурсы из потребительского сектора. Малый и средний бизнес жалуются не только на высокие налоги, но и кадровый голод. Не в восторге провоенные комментаторы. Так футуролог Максим Калашников уверен.
13: Экономический кризис, вызванный затяжной войной, он продолжается. Я говорил и говорю, что переход войны вот из блица такого, малокровного, а то и бескровного, именно в затяжную такую позиционную бойню, это уже было, так сказать, заведомо проигрышно для нас. Это проигрыш для Российской Федерации. Ну, резервов, конечно, ресурсов хватило надолго, до 4 года, но ничто ведь не вечно, правда. Любые ресурсы, в конце концов, исчерпываются, если они нерационально используются. Вот. И уже понятно, что, как мы уже говорили, нужны будут решения. Иногда непростые. Вот. Ну что ж, посмотрим. Все многое зависит от, так сказать, неких и внешних факторов. Вот я на этот момент, я снимаю, не знаю, даст ли нам Китай кредит межгосударственный, где-то миллиардов в 100-150 долларов. Вот. То, что если даст, это продление войны. Не даст, ну, как говорится, ситуация будет только усугубляться.
11: О том, что нынешняя модель ведения войны становится для России экономически все менее устойчивой, пишет и Найджел Голд Дэвис, старший научный сотрудник по России и Евразии Лондонского международного института стратегических исследований. Он сравнивает эту модель с военно-экономическим устройством в СССР времен Холодной войны. Кремлю приходится покупать ресурсы для войны по рыночным правилам, платить высокие зарплаты военным и работникам оборонных заводов, повышать выплаты контрактникам и занимать деньги для покрытия дефицита бюджета. Но долго это держаться не может.
12: Кремлю вскоре придется сделать фундаментальный выбор. Либо резко повысить свои требования к экономике и обществу, либо сократить свои военные планы.
11: Для продолжения войны, как пишут исследователи, российские власти будут вынуждены пойти на непопулярные меры. Новая мобилизация, закрытие границ, отмена оставшихся гражданских свобод и переход к командной экономике советского типа.
3: И есть ли в России предпосылки к такому решению, мы спросим у доктора экономических наук Игоря Липсица. Игорь Владимирович, здравствуйте.
14: Добрый вечер.
3: Есть ли сейчас в России предпосылки к возвращению к командной экономике, как это называет эксперт?
14: Ну, предпосылка номер один – это война. И предпосылка номер два – экономический кризис. Две серьезные предпосылки. Но, знаете, из предпосылок же не следует обязательная успешность этого перехода. Да? То есть, может быть, кто-то об этом и мечтает, кто-то и бы хотел это сделать. Но, во-первых, это крайне сделать трудно. Во-вторых, совершенно непонятно, будут ли какие-то результаты лучше, чем сейчас. Это же вопрос тоже отдельный. То есть, мечтать я, конечно, могу о плановой командной экономике, но это же довольно сложная система. И реализовать ее практически в таком виде, как она была в Советском Союзе, в нынешней рыночной экономике очень трудно. Надо тогда, чтобы российская экономика перестала быть рыночной. Надо ликвидировать полностью частную собственность, все национализировать, все сделать государственным, чтобы все можно было управлять государственными указами, государственными планами, государственными директивами. Тогда еще можно пытаться сделать какую-то экономику. А если ты будешь с одной стороны пытаться делать командную экономику, а с другой стороны вроде остаются какие-то частные собственники, то из этого ничего хорошего не выйдет, это будет полный раскардаш, и только потеряны деньги, и бесполезно будет это все усилие. Напоминаю, что Советский Союз конфисковал всю собственность у частных собственников, создал так называемую единую народно-хозяйственную собственность, ею пытался управлять. Управлял плохо, управлял бездарно, разрушил страну, потерял ресурсы, и в конце концов Советский Союз из-за этого рухнул. Но, по крайней мере, была некая понятная логика. Все государственное, управляя всем государством, как государственный орган. И когда у тебя частные компании, то это, конечно, безобразие, тогда и так управлять нельзя. Так что, чтобы перейти к вот этой самой командной системе, надо обнулить все результаты реформ 90-х годов, опять восстановить народно-хозяйственную собственность, национализировать всю собственность, выгнать всех олигархов, лишить всех частных собственников всего, что у них есть, и тогда управлять государственной собственностью по модели СССР. Другое дело, что не получится, но можно только не пытаться.
3: Вот говоря про национализацию, Дума в первом чтении приняла ограничение для дел о приватизации. Если закон дойдет до Путина, он его подпишет, то по делам об экстремизме и коррупции государство сможет забирать имущество бессрочно. Это признак возвращения в эту систему или все-таки эта система абсолютно какая-то мистификация и западные эксперты себе придумали, что Путин, возможно, такое рассматривает?
14: Нет, они не придумывают, они рассматривают теоретически возможные концепции. Насколько они реализуются в практике российской, мы сказать не можем. Но законодательно они, в принципе, возможны. Потому что сейчас, с одной стороны, вроде как бы сделали поблажку большого бизнесу, ввели срок давности по делам о приватизации 10 лет с момента совершения акта приватизации, 3 года с момента, когда это стало известно органам следствия. Такая тоже формулировка потрясающая. Но остался такой вариант, который очень сейчас активно используется как раз прокуратура, что активы являются стратегически значимыми, а собственник имеет там вид на жительство или гражданство другой страны. То есть он признается иностранцем, хотя его нельзя дискриминировать по российской конституции. Но тем не менее, признают иностранцем, а иностранец не имеет права контролировать стратегические активы. Под этим предлогом национализируют. Уже несколько таких историй было, в том числе там, с Домодедово и так далее. Так что в этом смысле вот теоретически возможность массовой национализации в России существует. Ну, может быть, там, кроме какой-то такой маленькой там кондитерской, более маленького ресторана, но который никак не назовешь стратегическим. А так все крупное можно запросто отнять и сделать опять государственной собственностью.
3: Ну, вот говоря про переход к плановой экономике, я подозреваю, что эксперт британский имел в виду, может быть, не абсолютно имел в виду переход к возвращению в Советский Союз, но там была формулировка «принудительные меры в экономике». Могут ли принудительные меры в экономике нести хоть какие-то положительные последствия, если все-таки Путин дойдет до них?
14: Ну, они уже существуют, на самом деле. Это же не конструкция какая-то такая теоретическая. На самом деле, когда началась война, уже ввели правило, что предприятие не может отказаться от гособоронзаказа. Это уголовная ответственность. И не может не выполнить гособоронзаказ, это тоже уголовная ответственность. Это как раз и есть меры принудительного характера, которые уже действуют в экономике России. Так что в этом смысле уже частично это сделано. Насколько это будет широко, трудно сказать. Но, знаете, 2 года назад был такой любопытный факт. По регионам России разъезжал господин Патрушев, наверное, вам известный, да, соратник Путина. И собирал он губернаторов, там, чиновников местных администраций, предпринимателей региональных, и всем говорил, что надо готовиться к переводу экономики на мобилизационные рельсы, и нужно разрабатывать планы перевода экономики на мобилизационные рельсы. Что он под этим понимал, не очень понятно, но такие разговоры шли, такие разговоры происходили. Так что эта идея не такая уж совсем новая, что вот только что она прозвучала, мы с интересом обсуждаем, возможно, это невозможно. Очень, я понимаю, есть серьезная группа людей в власти, которые бы с удовольствием перегнали всю экономику как раз в это самое состояние мобилизованности, только государственный заказ, только все, что на войну. И обратите внимание, что Путин как раз именно об этом и сказал недавно. Он же сказал, выступая на одном из мероприятий, где он был, что вот надо, чтобы вся страна работала ради фронта, как в Великую Отечественную войну. Чтобы все люди, вся экономика работала на фронт. Ради фронта, во имя фронта. Ну вот как раз та самая история, которую мы обсуждаем, что уже практически президент говорит, что он, в общем, бы хотел, чтобы вся экономика была заточена только на войну, а все остальное, ну как уж получится.
3: Почему же тогда, на ваш взгляд, сторонники такой мобилизационной модели не побеждают? Почему Путин не слушает их и не переводит страну и экономику на военные рельсы мобилизационные?
14: Ну поймите, что вокруг него же есть какая-то определенная группа близких людей. А эти люди являются частными собственниками. Они как бы не очень готовы отдавать свою частную собственность во имя каких-то красивых идеологических концепций даже господина Путина. Так что тут есть некоторые ограничения, что называется, реформа породила людей, реформа породила богачей, богачи породили Путина, но вот теперь вот как бы бороться Путину с собственными сторонниками, с Ротенбергами и прочими довольно тяжело, а они как бы не очень, я думаю, будут рады отдавать свою частную собственность во имя великого дела победы над Украиной. Так что тут есть проблемы.
3: Мы в сюжете нашем заостряли внимание на проблемах, которые появляются из-за того, что российская армия нанимает за деньги военных. И аналитический центр Рераша по мотивам соцопросов приходит к выводу, что с осени 24 года примерно россияне с низкими доходами снова отмечают, что их материальное положение становится хуже. И пишет эксперт, следы перераспределения доходов в пользу более бедных и депрессивных слоев населения больше не просматриваются. Почему, на ваш взгляд, гробовые больше не делают Россию богаче?
14: Во-первых, надо же сказать, что вот тут возникает любопытная история. Там контрактные деньги пытаются поплатить больше, а вот гробовые начали сокращать. Вот обратите внимание, что идет информация из России, что в ряде регионов очень заметно стали сокращать гробовые. И в этом смысле как бы вот такое ощущение, что вот тебя заманивает, а потом что с тобой случится, что ты получишь. Более того, накапливается негативный опыт у людей. Мне как раз женщина недавно об этом писала, что вот муж ушел, погиб, его обнулил командир, объявили его дезертирами, она никакие деньги за него получить не может, даже толком похоронить не может. То есть накапливается этот опыт, что на самом деле как бы уже довольно часто государство пытается не заплатить деньги. И это уже вызывает как бы падение притока денег. Того, что было прежде, первый год войны, когда люди уходили на войну, и регионы, откуда люди массово уходили на войну, испытывали экономический подъем, как это было, например, в ТВ, такого теперь не происходит. Видимо, и приток стал меньше людей на контракты. И послеконтрактные выплаты тоже начинают не так хорошо поступать в регион. То есть вот этого эффекта долгосрочного благосостояния от того, что отправил мужа, брата, сына на войну, теперь уже не так, похоже, возникает.
3: Есть ли какие-то, может быть, сценарии у власти, как это менять? Или это просто объективная вещь и бесповоротная?
14: Ну, беда в том, что с деньгами становится плохо. Ну, вот просто же объективно, реальность-то. Дефицит бюджета за 4 месяца почти 6 триллионов. Это уже очень много. И мы не знаем, какой он будет по итогам года. Там есть разные оценки 12-18 триллионов. Мы не можем этого точно оценить, потому что мы не знаем, сколько Россия получит за счет повышения цен на нефть. Но не очень, судя по всему, много. Там оценки 3, ну 4, но в общем это не покроет весь дефицит. И поэтому ну, как бы платить существенно больше тяжело. Ведь до последнего времени как бы выплаты очень многие вот этим контрактникам шли за счет региональных бюджетов. То есть федеральный центр платил, но еще очень много доплачивал регион. А у регионов такая тяжелая сейчас финансовая ситуация, они все в беде, в дефицитах. Они доплачивать не могут, и заставить их платить больше тоже не получится. У них просто физически нет денег на то, чтобы это делать. Поэтому вот как раз и возникает идея, что в такой тяжелой финансовой ситуации Путин может решиться на мобилизацию. Это плохо для него, это нехорошо, это испортит его отношения с населением. Но, по-моему, он уже понял, что у него... что называется, любви с населением уже больше никогда не будет, остается только насиловать. Население нравится, не нравится, терпи, российская красавица. Да, вот примерно такая модель, я думаю, сейчас у Путина возникает, и он будет готов вот этой моделью пользоваться. Я думаю, что мы можем увидеть эти меры мобилизационные, конечно, будут они очень болезненными для экономики, чреватыми. Вытерпит ли это российская элита, я не знаю, но вот очень может быть, поскольку, как вы понимаете, мобилизованный не стоит так дорого, как контрактник. Это экономия прямая.
3: Игорь Владимирович, у нас около минуты остается. Тогда вот короткий вопрос под вывод. Неужели может случиться вообще, хотя бы в теории, в стране такая ситуация, когда денег больше не хватает для мотивации бюджетников и выплат?
14: Ну, тогда может быть разные вещи. Могут, конечно, напечатаны быть в огромном количестве пустые деньги. Еще больше, чем сейчас, могут быть наложены какие-то санкции, ограничения на сбережение населения. В такой ситуации уже могут быть абсолютно любые шаги.
3: Если можно хотя бы, может быть, 2-3 шага, чтобы примерно понимать, какие развилки.
14: Ну, например, смотрите, у нас, значит, в банках России лежат около 70 триллионов денег населения, сбережения, и более 60 триллионов это сбережения предприятий. Можно их на время заморозить, лишить доступа и эти деньги использовать, и проценты по ним не выплачивать, а использовать эти проценты, начисляемые банками, для финансирования дефицита бюджета. То есть деньги не будут конфискованы, но на некоторое количество лет ты лишишься к ним доступа, а доступ будет иметь только государство, будет за тебя получать процентные выплаты, обещая эти деньги вернуть когда-нибудь в будущем. Запросто можно это сделать.
3: Ну вот это как раз, наверное, тот сценарий, который больше всего обсуждался в интернете в последние недели, который пугал людей. Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Экономист Игорь Липсиц был с нами в эфире и объяснял, перед какой развилкой стоит российская власть, что возможно делать с экономикой в той ситуации, которая случилась. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, что вы думаете, какую сторону выберет Владимир Путин, если он действительно стоит перед такой развилкой, и увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я считаю, за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Добрый день, говорит Радио «Свобода». В эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев. И сегодня у нас в гостях из Томска Виктор Мученик, историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор легендарной томской телекомпании ТВ2. Добрый день, Виктор.
11: Здравствуйте, Сергей.
10: Вы знаете, первое, когда я приехал в Томск, что мне рассказали, и я прям не мог поверить, неужели до сих пор есть обида, что не построили Транссиб, не довели до Томска Транссиб?
11: Ну, обида не обида, но вот такой миф о Транссибе, о том, что не довели, вот это вот отношение к Новосибирску особое. Вот есть такие парные города в России, да, Питер-Москва, Пермь-Екатеринбург, у которых друг к другу вопросики есть. Но обычно у Питера первопрестольной, да, а у Перми к Екатеринбургу, а у Томска, соответственно, к Новосибу. Вот, что мы там, вот, сибирские Афины, там, первый университет за Уралом, а вы вообще кто здесь? Вот такое, конечно, есть. Это отчасти все уже анекдотическое, конечно, не сказать, чтобы серьезное. Но если разобраться, конечно, то, что Транссиб мимо прошел, это на историю Томска реально повлияло. Все-таки Томск был губернским городом, ну, ощущающим себя столицей. А есть вот описание у Оренбурга, когда он там побывал в Томске где-то на рубеже 20-30-х годов, и вот он описывает вот это ощущение захолустности. И, видимо, что-то в этом, какая-то правда есть. А потом Томск снова, я его помню уже, давно живу, я его помню весь...
10: 60-е и 70-е, да,
11: он,
10: мне кажется,
11: тут несколько этапов, конечно, был. Ну, во-первых, эвакуация, если говорить вот уже во время войны, там снова промышленность появилась. Потом атомный проект.
10: Оборонка Северск, и атом пошел.
11: Оборонка.
10: Да. Нефть.
11: Ученый, нефть. Ну и очень амбициозный человек, памятный многим недавно ушедший из жизни, Егор Кузьмич Легачев, конечно, это уже 60-е.
10: Он местный авторитет, кумир?
11: Кумир, к нему разные отношения, конечно.
10: Учитывая же его, как бы, так сказать, да. В этом, в перестроечном контексте, у вас
11: да
10: в Томске,
11: дело,
10: наверное,
11: даже не в
10: свое отношение.
11: Вот у меня основной вопрос, конечно, за ним большой грех. Это Колпашево, когда скрылись вот эти захоронения. Времен
10: Ах, это уже
11: террора.
10: При Легачёве было.
11: Да,
10: конечно. Я думал, это раньше.
11: Конечно. Он был первым секретарем обкома. И
10: он
11: потом...
10: 20 лет был, да? Он где-то с 65-го по 85-й наверное.
11: Ну да, до перестройки, да. Угу. А вот. И, конечно, он потом отрицал все время свою, что его ставили в известность, что это без него, что эта контора решала все топить по новой расстрелянных и врать про то, что это люди. Это жуткое, конечно.
10: Я думаю, надо ему сейчас напомнить. Да. Не все, может быть, не да. все наши слушатели знают историю Колпашевского Яра. Колпашевское, правильное ударение. Да. Вот расскажите, это какой год было, что там скрылось захоронение узников ГУЛАГа?
11: Там в Колпашево был один из логистических центров вообще большого террора.
10: Это под Томском,
11: в Сибири,
10: на
11: да,
10: высоком
11: под Томском,
10: берегу реки
11: Томи. На берегу реки Оби, там расстреливали. Извините. И вот, значит, это захоронение в конце 70-х годов, а вот меняло чуть-чуть русло, это захоронение вскрылось, и тела поплыли по реке. Причем надо понимать, что в Колпашево на ту пору еще, в общем, люди-то жили, помнили, которые, в общем, там понимали, что там произошло. И вот с этим что-то надо было делать. То есть их можно было, эти тела по-людски захоронить, ну вот как бы мы по-человечески решили, да? А для этого просто случая никаких человеческих решений властью вообще не предусматривалось. У нее сразу рефлекторно, там контора, и топить тела. Топить тела и врать, что это то ли жертва белогвардейского террора, то ли какие-то расстрелянные дезертиры. В общем, врать.
10: Это
11: топить.
10: Правда, что рубили винтами тела поплывшие?
11: Все, что могли, делали. То есть там их не специально рубили винтами тела, их в основном топили. А там решили это все захоронение полностью размыть, уже уничтожить, чтобы его не было. Для этого подогнали, соответственно,
10: землеройки. Да.
11: Ну, они там крутили, вымывали, тела эти плыли по реке. Мы про это фильм сняли потом уже, много лет спустя.
10: Эта история, кстати, она как бы жива в памяти города?
11: Да, она, конечно,
10: жива. Не только в кругу правозащитников?
11: Нет, не
10: если
11: только.
10: Томичу обычному скажешь, что человек моментально знает, о чем идет речь. Колпашево.
11: Ну, я не знаю, всякий ли, ну, скажем так, очень-очень многие знают. Потом надо же понимать, да, про Томск, что это место, ну, вот есть смешная расшифровка Томска как аббревиатуры, да, таежное отдаленное место ссылки и каторги. Вот. Шутка, которая отражает суть дела. Он, собственно, рождался как город. Ссылка, она его с самого рождения сопровождала.
10: Она же и создала его культурный потенциал во многом. Вот я сравнивал сейчас, я как бы готовясь к этому эфиру, мне пришло и в голову, что с Вологдой можно сравнить. Тоже город ссыльных, который дал, в общем, очень мощный такой культурный всплеск того же Шаламова.
11: Ну да, но я что-то даже думаю, что если говорить о Томске, то ссыльная история у него еще многослойнее и длиннее. Вот первые ссыльные...
10: Там Ганнибал был.
11: Да, первое такое событие, четко, которое со ссылкой ассоциируется, 1634 год. 30 лет со времени основания Томска, 1604 год. И те, кого называют Литва, а это были пленные, ну, которые там были поселены, ну и понятно, там кто казаки служили, кто там землепашествовал, это еще города-то нет, а строк. Они готовят бунт, хотят убить воевод, захватить имущество там, пограбить и идти в родные места из Томска. Вот такой анабазис немыслимый через всю Россию. Ну, времена были...
10: Ну, чехи-то дошли потом. Чехи-то доехали.
11: Чехи доехали, но тогда железки не было. Сразу зима, это 1634 год. Ну, не случилось у них, в общем, их повязали, и времена были резкие, их там с Москвы не стали консультироваться, их перевешали. А в 1814 году история повторилась. Там уже были пленные поляки после наполеоновского похода, да? И они тоже... Затеяли, значит, заговор. А у них была концепция такая, что вот они сейчас тут тоже что-то немного прибарахлятся и пойдут навстречу Наполеону. У них была концепция в 1814 году, что Наполеон должен снова пойти на Россию. Он, правда, сидел еще в это время на Эльбе, еще 100 дней не начались, но, видимо, как-то они предчувствовали.
10: Вот он думал, да, дойду до Парижа и поверну на Томск.
11: И потом дальше туда-туда за Урал. Ну, в общем, тоже их заговор не состоялся, в общем, их повязали, но времена были уже мягче. Их просто растыкали там по разным углам.
10: В общем, ссыльные создали большую такую протестную культуру, альтернативную культуру и большие имена, потому что Клюев, да, Шпет в Томске.
11: Бакунин. Ну, Клюев, Шпет расстрелянный.
10: Расстрелянный, да.
11: Ну, много расстрелянных, естественно, в Томске. Это, если говорить о большом терроре, то, в общем, это целый слой людей вынесены. Там польская операция, например, была. О том, сказать, что поляки в значительной степени, несколько поколений поляков. И вот я смотрел, я когда занимался семейной историей, мне доводилось смотреть там в архиве книги, вот эти домовые, ну, там, подожди. И ты понимаешь, что вот целый мир вот этой польско-литовской культуры, он просто был во время польской операции, он был просто выкошен и снесен. Ты понимаешь, какой это был большой мир Вот только одно ответвление.
10: Польская операция какой?
11: Большой террор 37-го.
10: А, 37-й.
11: Да. Там целая деревня есть, тут, где недавно храм восстановили. Польская была почти полностью.
10: Костёлы.
11: То есть мужиков.
10: Костёл был в Томске?
11: Конечно, конечно. Но он и сейчас есть.
10: Сейчас есть.
11: Он был, потом перестал быть, потом вот сейчас есть католическая, ну, небольшая католическая община есть, конечно. А было все вот был такой католический мир, потому что ссыльных поляков было много. А куда их еще ссылать?
10: Ну, в любом случае, это какой-то сильный очень потенциал протеста и альтернативы, потому что я смотрю, что Томск – это один из центров сибирского областничества.
11: Ну, сибирское областничество, оно лишь отчасти связано со ссыльными по своему зарождению, ну, например...
10: Нет-нет, я не со ссыльными, я имею в виду, что город как сам по себе среда, порождающая некие антиимперские настроения.
11: Ну, это да, конечно. Ну, и Потанину это примечательно, ему рекомендательные письма в Петербург, когда он поехал учиться, Григорий Николаевич Потанин.
10: Да, это знаменитый лидер, географ, нашим сказать, один из лидеров сибирского областничества.
11: Лидер, идеолог, да, сибирского областничества, в Томске очень почитаемая фигура. Он, когда мальчишкой ехал учиться, рекомендации ему дал в Петербург Михаил Александрович Бакунин, ссыльный. Вот. Ну и Григорий Николаевич там приняли хорошо.
10: А интересно, что самого его сослали туда, на Запад. Не из Сибири ссылают в Гельсингфорс.
11: Да.
10: В крепость Свияборг его заточили.
11: Его друг Николай Ядринцев, он же написал вот это вот примечательное, что мы первые люди, которых вот сослали не в Сибирь, а из Сибири, и тем самым признали Сибирь нашей родиной.
10: Да, сослали из Сибири в Европу.
11: Да, из Сибири в Европу, да. И, собственно говоря, если про областничество говорить, оно явление же... Ну, вот это молодые люди, которые учились в Петербурге, в столице. А это время, это ж время нацбилдинга везде.
10: 60-е, 70-е.
11: Да, и, ну, собственно, вот когда их судили и на каторгу отправили...
10: 65-й год, по-моему, 65-й
11: год, да. 1865-й.
10: Но это же реформы, реформы Александра, вот это время разморозки.
11: Вот это вот все. А у них там вот эта прокламация. И, в общем, Потанин-то вообще, судя по всему, вообще ни за что поехал на каторгу. Он и к прокламации, к этой знаменитой, которую им вменяли о намерении устроить в Сибири государство наподобие Соединенных Штатов, и резкая вот эта прокламация, сам Потанин, судя по всему, к ней вообще никакого отношения не имел, даже про нее не знал. И он принял, как он потом уже в мемуарах писал, но мне было неловко, что вот моих товарищей осудят и отправят на каторгу, а я, а он себя воспринимал как лидер этого кружка и был этим лидером, а я вроде того, что окажусь не при делах. И вот он поехал на каторге, отбыл, ну, там не весь срок.
10: Ну, он был амнистирован, да, где-то, да. И довольно быстро он уже отправился в свои легендарные экспедиции.
11: Да, и отправился дальше в экспедиции.
10: В Монголию.
11: Да, и стал великим исследователем, монголоведом и, в принципе, человеком с очень серьезной научной биографией. Мне доводилось разговаривать 5 лет назад с японским профессором Танака Кацухико. Сейчас ему уже 90 лет, тогда было 85, а он книжку написал про Потанина. На японском эта книжка называлась «Сибирь и независимость». У нас ее перевели как-то аккуратнее, по-моему, под названием издали «Потанин». Ну, что-то там «Жизнь и судьба» как-то вот так. И я хотел поговорить с профессором, как узнал про эту книжку, мне рассказали. Давайте по скайпу поговорим, мне говорят издательница. Он сказал, а что ж по скайпу? Я, говорит, в Томск приеду ради такого дела поговорить. И вот пошли мы с ним, сходили к могиле Потанина в университетской роще. А потом разговаривали, я его спросил, а, собственно, откуда Потанин-то в вашей судьбе, сенсей? И он говорит, что я вот заинтересовался именно исходно-монголовеческими его работами, и для меня он был прежде всего монголовед. Я с удивлением узнал, что Потанина издавали в Японии, он про книжку про эту рассказывал, профессор, в 1945 году в Токио издали. То есть вот Токио, бомбы сыпятся, война, ну, город, собственно, сносят с лица земли, а какой-то человек в это время издает Потанина. И это потрясающе вообще, конечно. И вот мы с ним как раз с профессором про это все говорили. И он говорит, что да, я не монголовед. Он монголовед. Он говорит, да, Я считаю, что это, да, серьезная работа, серьезный вклад именно как ученого.
10: Но написал книгу он все-таки о вот этих вот автономистских идеях.
11: Да, а книгу написал, ну, про Потанина как общественного деятеля, ну.
10: А насколько они, насколько это был вот такой эксцесс, всегда ссылаются на сибирское областничество, или это оставило какой-то политический шлейф, какое-то наследие?
11: Ну, во-первых, оно, конечно, было очень серьезным политическим явлением в конце 19-го, начале 20 века. И ему было на чем, вообще-то говоря, основываться. Ну, вот есть знаменитое сочинение Николая Ядринцева «Сибирь. Колония». Это толстенный, основательный том со статистическими выкладками, там, с историческими экскурсами для своего времени, фундаментальнейшая работа. В общем, они были деколонизаторскими активистами задолго до того,
10: самого
11: как
10: понятия, да,
11: появились все эти нынешние слова.
10: Адрианов еще там, по-моему, был.
11: Да, расстрелянный ученик Потанина. Его большевики расстреляли, издателя. И это, конечно, было очень серьезно. И все-таки сибирское государство даже было создано после Октябрьского переворота.
10: Вот это я хотел сказать, да, как после октября, как раз опять-таки, да, в Томске очень сильные начинаются там Сибирский областной совет.
11: Да, и это, ну, возникло государство, но оно не определилось еще окончательно, как, какие там будут отношения с Россией, в общем, ничего на этот счет не было решено, но оно возникло. И Потанин в это время еще был жив. Ну, его называли «Сибирский дедушка», да, его...
10: А как он сказал, Колчака он принял?
11: А здесь сложно. На самом деле, вот когда Владимир Георгиевич Корнилов затевал свой ледовый поход, когда он пытался кого-то найти в Сибири, с кем поговорить на тему, там, как-то оказать содействие, что он делает? Он пишет письмо кому? Он пишет письмо Потанину. И вот письмо это, его можно прочитать, оно такое, ну, как бы как... Лавр Георгиевич же тоже монголоведением интересовался, и языки знал. И это было письмо как от ученика к учителю. Окажите содействие. Но Потанин, он большевиков не принял. Ругал их всячески, крыл всякими словами, ну, потому что с его точки зрения сама вот эта идея государственного насилия, она для него была абсолютно неприемлемое. Вот когда людей рассматривают как материал для строительства чего-нибудь. Но он же недаром ему Бакунин рекомендации давал, он был человек, скептически относившийся к государству вообще. Вот. В то же время, когда, значит, вот в Томске взяли несколько большевиков и колчаковцы, значит, готовился расстрел, он написал письмо Колчаку, что не надо расстреливать. И Колчак оставил на этом письме визу. Оставить без...
10: рассмотрения?
11: Без рассмотрения, да.
10: То есть расстреление принял к сведению письмо?
11: Не принял к сведению, да, позицию Потанина, и расстрелять. А Потанин, ну, я люблю его. Вот все, что я про него знаю, оно к нему очень располагает. Вот мой друг Андрей Сагалаев, совершенно

0: А Потанин, даром, что вот он из семьи, он же из казачества был, он в экспедиции без оружия всегда отправлялся. Вот, есть разные воспоминания, как его там местные обсчитывали, обегоривали там с деньгами что-то, вот обручу, в частности, который в этих экспедициях писал про Потанина такое. Он просто вот такой русский интеллигент. И вот что было характерное для него и для Ядринцева, вот это очень внимательное отношение к тем, кого называли инородцами, а не характерное для той эпохи. Ну, все-таки он этнограф, и вот этот интерес и сочувствие. И если Ядринцева почитать вот «Сибирь-колония», там же это тоже. Он там сравнивает русскую колонизацию и судьбу инородцев, сравнивает с судьбой индейцев. И там много совершенно жутких свидетельств того, чем обернулось для сибирских народов строительство империи. И вот это сочувствие, так скажем, к нерусской Сибири, это то, что отличало Потанина, Ядринцевых, единомышленников от очень многих. И понимание, и интерес вот к этому миру.
1: Виктор Мученик у нас в гостях в подкасте «Код города». Говорим мы о городе Томске и вернемся буквально через мгновение. Говорит Радио Свобода, в эфире подкаст «Код города», в котором наши герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. В студии Сергей Медведев, и сегодня в студии же наш гость Виктор Мученик рассказывает о Томске. Виктор – историк, кандидат исторических наук, журналист и главный редактор томской телекомпании ТВ-2. Ну вот говорили мы много об областниках, о 19 веке с переходом в 20-е, уже столкновении с Колчаком и с большевиками. Томск послевоенный, да, вот этот вот рост, который связан и с атомной промышленностью, и с оборонной промышленностью, и затем уже с деятельностью Лигачева. Он же был закрытый город при этом.
0: Да, закрытый.
1: Туда иностранцев не было.
0: Иностранцев не пускали. Ну, иногда там кого-то заносило под большим надзором, вообще не пускали.
1: Весь город был как почти один из самых больших закрытых городов, фактически,
0: ну,
1: получается.
0: Там рядом с ним Северск, тут вообще... Ну,
1: понятно, что маленькие города, там Саров
0: вообще,
1: какой-нибудь,
0: да,
1: понятно.
0: Вообще полностью закрыты. Ну и в Томск доступ иностранцам был ограничен.
1: А в целом режим закрытого города был?
0: Режим...
1: Как бы в ЕКПП,
0: нет,
1: вот
0: нет,
1: это все.
0: Это все было в Северске.
1: А здесь только что иностранцам.
0: Северск, он просто,
1: да,
0: город за колючкой.
1: Иностранцам вот запрещен.
0: А Томск, он, ну, иностранцам.
1: Интересно, но при этом нет въезд иностранцам, но при этом такая вообще наука, столько университетов. Но с другой стороны, да, советская наука, какие иностранцы, советские университеты. Вот это вот хотелось тоже еще обсудить. Сибирские Афины. Я тоже думал, я даже не знаю другого такого города на карте империи, который не был бы столицей союзной, ну, там, Москва, Петербург, столица союзных республик, условно говоря, Киев, Минск. Сколько? 9 вузов. Как так вообще сошлось в Томске все?
0: Ну, собственно, одна из идей, опять же, областников была, что абсолютно необходим университет за Уралом. И, по счастью, случилось так, что действительно первый университет за Уралом был открыт именно в Томске. И Томск стал центром университетского образования. А поскольку изначально он был открыт как медицинский, первый факультет.
1: Там первый факультет, он долгое время оставался единственный, да, факультет медицинский.
0: Да, соответственно, потом сразу же, естественным образом, от университета отпочковался медицинский институт, он тогда назывался, потом он стал университетом уже.
1: Но в целом науки больше естественные.
0: Политехнический.
1: Политех томский.
0: Да, политех, самый большой из томских вузов.
1: Ботаника. Опять. Слушайте, у меня впечатление, от Томска остался ботанический сад,
0: ботанический
1: закрытый.
0: Ботанический сад, да, прекрасный.
1: Меня, вот я посещал университет, меня водили, я, честно скажу, вам потрясён. Это было зимой, видеть вот эти вот пальмы все, и прям люди с большой гордостью рассказывали, как поддерживается климат.
0: Да, прекрасный, прекрасный ботанический сад, конечно, прекрасная библиотека научная. Там до сих пор еще лежат, вот там, например, отличный есть архив, до сих пор, по-моему, с ним толком еще никто так и не поработал, отличный архив французской печати времен Великой Французской революции. А библиотека Жуковского там же, а в научной библиотеке. Ну, вообще, научная библиотека прекрасная совершенно, это прекрасный вот такой
1: Это еще от имперских времен, от российских имперских времен, вот такое вот шло распространение культуры такими...
0: Ну да, конечно, Испания. Университетским городом он стал в конце XIX века,

0: 1995 год.
1: Я вспоминаю свой визит, первый самый визит в Томск. Мне его показывал ни много ни мало как ректор Томского госуниверситета Эдуард Голожинский, вот, который в то время меня просто обаял, должен сказать. Человек, видно, интеллигентнейший, ну, не буду злоупотреблять этим словом, но человек действительно с таким серьезным культурным бэкграундом, как я понимаю, на музыкальную школу закончил. Вот, и все это было очень невероятно, я был воодушевлен этим, но, глядя на то, что сейчас произошло, человек в санкционном списке подписал вот этот вот письмо ректоров относительно войны.
0: Ну, Эдуард, он мой бывший студент, поскольку я, в общем-то...
1: Историк.
0: Историк, конечно. Я прекрасно представляю себе, что он подпишет все, что надо в любой момент. Надо будет другое подписать, он другое подпишет. Главное его свойство в том, что он человек практический. Вот. Человек, который вписывается в любую ситуацию. В любой ситуации он может быть... Когда вы общались, он был европейцем.
1: Мы приезжали как раз в составе делегации Европейского Союза, мы искали, где открывать европейские информационные центры, и в том числе хотели на базе Томского госуниверситета.
0: Ну, понятно, он очень топил за Болонскую систему, я это все помню, она внедрялась, там европейские ученые, университет претендовал вот на этот список, участие в списке топ-100.
1: Да, 5,
0: там очень важно
1: 5-100 было. Вот это была знаменитая.
0: Да, очень важно было там эти европейские публикации, за это все боролись. Ну, это был один контекст, сейчас другой контекст, и мы будем... Вот сейчас они там беспилотники будут выпускать совместно.
1: Ну, вот это вот университетское наследие. Большой, я думаю, действительно, ну, как наукоград, большой процент интеллигенции в городе. Технической,
0: профессорской. Ну, да, но это, опять же, она формировалась и университетом, и ссылкой. Вот этот вот культурный слой. Я сам тоже из семьи ссыльных. И я помню еще вот к дедам приходили такие старики, а деды были ссыльные медики, врачи. В медуниверситете, где-то там кафедру создал. И я помню вот свое детское впечатление, которое никак не мог в детстве отрефлексировать, что это какие-то другого типа люди. А вот сейчас я бы назвал этих людей словом «старорежимные». Вот они вот какие-то вот такие были. Ну и, конечно, ссылка, ну и университет, потом академгородок, созданный как раз вот во времена Лигачёва и при его... деятельном участии. Да, конечно, это все Томске формировало.
1: Но Лигачёв, все-таки, возвращаясь к нему, остается в памяти местных как один из таких отцов города советского Томска.
0: Ну, он реально, да, реально, он там по-своему, по-советски, со всеми особенностями такого советского чиновника и отчасти такого энергичного...
1: А он местный, из Томска?
0: Нет.
1: Он приезжий варяг?
0: Московский, он просто... Томск для него стал вот таким местом самореализации. И, ну, насколько я его понимаю, мне приходилось общаться, и отец с ним общался... Но, во всяком случае, он был человеком, который искренне хотел вот это, вот этих преобразований, искренне хотел, чтобы Томск перестал быть вот таким провинциальным городом, который он застал, и который ему казался вот чуть-чуть таким заболоченным, чтобы он ожил. И как-то по-своему, на свой лад, он все время, он был очень энергичным человеком, незамеченным в воровстве. Ну и, конечно, очень таким советским. Во всех смыслах этого слова.
1: То, что вы рассказали о Томске, очень интересно, и мне кажется, вот эта вот независимость Сибири, другая Сибирь, Сибирь как не Россия, не Москва, она в будущем прорастет. Виктор Мучник, историк, журналист, томич, потомок ссыльных, сибиряк, был у нас в гостях подкаста «Код города», где герои рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Меня зовут Сергей Медведев, это «Радио Свобода». Услышимся через неделю.
2: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России?
12: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем, а главное у себя порядок навести.
13: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
14: Перемены нужны масштабные.
15: Много нужно перемен, но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
14: Да никаких, все нормально.
15: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
16: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
17: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
18: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий в эфире и в подкасте. Выпуск номер 260 программы «Музыка на свободе». Ну что ж, сегодняшние хедлайнеры — это артисты очень симпатичного и очень модного сейчас лейбла «Coal Mine Records». А начинает сегодняшнюю программу человек, которого прекрасно знают все любители прогрессивного рока и английской рок-классики конца 60-х и 70-х годов. Зовут его Питер Хэмилл, и это лидер группы Van der Graaf Generator, группы, которая существовала с 67 по 78 год, потом развалилась, но с 2005 года, в принципе, снова ведет такое полулитургическое существование и выступает, и даже выпускает альбомы. Но больше альбомов выходит у Питера Хэмилла соло. В частности, вот совсем недавний его релиз — это альбом под названием «In Translation» — «В переводе». Первый альбом за 4 года, хотя вообще у него вышло с 71 года этих сольников порядка 30 штук. Альбом любопытный, поскольку Питер Хэмилл исполняет здесь кавер-версии, а не собственное сочинение, причем очень широкий спектр этих самых каверов от итальянских классиков авторской песни Луиджи Тенко и Фабрицио Ди Андре до Астора Пиацолла и даже до классической музыки. Есть тут песни, скажем, сочинения Густава Малера. Я выбрал из всего этого многообразия самый неожиданный, пожалуй, трек. И это попсовая песня, это был хит в исполнении Тома Джонса. Песня «I who have nothing», «Я, у которого ничего нет», поет Питер Хэмилл.

Кто бы мог подумать, что Питер Хэмилл будет исполнять песни из репертуара Тома Джонса. Но чудеса случаются. Это был трек из альбома «In Translation», сольного альбома Питера Хэмилла, первого за несколько лет. Ана Алькаиде — это очень известная испанская певица из города Мадрида, и вышел у нее 6-й альбом. Называется альбом «Ритуал», и интересен он тем, что записала она его вместе с иранским вокалистом по имени Реза Шаесте. Альбом весь состоит из песен на религиозные, мистические тексты. Ну, в частности, это касается и трека с понятным названием «Экстаси».

0: Испанка Анна Алькаиде и иранец Реза Шаесте, альбом «Ритуал». Теперь одна из моих любимых чешских групп, называется она «Скрытый пува бюрократия», то есть «Скромное очарование бюрократии». Ну, как вы понимаете, парафраз на название знаменитого фильма Бунюэля «Скрытое очарование буржуазии». Это шестой альбом пражской группы. Группа существует уже более 20 лет. Главные люди там — это певец и вокалист Иво Стефан и композитор-электронщик Ян Файкс. Также там играет на бас-гитаре Йозеф Индрак, владелец и арт-директор прекрасного лейбла «Полипет». Альбом «Скрытого очарования бюрократии» называется «О насилии». И слушаем песню «О насилии», часть первая. Что тут очень интересно, что текст не кого-нибудь, а Ханны Аренд, знаменитого немецкого философа.
1: От доб антицкого шецка се дефинуи форми влади. Jakožto nadvláda člověka nad člověkem. Jednoho či několika v monarchii nebo oligarchii.

připomeno, ha? V aristokracii nebo demokracii?

0: Это бюро.
1: Скрытый бюрократия из Праги, альбом о насилии. Песня была на слова Ханны Аренд. Ну, теперь Tropical Fuck Storm — это австралийская группа из Мельбурна, существует уже 5 лет, играют такой очень веселый, дерзкий арт-панк. Главные люди в группе — это вокалист-гитарист-мужчина Гаррет Лидиард и вокалистка-басистка-девушка Фиона Качуин. Третий альбом Tropical Fuck Storm называется Deep States — «Глубокие государства». И слушаем с него песню «Субурбиопия». Как сказано в буклете альбома, песня эта посвящена жертвам интернетовских культов самоубийств.

Tropical Fuck Storm из Мельбурна, альбом Deep States. Ну и теперь Coal Mine Records. Существует лейбл не так давно, с середины 10-х годов, но успел сильно прославиться буквально за последние 2 года. Во многом это связано нынешней модой на музыку в стиле фанк и появление большого количества артистов молодых и талантливых, которые этот стиль используют. Некоторые альбомы Coal Mine Records мы уже с вами слушали. В частности, слушали альбом Delvon Lamar Organ Trio «I Told You So». Ну вот теперь у них вышел и еще один, уже третий студийный альбом на Coal Mine. Называется «Cold as Wise». Ну, это игра слов. «Wise» — это на самом деле фамилия барабанщика этого трио Даниэля Уайса. Кроме него, там, естественно, органист сам Делвин Ламар и гитарист Джимми Джеймс. С этого альбома я выбрал трек «Keep on Keeping On».

Дельвон Ламар, орган, трио, альбом «Cold as Wise» и пьеса «Продолжай держаться». Следующая колмайновская группа — это «Monophonics». Шестой альбом у них уже вышел, называется «Sage Motel», «Мотель мудрецов», и с него послушаем заглавную песню. —

Monophonic, Sage Motel. Вот я сейчас подумал, что Sage — это по-английски не только мудрец, но еще и какая-то травка такая, приправа под названием, по-моему, шалфей. Отличная группа. Вокалист и органист Келли Финниган играют такой психоделический соул, и они из Сан-Франциско. Кстати говоря, органное трио Де Леона Ламара из Сиэтла, а сама фирма Coal Mine Records, они базируются в Огайо в Коламбусе. Поехали дальше. Теперь группа из Нью-Йорк-Сити. И это не столько группа, сколько проект одного человека. Сет Эпплбаум его зовут. И назвал он свой проект Ghost Funk Orchestra, призрачный фанк-оркестр. Разные музыканты с ним сотрудничают и разные солистки. Новейший альбом Ghost Funk Orchestra называется New Kind of Love, новый тип любви. И там поет, наверное, примерно полдюжины, если не больше, разных вокалистов. В частности, девушка по имени Роми Хеннеч, которая исполняет песню «Scatter».

Ghost Funk Orchestra и их новый альбом A New Kind of Love, также релиз фирмы грамзаписи Coal Mine Records. Ну и, наконец, чтобы охватить и север, и юг, и запад, и восток Соединенных Штатов, группа из Майами, называется Scone Cash Players, и возглавляет ее клавишник известной группы The Deptones Адам Scone. Он играет на органе Hammond, это один из моих любимейших инструментов, играет прекрасно, и выпустил он уже 4 альбома, но вот последних двух у меня, к сожалению, нет, поэтому послушаем трек с их альбома 2017 года, который называется «Доменная печь», «Blast Furnace», и пьеса «Bliss Machine», «Машина блаженства».

Cash Players во главе с исполнителем на органе Хэммонд Адамом Сконом, альбом Blast Furnace, Coal Mine Records. К вашим услугам. Ну что ж, поехали дальше. Хуан Курьель — это галисийский гитарист, вокалист и фольклорист. Довольно известный. Пятый альбом его называется «Трейдес Комиго». Тут все на галисийском диалекте, поэтому даже не могу перевести, честно говоря, что это такое. И записал он его вместе с вокалисткой Ирис Гей. Слушаем песню «Севос М. Празерфор».

Хуан Куриель и Ирис Гей, дуэт из испанской Галисии, альбом «Трейдес Комиго». Уилл Батлер теперь у нас на очереди. Я думал, что он канадец, но вроде бы он все-таки американец. Это младший брат Уина Батлера, фронтмена знаменитой канадской группы Arcade Fire. Сам Уилл Батлер из Arcade Fire ушел в прошлом году по неизвестным мне причинам, но он уже давно записывает сольный альбом и, по-видимому, решил сконцентрироваться на собственном творчестве, тем более, что он мультиинструменталист, много может себе позволить, пишет киномузыку, а не только песни, в частности, за фильм «Her» получил даже премию Грэмми в области киномузыки, но большинство его сольных альбомов это все-таки песенные альбомы, в том числе последний из них, третий, называется «Generations» — «Поколение», и с него отличнейшая песня «Bethlehem» — «Вифлеем».

Уилл Батлер, «Bethlehem» с альбома «Generation». Следующая группа у нас итальянская и скорее представляет, я бы сказал, современную камерную музыку. Андреа Грасси «Blend 3» и Беатриче Оригоне в качестве вокалистки. Андреа Грасси сам играет на контрабасе. Также в «Blend 3» в этом трио Мануэль Клюми на саксофоне и Микеле Бонифоти на гитаре. Дебютный альбом этой комбинации Андреа Грасси и вокалистки Беатриче называется «Songs and Poems» — «Песни и поэмы». Поэмы там всяких известных авторов, в основном классических и современных, и из них всех я выбрал «Snail Tale», то есть «Сказку об улитке».

Беатриче Оригони вокал, Андреа Грасси бленд 3, инструментал, альбом песни и стихотворения. Следующая группа из Англии, я довольно много о ней читал, заинтриговали меня рецензии, и вот я заказал их дебютный альбом. Альбом называется «The Power of Rocks», «Сила скал», наверное, так можно сказать, если имеется в виду скалы в качестве рокс, а не качание. Группы из Эдинбурга, лидер там вокалист и автор песен Перри О'Брей, он же играет на второй гитаре, там есть еще одна соло-гитара, и вот дуэт этих двух гитар мне очень понравился, поскольку очень напоминает, то есть я даже думаю, как бы позаимствован немного от незабываемой и неповторимой гитарной работы в мэджик-бенде Каптена Бифхарта. Да, вот именно так. Ну, на мой взгляд, гитары очень хороши, все остальное, конечно, от Бифхарта очень сильно отстает, но судите сами. Забыл сказать, что группа называется «Buffet Lunch», «Шведский стол» в переводе на нашинский язык, и слушаем песню «Orange Peel», «Апельсиновая корка».

Перри О'Брей и группа Buffett Lunch, их дебютный альбом «The Power of Rocks». Ну и еще один у нас остался трек, и принадлежит он немецкому электронщику, который родился как Джо Циммерман в городе Кёльне в 1964 году, но выступает под псевдонимом Шлампейдзигер. «Грязный хлыст» или что-то такое. В общем, затруднился я перевести это типичное немецкое длинное словосочетание. Шлампейдзигер выпускает пластинки очень давно, с середины 90-х годов. 12-й уже альбом у него вышел. Международная карьера у него как-то не задалась, хотя были у него релизы и в Британии тоже. Теперь, в общем-то, как-то он сосредоточен на Германии. Так вот, новый альбом его называется «Ein Weltleck in der Echokammer», то есть «Мировая утечка в комнате с эхо». Вообще говоря, это такой юмористический электронщик, этот Джо Циммерман. Послушаем пьеску под названием «Hufgold Polka». Вам всем счастливо, не замерзайте. Это Артемий Троицкий, «Музыка на свободе», подкаст и программа. До следующей недели. Всего доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
6: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
7: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
6: «Человек имеет право».
15: Говорит «Радио Свобода», в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Семья космонов среди языков и культур». Начнем с другой темы. Спортивная быль. Украина, ГПУ, нацистская оккупация, судьбы советских граждан. Новая передача Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
16: Сегодняшний рассказ мы начнем со спортивного репортажа более чем столетней давности. Сентябрь 1923 года.
15: Гвоздем происходившей всеукраинской спартакиады был футбольный матч Одесса-Харьков. Проведение матча было решено поручить Дюперону. Последний не прибыл, и свисток был вручен харьковскому судье Романенко. Матч начался. Через 15 минут игра приняла ровный характер, и мяч переходил от одних ворот к другим, временами задерживаясь на центре. Первый хафтайм закончился в ничью. Во втором хафтайме вся инициатива нападения у Одессы, которая рядом комбинации подходила близко к харьковскому голу, но защита последнего отправляла мяч обратно. Бывали прорывы к голу Одессы, но они носили характер прорыва отдельных игроков и быстро ликвидировались одесской защитой. Истекли последние 45 минут. Матч должен был закончиться, но рефери продолжал игру, не получив на то санкцию капитанов команд. Кроме того, наступившая темнота мешала продолжению игры. К этому моменту игра сосредоточилась на половине Одессы, и Харьков подходил близко к голу. На 47-й минуте второго хафтайма рефери присуждает Одессе пенальти. Пенальти бьет Привалов. Голкипер Одессы Топикин на стороже. Свисток, шут, бросок голкипера, и мяч полетел мимо. Харькову нужна победа. Рефери, зная, что его решение безапелляционно, присуждает штрафной удар перебить. На этот раз бьет пеналь Грушин, и Одесса получает гол. Это произошло на 49-й минуте. Считая, что действия рефери были неправильны, одесская футбольная команда подала протест, который подписали представители спорторганизаций всех городов Украины, Крыма и Донбасса. На поданный протест до сих пор ответа не последовало, а мы хотели бы его узнать. Представитель одесского губсовета физкультуры на всеукрспартакиаде Л. Когин.
16: Автор репортажа Лазарь Когин и есть герой нашего сегодняшнего рассказа. К сожалению, точными данными о его прошлом до 23-го года мы не располагаем. Согласно статье Википедии, он родился в Одессе в 1897 году. Я пытался найти записи о его рождении в списках одесского равената, но безуспешно. Тут нужна, вероятно, помощь профессиональных генеалогов. По всей видимости, основным источником биографических сведений являлся младший брат Арон Федорович Когин, который как раз играл за ту самую команду Одессы, репортаж об игре, который мы прослушали. Впоследствии Арон Федорович стал тренером, еще до войны тренировал одесское «Динамо», а после войны работал с молодыми футболистами. В 1975 году за многолетнюю работу по развитию футбола был награжден почетным значком Федерации футбола Советского Союза. Что касается Лазаря, то он еще в детстве охромел, что понятным образом препятствовало его футбольной карьере. Считается, что в начале 20-х, тем не менее, он некоторое время играл вратарем, и в мае 23-м он был избран в техническую комиссию Одесской футбольной лиги. Так как тренеров у команд на тот момент не было, вероятно, означает, что он еще числился игроком. Интересно, что в ту же комиссию от другой команды был избран и его младший брат Арон. Ну еще фан-факт. В рядах еще одного одесского клуба того времени «Олиск» мы встречаем никого иного, как Ивана Лукьяновича Солоневича, который у нас появляется в эпизодической роли во второй передаче подряд. Впрочем, неизвестно, играл ли Иван Лукьянович на тот момент все еще в футбол. Как минимум в легкоатлетических протоколах его фамилия мелькает. В адресной книге «Одесса» за 24 год Лазарь Когин фигурирует сразу в двух ролях. Как инструктор спортклуба «Местран», основанного грузчиками Одесского порта, и как председатель футбольного кружка «Вега». У обоих этих клубов были свои футбольные команды. Ну, к этому времени Лазарь Федорович окончательно повесил бутсы на гвоздь, перешел на административную работу и вот, в частности, сопровождал одесскую команду на спартакиаду в сентябре 23 года, что, как мы уже знаем, закончилось скандалом. Вскоре Лазарь стал неофициальным тренером этого самого «Местрана», который в последующие несколько лет был сильнейшей одесской командой. В мае 24 года в Одессе открывается новый стадион, и в газетном репортаже мы читаем, что Лазарь Когин выступил с речью, выражая надежду, что благодаря новому полю сократится число спортивных травм и увечий. В 28 году он переезжает из Одессы в Киев и становится инструктором недавно основанного киевского «Динамо», того самого. Официально должности тренера по-прежнему не существует. В «Динамо» он приглашает целую группу футболистов из Одессы и Николаева, что позволяет сформировать боеспособную команду, которая впоследствии выиграла несколько турниров. Ну, чемпионат СССР в те годы еще не проводился. Однако методы формирования команды, которые использовал Лазарь Когин, ну, насколько можно понять, футболистам, помимо прочего, обещались должности в ГПУ, понятно, «Динамо». Эти методы были раскритикованы в центральной печати. 20 августа 29 года в московской газете «Физическая культура» появилась заметка «Представители», в которой некий рабочий краснознаменец Мишин изобличал гражданина Когин как, цитата, «бывшего содержателя бильярдной, спекулянта и прочее». В заключении статьи следовал нелицеприятный вывод. Новые штатные должности и квалификации создаются для таких господ, представитель футбольной команды. Здесь я полагаюсь на сведения самарского историка футбола Владимира Внукова. Ну что ж, несмотря на то, что рабочий не понимал значения тренеров и администраторов в крепнущем механизме отечественного футбола, опыт с киевским «Динамо» сделал Когину имя. В 1935 году его пригласили как раз в Самару, только-только ставшую Куйбышевым, так как местное партийное руководство решило поднять свои спортивные достижения на новую высоту. Ну и здесь Когин действовал уже привычными методами. Чтобы создать команду, он приглашал иногородних игроков, в частности из Иваново, Смоленска и так далее. Но, вопреки ожиданиям и даже вопреки проведенной в Одессе предсезонной подготовке на Поволжской спартакиаде, которая проходила летом 1936 года как раз в Куйбышеве, хозяева поля не только не попали в число призеров, но оказались лишь на пятом месте среди 8 участников. В результате, как пишет Владимир Внуков, все приглашенные футболисты вместе с тренером тут же исчезли из города, да еще прихватили с собой кое-кого из местных игроков. Следующей станцией Когина стала Казань. Но в местной команде он продержался совсем недолго, после чего вернулся в Киев, где в 1938 году открылись тренерские курсы, на них начали учебу 24 будущих тренера, и одним из преподавателей этих футбольных курсов стал как раз Лазарь Когин. Здесь цезура. Мы не знаем, что происходило между апрелем 1938 года и декабрем 1941, и почему Лазарь Федорович вообще остался в оккупированном Киеве. Следующий документ, в котором он фигурирует, обнаруживается в архиве Киевской управы периода оккупации. Известный скульптор Иван Петрович Кавалеридзе в оккупированном Киеве был назначен начальником отдела искусств местной управы. И вот в приказе номер 26 по этому самому отделу искусств от 10 декабря 1941 года Лазарь Федорович Когин назначается директором городской конторы эстрады согласно распоряжению шефа персонала немецкого комиссара города Киева. Через две недели ему выдается доверенность с достаточно большими полномочиями. Он имеет право арендовать помещение, закупать реквизит, производить финансовые расчеты, заключать договора, принимать и увольнять работников бюро эстрады, кроме художественного руководителя и главного бухгалтера. 27 декабря в газете «Новое украинское слово», в киевской газете, появляется заметка о состоянии киевской эстрады. По сведениям газеты, в штате эстрады состоят более 100 человек, включая джаз-оркестр. Они разбиты на 10 актерских бригад, которые выступают с песнями и скетчами на немецком и украинском языках перед немецкими военными, а также гастролируют в провинции. Новый директор, пан Коген, развернул организационную работу, а некоторые недостатки, вроде отсутствия света и тепла в театральных помещениях, будут, несомненно, преодолены. Пан Коген действительно берет быка за рога. Первым распоряжением в начале января он запрещает всем актерам выступать без репертуарного разрешения и без разрешения художественного совета, после чего создает этот самый художественный совет под своим началом, а также примерно наказывает администратора одной из бригад, которая выезжала на гастроли в провинцию, ну, куда понятным образом той зимой рвались все актеры из голодающего и холодного Киева. Но эта бригада не представила должной финотчетности.
15: Следующим приказом он запрещает актерам участие в так называемых «левых концертах», так как эти концерты часто находятся на низком художественном уровне, поскольку без проверенного и неутвержденного репертуара. Отчисления с прибыли и подоходный налог с актеров не взыскиваются, и вообще контроль за денежной отчетностью отсутствует, чем нарушается приказ пана рейхскомиссара города Киева. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача Игоря Петрова «Спортивная быль».
16: В квартальном отчете отдела искусств за первый квартал 42 года указывается, что Когену действительно удалось неплохо наладить административную работу. Число актеров возросло со 100 до 300, число бригад с 10 до 28. Они продолжают обслуживать немецкие воинские части и местное население, но с точки зрения художественных достоинств репертуар все еще не на высоте. Но, впрочем, тут же происходит реструктуризация. На месте бюро эстрады организуется театр под названием «Киевское варьете», и Коген назначается его директором. Новому театру предоставляется помещение бывшего театра имени Затыркевич-Карпинской на Большой Васильковской улице. И здесь, судя по сохранившимся в архиве управы приказам, Коген действует весьма жестко. В частности, увольняет работника за незаконный выпуск афиши, предъявляет претензии к неутвержденному им репертуару. Например, небольшая битва развернулась вокруг скетча «Нахал», который Коген своей властью повелел снять с репертуара. Директор ансамбля, который показывал этот скетч, оправдывался. Мол, злые языки наговаривают, что они демонстрируют скабрёзные неприличные скетчи. Эти слухи являются явной клеветой, ведь скетч «Нахал» поставлен по новелле Боккаччо, а тот является классиком. Ну, не знаю, для меня сомнительное оправдание. Открытие театра «Варьете» состоялось 24 мая 1942 года. В газетной заметке особо подчеркивается, что за неполных два месяца пан Коген сумел создать театр практически на пустом месте. Вначале не было ни реквизита, ни декораций, ничего. А теперь в составе театра более 300 актеров. Ну, большей частью, конечно, те же самые, что служили в его бюро эстрады. Сначала театр давал два представления в день, затем одно. Вначале они, причем, состояли из отдельных номеров, но впоследствии стали ставить одноактные водевили и оперетты. В замечательной книжке Михаила Близнюка «Войной навек проведена черта» приводится как раз несколько рецензий на спектакли театра из киевских газет. Интересующихся отсылаю к этой книжке. В финансовом отчете театра от 22 августа 1942 года Коген сообщает, что сумел выйти в плюс балансовый, то есть кассовые сборы превысили расходы на зарплату, ремонт, покупку динамомашины и так далее. Но отдельно Коген подчеркивает, что значительная доля прибыли собиралась на периферии. В городе же загрузка театра была далека от плановой, особенно в июле, всего 29% занятых мест. Он объясняет это отключением электричества в этом месяце. Впрочем, Коген предупреждает, что теперь предстоят большие расходы по подготовке театра к зиме, а в связи с тем, что гастроли на периферии запрещены, театр вполне может стать убыточным. К отчету приложена таблица численного состава театра. На тот момент, включая 355 человек, максимум был в июле, даже было почти 400, но вот на тот момент 355, из них 64 человека административные работники, все остальные артисты. Это последние документы о Лазаре Федоровиче Когине в архиве Киевской управы. Мы знаем только, что театр был закрыт в начале сентября, то есть буквально через неделю после предоставления этого отчета, а сам Когин был, по всей видимости, арестован. 11 лет назад, в начале 2015 года, я опубликовал в своем блоге небольшую заметку, в которой сопоставил рассказы о довоенном футбольном администраторе, бывшем вратаре Лазаре Когине, и театральном администраторе в Киеве времен оккупации, которые носили одно и то же имя. Ну, я сделал логичный вывод, что это один и тот же человек. Несколько лет спустя, совершенно неожиданно, на меня в моем собственном Фейсбуке напал некий экспансивный футбольный болельщик, обвинивший меня во всех смертных грехах и в первую очередь в осквернении светлой памяти товарища Когина. По его мнению, тот футбольный Когин никоим образом не мог стать этим театральным Когином, так как он был евреем. А к евреям нацисты относились известно как. Ну, я, как человек к тому времени, уже работавший над биографиями Мелетия Зыкова, Сергея Табарицкого и Ростислава Александрова, это тоже один из активнейших авторов поднемецкой русскоязычной периодики, отец которого был евреем, пытался пояснить своему оппоненту, что случаи вообще-то бывают разные, и ссылался на имеющиеся архивные документы. Но мой критик был совершенно непримирим, сообщил, что все эти архивные документы изготовлены мной на Малой Арнаутовской улице в Одессе с целью дискредитации Лазаря Федоровича Когина и, пылая гневом, удалился во свояси. При всей комичности поведения этого футбольного болельщика в его упреках было некое рациональное зерно. Действительно, из имевшихся документов было совершенно непонятно, как нацисты допустили Когина на эту службу. Помните, самое первое разрешение шло именно от оккупационных властей. И почему столь же внезапно он исчез? Среди доступных документов была кляуза режиссера театра опереты Дымникова на пропавший по вине Когина театральный реквизит, но вряд ли эта мелочная жалоба могла вызвать столь тектонические подвижки. Но вот, как часто бывает, многие годы спустя нашлась, если не разгадка этой истории, то, по крайней мере, большая ее часть. На рождественские праздники этого года, в редких промежутках между поглощением салата оливье и грандиозного заливного, которое мастерски готовит моя супруга, я изучал фильтрационные документы из Державного архива Киевской области. И, между прочих, мне попалось фильтрационное дело Тамары Дмитриевны Симоновой. На учетной карточке в этом деле значилось, цитата, «будучи на оккупированной территории, являлся, так в документе, агентом СС и СД», предала бывшего директора опертеатра. Что ж, пришлось отодвинуть оливье и присмотреться к этому делу. Тамара Симонова родилась в Киеве в 1918 году. Перед войной она училась в индустриальном институте, хотела стать преподавателем физкультуры. Рано вышла замуж. Дальше с ее слов.
15: «Муж мой, Цепенюк Абрам Моисеевич, по национальности еврей. 29 сентября 41 года муж отправился на кладбище, откуда вернулся и на второй день ушел на улицу Жилянскую, где мы встречались дней 5. Последняя встреча должна была быть в Златовородском садике, но встреча не состоялась, и так я о муже больше ничего не знаю».
16: Конец цитаты. Ну, в качестве довольно очевидного комментария укажем, что 29 сентября – это печально известный день, когда киевским евреям было приказано собраться, после чего они были казнены в Бабьем Яру. Мужу Симоновой, вероятно, удалось ускользнуть и избежать немедленной казни, но он был пойман в ходе последующих облав. Судя по фильтрационной анкете, Симонова работала с весны 42 года, то есть с открытия театра, билетером в театре «Варьете», а затем перешла на склад Генерального комиссариата, вместе с которым была эвакуирована в Кёнигсберг, а потом в чешский Аламоуц, и там прожила до конца войны. Ну, допросы выявили чуть более сложную картину случившегося. На складе Тамара познакомилась с кладовщиком, который был, по ее мнению, чехом, по мнению других свидетелей, немцем. Именно он обеспечил ее переезд сначала в Кёнигсберг, а затем в Аламоуц, где даже выправил ей фиктивные документы на фамилию Симон, по которым она не считалась остарбайтершей, имела равные права с чешским населением. В конце войны, впрочем, этот покровитель понятным образом растворился, и Тамара вернулась в Киев, где устроилась в военный госпиталь методистом лечебной физкультуры. Но это была только половина истории. Еще в ноябре 1944 года, то есть в то время, когда она счастливо коротала дни в Аламоуце, лейтенант госбезопасности Ефремов допросил в Киеве в качестве свидетеля гражданку Мирошниченко Елену Васильевну.
15: Вопрос. Знаете ли вы жителя города Киева Симонову Тамару и какие у вас с ней взаимоотношения? Ответ. Симонову Тамару я знаю по месту работы в театре. Взаимоотношения у меня с ней нормальные. Вопрос. Что вам известно о жизни Симоновой Тамары в оккупированном немцами городе Киеве и о ее отношениях к немецким оккупантам? Ответ. В период временной оккупации немцами города Киева Симонова Тамара работала в театре в должности билетерши, и одновременно она работала в генерал-комиссариате в должности уборщицы, имела тесную связь с немцами. Симонова имела документ, в котором было указано «работница СД». Вопрос. Что вам известно о работе Симоновой Тамары в СД? Ответ. Симонова Тамара в июне 1942 года имела ссору с директором театра по фамилии Коган. Имя и отчество не знаю. В ссоре Симонова Когану публично заявила, что «я тебе укажу, как со мной разговаривать». И после этой ссоры дня через три Коган был арестован гестапо, и больше я его не видела, и о его судьбе мне ничего не известно. Вопрос. Откуда вам известно, что Симонова Тамара имела документ работницы СД о ее ссоре с Коганом и об аресте Когана гестапо? Ответ. В период временной оккупации немцами города Киева я работала в театре, там, где работала Симонова. Работала я в должности гардеробщицы. Ссору Симоновой с Коганом я слышала от работников театра. О аресте Когана я узнала от работников театра.
16: Вскоре следователями был опрошен отец Симоновой, который оставался в Киеве, но он дал лишь общие сведения о работе дочери в театре Варьете, а затем на складе, ну и о том, что она уехала с немцами. Это было и так известно.
15: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача Игоря Петрова «Спортивная быль».
16: В январе, однако, в январе 45-го, следователи добрались до следующего свидетеля, работника сцены по фамилии Макаренко.
15: Вопрос. Что вам известно о связи Симоновой Тамары с немецкими карательными органами? Ответ. Работая в театре оперетты малых форм, среди актеров были разговоры о том, что Симонова Тамара связана с немецкими карательными органами. Назвать сейчас, кто об этом говорил, я не могу, так как не помню, а кроме того, почти все актеры уехали с немцами. В начале 1942 года мне лично пришлось слушать угрозы предательства от Симоновой по адресу директора театра Когина Лазаря Федоровича, караима по национальности. Это было при следующих обстоятельствах. Симонова вошла в кабинет директора театра Когина и о чем-то с ним говорила, как будто в отношении ее зарплаты. После непродолжительного разговора Симонова вышла из кабинета директора и во всеуслышание в присутствии многих артистов, в том числе и меня, сказала: «Я ему покажу. Он же работал в Одесском ГПУ и носил одну шпалу». В скорости после того Когин был арестован гестапо, и судьба его неизвестна. После ареста Когина были арестованы его жена Ахматова, актриса Ангуладзе. В какой степени Симонова причастна к предательству этих лиц, я сказать не могу, так как не знаю.
16: Конец цитаты. Ну, давайте сделаем короткую паузу в цитировании этого очень интересного дела, потому что кое-что явно проясняется. Итак, Лазарь Когин или был караимом, или выдавал себя за него. В этом была несомненная логика, так как фамилия Когин в написании именно с «Е» действительно была распространена среди караимов. И в самом Киеве еще в 60-х годах 19 века была основана табачная фабрика братьев Когинов – Соломона и Моисея, караимов из Евпатории. Согласно отчету статистического бюро Киевской управы, в Киеве в 1942 году насчитывался 131 караим – Их власти не преследовали. В «Киевской газете», в частности, встречаем отчаянное объявление некого пострадавшего об утере документов, в том числе жизненно важного свидетельства о караимском происхождении. Ну, даты, которые называют свидетели 2,5 года спустя после событий, конечно, не точны. Речь, несомненно, идет не о июне и тем более не о начале года, когда никакого театра Варьете еще вообще не было. Речь идет именно об августе 42 года, когда и арестовали Лазаря Федоровича Когина. В июле 46 года по тому же самому делу допрашивают саму Симонову. Она весьма словоохотлива. Первым делом она сдает мужа старшей сестры, походя сообщая, что он работал в гестапо. Затем, после довольно подробного обсуждения ее жизни в Аламоуце, следователи подводят ее к ключевому вопросу. И оказывается, что в театре Варьете Симонова работала не просто билетершей, а имела там свой буфет, причем нелегальный, нигде не зарегистрированный. Дома готовились пирожки и пирожные, которые она впоследствии продавала в театре. И этот самый нелегальный буфет она открыла именно с разрешения Когина, которого хорошо знала с довоенных времен по работе в спортивных организациях города Киева. Ну, если у кого-то из слушателей еще оставались сомнения по моей идентификации Лазаря Федоровича Когина, то на этом месте вы можете с ними честно расстаться. Далее цитата из допроса.
15: Вопрос. Ваши взаимоотношения с Когином в период немецкой оккупации города Киева? Ответ. Отношения с Когином у меня были хорошие. Вопрос. С Когином вы не спорили? Ответ. Вообще с Когином я не спорила. Был только случай в 42-м году. Когин мне сделал замечание, не помню за что. Я ему в ответ ответила очень дерзко. Примерно так. Жид пархатый. После этого он меня вызвал в кабинет, где в присутствии других работников требовал от меня извинений. Я извинилась за свою грубость. Вопрос. Через сколько дней после вашего спора был арестован Когин? Ответ. Не помню, когда был арестован Когин. Вопрос. Вы угрожали Когину о якобы его работе в органах ГПУ. Так ли это? Ответ. Нет, никогда я не угрожала Когину, и подобного случая я не помню.
16: Далее следователь допросил еще одну работницу театра, но та рассказала лишь, что знает по слухам, цитата, «Тамара Симонова по адресу Когина высказывала угрозы, что якобы Когин при советах был членом партии, общественником, а сейчас находится на посту директора при немцах. После этих разговоров Когин был арестован». Конец цитаты. Затем повторно был вызван на допрос уже знакомый нам работник сцены Макаренко, который повторил известный нам рассказ, добавив к нему, однако, следующий постскриптум. Цитата.
15: «В день ареста Когина Лазаря Федоровича, караима по национальности, на сцене ко мне подошел Сорока, похлопал меня по шее и с удовлетворенным видом мне заявил: «Больше вам не видеть Когина». На мой вопрос, почему не видеть Когина, Сорока мне сообщил, что он заявил куда следует о том, что Когин в 1927 году работал в Одессе в ГПУ, носил две шпалы. И далее Сорока продолжал: «Ничего, тут еще кое-кого подберут». Действительно, в скором времени были арестованы жена Когина, подруга жены Когина, артистка Ангуладзе, и пианистка, фамилии не помню.
16: Конец цитаты. Что ж, это признание следователя чекиста заметно расстроило. Тем более, что по сведениям того же самого Макаренко, пресловутый Григорий Сорока, артист кукольного театра, и сам впоследствии был арестован гестапо, утягивая таким образом за собой последнюю ниточку расследования. Была эта вновь рассказанная история реальной, или Макаренко решил таким образом выгородить вернувшуюся в Киев Симонову, мы вряд ли когда-нибудь узнаем вполне достоверно. Но довольно очевидно из этих рассказов, из этих допросов, что причиной ареста Лазаря Когина стало не его происхождение, а его служба в ГПУ. И ведь вполне возможно, что работая в обществе «Динамо», Когин действительно состоял в штате этой почтенной, ну или малопочтенной, как хотите, организации. Дело на этом практически заканчивается. В руках следователей не оказалось убедительных доказательств вины Тамары Симоновой. Потом они приставили к ней соглядатаев, но и те не смогли выведать ничего существенного. Наконец, было принято Соломоново решение наказать Симонову не в уголовном, а в административном порядке, высылкой из Киева. Ну и тут случается последний твист этого запутанного дела. 26 мая 1949 года заместитель председателя Киевского общества «Динамо» отправляет по инстанциям следующее письмо.
15: Решением комиссии по делам репатриированных выселяется из города Киева Симонова ТД, которая в течение 3 лет является игроком первой женской команды по баскетболу Киевского совета «Динамо». Ее отсутствие сильно отразится на классе игры нашей команды, которая в этом году будет защищать спортивную честь нашего общества в розыгрыше Кубка СССР, первенстве Украины и СССР. Киевский совет «Динамо» просит вас ходатайствовать перед министром МВД УССР товарищем Строкач о ее оставлении в городе Киеве.
16: Конец цитаты. И действительно, такое распоряжение товарищ Строкач немедленно дает, а затем даже и продляет в связи с беременностью. После рождения ребенка Тамара Симонова возвращается в большой спорт, так что завершим наш рассказ тем же, с чего мы его начали – спортивным репортажем о всесоюзном чемпионате общества «Динамо», состоявшемся в июле 1951 года в Таллине.
15: Содержательно прошли игры женских команд. Исход первенства решила встреча баскетболисток Киева и Москвы. В этих командах выступали сильнейшие спортсменки страны, известные своим высоким мастерством, блестящими победами в международных соревнованиях. Киевлянки сразу же бросаются в атаку. Они умело сочетают броски с дальних и ближних дистанций. Это приносит им успех. К перерыву команда Киева ведет 31-14. После отдыха москвички, хотя и сумели сократить разрыв в счете, но большего достигнуть не смогли. Киевлянки победили с результатом 49-41. Команда играла в следующем составе: Пименова, Стасюк, Козловская, Бурдина, Назаренко, Досычева, Симонова.

0: На волнах Радио Свобода вы слушали передачу Игоря Петрова «Спортивная быль» из серии «Рассказы о непростых людях». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Семья Косманов среди языков и культур. Моя сегодняшняя собеседница Нина Косман. Поэт, прозаик, драматург, художник. Она пишет на русском и на английском языках. Эмигрировала из Советского Союза с семьей в 72-м. Ее стихи и проза переводились с английского на французский, испанский, греческий, японский, иврит, персидский, итальянский, датский и голландский. По-русски она публиковалась в журналах «Знамя», «Урал», «Новый журнал», «Волга», «Интерпоэзия», «Артикуляция», «Новый берег», «Новый Иерусалим», «Среда» и прочих. Первый сборник стихов на русском был опубликован в издательстве «Художественная литература» в 90-м году. Несколько пьес было поставлено в американских театрах. Роман «Царица иудейская» был сначала опубликован на английском под псевдонимом Н.Л. Херценберг, потом переведен на русский. Среди других книг Нина Леонидовна – сборник короткой прозы «Оправдание мартышки», «Мисс Нина, вы мусульманка?», «По правую руку сна» и другие. Стихи Марины Цветаевой в переводе Нины Косман на английский опубликованы в американских литературных журналах и книгах. Картины выставлялись в Нью-Йорке, Филадельфии, Нью-Джерси, Вермонте и Ванкувере. Литература у Нины Косман в крови. Ее брат Михаил был поэтом, а отец Леонид – известнейший лексикограф, знаток немецкого и английского, составитель словарей и справочников. Впрочем, моя собеседница подробно расскажет об отце сама. Нина Косман.
1: Семья моего папы была в основном немецкоязычной, особенно со стороны его мамы, предки которой жили в Латвии с начала 17 века. В 19 и начале 20 века они говорили на немецком. Я побывала в Пильтоне, маленьком городке на западе Латвии. Там селились первые евреи Латвии в начале 17 века. Почти половина всех надгробий на старом еврейском кладбище в Пильтоне, Герценберге, могилы моих предков. А до прихода советской власти немецкий язык был языком евреев Латвии. Не во всей Латвии, а в тех ее регионах, которые когда-то назывались Курляндией и Ливонией.
0: Нина, расскажите, пожалуйста, об отце. Он много писал и публиковался. Каким он был?
1: Он был очень умен, талантлив и при этом искренне скромен. Презирал хвостовство и то, что по-английски называется «selling oneself». Даже близкие друзья не знали, что именно он, Леонид Косман, автор статей в немецких и русскоязычных газетах, которые они читают. Здесь, в Нью-Йорке, а раньше в Кливленде, его друзьями были в основном немецкоязычные евреи, покинувшие Германию до или после Второй мировой войны. Немецкий был первым из его трех родных языков. Он учился в Рижской немецкой гимназии. Дома говорили по-немецки. Русский был его вторым родным языком. Латышский – третьим. Всего он знал 14 языков, но он был лингвистом. До войны писал рецензии на пьесы Рижского еврейского театра. Пьесы были на идиш. Писал он их по-латышски для газеты «Циния». Он идиш не знал, но он знал немецкий, это был его родной язык, и поэтому он понимал идиш. Именно работа в латышской газете позволила ему покинуть Латвию за несколько дней до немецкой оккупации, до прихода нацистов. Родился он не в Риге, а в Москве, в богатой европейской семье. В Лондоне с раннего детства жили его отец Стефан Косман и дед Леонтий Косман. Ко времени рождения папы его родители жили в Москве, где находился один из филиалов фирмы его отца. Другой филиал был, кажется, в Лейпциге. Было это до революции, и жили они в 10-комнатной квартире на Первой Мещанской, ныне проспект Мира. У бабушки было трое слуг – повар, горничная, гувернантка. В окнах гостиной были витражи. Все это кончилось в феврале 1918-го. Папины родители бежали от большевиков в независимую Латвию, взяв с собой двухлетнего сына, моего папу и его сестру. Ехать этой семье буржуев пришлось в теплушке. Они могли бы эмигрировать, как многие другие белые эмигранты того времени, во Францию или в Германию. Но Латвию они выбрали, потому что бабушка Рут Косман была оттуда родом. Ее предки жили в Латвии 17 века. В центре Риги жил ее отец Исидор Брэнсон, известный врач и историк балтийской медицины. Его книги на немецком, изданные на рубеже 19-20 веков, переиздаются до сих пор. Некоторые получили университетские награды в Америке. Их до сих пор можно найти на Амазоне. Тяжелые тома с готическим шрифтом.
0: Расскажите, пожалуйста, о немецкой гимназии в Риге, в которой учился ваш отец.
1: Лет 14 назад я обратилась в латышский архив с просьбой найти материалы о моей семье. В ответ я получила целую папку документов, гораздо больше, чем ожидала. Среди прочего, там был табель, выданный моему папе Рижской немецкой гимназии в 1930 году. Это был не лучший год в его жизни. В начальной школе он считался одним из лучших, получал «Sehr gut» и «Ausgezeichnet». А в гимназии же почти по всем предметам стояла «Genügend» удовлетворительно. Исключение составляли лишь пение и история, за которые он получил «Sehr gut». Папа рос в ассимилированной семье. Дома говорили по-немецки, по-русски, а латышским пользовались только на улице. Еврейской идентичности у него почти не было. До тех пор, пока он не оказался в гимназии, где все ученики, кроме него и его друга Руди, были балтийскими немцами. Именно там он впервые осознал себя другим. Он вступил в две еврейские подростковые организации. VISG, где еврейские ученики из всех рижских школ раз в неделю обсуждали доклады. Папа так активно участвовал, что его пригласили в руководящий совет. Одновременно он занимался в сионистском кружке «Авивия», где требовали не только знаний истории, но и самообороны. Когда он и его друг Пол решили покинуть Авивию, их объявили предателями и запретили с ними разговаривать. Из-за этих занятий папа почти каждую неделю просил бабушку писать записки для школы. Головная боль, живот. Когда прогулы стали ежедневными, бабушку вызвали к директору, и ей пришлось услышать, что ее сын больше не в числе лучших учеников. В 1933 году Гитлер пришел к власти. Хотя Латвия оставалась независимой, учителя и директор гимназии, будучи этническими немцами, восприняли это событие как свое. Подробностей я не помню. Папа рассказывал давно, когда я была совсем маленькой. Помню только, что однажды на уроке истории учитель Гер Нор велел всем встать в знак солидарности с бойкотом еврейских магазинов в Берлине. Папа и его друг Руди остались сидеть. До того дня у папы были прекрасные отношения с Гером Нором. Тот выделял его среди класса, обсуждал с ним политику. С приходом Гитлера все разговоры прекратились. Папу и Руди вызвали к директору. Их отказ заметили официальные лица немецкой культуры в Латвии. Директор дал понять, что если они кому-то расскажут о случившемся, на выпускных экзаменах им не избежать серьезных проблем. Особенно папа запомнил Гера Махсинга, преподавателя немецкой литературы. Тот годы напролет с восторгом говорил о Генрихе Гейне, как о величайшем немецком поэте. Но после 30 января 1933 года словно забыл все. Когда ему приходилось упоминать Гейне, он называл его скупым еврейским рифмоплетом и не немецким версификатором, принесшим огромный вред. В июне 1933 года папа сдал выпускные экзамены и вздохнул с облегчением. С нашей точки зрения радовался он рано, но тогда он еще не знал, что его ждет впереди. Thank you.
0: волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Семья космонов среди языков и культур». Расскажите, Нина, пожалуйста, еще немножко, каким был ваш отец? Какие-нибудь примеры дайте, пожалуйста.
1: В начале 80-х годов на экраны нью-йоркских кинотеатров вышел фильм «Выбор Софи». В 1982 году мы с папой пошли его смотреть. Все было как обычно. Но когда на экране появился дым из крематория Освенцима, в воспоминаниях Мэрил Стрип, папа встал и пошел к выходу. Соседи возмущенно зашептали: «Кощунство уходить, когда дым идет из труб». Это было, это правда. Мне было неловко из-за их неодобрения, из-за того, что им пришлось встать, чтобы пропустить нас. В фойе папа сказал мне: «Мне незачем смотреть на этот дым, потому что эти сцены профанации». Позже, когда друзья хвалили фильм, я повторяла его слова. Родители почти ничего не рассказывали мне о погибших родных, даже о бабушке. И тогда я еще не могла сознательно понять, что имел в виду мой папа. Я только смутно что-то чувствовала. Лишь в конце 90-х, в начале 2000-х, когда я всерьез занялась историей семьи и раскопала около 40 имен, расстрелянных нацистами в лесах Латвии и Украины, я поняла: для папы тот дым на экране был профанацией, как, например, чужие пафосные речи на похоронах человека, которого оратор никогда не знал. Профанация – это когда хочется сказать: «Это мои мертвые, не прикасайся к ним грязными руками».
0: Нина, стала ли Америка близкой вашему отцу?
1: Главной его целью было уехать из Советского Союза, куда зависело от работы. В Израиле папа вел курс немецкого в Хайфском университете. Мама работу не нашла. Европа была ему ближе, но советских беженцев тогда принимали лишь несколько стран. Папа нашел работу в Америке. Сначала мы жили в Кливленде, где он преподавал немецкий и русский в местном университете Case Western Reserve. Потом переехали в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он вернулся к своей довоенной профессии журналиста. После войны в Советском Союзе он не мог писать правдиво и молчал. В Нью-Йорке он снова начал писать по-немецки и по-русски. Его статьи каждую неделю выходили в Афбау, основанном в 1934 году беженцами из гитлеровской Германии. В Афбау прежде печатались Ханна Аренд, Эйнштейн и Томас Манн. И он работал в немецкой газете «Штайтцайтунг». По-русски под псевдонимом Ка Фриман его статьи публиковала «Парижская русская мысль». У меня до сих пор хранятся пожелтевшие вырезки из этих газет. Расскажу о папиной работе в «Штайтцайтунг» и о его учебниках. В середине 70-х он был литературным сотрудником еженедельника на немецком языке «Штайтцайтунг», где заведовал отделом культуры. Несколько раз в неделю он ездил на метро в редакцию и целый день проводил в помещении, в котором работал редактор спортивного отдела. Тот был нацистом, открыто сожалел о поражении Гитлера и предрекал возвращение величия Германии, которое взрастил фюрер. Папе было невыносимо это слушать. Единственным выходом было уволиться. После этого он стал внештатно писать для другой немецкоязычной газеты «Афбау». В отличие от «Штайтцайтунг», ориентированной на этнических немцев в Нью-Йорке, читателями «Афбау» были немецкие евреи. Газета была основана в 1934 году. Папа никого там не знал. В 1975 году он отправил туда по почте свою первую статью об отказниках в Советском Союзе. Через несколько дней ее опубликовали, и с тех пор публиковали его статьи в каждом номере. В советские 60-е годы два его учебника немецкого вышли в издательстве «Международные отношения». И три десятилетия использовались во всех университетах Советского Союза. В Нью-Йорке же он писал самоучители английского для русских эмигрантов. Не ради удовольствия или академического интереса, а чтобы прокормить семью. И он достиг цели. В конце 70-х и 80-х годов его учебники английского пользовались огромным спросом среди бывших советских граждан в США, Канаде и Австралии. Все изменилось в 91-м году, когда ворота Советского Союза наконец открылись. Сотни тысяч людей бросились учить английский, и папины учебники стали настолько популярны на территории развалившегося Союза, что появилось множество мелких издательств, единственной целью которых была перепечатка папиных учебников. Сколько их было, 10, 100 или 500, мы так и не узнали. Большинство из этих фирм существовали без адреса, под фиктивным названием. Им было плевать на международные законы об авторском праве. Они печатали гигантские пиратские тиражи, получали прибыль и бесследно исчезали. Как именно папа узнал о пиратских изданиях, я точно не помню. Вероятно, знакомые прислали из России. Но главное, он ничего не мог с этим поделать. По ту сторону Атлантики, без возможности нанять адвоката, он был бессилен против российского беззакония 90-х.
0: Нина, расскажите, пожалуйста, о вашей матери.
1: А моя мама, Майя Штернберг, осталась одна в 17 лет, когда моего деда Бориса Акимовича Штернберга арестовали в октябре 1937 года и расстреляли как врага народа. Вскоре пришли за бабушкой, ее мамой. Ее отправили в лагерь для жен врагов народа. Мама почти не говорила о своей юности. И лишь однажды, когда мне исполнилось 19, рассказала, как ездила в лагерь в Мордовии передать лекарства бабушке. Из ее короткого рассказа мне запомнилось больше всего, как она увидела колонну женщин, медленно двигавшуюся к баракам. Женщины еще не замечали ее. Когда они подошли ближе, она увидела, что колонну окружают охранники. В одной руке поводок с собакой, в другой – винтовка. Женщины, укутанные в тряпки поверх или вместо тулупов, брели неровно. Теперь маме стали видны их лица, лица жен советских ученых и художников. Казалось, вся женская элита возвращается в барак после трудового дня. Вдруг одна из женщин в начале колонны, увидев мою 17-летнюю маму, закричала, назвав ее по имени. Теперь ее заметили другие. Женщина, которая выкрикнула ее имя, упала в снег. Колонна замерла. «Майя, Маечка!» – кричали женщины. «Мещанская, 25, квартира 11. Передай сыну, что я жива. Скажи брату на Горького, 51. Скажи моей маме, что я жива. Сивцевражек, 21». Майя, моя мама, хотела броситься к ним, но залаяли собаки, подбежали охранники, и ее глаза наполнились водой. Она побежала, спотыкаясь и падая в снег, чтобы не пропустить ни слова. «Петровка, 33, скажи моим детям, что я еще жива». Потом она упала и не могла подняться. Лежа в снегу, она слышала, как женщины передавали друг другу. «Она упала! Она упала!» И эхо этих слов еще долго звучало.

0: Издательстве Academic Press.
1: На волнах Радио Свободы в выпуске «Поверх барьеров» передача «Семья космонавтов среди языков и культур».

0: Мама мало говорила о своей жизни. Лишь после ее ухода я узнала, что в 1955 году она подписала так называемое «Письмо 300», благодаря которому Трофим Лысенко, проклятие советской биологии и генетики, лишился должности. Чтобы подписать такое письмо в те годы, нужно было быть очень смелой. Несколько лет назад я получила письмо от историка советской биологии. Он искал не меня, а мою маму, Маю Борисовну Штернберг, и знал о ее жизни в науке в период, совпавший с самой темной эпохой советской науки, гораздо больше, чем я. В 1948 году на августовской сессии ВАСХНИЛа Лысенко выступил против так называемой буржуазной генетики и биологии. Мама, тогда еще совсем молодой, подающий надежды биолог, успела защитить диссертацию о Тунге за 2 месяца до сессии ВАСХНИЛа. Хорошо, что успела. Сразу после ВАСХНИЛа ее уволили из МГУ, как и всех, кто занимался настоящей наукой, а не лысенковской, мичуринской агробиологией. Среди уволенных был Дмитрий Анатольевич Сабинин, ее любимый руководитель, чьи лекции гремели на весь университет. Ныне его именем названа «Малая планета». Мама родила меня уже за 40. К тому времени она стала молчаливой. События юности приучили ее к сдержанности. Не зная подробностей, я выросла со словом «лысенковщина» и знала, что Сабинин, сделавший для науки так много, фактически стал изгоем. От него отвернулась жена, его сняли с кафедры физиологии растений. Как вспоминала мама, после злополучной сессии она пришла в университет и увидела замок на его кабинете. 3 года спустя в ссылке в Голубой бухте он застрелился. Мама по себе знала, что такое изгойство. С 1937 года она была дочерью врага народа. Это был первый удар. Вторым ударом стала борьба Лысенко с биологией и генетикой. Анатолий Сабинин помог ей устроиться внештатной лаборанткой на кафедре физиологии растений в МГУ, и она защитила диссертацию по нуклеиновым кислотам. Но когда мы уезжали в Израиль в 1972 году, мы оставили мамину диссертацию на подоконнике. Не могли передать голландскому консулу.
1: А теперь давайте поговорим о вашем литературном журнале.
0: Разговор о моем журнале East-West Literary Forum – это разговор о двуязычии. Мне кажется, картина Шагала «Давид и Версавия» – идеальный образ двуязычия. Одна часть души русская, другая английская или французская, немецкая, израильская. Шагал, конечно, думал о другом. Эта картина для него была о единении в любви. У человека в этой картине одна сторона лица женская, другая мужская. И, разумеется, я не хочу сказать, что двуязычный писатель или поэт – это нечто вроде гермафродита, но раздвоение личности на русскоязычную и англоязычную делает такого писателя каким-то другим существом, не похожим на пишущих на одном языке. И когда появился мой журнал, оказалось, что таких людей гораздо больше, чем я предполагала. Я задумала этот журнал как место встречи поколений, как форум, предоставляющий возможность родившимся на территории бывшего Советского Союза объяснить свой взгляд на мир новому поколению, нашим детям, появившимся на свет и выросшим на Западе. Родившиеся в Советском Союзе или на постсоветском пространстве могут здесь объяснить стихами и прозой своим детям, кто они, почему они так странно реагируют на события и на окружающий мир. Пропасть между нами неизбежна. Мы унаследовали травму целых поколений, которую почти невозможно объяснить ни нашим западным знакомым, ни нашим детям, родившимся здесь, в Америке.

0: Моя задача не академическая, а насущная – попытаться эту пропасть сузить. Ну, в моем журнале я публикую не только двуязычных авторов, но и переводы стихов и прозы с русского на английский и с английского на русский.
1: Нина, вы рассказывали мне, что ваш брат писал стихи. Расскажите о нем, пожалуйста, хотя бы несколько слов.
0: Мой брат Михаил Косман писал прекрасные стихи, но публиковать их не стремился. Амбиции, стремления к славе были ему совершенно чужды. Он даже не хранил свои стихи. Только после его ухода я нашла в ящике стола наших родителей пакет с его стихами, который я сама когда-то много лет назад дала на хранение нашим родителям. Я прочту одно из его ранних стихотворений. Мой брат, кстати, ушел в один и тот же день и одновременно с моим папой, хотя они были в разных местах. Вот стихотворение Михаила Космана «Озарение Гамлета». «Что ты бредишь, могильщик? Я вспомнил все до последнего дня. Был мой дух, как твой голос надломлен, и душа покидала меня. Помню, мама звала меня Йорик, клич отца на охоте впервой. Сквозь затмение вечных попоек слышу, Йорик, я всюду с тобой. А потом были адовы стоны, дюжий швед бросил наземь с коня. Помню только земные поклоны, ты просила Творца за меня. Что же после, от слез непросохших, ее губы горчее, чем эль. И конец, было небо над рощей, в синеве исчезал журавель. Да, я Йорик, ты слышишь, могильщик? Храни принца Гамлета тень. Кто себя среди мертвых отыщет, совершенен и горд, как олень. Отойди, я не верю ни слову. Был я глуп и убог, как овца. Говоришь ты, могила готова? Подожди, я не вижу конца. Подожди, бесконечность я вижу. Вон огни за кладбищем, не счесть. Как больному опасную грыжу вырезали Гамлетову честь. Потуши бесполезный огарок. Здесь светло мне, нашел я ответ. Среди огней, что горят без помарок, и Офелии сыщется след». Это стихотворение Михаила Космана.
1: Нина, а теперь я попрошу вас, если можно, почитать ваши стихи.
0: Вот стихотворение из первого сборника моих стихов, которое было опубликовано в Советском издательстве художественной литературы в 90-м году. Совсем короткое. «Видишь, как солнце прячет, ловко золотыми руками, память о смуглых предках в длинные языческие вазы, тонкие руки солнца, проворные желтые пальцы, чтобы мы ничего не знали о спокойных этрусских лицах, о легком этрусском прахе и о зеркале веков между нами и смертью». И это стихотворение, следующее стихотворение было опубликовано в моем втором сборнике русских стихов. «Желтизной подобий в наговор смородин. Здесь невинна память и распутен снег. Чтобы не сгрустнулось, на тебе смородин. Губы, как в помаде, некуда их деть. Как от поцелуев губы от смородин, только не смывай их, выкупай в снегу. Вот тебе и будя, в чашке ли, в стакане ли, горсть таких смородин ладить на стихи. Только б не остыли от сна и бреда, липлую гурьбою, ложась на пищи лист. Да что листу до ягод, пусть даже и подобий, сон на сон меняя и губы на стихи».
1: И на этом мы заканчиваем передачу «Семья Косманов среди языков и культур». Моей собеседницей была поэт, прозаик, драматург, художница Нина Косман. Программу подготовил Иван Толстой.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Европейская весна в Ереване. Саммит Европейского политического сообщества с участием Владимира Зеленского и саммит Армении и ЕС обозначили дрейф Армении от Москвы в сторону Брюсселя. Теряет ли Россия Южный Кавказ? Что означают ее угрозы новой СВО в Армении? И будет ли Россия вмешиваться в парламентские выборы в стране в июне? И каково вообще будущее региона Южного Кавказа? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Саммит Армении и ЕС с участием Владимира Зеленского и отдельные переговоры с Евросоюзом показали, Ереван все дальше уходит от Москвы и все ближе к Брюсселю. После ситуации в Карабахе доверие к России как гаранту безопасности оказалось подорвано. Российские миротворцы ушли, а влияние Кремля сократилось. Армянские власти все чаще говорят языком европейской интеграции. Но Москва вряд ли готова спокойно отпустить Южный Кавказ. На этом фоне все громче звучат угрозы новой СВО. Уже против самой Армении. Пока это скорее элемент давления и пропаганды, но ставки высоки. Парламентские выборы в июне могут стать борьбой не только партий, но и геополитических курсов. Вопрос в том, готова ли Россия вмешиваться напрямую. Через экономику, спецслужбы, уличную дестабилизацию или поддержку пророссийских сил. Потому что потеря Армении означала бы для Кремля полный крах прежней системы влияния на Южном Кавказе. Возможно, для региона начинается новая эпоха, где старые имперские связи слабеют, а на их место приходит конкуренция. Станет ли Южный Кавказ пространством новых союзов и теряет ли Россия влияние на постсоветском пространстве?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов. Вадим, добрый день.
2: Добрый день.
0: Вы знаете, я смотрел кадры вот в начале мая этого саммита, сначала саммита большого европейского политического сообщества, затем уже Армения и ЕС. Как-то мне все это совершенно беспрецедентно казалось, такой уровень политической солидарности, который явил Евросоюз и, так сказать, вот этот человеческий компонент. Вот я пытаюсь понять, это что, некое символическое действие, когда ЕС пытается застолбить как бы свой флаг на Кавказе, или это действительно разворот Армении в сторону Европы?
2: Это новое позиционирование Армении, безусловно. В нем очень много разных пластов, здесь очень много объективного и субъективного, личностного от Никола Пашиняна и всего остального, но здесь действительно эта штука довольно многоплановая. Я бы не стал назвать это разворотом Армении в Европу, потому что для того, чтобы Армении стать или развернуться в Европу, ей нужно очень много сделать в самом Ереване, в самом Дилижане, в самом Ваназоре, а этого за 8 лет пока не произошло. Произошло скорее в чем-то даже обратное. Армения находится в состоянии жесточайшей турбулентности, которая определяется самыми разными факторами, но только не геополитическими. А геополитически, мне кажется, здесь глубоко вторично. И это большая удача Никола Пашиняна, что ему удалось вот эту турбулентную повестку во многом подменить вот этим самым большим внешнеполитическим цивилизационным выбором и всей этой темой. На самом деле людей интересует только, по большому счету, одна проблема – это чтобы не было завтра войны. Вот это как бы ведущая главная тема. А под нее уже подверстывается все остальное, а Пашиняну удалось подверстать под это и европейскую тему, и российскую тему, и тему ухода Армении на Запад и всего остального, что во многом, конечно, некая мифологизация этого процесса. При том, что Пашинян действительно разрушает старую мифологию, во многом довольно рискованную традиционную. Мифологию, там, значит, великая история Армении, великая география Армении и всего остального, вот как бы особого права Армении на земли за пределами Армении, вот все вот это, чем долгое время жила Армения, и даже советская, не только постсоветская, вот он это довольно смело разрушает, всю вот эту как бы систему стереотипов, систему комплексов, систему, это еще раз говорю, мифов. Это довольно, действительно довольно смело, и в том числе это миф о навеки с Россией. Это да, действительно, собственно говоря, он это дело
0: немножко... Владимир, да, относительно Пашиняна мне пришло в голову, вот вы его сейчас так описываете, он действительно он первый такой лидер за постсоветскую эпоху, который действительно взялся за разрушение мифологии, начиная с Карабахской и вообще вот этот, так сказать, миф о Великой Армении, о вечной дружбе с Россией. Вот можно ли его в этом отношении, уточню вопрос, сравнить с Саакашвили?
2: Да, конечно, это совсем другие две разные истории. И я думаю, что как бы отвечая сразу на первый ваш вопрос. Но нет, он не первый. На самом деле был и Левон Трипетросян, который пытался этим мифом бороться, в том числе и с Карабахским, что, собственно, стоило ему власти. Он пытался бороться и с турецким мифом. Довольно смело, с моей точки зрения, как-то совершенно в бытовом случае, просто указав, что он вот сейчас будет болеть за сборную Турции. Вот. Это очень было не так яростно, не так вызывающе, как это происходит сейчас. Вот. Но, тем не менее, в общем, с мифами-то Петросян тоже боролся. Если сравнить с Саакашвили, то это очень важная вещь в том, что для Саакашвили первично была вестернизация. Любой ценой. В России была в этом деле вторичная. Вот если Россия мешала вестернизации, значит, против России. Если Россия не очень мешала, а как-то можно было Россию использовать, то ничего страшного. Вот для Саакашвили, которому, в общем, в достаточной степени были чужды либеральные ценности, но вот он исходил из таких европейских прорывов и странным образом, кстати, оставил после себя очень серьезный класс людей, которые считают себя проевропейцами и даже гораздо большими либералами, чем сам Саакашвили. Это тоже не стоит переоценивать, тем не менее, такое есть. А в Армении этого нет. У Пашиняна в этом смысле интересный бэкграунд. Еще когда-то очень давно Пашинян, еще когда я редактировал газету «Хайкакан Жаманак» «Армянское время», это была очень либеральная газета. В ней, в общем, проговаривались такие вещи, что форпост никто не обсаживает клумбами и цветами, а форпост обычно окружает колючей проволокой. Но это не было революцией, потому что, в общем, так думали очень многие. Это не было маргинальной позицией, а потому что сознание распадалось как бы на прагматическую часть и привычную, нормальную, потому что в Армении, в общем, как бы не делали, никогда не было каких-то иллюзий о роли весьма, скажем так, двусмысленной, да, роли России в геноциде 15-го года. Одна из, называя привычными словами, скреп армянского самосознания. Знали все прекрасно, что как бы там Россия здесь, что здесь сделала Россия, чего не сделала. Вот. Но, тем не менее, Россия в прагматическом плане заняла место такой ниши гаранта безопасности. И поэтому, когда каким-то руководителям Армении задавали неудобные вопросы про Россию, то они всегда говорили, ребята, о красной линии, о безопасности, а кто нас будет охранять от Турции или Азербайджана. Вот. Турция никуда нападать не собиралась, а Азербайджан, когда напал, в общем, как бы Россия и не собиралась защищать, и, в общем, и не должна была, кстати, защищать ни по каким юридическим принципам, поэтому разговор о том, что Россия предала, формально никакого отношения к реальности не имеет.
0: Но, тем не менее, Вадим, извините, прерву, но вот в последнем Карабахском, в последнем акте карабахской драмы, изменилось ли после этого отношение армян к России?
2: Конечно. Сейчас немножечко это выправляется в силу избирательной кампании, но первые годы после Карабахской катастрофы Россия была не то чтобы врагом, но она создавала очень удобную почву для Пашиняна для того, чтобы использовать антироссийский фактор. А антироссийский фактор, в общем, как бы он созвучен тому, что происходит внутри Пашиняна, как мне кажется, да, насколько можно в него, внутрь него заглянуть, но и особо драматизировать и всерьез доверять тому, что внутри него происходит, тоже не стоит, потому что Пашинян, в общем, как бы легко отказывается от того, что он говорил вчера. Ну и, как бы, может быть, вот ничего страшного нет, просто вопрос в том, как это исполнять. Ну вот не всегда, мне кажется, у Пашиняна это он удается исполнить и это убедить.
0: Насколько серьезно происходит вот сейчас такая дерусификация российской политики, и насколько далеко она может зайти? Особенно вот в связи, конечно, я хотел задать вопрос в связи с предстоящими выборами. Какова вообще будет роль России в этих выборах? И заодно хотел спросить о роли Самвела, как его, Калужского, да, у него группа Ташир, там, да, вот этот вот корни Калужские. Насколько сильная экономическая вообще сейчас укорененность России в Армении? Потому что так смотришь и по, скажем, по золоту, да, через Армению идет экспорт российского золота и так далее.
2: Ну, укорененность экономического рода России в Армении не поменялась за эти 8 лет, по большому счету. Никаких революций нет. Не стоит забывать, что все инфраструктурные главные проекты Армении тоже принадлежат России. Газотранспортная инфраструктура, железнодорожная инфраструктура в концессии у России. А вот так что, в общем, здесь и никто особо здесь не возражал. А Таширу, кстати говоря, Самуилу Карапетяну, принадлежали долгое время электросети. И сейчас, собственно говоря, сейчас продолжается конфликт вокруг электросетей. Насколько я понимаю, Карапетян очень достаточно спокойно и уверенно справлялся с этими делами. И не надо забывать, что Ташир перенял эти электросети в свое время у Интеррао в 2015 году, да. Когда был знаменитый электромайдан, когда, значит, Интеррао решил, что к Армении можно относиться как к нормальному бизнес-объекту и зарабатывать на нем деньги. Вот, получился конфликт, и все перенял, значит, Ташир, для которого во многом электросети были некой социальной нагрузкой, на самом деле. Так что я не думаю, что там это прям такая страшная потеря для Ташира, если у него отнимут электросети. Вот, для этого это, конечно, абсолютно политический процесс. Но, тем не менее, все это, да, все это принадлежит России, и хотя Ереван пытался как-то поставить вопрос о том, чтобы забрать в концессию, забрать у России концессию на железной дороге. Ну, в общем, ни юридических, опять же, ни политических ресурсов у Пашиняна для этого нет.
0: А выборы? Насколько сильно возможно российское вмешательство в июньские выборы?
2: Знаете, я вообще не думаю, честно говоря, может, это такая немножко маргинальная точка зрения, но мне не кажется, что Россия прямо так не хочет Пашиняна. Россия научилась работать с Пашиняном, и Пашинян вполне конструктивный и договороспособный партнер, хотя вот как бы перед выборами в Москве иногда жалуются на то, что договариваться сложно, но перед выборами вообще все очень сложно. И я думаю, что Пашинян во многом немножко искусственно нагнетает эту повестку, потому что это... Пашинян вообще как бы исходит из того, что любая поляризация в стране всегда работает на власть, потому что ну, очень искривлены мотивации голосования с обеих сторон, а в такой ситуации, когда они так искривлены до неузнаваемости, выигрывает тот, кто может первым и удачнее навязать свою повестку. И Пашинян диктует. Это повестка ухода на Запад, а, соответственно, значит, ухода от России. Это повестка церковная. Это повестка мира. И он везде, собственно говоря, не только ее диктует, но и, в общем, имеет преимущество и в донесении, и в как бы некоторой экспансивности ее донесения. Вот, и в этом и главное, что поляризация. Потому что поляризация работает всегда в этом смысле на власть. И он углубляет все эти фронты. Я думаю, что сейчас, правда, церковная тема немножко стихла. А вот тема мира, она трансформировалась в отношения с Азербайджаном и с миром, и с Москвой. И это тоже наработка на Пашиняна. Вот, но я думаю, что после 7 июня ну вот всей этой такой драмы по отношению к России будет немножко меньше.
0: А церковная тема – это в какой-то степени агент России? Как вот относиться нам ко всем этой истории прошлого года, о попытке государственного переворота, о роли католикоса во всем вот в этом?
2: Ну, с государственным переворотом все вообще очень просто, потому что здесь... А Пашинян напал на довольно мирную структуру. Она, в общем, как бы в Армении никто не питает иллюзий на тему готовности церкви там искушаться, да, поддаваться мирским соблазнам. Это огромная бизнес-империя, которая занимается всем на свете. Ну, как обычно, значит, как бы наши постсоветские церкви этим занимаются. Никто здесь, собственно говоря, ничего не сомневается, ни в чем не сомневается. А ну, то, что она пророссийская, да, они, безусловно, конечно, они очень близки, как любая постсоветская церковь. В этом плане, конечно, они близки с РПЦ. Это все есть. А вот, и с соответствующим другими структурами.
0: Она консервативна, вот хотел уточнить, она так же, как консервативна, как грузинская. Вот все-таки грузинская, она занимает очень четкую позицию такую в грузинском обществе. А армянская насколько?
2: А грузинская церковь, мне кажется, я не очень специалист в церковных вопросах, но мне кажется, что грузинская церковь, она нашла свое место в каком-то в устройстве государства, в структуре государства.
0: Да.
2: Армянская церковь немножко, ну, не так серьезно к этому относится. Она, ей достаточно быть одной из, вот как мы уже говорили, скреп. Да? Вот скрепа – это геноцид, это церковь. Долгое время ей был, скажем, Карабах. Да? Вот это какие-то вещи, которые считались некими столпами для принадлежности к армянству, да, громко говоря. Это очень много говорилось. Это, как бы такая, это уже такая привычная точка зрения, это привычное представление о мире. Вот. И в этом плане армянской церкви было этого вполне достаточно для того, чтобы заниматься своими мирскими вполне, как бы, делами. Но при этом церковь, в отличие от, опять же, грузинской, которая с удовольствием вмешивается в государственные процессы, а армянская нет. Армянская, в общем, даже когда у нее были сразу плохие отношения с Пашиняном, но она всем своим видом давала понять, что если на нее не нападать, то она, в общем, как бы
0: Понятно.
2: по-человечески. Да, и в этом плане, как бы, это скорее Пашинян нарушил этот пакт, а не нападение.
0: Насколько серьезной пощечиной Москве было приглашение Зеленского?
2: Серьезно, серьезно, но немножко в другом смысле, потому что я не думаю, что Москва такая серьезная, значит, вообще в своих намерениях наказать Пашиняна. Вот мне кажется, что вообще все эти разговоры о том, как Армении будет плохо, значит, если Пашинян продолжит свои выходки, это скорее настроено на внутреннего слушателя, потому что в это же самое время Кремль грозит Молдавии. Кремль напоминает о своем величии и главенстве вообще на всем пространстве, это как бы для него большая тема, тем более, что, в общем, как бы немножко по-другому люди относятся. Ну, вот если человек приглашает Зеленского, значит, нашего самого страшного врага, и Зеленский произносит там все свои речи, которые, кстати, он не произносил в Баку перед этим, то, ну, как-то он должен Кремль реагировать. Ну, вот нельзя так совсем пропускать. Он уже и так, вот он, Зеленский приезжал в Баку, Москва скована по рукам и ногам, потому что у него с Баку особые отношения, и она вообще никак не комментирует. А тут после этого он, значит, едет еще и в Ереван, можно сказать, в нашу вотчину, и там продолжает свои такие вещи, причем раскручивает и форсирует. Просто уже нельзя было не сказать. Здесь, собственно говоря, нового-то ничего особо нет, потому что про Пашиняна, значит, было принято в Москве говорить пакости все эти 8 лет. Просто вопрос в уровне этого исполнения. Потому что раньше у нас с этим занимались знаменитые люди со всяких телеканалов. А сейчас, да, пришлось подключить уже главные калибры. Но главные калибры, в общем, высказались. Ну, в общем, думаю, что эта тема, эхо этих
0: Ну,
2: высказываний дотянет до времени.
0: из той же серии сотрясения воздуха, это вот и угрозы Соловьева, новые СВО против Армении, Симоньян то, что пишет, это все такие ритуальные метания молний.
2: Ну да, тем более, что с Арменией-то еще и воевать совсем непонятно как. Нужно
0: Да,
2: для этого
0: откуда?
2: еще две войны выиграть, да, или одну. Значит, с
0: Через
2: Киевском
0: кого
2: еще воевать.
0: заходить, да.
2: Да, через с кем, вот, как бы все это, значит, как в 2020 году, но это, я думаю, что это все-таки все понимают, но нужно отработать этот номер.
0: В принципе, вот вы сказали, что в Москве воспринимают Армению как свою вотчину. Это отношение остается?
2: Это я не от себя сказал, это я сказал о каком-то такой. Я пытался описать некую постмодернистскую категорию, потому что Москва изображает из себя ту силу, которая вечно хочет кого-нибудь видеть своей вотчиной. А на самом деле нет. На самом деле, в общем, как бы Армения для России всегда на Южном Кавказе, ну, была, в общем, третьей по значимости, и все эти разговоры о том, что это наш последний стратегический партнер, но это была такая форма договора с Ереваном, очень странная форма симбиоза, когда Ереван достаточно свободный, кстати, в своих довольно интенсивных отношениях с Западом, он изображал вот такого, значит, вот этот, значит, как бы действующую модель тезиса навеки с Россией, потому что это было выгодно, потому что на Россию можно было свалить всю ответственность за происходящее в Армении, в том числе и за безопасность. Это было очень удобно. Вот. Я даже не могу сказать, что было взаимовыгодно, потому что Москва, как бы, ну, там, как бы, ну, все эти деньги туда-сюда ходили, но если для Армении это были большие деньги, то для России, мягко говоря, нерешающие. Но она вот как бы исполняла этот номер, чтобы у нас был такой вот союзник. На самом деле, мне кажется, происходят гораздо более интересные вещи сейчас. Мы все время говорим про Южный Кавказ, но Южный Кавказ сам по себе становится такой топонимической условностью. Вот, как бы, вот вообще очень много у нас таких условностей. И там Южный Кавказ, там для советского человека Прибалтика, да? Но даже Вышеградская тройка или Вышеградская четверка
0: Да.
2: – это тоже во многом теперь условность.
0: А
2: Азербайджан
0: в каком смысле условностью, поясните?
2: потому что то, что мы привыкли называть Южным Кавказом, бывшим Советским Закавказьем, это просто такая географическая периферия одного очень большого, большого, очень важного региона, где происходят очень большие интересные вещи. включая иранскую войну, да, включая ближневосточный кризис. Все эти токи, разумеется, достигают Южного Кавказа, но по-разному. Потому что вот Азербайджан – это игрок. Да, вот он действительно серьезная сила. И после Карабахской войны Алиеву удалось вот победу монетизировать и экономически, и, главное, политически, и внешнеполитически. Вот он серьезный как бы игрок, он, туда приезжают люди для секретных переговоров. Он, ну, в общем, они у них... И это всегда было, потому что всех на этом самом Южном Кавказе всегда прежде всего интересовал Азербайджан, а дальше по остаточному принципу, по логистическому принципу, как добраться и так далее, все остальные. Так вот, Армения в этом смысле была наименее интересной, и Армения достаточно много в эпоху своей независимости для этого сделала, фактически отстраняя себя от всех региональных проектов. И сейчас, собственно говоря, эта история продолжается в определенной степени. Вот. И поэтому Армения в этом плане в первый раз Москву заинтересовала как вот логистическая единица, потому что через Армению можно было, значит, как бы вот свою экосистему проложить в сторону Турции и Азербайджана и ее контролировать, собственно говоря.
0: Особенно в условиях СВО, особенно в условиях войны.
2: Конечно.
0: Как некий,
2: конечно,
0: да, место параллельного импорта.
2: И для Москвы этот проект всегда был интересен, но он был ей интересен так классически, да, как срединный коридор, значит, такие движения страт. А вот после 22 года это стало вполне себе актуальной политической задачей. И вот ровно в условиях этой актуальности Азербайджан и Армения ее, грубо говоря, кидают. В общем, Москва вынуждена искать какие-то другие подходы, другие игры. И она их ищет, кстати говоря, ищет в переговорах, ищет в каких-то контактах. А довольно, надо сказать, цивилизованно это происходит. Потому что она здесь согласилась с тем, что времена монополии прошли, ей это уже объяснили. И она исходит из каких-то, в общем, как бы вполне себе реалий. Но при этом нужно же изображать себя монопольного и эксклюзивного игрока, что она, собственно говоря, делает устами Соловьева, Симоньян, ну и сейчас...
0: Ну да, и угроз новой СВО. Ну что ж, Вадим, спасибо за это разъяснение. Наш гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов, был с нами на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. Теряет ли Россия Армению? Теряет ли Россия Южный Кавказ? Рассуждает Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба.
7: Сотрудничество, которое существовало между Европейским Союзом и Арменией, подтверждаются. И высказывается политическая воля двигаться быстрее по всем этим направлениям. Единственная, наверное, тема, которая содержит в себе что-то новое, это либерализация визового режима, которая, безусловно, не самое главное в двусторонних отношениях, но, тем не менее, имеет определенный позитивный резонанс в армянском обществе. И только здесь есть намек на то, что процесс на самом деле пойдет быстрее, чем это предсказывалось ранее. При этом надо понимать, что все эти новые направления сотрудничества, они будут налаживаться в течение довольно длительного времени. Это не произойдет сразу. Поэтому по-прежнему Россия играет очень важную роль для всех членов СНГ и Евразийского экономического союза. Ну, надо понимать несколько вещей, на мой взгляд. Во-первых, то, что взаимоотношения Армении и России остаются очень важными, я бы даже сказал, приоритетными прежде всего в экономическом плане. Но при этом надо также понимать, что Армения стремится к дифференциации своих торгово-экономических отношений и сотрудничества в других сферах. Поэтому движение в сторону Европы, оно будет продолжаться независимо ни от чего. И это не означает, конечно, полный разрыв Еревана с Москвой. Поэтому к некоторым вещам, которые вписываются в предвыборный контекст, Армении нужно относиться, я думаю, спокойнее, ибо все вопросы основные будут решаться после того, как сформируется армянское правительство. каким бы оно ни было. Что касается участия Зеленского в саммите ЕПС, то здесь также, я думаю, больше пропагандистского шума, чем рационального отношения к этому явлению, поскольку Армения, приняв саммит ЕПС, должна была или обязана была принять, естественно, всех руководителей стран этой инициативы. И в Армении много разговоров о том, что там Пашинян пригласил или не пригласил Зеленского. Уже сам факт, что Армения приняла этот саммит, означает, что все члены правительств тех стран и руководители тех стран, которые входят в ЕПС, были приглашены. И, естественно, никто не мог диктовать тем или иным участникам этого саммита, что они должны говорить. Поэтому я не думаю, что участие Зеленского и его выступление надо каким-либо образом связывать с позицией Армении.
0: Это был Борис Новосардян в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Микаэл Залян, армянский политолог. Добрый день, Микаэл.
8: Здравствуйте.
0: Я вот сейчас пытаюсь понять итоги той европейской весны, которая сейчас происходит в Ереване. Скажите, это все возможно стало вот после карабахского урегулирования? Условно говоря, то, что была вынута эта заноза Карабаха, сейчас дает новую политическую динамику?
8: Ну, можно и так сформулировать, а можно сказать так, что Россия как бы сама создала условия для этого, когда в 2020 году, 2022 году, 2023 году фактически отказалась помогать сначала Армении, потом армянам Карабаха, и поэтому как бы сейчас в Нагорном Карабахе нет армян, поэтому тема конфликта, так сказать, с Азербайджаном по большому счету исчерпана. И сейчас, то есть это один момент, другой момент то, что в Армении больше не видят смысла в так называемом союзе с Россией. Да, потому что вот, если мы вспомним 2013 год, когда Армения должна была заключить договор об ассоциации с Европейским Союзом и потом отказалась от него, да. Основным аргументом было то, что нам необходима помощь России в вопросах безопасности, в первую очередь в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом. И вот когда пришел этот момент, когда Россия должна была помочь, оказалось, что Россия, ну, либо не собирается помогать, либо у нее нет этой возможности, но, в принципе, как бы с армянской точки зрения это не важно, да? Факт тот, что вот этот обмен, фактически, который был сделан в 2013 году, отказ от каких-то европейских устремлений в обмен на помощь России, да, в Карабахском конфликте, оказался бессмысленным. Поэтому сейчас происходит, по сути, возврат к тому, что было до 2013 года, но на более серьезном уровне, потому что сейчас, ну, и другая обстановка, и Европа намного более решительно настроена. И, что немаловажно, в Армении есть демократическая легитимная власть. Да, в 2013 году в Армении был президент Серж Саргсян, у которого были проблемы с легитимностью. Он избирался на, скажем так, ну, сомнительных выборах, чтобы не сказать прямо фальсифицированных, да. После этих выборов в Армении были очень сильные протесты, которые были подавлены силой. И поэтому Серж Саргсян был очень, скажем так, ну, ему было очень сложно противостоять давлению из Москвы. Поэтому он очень быстро согласился отказаться от ассоциации с Европейским Союзом. А в случае с Пашиняном несколько другая ситуация. Пашинян как бы опирается на большинство. Ну, сейчас будут выборы, и мы сможем, да, понять, насколько как бы это большинство стабильно. Но в любом случае, и он выиграл выборы в 2018 году, выиграл в 2021 году, после войны даже, да. И сейчас он считается как бы все-таки самым вероятным претендентом. Поэтому он вот в своих отношениях с Европой намного более уверенно себя чувствует. И я думаю, вот все эти факторы вместе, да, то есть и фактор Карабаха,
0: и фактор легитимности
8: того, что Россия не пришла на помощь, и фактор легитимности.
0: Выборы июньские, они будут по поводу ассоциации с Евросоюзом? Это будет одним из главных моментов на этих выборах? Или это, можно сказать, уже более-менее решенный вопрос?
8: Вы знаете, эти выборы, они достаточно такие необычные выборы, потому что здесь фактически внешнеполитическая повестка стала основной. Конечно, внутриполитические вопросы тоже важны, там социально-экономические. Но, по сути, есть два основных вопроса, которые относятся к внешней политике. Один – это то, что в Армении называют диверсификация внешней политики, то есть это немного шире, чем только отношения с Евросоюзом. Да, отношения с Евросоюзом – это важный элемент, может быть, даже самый важный элемент, но не единственный, потому что туда входят и отношения с США, и отношения с новыми партнерами, такими как, например, Индия, которая стала одним из основных поставщиков вооружений для армянской армии, например, да, что было очень трудно представить там еще лет 5 назад. То есть это, на самом деле, когда мы говорим диверсификация, фактически это такой процесс отползания от России, такого осторожного дистанцирования, которое уже сейчас приобрело какие-то вот качественные изменения произошло. Да? И второй момент – это нормализация отношений с соседями, ну, с Азербайджаном, что было уже упомянуто, и с Турцией.
0: Да.
8: То есть вот эти два элемента, они взаимосвязаны, потому что, как вы правильно отметили, без нормализации отношений с соседями, конечно, эта вся европейская повестка повисла бы в воздухе. Но, в принципе, это два основных вопроса, и именно как бы они будут определяющими. А вот какие-то социальные, экономические и так далее вопросы, во-первых, они тоже с этим связаны, да, потому что, ну, аргумент Пашиняна и его сторонников заключается в том, что без мира это развитие было бы невозможным. Да, во-вторых, все-таки мир, да, это самый, и как бы независимость, да, суверенитет, восстановление субъектности Армении во внешней политике – это вот основные пункты программы, которые сейчас обсуждаются.
0: По итогам этого саммита доводилось слышать, но, может быть, это специально пробрасывали слухи в российских СМИ о том, что могут возникнуть новые интеграционные объединения без России. Да, возникает призрак старого, помните, ГУАМ было. Вот, ну, Грузия сейчас, может быть, не так актуальна, но вот, скажем, Украина, Армения, Молдова. Возможно ли какие-то движения в этом направлении?
8: Ну, знаете, здесь пока ничего конкретного в этом направлении нет, да, то есть какого-то, ну, ГУАМ – это такое как бы спекулятивное какое-то просто суждение, но я думаю, почему вот такие суждения возникают, да, потому что все-таки с одной стороны есть движение в сторону Европы, с другой стороны очевидно, что Евросоюз прямо сейчас не готов принять ни Армению, ни Грузию, ни Молдову, ну, в случае с Украиной вообще особая история, да.
0: Да.
8: То есть, с одной стороны, как бы есть движение в сторону Европы, которое трудно отрицать. С другой стороны, понятно, что это движение будет продолжаться очень долго, и есть необходимость как-то вот зафиксировать это движение. Поэтому, наверное, какие-то форматы будут возникать, но, скорее всего, они будут скорее двусторонние, да, потому что все-таки каждая из этих стран имеет свою специфику. В Молдове одна история, в Грузии другая, в Армении третья. Поэтому, я думаю, скорее вот эти вопросы будут решаться на уровне каких-то двусторонних соглашений. Это будет относиться к каким-то конкретным вопросам. Да? Вот, например, что касается Армении, сейчас обсуждается вопрос о либерализации визового режима. И Армения должна будет провести серьезные реформы. В частности, будет внедрена новая система паспортов биометрических и так далее. И есть ожидание, что вот через год-два, может быть, у Армении будет возможность получить безвизовый режим. Да, у Грузии этот режим есть, но там другие проблемы. Поэтому я думаю, что скорее все-таки эти вещи будут определяться на двустороннем уровне, потому что, опять-таки, да, вот сейчас, например, власть Армении видит эти вопросы по одному, а в Грузии немного другой подход, да, и в Молдове третий, поэтому скорее так.
0: По мере ухода России, видимо, объективного и долгосрочного, какие основные внешние игроки будут? Кто сейчас больше заходит в регион? Китай? Турция?
8: Ну, вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что сторонники, так сказать, пророссийской линии в Армении очень часто говорят, что вот Запад, который, так сказать, активизировался на Южном Кавказе, вот это на самом деле Турция, да, то есть под, так сказать, именем Запада, это активизация Турции. На самом деле это, конечно, не так. И я бы сказал, что наоборот, как раз Запад заполняет тот вакуум, который оставила Россия, если под Западом понимать ЕС и США. И если бы не было вот этой активизации Запада, этот вакуум вполне могли бы заполнить другие страны. То есть та же самая Турция после вот войны 2020 года была очень серьезной, так сказать, претензией на господство в этом регионе. Но сейчас Турция, вот она чуть менее активна. Такое ощущение есть, что Южный Кавказ все-таки для Турции не является приоритетом. И это проявляется в том числе и в том, что армяно-турецкая нормализация идет довольно медленно. То есть в Армении были ожидания, что вот с Турцией как-то легче будет решить вопросы. Граница откроется сначала армяно-турецкая, а потом армяно-азербайджанская. Но сейчас мы видим, что есть какие-то подвижки, но они небольшие. Да, то есть там обсуждается, например, реставрация моста на границе между Арменией и Турцией. Да. Или там вот такие мелкие вещи. А через Азербайджан мы уже получаем какие-то грузы, да, в основном из России или из Казахстана пшеница. Азербайджан продает бензин. Да, то есть на уровне каких-то экспертных обсуждений говорится о том, что теоретически можно даже газ покупать из Азербайджана. То есть такое ощущение, что Турция как бы делегировала вот свои
0: амбиции, да.
8: Интересы Азербайджану.
0: Азербайджану.
8: Да. Ну, Иран, да, Иран остается серьезным игроком, правда, там, конечно, очень такая сложная ситуация.
0: Вот это следующий вопрос мой был, да, насколько вообще нынешняя ситуация в Иране и конфликт американо-иранская, американо-израильско-иранская война, насколько она меняет стратегическую ситуацию Армении?
8: Ну, это очень серьезный вопрос, и ответ на него мы пока, к сожалению, дать не можем, потому что непонятно, чем закончилась иранская история, и когда она, закончилась ли она, и чем она закончится. Понятно, что вот отношения Армении и США и отношения Армении и Ирана достаточно сложно сочетать. Особенно учитывая, что вот этот проект TRIP, да, Trump Route for International Peace and Prosperity, да, который предполагает, так сказать, постройку дороги, железной и автодороги в Южной Армении, он должен осуществляться фактически на границе с Ираном. То есть там буквально несколько километров, кое-где несколько, там, 100 метров или меньше от границы с Ираном. И вот учитывая последние события в Персидском заливе, конечно, это такое, возникают определенные вопросы.
0: Сомнение. Вот я хотел спросить, Армении... да, извините, уточнить по этому трипу, насколько это вообще серьезно? Или это из серии вот этих вот больших мегапроектов Трампа, типа постройки небоскребов и ривьеры в Газе, или там мост через Берингов пролив, который обсуждался вроде бы с Россией, и тому подобные вещи? Или это серьезно, там вот Зангезурский коридор и вообще вот эта вся логистическая инфраструктура Армении начинает играть в новой ситуации?
8: Ну, я думаю, что это все-таки серьезно. Конечно, я понимаю опасения, связанные с Трампом, да, то есть Трамп — это такой достаточно специфичный человек и довольно непредсказуемый. Но дело в том, что этот проект существовал еще до Трампа. То есть, наверное, вот Южный Кавказ и Армения — это один из немногих одно из немногих мест на карте, где администрация Трампа, по сути, продолжает политику администрации Байдена. То есть Трампу, наверное, не говорят об этом, чтобы он не разозлился, да, но, в принципе, как бы вот эти все процессы, они начались еще при Байдене. Наверное, здесь помогает то, что все-таки Южный Кавказ не является приоритетом, да, то есть это вот все-таки по сравнению с той же Украиной, Ираном и так далее, это второстепенный вопрос. И здесь эти вопросы часто решались на уровне каких-то чиновников Госдепа, а не, например, там, Республиканской и Демократической партии. Поэтому это один из тех вопросов, где существует определенный консенсус. Да? То есть здесь таких серьезных противоречий между республиканцами и демократами не было. Поэтому я думаю, что все-таки это проект, который он не так сильно зависит от политической судьбы самого Трампа или его каких-то, так сказать, устремлений в данный момент. Да? То есть плюс в этом проекте заинтересованы, конечно, и Турция, и Азербайджан, заинтересованы страны Центральной Азии. И это проект, который позволил фактически положить конец армяно-азербайджанскому конфликту. Да. Потому что вот был этот проект Зангезурского коридора, который был неприемлем для Армении, потому что ну, Азербайджан вкладывал в него такой момент экстерриториальности. И вот этот трип, он позволил как бы найти какой-то компромисс, который устроил и Армению, и Азербайджан. Потому что это будет дорога, которая связывает Азербайджан и Нахичеванский анклав. Но при этом она будет под суверенитетом Армении, но будет управляться американской компанией. Поэтому это действительно вариант, который всех устраивает. И ну, Трамп просто в последний момент, так сказать, появился и устроил шоу, как это у него хорошо получается. Но в принципе переговоры об этом шли еще до этого, и Я думаю, что ну, если с Трампом что-то случится или если Трамп отвлечется, все равно как бы есть достаточно
0: все много что-то
8: заинтересованных сторон.
0: А вот это следующий вопрос мой был. Насколько вообще велика роль Трампа в окончательном варианте карабахского урегулирования? Это под камерой было сделано? Или он действительно здесь серьезный политический вклад внес?
8: Здесь, кстати, и да, и нет. То есть нет, потому что все-таки... Это урегулирование, оно в основном произошло за счет двусторонних контактов Армении и Азербайджана. Да? То есть наступил какой-то момент, когда Пашинян и Алиев, они уже вот, как бы нащупали почву для каких-то компромиссов, и незадолго до Вашингтонского саммита была встреча в Абу-Даби, где были только Алиев и Пашинян, без посредников, и они там несколько часов сидели, и, в принципе, этот компромисс был выработан ими. Но в то же время у Трампа есть серьезная роль, потому что и Армения, и Азербайджан были, так сказать, ну, скажем так, боялись рассердить Москву. Да? То есть все-таки у Москвы были претензии, что вот без нас вы не можете ничего решить. И вот появление Трампа позволило отодвинуть Москву. Да? То есть когда появился Трамп, который сказал, что я буду свидетелем, как это называется, да, ну, фактически да. посредником, то уже тогда, ну, Путин, мы понимаем, да, он как бы не хочет с Трампом портить отношения, ну, и плюс все-таки это намного более, так сказать, тяжеловесная фигура, да, это все-таки глобальная сверхдержава, и здесь уже как бы возможности Москвы как-то повлиять на этот процесс, mm-hmm. они очень сильно сократились. Поэтому, конечно, Трамп, он при всем моем, так сказать, неоднозначном отношении к его политике в целом по другим вопросам,
0: да.
8: здесь вот нужно ему все-таки сказать
0: сыграл,
8: спасибо.
0: Сыграл, да,
8: вот
0: сыграл
8: это.
0: Роль.
8: Да, и вот это один из тех вопросов, где он сыграл действительно какую-то роль.
0: Последний вопрос, Микаэл. Вот все-таки, суммируя то, что вы сказали, можно ли сказать, что Россия уходит с Южного Кавказа? Что Россия теряет Южный Кавказ? Или все-таки остаточного влияния в Армении достаточно? Остается связь с Грузией, о которой мы позже в программе будем говорить?
8: Ну, влияние, конечно, остается, но оно уменьшается. То есть есть очень четкий тренд. Влияние России уменьшается. И в первую очередь, я бы сказал, оно вот на уровне... общественного мнения Россия потеряла... свое да. влияние в значительной степени, да, потому что все-таки в Армении было очень специфичное отношение к России. Все-таки Россия воспринималась как какой-то вот потенциальный такой спаситель или исторический
0: гарант,
8: да. Да, вот, гарант безопасности. Там вспоминали роль России во время, вот, например, геноцида армян, когда считалось, что вот, российские войска там спасали армян и так далее, и так далее. Но вот это все было фактически потеряно в результате событий с начала 2020 года, да, войны 2020 года, потом 2022, потом 2023.
0: Да.
8: И вот это изменение, я думаю, оно самое важное, и уже Россия, даже хотя у нее остаются какие-то там экономические рычаги и так далее, но уже вот, вот это восстановить будет очень сложно, практически невозможно.
0: Понятно. Что ж, спасибо большое, Микаэл. Микаэл Залян, армянский политолог, был с нами на связи по Zoom. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
3: Преступление и война.
9: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. А к нам по Зуму присоединяется наш гость, профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дарчиашвили. Приветствую, Давид.
10: Добрый день, Сергей.
0: Ну вот мы говорим сейчас о том, что Россия потихоньку, вернее, скорее даже не Россия, а Армения отдрейфовывает от России. С Азербайджаном тоже, особенно в 2025 году, были напряженные отношения. Не складывается ли такая ситуация, что фактически сейчас одной из главных опор России на Кавказе остается Грузия, режим Иванишвили?
10: Ну, есть признаки этого, да. Думать так логично. Ну, немножко странно, парадоксально, потому что Все-таки на протяжении многих лет Грузия как-то была в авангарде европеизации.
0: Да.
10: Да, и в свое время, во время первых республик Грузии, Армении, Азербайджана, Грузия все-таки продержалась дольше других перед натиском вот Красной Армии.
0: Да.
10: Но вот сейчас вот именно так, да.
0: Я хотел поговорить об Иванишвили. Это все-таки свойство именно персоналистского режима Иванишвили? Вот у нас тут такой, да, в студии заголовок, я такой провокативный придумал, «Кавказский Орбан». Можно ли его действительно назвать вот таким Орбаном и найти сходство между этими двумя режимами?
10: В каком-то смысле да, но ведь каждый Орбан индивидуален по-своему. То есть да, это представитель какого-то клуба, можно и так сказать, не совсем, может быть, оформленного. Ну, вот в фарватере России, то есть больше Путина даже, чем России, вот есть какие-то фигуранты. Да, они тоже жаждут авторитарной власти. Им вот выгоден тот внешний союз, который им помогает сохранять власть и с властью связанные деньги. Вот этот чистый авторитаризм такой вот новофеодальной манеры. Но в таком смысле, да, он как-то сам у себя на уме, просто ему вот именно так поступать выгодно. Но в то же самое время он со своими какими-то вот персональными, индивидуальными чертами, с какими-то странностями, да, его отношение к церкви неоднозначное, его отношение к деревьям, и слухи есть, что вообще увлекается друидизмом, тоже неоднозначно. Но он вот над своим поместьем, недавно купленным такой юго-западной, да, Грузии, он перекрыл небо. То есть там ничему летать где-то в радиусе 2000 квадратных километров нельзя. Орбан, по-моему, такие вещи не делал, хотя Бог его знает.
0: Но это да, учитывая дроновые войны, это теперь да, это теперь модно закрывать небо над своей резиденцией. Хватило бы зенитно-ракетных комплексов.
10: Вообще-то это интересно. Вот в грузинских разговорах и обсуждениях никто дроны не вспомнил. Да, он может и бояться именно дронов. Но тогда надо будет ему перекрыть еще другие места, в том числе и в центре Тбилиси.
0: Да. Насколько сильным остается влияние Москвы на Иванишвили? Можно ли его называть в каком-то степени агентом Кремля?
10: И да, и нет, я так думаю. Да. Он все-таки старается играть свою игру. Но он завязан слишком на Кремль. Он делал большие очень деньги. И его партнерами были вот Евтушенков и другие фигуранты в свое время. И в недавнем прошлом также. А это все-таки завязано на хороших отношениях с Кремлем. То есть нужны вот какие-то вот добрая воля из Кремля, чтобы исходила. Вот так он делал деньги.
0: У него остается российский бизнес?
10: По-моему, у него еще есть этот бизнес, хотя часть он продал и продал очень выгодно, когда решил вступить в грузинскую политику, то есть стать политиком на уровне Грузии в 2012-м. Тогда вот ему удалось очень выгодно продать часть своих каких-то активов в России. И тогда говорили ведущие люди, что вряд ли бы он это смог, не имея каких-то вот союзнических, партнерских отношений вот с Кремлем. Будь то через какие-то бизнес-круги или через спецслужбы, ну, это все пока что не совсем прозрачно, но с одной стороны, то есть, да, он завязан на Кремле. С другой стороны, он как бизнесмен старается и свою какую-то игру вести, в том числе и на американской почве. Известно, что у него есть лоббисты, он старается как-то найти подход к Трампу. Есть и какая-то вот самодостаточность, почвенность в нем тоже есть.
0: Сегодняшняя Грузия, можно ли сказать, что превратилась в авторитарный режим?
10: Это вот более однозначно, можно сказать, чем то, о чем вот часто оппозиция говорит, что это вот полностью оккупированная Россией страна. И я бы все-таки, ну, на уровне метафоры может быть. Но, а что касается, что вот Грузия превращается в авторитарный режим и как-то вот консолидируется, ну, все-таки, опять же, авторитаризм же такой же идеальный тип, как и в веберовском духе, как и демократия. И то, есть какие-то вот еще оазисы. Вот я могу с тобой говорить по, значит, интернету.

0: тюрем как-то вот беспрецедентная цифра Грузии, 22 тысячи, значит, арестантов. Все это показывает, да, что вот мы идем очень такими
1: Шагами,
0: шагами
1: да.
0: большими в сторону, да, в сторону
1: В сторону
0: консолидации движения.
1: диктатуры, да, уже видимо. А что протесты? Протест фактически инкапсулирован, он захлебнулся примерно так же, как болотный протест в Москве в 2011-2012 году.
0: Ну, чем-то это похоже. Вот недавно со студентами как раз вспоминали вот Снежную революцию, либо Болотный процесс
1: Да.
0: 12-го года. Да, вот чем-то похоже, что вот протест как-то вот отчасти он держался на социальных сетях. Но как тогда в Москве, так и сейчас в Тбилиси, ну, только лишь социальные сети не могут сохранить протест, нужны серьезные политические лидеры, нужны какие-то вот действия, кроме как собираться на митинге, и нужны еще, скажем так, союзники внутри правящего класса. А вот пока что правящий класс, несмотря что от него какие-то фигуранты отходили, в целом сохранил вот какую-то консолидированную структуру. А вот сам протест пошел на убыль, хотя он не полностью исчез. Я сейчас затрудняюсь вспоминать, когда вот выдохся московский протест, но пока что тбилисский протест, он держится на уровне каждодневных, значит, ночных протестных собраний, но там мало очень людей, но вот по субботам больше собираются, и вот все как-то готовятся к 26 мая, чтобы вот большую манифестацию провести.
1: А 26 мая это что будет?
0: Это день вот Первой Республики,
1: А.
0: день независимости считается.
1: По крайней мере, уличный протест пока еще
0: Да,
1: возможен
0: вот
1: и не
0: оппозиция
1: задавлен
0: готовит его.
1: репрессией.
0: Вот ходят по улицам, раздают буклеты, на этот счет призывают людей. Да, есть фрустрация, есть какая-то усталость, и вот потеря надежды, как бы, ну, говоря откровенно, и во мне это, вот это чувствую я сам. Но в целом все-таки вот протест не абсолютно, значит, выдох.
1: Насколько влияние России распространяется на внешнюю политику Грузии? Потому что
0: Это,
1: Грузия
0: опять
1: однозначно
0: же,
1: теряет свой кредит в европейских организациях, и мы видим, как бы идет вот эта вот логика авторитарного отката, она проецируется и во внешнюю политику. Насколько сильно здесь влияние Москвы?
0: вот здесь это более, значит, ясно показывает, что есть вот связь, координация грузинской политической системы вот с Кремлем. Именно вот во внешней политике это видно. Да, Грузия, с одной стороны, вроде не отказывается там говорить о том, что мы европейская страна, и мы вступим в Европейский Союз, но на самом деле делается все, чтобы это никогда не произошло. То, что вот есть попытки наладить взаимоотношения с Соединенными Штатами, но это как бы, по-моему, Путин дает карт-бланш, пока в Вашингтоне есть Трамп.
1: Пока Трамп,
0: А
1: да.
0: также вот была вот встреча в Ереване недавно, вот Европейский форум, там произошла короткая встреча с Зеленским и с премьер-министром Грузии Кобахидзе. Это было немножко вот удивительно, сюрприз такой, но встреча была очень короткая и очень быстро. Снова, значит, говорящие головы с грузинского официоза начали опять вот критические замечания в сторону Украины
1: В
0: делать.
1: сторону Украины. А вообще политика
0: Да.
1: Грузии по отношению к войне в Украине, она дрейфует, как я понимаю, сейчас достаточно тяжело в Грузии находиться и антивоенным россиянам, и вот, скажем, как ситуация с украинскими беженцами.
0: Мне кажется, что все-таки вот опять же, исходя из этой встречи, речи и то, как ее комментировал потом сам премьер-министр Кобахидзе, говоря, что, значит, у нас была дружеская встреча, и вообще Грузия и Украина дружественные страны поколениями. Ну вот потом опять начался разговор, который показывает, что

0: может быть, не менее, чем Россию во взаимоотношениях с Украиной грузинские власти боятся и оппозиции. То есть разговор зашел о Саакашвили, о судьбе Саакашвили. И снова, значит, довольно-таки в грубой форме премьер-министр сказал, что никого это не касается, это этнический преступник грузин, и все, точки поставил над этим. Но все равно вот эти встречи, разговоры показывают, что не исключено, что грузинские власти старались бы все-таки как-то вот попытаться получить какие-то альтернативные возможности существования, если, значит, с Россией не повезет. А
1: С
0: повезет
1: Россией,
0: или не
1: да.
0: повезет, да, зависит, опять же, от событий в Украине, на фронте и американо-российских отношений.
1: Ну да, в этом отношении сюжет войны в Украине имеет в том числе и влияние на Грузию. Это мой последний вопрос будет. Каковы вообще перспективы этого режима? Или это персоналистский режим, это как в России, он зависит от фигуры лидера, и, собственно, изменение этого режима не прослеживается ни со стороны элит, ни со стороны населения?
0: В целом нет опыта у грузинских правящих классов как-то держаться вне касательно вот лидера. Да, поэтому вот черты персонализма тут довольно сильны. Тут, чтобы думать, что вот после или без Иванишвили власть бы не поменялась и осталась бы таким. Но серьезная работа идет именно в этом направлении, чтобы консолидироваться и превратить этот режим вот какой-то квазиидеологический, новоконсервативный, какой-то, который заигрывает с разными сторонами, но все-таки не приемлет существующую оппозицию и делает шаги, чтобы ее вообще бы не было, упразднили бы ее, в том числе и законодательные попытки к этому шли, но потом приостановились. То есть законопроект был послан в Конституционный суд, чтобы запретить оппозицию, но потом что-то вот нет дальнейших шагов в этом направлении. То есть вот шаги консолидации идут, опять же, вот, и в плане вот клептократичных
1: Да.
0: каких-то взаимоотношений, делания денег. Но насколько это стабильно, исходя из того, что и Грузия не довольно-таки самостоятельная экономически, и к тому же нету опыта вот консолидации, нету опыта иметь сильные силовые и вот, значит,
1: Репрессивный аппарат, да?
0: репрессивный аппарат.
1: Да.
0: Хотя ее строят. И в этой постройке, мне кажется, большую роль также играют и российские, а также и белорусские эксперты.
1: Да, в этом отношении, конечно, эволюция, внутриполитическая эволюция Грузии вызывает очень большую тревогу на фоне того, что происходило еще 10-15 лет тому назад. И парадоксальным образом Грузия остается некой такой, так сказать, последней опорой России на Кавказе. Ну что ж, Давид, спасибо большое за этот рассказ. Нашим гостем был профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дерчиашвили. Ну,
0: Спасибо. До свидания.
1: спасибо. Ну, а от себя в заключение скажу, что несмотря на авторитарный откат в Грузии, Россия все же неумолимо теряет Южный Кавказ, как сказали многие наши эксперты. И в этом состоит историческая логика деколонизации, распада Российской империи. В отчаянной попытке удержать Украину Россия надорвала силы и теряет весь стратегический периметр. От Балтики до Каспия, от Хельсинки до Еревана. И в этом состоит историческая логика. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Радио «Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг. Воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 9-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

Однажды в подшивке «Вечерней Москвы» за 63-й год я нашел заметку под названием «Звездная фантазия». Так назывался балет, поставленный в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировиченко. Его премьера совпала с космическим полетом Валентины Терешковой. Вот краткое содержание балета. «Неземная тишина царит над планетой двух солнц. Кажется, что она необитаема. Внезапно появляется космический корабль, из которого выходит советский космонавт. Он прилетел с далекой Земли для того, чтобы познать жизнь неведомых миров. Землянин прилетел вовремя. Он помогает обитателям планеты справиться со стихийным бедствием, а затем продолжает свой космический путь». Судя по фотографиям, оставшимся от спектакля, между советским космонавтом и обитательницей далекой планеты вспыхнул роман. Космонавт, как видно, не прошел выездную комиссию райкома партии и не знал, что советские граждане не должны вступать в близкие отношения с иностранками, тем более инопланетянками. Виолетта Бофт в роли инопланетянки. Как балетоман со стажем, я, конечно, знал это имя, видел ее на сцене в самом конце ее карьеры, в 79-м году, в ее коронной партии «Эсмеральды». Бофт тогда было 52 года, и это был ее последний год на сцене. Но о балете «Звездная фантазия» я даже не слышал. Виолетты Бофт уже 26 лет нет в живых. Народная артистка СССР родилась и умерла в Америке.

0: вопросу об Америке мы вернемся позже. А сейчас я хочу дать слово партнеру Виолетты Бофт, заслуженному артисту России Аркадию Николаеву. Аркадий Александрович, как вам работалось с Виолеттой Трофимовной?
1: Меня взяла партнеры только когда мне стало 24 года. Я пришел в 18, я был такой худенький. Она очень умная балерина, умная. Ей нужен был партнер, который не только танцует, но и хорошо держит, как у нас говорят, дуэт. Этот человек сам себя создал. У нее не было вот таких балетных данных, знаете, там большой шаг, там длинные ноги. Но за счет того, что большая умница, ежедневный труд и колоссальная отдача, она никогда не репетировала полноги. Это всегда было большой отдачей, она как будто на сцене была. Всегда в классе, класс до конца. Сейчас вот, знаете, так, что-то разогреется, уйдут, нет. И она всегда говорила, в классе надо учиться. Знаете, как Ленин говорил, учиться, учиться, еще раз учиться.
0: Вы рассказывали, что она и вас в класс гоняла, даже на гастролях.
1: Это называлось «Звезды Москвы». Это были Эмиль Гилес, вот мы с голландской труппой, и наш был театр образцовых кукол. Спектакль 2 в Амстердаме, в Гааге и в Роттердаме. Ну, естественно, сначала в 8, ехать часа там 2-1.5, заканчивается в 11, приезжаешь в час. Ну, я, конечно, сплю, вдруг звонок, быстро на класс. Я говорю, Виолетта Трофимовна, завтракать? Она говорит, потом позавтракаешь. Она еще говорила, класс – это как почистить зубы ежедневно. То есть, ну, это был профессионал такой высший класс. Ну, это вообще все старые, как Уланова, как Сергеев, как Чебукиани, как Дудинская. Они же все до 50 лет танцевали. Это была их жизнь. Ну, вы знаете, наверное, что только в 45 лет в Лондоне с Ромео и Джульетта стала известной миру. 45, когда мы уже в 40 все заканчиваем. Это поколение было удивительное, и она из этого поколения. Но, к сожалению, вот так наш театр, ну, большой есть большой, знаете, это правительственный, там все это, и звание, и все. Ну, можете представить, вы в театре, когда Народная СССР в нашем театре, чтобы получить, вы не представляете, что это такое. Это должна быть просто высший класс, она должна быть выше на голову. Она была единственной СССР народной.
0: А потом вы уже сами стали педагогом-репетитором, и Виолетта приходила к вам в мужской класс.
1: Да, да, причем, когда я спросил, как ты говорю, Виолетта Трофимовна, вот причем мужской класс в 10, а женский в 11. Я говорю, Виолетта Трофимовна, а почему вы вот на мужской приходите? Она говорит, понимаешь, женский класс, я на репетиции, на пуантах и все, а мне надо прыгать. То есть она сама выстраивала вот себя, что ей надо, что ей не надо. Сама себе была педагог, и это очень важно. Ну, вообще, она мне дала, конечно, очень много и по профессии, и по отношению, ну, вот к нашей тяжелой, но прекрасной профессии. И вот даже, по-моему, я не могу спутать, по-моему, тоже где-то в 50 она танцевала последний раз «Корсар», сложнейший балет, 32 фуэте, и ушла. Сказала «все». Был такой маленький, она не делала такой пышный банкет, грим-уборный, собрала друзей и сказала «все, я ухожу». Вот такой была она.
0: Профессия профессии, но зритель этого не видит, он видит только результат. И вот кто видел Бофт на сцене, говорят, что забыть ее невозможно. Почему невозможно? Что в ней было такого незабываемого?
1: У нее была удивительная харизма. Она держала зал. И она, как танцовщица, она каждый спектакль, у нее не было проходных. Знаете, такое бывает, лучше, хуже, нет. Это было каждый спектакль, сумасшедшая отдача и, конечно, блистательная актриса. Она была великолепная танцующая актриса. То есть актерское дарование было удивительное.

0: поисках информации о Виолетте Бофт я обнаружил ее имя в совершенно неожиданном контексте. Это была статья о деятельности комиссии по выездам за границу. Молодому поколению, пожалуй, надо объяснять, что при советской власти граждане СССР не могли свободно, по собственному желанию, ездить за рубеж. Именно это я имел в виду, когда говорил про выездную комиссию райкома партии. Заграничные поездки не были частным делом, они были только организованными в составе туристической группы или по служебной надобности. Членам комиссии не было дела до таланта артиста, она проверяла его политическую благонадежность. В 1955 году музыкальный театр собирался на гастроли во Францию. Это была всего вторая зарубежная поездка театра. Годом раньше состоялись гастроли в Китае. И вдруг из списков исчезло имя Виолетты Бофт. Цитирую. «При оформлении документов на выезд в комиссию поступила информация из КГБ, в которой отрицательно характеризовались отец, якобы живущий в США, а не пропавший без вести на фронте, и сестры Виолетты. Указывалось на наличие в США ее близких родственников. На этом основании КГБ считал выезд Бофт во Францию нецелесообразным. Вызванная на беседу в комиссию Бофт объяснила, что ее отец погиб на фронте, а о родственниках в Америке она ничего не знает. На следующий день Виолетта позвонила в комиссию и заявила, что в связи с болезнью ног, тяжелой обстановкой в театре, плохой подготовкой театра к поездке в Париж и неправильным к ней отношением со стороны руководства театра, она не может ехать во Францию. Руководство театра взмолилось. Виолетта занята в главных партиях лучших спектаклей. Достойной замены нет. Гастроли будут сорваны. Комиссия милостиво разрешила Бофт поездку. При условии соответствующего обеспечения ее во Франции Комитетом государственной безопасности при Совете министров СССР. Иными словами, при условии установления за ней слежки. Гастроли в Париже стали триумфом театра, его главного балетмейстера Владимира Бурмейстера и его прима-балерины Виолетты Бофт. Аркадий Александрович, есть такой фильм, интервью которого не было. Насколько в нем выражена личность Виолетты Бофт? Я почувствовал в нем какую-то ее иронию, сарказм даже.
1: Там есть это, да, там есть. Хотя она, ну, такое было, честно говоря, она мало разговаривала в театре, вот как в этом интервью. Но в театре она, как знаете, там не разглагольствовала о профессии. Нет, нет.
0: Мне кажется, она ни в каких закулисных интригах не участвовала.
1: Нет, она жила своей жизнью, она жила вот искусством и спектаклями.
0: Интервью, которого не было, полуигровой фильм Виктора Виноградова и Владимира Гравы 1968 года. Виолетта Бофт играет в ней саму себя. Начинается фильм с того, что молоденькая начинающая журналистка торопится на задание. Она очень прилежная. Прежде чем прийти к известной балерине, прочитала все рецензии на спектакли, составила свои вопросы и даже набросала ответы на них. Вот она входит в уборную Виолетты Бофт. Прима-балерина сидит в халате и штопает свои пуанты.
2: Здравствуйте, Виолетта Трофимовна.
3: Здравствуйте.
2: Мне сказали, что вы заняты, не будете со мной разговаривать. Но мне сегодня же нужно создать ваш творческий портрет из серии «Мастера искусства».
3: А нельзя как-нибудь другой раз? Ну, завтра после спектакля, ну, потом как-нибудь.
2: Нет, я не могу завтра. И потом, как говорят журналисты, в газете не бывает завтра. В газете бывает только сейчас.
3: А вы от какой газеты?
2: А я еще не от газеты. Я еще только учусь, это моя курсовая работа. Но если ваш творческий портрет получится, его обязательно где-нибудь опубликуют. Я про вас теперь все-все знаю. Мы находимся в Академическом театре имени Станиславского Немировича Данченко, в артистической уборной известной балерины, народной артистки Виолетты Трофимовны Бофт. Здравствуйте, Виолетта Трофимовна. Вы здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Виолетта Трофимовна. Вы известны как артистка большого романтического темперамента. В этом отношении особенно показательно ваше исполнение партии Доны Анны в балете «Дон Жуан». Основываясь на известной маленькой трагедии Александра Сергеевича Пушкина, вы создали глубоко интересную, проникновенную роль. Это одна из самых ваших любимых ролей. Вы согласны?
3: А если я скажу не согласна?
2: А зачем? Виолетта Трофимовна, ну зачем вам не быть согласной? Я же ничего не выдумала, я все взяла из рецензии. Вот видите, сколько я забрала материала. Очень много материала. Вот видите, видите. Вот, вот Аргентина, Рио-де-Жанейро. Это самый совершенный балет. Восхитительно бесподобный.
3: Ну что мне делать? Говорить я с ней не могу. Не говорить тоже нельзя. Обидеться. Вон сколько рецензий собрала. Разве объяснишь танец словами?

0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, теневой флот, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется морская блокада.
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» сразу после выпуска новостей.
0: Виолетта Бофт была непубличным человеком. Кроме этого фильма, я не нашел ни единого ее интервью. Она не тусовалась, не участвовала ни в каких голубых огоньках и театральных гостинах. Знаете, есть такие артисты, которых на этих посиделках, а теперь еще и в ток-шоу, больше, чем на сцене. Что она вообще была за человек, Аркадий Александрович? Мне кажется, у нее, кроме сцены, другой жизни и не было.
5: Очень трудно сказать. Я знаю и мужчин, с которыми она была, но, видимо... То ли они не понимали ее, то ли она была, в общем, трудна. Не знаю, но как-то она, будем говорить так, не уживалась. Видимо, это личность, которая не могла с кем-то соединиться, что ли, по большому счету.
0: Замужем она не была, и детей у нее не было.
5: Детей не было, но она замужем была. Почему? Был режиссер драматический, потом был какой-то там из управления культуры, потом там был тоже моложе ее. Влечения были, конечно, но очень так сдержанно и очень не афишируя это.
0: В этом фильме есть еще такой момент. Перед спектаклем она запирается в квартире, не отвечает на телефонные звонки, ни с кем не общается, настраивается на спектакль.
5: Да, и она так же молча шла. Вот как там показано, там они, здрасте, Виолетта Ефимовна, она мимо идет, можете представить, там, ну сколько, 30 лет на сцене, 30 лет на каждый спектакль вот так идти, с таким настроем. Это удивительно. То есть никого не видя, вот это вот есть высший класс и высший профессионализм.
0: Что же связывало Виолетту Бофт с Америкой? Ее отец, Трофим Бофт, уроженец Полтавской губернии, был революционером, точнее, социалистом-революционером. В Америке он оказался как политэмигрант после революции 5-го года. В феврале 17-го он, как и многие другие, вернулся в Россию. Участвовал в революционных событиях во Владивостоке, где партия эсеров играла важнейшую роль. Но в августе 18-го года силы чехословацкого корпуса свергли советскую власть в городе, а затем во Владивосток вошли иностранные войска. Трофим Бофт вернулся в Америку. В США бывший эсер получил специальность инженера-связиста. Женился, тоже на эмигрантке. У них родились дети. А в конце 20-х решил вернуться в Россию. По приезде их попросили сдать паспорта, якобы на регистрацию. Больше они этих документов не увидели. Глава семейства устроился на работу по специальности. Вступил в партию большевиков. А в феврале 38-го Трофим Бофт был арестован. Ему вменили шпионаж в пользу Польши. Трофиму Бофту несказанно повезло. В заключении он находился чуть меньше года. В январе 40-го его дело было прекращено. Вероятнее всего, своим чудесным спасением он обязан смене руководства НКВД. В ноябре 38-го наркомом вместо Николая Ежова был назначен Лаврентий Берия. И началась так называемая «Первая Бериевская реабилитация». Освобождение тех, кого при Ежове арестовали, но не успели осудить. Бофта не только освободили, но и восстановили в партии. Родившаяся в Лос-Анджелесе Виолетта тем временем подросла, поступила в хореографическое училище при Большом театре. Когда началась война, Трофиму Викторовичу было уже 57 лет. Мобилизации он не подлежал. Но в июле в Москве началось формирование частей народного ополчения. И в августе Бофт явился в райвоенкомат добровольцем. Его зачислили в отдельную роту связи 6-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. 9 октября в районе Вязьмы дивизия вступила в бой с превосходящими силами противника. Этот бой оказался для дивизии последним. Трофим Бофт пропал без вести. Органы по умолчанию считали каждого без вести пропавшего предателем Родины. По их логике, отец артистки мог сдаться в плен или дезертировать, а после войны через американскую зону оккупации оказаться в США. Ни малейших оснований для таких подозрений не было. Один из партнеров «Виолетты Бофт» Павел Козлов вспоминает. Труппа выезжала на большие гастроли в Южную Америку. Напоследок собрали коллектив в театральном зале для встречи с дядей Васей, как окрестили искусствоведа в штатском, а проще работника КГБ. Он каждый раз наставлял выезжающих за рубеж, как себя вести. Говорил о провокациях, террористах, о том, чтобы держали ухо востро. «А что делать, если начнут стрелять?» – спросила простодушная молодая балерина. Ответить искусствовед не успел. Виолетта без малейшего сомнения усмехнулась. «Танцуй, пока не убьют». Еще один отрывок из фильма, интервью которого не было.
6: Вопрос такой. Вы член горкома профсоюзов работников культуры. Как вам удается совместить эту большую общественную работу с не менее напряженнейшей творческой деятельностью в театре?
7: Трудно.
6: Трудно, но на этот вопрос я за вас ответила полнее и точнее. Совмещать напряженнейшую общественную деятельность в президиуме горкома профсоюзов работников культуры с не менее напряженной творческой деятельностью в театре трудно. Но это долг артиста тире, гражданина тире. Этого тире не надо. Понимаете, почти все ваши работы для меня ясны. Но вот Эсмеральда, знаете, мне эта Эсмеральда не очень. Понимаете, эпоха романтизма, собор Парижской Богоматери, Гюго, сюжетик устарел.
8: Это тебе так кажется. Этот сюжетик не устареет никогда.
0: Аркадий Александрович, а вы что-нибудь знали об американском прошлом ее семьи?
5: Эту линию я плохо знаю. Я знаю, что она идеально говорила по-английски. По-моему, она даже родилась там. Она никогда это не афишировала, и, честно, я даже не знал.

0: Никогда и ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас. Это как раз про Виолетту Бофт.
1: Это было присвоение герою города Москве. Это в колонном зале, мы с ней танцевали, ПДД из Лебединого. Ну и потом в Кремле был прием, ходил Леонид Ильич Брежнев, там и стояли министр культуры Фурцева. Но я помню, что Шульженко, она только и говорила, что надо ставку повысить там концертную. А Виолетта всегда стояла молча. Вот никогда она себе не пробивала, знаете, как пробивают там звания, там какие-то заслуги, какие-то зарплаты. Нет. Вот она жила искусством. Вот. Но все равно всего добилась как балерина.
0: В 70-м году она стала народной артисткой СССР. В 77-м получила орден Трудового Красного Знамени. Но для КГБ народная артистка оставалась лицом неблагонадежным. Там прекрасно понимали, что она в любой момент может подтвердить свое американское гражданство. Она сделала это в 87-м и сразу же уехала. Ее сестра Виктория перебралась за океан еще в 60-е, благодаря браку с американцем. В 90-м году в Америку приехал и младший брат Виолетты, родившийся в Москве, Георгий, артист большого балета, затем главный балетмейстер Московского театра оперетты. Похоже, к примеру родственников последовала и третья сестра, Эдита, о которой я знаю только то, что она была в Москве тренером по теннису. Все они обосновались в столице штата Огайо, Коламбусе. Имя Виолетты Бофт было прекрасно известно в балетном мире, а в Коламбусе существует отличный театр балета и академия танца «Ballet Met». Скорее всего, Бофт получила приглашение на работу от тогдашнего художественного руководителя «Ballet Met» Уэйна Сулена еще в Москве. Позднее туда же без труда устроился Георгий Бофт. В Коламбусе Виолетту прекрасно помнят, вменяют ей в заслугу совершенствование балетной техники и расширение репертуара. Даже учредили премию ее имени. Эта регалия дорогого стоит. Танцовщики и танцовщицы с гордостью включают ее в свое резюме. Виолетту Бофт называют здесь легендой балета.

0: Она умерла от лейкемии 22 апреля 1995 года. Согласно ее завещанию, новый главный балетмейстер Балемет Джон Макфол лично развеял ее прах над океаном, разделяющим два материка. По странной прихоти судьбы, а может быть это закономерность, два других партнера Виолетты по балету «Звездная фантазия» тоже покинули Россию. Композитор Леонид Фейгин, несколько лет просидев в отказе, переехал в Англию. Юрий Григорьев, тот самый летчик-космонавт, в Америку. Он основал близ Лос-Анджелеса свою балетную школу. Но Григорьев уже 6 лет как умер, а школа не выдержала карантина и закрылась. Пока она существовала, вести мастер-класс туда приезжал Аркадий Николаев. А с Виолеттой вы не встречались там?
1: Нет, к сожалению, уже ее не было, когда меня пригласили.
0: Помните «Звездную фантазию»?
1: Да-да, это маленький такой одноактный балет. Ну, такой был какой-то набросок Нины Гришиной, по-моему. Я это видел, балет. Ну, не могу сказать, что это шедевр, но тем не менее.
0: А мне вот нравится, что Виолетта именно инопланетянку танцует. Мне кажется, что она и в жизни была такая инопланетянка.
1: Все великие актрисы – это инопланетянки, потому что они, ну, живут своей жизнью, которая, в общем-то, простым людям она и недоступна, и непонятна.
0: Виолетта Бофт и ее танец «Инопланетянки» в подкасте Владимира Абаринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Жоржа Безе, Рихарда Штрауса, Чайковского и Цезаря Пуни. Этим выпуском закончился наш первый сезон. «Обратный адрес» вернется в сентябре.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной?
4: В стране, где сажают за репост, у меня свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
5: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
6: В кавычках, если то да.
5: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
7: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
8: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
9: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
10: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
11: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
1: Радио «Свобода», оставайтесь свободными. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
12: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
13: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
14: Очень осторожно.
15: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
16: Я не употребляю информацию.
17: Не сказать, что отрицательно, но с некой
18: в большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. В конце января 2026 года Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы объявило имена участников новосозданной платформы для диалога с российскими демократическими силами, в которой есть квота для представителей коренных народов и национальных меньшинств. Екатерина Кузнецова была делегирована в эту платформу от движения «Свободная Ингрия». Сегодня она у нас в гостях. Екатерина, добрый день.
21: Добрый день.
20: Наша аудитория находится в основном в Поволжье, поэтому я прошу вас коротко рассказать о народе Водь, представителем которого вы являетесь, и как он, этот народ, связан с движением «Свободная Ингрия», которая выдвинула вас в платформу ПАСЕ?
21: Очень хорошо. Это очень часто приходится рассказывать, потому что народ Водь очень малочисленный. Из прибалтийско-финских народов, которые живут рядом с такими странами, как Эстония и Финляндия, это самый малочисленный коренной народ. И Водь – это русскоязычное название. Сами мы себя называем Вадья. Эстонцы нас и финны называют «Вадья». Само название означает «коренной», но это переводится как «клин, который вбивается в землю». Традиционная территория проживания – это на данный момент Ленинградская область называется, а исторически эта территория называлась Ингерманландия. В шведский период это была провинция Швеции, которая... Они дали приставку «ланд» в конце. Сама территория называлась на наших языках «Инкерима». Ну, «Инкерима» — это такая хорошая, прекрасная земля. «Ма – это земля». Наверное, у всех поволжские финны тоже это слово узнают сразу. Шведское королевство, когда делало провинцию Ингерманландия, они просто прибавили еще одно слово «ланд». Поэтому Ингерманландия имеет два слова «страна» в своем названии. Сейчас территория исторической Ингерманландии совпадает, как я уже сказала, приблизительно с границей Берлинской области. И, соответственно, Водь – самый малочисленный из тех народов, финно-угорских, которые там проживают исторически. А проживает 5 народов на территории исторической Ингерманландии. Это Водь и Жора, ингерманландские финны, карелы и вепсы. Территория Води – это приграничье с Эстонией. Водь – самый близкий народ эстонскому народу. Язык очень близкий к эстонскому. И по последней переписи в России записалось, ну, на территории Ленобласти и Санкт-Петербурга записалось 107 человек. Это не значит, что столько человек есть, но это те, кто записались. Естественно, и Жор больше, их записалось где-то в районе 50, ингерманландских финнов в районе 5000 где-то. Вот такое соотношение наших народов на данный момент. И все народы Водь, и Жор, ингерманландские финны, они существуют рядом. Водь – это такой самый старый, считается, народ. Наш народ, как бы он вот тут вот и появился. И Жоры немножко сдвинулись на территорию во время строительства Санкт-Петербурга, потому что традиционно ижорская земля, река Ижора, она находится там вот в выходе Санкт-Петербург. И ингерманландские финны, они стали переселяться в 16-17 веке на территорию из района Карелии. Их называют ингерманландские финны, потому что это как бы была территория Финляндии, но и они принадлежат к разным, так скажем, приходам. Одни были переселены из Саво и называются Савако, другие из прихода Эремя, называются Эремясет. У них разные костюмы, разные диалекты финского карельского языка, то есть это финская Карелия, откуда они были переселены или сами переселились на территорию Ингерманландии. И все наши народы, в принципе, родственные. Язык прибалтийско-финский. И разница только в том, что жоры были обращены в православие, финны и ингерманландцы в лютеранство. Так скажем, что Водь до начала 2000-х годов во всех энциклопедиях про наш народ писали, что он как бы уже исчез. Две-три бабушки. Вот две-три бабушки нас преследовали во всех энциклопедиях, начиная с 50-х годов. И когда мы начали наше движение, у нас было общество водской культуры, директором которой я являлась, которое мы организовали в 2005 году. До этого у нас уже было, мы делали и водские музеи совместно с другими энтузиастами, и был водский проект, фотовыставки, на которых мы показывали, что наш народ еще жив. И благодаря вот этой популяризации, через, можно сказать, там 50 лет после того, как там констатировали, что водского языка нет, водского народа нет, к нам поехали исследователи собирать снова водский язык. И вышло еще несколько книг, посвященных нашему народу и нашей культуре.
20: Скажите, вот вы говорите об Ингри или Ингерманландии как о некой такой географической области. Был ли период, когда политически это было как-то оформлено, как автономия какая-то?
21: Ну, во времена, когда это была Водская Петина, естественно, это была такая территория, которую осваивал Великий Новгород, и, соответственно, государственных образований не было. Племена наши все вместе с новгородскими племенами как бы участвовали в республике Новгородской. Но потом, в шведский период, это была автономная территория Ингерманландия, которая имела собственное самоуправление, собственные деньги печатались, то есть это был достаточно такой самостоятельный регион. И, естественно, в начале 20 века, как у всех народов этих территорий, все поверили обещаниям, когда была революция, что все могут взять самостоятельность, все народы, потому что коммунистические деятели это как бы позиционировали так, что все народы могут получить независимость. Эстония, Финляндия свою независимость получили не таким путем, как это рассказывают обычно, то есть им не подарили, они за нее воевали. И все-таки народы нашей территории тоже хотели, конечно, свое государство. На тот момент ингерманландцы преобладали на территории Ленинградской области. И была борьба, которая окончилась, к сожалению, поражением. Несколько лет просуществовала республика Северная Ингрия на границе Карелии и Финляндии, но тоже была захвачена большевиками. в конце концов, и германский флаг уехал в Финляндию. И из Эстонии как раз было ополчение, которое было в наших деревнях. Было ополчение вместе с генералом Единичем на захват Петербурга. Но опять-таки, так как белые генералы хотели Россию целую, была такая история, что они два раза разоружали ингерманландский полк. И в результате это все потерпело поражение наступления на Петроград, и ни те, ни другие не получили, что хотели.
20: Вы включены в платформу по квоте для коренных народов и национальных меньшинств. По Волжье проживают миллионы представителей коренных народов. Татар, башкир, чувашей, удмуртов, марийцев, эрзя, мокша. Вот последние, собственно, тоже финно-угорские народы, как и ваш народ. Чувствуете ли вы ответственность за то, чтобы в рамках платформы был услышан и их голос?
21: Конечно. На самом деле, те представители, которые вошли сейчас, они не представляют именно свой народ. Я не делегат именно от Води. У нас есть возможность кооперироваться с другими представителями. Я знаю, что другие члены нашей вот этой коренной части платформы это уже делают. Они разговаривают и с другими движениями, то есть они кооперируются. Это совершенно как бы нормальная такая деятельность. И я хочу сказать, что вообще то, что 5 представителей сейчас вошли в эту платформу демократических сил, это очень новая идея. А в идеале ПАСЕ позиционирует, что оно в будущем хочет создать отдельно платформу коренных народов. Это только первый шаг.
20: Да, об этом говорится в резолюции, которая была, собственно, принята и по которой была создана эта платформа. В интервью эстонскому изданию Postimees вы сказали, что вас выдвинуло в платформу движение «Свободная Ингрия». Ранее у нас в гостях был представитель этого движения Максим Кузахметов, который считает, что Ингрия должна быть независимым государством. А вы как считаете?
21: Я хочу уточнить, что я, как представитель и свободной Ингрии, и коренных народов, именно пытаюсь свести две точки зрения вместе, потому что коренные народы, финно-угорские, российские, они всегда как-то очень были выделены из политики. Они не участвовали в политическом процессе. Считалось, что коренные народы должны просто там танцевать, заниматься там какими-то культурой, ну, язык учить в лучшем случае. Это, я считаю, в корне неправильно, поэтому очень хорошо, что есть движение «Свободная Ингрия», которые как раз они рассматривают политический аспект. У меня есть большой опыт работы, так скажем, я пыталась 20 лет работать, когда это было возможно в Ленинградской области с чиновниками, и добиваться каких-то прав для наших народов. Притом мы работали совместно и с ижорскими организациями, и с вепскими, и с ингерманско-финскими. И, к сожалению, я вижу, что Россия настолько заточена на имперский взгляд, москвоцентричный взгляд, что любое общение с любым как бы, госаппаратом выливается в то, что ну, мы вам чем-то поможем, но это мы решим, чем мы вам поможем. А что вы хотите, что, и что-то конкретное, то, что вам нужно? А почему вы считаете, что мы должны давать то, что вам нужно? Это вот этот взгляд на то, что малые коренные народы, они должны выпрашивать как-то свои какие-то права, которые у любого человека право на образование на своем языке, право на охрану территории своего проживания. Как это общечеловеческие, которые ПАСЕ позиционируют такие вещи. Что это как бы так мы должны быть довольны то, чем нам дают. Это имперский взгляд. И я как бы не верю, что прекрасная Россия будущего, если она сохранится в таком варианте, как сейчас, даже если она изменит способ правления. Вот сейчас идут разговоры о парламентской республике. Сделать Россию парламентской республикой, дать права всем народам, но я не вижу, как это изменит в головах людей вот это представление о том, что есть центр, такие правильные люди в России, и есть периферии, вот такие вот какие-то народы, и даже демократические часто деятели оговариваются, ну что, это какая-то чухна там, какие-то там непонятные люди, не надо их пускать, мы решим, и вам будет хорошо все. Поэтому я в этом случае склонна согласиться с Максимом, что лучший вариант, конечно, был бы, когда в каждый регион, который хочет, или национальная республика, получили бы свою независимость, и потом уже, если они будут согласны и заинтересованы, тогда бы объединялись в какие-то политические образования, хоть с центром, который, возможно, останется под названием «Россия», хоть между собой, но это тогда будут равнозначные партнеры, а не захваченные народы.
20: Вы заявляли, что одна из целей вашего участия в платформе заключается в том, чтобы донести до общественности то, как в реальности обстоят дела с малочисленными народами России, какие проблемы существуют, и обсудить возможности их решения. В последние 3 десятилетия мы видим, как представители коренных народов теряют языки, количество их представителей сокращается во многих регионах. Вы рассчитываете на эмпатию к коренным народам со стороны российского общества?
21: А вот именно об этом я и говорила. Я не хочу вызывать как бы именно эмпатию. Я хочу, чтобы все поняли, что нужно отказаться от имперских взглядов. Те страны, которые сейчас существуют в Европе, например, Финляндия, Швеция, они, например, официально недавно принесли извинения перед самыми. Казалось бы, кому это нужно? Они и так уже давно поменяли свою политику. Но это важно, что они осознали, что это плохо. Так делать по отношению к народам, это массовая русификация, которая сейчас набирает новые обороты, это как бы запрет на любую активность, которая, кроме беззубой, которая вот в концертах или каких-то таких увеселительных. Ну, это в Советском Союзе тоже, я помню, когда я еще в школе училась, были постоянно слеты всероссийских национальных коллективов, которые там показывали, как они здоровы. Но это немножко напоминает зоопарк, если честно, вот такое отношение. И это было присуще всем империям, но осталось в России. Поэтому со стороны российского... Что такое российское общество? Надо понять. Мы тоже общество, которое живет в России. Мы коренные народы. Поэтому нам не нужна эмпатия со стороны российского общества. Нам нужна возможность на равных решать, во-первых, политические проблемы, а также позиционировать, что нельзя решать нашу судьбу без нас. Это основная как бы идея, что мы не можем согласиться с тем, что какой-то умный дядя придет и скажет, ну, на самом деле вам не особенно ведь нужен ваш язык. Ну, мы вам, конечно, построим музей, но вот вы слишком много хотите. Это на самом деле вот это для вас важно, это не важно. Это не тот подход, который нужен. И, к сожалению, вот этот шовинизм, великорусский шовинизм, очень сильно укоренился в головах российского общества. Он был насажен не только в советское время, но еще и в Российской империи, как и называли инородцы, другие народы. И мы сталкиваемся в современном мире с тем же самым проблемой. Поэтому то, о чем говорил Максим, о чем говорю я, это тотальная перестройка внешних условий, и которая повлечет внутреннюю перестройку, перестройку в голове. Потому что не будет больше как, титульной нации, титульного народа и каких-то там вот таких менее значимых наций. А гораздо сложнее, с моей точки зрения, перестроить то, что в голове сразу. И при этом останется все, что вокруг, таким же. Это сложнее сделать.
20: Но помимо российского общества есть люди, с которыми вы будете работать в следующем году, и вернее в этом году. Большинство участников платформы от российской антипутинской оппозиции выступают за Россию в границах 91 года. Думаете, это не станет препятствием для кооперации с ними?
21: Ни в коем случае. Я уже вижу, что остальные платформы от остальных стран имеют опыт общения, при этом они имеют противоположные взгляды часто, так же, как и парламенты стран. И кооперация, возможно, когда диаметрально противоположные взгляды. У нас не хватало до сих пор общения и обмена точками зрения. То, что большинство не допускает возможности переформатирования России в несколько государств. На мой взгляд, это просто от того, что пока это мало обсуждалось. И пока у людей есть ощущение, что они знают, как сделать одну Россию, но они не знают, что за другие государства могут быть, потому что не пересекались движения чаще всего, как я говорила, демократические, либеральные, российские, с национальными. Это большое упущение, которое мы должны сейчас наверстать. И очень хорошо, мы недавно проводили в Нарве, прошлый год у нас был год, Финно-Угорская столица. Мы получили звание, Нарва стала таким вот центром финно-угорской культуры на год, этому проекту уже 10 лет. И у нас прошел международный форум, на котором один представитель очень хорошо сказал, что мы либо политизируемся, коренные народы, либо мы исчезнем. Так что это один из шагов, который мы смогли на данный момент сделать, участвовать в работе ПАСЕ. И на данный момент для всех нас это очень новое. То есть кто-то участвовал в политическом процессе, кто-то вообще не участвовал. Кого-то мы знаем даже, уже знакомы между собой работой, которая была раньше. Но мы сейчас как бы сделали первый шаг, и теперь нам, у нас предстоит работа понять, как работает ПАСЕ, собственно, и что через нее можно сделать. Потому что это тоже бюрократическая такая структура. И нам не только внутри платформы надо как бы обмениваться мнением, притираться, но и общаться с другими членами, может быть, обмениваться опытом, потому что у многих стран уже этот путь пройден был. Как бы, и вот эти вот все силы, они сумели договориться между собой.
20: А чего вы ждете от других делегаций в ПАСЕ?
21: Ну, как я и сказала, у нас есть возможность посмотреть, как они работали до этого, включиться в их работу, потому что многие делегации, они работают ведь не делегациями, там есть партии, там есть другие всякие структуры, которые выдвигают резолюции. Надо посмотреть, кому ближе наши взгляды, как мы можем примениться, потому что у нас у всех своя специфика есть, кто-то больше там в праве работал, кто-то больше занимался именно коренными народами, кто-то больше там интересуется феминистской повесткой, еще что-то. У нас очень разнообразная платформа. И то, что вот эти коренные народы, 5 мест, тоже у каждого достаточно свои взгляды и у каждого свой опыт. Потому что, например, я знаю, что многие делегаты, они уже общались с другими национальными организациями, и они представляют не только там себя, но и как бы вот конгломерат таких делегаций, которые могут через них говорить. То есть это голос вот этих вот людей. Опять-таки мы тоже в своей работе всегда кооперировались с другими финно-угорскими организациями и участвовали всегда в международном конгрессе. У нас есть опыт уже как бы взаимодействия между разными людьми. Так что попробуем теперь взаимодействовать внутри нашей платформы, объяснить, кто мы такие, собственно, потому что очень мало кто вообще с этим сталкивался в политике. Мы существовали параллельно.
20: Вот вы упомянули про резолюции ПАСЕ. В резолюции ПАСЕ 26-21, по которой, собственно, создали платформу участникам, которые являетесь вы, говорится, что демократия в России невозможна без деколонизации. Это цитата. С другой стороны, в Берлинской декларации говорится о приверженности подписантов к международно признанным границам России. Нет ли здесь противоречия, на ваш взгляд?
21: Ну, это мое мнение. Я это обдумывала в свое время. На мой взгляд, никакого противоречия нет, потому что это не затрагивает в никоем мере внешних границ России. Резолюция, которая была подписана странами в послевоенный период, она говорит о тех границах, которые разграничивали государство, но не о том, что одно государство не может разделиться внутри себя на несколько государств.
20: А многие

0: Российской Федерации, которая последние 20 лет и в последние там вот уже 10 лет очень активно искореняет все возможные другие точки зрения. Поэтому говорить о том, что нет запроса, в данный момент невозможно это проверить, потому что люди будут говорить только то, что им можно говорить. Мы даже на данный момент не можем контактировать с людьми так, чтобы вот они могли сказать конкретно, какая ситуация в России. Это очень сложно говорить с людьми, потому что российское государство, оно преследует любых активистов, которые выражают сколько-нибудь свое мнение. Они говорят, как все прекрасно, и какая прекрасна Россия, как она любит коренные народы и всех остальных, кто живет там. Приведу вам пример. Ту же столицу Финногорскую, которая была в Нарве, финногорской культуры. Когда объявили, что Нарва выиграла это звание, марийская организация сразу из России поздравила, на своем портале опубликовала, что вот поздравляем Нарву и желаем ей всего хорошего, и что Думингрии и Уралик-центр сделали это, такую большую работу. В общем, очень хорошо написали анонс такой. И в России сразу им сказали убрать это с портала и присудили штраф. Почему так? Несмотря на то, что это, например, проекту «Финно-Угорская столица» уже 10 лет, и начиналось это в Удмуртии, была первая столица, и очень многие деревни в России, финно-угорские, тоже участвовали, были номинированы. Но 2 года назад организаторы этого проекта в России были объявлены Уралик-Кеспус нежелательной организацией, а год назад экстремистской. И поэтому любые упоминания и даже сколько-нибудь сотрудничество, тем более, получается культурное, оно теперь объявляется как экстремистская деятельность.
1: Мы не можем доверять каким-то опросам общественного мнения, социологическим исследованиям. Но, тем не менее, вы вот много, говорите, работали с финно-угорскими, представителями финно-угорских народов. Проводите ли вы анализ того, насколько запрос на политическое самоопределение существует у этих народов, например, у тех, которые проживают в Поволжье? Вот вы упомянули марийцев, удмуртов.
0: Всегда есть активные люди, которые хотят, чтобы их народ существовал, чтобы их язык выжил. А это вопрос сейчас выживания. То есть люди, которые много лет работали с властями в Российской Федерации, видят, что политика русификации, политика унификации населения в России, она не исчезает, а только усиливается. И поэтому именно собственное какие-то политические образования, политизация именно населения национального, коренного населения, она, это вопрос выживания этих народов на данный момент. Поэтому мне кажется, что все, кто активный, но, естественно, не все в народе являются активистами. Большинство хотят спокойно жить, как и все другие люди, и требовать от всех, чтобы они сразу выходили и говорили, что они все за какое-то отделение. Люди не любят очень перемен. Но я помню, как в Петербурге, когда была перестройка, можно было говорить то, что думаешь в Петербурге. Все очень активно сразу стали говорить, что Петербург — это такая отдельная зона, даже не в национальном смысле. И был даже такой опрос сделать Петербург экономической отдельной зоной, и все поголовно 90% голосовали «за» на тот момент, когда можно было голосовать за самоопределение хотя бы в экономическом смысле. Поэтому я считаю, что это вопрос только ситуации.
1: У нас есть традиционный вопрос. Каждый гость отвечает на него со своей перспективы. А что после Путина?
0: Вот именно, я думаю, это и пытается выработать платформа ПАСЕ, собрав людей. Так как мы находимся в данный момент не в России, мы можем говорить то, что мы думаем, и можем попытаться смоделировать постпутинскую Россию. В принципе, это была одна из задач, которые преследовала ПАСЕ, создание платформы российских демократических сил. Но я знаю, что это не очень быстрая работа. Мы как бы знаем, что белорусская платформа, они год, как они сказали, только вникали и учились работать на этой платформе, знакомились со всеми, как бы, и понимали, как это все происходит. Поэтому мы, конечно, сейчас занимаемся тем же. И, насколько я понимаю, ПАСЕ — это, все говорят, ну это же только консультативный орган, он же ни на что не влияет. Но ПАСЕ вырабатывает смыслы, которым потом следует ООН, например, там Европарламент, следует после Европарламента парламенты других государств. То есть это ПАСЕ как бы

0: Это такой вот рупор того, на что нужно ориентироваться. Поэтому это возможность именно выработать видение вот этой вот постпутинской России. Потому что если мы не будем об этом говорить, то не на чем будет потом основываться в дальнейшей работе. Когда, например, развалился Советский Союз, все были в панике, что как же так, что же делать? Страны Балтии, они еще до этого отделились, потому что они были уже готовы. У них уже об этом давно говорили, и парламентарии, и активисты были настроены на независимости, на то, что у них уже есть готовые структуры, на то, что они, для них это не является неожиданностью. Поэтому для них это прошло более безболезненно, чем для других республики, которые, например, не готовились к этому заранее. Так что мы просто должны готовиться заранее, вырабатывать механизмы и планировать, как это будет, чтобы действительно это было не повторение предыдущих ошибок и не повторение предыдущей империи вот этой.
1: Екатерина, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо вам огромное.
1: Сегодня мы говорили с членом платформы ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами Екатериной Кузнецовой. Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна-завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
9: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
8: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
0: Баланда, пытки, all-inclusive. Тюрьмы и колонии вошли в российский топ-3 государственных учреждений по удобству услуг. 10 тысяч за справку, 1,5 миллиона за оставление в тылу. Как вымогательство и поборы в российской армии стали нормой. Вместо помощи – живодерня. Зоозащитники требуют отменить закон, позволяющий убивать бездомных кошек и собак.
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: Жительницу Сыктывкара, 23-летнюю Кристину Якуненко, суд приговорил к 10 годам колонии за содействие террористической деятельности. По версии следствия, в 2024 году она переписывалась во ВКонтакте с куратором, который убедил ее вербовать людей для совершения терактов. И она писала разным пользователям с предложением устроить теракт. Среди них были и дети. Якуненко признала вину. В январе в следственном изоляторе она родила ребенка. Во время судебных заседаний с ним сидела ее сокамерница. К 6 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего краеведа и ветерана татарского национального движения Фазыла Валиахметова за повторную дискредитацию российской армии и оправдание терроризма. Поводом для дела стала антивоенная публикация на татарском языке и пост со ссылкой на обращение, признанного террористическим, Легиона свободы России. Вину Валиахметов не признал. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес его в список политических заключенных. Год исправительных работ суд в Воронеже назначил местному жителю за демонстрацию запрещенной символики. Поводом для возбуждения дела стала публикация во ВКонтакте фотографии Адольфа Гитлера, а также селфи в одежде с пентаграммой. Следствие сочло это символикой несуществующего международного движения сатанизма, признанного в России экстремистским. Российские законы позволяют возбуждать уголовное дело о демонстрации запрещенной символики, если человека ранее уже осудили по аналогичному административному делу. Как отмечает «Медиазона», это первый известный приговор по уголовному делу о запрещенной символике, где упоминается сатанизм. Имя осужденного не называется. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистской организацией российскую ЛГБТ-сеть, крупнейшее в России межрегиональное общественное движение, защищающее права квир-персон. А суд в Ярославле признал экстремистским ЛГБТ-движение «Калиста». В сообщении пресс-службы суда говорится, что деятельность «Калиста» направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей. По данным правозащитной организации «Первый отдел», за последние 10 дней уже 7 ЛГБТ-инициатив признаны экстремистскими. Помимо российской ЛГБТ-сети «Калиста», экстремистскими объявлены самарская организация «Ирида», группа «Выход», ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, издание «Парни плюс» и московский комьюнити-центр для ЛГБТ-плюс-инициатив. А за пропаганду ЛГБТ суд в Туле арестовал на 5 суток и постановил выдворить из России иностранца. Его имя не называется. Как выяснило издание «Медиазона», протокол на него составили из-за отзыва, который он оставил на юбку из эко-кожи в интернет-магазине Wildberries в сентябре 2025 года. Из материалов дела следует, что иностранец выложил фотографии с собой и написал, далее цитата, «Прекрасная юбочка, скрывает не только недостатки фигуры, но и даже то, что я парень». Конец цитаты. В решении суда этот отзыв назвали «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, освободили в рамках обмена заключенными. 28 апреля Россия и Беларусь провели обмен арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5 на 5. Бутягин руководил археологическими работами по исследованию античного города Мирмейки на территории современной Керчи. Власти Украины считают незаконным его участие в раскопках после аннексии Крыма России в 2014 году и подозревают его в частичном разрушении объекта культурного наследия. В марте суд в Варшаве одобрил запрос властей Украины об экстрадиции Бутягина.
10: Российские тюрьмы и колонии включили в топ-3 госучреждений по удобству услуг для россиян. Как сообщает издание «Коммерсант», такие результаты рейтинга, составленного аналитическим центром при правительстве, были приведены на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевыми показателями при расчетах были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. Федеральная служба исполнения наказаний по этим показателям набрала в индексе клиентоцентричности 94% из 100 возможных, уступив только налоговой и Минфину. А тем временем издание «Верстка» посчитало, что за последние 20 лет политзаключенные в российских местах лишения свободы провели почти 300 голодовок. И если раньше таким образом чаще всего протестовали против незаконного административного ареста, то с 2022 года голодовку объявляют, требуя достойных условий содержания и доступа к медпомощи, так как другие методы не работают. И нередко заключенные умирают и не из-за голодовки, а просто не дождавшись врача.
11: Сильные головные боли, проблемы с дыханием, боли в ногах. На такие симптомы жаловался бывший лидер профсоюза действия в Кемеровской области Олег Тырышкин. В 2024 году его приговорили к 2 годам колонии по делу об оправдании терроризма за комментарии о гибели экс-главы Чечни Ахмата Кадырова. В перерывах между судебными заседаниями, пока рассматривали дело, Тырышкин ложился на пол камеры. Это было видно по видеотрансляции. У него, как пишет издание «Сибирский экспресс» и «Сотовижн», была киста головного мозга, панические атаки и органическое расстройство личности. При этом его постоянно переводили в разные учреждения – из колонии в психбольницу, потом обратно, рассказывала жена заключенного. 4 февраля Тырышкин пожаловался на боли в сердце. Его доставили в Кемеровскую больницу, где вскоре он скончался. О том, что состояние заключенного резко ухудшилось, не сообщали ни семье, ни адвокату. Не спешат сообщать родственникам и защитникам порой и о смерти заключенного. Так 8 января из-за пневмонии умер Роман Сидоркин. Его и его жену Татьяну, оба работали на оборонном предприятии в Курске, летом 2023 года приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы, в том числе по статье о госизмене. По версии следствия, они передавали некие данные украинской разведке. Сидоркина перевезли из тюрьмы в туберкулезную больницу Саратова за 4 дня до смерти, хотя симптомы болезни появились гораздо раньше. О том, что он умер, проект «Русь сидящая» написал лишь в апреле, получив ответ от сотрудников больницы на отправленную Сидоркину открытку. До этого официальных подтверждений гибели политзаключенного у правозащитников не было. Было лишь сообщение от их источника. Вероятно, этих смертей можно было избежать, если бы медпомощь поступала вовремя. Но добиться ее бывает сложно, и некоторые заключенные идут на отчаянный шаг, объявляя голодовку, чтобы привлечь внимание. В конце прошлого года в следственном изоляторе номер 5 Екатеринбурга на такие меры пошел Игорь Якуничев, приговоренный к 12 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках. По словам Якуничева, у него росла киста и усиливались боли в позвоночнике. Он подал административный иск, заявив, что длительное неоказание медицинской помощи является пыткой. Суд вернул иск, предложив жаловаться на действия СИЗО, а не на пытки, писало издание «Горизонтальная Россия». На днях мать Якуничева сообщила, что не знает, где находится ее сын. А в официальных ответах из СИЗО говорится, что он отказался от лечения, пишет «Сотавижн». В открытых источниках актуальной статистики о заболеваниях и смертности в российских местах лишения свободы нет. В 2023 году ФСИН засекретила значительную часть данных. По крупицам можно собрать сообщения о гибели. Но, как правило, если речь идет о политзаключенном, с которым поддерживали связь адвокаты или правозащитники. Так, 17 апреля стало известно о смерти в колонии номер 2 Воронежской области антивоенного активиста и проповедника Вегана Христолюба Божьего. Его приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблений чувств верующих. Сотрудники колонии утверждают, что он повесился в штрафном изоляторе. Родственники в эту версию не верят. Христолюб был глубоко религиозным человеком, а в христианстве суицид считается грехом. Не верят в версию о самоубийстве и подруга другого политзаключенного, художника Андрея Акузина, которого арестовали за комментарии в социальных сетях. По словам Ирины, далее цитата, «вряд ли мы когда-либо узнаем правду. Несколько наших товарищей убеждены, что его там убили». По версии сотрудников СИЗО Комсомольска-на-Амуре, где находился Акузин, он повесился в начале апреля. Согласно последним данным, опубликованным в СИН в 2023 году, в России на 10 тысяч заключенных приходится 47 смертей в местах лишения свободы.
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных «Мемориал» правозащитница Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Вот издание «Коммерсант» нам сообщает, что Федеральная служба исполнения наказаний заняла третье место в рейтинге ведомств, которые наиболее клиентоориентированы в России. Там каких-то 94% из 100 возможных, потрясающие цифры. Скажите, пожалуйста, а что же такое произошло? Как это внезапно вдруг российские тюрьмы и колонии, и страшных мест, о которых мы много раз слышали, вдруг стали такими эталонами сервиса и гостеприимства государственного?
12: Я не совсем поняла, каким образом и по каким услугам выстраивался этот рейтинг. Вот как проводились эти замеры. Потому что тут сразу стоит разделить две вещи. Что там хорошего, казалось бы, может быть во ФСИН. И это всякие сервисы, не собственно ФСИНовские, но какие-нибудь в ГУПы, да, федеральные государственные унитарные предприятия, которые обеспечивают удобную переписку, которые обеспечивают интернет-магазины, которые обеспечивают в следственных изоляторах электронную запись, да, адвокатов, родственников на свидание с своими подзащитными или близкими. Я думаю, что речь-то как раз идет об этом. То есть о том, что вообще-то можно просчитать каким-то образом и хоть как-то уподобить тем услугам, которые какая-нибудь там налоговая инспекция оказывает, например. А вот все то, что просчитать нельзя, вот это вот все отвратительное, ужасное медицинское обслуживание, невозможность получить какие-то вещи, которые ты попросил, свои собственные вещи, потому что сотрудников не хватает и некому этим заниматься. Мы уже говорили об этом, о безумном некомплекте личного состава. Вот об этом всем, я думаю, в рейтинге как раз речи не идет. Вот о том, что как раз и заставляют все эти ужасы тюрьмы в основном. А вот об этих госсервисах. И второе, конечно, что хотелось бы сказать, и тоже, на мой взгляд, немаловажно, это, собственно, вот эти вот клиенты, клиентоориентированность которых считается. Но это же очень здорово, это взять каких-то людей, лишить их права жаловаться, потому что если они будут жаловаться, то им будет еще хуже, да, их напугать, лишить возможности куда-то обратиться. И тогда, конечно, действительно будут только положительные отзывы. Вот, и отрицательных даже не будет почти совсем, особенно теперь, когда почти некому их освещать и отрабатывать. Ни ОНК, ни особо свободных СМИ сейчас мы не видим. Конечно же, в таких условиях ФСИН выигрывает.
13: А каковы, кстати, условия содержания людей сейчас в России, в российских тюрьмах и колониях? Ну, то есть можно ли говорить, что все, если сравнивать ретроспективно с тем, что было там, условно говоря, 20 лет назад и к чему пришли сейчас, изменилась ли ситуация к лучшему с точки зрения бытовых каких-то условий?
12: Я долго занималась, работая в Москве, тем, чтобы это улучшилось. Улучшались, как правило, на какой-то период, и очень локально, какие-то отдельные участки. Можно подтянуть питание. Очень сложно что-то сделать с медициной. Почти невозможно, потому что вот так все организовано, что все денежки, все лекарства, все по остаточному принципу, и ничего нет никогда. Ни оборудования, ни медтехники, ничего. Вот. Но изменить систему глобально, вот так, чтобы она стала отличаться от той, что была 20 лет назад, это нужно глубокое реформирование всей этой системы в целом, но явно не в условиях войны и репрессий, которые сейчас происходят. Об этом мы подумаем когда-нибудь потом.
13: Ну вот, кстати, я почему назвала цифру в 20 лет? Потому что тут буквально на днях издание «Верстка» опубликовало большое исследование. Они посмотрели за 20 лет последних в России, как часто и по каким причинам голодали политзаключенные. И пришли к удивительным, с моей точки зрения, выводам. То есть если раньше голодовка использовалась в знак протеста против вообще несправедливости самого факта заключения, там, административного ареста чаще всего, то в последнее время, начиная с 2022 года, люди прибегают к голодовке, чтобы привлечь внимание к бедственному положению, к тем условиям содержания, в которых они оказываются, к тому, что не предоставляется медицинская помощь, к тому, что их бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Что произошло? Почему вдруг так сместился фокус администрации вот этих учреждений на, ну, очевидно, не знаю, заведомое создание неблагоприятных условий для людей, уже сидящих, которые и так уже в изоляции, и так уже лишены многого?
12: Тут я не соглашусь, что он сместился. Он, вот когда я пришла работать там 16 лет назад, да, все было примерно так же, как оно есть сейчас. Специально тяжелых, ужасных условий людям не создают. Просто сотрудники считают, что это нормальные условия. Они вот так всегда работали, и зэки так вот всегда сидели. И таблетку они должны были выпрашивать неделю, а там, чтобы мы починили кран протекший, ну, это месяц можно просить, если вода куда-нибудь в кабинет начальника колонии не хлещет. Это, к сожалению, это не злой умысел. Это порочность самой системы, которая не реформировалась там со времен ГУЛАГа. Со времен ГУЛАГа она осталась примерно такой же и идеологически. То есть вот был краткий период, когда она просто не могла найти свою идеологию. А вот сейчас она обрела какую-то новую идеологию. И с точки зрения просто ужасных, чудовищных условий, в которых могут жить люди, но выживут. И именно поэтому люди объявляют и объявляли раньше. Просто мы слышали о политических голодовках тех времен. А были, разумеется, голодовки по условиям содержания. И по серьезным вещам, и даже по каким-то пустякам. Вот, да, чтобы тебе вкрутили лампочку, иногда приходится объявить голодовку. А это в Москве все было. для того, чтобы к тебе пришел фельдшер и посмотрел, что с тобой, тебе, может быть, нужно было зашить рот себе нитками. Или, может быть, надо было взять вот лезвие, эту мойку и что-нибудь по руке себе порезать. Потому что иных форм протеста в тюрьме практически нету. Есть еще жалобы, самый цивилизованный путь. Но они очень часто просто не выходят из мест лишения свободы. Это вечная проблема.
13: Вы говорите, что тюремщики не особенно изменились в последнее время. То есть они не делают ничего такого, чего не делали прежде. Но, тем не менее, раньше я не припомню, чтобы мы так часто слышали о том, что людей, каких-то политзаключенных, бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Они только выходят, их сразу помещают. Только вышли, отсидели там 15 суток и опять. То есть они фактически все время сидят на штрафном положении, а сейчас как будто бы это распространено. Или просто так кажется, потому что стало больше политзаключенных, которые об этом чаще рассказывают.
12: Вы совершенно правильно сказали. Просто эта проблема попала в фокус нашего внимания. Потому что раньше от того, что какой-то там бродяга-стремяга, будущий вор в законе не вылезает из ШИЗО годами, мы просто не знали. Или какой-то просто непокорный арестант, который не понравился администрации, и вот так же его держат, и потом, что называется, через матрас, да, в ночь переночевать там, где-то вне ШИЗО выдворяют туда снова. А теперь это коснулось людей более нам близких, более значимых для нас. Мы просто узнали об этой проблеме. Но, кстати, я бы сказала, что вот это сажание в ШИЗО вновь пребывающих политических заключенных, и это, наверное, некая установка сверху, но не такая установка, там, пытайте их побольше, жестите побольше. А, например, приходит какой-нибудь циркуляр, усильте контроль за людьми с так называемыми террористическими статьями. Вот. Но все начальники там где-то в курилке потом собираются и говорят, слушай, вот директива пришла, ты как вот контроль, надзор усиливаешь? Он говорит, а я их всех в ШИЗО сажаю сразу, прямо, чтобы они знали тут. Да отлично, и я так буду делать, во, классно. Я думаю, что вот примерно такого уровня пришла директива. И я хотела бы еще все-таки маленькую сделать ремарку, что когда я говорю, что отношение не изменилось, я не беру в расчет украинцев. Я не беру в расчет украинцев, потому что там применяются и пытки, и, видимо, специально накручиваются сотрудники на оккупированных территориях. Я считаю, что это вот надо проговорить голосом. Вот. Это отдельная ужасная проблема, где действительно воспитываются сотрудники пытать людей и позволяют себе это, и это считается нормальным. Угу. Вот. Но что касается обычных мест лишения свободы, но там вот такого все-таки нет. Естественно, над человеком можно издеваться по-всякому, потому что, находясь там, он практически находится в полной власти администрации или каких-то отдельных ее представителей.
13: А как вообще в колониях и тюрьмах относятся к политическим? Я имею в виду не сидельцев, а администрацию.
12: Когда вот все это спадание диктатуры начиналось, это вот было, наверное, начиная с болотного дела, и тогда первые у меня в тюрьмах, в СИЗО московских, оказались политзаключенные, это узники 6 мая. Вот, и тогда, надо сказать, к ним относились с определенным пиететом, да, ну, вот какие-то люди, что-то новое и непонятное, раньше-то таких не было, сейчас к ним начнут ходить всякие правозащитники, сейчас журналисты про них начнут в газетах писать. То есть относились с тревогой, но скорее так, чтобы обеспечить им более-менее терпимые условия содержания, чтобы их не коснулось какое-то насилие, вымогательство, вот все эти тюремные наши другие заморочки. Так посадить, чтобы там сидел хорошо, и чтобы все говорил всем своим этим комиссиям, всем журналистам, говорил, у меня все хорошо. Вот. Но, конечно, уже под конец моей работы, уже с началом войны, политзаключенных стало очень-очень много, и уже иногда начальники даже не знали, что к ним какой-то политзаключенный приехал. Я им говорю, у вас там без кровати, в камере, смотрите, сейчас журналист какой-нибудь напишет. Ой, у меня новый политзаключенный, а почему меня никто не предупредил? Ну и сейчас, когда их стали уже тысячи, то это скорее, с одной стороны, фактор раздражающий, досаждающий, потому что все равно пишут, все равно на эту колонию смотрят, все равно какие-то письма выходят. А с другой стороны, уже рутина. И поэтому вот он помрет, ну и все помирают. Таблеток хочет, ну так всем таблеток не дают. То есть вот с одной стороны они раздражают, а с другой стороны они уже неинтересны.
13: Ну вот вы сказали, помрет. Кстати, кто отвечает в России за смерть заключенного в местах лишения свободы? Накажут ли, не знаю, начальника тюрьмы, колонии или какого-нибудь дежурного главного по смене, если человек у него повесился, умер из-за неоказанной медицинской помощи? Или все будет устроено таким образом, что истинные причины смерти заключенного будут неизвестны, и все это будет преподноситься как какой-нибудь несчастный случай?
12: Очень-очень редко наказывают сотрудников. Но вот в ситуации с этим веганом, несчастным Христолюбом Божиим, я слышала, что там вроде возбуждена проверка или даже возбуждено уголовное дело по халатности, вот сейчас я не вспомню. Если человек повесился, то ведь отвечать будет не тот, кто его до этого довел. Отвечать будет какой-нибудь несчастный младший инспектор, у которого не было времени заглянуть там в глазок каждые 10 минут, и он каждый 11 заглядывал, потому что еще 4 другими задачами загружен. Вот. Если человек умирает от того, что ему никто не оказывал в нужное время медицинскую помощь, то, скорее всего, отпишутся, что полностью был медицински обеспечен согласно всем документам, протоколам. Но вот какая беда, совершенно внезапная смерть. И это мы тоже, как вы помните, с таким уже сталкивались. Вот. Ну, если человека просто убьют, то тогда, конечно же, это попытаются представить несчастным случаем, если прямо не доказано обратное. При этом дела о несчастных случаях, там, с избиением сокамерниками, не скажу даже сотрудниками, а какими-нибудь уголовниками, вот, которые кого-то избили, просто не возбуждались в Москве уголовные дела. Иногда это самому изолятору-то не очень нужно, но я помню случай, когда мы просто отсмотрели видео, как мы видели, где мы видели, что сокамерники избивали, там, унижали, потом опять избивали пожилого, довольно человека, кстати, бывшие сотрудники полиции, должна я тут добавить. И мы это все видео передали следствию. Вот. И через некоторое время нам сообщили о том, что нарушений никаких не обнаружено и отказано в возбуждении уголовного дела. Ну, а уж если и в СИН, и следствие хотят замять какую-то тему, то, к сожалению, это такая непрозрачная система, что что-либо доказать там, ну, почти невозможно. В случае с Алексеем Навальным это редкий, совершенно уникальный случай, когда мы знаем о том, что человек с очень большой долей вероятности был просто убит.
13: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Забирали у подчиненных премии за успешное выполнение боевых задач на фронте. Суд в Курске приговорил к 5-6 годам колонии 2 замкомандиров. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Они получили от военных более 7 миллионов рублей. Российские военные массово жалуются на вымогательство в армии. А журналисты и правозащитники регулярно рассказывают о взятках на фронте за возможность пойти в отпуск и остаться в тылу. Однако до суда такие истории доходят далеко не всегда.
14: Здесь просто так ничего не происходит. Там люди умирают. Если ты не хочешь как бы умереть, надо показать себя якобы с хорошей стороны.
15: Это Михаил Соколов. В сентябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны России. Думал, что будет служить год, но по истечении этого срока его вынудили подписать новый контракт. Историю Соколова рассказала новая газета «Европа». По его словам, командиры вымогали крупные суммы денег, угрожая отправкой в штурм.
14: Все свелось к тому, что он сказал, что надо купить квадроцикл для командира батальона 1843. Командир батальона 1843 был с позывным «Гриф», который тоже собирал очень много денег. Происходило вымогательство. и он был непосредственно во всем замешан. А якобы надо купить квадроцикл ему. И вот у меня на тот момент у меня взяли 1 000 000 рублей. И каждый месяц у нас были поборы. Как я не помню ни единого месяца, где я отдал меньше бы 50 тысяч рублей.
15: Соколов далеко не единственный российский военный, который рассказывает о вымогательствах на фронте. Вот, например, свидетельство Дмитрия Жижина.
16: Мы приехали на службу, когда получили деньги за подписание контракта. С нас забрали по 900 тысяч. Говорил непосредственно Семенов Владимир, позывной Семен роты, Ц, командир. При мне лично много было избиений, унижения. Привязывали к дереву много пацанов. Отдавали деньги, чтоб не было такого, чтоб не избивали, ну и так далее.
15: В октябре прошлого года издание «Верстка» выпустило проект «Обнулители». В нем в том числе рассказывается о командирах, которые требуют взятки, объявляют поборы и просто грабят подчиненных. Тех, кто платить отказывается, обнуляют. Журналисты составили картотеку таких командиров. В ней больше 100 имен. Сюда, кроме тех, кто вымогает деньги, включены командиры, которые пытают до смерти или отправляют в так называемые «мясные штурмы». При этом найти случаи, когда такие командиры предстают перед судом, крайне сложно. Z-блогер Анастасия Кашеварова объясняет, почему. Далее цитата.
17: На передний край фронта, где и происходят в большей мере нарушения прав военнослужащих, прокуратура, департамент военной контрразведки не всегда доезжают. Даже так, в большинстве случаев надзорные органы не едут на передний край, а вызывают свидетелей к себе через командование. Что делает командование? Отправляет всех свидетелей на боевое задание. Вероятность того, что свидетели вернутся, ничтожно мала. Без свидетелей и непосредственных участников доказать что-то невозможно.
18: Вот где нас держат. Это наш командир полка нас держит, короче.
15: Один из редких случаев уголовного преследования по таким делам – суд над командующими 6-й мотострелковой дивизии, полковником Евгением Малышко и старшим сержантом Романом Тимониным. Их приговорили к 20 и 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, они убили по меньшей мере 7 подчиненных, записавших видео с жалобами на плохие условия службы и на то, что из них делают пушечное мясо.
13: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
19: Добрый день, здрасте.
13: Подскажите, пожалуйста, вот сейчас уже там на 5-й год полномасштабной войны России с Украиной, можно ли говорить о том, что вымогательства и поборы в российской армии стали не единичными случаями, как было в начале, а уже системой? И вообще, насколько это масштабная, по вашим оценкам, проблема?
19: Да, это всегда было масштабное. Ну, просто для, если вы спросите у мужчин, которые пытались, например, избежать службы в армии, насколько это масштабная проблема, я думаю, все они в один голос ответят: почему проблема? Это не проблема, это замечательное качество российского Министерства обороны. Что ты можешь, не знаю, занести чего-нибудь военкому, что ты можешь занести чего-нибудь какому-нибудь члену медкомиссии, что ты можешь занести что-нибудь какому-нибудь доктору, чтобы он тебе сделал красивый рентген, что ты можешь, в конце концов, за деньги военник купить. Это же прекрасно, это же замечательно. Проблема заключается только в том, что вся эта система поборов и взяток уехала с территории Российской Федерации на оккупированные территории. И если в России за деньги, как показывает практика, ты не можешь избежать попадания на фронт и службы в армии, то там из тебя будут вытряхивать все, что угодно, причем совершенно не за то, что ты будешь в безопасности и уюте, а просто так, за право на лечение, за право на то, чтобы не идти в шторм через 5 минут после того, как ты оттуда вернулся, за право на то, чтобы тебе сделали операцию, за отпуск, за все на свете, на самом деле. Причем эти поборы, они, ими действительно обкладываются все поголовно. И это, в общем, такая дань, которую собирает каждый офицер, со всех своих подчиненных. То есть... Каждый следующий по цепочке офицер с тех офицеров, которые эту дань собрали.
13: А, ну то есть это такая ступенчатая система, многоступенчатая получается, и в конце концов куда-то уходит до самых больших начальников, до начальников части.
19: Которые... Ну, они все, по большому счету, живут на эти деньги, вот и все.
13: Скажите, а вот эти практики, они, насколько я понимаю, в том числе и распространены среди так называемых вербовщиков, потому что очень... Часто в последнее время мы слышали о том, что то там, то здесь арестовывают людей, которые вымогали деньги со свежих контрактников и отправляли тех, условно говоря, на фронт ни с чем, а себе забирали все вот эти премии, компенсации, положенные при заключении контракта.
19: Ну, проблема этого явления заключается в первую очередь исключительно в том, что мы о нем знаем из официальных российских источников, из новостей федеральных каналов и от всяких Z-военкоров. Из сообщений там прокуратуры. Из всех остальных альтернативных источников мы, по большому счету, ничего про этих вербовщиков, так называемых, не знаем. Угу. Мы знаем единственное, что есть люди, которые заманивают в военкоматы, и что этим занимаются не то, что какие-то там отдельные паразиты, значит, отщепенцы. Этим занимаются, простите, пожалуйста, министерства, госорганы и целые огромные государственные структуры.
13: И вы и образовательные учреждения в том числе.
19: Ну, простите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит в вузах и колледжах, это что? Это не вербовка? А никто не вербовщики совершенно случайно? Все эти начальники учебных отделов, проректоры, деканы, а никто? По этой логике, вербовщики. А кто те, кто занимается налоговики, а не кто, которые вешают налоги на людей, превышающие, предположим, был у нас один такой персонаж, который пытался оформить в собственность доставшуюся ему по наследству квартиру. И на него повесили неуплаченных налогов больше, чем стоимость этой квартиры. Это кто был? Кто этим занимался? Не вербовщики совершенно случайно, которые человеку кладут при этом аккуратно перед ним бумажечку. Простите, но а дворники, которые расклеивают все эти плакаты и те, кто ходит и рассовывает по почтовым ящикам бумажки про работу для настоящих мужиков, они кто? Ну, вербовщики, очевидно. Так что этой вербовкой занимаются не какие-то отдельные ужасные элементы. Давайте мы не будем, как Виктория Боня, верить в эту картину мира невероятную. В которой есть какие-то очень плохие буки и очень хорошие, святые люди, которые правда хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, простите. Это все сообщники, это все большая организованная преступная группировка.
13: О преступных группировках и вернемся к вымогательствам. В прошлом году сразу несколько журналистских объединений публиковали свои исследования, расследования на тему вот как раз вымогательства, назывались поборы. Самые разные цифры. Речь шла о поборах там, от 10 до 20 тысяч, начиная с самых распространенных за какие-то мелочи, буквально там справки, какие-то мелкие услуги. 200-500 тысяч рублей в эту сумму оценивали выход с фронта. Может быть, там в отпуск или совсем. Но были и даже подтвержденные, вот я смотрю, случаи переводов почти 1,5 миллиона рублей за то, чтобы оставили в тылу. Что известно о текущих расценках? Выросли ли они, изменились ли они, за что теперь берут, научились брать деньги дополнительные?
19: Ну, слушайте, эта экономика, она особо ни от чего не зависит. У нее нет никаких, как у любой теневой экономики, у нее нет никаких четких причин, почему... предположим, отправиться в госпиталь, это из того, что я помню точно наизусть, с ранением в нормальный, а не в медпункт просто в ближайшей землянке, стоит 300 тысяч, а я бы сказал, от 500 тысяч скорее стоит не идти на передок и как-то иметь возможность передохнуть. Это тоже, знаете, такая история. Тут нет никакого внятного объяснения, почему одно стоит столько, а другое столько.
13: Но они другое... инфляции подвержены, эти выплаты, вымогательства, поборы?
19: Могу предположить только одно. Здесь я ничего не могу говорить уверенно, потому что мы не следим за динамикой цен, что называется. Но я могу, но как бы очевидно, можно предположить, что это очень сильно зависит от ситуации на фронте. От того, насколько опасно там находиться, насколько опасно продолжать быть на передовой, насколько чисты прилеты и так далее и тому подобное.
13: А скажите, а как часто командиры, вообще офицеры используют угрозы и насилие для того, чтобы военнослужащие, условно говоря, делились с ними вот этими своими деньгами, полученными по контракту? Ну, то есть, если не нужно ни в госпитале, ни еще куда-то, а просто вот, чтобы делились и все тут.
19: Ну, слушайте, мы с вами говорим про очень замкнутую структуру, из которой не доносится и не может доноситься никаких сигналов наружу, из которых не может производиться никакой публичной информации, из которой мы не знаем, что происходит. Это все абсолютно замкнутая структура. Там нет никаких просто средств коммуникации. Никто не может ничего рассказать. Да? И поэтому там процветает насилие. И это насилие – это естественный, единственный, универсальный язык коммуникации между подчиненными и начальниками, между офицерами и солдатами, между теми, кто старше, и теми, кто младше, кто сильнее, кто слабее.
13: И тем не менее иногда прорывается. Вот тут буквально на днях видели мы сообщение о том, что в Курске приговорили двух командиров, которые вымогали взятки, деньги у своих подчиненных. То есть это каким-то образом же дошло не только до следствия, но и до суда. И я так понимаю, что это скорее исключение. Но что же такое должно было произойти, чтобы это исключение состоялось, на ваш взгляд?
19: Это точно так же, я подозреваю, что природа этого должна быть ровно та же, что природа каких-то открытых реальных сроков, которым иногда бывает, приговаривают дезертиров. Это крайне редко происходит. Скорее, это исключение, а не правило. Но такое бывает. Это все делается на показ, для наглядной демонстрации того, как все вокруг следят, бдят, чтобы другим неповадно было. Ну, не более того.
13: Ну, а в таком случае на что надеяться? Не знаю, солдату, если с него требуют бесконечно эти деньги, а денег, например, нет, и вообще как-то командование себя ведет так, что ну, уже невозможно жить. Можно ли рассчитывать на какую-то поддержку, помощь, не знаю, жаловаться начальству, командованию части?
19: Дезертировать. Слушайте, ну очевидно, что это последняя проблема в ряду тех, с которыми сталкивается солдат, оказавшись на оккупированных территориях. Там вообще-то его жизни угрожает, есть угроза. Он может в любой момент погибнуть. Там его убивают. И очевидно, что на фоне убийств и пыток поборы выглядят, в общем, не такой страшной вещью для них. Поэтому у них нет другого выхода. Они могут только дезертировать.
13: Это по-прежнему еще возможно или уже стало сложнее? Ну, научились ловить и возвращать?
19: Слушайте, здесь не хочется, конечно, подкидывать никому никаких идей. Я имею в виду всяким начальникам и сотрудникам Минобороны. Но вообще-то и здесь тоже, в общем, поборы имеют свое значение, потому что в том числе за взятки дают и отпуска, и за взятки можно получить лечение в госпитале, и уже из госпиталя дезертировать гораздо проще, чем с территории Украины. Кроме того, за деньги ты всегда можешь выбраться с территории Украины, и всегда найдется человек, который будет готов тебя оттуда вывести.
13: Спасибо большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Москве в середине апреля зоозащитники провели массовую акцию – подачу обращений в администрацию президента с требованием отменить закон, позволяющий умерщвлять безнадзорных животных. Право решать судьбу бездомных кошек и собак Госдума передала региональным властям в 2023 году. С тех пор уже в нескольких регионах разрешен их отлов и уничтожение. Пока же в регионах спорят о том, что делать с бездомными животными, все чаще встает еще один вопрос – а как контролировать работу работу приютов. Проблемные приюты и частные, и муниципальные есть по всей стране. Причем выделенные на содержание животных бюджетные средства и пожертвования там разворовывают, а в схемах часто участвуют и подрядчики, и бывшие депутаты, и даже ветеринарные врачи. О том, что происходит в России с бездомными животными, смотрите в нашем сюжете.
20: «26 апреля на площади в Иркутске собралось более 300 человек. Пришли с собаками, плакатами и детьми. Поводом стал законопроект, который депутаты областного заксобрания приняли в первом чтении 15 апреля. Он разрешает усыплять отловленных бездомных собак, если за 20 дней им не нашли хозяина. Этот законопроект внесла Ассоциация мэров области во главе с мэром Черемхова Вадимом Семеновым. Аргументы простые. В регионе больше 11 тысяч безнадзорных животных. В 23-м году собаки нападали на людей 3500 раз, а к 25-му году почти 4000 раз и 1500 из этих случаев на детей. По мнению авторов закона, программа стерилизации не работает, поэтому собак надо усыплять.
21: Нужны большие штрафы. Нужно именно воспитывать в людях, что если ты взял собаку, ты за нее ответственный.
20: Участники митинга записали видеообращение губернатору Кобзеву и президенту Путину. Параллельно зоозащитники приходили к зданию администрации президента в Москве с одной и той же просьбой остановить чудовищный законопроект. Второе чтение назначено на конец мая, и если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.
22: Что животные не могут за себя постоять, только мы, люди, можем их защитить.
20: В 2018 году приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил гуманный подход – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. В 2023 году Госдума передала регионам право решать судьбу бездомных собак самим. Первой этим правом воспользовалась Бурятия и в ноябре того же года разрешила убивать здоровых собак через 31 день после отлова. Через год фонд «Собака счастья» подал иск, и Верховный суд Бурятии эту статью отменил. А чуть позже Конституционный суд пришел к выводу, что убивать животных можно при немотивированной агрессивности, опасных заболеваниях и экстраординарной ситуации. Но что считать немотивированной агрессией и экстраординарной ситуацией, не пояснил. Есть и обратная сторона – псевдозащитники, которые зарабатывают на жалости. В социальных сетях каждый день пишут посты про раненых собак и щенков, а под ними реквизиты для донатов. Люди переводят деньги, думая, что спасают животных. На деле иначе. В декабре 2024 года в Ростовской области в приюте «Забытые сердца» нашли более 200 трупов животных. Корм и лекарства лежали нетронутыми. Хозяйка приюта Татьяна Макарова после начала войны в Украине активно появлялась в местных СМИ и рассказывала, что вывозят животных из Донбасса. На этой теме она построила свой публичный образ, и под историю спасения животных с Донбасса она собрала за 3 года около 11 миллионов рублей. Перед приездом силовиков она пыталась поджечь приют, чтобы скрыть следы. В Самаре по той же схеме работал фонд «Доброе сердце мира». На пса Бориса, сбитого поездом, собрали около 500 000 рублей, при том, что у него был полный разрыв спинного мозга и шансов не было. Собаку 10 дней держали без лечения, пока шел сбор. Потом увезли в клинику. Надели на платную передержку, где она и умерла. Прокуратура выяснила, деньги шли на личный счет учредительницы Юлии Хамцовой, а ветклиника принадлежала ей же. Пожертвования просто гоняли по кругу. Отдельная и, похоже, типовая схема – воровство на муниципальных контрактах. В январе 26 года в Астрахани бывший депутат Андрей Невлюдов получил 9 лет колонии по делу эко-приюта. Его компания получила из бюджета 64,5 миллиона рублей на отлов и содержание собак. Но животных не кормили, и они массово гибли. Через 2 месяца почти та же история в Свердловской области. Директора компании «Эверест», которая на коммерческой основе занималась отловом животных, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Максим Щипачев и его подельник Денис Неустроев получали муниципальные контракты на отлов и содержание собак, а заказчику сдавали подложные акты о якобы выполненных работах. Из бюджета таким образом они вытащили более 28 миллионов рублей. При этом волонтеры фиксировали в приюте жестокое обращение с животными, а в конце марта 26 года на обочине трассы под Камышловым нашли около 50 мертвых собак. Волонтеры подозревают, что их выбросили сотрудники того же приюта.
13: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Я помню, что мы с вами познакомились в Москве много лет назад, когда вы активно боролись за то, чтобы депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными и ввели вот эту программу ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. И, наконец-таки, добились своего, этот закон приняли. Что же произошло? Почему спустя 5 лет или около того произошел откат, и теперь уже все опять забывают про эту программу ОСВВ, а хотят уничтожать безнадзорных животных? Почему возвращаются к убийствам?
14: Дело в том, что в 2018 году, когда принимался этот закон, конечно же, никто и представить не мог, что через 4 года начнется большая война в Украине, которая поменяет абсолютно все в стране, и в том числе и политику государства по отношению к бездомным животным. И буквально через год после начала войны в Государственную Думу были внесены поправки, которые отменяли положение закона об ответственном обращении с животными, касающиеся работы с бездомными животными, то есть ту самую программу ОСВВ. И вместо нее дали регионам право делать все, что они захотят, по сути. И, как мы понимаем, одной из причин, на мой взгляд, самое важное, было просто уже отсутствие денег на проведение принятой ранее программы ОСВВ. Потому что она все-таки требовала финансовых вложений, нужно было строить приюты, нужно было организовывать работу с бездомными животными, нужно было проводить целый комплекс мероприятий. И помимо того, что не было денег, мы еще замечали, много раз отмечали, что многие регионы просто саботировали закон с момента его принятия. Он в 2020-м вступил в силу, и приюты, вот половина субъектов, а может быть даже больше, так и не построили к 2022 году. А когда уже денег не выделяет федеральный бюджет на социальные нужды, то до животных там точно уже не доходит. Поэтому было пролоббировано несколькими губернаторами, скорее всего, решение о том, чтобы отменить часть закона, связанную с бездомными животными, и разрешить убивать.
13: А вам известно, сколько сейчас российских регионов официально позволяют эвтаназию безнадзорных животных, отловленных на улицах?
14: Ну, около 30. Тут сложно точно сказать, потому что они один за другим постоянно новые появляются. Где-то уже приняты законы, где-то вносятся на рассмотрение. И там не всегда уследишь, приняли они уже или нет. Но 30 точно было. И уже несколько регионов, как, например, Иркутская область, в которой прошел большой митинг вот совсем недавно, они тоже внесли законопроект, приняли его в первом чтении, и в мае, я практически уверен, что примут окончательно.
13: Но где-то люди более упорные оказываются и доходят там до верховных судов регионов, правда, это не очень помогает. Я знаю, что до Конституционного суда дошли защитники, но он не особенно-то и помог своим постановлением. Я так понимаю, что все нормально с точки зрения конституционных судей, и можно животных ловить и убивать?
14: С Конституционным судом была вообще отдельная интересная история. Действительно, зоозащитники сумели довести до этого органа оспаривание положений закона об ответственном обращении с животными, которые были приняты. И это уже такой достаточно беспрецедентный случай в российской зоозащите. Это достаточно сильная работа юристов была проведена. И то, что потом сказал Конституционный суд, это еще какой-то один беспрецедентный случай, на мой взгляд.

0: Правила принимаются определения агрессии у животных, которые просто вынуждают собаку проявить агрессию. Это больное животное к опасными заболеваниями, а этот список опасных заболеваний достаточно широк. Но самое главное, новое вообще в российской правоприменительной практике, это экстраординарные ситуации. Конституционный суд сказал, что регион вправе принимать режим экстраординарной ситуации, во время которого вообще не действует никакое законодательство. И в случае, если субъект установил у себя на территории, в районе в каком-то экстраординарную ситуацию официально, то по отлову подлежат все, абсолютно все бездомные животные, ну, в основном собаки, а в основном о них речь, поголовно все отлавливаются, и в течение там, 10-15 дней, а может быть где-то и раньше, их всех убивают. Поэтому Конституционный суд полностью развязал руки регионам. И вот все текущие законы, которые принимаются, они как раз-таки принимаются вот в рамках обозначенных Конституционным судом. Это отдельные постановления об экстраординарных ситуациях, которые вводятся по решению губернатора, причем там очень часто устанавливаются совсем тоже безумные критерии для введения экстраординарной ситуации. Например, 10 собак появилось на территории 10 квадратных километров в городе, и все, это уже считается экстраординарной ситуацией, и можно всех убивать. Ну и плюс массово начали строить пункты временного содержания, в которых отлавливают животных. И вот есть регионы, например, там я могу привести Ставропольский край, где агрессивными практически все собаки признаются, больными признаются. В общем, если туда попало животное, оно уже назад не выйдет. И даже людям очень тяжело оттуда забрать. По сути, узаконили то, что действовало в России до 2018 года, и то, с чем боролись и вроде бы как победили.
1: Но, с другой стороны, часто можно слышать и такие реплики, что, да, может быть, лучше этим несчастным собакам и кошкам быть усыпленными, чем жить в таких чудовищных условиях, которые подчас для них создают в приютах. Потому что периодически, с неприятной периодичностью, мы слышим скандалы то в одном приюте, то в другом. Полуголодные собаки, где-то уже трупы их валяются, и живые собаки с мертвыми, и кошки живут, а деньги выделялись, их украли. Как это-то контролировать? Вот те места, где есть приюты, можно ли там наладить какой-то реальный контроль того, что там происходит, куда расходуются деньги и как в итоге животные живут.
0: Но вообще механизм контроля приютов был заложен в федеральный закон и реализовывался он через общественных инспекторов. Каждый человек, гражданский активист, мог стать официально общественным инспектором, и у него появлялось право приходить в приюты, которые работают по отлову животных и содержанию, и там смотреть, что происходит, фиксировать какие-то нарушения и отправлять их в надзорные органы. Но опять же, когда дело дошло до практики, выяснилось, что приюты просто не пускают общественных инспекторов, там и полицию вызывали, и с полицией не пускают. Можно потратить много времени, чтобы через суд добиться, что тебе разрешат доступ в приют, но это тоже будет разовая история, и во многих местах этот инструмент не заработал.
1: Ну,
0: Ну
1: то есть
0: и если
1: фактически
0: мы...
1: приюты превратились в живодерни во многих местах. И поделать с
0: Но
1: этим ничего нельзя.
0: там же подразумевалось, что животных в приютах содержать нужно недолго, потому что у нас ОСВВ нужно отловить, стерилизовать месяц примерно, провести все необходимые ветеринарные мероприятия с животным и выпустить назад. Приют должен быть работать в качестве конвейера такого и оставаться в приюте только агрессивные животные, которых очень мало на самом деле в популяции. Но очень часто не хотят выпускать животных назад главы муниципалитетов и под разными предлогами оставляли в приютах, а там Бывало, да, делали все, чтобы животные...

0: Животное, ну, умерло как бы своей смертью от какой-нибудь болезни, от голода или еще от чего-то, и как бы закон не нарушен. Но в целом с этим можно было бороться. По крайней мере, закон был на стороне зоозащитников и здравого смысла. Сейчас ничего уже нельзя поделать. Сейчас люди, которые приходят и пытаются что-то доказать, они просто становится вне закона. Более того, сейчас в Государственной Думе вносят за закон, если его еще не приняли, то, наверное, скоро примут, в котором запрещено препятствовать отлову бездомных животных.
1: А что такое в России происходит? Откуда так много вообще-то безнадзорных собак и кошек?
0: А потому что в России пошли, как всегда, получается, не по тому пути. То есть выбрали метод работы с бездомными животными, который лишь устраняет последствия, который пытается забрать уже бездомных животных. Но не приняли ни одного закона, который вводил бы какую-либо ответственность владельцев животных за разведение, за выбрасывание животных на улицу, за жестокое обращение. И вот только сейчас все еще идут разговоры о том, чтобы ввести регистрацию хотя бы домашних животных. И не как, например, в Европе и в развитых странах, где решили этот вопрос, там обязательное чипирование должно быть собак. А у нас хотят сделать там разными метками, в том числе ошейник, кулон, бирка в ухе, все то, что можно легко снять и выбросить животное и не доказать, что оно принадлежит владельцу. Но даже этот закон, вот уже сколько, уже 8 лет, никак не могут принять. Поэтому у нас полная безответственность у владельцев животных, и поэтому идет бесконтрольное размножение, и регулярно новые животные поступают на улицу. И тут хоть их убивай тысячами в год, хоть их стерилизуй и выпускай, все равно проблема решаться не будет, потому что не устранена главная причина появления животных на улице.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Кто из политиков сделает вас богаче?
3: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
4: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
5: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
6: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
7: Ну, я поддерживаю политику н лидера и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Не будет экономического роста.
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы и почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы, и если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
1: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста, и чтобы на его место был назначен новый. И, наконец, вот это вот новый, причем, вопреки ожиданием, выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел совет директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из-за этого в отставку, вот работал в финансах много лет и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что вот по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента. Он консервативный, экономически консервативный республиканец.
0: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
1: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, Центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка – это то, что работает в период кризиса, что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
0: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции и... Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Пауэллом.
1: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию. Но он победил Байдена и потом Камала Харрис, из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
0: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, и система понижала ставку, но слишком медленно, и поэтому кличку ему дал «Слишком медленно Пауэлл».
1: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить: да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки, но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
0: Но она, Трамп, наверное, уже
1: выросла в апреле.
0: Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ней с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
1: Логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми он находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
0: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
1: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров. И есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди – это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам. Они все-таки хотят, чтобы был не то, что какой-то консенсус. Они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, и тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция, и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка и чего-то от него требовать.
0: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
1: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он, в сущности, с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, который туда назначил Трамп, Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимой от нее. Они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы Центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют. Нельзя сказать, что это прямо совсем... Это стройная теория. Это некоторая точка зрения.
0: Хорошо. Вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
1: Он не сможет ничего сделать резко. Вы правильно сказали, там комитет. Не факт даже, что он сразу это сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8, а это почти вдвое выше цели. И
0: это из-за того, из-за войны системы. Это из-за войны в Иране.
1: Повышение цен на нефть. Трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей. но и эти показатели высокие, да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то, может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние, так или иначе. Сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, от Ворша требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Ворша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация и с председателем Федеральной резервной системы, и с публикой, и с президентом. Вот, мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему как бы молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго.
0: Ну, то есть
1: неделю, может, две.
0: Ну, то есть, либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
1: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта Ворш не сможет. Там ни экономистов, которые бы хотели сделать, нет, ни силы, которые их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 пункта, даже на 0,75 пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижения на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный Ворш вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для Уорша сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
0: Хорошо, у меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
1: Конечно, для тех, кто не отрываясь следит за этим процессом, он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
0: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
1: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая и беспартийная, и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами. То есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату. Там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд. Суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов. И эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад. Специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карту в Вирджинии и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
0: А почему вы говорите, что, как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды... Вирджинии же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд по процедурным вопросам. И все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
1: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это, в сущности, еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок. Они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд. И специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки, специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. Этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика джерримандеринга, перенарезки округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да, то есть, если у тебя там вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, это значит, твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь.
0: То есть...
1: И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
0: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и перенарезают, проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
1: да, хороший пример.
0: Но если хороший избиратели пример. Недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно?
1: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ. Вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
0: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения джерримандеринга плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократы или республиканцы, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
1: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% это дает демократам, так грубая прикидка, примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9, это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Кон, что вот если бы преимущество в опросах было бы 2-3%, может быть, даже 4, то тогда это было бы плюс 15 у демократов в голосах, и вот тогда вот 9 перенарезанных, это может получиться, а может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть, на самом деле, плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 2024 году. Они довольно сильно выиграли голосование. Вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3%. И получили Палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
0: Хорошо, мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
7: Сегодня я хочу рассказать вам об одной минуте счастья, которую я испытал.
8: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
7: И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака.
9: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал. Почти выкрикнул это слово.
10: И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация.
11: Привет, это Виктор Кульганик
12: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы расскажем о поездке Александра Галича в Новосибирск на музыкальный фестиваль, где он дал свой первый и единственный официальный концерт.
11: В этом эпизоде будет очень много рассказов самого Александра Аркадьевича, так как про это важнейшее для него событие он много говорил в эфире «Радио Свобода».
12: Я сейчас расскажу одну важную для понимания эпизода историю. 23 октября 1958 года Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго». За эту премию Пастернак буквально заплатил собственной жизнью. Пастернака исключили из Союза писателей, из Союза переводчиков. Его пытались лишить гражданства. И в те времена своим друзьям он говорил, что перед тем, как приходить к вам, мне нужно принимать ванну, так меня обливают помоями. Ведь не хочу подробнее рассказывать об этих клеветнических и дурацких статьях.
11: Ну, потому что в России всегда умели травить людей.
12: Да, это точно. Если позволишь, я просто процитирую кусочек стихотворения Пастернака. «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей».
11: Да, Полин, Пастернак действительно был очень важен для Александра Аркадьевича. Достаточно вспомнить о том, что с песни памяти Пастернака, а именно эта песня и станет главной в нашем эпизоде, начался цикл Галича «Литераторские мостки». Уже после смерти Пастернака Галич регулярно бывал на его могиле в Переделкино, и воспоминания об этом тоже прозвучат сегодня в нашем подкасте. В одном из своих интервью Галич говорил, что однажды услышал сам лично в разговоре от Бориса Леонидовича такую фразу: «Вы знаете, поэты или умирают при жизни, или не умирают никогда». А сам Галич сказал такие слова: «Борис Леонидович не умрет никогда». Это было сказано им в одном из его эфиров на Радио Свобода.
12: Пастернак умер от рака легких в подмосковном Переделкино 30 мая 1960 года. А вот так Галич сам рассказывал о том, как родилась песня памяти Пастернака.
7: «Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувший галок с куполов патриаршего подворья, бывшей вотчины Колычевых, и внезапно пришедшие, наконец, строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. Будь благословенна это мгновение, останься в памяти, не исчезни».
11: История этой песни тесно связана с Новосибирском и единственным официальным концертом Галича в Советском Союзе, о котором Полина уже упомянула в начале. Но прежде чем мы перейдем к рассказу об этом концерте, нам нужно обязательно рассказать о месте и обстоятельствах, в которых проходило это действо.
12: В начале 60-х, после 22-го съезда и по указке партии, по всему СССР начинают создаваться разные клубы. Музыкальные, туристические, любые. Один из таких клубов появляется в новосибирском академгородке.
13: К академгородку мы, новосибирцы, относимся с особым чувством и даже гордимся им. К нам едут теперь люди не за заработками, за наукой. Есть чему поучиться сегодня в Сибири.
12: Физик-теоретик и, судя по всему, очень веселый человек Анатолий Бурштейн создает клуб под интегралом. Вот воспоминания одной из соосновательниц этого клуба Светланы Рожновой.
14: такое было в городке братство. Даже мысли у меня не было, что тот человек, который дает мне читать и доверяет мне, этот человек никогда не предаст, никогда на меня не донесет.
11: Да, атмосфера в новосибирском академгородке была особенной. И то, что происходило в клубе в те времена, не вписывалось ни в какие рамки. Там показывали европейские авторские фильмы с последующим обсуждением. Там проходили выставки Филонова, Рериха, Фалька, Шагала. И там также проходили фестивали джазовой музыки и поэтические вечера.
12: А еще у клуба был устав. Я чуть-чуть, Витя, если ты позволишь, зачитаю.
11: Конечно.
12: Клуб под интегралом. Самопроизвольное, самородное, самовольное, самозванное, самочинное, самостоятельное и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты читаешь этот устав, то понимаешь, что люди, создавшие этот клуб под интегралом, мыслили явно нестандартно.
11: Ну, ты знаешь, Полина, Новосибирск — это вообще какой-то... И Новосибирский академгородок новосибирский — это был какой-то островок свободы в самые разные времена. То есть мы сейчас с тобой говорим про середину, конец 60-х, а в конце 80-х, то есть это спустя 20 лет, в СССР именно в академгородке выступали самые главные люди сибирской альтернативной сцены, такие как Янка Дягилева, Дмитрий Селиванов, Роман Неумоев и, конечно же, Егор Летов. И надо сказать, что для Летова Галич тоже был очень важным автором, и об этом он говорил во многих своих интервью.

0: А уже в новейшей истории России в 2004 году именно с Новосибирска началось такое арт-движение, как монстрация. Монстрации — это художественные акции. Они выглядят как демонстрации, но вместо нормальных классических лозунгов у людей аполитичные и абсурдные какие-то высказывания. Например, «Мы за все», «Не болтай языком, болтай ногами», «Ломай комедию», «Осторожно, люди» и так далее.
1: В прошлом году у меня тоже были на этом щите два плаката. «Мания величия Родины» и «Мания преследования Родины».
0: А первую монстрацию провели тоже в Новосибирске ребята из клуба «Под интегралом». Вместо того, чтобы пойти с красивыми стандартными плакатами на 1 мая, они нарисовали свои и гордо вышагивали с лозунгами «Люди, интегрируйтесь», «Перекуем мечи и орала на интегралы», «Радость народу».
2: Да, совершенно верно. То есть, еще раз говорю, Новосибирск — это был какой-то островок свободы в этом несвободном Советском Союзе. Итак, сейчас у нас с вами на дворе март 1968 года, и наш сосед Александр Галич приезжает в Новосибирск на фестиваль авторской песни.
3: К сожалению, получилось так, что никто из моего поколения, из поколения старших, так сказать, поэтов, поющих свои песни, ни Булата Куджава, ни Новелла Матвеева не смогли поехать на этот фестиваль. Поехал от старших один я. Уже самый полет был необыкновенно удивительным. Представьте себе огромный самолет, и в этом самолете летит необыкновенно пестрая компания людей из Риги, из Ленинграда, из Москвы, из Киева, и все с гитарами, и все поют, и все перебивают друг друга, и все подсаживаются друг к другу и говорят: «А вот такая песня, это твоя». Когда мы прилетели, встречали нас устроители этого фестиваля, держа в руках полотнище с весьма двусмысленной надписью: «Барды, вас ждет Сибирь». Город жил стихами и песнями. Дело в том, что в первый уже вечер должно было состояться несколько концертов в разных точках этого города. И вот люди шли по улице, и они пели наши песни, они встречали нас, они узнавали кое-кого.
2: На самом деле об этом фестивале есть очень хороший документальный фильм, он называется «Хранители Сибири. Место силы и свободы». Его можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Мы даже используем некоторые фрагменты из этого фильма. Вот, например, воспоминания барда Владимира Бережкова.
4: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
0: А вот так сам Галич вспоминает о том, что творилось в те мартовские дни в новосибирском академгородке.
3: Должен сказать, что мы, участники этого фестиваля, уезжали просто совершенно охрипшими, потому что мы пели по 24 часа в сутки. Мы пели и на концертах, мы пели и в гостинице друг другу. Естественно, нас приглашали в гости, где опять-таки нам приходилось петь. А последний вечер состоялся большой концерт в зале Дома ученых. Зал вмещает около 2000 человек.
2: Еще одно свидетельство о тех днях от Валерия Меньшикова, организатора фестиваля.
5: Дальше хотели закрыть там первый концерт, не пустить Галича там, но они боялись, и я это точно утверждаю, они боялись уже протеста академгородковцев. Академгородок был вот такой точкой, им не очень понятный фестиваль, например. Он показал, что мы, молодые, могли сделать какое-то действие, которая противоречит, может быть, там каким-то запретам. Вот мы просто считали, что да, мы имеем право.
0: И снова слушаем Галича из архивов «Свободы».
3: Когда я подошел к залу Дома ученых, я увидел три больших и пустых автобуса и несколько черных начальственных «Волг». Один из устроителей фестиваля с перепуганным лицом подбежал ко мне и сказал, что, знаете, Александр Аркадьевич, прибыло все новосибирское начальство, обкомовцы, и привезли с собой три автобуса молодцов из обкома комсомола. И, по нашим сведениям, они собираются устроить вам обструкцию.
0: Вспоминает журналист и режиссер Юрий Векслер.
6: Песни Галича вошли в мою жизнь в 60-е годы, но окончательно и бесповоротно в 1968 году, когда я, будучи студентом Новосибирского университета, попал на фестиваль бардов в Академгородке, где первый и последний раз в СССР перед большой аудиторией, перед большими залами выступал Александр Галич. Впечатление сохраняется по сей день. Как сказала одна моя знакомая, ты знаешь, было ощущение, что вот сейчас войдут в зал вооруженные люди, откроются двери, войдут эти люди, и нас всех арестуют, и Галича вместе с нами, и нас вместе с ним. То есть был страх, который преодолевался. Страх, как мне кажется, был и у самого Александра Галича.
3: И должен сказать, что я почему-то не очень испугался. Наоборот, я ощутил эту веселую злость. Я прошел в здание, пошел за кулисы. Дело в том, что зал был переполнен и вот этим обкомовским молодчиком. Им не было места в зале, поэтому им поставили стулья на сцене, и они сидели за спиной у выступавших. Я выхожу на сцену, я чувствую спиною ненавидящие взгляды этих самых молодчиков, буравящих меня сзади. Я начал свое выступление с песни «Промолчи». А потом, представляя себе самому чрезвычайно хитрым, я сказал, что вот недавно в газете «Правда» была напечатана статья о достижениях советской литературы, и в этой статье упомянуто имя Пастернака и, собственно, та несправедливость, которая была допущена к нему в хрущевские времена, теперь исправлена. И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака. Разобрали венки на веники на полчасика, погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели, и терзали Шопена в лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане.
0: Вспоминает Юрий Векслер.
6: Он учил таким образом нас, сидящих в зале, преодолевать страх, учил нас мужеству. За это я ему благодарен всю свою жизнь. Это был прекрасный урок.
7: Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у времени отгул, а над гробом встали мародеры и несут почетный караул.
3: Я спел эту песню, и когда ее закончил, произошло нечто необыкновенное. Случилась вот та минута невероятного счастья, о которой, собственно, я и хотел вам сегодня рассказать. Аплодисментов не было. Зал молчал, а потом зал начал вставать. Люди просто подымались и стоя, молча смотрели на сцену. Это был знак не какого-либо комплиментарного отношения к тому, что сделал я. Это была демонстрация памяти Бориса Леонидовича Пастернака. Я оглянулся, и я увидел, что молодчикам тоже пришлось встать. Им неудобно было сидеть, когда стоял зал, наполненный и молодежью, и учеными с мировыми именами. Стояли обкомовские деятели, стояли молодчики, стоял зал.
2: Говорит подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
8: Такая тишина после того, как он спел памяти Пастернака. Минута тишины, он даже несколько успел испугаться, что вдруг им не понравилось, что такое. Как-то он закончил, и ничего, пауза. И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация. Действительно, был тот концерт, которого он заслуживал. Я не знаю, какие после этого последовали санкции и неприятности. То есть я, конечно, про них читала, что там было. Насколько эти неприятности были равны тому счастью, которое он испытал.
0: Вспоминает поэт и бард Юлий Ким.
9: Все выступальщики собрались, и Галич среди них. И договорились, и Галич охотно поддержал эту идею не дразнить гусей. Спеть что-нибудь то, что начальство как-нибудь проглотит. Когда дошла очередь до него, вышел к микрофону и спел «Память Пастернака» и еще две какие-то песни, и зал поднялся. Звучит это проклятие. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
7: И кто-то с пьяну вопрошал, за что кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
9: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал, почти выкрикнул это слово.
3: Аплодисменты начались, вероятно, только через одну минуту, и были они какими-то сдержанными, я бы сказал, гордыми аплодисментами. Гордыми за то, что они, эти люди, находившиеся в зале, были современниками великого поэта, затравленного, умершего, но оставшегося гордостью русской культуры. И должен сказать, что, пожалуй, эта минута – одна из самых прекрасных минут моей жизни. Молчание этого зала, молчаливая демонстрация в честь Бориса Леонидовича Пастернака.
7: Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Свеча нет, никакая не свеча. Горела люстра, очки на морде палача.

0: лесу колесованием, а как поленом по лицу голосованием.
1: Как всегда, очень быстро за эту свободу пришла расплата. Клуб под интегралом закрыли, рассказывает Юрий Векслер из архива «Радио Свобода».
2: Дальнейшее развитие событий, которое привело как раз к краху кафе под интегралом, которое, собственно, и было центром свободомыслия, центром такой вольности. Конечно, это подсказать было нельзя. У людей, которые зачинали это дело, никаких хоррор-сценариев в голове не было. Они, конечно, боролись, они понимали, что есть инстанции. Но представить себе, что потом ударят по голове довольно крепко, никто из них не представлял. Они просто радовались и праздновали. И вот это ощущение праздника, оно, можно даже сказать, как по Хемингуэю, всегда со мной этот праздник. И я думаю, со всеми, кто тогда жил там.
0: Ах, осыпались лапы елочки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели.
3: Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Центральный комитет. Секретно. Информируем ЦК КПСС о состоявшемся в Новосибирске так называемом фестивале. Фестиваль в Новосибирске тщательно готовился его организаторами, причем его ярко выраженный политический характер сохранялся в тайне до самого открытия. 29 человек приехало из 9 городов – Галич, Бережков, Волынцев, Чесноков и другие. Участников этого, так сказать, фестиваля приветствовали телеграммами Высоцкий, Ким, Анчаров, Окуджава, Матвеева. Обращаем внимание отдела ЦК о необходимости принять меры. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
6: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
7: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
8: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
9: В газете «Вечерний Новосибирск» появилась статья «Песня – это оружие» некого Николая Мейсака. На фестивале он, конечно, не был.

0: Ты думаешь про эту песню?
1: Ну, что тут думать? Это замечательная песня. Я ее лично очень люблю, и я знаю кучу людей, которые тоже ее очень любят. Песня многослойная, непростая. Она как бы работает сразу на нескольких уровнях. Социальном, гражданском, поэтическом. То есть, я хочу сказать, это важный момент, я много об этом думал, и относительно этой песни, и относительно других, что многие посвящения грешат тем, что объект посвящения, он как бы гораздо мощнее и глобальнее, чем то стихотворение или та песня, которая ему посвящена. А здесь совершенно не такой случай. Стихи памяти Пастернака — это большая поэзия, посвященная большому поэту. То есть в этой песне мы видим две равнозначные по степени таланта и масштабу фигуры. Фигура Пастернака и фигура Галича, автор и адресат. Ну и кроме того, нельзя забывать про то, что эта песня очень мощно несет в себе социальный посыл. И вот об этом говорит еще одна участница нашего подкаста, Ольга Романова.
2: Галич с нами, ну, наверное, сколько, 50 лет? Это внезапно пережило его поколение, это пережило внезапно наше поколение, которое как-то помнит его еще живым и помнит запах того времени, о котором он писал. То есть это уже перешагнуло. То есть поколение, которое вообще не видело того, что он писал, окунается в это сейчас в России. Я надеюсь, что им кажется, что это похоже, хотя это не похоже, но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое, такое же подлое. Недаром же сейчас все время цитируют про времена, да, бывали хуже времена, но не было подлей.
0: Очень интересно, что для некоторых участников нашего подкаста поколение, по словам Ольги Романовой, которое не видело того, о чем писал Галич, знакомство с его творчеством началось именно с песни памяти Пастернака, вспоминает журналист Владимир Раевский.
3: Мне купили компакт-диск для компьютера с какой-то энциклопедией. В этой энциклопедии были тексты, картинки, фотки и еще несколько видеофайлов. Это была историческая энциклопедия, и она рассказывала что-то там про 20 век. Ну и вот среди этих видеофайлов было исполнение Галичем песни памяти Пастернака. И вот тогда я впервые услышал этот караул.
4: А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
3: На меня это произвело впечатление диковинное, потому что к тому времени разных бардов я слышал много, а вот человека, который так мело декламирует под гитару, я не слышал до этого никогда. И сначала подумал, что это вообще какой-то баг, какая-то ошибка, что-то вообще пошло не так. Но потом понял, что это чем-то еще круче, чем то, что я слышал до этого. Как это назвать, не буду даже придумывать, потому что слово «мелодекламация», по-моему, будет оскорбительно. Слишком оно какое-то советское.
1: А еще один участник нашего подкаста, писатель и поэт Максим Кабир, тоже начал знакомство с творчеством Галича именно со стихов о Пастернаке. Только стихи эти он не услышал, а прочитал.
5: Я купил две таких книжечки из одной серии. Одна книжечка, это был Вознесенский, а вторая в той же серии, это был как раз Галич. Как сейчас помню, такая серая, значит, серая, достаточно толстая книга, которая начиналась стихами о Пастернаке. Мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. И, конечно, я просто влюбился с первых строк в эту поэзию. И, конечно же, я просто не представлял себе, как это можно петь. Некоторые песни, которые вот внутри по форме отличаются. Вот это вроде припев, да нет, это не похоже на припев. А когда как это, он просто это рассказывает, он останавливается, что ли, это рассказывает. Мне было очень интересно, как это должно звучать. И, конечно, я выучил эту книгу всю наизусть. Я был просто потрясен этим уровнем. Я всегда, всегда заново изумляюсь этому высочайшему качеству поэзии.
6: Я недаром написал в одной из своих песен, песни памяти Пастернака, «Мы поименно вспомним всех». Мы должны помнить их. И, кроме того, я твердо верю в то, что стихи, песня могут обладать силой физической пощечины.
1: Мы уже говорили в самом начале этого эпизода о том, что жизнь, творчество и личность Бориса Леонидовича Пастернака очень многое значили для Александра Галича. И закончить этот эпизод мы хотим еще одним воспоминанием Галича из архива «Радио Свобода».
6: Мне довелось в последний раз быть в этот день 30 мая, день смерти Бориса Леонидовича, быть на его могиле в Переделкине. Какой удивительный воздух был в этот день, какой удивительное ощущение единства людей, которые ехали и ехали из Москвы, несмотря на то, что это был рабочий день. В этот день на могиле я читал стихи, посвященные его герою. Стихи так и называются: «Памяти доктора Живаго». «Опять над Москвою пожары и грязная наледь в крови.

0: И это уже не татары, похуже Мамая, свои. В предчувствии гибели низкой октябрь разыгрался с утра. Цепочкой по Малой Никитской прорваться хотят юнкера. Не надо, оставьте, отставить. Мы ж загодя знаем итог, а снегу придется растаять и с кровью плыть в водосток. Но катится снова и снова, ура, сквозь глухую пальбу, и челка московского сноба под выстрелы пляшет на лбу.
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В августе того же 1968 года советские войска входят в Чехословакию, а Галич пишет петербургский романс, где есть строки «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час». Об этой песне расскажем в следующем эпизоде подкаста. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: И на настоящем времени. Пока-пока.
3: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Европейская весна в Ереване. Саммит Европейского политического сообщества с участием Владимира Зеленского и саммит Армении и ЕС обозначили дрейф Армении от Москвы в сторону Брюсселя. Теряет ли Россия Южный Кавказ? Что означает ее угрозы новой СВО в Армении? И будет ли Россия вмешиваться в парламентские выборы в стране в июне? И каково вообще будущее региона Южного Кавказа? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Саммит Армении и ЕС с участием Владимира Зеленского и отдельные переговоры с Евросоюзом показали, Ереван все дальше уходит от Москвы и все ближе к Брюсселю. После ситуации в Карабахе доверие к России как гаранту безопасности оказалось подорвано. Российские миротворцы ушли, а влияние Кремля сократилось. Армянские власти все чаще говорят языком европейской интеграции. Но Москва вряд ли готова спокойно отпустить Южный Кавказ. На этом фоне все громче звучат угрозы новой СВО. Уже против самой Армении. Пока это скорее элемент давления и пропаганды, но ставки высоки. Парламентские выборы в июне могут стать борьбой не только партий, но и геополитических курсов. Вопрос в том, готова ли Россия вмешиваться напрямую. Через экономику, спецслужбы, уличную дестабилизацию или поддержку пророссийских сил. Потому что потеря Армении означала бы для Кремля полный крах прежней системы влияния на Южном Кавказе. Возможно, для региона начинается новая эпоха, где старые имперские связи слабеют, а на их место приходит конкуренция. Станет ли Южный Кавказ пространством новых союзов и теряет ли Россия влияние на постсоветском пространстве?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов. Вадим, добрый день.
2: Добрый день.
0: Вы знаете, я смотрел кадры вот в начале мая этого саммита. Сначала саммита большого европейского политического сообщества, затем уже Армения и ЕС. Как-то мне все это совершенно беспрецедентно казалось. Такой уровень политической солидарности, который явил Евросоюз и, так сказать, вот этот человеческий компонент. Вот я пытаюсь понять, это что, некое символическое действие, когда ЕС пытается застолбить как бы свой флаг на Кавказе, или это действительно разворот Армении в сторону Европы?
2: Это новое позиционирование Армении, безусловно. В нем очень много разных пластов, здесь очень много объективного и субъективного, личностного от Никола Пашиняна и всего остального, но здесь действительно эта штука довольно многоплановая. Я бы не стал назвать это разворотом Армении в Европу, потому что, ну, для того, чтобы Армении стать или развернуться в Европу, ей нужно очень много сделать в самом Ереване, в самом Дилижане, в самом Ваназоре, а этого за 8 лет пока не произошло. Произошло, скорее, в чем-то даже обратное. Армения находится в состоянии жесточайшей турбулентности, которая определяется самыми разными факторами, но только не геополитическими. А геополитически, мне кажется, здесь глубоко вторично, и это большая удача Никола Пашиняна, что ему удалось вот эту турбулентную повестку во многом подменить вот этим самым большим внешнеполитическим цивилизационным выбором и всей этой темой. На самом деле людей интересует только, по большому счету, одна проблема – это чтобы не было завтра войны. Вот это как бы ведущая главная тема. А под нее уже подверстывается все остальное. А Пашиняну удалось подверстать под это и европейскую тему, и российскую тему, и тему ухода Армении на Запад и всего остального, что во многом, конечно, некая мифологизация этого процесса. А при том, что Пашинян действительно разрушает старую мифологию, во многом довольно рискованную традиционную. А мифологию, там, значит, великой истории Армении, великой географии Армении и всего остального, вот как бы особого права Армении на земли за пределами Армении, вот все вот это, чем долгое время жила Армения, и даже советская, не только постсоветская, вот он это довольно смело разрушает, всю вот эту как бы систему стереотипов, систему комплексов, систему, это еще раз говорю, мифов. И это довольно, да, действительно довольно смело, и в том числе это миф о навеки с Россией. Это да, действительно, собственно говоря, он это дело немножко ломает.
0: Вадим, вот, да, относительно Пашиняна мне пришло в голову, вот вы его сейчас так описываете, он действительно он первый такой лидер за постсоветскую эпоху, который действительно взялся за разрушение мифологии, начиная с Карабахской и вообще вот этот, так сказать, миф о Великой Армении, о вечной дружбе с Россией. Вот можно ли его в этом отношении, уточню вопрос, сравнить с Саакашвили?
2: Да, конечно, это совсем другие две разные истории. И я думаю, что как бы отвечая сразу на первый ваш вопрос. Но нет, он не первый. На самом деле был и Левон Трипетросян, который пытался этим мифом бороться, в том числе и с Карабахским, что, собственно, стоило ему власти. Он пытался бороться и с турецким мифом. Довольно смело, с моей точки зрения, как-то совершенно в бытовом случае, просто указав, что он вот сейчас будет болеть за сборную Турции. Вот. Это очень было не так яростно, не так вызывающе, как происходит сейчас. Вот. Но, тем не менее, в общем, с мифами-то Петросян тоже боролся. Если сравнить с Саакашвили, то это очень важная вещь в том, что для Саакашвили первично была вестернизация. Любой ценой. В России была в этом деле вторичная. Вот если Россия мешала вестернизации, значит, против России. Если Россия не очень мешала, а как-то можно было Россию использовать, то ничего страшного. Вот для Саакашвили, которому, в общем, в достаточной степени были чужды либеральные ценности, но вот он исходил из таких европейских прорывов и странным образом, кстати, оставил после себя очень серьезный класс людей, которые считают себя проевропейцами и даже гораздо большими либералами, чем сам Саакашвили. Это тоже не стоит переоценить, тем не менее, такое есть. А в Армении этого нет. У Пашиняна в этом смысле интересный бэкграунд. А еще когда-то очень давно Пашинян, еще когда я редактировал газету «Хайкакан Жаманак» «Армянское время», это была очень либеральная газета. А в ней, в общем, проговаривались такие вещи, что форпост никто не обсаживает клумбами и цветами, а форпост обычно окружает колючей проволокой. Но это не было революцией, потому что, в общем, так думали очень многие. Это не было маргинальной позицией. А потому что сознание распадалось как бы на прагматическую часть и привычную, нормальную, потому что в Армении, в общем, как бы не делали, никогда не было каких-то иллюзий о роли весьма, скажем так, двусмысленной, да, роли России в геноциде 15-го года. Одна из, называя привычными словами, скреп армянского самосознания. Знали все прекрасно, что как бы там Россия здесь, что здесь сделала Россия, чего не сделала. Вот. Но, тем не менее, Россия в прагматическом плане заняла место такой ниши гаранта безопасности. И поэтому, когда каким-то руководителям Армении задавали неудобные вопросы про Россию, то они всегда говорили, ребята, о красной линии, о безопасности, а кто нас будет охранять от Турции, от Азербайджана. Вот. Турция никуда нападать не собиралась, а Азербайджан, когда напал, в общем, как бы Россия и не собиралась защищать, и, в общем, и не должна была, кстати, защищать ни по каким юридическим принципам. Поэтому разговор о том, что Россия предала, формально никакого отношения к реальности не имеет.
0: Но, тем не менее, Вадим, извините, прерву, но вот в последнем акте карабахской драмы, изменилось ли после этого отношение армян к России?
2: Конечно. Сейчас немножечко это выправляется в силу избирательной кампании, но первые годы после Карабахской катастрофы Россия была не то чтобы врагом, но она создавала очень удобную почву для Пашиняна для того, чтобы использовать антироссийский фактор. А антироссийский фактор, в общем, как бы он созвучен тому, что происходит внутри Пашиняна, как мне кажется, да, насколько можно в него внутрь него заглянуть, но и особо драматизировать и всерьез доверять тому, что внутри него происходит, тоже не стоит, потому что Пашинян очень как бы легко отказывается от того, что он говорил вчера. Ну и как бы, может быть, вот ничего страшного нет, просто вопрос в том, как это исполнять. Ну вот не всегда, мне кажется, у Пашиняна это он удается с полной света убедить.
0: Насколько серьезно происходит вот сейчас такая дерусификация российской политики, и насколько далеко она может зайти? Особенно вот в связи, конечно, я хотел задать вопрос в связи с предстоящими выборами. Какова вообще будет роль России в этих выборах? И заодно хотел спросить о роли Самвела, как его, Калужского, да, у него группа Ташир, там, да, вот этот вот корни Калужские. Насколько сильная экономическая вообще сейчас укорененность России в Армении? Потому что так смотришь и по, скажем, по золоту, да, через Армению идет экспорт российского золота и так далее.
2: Ну, укорененность экономического рода России в Армении не поменялась за эти 8 лет, по большому счету. Никаких революций нет. Не стоит забывать, что все инфраструктурные главные проекты Армении тоже принадлежат России. Газотранспортная инфраструктура, железнодорожная инфраструктура в концессии у России. А вот так что, в общем, здесь и никто особо здесь не возражал. А Таширу, кстати говоря, Самуилу Карапетяну, принадлежали долгое время электросети. И сейчас, собственно говоря, сейчас продолжается конфликт вокруг электросетей. Насколько я понимаю, Карапетян очень достаточно спокойно и уверенно справлялся с этими делами. И не надо забывать, что Ташир перенял эти электросети в свое время у Интеррао в 2015 году, когда был знаменитый электромайдан, когда, значит, Интеррао решил, что к Армении можно относиться как к нормальному бизнес-объекту и заработать на нем деньги. Вот, получился конфликт, и все перенял, значит, Ташир, для которого во многом электросети были некой социальной нагрузкой, на самом деле. Так что я не думаю, что там это прям такая страшная потеря для Ташира, если у него отнимут электросети. Вот, для этого это, конечно, абсолютно политический процесс. Но, тем не менее, все это принадлежит России, и хотя Ереван пытался как-то поставить вопрос о том, чтобы забрать у России концессию на железной дороге. Ну, в общем, ни юридических, опять же, ни политических ресурсов у Пашиняна для этого нет.
0: А выборы? Насколько сильно возможно российское вмешательство в июньские выборы?
2: Вы знаете, я вообще не думаю, честно говоря, может, это такая немножко маргинальная точка зрения, но мне не кажется, что Россия прямо так не хочет Пашиняна. Россия научилась работать с Пашиняном, и Пашинян вполне конструктивный и договороспособный партнер, хотя вот как перед выборами в Москве иногда жалуются на то, что договариваться сложно, но перед выборами вообще все очень сложно. И я думаю, что Пашинян во многом немножко искусственно нагнетает эту повестку, потому что это... Пашинян вообще как бы исходит из того, что любая поляризация в стране всегда работает на власть, потому что очень искривлены мотивации голосования с обеих сторон, а в такой ситуации, когда они так искривлены до неузнаваемости, выигрывает тот, кто может первым и удачнее навязать свою повестку. И Пашиняну диктует. Это повестка ухода на Запад, а, соответственно, значит, ухода от России. Это повестка церковная. Это повестка мира. И он везде, собственно говоря, не только ее диктует, но и, в общем, имеет преимущество и в донесении, и в, как бы, некоторой экспансивности ее донесения. Вот. И в этом и главное, что поляризация. Потому что поляризация работает всегда в этом смысле на власть. И он углубляет все эти фронты. Я думаю, что сейчас, правда, церковная тема немножко стихла. Вот, тема мира, она трансформировалась в отношения с Азербайджаном и с миром, и с Москвой. И это тоже наработано на Пашиняна. Вот, но я думаю, что после 7 июня всей этой такой драмы по отношению к России будет немножко меньше.
0: А церковная тема – это в какой-то степени агент России? Как вот относиться нам ко всем этой истории прошлого года, о попытке государственного переворота, о роли католикоса во всем вот в этом?
2: Ну, с государственным переворотом все вообще очень просто, потому что здесь Пашинян напал на довольно мирную структуру. Она, в общем, как бы в Армении никто не питает иллюзий на тему готовности церкви там искушаться, да, поддаваться мирским соблазнам. Это огромная бизнес-империя, которая занимается всем на свете. Ну, как обычно, значит, как бы наши постсоветские церкви этим занимаются. Никто здесь, собственно говоря, ничего не сомневается. То, что она пророссийская, да, они, безусловно, конечно, они очень близки, как любая постсоветская церковь. В этом плане, конечно, они близки с РПЦ. Это все есть. Вот, и с соответствующим другим.
0: Она консервативна, вот хотел уточнить, она так же, как консервативна, как грузинская. Вот все-таки грузинская, она занимает очень четкую позицию такую в грузинском обществе. А армянская насколько?
2: А грузинская церковь, мне кажется, я не очень специалист в церковных вопросах, но мне кажется, что грузинская церковь, она нашла свое место в каком-то в устройстве государства, в структуре государства. Да. А армянская церковь немножко, ну, не так серьезно к этому относится. Она, ей достаточно быть одной из, вот как мы уже говорили, скреп. Да? Вот скрепа – это геноцид, это церковь. Долгое время ей был, скажем, Карабах. Да? Вот это какие-то вещи, которые считались некими столпами для принадлежности к армянству, да, громко говоря. Это очень много говорилось, это, как бы такая, это уже такая привычная точка зрения, это привычное представление о мире. Вот. И в этом плане армянской церкви было этого вполне достаточно для того, чтобы заниматься своими мирскими вполне, как бы, делами. Но при этом церковь, в отличие от, опять же, грузинской, которая с удовольствием вмешивается в государственные процессы, а армянская нет. Армянская, в общем, даже когда... У нее были сразу плохие отношения с Пашиняном, но она всем своим видом давала понять, что если на нее не нападать, то она, в общем, по-человечески. Да, и в этом плане, как бы, это скорее Пашинян нарушил этот пакт, а не нападение.
0: Насколько серьезной пощечиной Москвы было приглашение Зеленского?
2: Серьезно, но немножко в другом смысле, потому что я не думаю, что Москва такая серьезная, значит, вообще в своих намерениях наказать Пашиняна. Вот мне кажется, что вообще все эти разговоры о том, как Армении будет плохо, значит, если Пашинян продолжит свои выходки, это скорее настроено на внутреннего слушателя, потому что в это же самое время Кремль грозит Молдавии. А Кремль напоминает о своих, значит, о своем величии и главенстве вообще на всем пространстве, это как бы для него большая тема, тем более, что, в общем, как бы немножко по-другому люди относятся. Если человек приглашает Зеленского, значит, нашего самого страшного врага, и Зеленский произносит там все свои речи, которые, кстати, он не произносил в Баку перед этим, как-то должен Кремль реагировать. Нельзя так совсем пропускать. Он уже и так, Зеленский приезжал в Баку, Москва скована по рукам и ногам, потому что у него с Баку особые отношения, и она вообще никак не комментирует. А тут после этого он едет еще и в Ереван, можно сказать, в нашу отчину, и там продолжает свои такие вещи, причем раскручивает и форсирует. Просто уже нельзя было не сказать. Здесь, собственно говоря, нового-то ничего особо нет, потому что про Пашиняна, значит, было принято в Москве говорить пакости все эти 8 лет. Просто говорил вопрос в уровне этого исполнения. Потому что раньше у нас с этим занимались знаменитые люди со всяких телеканалов. А сейчас, да, пришлось подключить уже главные калибры. Но главные калибры, в общем, высказались. Думаю, что это тема эхо этих высказаний дотянет.
0: Из той же серии сотрясения воздуха, это вот и угрозы Соловьева, новые СВО против Армении, Симоньян то, что пишет. Это все такие ритуальные метания молний.
2: Ну да, тем более, что с Арменией-то еще и воевать совсем непонятно как. Нужно еще две войны выиграть, да, или одну.
0: Через кого заходить, да.
2: Да, через кем. Вот, как бы все это, значит, как в 2020 году. Ну, это я думаю, что это все-таки все понимают, но нужно отработать этот номер.
0: В принципе, вот вы сказали, что в Москве воспринимают Армению как свою вотчину. Это отношение остается?
2: Это я не от себя сказал, это я сказал о каком-то такой... Я пытался описать некую постмодернистскую категорию, потому что Москва изображает из себя ту силу, которая вечно хочет кого-нибудь видеть своей отчиной. А на самом деле нет. На самом деле, в общем, как бы Армения для России всегда на Южном Кавказе, ну, была, в общем, третьей по значимости, и все эти разговоры о том, что это наш последний стратегический партнер, но это была такая форма договора с Ереваном, очень странная форма симбиоза, когда Ереван достаточно свободный, кстати, в своих довольно интенсивных отношениях с Западом, он изображал вот такого, значит, вот этот, значит, как бы действующую модель ТЭИС навеки с Россией, потому что это было выгодно, потому что на России можно было свалить всю ответственность за происходящее в Армении, в том числе и за безопасность. Это было очень удобно. Вот. Я даже не могу сказать, что было взаимовыгодно, потому что Москва, все эти деньги туда-сюда ходили, но если для Армении это были большие деньги, то для России, мягко говоря, не решающие. Но она вот как бы исполняла этот номер, чтобы у нас был такой вот союзник. На самом деле, мне кажется, происходят гораздо более интересные вещи сейчас. Мы все время говорим про Южный Кавказ, но Южный Кавказ сам по себе становится такой топонимической условностью. Вообще очень много у нас таких условностей. И там Южный Кавказ, там для советского человека Прибалтика, да. Но даже Вышеградская тройка или Вышеградская четверка, да. Это тоже во многом теперь условность.
0: Азербайджан. В каком смысле условностью, поясните?
2: Потому что то, что мы привыкли называть Южным Кавказом, бывшим Советским Закавказьем, это просто такая географическая периферия одного очень большого, большого, очень важного региона, где происходят очень большие интересные вещи, включая Иранскую войну, да, включая Ближневосточный кризис. Все эти токи, разумеется, достигают Южного Кавказа, но по-разному. Потому что вот Азербайджан – это игрок. Да, вот он действительно серьезная сила. И после Карабахской войны Алиеву удалось вот победу монетизировать и экономически, и, главное, политически, и внешнеполитически. Вот он серьезный как бы игрок. Он, туда приезжают люди для секретных переговоров. Он, ну, в общем, они у них... И это всегда было, потому что всех на этом самом Южном Кавказе всегда прежде всего интересовал Азербайджан, а дальше по остаточному принципу, по логистическому принципу, как добраться и так далее, и все остальные. Так вот, Армения в этом смысле была наименее интересной, и Армения достаточно много в эпоху своей независимости для этого сделала, фактически отстраняя себя от всех региональных проектов. И сейчас, собственно говоря, эта история продолжается в определенной степени. Вот. И поэтому Армения в этом плане в первый раз Москву заинтересовала как вот логистическая единица, потому что через Армению можно было, значит, как бы вот свою экосистему проложить в сторону Турции и Азербайджана и ее контролировать, собственно говоря.
0: Особенно в условиях СВО, особенно в условиях войны.
2: Конечно.
0: Как некий, да, место параллельного импорта.
2: И для Москвы этот проект всегда был интересен, но он был ей интересен так, классически, да, как срединный коридор, значит, такие движения страт. А вот после 22 года это стало вполне себе актуальной политической задачей. И вот ровно в условиях этой актуальности Азербайджан и Армения ее, грубо говоря, кидают. В общем, Москва вынуждена искать какие-то другие подходы, другие игры. И она их ищет, кстати говоря, ищет в переговорах, ищет в каких-то контактах. А довольно, надо сказать, цивилизованно это происходит. Потому что она здесь согласилась с тем, что времена монополии прошли, ей это уже объяснили. И она исходит из каких-то, в общем, как бы вполне себе реалий. Но при этом нужно же изображать себя монопольного и эксклюзивного игрока, что она, собственно говоря, и делает устами Соловьева, Симоньян, ну и сейчас...
0: Ну да, и угроз новой СВО. Ну да. Что ж, Вадим, спасибо за это разъяснение. Наш гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов, был с нами на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. Теряет ли Россия Армению? Теряет ли Россия Южный Кавказ? Рассуждает Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба.
7: Сотрудничество, которое существовало между Европейским Союзом и Арменией, подтверждаются. И высказывается политическая воля двигаться быстрее по всем этим направлениям. Единственная, наверное, тема, которая содержит в себе что-то новое, это либерализация визового режима, которая, безусловно, не самое главное в двусторонних отношениях, но, тем не менее, имеет определенный позитивный резонанс в армянском обществе. И только здесь есть намек на то, что процесс на самом деле пойдет быстрее, чем это предсказывалось ранее. При этом надо понимать, что все эти новые направления сотрудничества, они будут налаживаться в течение довольно длительного времени. Это не произойдет сразу. Поэтому по-прежнему Россия играет очень важную роль для всех членов СНГ и Евразийского экономического союза. Ну, надо понимать несколько вещей, на мой взгляд. Во-первых, то, что взаимоотношения Армении и России остаются очень важными, я бы даже сказал, приоритетными прежде всего в экономическом плане. Но при этом надо также понимать, что Армения стремится к дифференциации своих торгово-экономических отношений и сотрудничества в других сферах. Поэтому движение в сторону Европы, оно будет продолжаться независимо ни от чего. И это не означает, конечно, полный разрыв Еревана с Москвой. Поэтому к некоторым вещам, которые вписываются в предвыборный контекст, Армении нужно относиться, я думаю, спокойнее, ибо все вопросы основные будут решаться после того, как сформируется армянское правительство, каким бы оно ни было. Что касается участия Зеленского в саммите ЕПС, то здесь тоже, я думаю, больше пропагандистского шума, чем рационального отношения к этому явлению, поскольку Армения, приняв саммит ЕПС, должна была или обязана была принять, естественно, всех руководителей стран этой инициативы. И в Армении много разговоров о том, что там Пашинян пригласил или не пригласил Зеленского. Уже сам факт, что Армения приняла этот саммит, означает, что все члены правительств тех стран и руководители тех стран, которые входят в ЕПС, были приглашены. И, естественно, никто не мог диктовать тем или иным участникам этого саммита, что они должны говорить. Поэтому я не думаю, что участие Зеленского и его выступление надо каким-либо образом связывать с позицией Армении.
0: Это был Борис Новосардян в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Микаэл Залян, армянский политолог. Добрый день, Микаэл.
8: Здравствуйте.
0: Я вот сейчас пытаюсь понять итоги той европейской весны, которая сейчас происходит в Ереване. Скажите, это все возможно стало вот после карабахского урегулирования? Условно говоря, то, что была вынута эта заноза Карабаха, сейчас дает новую политическую динамику?
8: Ну, можно и так сформулировать, а можно сказать так, что Россия как бы сама создала условия для этого, когда в 2020 году, 2022 году, 2023 году фактически отказалась помогать сначала Армении, потом армянам Карабаха, и поэтому как бы сейчас в Нагорном Карабахе нет армян, поэтому тема конфликта, так сказать, с Азербайджаном по большому счету исчерпана. И сейчас, то есть это один момент, другой момент то, что в Армении больше не видят смысла в так называемом союзе с Россией. Да, потому что вот, если мы вспомним 2013 год, когда Армения должна была заключить договор об ассоциации с Европейским Союзом и потом отказалась от него, да, основным аргументом было то, что нам необходима помощь России в вопросах безопасности, в первую очередь в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом. И вот когда пришел этот момент, когда Россия должна была помочь, оказалось, что Россия, ну, либо не собирается помогать, либо у нее нет этой возможности, но, в принципе, как бы с армянской точки зрения это не важно, да? Факт тот, что вот этот обмен, фактически, который был сделан в 2013 году, отказ от каких-то европейских устремлений в обмен на помощь России, да, в Карабахском конфликте, оказался бессмысленным. Поэтому сейчас происходит, по сути, возврат к тому, что было до 2013 года, но на более серьезном уровне, потому что сейчас, ну, и другая обстановка, и Европа намного более решительно настроена. И, что немаловажно, в Армении есть демократическая легитимная власть. Да, в 2013 году в Армении был президент Серж Саргсян, у которого были проблемы с легитимностью. Он избирался на, скажем так, ну, сомнительных выборах, чтобы не сказать прямо фальсифицированных, да. После этих выборов в Армении были очень сильные протесты, которые были подавлены силой. И поэтому Серж Саргсян был очень, скажем так, ему было очень сложно противостоять давлению из Москвы. Поэтому он очень быстро согласился отказаться от ассоциации с Европейским Союзом. А в случае с Пашиняном несколько другая ситуация. Пашинян как бы опирается на большинство. Ну, сейчас будут выборы, и мы сможем, да, понять, насколько как бы это большинство стабильно. Но в любом случае, и он выиграл выборы в 2018 году, выиграл в 2021 году, после войны даже, да. И сейчас он считается как бы все-таки самым вероятным претендентом. Поэтому он вот в своих отношениях с Европой намного более уверенно себя чувствует. И я думаю, вот все эти факторы вместе, да, то есть и фактор Карабаха, и фактор того, что Россия не пришла на помощь, и фактор легитимности.
0: Выборы июньские, они будут по поводу ассоциации с Евросоюзом? Это будет одним из главных моментов на этих выборах? Или это, можно сказать, уже более-менее решенный вопрос?
8: Вы знаете, эти выборы, они достаточно такие необычные выборы, потому что здесь фактически внешнеполитическая повестка стала основной. Конечно, внутриполитические вопросы тоже важны, там социально-экономические. Но, по сути, есть два основных вопроса, которые относятся к внешней политике. Один – это то, что в Армении называют диверсификация внешней политики, то есть это немного шире, чем только отношения с Евросоюзом. Да, отношения с Евросоюзом – это важный элемент, может быть, даже самый важный элемент, но не единственный, потому что туда входят и отношения с США, и отношения с новыми партнерами, такими как, например, Индия, которая стала одним из основных поставщиков вооружений для армянской армии, например, да, что было очень трудно представить там еще лет 5 назад. То есть это, на самом деле, когда мы говорим диверсификация, фактически это такой процесс отползания от России, такого осторожного дистанцирования, которое уже сейчас приобрело какие-то вот качественные изменения произошло. Да? И второй момент – это нормализация отношений с соседями, ну, с Азербайджаном, что было уже упомянуто, и с Турцией.
0: Да.
8: То есть вот эти два элемента, они взаимосвязаны, потому что, как вы правильно отметили, без нормализации отношений с соседями, конечно, эта вся европейская повестка повисла бы в воздухе. Но, в принципе, это два основных вопроса, и именно как бы они будут определяющими. А вот какие-то социальные, экономические и так далее вопросы, во-первых, они тоже с этим связаны, да, потому что, ну, аргумент Пашиняна и его сторонников заключается в том, что без мира это развитие было бы невозможным. Да, во-вторых, все-таки мир, да, это самый, и как бы независимость, да, суверенитет, восстановление субъектности Армении во внешней политике – это вот основные пункты программы, которые сейчас обсуждаются.
0: По итогам этого саммита доводилось слышать, но, может быть, это специально пробрасывали слухи в российских СМИ о том, что могут возникнуть новые интеграционные объединения без России. Да, возникает призрак старого, помните, ГУАМ было. Вот, ну, Грузия сейчас, может быть, не так актуальна, но вот, скажем, Украина, Армения, Молдова. Возможно ли какие-то движения в этом направлении?
8: Ну, знаете, здесь пока ничего конкретного в этом направлении нет, да, то есть какого-то, ну, ГУАМ – это такое как бы спекулятивное какое-то просто суждение, но я думаю, почему вот такие суждения возникают, да, потому что все-таки с одной стороны есть движение в сторону Европы, с другой стороны очевидно, что Евросоюз прямо сейчас не готов принять ни Армению, ни Грузию, ни Молдову, ну, в случае с Украиной вообще особая история, да.
0: Да.
8: То есть, с одной стороны, как бы есть движение в сторону Европы, которое трудно отрицать. С другой стороны, понятно, что это движение будет продолжаться очень долго, и есть необходимость как-то вот зафиксировать это движение. Поэтому, наверное, какие-то форматы будут возникать, но, скорее всего, они будут скорее двусторонние, да, потому что все-таки каждая из этих стран имеет свою специфику. В Молдове одна история, в Грузии другая, в Армении третья. Поэтому, я думаю, скорее вот эти вопросы будут решаться на уровне каких-то двусторонних соглашений. Это будет относиться к каким-то конкретным вопросам. Да, вот, например, что касается Армении, сейчас обсуждается вопрос о либерализации визового режима. И Армения должна будет провести серьезные реформы. В частности, будет внедрена новая система паспортов биометрических и так далее. И есть ожидание, что вот через год-два, может быть, у Армении будет возможность получить безвизовый режим. Да, у Грузии этот режим есть, но там другие проблемы. Поэтому я думаю, что скорее все-таки эти вещи будут определяться на двустороннем уровне, потому что, опять-таки, да, вот сейчас, например, власть Армении видит эти вопросы по одному, а в Грузии немного другой подход, да, и в Молдове третий, поэтому скорее так.
0: По мере ухода России, видимо, объективного и долгосрочного, какие основные внешние игроки будут? Кто сейчас больше заходит в регион? Китай? Турция?
8: Ну, вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что сторонники, так сказать, пророссийской линии в Армении очень часто говорят, что вот Запад, который, так сказать, активизировался на Южном Кавказе, вот это на самом деле Турция, да, то есть под, так сказать, именем Запада, это активизация Турции. На самом деле это, конечно, не так. И я бы сказал, что наоборот, как раз Запад заполняет тот вакуум, который оставила Россия, если под Западом понимать ЕС и США. И если бы не было вот этой активизации Запада, этот вакуум вполне могли бы заполнить другие страны. То есть та же самая Турция после вот войны 2020 года была очень серьезной, так сказать, претензией на господство в этом регионе. Но сейчас Турция, вот она чуть менее активна. Такое ощущение есть, что Южный Кавказ все-таки для Турции не является приоритетом. И это проявляется в том числе и в том, что армяно-турецкая нормализация идет довольно медленно. То есть в Армении были ожидания, что вот с Турцией как-то легче будет решить вопросы. Граница откроется сначала армяно-турецкая, а потом армяно-азербайджанская. Но сейчас мы видим, что есть какие-то подвижки, но они небольшие. Да, то есть там обсуждается, например, реставрация моста на границе между Арменией и Турцией. Да. Или там вот такие мелкие вещи. А через Азербайджан мы уже получаем какие-то грузы, да, в основном из России или из Казахстана пшеница. Азербайджан продает бензин. Да, то есть на уровне каких-то экспертных обсуждений говорится о том, что теоретически можно даже газ покупать из Азербайджана. То есть такое ощущение, что Турция как бы делегировала вот свои...
0: амбиции, да.
8: Интересы Азербайджану.
0: Азербайджану.
8: Да. Ну, Иран, да, Иран остается серьезным игроком, правда, там, конечно, очень такая сложная ситуация.
0: Вот это следующий вопрос мой был, да, насколько вообще нынешняя ситуация в Иране и конфликт американо-иранская, американо-израильско-иранская война, насколько она меняет стратегическую ситуацию Армении?
8: Ну, это очень серьезный вопрос, и ответ на него мы пока, к сожалению, дать не можем, потому что непонятно, чем закончилась иранская история, и когда она, закончилась ли она, и чем она закончится. Понятно, что вот отношения Армении и США и отношения Армении и Ирана достаточно сложно сочетать. Особенно учитывая, что вот этот проект TRIP, да, Trump Route for International Peace and Prosperity, да, который предполагает, так сказать, постройку дороги, железной и автодороги в Южной Армении, он должен осуществляться фактически на границе с Ираном. То есть там буквально несколько километров, кое-где несколько, там, 100 метров или меньше от границы с Ираном. И вот учитывая последние события в Персидском заливе, конечно, это такое, возникают определенные вопросы.
0: Сомнение. Вот я хотел спросить, Армении... да, извините, уточнить по этому трипу, насколько это вообще серьезно? Или это из серии вот этих вот больших мегапроектов Трампа, типа постройки небоскребов и ривьеры в Газе, или там мост через Берингов пролив, который обсуждался вроде бы с Россией, и тому подобные вещи? Или это серьезно, там вот Зангезурский коридор и вообще вот эта вся логистическая инфраструктура Армении начинает играть в новой ситуации?
8: Ну, я думаю, что это все-таки серьезно. Конечно, я понимаю опасения, связанные с Трампом, да, то есть Трамп — это такой достаточно специфичный человек и довольно непредсказуемый. Но дело в том, что этот проект существовал еще до Трампа. То есть, наверное, вот Южный Кавказ и Армения — это один из немногих одно из немногих мест на карте, где администрация Трампа, по сути, продолжает политику администрации Байдена. То есть Трампу, наверное, не говорят об этом, чтобы он не разозлился, да, но, в принципе, как бы вот эти все процессы, они начались еще при Байдене. Наверное, здесь помогает то, что все-таки Южный Кавказ не является приоритетом, да, то есть это вот все-таки по сравнению с той же Украиной, Ираном и так далее, это второстепенный вопрос. И здесь эти вопросы часто решались на уровне каких-то чиновников Госдепа, а не, например, там, Республиканской и Демократической партии. Поэтому это один из тех вопросов, где существует определенный консенсус, да, то есть здесь таких серьезных противоречий между республиканцами и демократами не было. Поэтому я думаю, что все-таки это проект, который он не так сильно зависит от политической судьбы самого Трампа или его каких-то, так сказать, устремлений в данный момент, да, то есть плюс в этом проекте заинтересованы, конечно, и Турция, и Азербайджан, заинтересованы страны Центральной Азии. И это проект, который позволил фактически положить конец армяно-азербайджанскому конфликту, да. Потому что вот был этот проект Зангезурского коридора, который был неприемлем для Армении, потому что ну, Азербайджан вкладывал в него такой момент экстерриториальности. И вот этот трип, он позволил как бы найти какой-то компромисс, который устроил и Армению, и Азербайджан. Потому что это будет дорога, которая связывает Азербайджан и Нахичеванский анклав. Но при этом она будет под суверенитетом Армении, но будет управляться американской компанией. Поэтому это действительно вариант, который всех устраивает. И ну, Трамп просто в последний момент, так сказать, появился и устроил шоу, как это у него хорошо получается, но, в принципе, переговоры об этом шли еще до этого, и я думаю, что, ну, если с Трампом что-то случится или если Трамп отвлечется, все равно как бы есть достаточно
0: все равно много что-то останется.
8: Заинтересованных сторон.
0: А вот это следующий вопрос мой был. Насколько вообще велика роль Трампа в окончательном варианте карабахского урегулирования? Это под камерой было сделано, или он действительно здесь серьезный политический вклад внес?
8: Здесь, знаете, и да, и нет. То есть нет, потому что все-таки это урегулирование, оно в основном произошло за счет двусторонних контактов Армении и Азербайджана. Да? То есть наступил какой-то момент, когда Пашинян и Алиев, они уже вот как бы нащупали почву для каких-то компромиссов, и незадолго до Вашингтонского саммита была встреча в Абу-Даби, где были только Алиев и Пашинян без посредников, и они там несколько часов сидели, и в принципе этот компромисс был выработан ими. Но в то же время у Трампа есть серьезная роль, потому что и Армения, и Азербайджан были, так сказать, ну, скажем так, боялись рассердить Москву. Да? То есть все-таки у Москвы были претензии, что вот без нас вы не можете ничего решить. И вот появление Трампа позволило отодвинуть Москву. Да? То есть когда появился Трамп, который сказал, что я буду свидетелем, как это называется, да, ну, фактически да, посредником, то уже тогда, ну, Путин, мы понимаем, да, он как бы не хочет с Трампом портить отношения, ну, и плюс все-таки это намного более, так сказать, тяжеловесная фигура, да, это все-таки глобальная сверхдержава, и здесь уже как бы возможности Москвы как-то повлиять на этот процесс, mm-hmm. они очень сильно сократились. Поэтому, конечно, Трамп, он при всем моем, так сказать, неоднозначном отношении к его политике в целом по другим вопросам,
0: да,
8: здесь вот нужно ему все-таки сказать
0: сыграл,
8: спасибо.
0: Сыграл роль.
8: Да, и вот это один из тех вопросов, где он сыграл действительно какую-то роль.
0: Последний вопрос, Микаэл. Вот все-таки, суммируя то, что вы сказали, можно ли сказать, что Россия уходит с Южного Кавказа? Что Россия теряет Южный Кавказ? Или все-таки остаточного влияния в Армении достаточно? Остается связь с Грузией, о которой мы позже в программе будем говорить?
8: Ну, влияние, конечно, остается, но оно уменьшается. То есть есть очень четкий тренд. Влияние России уменьшается. И в первую очередь, я бы сказал, оно вот на уровне общественного мнения Россия потеряла свое да. влияние в значительной степени, да, потому что все-таки в Армении было очень специфичное отношение к России. Все-таки Россия воспринималась как какой-то вот потенциальный такой спаситель или исторический
0: гарант,
8: да. Да, вот, гарант безопасности. Там вспоминали роль России во время, вот, например, геноцида армян, когда считалось, что вот, российские войска там спасали армян и так далее, и так далее. Но вот это все было фактически потеряно в результате событий с начала 2020 года, да, войны 2020 года, потом 2022, потом 2023.
0: Да.
8: И вот это изменение, я думаю, оно самое важное, и уже Россия, даже хотя у нее остаются какие-то там экономические рычаги и так далее, но уже вот это восстановить будет очень сложно, практически невозможно.
0: Понятно. Что ж, спасибо большое, Микаэл. Микаэл Залян, армянский политолог, был с нами на связи по Zoom. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
3: Преступление и война.
9: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. А к нам по Зуму присоединяется наш гость, профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дарчиашвили. Приветствую, Давид.
10: Добрый день, Сергей.
0: Ну вот мы говорим сейчас о том, что Россия потихоньку, вернее, скорее даже не Россия, а Армения отдрейфовывает от России. С Азербайджаном тоже, особенно в 2025 году, были напряженные отношения. Не складывается ли такая ситуация, что фактически сейчас одной из главных опор России на Кавказе остается Грузия, режим Иванишвили?
10: Ну, есть признаки этого, да. Думать так логично. Ну, немножко странно, парадоксально, потому что все-таки на протяжении многих лет Грузия как-то была в авангарде европеизации.
0: Да.
10: Да, и в свое время, во время первых республик Грузии, Армении, Азербайджана, Грузия все-таки продержалась дольше других перед натиском вот Красной Армии.
0: Да.
10: Но вот сейчас вот именно так, да.
0: Я хотел поговорить об Иванишвили. Это все-таки свойство именно персоналистского режима Иванишвили? Вот у нас тут такой, да, в студии заголовок, я такой провокативный придумал, «Кавказский Орбан». Можно ли его действительно назвать вот таким Орбаном и найти сходство между этими двумя режимами?
10: В каком-то смысле да, но ведь каждый Орбан индивидуален по-своему. То есть да, это представитель какого-то клуба, можно и так сказать, не совсем, может быть, оформленного. Ну, вот в фарватере России, то есть больше Путина даже, чем России, вот есть какие-то фигуранты, да, они тоже жаждут авторитарной власти. Им вот выгоден тот внешний союз, который им помогает сохранять власть и с властью связанные деньги. Вот это чистый авторитаризм такой вот новофеодальной манеры. Но в таком смысле, да, он как-то сам у себя на уме, просто ему вот именно так поступать выгодно. Но в то же самое время он со своими какими-то вот персональными, индивидуальными чертами, с какими-то странностями, да, его отношение к церкви неоднозначное, его отношение к деревьям, и слухи есть, что вообще увлекается друидизмом, тоже неоднозначно. Но он вот над своим поместьем, недавно купленным такой юго-западной, да, Грузии, он перекрыл небо. То есть там ничему летать где-то в радиусе 2000 квадратных километров нельзя. Орбан, по-моему, такие вещи не делал, хотя Бог его знает.
0: Но это да, учитывая дроновые войны, это теперь да, это теперь модно закрывать небо над своей резиденцией. Хватило бы зенитно-ракетных комплексов.
10: Вообще-то это интересно. Вот в грузинских разговорах и обсуждениях никто дроны не вспомнил. Да, он может и бояться именно дронов. Но тогда надо будет ему перекрыть еще другие места, в том числе и в центре Тбилиси.
0: Да. Насколько сильным остается влияние Москвы на Иванишвили? Можно ли его называть в каком-то степени агентом Кремля?
10: И да, и нет, я так думаю. Да. Он все-таки старается играть свою игру. Но он завязан слишком на Кремль. Он делал большие очень деньги. И его партнерами были вот Евтушенков и другие фигуранты в свое время. И в недавнем прошлом также. А это все-таки завязано на хороших отношениях с Кремлем. То есть нужны вот какие-то вот добрая воля из Кремля, чтобы исходила. Вот так он делал деньги.
0: У него остается российский бизнес?
10: По-моему, у него еще есть этот бизнес, хотя часть он продал, и продал очень выгодно, когда решил вступить в грузинскую политику, то есть стать политиком на уровне Грузии в 2012-м. Тогда вот ему удалось очень выгодно продать часть своих каких-то активов в России. И тогда говорили ведущие люди, что вряд ли бы он это смог, не имея каких-то вот союзнических, партнерских отношений вот с Кремлем. Будь то через какие-то бизнес-круги или через спецслужбы, ну, это все пока что не совсем прозрачно, но с одной стороны, то есть, да, он завязан на Кремле. С другой стороны, он как бизнесмен старается и свою какую-то игру вести, в том числе и на американской почве. Известно, что у него есть лоббисты, он старается как-то найти подход к Трампу. Есть и какая-то вот самодостаточность, почвенность в нем тоже есть.
0: Сегодняшняя Грузия, можно ли сказать, что превратилась в авторитарный режим?
10: Это вот более однозначно, можно сказать, чем то, о чем вот часто оппозиция говорит, что это вот полностью оккупированная Россией страна. Я бы все-таки, ну, на уровне метафоры может быть, но... А что касается, что вот Грузия превращается в авторитарный режим и как-то вот консолидируется, ну, все-таки, опять же, авторитаризм же такой же идеальный тип, как и в веберовском духе, как и демократия. И то, есть какие-то вот еще оазисы. Вот я могу с тобой говорить по, значит, интернету. Существует еще пару-трое каналов, которые критичны к правительству и независимы. Очень, значит, ущемили права и гражданского сектора, и университетов, но они пока еще вот существуют. Но в целом вот те законодательные шаги, которые они предприняли, и буквальное администрирование этих законов, вот, аресты под какими-то вот драконовскими штрафами, и штрафы, и аресты в том числе, и увеличение населения тюрем, как-то вот беспрецедентная цифра Грузии, 22 тысячи, значит, арестантов. Все это показывает, да, что вот мы идем очень такими шагами, большими, да, в сторону консолидации.
0: Диктатуры, да, уже, видимо. А что протесты? Протест фактически инкапсулирован, он захлебнулся примерно так же, как болотный протест в Москве в 2011-2012 году.
10: Ну, чем-то это похоже. Вот недавно со студентами как раз вспоминали вот снежную революцию либо болотный процесс 2012 года. Да, вот чем-то похоже, что вот протест как-то вот отчасти он держался на социальных сетях. Но как тогда в Москве, так и сейчас в Тбилиси, ну, только лишь социальные сети не могут сохранить протест, нужны серьезные политические лидеры, нужны какие-то вот действия, кроме как собираться на митинге, и нужны еще, скажем так, союзники внутри правящего класса. А вот пока что правящий класс, несмотря что от него какие-то фигуранты отходили, в целом сохранил вот какую-то консолидированную структуру. А вот сам протест пошел на убыль, хотя он не полностью исчез. Я сейчас затрудняюсь вспоминать, когда вот выдохся московский протест, но пока что тбилисский протест, он держится на уровне каждодневных

0: есть фрустрация, есть какая-то усталость, и вот потеря надежды, как бы, ну, говоря откровенно, и во мне это, вот, это чувствую я сам. Но в целом все-таки вот протест не абсолютно, значит, выдох.
1: Насколько влияние России распространяется на внешнюю политику Грузии? Потому что Грузия однозначно теряет свой кредит в европейских организациях, и мы видим, как бы идет вот эта вот логика авторитарного отката, она проецируется и во внешнюю политику. Насколько сильно здесь влияние Москвы?
0: Вот здесь это более, значит, и ясно показывает, что есть вот связь, координация грузинской политической системы вот с Кремлем. Именно вот во внешней политике это видно. Да, Грузия, с одной стороны, вроде не отказывается там говорить о том, что мы европейская страна, и мы вступим в Европейский Союз, но на самом деле делается все, чтобы это никогда не произошло. То, что вот есть попытки наладить взаимоотношения с Соединенными Штатами, но это как бы, по-моему, Путин дает карт-бланш, пока в Вашингтоне есть Трамп. Также вот была вот встреча в Ереване недавно, вот Европейский форум, там произошла короткая встреча с Зеленским и с премьер-министром Грузии Кобахидзе. Это было немножко вот удивительно, сюрприз такой, но встреча была очень короткая и очень быстро. Снова, значит, говорящие головы с грузинского официоза начали опять вот критические замечания в сторону Украины делать.
1: В сторону Украины. А вообще политика Грузии по отношению к войне в Украине, она дрейфует, как я понимаю, сейчас достаточно тяжело в Грузии находиться и антивоенным россиянам, и вот, скажем, как ситуация с украинскими беженцами?
0: Мне кажется, что все-таки, вот опять же, исходя из этой встречи и то, как ее комментировал потом сам премьер-министр Кобахидзе, говоря, что значит, у нас была дружеская встреча, и вообще Грузия, Украина дружественные страны поколениями. Ну вот потом опять начался разговор, который показывает, что, может быть, не менее, чем Россию во взаимоотношениях с Украиной, грузинские власти боятся и оппозиции. То есть разговор зашел о Саакашвили, о судьбе Саакашвили. И снова, значит, довольно-таки в грубой форме премьер-министр сказал, что никого это не касается, это этнический преступник грузин, и все, точки поставил над этим. Но все равно вот эти встречи, разговоры показывают, что не исключено, что грузинские власти старались бы все-таки как-то вот попытаться получить какие-то альтернативные возможности существования, если, значит, с Россией не повезет. А повезет или не повезет, да, зависит, опять же, от событий в Украине, на фронте и американо-российских отношений.
1: Ну да, в этом отношении сюжет войны в Украине имеет в том числе и влияние на Грузию. Это мой последний вопрос будет. Каковы вообще перспективы этого режима? Или это персоналистский режим, это как в России, он зависит от фигуры лидера, и, собственно, изменение этого режима не прослеживается ни со стороны элит, ни со стороны населения?
0: В целом нету опыта и у грузинских правящих классов как-то держаться вне касательно вот лидера. Да, поэтому вот черты персонализма тут довольно сильны. Тут, чтобы думать, что вот после или без Иванишвили власть бы не поменялась и осталась бы таким. Но серьезная работа идет именно в этом направлении, чтобы консолидироваться и превратить этот режим вот какой-то квазиидеологический, новоконсервативный, какой-то, который заигрывает с разными сторонами, но все-таки не приемлет существующую оппозицию и делает шаги, чтобы ее вообще бы не было, упразднили бы ее, в том числе и законодательные попытки к этому шли, но потом приостановились. То есть законопроект был послан в Конституционный суд, чтобы запретить оппозицию, но потом что-то вот нет.

0: дальнейших шагов в этом направлении. То есть вот шаги консолидации идут, опять же, вот и в плане вот клептократичных
1: Да.
0: каких-то взаимоотношений, делания денег. Но насколько это стабильно, исходя из того, что и Грузия не довольно таки самостоятельная экономически, и к тому же нету опыта вот консолидации, нету опыта иметь сильные силовые и вот, значит,
1: Репрессивный аппарат, да?
0: полный репрессивный аппарат.
1: Да.
0: Хотя ее строят. И в этой постройке, мне кажется, большую роль также играют и российские, а также и белорусские эксперты.
1: Да, в этом отношении, конечно, эволюция, внутриполитическая эволюция Грузии вызывает очень большую тревогу на фоне того, что происходило еще 10-15 лет тому назад. И парадоксальным образом Грузия остается некой такой, так сказать, последней опорой России на Кавказе. Ну что ж, Давид, спасибо большое за этот рассказ. Нашим гостем был профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дерчиашвили.
0: Спасибо. До свидания.
1: Спасибо. Ну, а от себя в заключение скажу, что несмотря на авторитарный откат в Грузии, Россия все же неумолимо теряет Южный Кавказ, как сказали многие наши эксперты. И в этом состоит историческая логика деколонизации, распада Российской империи. В отчаянной попытке удержать Украину Россия надорвала силы и теряет весь стратегический периметр. От Балтики до Каспия, от Хельсинки до Еревана. И в этом состоит историческая логика. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
4: Назвать успехом сложно. С чем Путин вернулся из Китая?
5: Провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
4: Сила Сибири 2 никому не нужна. Почему российский газ больше не в приоритете?
6: Газпром и российские компании типа Газпром, они не договороспособны.
4: Кремль готовит общество к новой мобилизации.
7: Люди напуганы слухами о том, что не выехать из России и даже не выехать через Беларусь из России.
4: Россия утверждает, что Латвия даст полигоны для запуска дронов в ВСУ.
8: Латыши, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, ж не с автострад же они их будут запускать.
4: Грани времени, итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Они украли нашу землю. Ее у нас нету, все. Можно крест поставить. Вот и все.
1: На свои бывшие покосы и пастбища жители села Корсакова могут теперь любоваться только через реку. Большой Уссурийский теперь пограничная зона. А 79 участков, которыми владели селяне, вместе с двумя островами были переданы Китаю.
2: Остров Большой Уссурийский. Когда-то тут шумели дачи и ездили на шашлыки хабаровские семьи. Рыбалка, сенокос, охота на уток и пушных зверьков. В общем, жизнь как она есть. В 91 году Михаил Горбачев подписал пограничный договор с Пекином и границу провели по фарватеру Амура. Но в 2008 Москва решила отдать половину острова, 170 квадратных километров, Китаю. Для сравнения, это как отдать целую Калугу. А что получили хабаровчане?
1: Несколько лет люди ждали компенсации, но на днях из Москвы пришел официальный ответ. Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено. Чиновники заявляют, когда Россия передавала Китаю острова Тарабаров и часть Большого Уссурийского, о частных собственниках просто не знали.
3: Никому информация не была дана. Ни в Министерство имущественных отношений. И я думаю, что губернатор наш бывший, он тоже прекрасно знал о том, что мы там находимся, что там наши земли зарегистрированы в частной собственности.
2: Большой Уссурийский не отжимали военным путем. Все решилось мирно, по договору.
4: Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем.
2: Это Путин любит рассказывать про не пяди земли, но только пока перед ним слабый сосед. Когда напротив Китай, риторика резко становится миролюбивой и уступчивой. С Пекином не то что воевать, даже голос стараются не повышать. Китаю полностью отошел остров Тарабаров. В общей сложности Москва передала Пекину около 337 квадратных километров территории или две Калуги. Владимир Путин вместе с председателем КНР Ху Цзиньтао торжественно закрыл многолетний территориальный спор. На бумаге исторический компромисс. По факту Россия молча подвинула границу.
5: Большой Уссурийский остров все меньше и меньше. Только в этом году берег отступил на 10 метров, и вода продолжает наступать на сушу. Кто поворачивает реку вспять, с вертолета прекрасно видно. На китайском берегу работы идут круглосуточно. Стараниями 300 человек искусственная насыпь уже вошла в воду примерно на 50 метров. И из-за этого река меняет русло, а течение подмывает российские берега.
2: Зимой при морозах под минус 40 китайские строители буквально взрывали лед на Амуре и засыпали русло гравием и камнями. Годами. Методично. Фактически Пекин искусственно менял течение реки. Фарватер постепенно смещался ближе к российскому берегу. Китайская сторона укреплялась. Российский берег размывало водой. По международным правилам граница проходит по главному судоходному руслу реки. В итоге фарватер оказался между российским берегом и островами Тарабаров и Большой Уссурийский. После чего спорные территории спокойно уплыли к Китаю. Без единого выстрела. Но тогда критиков у Путина хватало. От колумнистов до либералов.
6: Для России гораздо большая проблема, чем Америка. Это Китай. Они наши соседи. Они гораздо более мощные, у них там 10 раз больше народа, у нас в Сибири никто не живет, да, у нас границу Путин освободил, Путин им отдал территории, кстати, чтобы вы знали, в том числе там остров Тарабарова, там Большой Уссурийский и так далее, там уже Хабаровск, вот, там уже рядом китайские города построены, вот, он на 200 миль увел наши войска от границы, хорош красавец, короче говоря.
2: С тех пор Москва с Пекином исключительно на «вы». Где Китай хозяин положения, а Кремль вежливый проситель с нефтью, газом и лесом в руках. Если хотите, классический неравный брак. Надо отдать должное Пекину. Роль старшего брата там играет блестяще. Путина и в мае 26-го принимают с максимальными почестями. Красная дорожка, почетный караул, дети с флажками и улыбками.
7: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженные, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
2: Собственно, в этой фразе и уместилась вся российско-китайская дружба. Россия везет сырье, Китай – все остальное – автомобили, электронику, станки, оборудование и весь санкционный ширпотреб, без которого внезапно выяснилось, что импортозамещение как-то не очень импортозаместилось. Добро пожаловать в младшие партнеры Поднебесной.
8: Великое дело китайско-российской дружбы, которое отвечает веяниям истории и летмотиву времени, будет непременно двигаться вперед, уверенно, устойчиво и удержимо, достигая все новых ярких завершений. Благодарю за внимание.
2: И никаких лишних слов. Си Цзиньпинь вообще мастер дипломатического дзена. Ни одного публичного упрека Путину за войну, ни одного резкого заявления. Российская экономика истощается, фронт буксует, санкции душат, а Пекин сохраняет выражение лица человека, который наблюдает за чужой дракой с очень выгодного места. Даже история с публикацией Financial Times, где утверждалось, будто Си во время встречи с Дональдом Трампом намекнул, что Путин может пожалеть о начале войны, быстро растворилась в воздухе. Ни подтверждений, ни комментариев. Официальные новости про вечную дружбу слушать скучно. Гораздо интереснее поговорить с человеком, который видел Китай изнутри, без кремлевских брошюр и восторженных отчетов. Мой собеседник – журналист Никита Куликов. Он больше года прожил в Китае, учился в Пекинском университете коммуникации и хорошо понимает, как на Россию смотрят не в Кремле, а в самом Китае. Никита, здравствуйте. Можно ли говорить о настоящей искренности в отношениях с русскими с учетом культурных различий? Или китайцы скорее мастера дипломатии и внешнего этикета?
9: Мне кажется, что о настоящей искренности, наверное, сложно говорить, потому что китайцы, по крайней мере, те, с кем я общался, показались мне людьми скорее закрытыми. То есть они очень тяжело впускают в какое-то вот личное пространство, и на внешнем уровне это может быть очень какая-то приветливая коммуникация, но на вот каком-то более глубоком уровне ее достичь сложно. Я должен сказать, что я не говорю на китайском языке так, чтобы спокойно общаться с носителями, вот. Но даже с теми китайцами, с которыми ты говоришь на английском, это сложно. И те мои друзья, которые там хорошо знают китайский, например, они тоже про это говорят, про то, что вот близко китайцы к себе никого не подпускают. Но я, честно говоря, в силу своего какого-то живого интереса периодически пытался поговорить с кем-то на сложные политические темы, да, Тайвань или уйгуры, вот. И понятное дело, что для того, чтобы говорить об этом, людям нужно чувствовать себя достаточно в безопасности. Я не смог расположить к себе никого, чтобы был какой-то такой глубокий и интересный разговор на эту тему. Наоборот, давайте не будем об этом говорить, ой, это такая тема и прочее. Хотя с какими-то иностранными студентами, которые из других стран приехали в Китай, я спокойно мог обсуждать и шутить на эту тему.
2: Никита, в российском обществе нередко звучат опасения из-за так называемого китайского территориального нашествия. Вот насколько эти страхи обоснованы?
9: На каком-то низовом уровне никто никогда из китайцев не говорил, сейчас бы отхватить какой-то кусок Дальнего Востока. Наоборот, это был какой-то уважительный интерес к России, желание съездить. Или я встречал китайцев, которые были в России, например, там ездили в Москву или в Санкт-Петербург, им очень нравилось, им нравилось рассказывать про это. Но желания какой-то экспансии нет. Да и с моего обывательского взгляда на экономическом и политическом уровне я бы тоже на такое не рассчитывал. Им хватает своих территориальных вопросов, то есть там Тайвань, Гонконг так или иначе, зачем им эти дальневосточные, там, малонаселенные, неосвоенные территории? Сказал бы я, что китайцы обладают некоторым империалистическим мышлением. Да, наверное, сказал бы, но не потому, что это какие-то захватнические настроения, а потому что, мне кажется, у китайцев довольно сильная, что называется, самость, ощущение своего народа, гордость за свой народ, и, мне кажется, им действительно есть чем гордиться. Ну, и это еще идет из вот этой истории про то, что Китай по-китайски, Джунгу, называется серединная земля, и они считают себя центром мира. И вот эта гордость, она чувствуется. И в том, как они относятся к окружающим с неким таким превосходством, может быть, это тоже иногда считывается. Но при этом мне не показалось, что, ну, по крайней мере, моей межличностной коммуникации с китайцами это никогда не мешало.
2: Скажите, а есть ли в Китае проявление так называемого китайского расизма? Если да, то в чем он проявляется и как это сказывается на отношениях с иностранцами?
9: Я несколько раз сталкивался с ситуациями, в которых какие-то китайцы меня фотографировали, причем фотографировали меня из-под плеча, как-то сзади, вот так вот я где-то стою с подругой, и почему-то им важно фотографировать. Вообще китайцы все время везде фотографируют, и такое внимание периодически бывает некомфортно. Я помню, однажды я стоял в очереди в парке аттракционов, и ко мне подошла группа из 15 детей, приехавших, видимо, из какой-то провинции, и они попросили меня с ними сфотографироваться, потому что подумали, что я какой-то там голливудский актер, и я действительно встал и сделал фотографию с какими-то китайскими детьми, наверное, она им зачем-то нужна. Ну, то есть к этому можно по-разному относиться, но какой-то вот такой повышенный интерес к... Не хочется говорить белому человеку, но человеку, отличающемуся, ну, честно говоря, преимущественно белому. Ни один какой-то там мой приятель, который приехал из Африки, не рассказывал мне аналогичных историй про свой опыт в Китае. Среди, например, моих русских друзей такое довольно часто происходило. Чем это можно объяснить? Наверное, это такой некоторый расизм, выраженный в бытовом плане. Меня лично он... Иногда это льстит, короче, если честно. Вот. Но иногда бесит.
2: С началом войны в Украине в России резко сменился культурный и политический вектор. Теперь главным другом стал Китай. Сестра по культурным трендам, символам и праздникам. Новый год, драконы, красные фонарики. Все китайское на пике моды. А западные праздники, Хэллоуин, День Святого Патрика, День всех влюбленных, словно вычеркнуты из календаря страны. Даже праздники стран Центральной Азии с их миллионами мигрантов в России, Навруз, к примеру, не нашли места в официальных традициях. Московские и российские улицы теперь живут по китайскому календарю. Прощай, тлетворный Запад, здравствуй, Поднебесная. Подробности в репортаже моего коллеги Дмитрия Новикова.
10: Это не искусственный интеллект, а Мария Захарова, надев красную блузку с бантом, заговорила по-китайски. Увидев это, комментаторы в социальных сетях тут же отметили прищур, с которым официальная представительница МИД России передает пожелания китайскому народу, сформулированные в Кремле. Обращение российских официальных лиц на китайском как еще один дополнительный элемент ритуала показательной дружбы с Китаем. Мол, посмотрите, как мы взамен западным праздникам широко отмечаем наступление китайского Нового года с мастер-классами по фонарикам, чайными церемониями и театру теней, чтобы россияне по всей стране прониклись культурой Китая, окунулись в традиции Поднебесной. И они окунаются.
11: Ощутить новую культуру, да, как празднуют китайцы, тем более уже третий год подряд празднуют в России китайский Новый год, и каждый раз все роскошнее и роскошнее.
10: Февраль 2026-го. Центр Москвы. Туристка из Китая, находясь под впечатлением от увиденного, сразу с двух телефонов выходит в прямой эфир, рассказывая своим подписчикам о происходящем в российской столице. По официальной статистике, после отмены визового режима между странами с декабря 2025-го Россию приехали посмотреть, в ней пожить, а кто-то даже, чтобы и остаться на подольше, около миллиона китайских граждан.
12: Китай и Россия отношения были очень прекрасные.
10: Только в Москве теперь десятки тысяч туристов из Китая ежедневно. Показывая масштаб происходящего, российские блогеры публикуют вот такие видео, называя их «Китайские туристы захватили центр Москвы». В Кремле происходящим довольны и сообщают об этом лично китайскому лидеру.
13: Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России.
10: С подачи Кремля изучение китайского языка по всей России сейчас активно продвигается как стратегический навык. Китайский уже входит в топ-5 популярных иностранных языков в России. – В Москве его изучают десятки тысяч школьников. С 5 класса он преподается как второй иностранный язык в обычных школах. А это видео из московского детского сада. В российских детских садах, как рассказывают чиновники, растет спрос на изучение китайского языка. Занятия ведут воспитатели со знанием азиатской культуры. Педагоги объясняют, что это отражает стратегическое сближение двух стран и долгосрочный расчет родителей на будущее детей в условиях меняющейся геополитики.
14: Давая китайский, мы открываем перед ребенком такой вот, ну как сказать, целую сферу.
10: Китайскому языку обучают своих детей и российские чиновники. Вот пресс-секретарь президента России, рассказывая о своей дочери, делится семейным примером личного сотрудничества с Китаем.
15: Няня китаянка.
16: Ну, не очень чистое произношение.
15: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни 200 километров от Пекина. И она с нами жила 4 года, и она заговорила
10: по-китайски. Еще один пример кремлевского внедрения ритуалов дружбы с Китаем. Заход со стороны совместного производства кинофильмов. 2023 год. Наверху утверждают сценарий фильма «Красный шелк».
17: Масштабный кинопроект – работа большой интернациональной команды. И снимали сразу в двух странах – на льду Байкала и в самой большой в мире китайской киностудии. И если в Сибири было минус 40, то в Шанхае 40, но плюс. Еще попробуй тут выполнить трюки. Так что экстрима хватило, и многом на площадке учились друг у друга.
10: Русский с китайцем – братья навек, сообщают россиянам большими буквами в титрах редакторы телеканалов.
18: Это в незнакомом 18-миллионном городе. Вот он. Ничего не напоминает? Это же в хорошем смысле китайская копия.
10: И если одни телеведущие новостей повторяют как мантру, чтобы запомнилось.
19: Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина сейчас находится на историческом пике.
10: То другие еще и добавляют в контекст нынешней российско-китайской дружбы краски из истории.
20: Вспомнил Мао, который призвал бороться с американским империализмом в 70-х годах. Главные кадры из китайской столицы и главное заявление.
10: А это кадры из храма святителя Николая в центре российской столицы. Священник из Китая в московском храме осеняет себя крестом, пока другой произносит молитву на китайском языке. Сюда приходят как православные верующие, выходцы из Китая, так и российские граждане из смешанных семей.
21: Мы ходим сюда уже больше года. Семьи крестилась тоже больше года. Это произошло для меня совершенно неожиданно. Однажды мы ехали в метро с какого-то мероприятия, и семьи сказала мне, что хочет креститься.
10: Жена Владислава родом из Китая. Си-И рассказывает, почему она выбрала православную веру.
22: Бабушка и дедушка, они тоже христиане. А я в детстве, я уже узнала, я читала Библию, я много историй знаю. Поэтому я в детстве я хотела крестить, но там в Китае это трудно это делать.
10: Власти Китая считают, вера в Бога не может быть важнее лояльности государству. Христианские общины в стране должны размещать в храмах пропаганду коммунистической партии и включать в проповеди партийные послания. Иначе репрессии по отношению к несогласным. Среди молитвенников на книжной полке этого московского храма переводы религиозных текстов, а еще сборники выступлений действующего патриарха Кирилла на китайском языке. Такая литература, уверена в этом приходе, должна еще больше сблизить Россию и Китай. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
23: Поездка Владимира Путина в Пекин 19-20 мая оказалась наполнена громкими заявлениями о великолепных отношениях, куда более яркими, чем недавний визит Дональда Трампа. В глазах многих визит с большим количеством подписанных документов, целых 42 штуки. Но приглядеться поближе стоит. Большинство из них просто меморандумы без юридической силы и прорывов. Даже главной догадки о цене газа для силы Сибири-2 не достигли. Почему переговоры между Путиным и Си Цзиньпинем по силе Сибири-2 зашли в тупик? Поговорим с экспертом по газу и нефти Михаилом Крутихиным. Михаил, здравствуйте.
0: Добрый день.
23: Так почему все-таки переговоры зашли в тупик?
0: Для этого есть сразу несколько причин. Причина номер один – Китаю не нужно столько газа дополнительного, помимо того, что уже предусматривают планы энергобаланса на будущую пятилетку. И в пятилетнем плане Китая я специально обратился к китайскому тексту, прогнал его через переводы. И в том месте, где говорится о возможном получении газа по так называемому среднему маршруту, то есть вот та самая сила Сибири-2 через Монголию, там говорится, что в течение пятилетки нужно только изучить возможности этого проекта. Не начать его, не договориться, не контракт подписать, ничего. Это первая причина, потому что газа достаточно у Китая. Вторая причина заключается в том, что «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны. Это компании, которые показали, что они могут по политическому решению, но изменилась воля руководства России, они могут разорвать свои контракты, прекратить поставки газа, как это уже было в Европе, начиная с 2021 года, когда по указанию Кремля «Газпром» сворачивал свою деятельность в Европе и в конце концов прекратил там работу. Мы видели, что это причинило огромный вред и экономике «Газпрома», и экономике Российской Федерации. Но если по политической воле вдруг контракт куда-то проваливается, то китайцам такие контракты попросту не нужны. И есть еще подозрение у китайцев, что у России может не оказаться столько газа, сколько они обещают. Как было с первой силой Сибири-1? Там на двух только месторождениях, Чаянда и Кавыкта, Россия обещала, «Газпром» обещал в течение 30 лет поставлять по 38,8 миллиарда кубометров газа каждый год. А потом Путин пообещал увеличить этот объем до 44 миллиардов кубометров. А потом выяснилось, что эти два месторождения, они в течение 30 лет не могут давать такие объемы газа, и нужно откуда-то тянуть дополнительно трубы или осваивать новые месторождения, чтобы спасать этот первоначальный контракт от провала, от полного провала.
23: У кого еще, кроме России, Китай может покупать газ? И насколько реально для Кремля конкурировать с альтернативными поставщиками?
0: Ну, прежде всего, Китай получает свой собственный газ из России. Китайцы имеют долевое участие в проектах «Ямал-СПГ» и «Арктик-СПГ-2». Вот там они получают этот газ, не уплачивая никаких налогов. Налог на добычу полезных ископаемых, вывозную таможенную пошлину. То есть это их собственный газ. В одном проекте там больше 30%, 29,9% этот газ принадлежит уже китайцам, они его оттуда возят. И «Арктик-СПГ-2», оттуда тоже уже пошел поток сжиженного природного газа. А дальше мы видим, что на мировом рынке дефицита в этом сжиженном газе нет никакого. И китайцы покупают газ у торговых компаний, которые его получают откуда угодно. Из Соединенных Штатов, Австралии, Тринидада и Тобаго, Нигерии, Алжира и так далее. Этот газ принадлежит тем, кто купил его в этих странах и дальше реализует там, где выгодно. И китайцы у этих посредников могут покупать неограниченные объемы газа.
23: Что Путин теряет? Для Путина этот проект «Сила Сибири-2» – это геополитика или все-таки экономическая выгода?
0: Это экономические выгоды там нет, сразу надо сказать, никакой. Потому что затраты на строительство всей этой гигантской инфраструктуры, которая должна доставить газ китайцам, ну, в объеме до 50 миллиардов кубометров в год, все эти расходы, они не оправдаются доходами от этого проекта. Мы уже видим, что «Сила Сибири» первая, на которую рассчитывали, что там цена газа будет не меньше 350, а то и 400 долларов за 1000 кубометров, Там идет газ. Сейчас 258, а в будущем, как российское правительство обещает, будет еще меньше. То есть там нету оправдания коммерческого. И в «Силы Сибири-2», где китайцы говорят, ну, очень простую формулу. Стройте, что вам заблагорассудится. Мы в этом участвовать не собираемся. Но газ, если вы нам доставите по этой, по новой трубе, мы будем его покупать по тем самым ценам, по которым вы их, этот газ поставляете для внутреннего российского рынка. На таких условиях строительство магистральных газопроводов от Ямальского полуострова до Китая никак не оправдается.
23: Михаил, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин. О реальных итогах встречи в Пекине и о том, почему Пекин остался доволен, поговорим с политологом, научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
23: Почему Россия в 2008 году молча отдала Китаю острова Тарабаров и половину Большого Уссурийского, фактически потеряв 337 квадратных километров своей территории?
1: Во-первых, нынешнему режиму нужен политический кислород. Потребность выйти из изоляции и в некотором смысле даже паническое желание показать, что с Россией и в первую очередь с Путиным разговаривают приличные люди, и Си Цзиньпинь и Китай, безусловно, таковыми считаются не только в России, но и в Европейском Союзе, и в США. Соответственно, это очень важный ход. Да, это церемония, но Путину это было гораздо более нужно, чем Си. У Си была своя повестка, и он аккуратно отыграл эту партию.
23: Скажите, а почему российско-китайские отношения сегодня не считаются равноправными?
1: Экономическая асимметрия, она просто очевидна. Мы можем с вами говорить в геополитических терминах, в терминах о том, какие ресурсы, какие резервы и какая позиция, да, в системе международных отношений у обеих стран. Но мне кажется, чтобы вот не наводить тень на плетение, не разговаривать абстрактными геополитическими понятиями, да, великие державы, державы средней руки и так далее. Вот если мы откажемся от этой образности, все сведем к экономике, все становится предельно понятно. Россия, российская экономика, российский режим существенно огромный. Это очень болезненная история, когда российский режим страдает от международных санкций. Китай – один из ключевых каналов, через которые проходят товары двойного назначения, проходят материнские платы, проходит все то, что необходимо для производства сормов, все, что необходимо для производства оборудования, простите. И здесь, безусловно, Китай является просто важнейшим посредником. Но при этом Китай тоже не хочет попасть в ловушку и слишком много дать России, потому что тоже страдает от вторичных санкций. Вторичные санкции – это реальная угроза для Китая. Поэтому я не люблю термин «вассалитет», да, экономически. Мне кажется, это, наверное, преувеличение. Но это ситуация, где Россия действительно, российский режим готов давать, ну, если не часть экономического суверенитета, но готов этим жертвовать ради спасения собственной политической конфигурации.
23: А как вы оцениваете роль Китая в войне России против Украины? Долгое время считалось, что если Си скажет заканчивать, то Путин закончит войну.
1: Я думаю, это не совсем так. И многие, наверное, коллеги со мной согласятся, потому что для Путина война в Украине – это суть, это квинтэссенция вот той политической конструкции, которую он вокруг себя построил. Это его персональный, если угодно, проект. Напомню, Россия – персоналистский политический режим, это персоналистская диктатура. И, к сожалению, мы все с вами вынуждены, ну, не читать мысли Путина, но, по крайней мере, оценивать, насколько персонально для него это важно. Если Китай по какой-то причине не захочет в этом всем принимать участие или будет оказывать больше помощи военной, украинской стороне и так далее, это не будет тормозом для тех решений, которые будет Путин принимать и его ближайшее окружение.
23: У России в Китае был провал?
1: Это не успех. Я не думаю, что это провал, но мы видим, как не было достигнуто никаких внятных договоренностей по, собственно, главному. Да? Мы слонов с вами в этой комнате не учли. Не было достигнуто никаких договоренностей по проекту по силе Сибири. Комментарии Пескова звучали крайне невнятно, что осталось договорить о каких-то деталях. В переводе с дипломатического на русский мы понимаем, что ни о чем там не договорились. Так что провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
23: Маргарита, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была политолог, научный сотрудник Финского института международных отношений Маргарита Завадская. Россия все глубже увязает в войне, которую Кремль когда-то обещал закончить за 3 дня. Донбасс по-прежнему не взят полностью, наступление буксует, потери растут. Модель коммерческого контракта, с помощью которой Кремль в течение почти 3 лет решал проблему восполнения потерь и привлечения живой силы для фронта, судя по всему, переживает кризис, пишет исследовательский центр RERUSSIA. Расчеты эксперта Германского института проблем международной безопасности, основанные на проекции анализа выплат подписных бонусов в 40 регионах России, приходят к заключению. В первом квартале 2026 года темпы набора снизились примерно на 20%. Косвенно это подтвердил и ястреб войны Дмитрий Медведев. 27 марта он заявил, что подписали контракт за 26 год 80 тысяч человек, то есть меньше 30 тысяч человек в месяц. А о том, что снизилось качество рекрутируемых, пишут уже не только оппозиционные СМИ, но и сами военные и Z-блогеры.
3: Я просто... Как я буду переворачиваться? Вот так спать?
4: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
23: В армию все чаще отправляют людей с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем. То, о чем государственное телевидение предпочитает молчать, говорит Анастасия Кашеварова, одна из самых заметных фигур Z-среды.
5: Тех, кого просто приводят, там цыгане всякие, вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков, с ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
23: Как рабов.
5: Как рабов. Получают за это деньги, потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Мне скидывают ребята видео, говорят, Настя, вот пополнение нам пришло. Пальцев нет. А как он стрелять будет?
23: После этих оценок состояние нынешней российской армии Кашеваровой прилетело, и ей пришлось извиняться, но, как говорится, осадок остался. Тем временем война давно перелетела границу и вернулась обратно в Россию сотнями беспилотников каждую ночь. Горят нефтебазы, НПЗ, военные заводы и цеха. Дроны все чаще попадают и по гражданским объектам. Гибнут люди. Слово нашему корреспонденту.
6: . 17 мая ночью дроны атаковали сразу несколько подмосковных городов. В Химках беспилотник упал в частный дом, погибла женщина. В Мытищах обломки рухнули на стройку, двое погибших. В Красногорске дрон влетел в многоэтажку. В Лобне обломки повредили 5 домов и около 20 машин. Губернатор Воробьев пообещал помочь всем. Опыт у него есть. В октябре прошлого года дрон уже бил по Красногорску. Тогда объявили, что собственникам поврежденных квартир дадут по 100 тысяч рублей сразу, а пострадавшим жителям по 300 тысяч и до 2 миллионов после оценки ущерба. Выплатили ли в итоге кому-то больше, понять сложно. Власти публично не отчитались. Но издание «Верстка» написало о жителе Подмосковья, в чей дом врезались обломки дрона. Экспертиза посчитала ущерб в 5 миллионов рублей. Но мужчина получил лишь 500 тысяч, потому что дом по документам числится хозяйственной постройкой. И по сравнению с тем, что получают люди в других регионах, это еще неплохо. 5 мая дроны ударили по Чебоксарам. 3 погибших, 47 пострадавших, повреждены 28 многоквартирных домов, несколько школ и детских садов. Около 1000 человек разместили в пунктах временного размещения. Власти Чувашии ввели режим ЧС, развернули штаб, открыли горячую линию.
24: У нас беспилотник. Просто дом, просто вот соседний.
6: В
2: конце апреля дрон впервые ударил по жилому дому в центре Екатеринбурга. 44 квартиры повреждены, 9 пострадавших. В Самарской области в те же дни погибли 2 человека, в том числе ребенок. В мае в Рязани еще 4, среди них тоже ребенок. Везде, где власти объявляли режим чрезвычайной ситуации, схема выплат примерно одинаковая. За поврежденное имущество больше 150 тысяч рублей не дают нигде. Это максимум, за который еще придется побороться.
7: В общем, вот сюда как-то дрон залетел. Потерялся, заглушили его, и он сюда в дом влетел. Что вы думаете, жильцам что-то выплатили? А вот ребята сказали, то, что вот компенсацию, знаете, какую получили? На каждого человека по 15 тысяч. А что-то там, еще что-то 75, что-то выплатили. И все. Я спрашиваю, а кто это восстанавливать будет? И говорит, жильцы сами. Администрации, похер, короче, на это все. Ну, такая политика у нас. Такая вот, вот такое отношение.
2: В итоге люди вытаскивают друг друга сами. Скидываются, организуют сборы, приносят вещи, еду. Государство громко рапортует о компенсациях. Единого закона о выплатах пострадавшим от дронов до сих пор нет. Депутаты заговорили об этом только в конце прошлого года, на 4-м году войны.
8: Костя, я бы хотел выразить огромную-огромную благодарность тебе. Тебе и твоим друзьям, твоему окружению, которые, по сути, меньше, чем за сутки собрали такую большую сумму в помощь для меня и для моей семьи. Я вам безумно благодарен, потому что для вас, для большинства, я просто незнакомый человек по имени Дима.
9: Моя мама вообще сказала, вот какие сборы, это стыдно. Но действительно для нас год очень тяжелый, и вот случилось 5 мая.
2: В Москве такие вопросы решают через департамент финансов, но до сих пор никаких выплат власти не объявили. Чтобы платить компенсации по федеральным нормам, нужно признать произошедшее терактом или чрезвычайной ситуацией.
11: Вот смотри, сколько квартир. Разнесло. Здравствуйте. 2 и 3.
2: Но ЧС в Москве никогда не вводили, как и после удара дрона по дому на Мосфильмовской улице. Поэтому автоматических выплат не будет. Жильцам придется самим оформлять ущерб и дальше либо договариваться с управляющей компанией, либо идти в суд. Верстка изучила 100 исков от пострадавших из 8 регионов. Женщина из Липецка 12 лет строила дом вместе с мужем. Въехала в январе, а в августе в него прилетел дрон. Официально она была прописана по другому адресу. Новый дом просто не успели оформить. Ей отказали в компенсации. Нет регистрации, нет выплаты. Суд отказ поддержал. Суд также не встал на сторону жителей военного городка, который пострадал от ударов дронов по складу с боеприпасами в 2024 году. Тогда взрывы зафиксировали даже сейсмографы. Государство успешно избавилось от бремени выплат. Жилье там федеральное, не муниципальное. Минобороны отправляло людей в соцслужбы, а соцслужбы обратно в Минобороны. 26 жителей подали иск в суд, и тот им отказал.
25: В Краснодаре днем спокойно и красиво, но...
26: Ночью мы слышим вот такие звуки.
25: Поэтому быстро бежим на Озон забирать свою посылку.
26: Что это, вы спросите у меня, а я сейчас вам расскажу.
25: Это бронепленка на окна.
26: Выглядит она примерно вот так вот.
2: После удара в глубине России граждане стали массово скупать защитную пленку для окон. На маркетплейсах, на карточках товаров теперь прямо пишут «защита от БПЛА». Цены начинаются от 1100 рублей за рулон. Компании предлагают оклейку под ключ. Приезжает мастер, клеит на все окна в квартире. От прямого попадания, конечно, не спасет. Но осколки стекла, которые при взрывной волне разлетаются, как снаряды, удержат.
27: Война, если не проигрывается, то точно не выигрывается. Бравурной официальной повестке оппонируют Z-телеграм-каналы.
28: Установка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
27: Скрытая мобилизация идет давно. Вербуют студентов. Мобилизованных срочников убеждают подписывать контракт. Но людей все равно не хватает. Пока Москва не готова ко второй мобилизации. Возможно, готовят почву для этого решения провокации в странах Балтии. Украинские беспилотники все чаще оказываются в Эстонии, Литве и Латвии, перенаправленные с помощью российских систем РЭП. О том, как жители Литвы пережили вторжение дронов, в материале Романа Васюковича.
12: Литовский город Игналина, недалеко от границы с Белоруссией. Вечером 21 мая из-за двух беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны, власти призвали жителей пройти в укрытие. В приграничном городе Швенчонис тоже звучала воздушная тревога. Местные жители после выхода из укрытия рассказали, что ситуация тревожная, но предсказуемая.
13: Но это было неприятно. Конечно, было неприятно. Мы понимали, что происходит. Мы видим такое по телевизору. Поэтому мы закончили работу и пошли туда, куда должны были идти.
12: Без паники действовали в местной школе. Как только прозвучала сирена, рассказала директор Рима Размиене, учителя отвели учеников в безопасное место.
14: Учителя всегда чувствуют большую ответственность за детей, гадая, куда им следует идти и следует ли им ждать какой-либо тревоги. Как только они получили предупреждение, поняли, что им нужно немедленно отправиться в убежище и взять на себя ответственность за это. Я очень рада, что все подчинились, что никто не остался в классах и что никто не был разбросан по зданию.
12: На этой неделе власти Литвы и Латвии несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за беспилотников, которые летели со стороны Беларуси. В Латвии останавливали движение поездов, в Вильнюсе не работал аэропорт. Жители получали смс-сообщения с просьбой пройти в укрытие. Как пишут литовские СМИ, сирена реальной воздушной тревоги прозвучала в стране впервые за долгие годы независимости. И не все оказались к этому готовы. Где-то были закрыты бомбоубежища, где-то не хватало мест. Некоторые вовсе не знали, где находится укрытие в их районах. Жители Вильнюса рассказали, что думают об угрозах и как действовали во время воздушной тревоги.
15: В это время я был дома, но у нас есть укрытие в стоянках автомобилей. Подземная, поэтому мне есть куда. Хотели, если бы надо было, мы укрылись. Но мы ходили никуда. Спокойно сидели дома.
16: Мы живем в постоянном напряжении. На самом деле мы только что купили квартиру и делаем в ней ремонт. И будущее очень неопределенное. Есть опасения, что на нас могут напасть. Как будто вторжение в Литву может начаться в любой день.
17: Это первый раз. Мы свободны уже лет 30 или больше. И многие мои друзья молоды, и мы никогда раньше этого не испытывали. Поэтому это было действительно страшно. И в то же время это было что-то новое, чего мы никогда раньше не переживали.
18: Я думаю, что это просто чудная игра. Так тут поиграем и кончится. Но я думаю, что не кончится.
12: Власти стран Балтии считают, что российские военные специально перенаправляют украинские дроны в сторону Европы с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В Кремле это отрицают. Роман Усюкович, «Настоящее время».
27: Над Эстонией пилоты НАТО из Румынии сбили боевой дрон, который залетел в воздушное пространство Балтии.
19: Сообщается, что беспилотник сначала вошел в Латвию со стороны России, затем перелетел в Эстонию и уже двигался в сторону Таллина. Перед пуском пилоты визуально оценили цель и сбили ее первой же ракетой. Позже эстонские службы принялись искать обломки.
27: Глава МИДа Литвы Кастутис Будрис обвинил российских военных в том, что они якобы намеренно уводят украинские дроны в сторону стран Балтии, фактически подставляя соседей под возможные удары и провокации.
20: Москва и Минск несут ответственность за нарушение нашего воздушного пространства и угрозы безопасности гражданских лиц. Тем временем Россия продолжает свою информационную наступательную кампанию, ложно обвиняя прибалтийские государства в содействии ударам дронов по России. Литва никогда не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для таких атак.
27: Будрис заявил, что в случае угрозы силы НАТО способны буквально сравнять с землей российские военные объекты в Калининградской области. Формулировка для Москвы болезненная.
0: То, что себе позволяет Литва с заявлениями аж министра иностранных дел, что надо бы, возможно, атаковать Калининград. Это вообще что такое? Как вы к этому относитесь?
1: Ну, это заявление на грани безумия. Ну, наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо.
27: Путин провоцирует страны Балтии, возможно, чтобы втянуть их в военный конфликт с Россией. Это могло бы усилить страх перед Западом и НАТО внутри страны. Публицист Константин Эгерт отмечает, ставки действительно растут и игра идет с огнем.
3: Это сознательная провокация. И именно потому, что российские как власти, так и пропагандисты нагнетают атмосферу вокруг стран Балтии и как бы намекают, ну или даже иногда говорят просто напрямую, ну, такой коллективный Соловьев, что типа можем зайти на территорию Балтии. Я понимаю прекрасно, и вы понимаете, что, условно говоря, Путину не особенно нужны поводы. Если надо, он его сфабрикует. Но здесь хотят быть предельно дипломатичными и предельно четкими в оценке угроз и в том именно, что страны Балтии не дадут повода.
27: Вот уже и российская разведка СВР заявляет, что Латвия готова дать полигон для запуска дронов ВСУ по территории России. В Риге отвечают, что Россия снова лжет. Но это не мешает эфирам, в которые раз за разом военные эксперты России повторяют то, что нужно.
4: В Прибалтике, конечно, резонансная история – это латыши, которые решили пойти вообще дальше всех. Они, судя по докладам нашей службы внешней разведки, готовы дать не просто воздушное пространство для, значит, транзитного пролета украинских дронов для нанесения по кратчайшему пути удара по нашей территории, а вообще предоставить площадки. В связи с этим уже там размещены, значит, подразделения украинских сил беспилотных систем, скорее всего, завезены материальные ценности различные, сами беспилотники, соответственно, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, же не с автострад же они их будут запускать.
27: Что еще может говорить о готовящейся мобилизации? Запрещенный в России Инстаграм полнится роликами о людях, которых позвали на сверку данных в военкомат, а вышли они с нее с запретом на выезд из страны.
5: Вышел я с военкомата, заходишь, тебя просто встречают тетушки, бабушки, которые ищут твою карточку, достают, и ты просто пишешь анкету. И в конце там есть три вопроса, где написано, знаете ли вы, что на контрактную службу принимается, знаете ли вы, что там можно пойти туда, знаете ли вы. Я везде поставил «нет». И бабушка в оконцовке прикололась, говорит, я отдаю анкету, говорю, ну что, все, правильно заполнил. Он такой, как правильно? Там, где на контрактную службу, надо писать «да». Во втором еще писать «да», еще писать «да». Я такой на нее смотрю, думаю, она шутит сейчас.
10: Всем привет, я медик из Самары, и мне пришла повестка из военкомата для уточнения моих данных и военно-учетной специальности, да, так как мы все знаем, что медики, они являются военнообязанными. Действительно уточняют данные, спрашивают, изменилось ли, что не изменилось, и, соответственно, что сейчас происходит. Сейчас выдается вот такой вот талончик, да, розового цвета, это называется мобилизационное предписание. То есть сейчас, я как знаю, выдается всем, и практически, да, медикам и парням, да, которым тоже сейчас приходят повестки, которые находятся в запасе.

0: Я вообще не понимаю, откуда у них, блядь, столько борзянки? Ты приносишь какие-то документы, изначально сразу говорят, приноси все документы с собой, что касаемо там медицинских каких-то показаний, противопоказаний и так далее. Я все принес, мне говорят, нахер ты это принес? Потому что у меня была категория B4, они там давай панику развели, якобы потому что у меня там овальное окно, и откуда оно взялось, и откуда у меня взялась черепно-мозговая травма, что ты принес, что ты не мужчина, что ли? Ну и вот с таким вот якобы вся вот эта история и закончилась. Не знаю, что мне там поставят, и никто мне ничего не сказал, носили мои документы там вверх-вниз. В итоге 19 числа явиться, там уже будет видно, что будет.
1: Час 30, наверное, стояли в очереди, куча народу было, всем пришли повестки. Короче, получили мобилизационное предписание. И сказали, конечно, рекрутировали на контрактную службу, сказали, якобы будет мобилизация, вот, то лучше сразу подписывайте контракт. Ну, ходят слухи, что пока мобилизации не будет. Ну, в случае войны, объявления войны и мобилизации, я обязан в течение 2 часов прибыть в определенное место. Вот такие дела.
2: Вам поступила повестка в военкомат. Сообщение с таким содержанием я получил буквально через несколько дней после того, как опубликовал ролики с потопом в нашем селе и визитом оперуполномоченного. Цель вызова – прохождение повторного медицинского медосвидетельствования, что, мягко говоря, не совсем законно. Я имею на руках военный билет, категория годности в ВУЗ 3.9. Мой диагноз установлен еще в 2004 году. Сейчас этот список только растет. А с 2005 года призывники, имеющие категорию В, не подлежат повторному медицинскому освидетельствованию без личного желания, без личного заявления. Я такого желания, такое заявление не давал. Я от закона не бегаю, поэтому завтра утром иду в военкомат и подаю официальный отказ от незаконной медицинской комиссии.
3: Об угрозе новой мобилизации в России постоянно говорит Зеленский. Президент Украины заявил, что Киев внимательно следит за сообщениями о возможной новой мобилизации в России еще на 100 тысяч человек. По его словам, украинская разведка считает, что потенциал для скрытой мобилизации у Кремля уже ограничен, поэтому Москва может искать политические решения иного формата. Речь идет о раздаче паспортов в Приднестровье, откуда можно будет вербовать жителей этой непризнанной республики. Зеленский также напомнил, украинская разведка рассматривает сразу несколько сценариев возможного наступления России на Черниговско-Киевском направлении.
4: Мы приняли к сведению информацию о подготовке в России новых мобилизационных мер, плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, поэтому следует ожидать российских политических решений иного характера, в частности, таких как недавнее решение в отношении Приднестровского региона Молдовы.
3: Со мной на связи руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин, который помогает российским военнослужащим.

0: явился по повестке, люди напуганы слухами о том, что некоторым людям не выехать из России и даже не выехать, там, скажем, через Беларусь из России. Действительно, конечно, тревоги много. Тревоги за себя, тревоги за своих близких, тревоги за там, детей, которые оказались или могут оказаться на срочной службе, много. И, собственно, в этом году мы впервые фиксируем больше 100 обращений в день к нам на линию. То есть уже сейчас где-то 110-120 обращений каждый день к нам поступает.
1: Григорий, вы помогаете людям уехать из России, чтобы не попасть на войну. Вот кто сегодня чаще обращается? Студенты, срочники, мобилизованные, люди за 30, айтишники. Вот как изменился этот портрет за 4 года войны?
0: Ну, я прошу прощения, я вас поправлю. Мы помогаем людям, прежде всего, не оказаться в российской армии. И примерно 15% обращений к нам – это обращения от солдат и офицеров, которые, соответственно, уже оказались в российской армии. Им мы помогаем дезертировать и, если они принимают такое решение, выехать из страны. Вот, то есть все-таки большая часть людей, которым мы помогаем им там, психологическими консультациями, юридическими консультациями, не оказаться в российской армии. Если говорить о портрете, то ну, я просто могу перечислить новые категории, там, те люди, которые прежде к нам не обращались. Я бы сказал, что прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки, потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна. Вот, есть и растет число обращений отсрочников, которых заставляют подписывать контракты. Тоже это как бы, конечно, не примет сегодняшнего дня, но раньше таких обращений было меньше. Ну, то есть вот если говорить о тенденциях, то я бы в первую очередь эти две выделял.
1: Мы видим все больше историй, когда людей вызывают в военкомат для сверки данных, а заканчивается все ограничением на выезд и давлением подписать контракт. Насколько массовой стала такая практика?
0: Довольно массовый, и я бы, конечно, всем рекомендовал связываться с правозащитными организациями, с ИДТЛЕСом или с кем-то из наших коллег, и только после этого вместе уже с правозащитниками принимать решение, идти ли в военкомат, как идти в военкомат, как подстраховаться. Потому что да, мы фиксируем все больше случаев, когда на людей давят, когда они приходят по повестке для уточнения данных или по повестке там, на военные сборы, на людей начинают давить, чтобы они подписывали контракт. И ну, особенно в ситуации, когда вы не очень как бы, понимаете свои права, тяжелее этому сопротивляться. Поэтому еще раз повторю, связывайтесь, пожалуйста, с правозащитниками, не идите в военкомат без поддержки и без дополнительных знаний.
1: Предположим, что большая мобилизация начнется. Вот будет ли у людей возможность массово уехать, как это было в сентябре 2022 года, или государство уже выстроило систему ловушек и цифрового контроля?
0: Ну, если мы говорим про работу реестра военнообязанных и реестра электронных повесток, то этот реестр по-прежнему в автоматическом режиме не накладывает ограничения для людей, которые, например, не явились по повестке. То есть, да, вам могут написать электронное письмо со страшными словами, что вам там запрещен выезд из страны и, не знаю, выдача кредитов в банке, но при этом, если вы попробуете уехать из страны, то у вас все получится. А что будет происходить, если это самое частичное, как они это называли в прошлый раз, мобилизация будет проведена, мы, конечно, сейчас не знаем, но я думаю, что в этом случае, я все-таки, мне кажется, что он довольно маловероятный, ну вот, по крайней мере, на дистанции в ближайшие месяцы, 2-3. Вот. Мы не знаем, что в этом случае будет происходить, но я думаю, что в этом случае несложно.

0: дать команду мужчин определенного возраста просто не выпускать из страны. И я думаю, что если они на эту частичную мобилизацию решатся, то эта мера довольно вероятная. А вот то, что реестр заработает и начнет в автоматическом режиме накладывать ограничения, в ближайшие месяцы я в это не верю. Мне кажется, что они по-прежнему не справились с этой технической задачей.
1: Григорий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Преступление и война.
4: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Привет, друзья меломаны! Это «Музыка на свободе», у микрофона Артемий Троицкий, выпуск номер 261. Сегодняшние хедлайнеры — это довольно экзотические артисты 60-х-70-х годов, проживающие в Перу, Венесуэле, Эквадоре. В общем, я вас с ними познакомлю. Наверняка никого из них вы не знаете, но музыка у них отличная. Ну, а начнет сегодняшнюю программу моя любимая ливерпульская группа всех времен и народов, за исключением The Beatles, разумеется, и это трио Clinic. Да, Эйд Блэкберн, Джонатан Хартли и их меняющиеся партнеры. Потрясающая группа, очень я ее люблю. Существует она, ну, по крайней мере, пластинки выпускает где-то с 2000 года. С тех пор вышло 9 альбомов у Клиники. Последний из них называется «Fantasy Island», то есть «Остров фантазии», имеет подзаголовок «Tropical Espionage» — «Тропический шпионаж». Ну что ж, слушаем заглавную песню.

0: Clinic
1: из Ливерпуля Fantasy Island. Заглавная песня с 9-го альбома этой великолепной группы, стиль которой, в общем-то, определить невозможно, но на этом альбоме они склонились куда-то в сторону музыки в стиле экзотика. Ну, если говорить об экзотике, самым экзотическим, наверное, артистом из Российской Федерации являются различные артисты из Тувы. Знаете вы, конечно, Ядха и Альберт Кувезин, возможно, знаете Хунхурту, а также есть еще знаменитая Сайнхонным Челак, которая живет, по-моему, в последнее время в Австрии, хотя где она только не жила. Вот. Но с российскими музыкантами тоже записывается. В частности, вышел альбом Ethno-Tribal BPM, который весь такой сэмплированный, электронный, техно-танцевальный. И на нем присутствуют треки Сайнхо в ремиксе различных наших российских музыкантов. Ну, из тех, кого я знаю, это только группа Физарум, но их трек мне как раз не показался особо интересным, зато понравился трек под названием «Time Style», где Сайнхо микширует Александр Зайцев.

Сайнхо и Александр Зайцев. Запись 2019 года в городе Санкт-Петербурге была сделана, альбом Ethno Tribal BPM. Теперь хотел бы познакомить вас с одним довольно экзотическим американским типом. Зовут его Дакс Риггс. Он родился в 1973 году в Луизиане и пишут «swamp rock», «болотный рок», хотя на самом деле начинал во всяких металлических группах «death metal», «doom metal» и так далее. Но потом стал играть что-то более вменяемое. И я бы сказал, что, конечно, на человека очень сильно находится под влиянием покойного Джима Моррисона. То есть все песни у него исключительно о смерти, насилии, крови и прочее, и прочее. Ну вот послушаем сейчас две песни Дакс Риггса с двух его альбомов. Сначала альбом 2010 года, который называется «Say Goodnight to the World». И темпераментная песенка под названием «Grave Dirt on My Blue Suede Shoes», то есть «Могильная грязь на моих синих замшевых ботинках».

Dax Riggs, «Могильная грязь» на моих замшевых синих ботинках с альбома «Say Goodnight to the World». Это был 2010 год, но в последние годы у Dax Riggs ничего нового не выходило, то есть вот эти два альбома — это мои находки из последней американской поездки. Следующий альбом 2007 года называется, очень типичное название, «We Sing of Only Blood or Love». «Мы поем только о крови или любви». Ну, и с этого альбома я выбрал трек «Night is the Notion». «Ночь — это концепция».

Death Riggs, Night is the Motion, с альбома «Мы поем только о крови или любви». Но следующая группа гораздо более позитивная. Две славянские девушки, Дагмара Григорович, полька, и Дана Веницкая, украинка, вместе дуэт Дага Дана. Но это не совсем дуэт. Две девушки — это фронт-вуменши-солистки, с ними еще имеются польские инструменталисты-музыканты. Пятый альбом вышел у Дага Дана, называется «Тобе», то есть «Тебе». Да, песни исполняются попеременно то на польском, то на украинском языке. Я выбрал украинскую песню, она называется «Гойти наше пані».

Дагадана – польско-украинский дуэт и их пятый альбом «Тобе». Ну вот, а теперь обещанная южноамериканская экзотика. Мы с вами уже неоднократно обращались к различным релизам замечательного лейбла «Аналог Африка». Ну, лейбл этот сначала специализировался и фокусировался исключительно на африканских архивах, но затем распространился и на Латинскую Америку. И тоже там занялся глубоким бурением тамошней интересной музыки 60-х-70-х годов. Одним из результатов стал выпуск альбома «Сатурно 2000 La Rebajada de los Sonideros 1962-1983. Что такое Sonideros? Sonideros — это музыкальное движение в Латинской Америке, существовавшее как раз в 60-70-е годы. То есть это такой как бы латинообразный, инструментальный в основном рок. Электрогитары, электроорганы, и все это в смеси с кумбией, с сальсой и так далее. Намного сложнее объяснить, что такое «La Rebajada». Ребахада — это в переводе с испанского буквально означает «понижение». Вот ребахада — это был такой локальный стиль этих самых Sonideros, когда они отходили дальше от рока, от всякого там гаражного шума, исполняли музыку чуточку более как бы задумчивую, скажем так. И сейчас послушаем представителей этого самого стиля. Начнет группа «Los Feos». В переводе можно перевести как «страшилы» или «уроды», как-то так. Это группа перуанская из замечательного города Икитос, в котором я был. Это в верховьях Амазонки, потрясающие абсолютно места. Лидер группы Рауль Ерена Васкес. И на сборнике имеется их трек под названием «Feito Parandero», запись 1970 года.

«Страшилы сверховьев Амазонки», пьеса Фейто Парандеро. Следующая группа из Венесуэлы, и это у нас Хьюго Бланко и Су Арпа Виахера, то есть Уго Бланко и его странствующая арфа, так можно перевести. Хьюго Бланко, к сожалению, уже умер, жил он с 1940 по 2015 год, и он из столицы Венесуэлы Каракаса. На мой взгляд, замечательный гитарист, играет что-то вроде, не знаю, такого латинского психоделического серфа. Слушаем пьесу «Infinito», она с одноименного альбома, который был переиздан в 2021 году.

Гуго Бланко и его странствующая арфа «Инфинито» называлась эта пьеса. Там же, кстати, имеется еще, я обратил внимание, на альбом под названием «Leche Condensada» — «Сгущенное молоко». Надо будет как-нибудь раздобыть эту запись. Поехали дальше. «Junior y su equipo», то есть «Младшенький и его группа» — это уже эквадорский ансамбль. С альбома 79-го года «Ritmo, Vino y Amor», аналог «Африка» для своего сборника «Сатурн-2000» выбрала отличную пьеску под названием «La Borrachita», то есть «Пьянчушка» женского пола.

Junior y su equipo из Эквадора La Borrachita. Ну и закончим мы знакомство с компиляцией «Сатурн-2000» «La Rebajada de los Sonideros» 62-83. Закончим выступлением ансамбля «Los Ecos». Ну, «Los Ecos» — это как бы эхо во множественном числе. Ну, тут, надо сказать, было мне сложно идентифицировать, потому что есть два южноамериканских ансамбля того периода с одинаковым названием «Los Ecos». Одни из Боливии, из боливийской столицы Ла-Пас, и они играли гаражный рок, худрук Овидио Гутьеррес, и, что еще интересно, барабанщицей в этих «Los Ecos» была 11-летняя девочка по кличке Терсо. Ну и вторые «Los Ecos», и я думаю, что речь идет все-таки о них, поскольку они ближе по стилю как раз к «Сонидерос». Это группа из Перу, из перуанской столицы Лима. У них вышло 5 альбомов в период с 1973 по 1980 год. И, в частности, вот эта вот пьеска под названием «La fuga del bandido». Я считаю, абсолютный психоделический шедевр. Вышла в 80-м году в качестве второй стороны сингла «Cumbia Explosiva».

Лос-Экос, скорее всего, из Лимы, что в Перуанской республике, бандитская фуга. Так называлась эта изумительная пьеса. А все вместе это был сборник «Сатурно» 2000, «La Rebajada de los Sonideros» 62-83. Поехали дальше. Очень интересный новый релиз лейбла Mute Records, вам всем прекрасно известного по Depeche Mode, Нику Кейву и прочим. И это, по-моему, первая африканская пластинка на Mute. Desire Marea — это половина южноафриканского рэп-дуэта Фака, потрясающий, кстати говоря, вокалист, и его первый альбом. Называется Desire, и с него песня исполняется на зулусском языке, называется Зибуиле и Зимакаде, что означает «Боги вернулись».

Дезире Морея и его первый альбом «Desire» на Mute Records. Еще одни дебютанты, и это американский дуэт «Магдалена Бэй». Это уже такой чистый электропоп или даже неодиско. Продюсер, аранжировщик, инструментальщик Мэтью Левин, солистка и автор текстов Мика Тененбаум, кстати говоря, уроженка Аргентины. Первый альбом Магдалена Бэй называется «Mercurial World» — «Изменчивый мир», почти по машине времени. Слушаем песню «Something for two» — «Что-то для двоих».

0: Magdalena Bay, американская группа, и их дебютный альбом Mercurial World. Группа, кстати говоря, из Лос-Анджелеса, хотя основана была в Майами. Следующий наш альбом, ну, можно сказать, это уже у нас начинается долгий марафон лучших альбомов года. Гийом Луазион. Так зовут французского электронщика, который раньше работал в основном, кстати говоря, в Бельгии вместе с Эктором Зазу, Бонни Бикай, у него была еще группа под названием CY1 и так далее. Выпускает он пластинки, но довольно редко, поскольку в основном занимается композиторской и даже преподавательской работой. Но, тем не менее, 7 сольных альбомов у него вышло с 1994 года, начиная. Альбом 2022 года называется «Коллапсус». Это совершенно блестящая пластинка. Я бы сказал, по крайней мере, претендент мой на электронный альбом года. Слушаем с него песню «Мента» «Cops Song». Поет один из солистов, там их довольно много, где-то полдесятка. Один из солистов — немец Бен Риттер.
1: Ich bin ein Kopf in meinem Pontiac.

mich von der Anita benaschen, trink dann ein paar Büchsen

0: счастью.
1: Ментовская песня Гийом Луазион из Парижа. Голос был немца Бена Риттера, альбом «Коллапсус». Очень всем рекомендую. И завершает нашу сегодняшнюю программу очень странная финская группа «Имандра», которая выпустила альбом «Кантелетер», то есть «Певец», и это поэмы финского классика XIX века Элиаса Лонрота, ну, естественно, в современном исполнении. У «Имандра» это третий альбом, предыдущие два я не уверен, что я слышал, но вот этот альбом очень странно. Я даже затрудняюсь определить, что это за стиль. Композитор и вокалист Микко Леппинен, и слушаем песню «Сортунот Ани», «Рухнувший Ани». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Слушайте на Радио Свобода. Читайте плейлисты и тексты. Всем счастливо. Пока.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
11: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
10: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
12: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
11: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
13: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
14: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
10: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
15: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
11: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
16: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
10: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
17: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая

0: власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
2: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы и почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы, и если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
5: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста, и чтобы его место был назначен новый. И, наконец, вот этот вот новый, причем вопреки ожиданием, выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел совет директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из-за этого в отставку, вот работал в финансах много лет и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что вот по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента. Он консервативный, экономически консервативный республиканец.
4: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
5: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, Центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка – это то, что работает в период кризиса. Что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
4: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции. И Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Паулом.
5: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию. Но он победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
4: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, и система понижала ставку, но слишком медленно, и поэтому он кличку ему дал «Слишком медленно Пауэлл».
5: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить, да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки, но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
4: Но она, Трамп, наверное, уже
5: выросла в апреле.
4: Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ней, с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
5: Логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми он находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
4: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет, там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках, они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
5: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров, и есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди, это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам, они все-таки хотят, чтобы был, ну, не то что какой-то консенсус, они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, и тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция, и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка и чего-то от него требовать.
4: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
5: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он, в сущности, с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, который назначил Трамп, Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимые от нее, и они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы Центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют, но нельзя сказать, что это прям совсем... Это стройная теория, это некоторая точка зрения.
4: Хорошо, вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
5: Он не сможет ничего сделать резко. Вы правильно сказали, там комитет. Не факт даже, что он сразу-то сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8,
4: а это
5: почти вдвое выше цели.
4: Это из-за того, из-за войны, это из-за войны в Иране.
5: Повышение цен на нефть. Трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей, но и эти показатели высокие, да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то, может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, от Уорша требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Уорша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация и с председателем Федеральной резервной системы, и с публикой, и с президентом. Вот, мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему как бы молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго.
4: Ну, то есть
5: неделю, может, две.
4: Ну, то есть, либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
5: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта Уорш не сможет. Там ни экономистов, которые это бы хотели сделать, нет, ни силы, которые их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 процентных пункта, даже на 0,75 процентных пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижения на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный Уорш вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для Уорша сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
4: Хорошо, у меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
5: Конечно, для тех, кто не отрываясь следит за этим процессом, он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
4: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
5: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая или беспартийная и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами. То есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату. Там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд. Суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад, специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карту в Вирджинии и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще не кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
4: А почему вы говорите, что, как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды... Вирджиния же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но... избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд по процедурным вопросам. И все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
5: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это в сущности еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок. Они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд. И специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. Этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика Джерри Бендеринга, перенарезки округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да? То есть если у тебя там... вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, это значит, твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь. То есть... И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
4: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили... плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и перенарезают, проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если, избиратели недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно.
5: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ, вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
4: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения джерримандеринга плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократы или республиканцы, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
5: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% это дает демократам так грубая прикидка примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9, это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Кон, что вот если бы преимущество в опросах было бы 2-3%, может быть, даже 4, то тогда это было бы плюс 15 у демократов в голосах, и вот тогда вот 9 перенарезанных, это может получиться, а может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть, на самом деле, плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 2024 году. Они довольно сильно выиграли голосование. Вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3% и получили Палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
4: Хорошо, мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
6: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
7: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
8: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
9: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
6: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
10: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Салам алейкум, здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев. Мой собеседник Джонатан Литтл, писатель-романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе. И мы говорим сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
12: Джонатан Литтл, американец, гражданин Франции и житель Барселоны, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». Среди любимых книг писателя есть герой нашего времени Михаила Лермонтова и Хаджимурат Льва Толстого. Джонатан – обладатель двух самых престижных французских премий по литературе – Гонкуровской и Большой премии Французской академии – удостоены их за исторический роман «Благоволительницы». Он долгое время провел в России, работал в составе гуманитарной миссии «Действия против голода» в Чечне. Для написания книги «Чечня. Год третий» полгода жил в Грозном и, активно общаясь с жителями, пытался определить, в чем причина того, что Москва сделала ставку на тоталитарную политику в республике. После начала войны в Украине Литтл написал статью о том, зачем Путину новая война и почему его не смогли остановить.
11: Идея поговорить с Джонатаном Литтлом появилась сразу же после того, как я увидел его обращение к россиянам, где он высказал свою точку зрения на то, что происходит в Украине, назвав это «войной против независимого европейского государства». Мне приходилось сталкиваться с Джонатаном Литтлом в Первую войну и после окончания. Все это подвигло к тому, чтобы поговорить с ним и задать несколько вопросов касательно аналогии того, что происходит сегодня в Украине, с тем, что происходило в Чечне. Как вы оказались в Чечне во время Первой войны в этой республике? И почему был выбор именно Чечни? Потому что я знаю, что вы до этого были в зонах других военных конфликтов, в том числе Боснии.
13: Но не принял решение я, а принял решение начальство. В 96-м году, это было, по-моему, в январе, после, ну, 90-х, в 1994-1995 я работал в гуманитарной помощи в организации движения против голода в Боснии. И после этого, когда я уехал из Боснии, начальство решило меня отправить в Чечню. Я даже не знал, что это была Чечня тогда. Это первый раз я слышал о ней. Ну, узнал, читал книги, хотел понимать историю места. И где-то в феврале 1996 году я попал в грозном время. И там жил 6 месяцев во время первой кампании, до июля.
11: Для вас война уже не была что-то новым? То есть вы уже знали, что такое война?
13: Ну да, да. Я жил 2 года в Боснии, больше всего в Сараево, в окружении. И прибомбежка, и снайперы, и тунецелим. И поэтому, да, был более-менее привык уже.
11: Итак, вы приезжаете в Чечню, вы иностранец, вы в первый раз в этом регионе. Что для вас было необычное? Что вы запомнили? Какое у вас было первое впечатление об этом регионе?
13: Во-первых, мой отец был эксперт Советского Союза на свое время. Он был корреспондент «Ньюсвика» в 60-х. И все мое детство он мне много рассказывал про Советский Союз, про Россию. Но его Россия, его Советский Союз был Советский Союз диссидентов, Советский Союз разговоры в кухне, идти в ГУМе, чтобы потерять свой КГБшник, который следит за тебя и так далее, и так далее. А когда я попал в Чечню, это была, конечно, совсем другая Россия. Злые умонцы на блокпосте, в масках, грязь, разрушение машины. Я думал, ох, ух ты, это уже не папина Россия, скажем так. А первое, что я видел там, ну, я помню, мы доехали до блокпоста на край города, и там прямо на блокпосте был написан «Смерть оккупанторов». Какой-то чечен ночью, наверное, туда подошел и это рисовал. И ОМОНСИ стали перед вот этот знак «Смерть оккупанторов». Я думал, это очень странно, где я попал. А потом поехал в городе. Конечно, это было сложно. Город закрыт, надо было объехать и так далее. Но в конце концов мы открыли миссию там. У нас был дом и офис в центре. Я там жил 6 месяцев. Почти до боя в августе. Месяц до этого уехал. Нет, даже не месяц, 2 недели. Для меня была одна большая разница с Боснией. Это что в Боснии были ОМОНСы. Много миротворческих сил там были. И конфликт был как под колонком. Потому что ОМОНСы везде были. Конечно, это они не остановили ни бомбежка, ни снайперы. Но все равно все было как это сказать?
11: Под контролем?
13: Не совсем, но это не был полный беспредел, понимаете? Это был как половина-половина. А в Чечне никакого ОМОНСа не было там, только российские войск и боевиков. И это был полный беспредел, абсолютно бесправный, без никакого границы, абсолютно очень странное место было. И все сейчас помнят вторую кампанию, но я помню первую, потому что Россия тогда была очень дезорганизирована, был очень сильный конфликт между органами власти, между войсками, ФСБ, МВД и так далее, и так далее. И это был полный беспредел, абсолютно.
11: Были ли у вас какие-то проблемы с российской властью, которая препятствовала вашей деятельности, например?
13: Ну, почти каждый день, да. Очень сложно с ними работать. Ну, мы получили пропуски, у нас были какие-то договоры государственные, но все равно местные войска всегда что-то сделали, чтобы все было сложно. Еще с чеченцами тоже были проблемы. Вообще работать в этом ситуации, это не было простое дело.
11: А в чем проблема с чеченцами была? С чем это было связано?
13: Ну, 2 типа проблем. Были у нас проблемы с бандитами, больше всего из 15-го молсовхоза. Север-запад от Грозного, которые напали на нас, украли у нас конвои, украли у нас машины, у меня были нападения с ними. И еще у меня были проблемы с Хатабом. Случайно попал на Хатаба, но помните вот это нападение на Дорго-Шатоя? Было в марте, апреле, в 96-м году, по-моему. Он разрушил очень большой российский конвой.
11: Бой, о котором упоминает Джонатан, произошел 16 апреля 1996 года, когда колонна 245-го гвардейского мотострелкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии российских войск была практически уничтожена отрядом, возглавляемым эмиром Хаттаба, в севернее села Ярыш-Марды. Потери российских войск составило 73 военнослужащих убитыми, 52 ранеными. Уничтожено было 6 БМП, 1 танк Т-72, 1 машина БРДМ и 11 автомобилей. Иностранные же источники давали более высокие цифры потерь российских войск – от 100 до 223 убитыми и ранеными.
13: Я через день туда поехал. Русские солдаты на блокпосте мне сказали: «Нет, ничего, проблем нет на этой дороге, поедете». Я поехал и попал на Хатам, который возвращал, чтобы забрать оружие и другие средства от конвоя. Трубы были везде российские. И он тогда забрал у меня машин, спутником и так далее. Аккуратно, на самом деле. Он меня потом довезел до самой близкой села, отпустил без какого насилия, но вещи забрал, машин забрал. Когда я обратил к начальству боевиков, чтобы они меня это все отдали, получил документы от Масхадова, от Яндарбиева, но Хатаб никогда нам машину не отдал. Я потом опять его встретил, хотел меня убить. Были многие проблемы, такой сложный человек. Но с настоящими националистическими боевиков у нас не было проблем. Они, наоборот, нас помогали свободно ехать. Когда у меня были эти проблемы с бандитами в 15-м совхозе, они нас дали охранники. Ну, не совсем охранники, как... Они что-то сделали, что это проблемы больше не было. Наши конвои, потому что мы работали в горях, ну, район Шатой, Ведено. Они все сделали, чтобы наши конвои могли туда доехать без проблем и в безопасности. Это была очень большая помощь.
11: Войну в Украине многие сравнивают с тем, с чем пришлось пройти два раза в Чечне. Первые ассоциации на фоне обстрелов в Мариуполе все чаще начали говорить о сравнении с разрушенным Грозным. Ужасные кадры из Бучи перекликаются со зверством в чеченском селе Самашки и Новые Алды. Вызывает ли у вас какие-то аналогии то, что происходит сегодня на Украине, с тем, что вы видели в Чечне в войне 94-96 года?
13: Ну, и вторая кампания тоже, потому что я возвращал туда в 99-м году, когда начинал Вторая война, и так же было еще бомбежка, массовые убийства и так далее. Да, конечно, я только что написал новый текст про это, что кажется, что все западные политики в шоке, да, эти образы из Бучи и другие образы из Украины. Как это было первый раз, что они это видели, что русские бомбят и убивают невиновные мирные жители. Но извините, это уже 25 лет они это сделают. А я, конечно, это видел и в Чечне, и потом еще в Грузии. Они еще это сделали в Сирии. Это просто их практика, когда они воевают, просто разрушают города и много-много убивают людей. Не за что. Просто заберут людей. Конечно, в Чечне все скажут: «О, это чеченцы, они кавказские, они мусульмане, они другие народы. Сейчас это европейцы». Но какая разница русским солдатам?
11: Недавно вы обратились к россиянам в связи с войной в Украине. Что, по-вашему, стоит знать россиянину об этой войне? И именно россиянину, потому что для чеченцев это дежавю. Мы видели все это. Чеченцы помнят об этом, знают об этом. Кому было адресовано ваше обращение?
13: Ну, обращение было адресовано больше всего мои друзья, которые, конечно, потому что я жил только в Москве, из среднего класса, интеллектуальные, художники, интеллигенция, скажем так, московская интеллигенция. Даже питерские люди я почти не знаю. Но, по моим идеям, это был вот этот социальный класс, к кому я обратил. Но есть, конечно, среди россиян многие разницы. Есть тех, которые получают новости только на телевидении, как, наверное, масса людей и в деревнях, и в маленьких городах. Есть тех, которые получают новости через интернет, которые московский или питерский средний класс, скажем так. И, конечно, у них очень разные мнения, потому что я, например, видел на интернет, показали, если ты ищешь слово «Буча» в Google, а там 100 фото разрушений город, а если ты ищешь «Буча» в Яндексе, там только фото, как очень чистый, красивый, новый, хороший город. Ни один образ покажет на Яндекс из разрушения в Буче, например. Есть очень сильная цензура на российский интернет. Только тех, которые имеют VPN или другие возможности объехать это цензуры, могут получить настоящие новости. Факт стал, что уже, говорят, 200-250 тысяч людей уехали из России. И, наверное, это самые лучшие 250 тысяч россиян, которые уехали. Тех, которые до сих пор говорили, что демократия – это важно, что свобода – это важно. Все эти люди уезжают, потому что не могут больше жить при этом режиме воров и фашистов. Но тех, которые остаются, я не знаю. Я не думаю, что не будет никакой революции. Наоборот, все, что мы читаем, то, что большинство из них верят в кремлевскую пропаганду, что Украина – это нацистская страна, что они воевают, ну, даже не воевают, спецоперация против нацизма и так далее, и так далее. Я очень большой пессимист, но, по поводу будущей России.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Будет экономического роста?
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев и Джонатан Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе, и мы говорим об аналогиях войн в Чечне и в Украине. В своем обращении к россиянам Джонатан Литтл говорил, как его друзья в Москве его упрекали, что «Джонатан, нам уже надоела твоя Чечня». «Я очень хорошо помню эти слова», — говорит Джонатан. В ответ я негодовал. «Ребята, это не моя Чечня. Это ваша Чечня. Это ваша страна. Черт возьми, а не моя. Я здесь просто глупый иностранец. Это ваша власть бомбит один из ваших городов, убивает ваших сограждан». Почему вы считаете, что сегодня Путин решил открыть военные действия против соседнего государства? Почему он не сделал это в 2014, но сделал это в 2022 году?
1: Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. На фактов было бы, конечно, гораздо лучше ему, если он напал на Украину при Трампе, потому что от Запада тогда ответный удар был гораздо меньше, чем сейчас. Но, наверное, он не был готов просто. Не имел ресурсов, или его военные не были готовы. Я не могу сказать.
0: То, что сегодня происходит в Украине, по всей вероятности, нужно все-таки рассматривать как следствие того, что ничего не было сделано в отношении военных преступлений, совершенных против человечности в Чечне. Мир принял выжидательную тактику. За все многочисленные преступления, за тысячи и тысячи, десятки тысяч убитых, мы видим только двух осужденных. Это Буданов и это Лапин, больше известный как кадет. Но такого рода решений суда мы видим всего лишь единицы. Преступления, которые исчисляются тысячами и тысячами только на территории маленькой Чеченской республики. То есть не было ли это предпосылкой?
1: Опять, я не могу совсем ответить на это. Я не знаю, почему. Что я думаю, что это... Во-первых, по поводу Чечни, Запад всегда сказал, о, это внутренние дела России, а мы не можем мешать внутренние дела России. Окей. Но все равно, в 1999 году, например, они мешались... Внутренние дела Сербии, когда напали на Косово, на сербские войска Косово и на Белграде. Но, конечно, Россия в два раза больше, чем Сербия. А что еще нам здесь на Западе, видимо, был очень важен российский нефть и газ. И российский рынок, чтобы торговать, чтобы продать наши машины, наши вещи. А наше государство думает, что вот через... Да, что через бизнес можно строить какое-то нормальное отношение с Россией. И только надо закрыть глаза на их маленькие эксцессов, на их же глаза маленькие, и будем торговать, и все будет хорошо. У немцев даже было имя для этой политики, по-моему, это «Вандель дош анайхерунг» – «Изменение через приблизности», я думаю. Что... Ну, конечно, это было глупость, но это была их политика все эти 25 лет. При Ельцина и еще при Путина. Думаю, что Путин нормальный, рациональный человек, что можно договориться с ним. Что да, можно ему дать какую-то свободу на его близкие окружения, это значит Чечня и Грузия, но дальше он не пойдет. И, конечно, потом он наоборот смотрел на нашу слабость и вот, сказал, вот, эти люди... вообще слабый, он ничего не будет делать. И начинал с Крым, потом Донбасс, и сейчас хотел захватить полную Украину. Вот он не получает, но это не получает, но он хотел.
0: Почему сегодня Запад смог объединиться против России? Почему сегодня, а не в 2014 году, например, когда отобрали Крым?
1: Я думаю, что в такой степени открытое вторжение. Ну, наверное, полное вторжение в Украину, это было им очень большой шок. Он никогда не думал, что Путин это сделает. Все абсолютно западные лидеров поговорили с ним до войны. Обещали ему, как это нельзя, что не надо это сделать, что будут очень большие санкции. Американцы поняли, что все равно он это сделает. Но европейцы это не верили до последнего момента. Просто не верили, что это возможно. Они смотрели, насколько это будет стоить Россия, а каким можно будет, что он может получить. Думаю, это нерационально. И Путин рациональный человек, он это не будет делать. И когда он это сделал, они были вообще в шоке. И я думал, что это шок вместе с обращением Зеленского, который сделал очень эмоциональное, очень хорошее обращение к европейским лидерам на первые дни конфликтов. Это был как электрошок. И это помогало Европе и НАТО соединиться, как раньше не было такого соединения уже последние 20-30 лет после распада Союза. Но это был большой электрошок, который это сделал. И это парадокс, парадоксальный, потому что для Путина самый большой враг – это Запад и НАТО. И он все сделал, чтобы их сделать еще слабый, и наоборот, получалось, что они стали сильнее и более объединены против него. И это один из многих парадоксов, это война.
0: Вы видите, что в войне в Украине, например, воюют с обеих сторон и чеченцы, то есть и под российским флагом, и под флагом Украины. Вам пришлось уже сталкиваться с чеченцами. Как бы вы объяснили, что две идеологии сталкиваются именно на фронте Украины? То есть почему чеченцы с той и другой стороны воюют на Украине?
1: Ну, разные причины. Бывшие боевиков, бывшие националистов, которые никогда не сдался Кадырову и Путину, которые навесили на Западе, но до сих пор хотят воевать против России, конечно, сразу приехали, чтобы воевать. Это для них место, где они могут пролагать чеченская война для независимости. Но это не первый раз. Они уже приехали уже давным-давно в Донбассе после 2014 года и тоже там воевали. А на другой стороне, на российской стороне, кадыровцы просто получают приказ Рамзана и поедут ни за чем, просто ни за что. Ну, Цедес.
0: Если мы сегодня опять возвратимся к украинской проблеме, вы для себя как определили, что вы вот выбираете именно сторону Украины? То есть что стало самым важным для вас, когда началось вот это российское вторжение? Вы сразу приняли сторону Украины?
1: Ну, вы знаете, факт стал, что я уже 3 года работаю в Украине на своем проекте. Я приготовлю там кинофильм, который я хотел снимать вокруг Чернобыля. У меня еще был проект книги по поводу Бабий Яр, место расстрела евреев во время Второй мировой войны. Я в прошлом году жил где-то 4 месяца.

0: Да.
1: Ясно.
0: И все равно между свободной страной и страной фашистов тоже выбора нет для меня.
1: Безнаказанность преступлений российской армии в Чечне в 90-х годах привела к новым военным конфликтам и к новым жертвам среди мирного населения на постсоветском пространстве. Ликвидированный российскими властями правозащитный центр «Мемориал» выпустил несколько докладов по ситуации в Чечне в годы войны 1994-96 годов, где на основе свидетельств и работы на месте группы правозащитников и юристов выявляли факты использования мирного населения в качестве щита, как это было в марте 1996 года в селе Самашке, где российские войска использовали местных жителей, в том числе женщин и детей, как прикрытие от обстрела чеченских бойцов. В августе 1996 года в Грозном одно из подразделений российских войск захватило больницу и использовало больных и медперсонал в качестве заложников. Эти факты практически не нашли отражения в средствах массовой информации, а в правительственных сообщениях были изложены с точностью да наоборот. Что говорить о преступлениях против мирного населения республики, если даже спустя десятилетия нет точных цифр о потерях в войне 1994-96 годов. Потери со стороны российских войск, чеченских бойцов и среди мирного населения были значительными, но информация о потерях на протяжении всей войны и после была засекречена. Изредка сообщаемые цифры потерь были противоречивы. Списки погибших не публиковались, родственники не могли получить сведения о судьбе того или иного пропавшего без вести. Поэтому каждый фигурирует сегодня данными, которые порой бывают совершенно неадекватными.
2: Война в Чечне 94-96 годов стала прологом других войн с участием России. Пока мир считал это внутренней проблемой, в Москве поняли, что никто не готов для защиты прав человека идти на конфронтацию с Россией. Поэтому страны Запада больше уговаривали, чем требовали прекратить нарушение прав человека в Чечне во время войны в этой республике. Когда нет реальных инструментов противодействия агрессивной политике, в ход идут меры сдерживания. На фоне войны России в Украине мир выбрал вариант практических санкций, чтобы сдержать агрессивность Москвы.
1: В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Джонатан Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». И мы говорили сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова.
11: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
13: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
14: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
15: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
16: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
17: России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысл.

0: даже голосовать нет.
1: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: Назвать успехом сложно. С чем Путин вернулся из Китая?
6: Провал не провал, успехом это назвать совершенно невозможно.
5: Сила Сибири 2 никому не нужна. Почему российский газ больше не в приоритете?
7: «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны.
5: Кремль готовит общество к новой мобилизации.
8: Люди напуганы слухами о том, что не выехать из России и даже не выехать через Беларусь из России.
5: Россия утверждает, что Латвия даст полигоны для запуска дронов в ВСУ.
9: Латыши, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, ж не с автострад же они их будут запускать.
5: Грани времени, итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Они украли нашу землю. Ее у нас нету, все. Можно крест поставить. Вот и все.
1: На свои бывшие покосы и пастбища жители села Корсаково могут теперь любоваться только через реку. Большой Уссурийский теперь пограничная зона. А 79 участков, которыми владели селяне, вместе с двумя островами были переданы Китаю.
2: Остров Большой Уссурийский. Когда-то тут шумели дачи и ездили на шашлыки хабаровские семьи. Рыбалка, сенокос, охота на уток и пушных зверьков. В общем, жизнь как она есть. В 91 году Михаил Горбачев подписал пограничный договор с Пекином и границу провели по фарватеру Амура. Но в 2008 Москва решила отдать половину острова, 170 квадратных километров, Китаю. Для сравнения, это как отдать целую Калугу. А что получили хабаровчане?
1: Несколько лет люди ждали компенсации, но на днях из Москвы пришел официальный ответ. Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено. Чиновники заявляют, когда Россия передавала Китаю острова Тарабаров и часть Большого Уссурийского, о частных собственниках просто не знали.
3: Никому информация не была дана. Ни в Министерство имущественных отношений. И я думаю, что губернатор наш бывший, он тоже прекрасно знал о том, что мы там находимся, что там наши земли зарегистрированы в частной собственности.
2: Большой Уссурийский не отжимали военным путем. Все решилось мирно, по договору.
4: Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем.
2: Это Путин любит рассказывать про не пяди земли, но только пока перед ним слабый сосед. Когда напротив Китай, риторика резко становится миролюбивой и уступчивой. С Пекином не то что воевать, даже голос стараются не повышать. Китаю полностью отошел остров Тарабаров. В общей сложности Москва передала Пекину около 337 квадратных километров территории или две Калуги. Владимир Путин вместе с председателем КНР Ху Цзиньтао торжественно закрыл многолетний территориальный спор. На бумаге исторический компромисс. По факту Россия молча подвинула границу.
5: Большой Уссурийский остров все меньше и меньше. Только в этом году берег отступил на 10 метров, и вода продолжает наступать на сушу. Кто поворачивает реку вспять, с вертолета прекрасно видно. На китайском берегу работы идут круглосуточно. Стараниями 300 человек искусственная насыпь уже вошла в воду примерно на 50 метров. И из-за этого река меняет русло, а течение подмывает российские берега.
2: Зимой при морозах под минус 40 китайские строители буквально взрывали лед на Амуре и засыпали русло гравием и камнями. Годами. Методично. Фактически Пекин искусственно менял течение реки. Фарватер постепенно смещался ближе к российскому берегу. Китайская сторона укреплялась. Российский берег размывало водой. По международным правилам граница проходит по главному судоходному руслу реки. В итоге фарватер оказался между российским берегом и островами Тарабаров и Большой Уссурийский. После чего спорные территории спокойно уплыли к Китаю. Без единого выстрела. Но тогда критиков у Путина хватало. От колумнистов до либералов.
6: Для России гораздо большая проблема, чем Америка. Это Китай. Они наши соседи. Они гораздо более мощные, у них там 10 раз больше народу, у нас в Сибири никто не живет, да, у нас границу Путин освободил, Путин им отдал территории, кстати, чтобы вы знали, в том числе там остров Тарабарова, там Большой Уссурийский и так далее, там уже Хабаровск, вот, там уже рядом китайские города построены. Вот. Он на 200 миль увел наши войска от границы, хорош красавец, короче говоря.
2: С тех пор Москва с Пекином исключительно на «вы». Где Китай хозяин положения, а Кремль вежливый проситель с нефтью, газом и лесом в руках. Если хотите, классический неравный брак. Надо отдать должное Пекину. Роль старшего брата там играют блестяще. Путина и в мае 26-го принимают с максимальными почестями. Красная дорожка, почетный караул, дети с флажками и улыбками.
7: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжижины и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
2: Собственно, в этой фразе и уместилась вся российско-китайская дружба. Россия везет сырье. Китай – все остальное. Автомобили, электронику, станки, оборудование и весь санкционный ширпотреб, без которого внезапно выяснилось, что импортозамещение как-то не очень импортозаместилось. Добро пожаловать в «Младшие партнеры Поднебесной».
8: Великое дело китайско-российской дружбы, которое отвечает веяниям истории и лейтмотиву времени, будет непременно двигаться вперед, уверенно, устойчиво и удержимо, достигая все новых ярких завершений. Благодарю за внимание.
2: И никаких лишних слов. Си Цзиньпинь вообще мастер дипломатического дзена. Ни одного публичного упрека Путину за войну, ни одного резкого заявления. Российская экономика истощается, фронт буксует, санкции душат, а Пекин сохраняет выражение лица человека, который наблюдает за чужой дракой с очень выгодного места. Даже история с публикацией Financial Times, где утверждалось, будто Си во время встречи с Дональдом Трампом намекнул, что Путин может пожалеть о начале войны, быстро растворилась в воздухе. Ни подтверждений, ни комментариев. Официальные новости про вечную дружбу слушать скучно. Гораздо интереснее поговорить с человеком, который видел Китай изнутри, без кремлевских брошюр и восторженных отчетов. Мой собеседник – журналист Никита Куликов. Он больше года прожил в Китае, учился в Пекинском университете коммуникации и хорошо понимает, как на Россию смотрят не в Кремле, а в самом Китае. Никита, здравствуйте. Можно ли говорить о настоящей искренности в отношениях с русскими с учетом культурных различий? Или китайцы скорее мастера дипломатии и внешнего этикета?
9: Мне кажется, что о настоящей искренности, наверное, сложно говорить, потому что китайцы, по крайней мере, те, с кем я общался, показались мне людьми скорее закрытыми. То есть они очень тяжело впускают в какое-то вот личное пространство, и на внешнем уровне это может быть очень какая-то приветливая коммуникация, но на вот каком-то более глубоком уровне ее достичь сложно. Я должен сказать, что я не говорю на китайском языке так, чтобы спокойно общаться с носителями, вот, но даже с теми китайцами, с которыми ты говоришь на английском, это сложно. И те мои друзья, которые там хорошо знают китайский, например, они тоже про это говорят, про то, что вот близко китайцы к себе никого не подпускают. Но я, честно говоря, в силу своего какого-то живого интереса периодически пытался поговорить с кем-то на сложные политические темы, да, Тайвань или уйгуры, вот. И понятное дело, что для того, чтобы говорить об этом, людям нужно чувствовать себя достаточно в безопасности. Я не смог расположить к себе никого, чтобы был какой-то такой глубокий и интересный разговор на эту тему. Наоборот, давайте не будем об этом говорить, ой, это такая тема и прочее. Хотя с какими-то иностранными студентами, которые из других стран приехали в Китай, я спокойно мог обсуждать и шутить на эту тему.
2: Никита, в российском обществе нередко звучат опасения из-за так называемого китайского территориального нашествия. Вот насколько эти страхи обоснованы?
9: На каком-то низовом уровне никто никогда из китайцев не говорил, сейчас бы отхватить какой-то кусок Дальнего Востока. Наоборот, это был какой-то уважительный интерес к России, желание съездить. Или я встречал китайцев, которые были в России, например, там ездили в Москву или в Санкт-Петербург, им очень нравилось, им нравилось рассказывать про это. Но желания какой-то экспансии нет. Да и с моего обывательского взгляда на экономическом и политическом уровне я бы тоже на такое не рассчитывал. Им хватает своих территориальных вопросов, то есть там Тайвань, Гонконг так или иначе, зачем им эти дальневосточные, там, малонаселенные, неосвоенные территории? Сказал бы я, что китайцы обладают некоторым империалистическим мышлением. Да, наверное, сказал бы, но не потому, что это какие-то захватнические настроения, а потому что, мне кажется, у китайцев довольно сильная, что называется, самость, ощущение своего народа, гордость за свой народ. И мне кажется, им действительно есть чем гордиться. Ну, и это еще идет из вот этой истории про то, что Китай по-китайски Джонгу называется серединная земля, и они считают себя центром мира. И вот эта гордость, она чувствуется. И в том, как они относятся к окружающим с неким таким превосходством, может быть, это тоже иногда считывается. Но при этом мне не показалось, что, ну, по крайней мере, моей межличностной коммуникации с китайцами это никогда не мешало.
2: Скажите, а есть ли в Китае проявление так называемого китайского расизма? Если да, то в чем он проявляется и как это сказывается на отношениях с иностранцами?
9: Я несколько раз сталкивался с ситуациями, в которых какие-то китайцы меня фотографировали, причем фотографировали меня из-под плеча, как-то сзади, вот так вот я где-то стою с подругой, и почему-то им важно фотографировать. Вообще китайцы все время везде фотографируют, и такое внимание периодически бывает некомфортно. Я помню, однажды я стоял в очереди в парке аттракционов, и ко мне подошла группа из 15 детей, приехавших, видимо, из какой-то провинции, и они попросили меня с ними сфотографироваться, потому что подумали, что я какой-то там голливудский актер, и я действительно встал и сделал фотографию с какими-то китайскими детьми, наверное, она им зачем-то нужна. Ну, то есть к этому можно по-разному относиться, но какой-то вот такой повышенный интерес к... Не хочется говорить белому человеку, ну, человеку, отличающемуся, ну, честно говоря, преимущественно белому. Ни один какой-то там мой приятель, который приехал из Африки, не рассказывал мне аналогичных историй про свой опыт в Китае. Среди, например, моих русских друзей такое довольно часто происходило. А чем это можно объяснить? Наверное, это такой некоторый расизм, выраженный в бытовом плане. Меня лично он... Иногда это льстит, короче, если честно. Вот. Но иногда бесит.
2: С началом войны в Украине в России резко сменился культурный и политический вектор. Теперь главным другом стал Китай. Сестра по культурным трендам, символам и праздникам. Новый год, драконы, красные фонарики. Все китайское на пике моды. А западные праздники, Хэллоуин, День Святого Патрика, День всех влюбленных, словно вычеркнуты из календаря страны. Даже праздники стран Центральной Азии с их миллионами мигрантов в России, Навруз, к примеру, не нашли места в официальных традициях. Московские и российские улицы теперь живут по китайскому календарю. Прощай, тлетворный Запад, здравствуй, Поднебесная. Подробности в репортаже моего коллеги Дмитрия Новикова.
10: Это не искусственный интеллект, а Мария Захарова, надев красную блузку с бантом, заговорила по-китайски. Увидев это, комментаторы в социальных сетях тут же отметили прищур, с которым официальная представительница МИД России передает пожелания китайскому народу, сформулированные в Кремле. Обращение российских официальных лиц на китайском как еще один дополнительный элемент ритуала показательной дружбы с Китаем. Мол, посмотрите, как мы взамен западным праздникам широко отмечаем наступление китайского Нового года с мастер-классами по фонарикам, чайными церемониями и театру теней, чтобы россияне по всей стране прониклись культурой Китая, окунулись в традиции Поднебесной. И они окунаются.
11: Ощутить новую культуру, да, как празднуют китайцы, тем более уже третий год подряд празднуют в России китайский Новый год, и каждый раз все роскошнее, роскошнее.
10: Февраль 2026-го. Центр Москвы. Туристка из Китая, находясь под впечатлением от увиденного, сразу с двух телефонов выходит прямой эфир, рассказывая своим подписчикам о происходящем в российской столице. По официальной статистике, после отмены визового режима между странами с декабря 2025-го Россию приехали посмотреть, в ней пожить. А кто-то даже, чтобы и остаться на подольше, около миллиона китайских граждан.
12: Китай и Россия отношения были очень-очень-очень прекрасные.
10: Только в Москве теперь десятки тысяч туристов из Китая ежедневно. Показывая масштаб происходящего, российские блогеры публикуют вот такие видео, называя их «Китайские туристы захватили центр Москвы». В Кремле происходящим довольны. Сообщает об этом лично китайскому лидеру.
13: Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России.
10: С подачи Кремля изучение китайского языка по всей России сейчас активно продвигается как стратегический навык. Китайский уже входит в топ-5 популярных иностранных языков в России. – В Москве его изучают десятки тысяч школьников. С 5 класса он преподается как второй иностранный язык в обычных школах. А это видео из московского детского сада. В российских детских садах, как рассказывают чиновники, растет спрос на изучение китайского языка. Занятия ведут воспитатели со знанием азиатской культуры. Педагоги объясняют, что это отражает стратегическое сближение двух стран и долгосрочный расчет родителей на будущее детей в условиях меняющейся геополитики.
14: Давая китайский, мы открываем перед ребенком такой вот, ну, как сказать, целую сферу.
10: Китайскому языку обучают своих детей и российские чиновники. Вот пресс-секретарь президента России, рассказывая своей дочери, делится семейным примером личного сотрудничества с Китаем.
15: У нас няня китаянка.
16: Ну, не очень чистое произношение.
15: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски.
10: Еще один пример кремлевского внедрения ритуалов дружбы с Китаем. Заход со стороны совместного производства кинофильмов. 2023 год. Наверху утверждают сценарий фильма «Красный шелк».
17: Масштабный кинопроект – работа большой интернациональной команды. И снимали сразу в двух странах – на льду Байкала и в самой большой в мире китайской киностудии. И если в Сибири было минус 40, то в Шанхае 40, но плюс. Еще попробуй тут выполнить трюки. Так что экстрима хватило, и многому на площадке учились друг у друга.
10: Русский с китайцем – братья навек, сообщают россиянам большими буквами в титрах редакторы телеканалов.
18: Это в незнакомом 18-миллионном городе. Вот он. Ничего не напоминает? Это же в хорошем смысле китайская копия.
10: И если одни телеведущие новостей повторяют как мантру, чтобы запомнилось.
19: Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина сейчас находится на историческом пике.
10: То другие еще и добавляют в контекст нынешней российско-китайской дружбы краски из истории.
20: Вспомнил Мао, который призвал бороться с американским империализмом в 70-х годах. Главные кадры из китайской столицы и... Главное заявление.
10: А это кадры из храма святителя Николая в центре российской столицы. Священник из Китая в московском храме осеняет себя крестом, пока другой произносит молитву на китайском языке. Сюда приходят как православные верующие, выходцы из Китая, так и российские граждане из смешанных семей.
21: Мы ходим сюда уже больше года. Семьи крестилась тоже больше года. Это произошло для меня совершенно неожиданно. Однажды мы ехали в метро с какого-то мероприятия, и семьи сказала мне, что хочет креститься.
10: Жена Владислава родом из Китая. Си-И рассказывает, почему она выбрала православную веру.
22: Бабушка и дедушка, они тоже христиане. А я в детстве, я уже узнала, как я читала Библию, я много историй знаю. Поэтому в детстве я хотела крестить, но там в Китае это трудно это делать.
10: Власти Китая считают, вера в Бога не может быть важнее лояльности государству. Христианские общины в стране должны размещать в храмах пропаганду коммунистической партии и включать в проповеди партийные послания, иначе репрессии по отношению к несогласным. Среди молитвенников на книжной полке этого московского храма переводы религиозных текстов, а еще сборники выступлений действующего патриарха Кирилла на китайском языке. Такая литература, уверена в этом приходе, должна еще больше сблизить Россию и Китай. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
23: Поездка Владимира Путина в Пекин 19-20 мая оказалась наполнена громкими заявлениями о великолепных отношениях, куда более яркими, чем недавний визит Дональда Трампа. В глазах многих визит с большим количеством подписанных документов, целых 42 штуки. Но приглядеться поближе стоит. Большинство из них просто меморандумы без юридической силы и прорывов. Даже главной догадки о цене газа для силы Сибири-2 не достигли. Почему переговоры между Путиным и Си Цзиньпинем по силе Сибири-2 зашли в тупик? Поговорим с экспертом по газу и нефти Михаилом Крутихиным. Михаил, здравствуйте.
0: Добрый день.
23: Так почему все-таки переговоры зашли в тупик?
0: Для этого есть сразу несколько причин. Причина номер один – Китаю не нужно столько газа дополнительного, помимо того, что уже предусматривают планы энергобаланса на будущую пятилетку. И в пятилетнем плане Китая я специально обратился к китайскому тексту, прогнал его через переводы. И в том месте, где говорится о возможном получении газа по так называемому среднему маршруту, то есть вот та самая сила Сибири-2 через Монголию, там говорится, что в течение пятилетки нужно только изучить возможности этого проекта. Не начать его, не договориться, не контракт подписать, ничего. Это первая причина, потому что газа достаточно у Китая. Вторая причина заключается в том, что «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны. Это компании, которые показали, что они могут по политическому решению, но изменилась воля руководства России, они могут разорвать свои контракты, прекратить поставки газа, как это уже было в Европе, начиная с 2021 года, когда по указанию Кремля «Газпром» сворачивал свою деятельность в Европе и в конце концов прекратил там работу. Мы видели, что это причинило огромный вред и экономике «Газпрома», и экономике Российской Федерации. Но если по политической воле вдруг контракт куда-то проваливается, то китайцам такие контракты попросту не нужны. И есть еще подозрение у китайцев, что у России может не оказаться столько газа, сколько они обещают. Как было с первой силой «Сибири-1»? Там на двух только месторождениях, Чаянда и Кавыкта, Россия обещала, «Газпром» обещал в течение 30 лет поставлять по 38,8 миллиарда кубометров газа каждый год. А потом Путин пообещал увеличить этот объем до 44 миллиардов кубометров. А потом выяснилось, что эти два месторождения, они в течение 30 лет не могут давать такие объемы газа, и нужно откуда-то тянуть дополнительно трубы или осваивать новые месторождения, чтобы спасать этот первоначальный контракт от провала, от полного провала.
23: У кого еще, кроме России, Китай может покупать газ? И насколько реально для Кремля конкурировать с альтернативными поставщиками?
0: Ну, прежде всего, Китай получает свой собственный газ из России. Китайцы имеют долевое участие в проектах «Ямал-СПГ», и «Арктик СПГ-2». Вот там они получают этот газ, не уплачивая никаких налогов. Налог на добычу полезных ископаемых, вывозную таможенную пошлину. То есть это их собственный газ. В одном проекте там больше 30%, 29,9% этот газ принадлежит уже китайцам, они его оттуда возят. И «Арктик СПГ-2», оттуда тоже уже пошел поток сжиженного природного газа. А дальше мы видим, что на мировом рынке дефицита в этом сжиженном газе нет никакого. И китайцы покупают газ у торговых компаний, которые его получают откуда угодно. Из Соединенных Штатов, Австралии, Тринидада и Тобаго, Нигерии, Алжира и так далее. Этот газ принадлежит тем, кто купил его в этих странах и дальше реализует там, где выгодно. И китайцы у этих посредников могут покупать неограниченные объемы газа.
23: Что Путин теряет? Для Путина этот проект «Сила Сибири-2» – это геополитика или все-таки экономическая выгода?
0: Это экономические выгоды там нет, сразу надо сказать, никакой. Потому что затраты на строительство всей этой гигантской инфраструктуры, которая должна доставить газ китайцам, ну, в объеме до 50 миллиардов кубометров в год, все эти расходы, они не оправдаются доходами от этого проекта. Мы уже видим, что «Сила Сибири» первая, на которую рассчитывали, что там цена газа будет не меньше 350, а то и 400 долларов за 1000 кубометров, Там идет газ сейчас 258, а в будущем, как российское правительство обещает, будет еще меньше. То есть там нету оправдания коммерческого. И силы Сибири-2, где китайцы говорят, ну, очень простую формулу. Стройте, что вам заблагорассудится. Мы в этом участвовать не собираемся. Но газ, если вы нам доставите по этой, по новой трубе, мы будем его покупать по тем самым ценам, по которым вы их, этот газ поставляете для внутреннего российского рынка. На таких условиях строительство магистральных газопроводов от Ямальского полуострова до Китая никак не оправдается.
23: Михаил, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин. О реальных итогах встречи в Пекине и о том, почему Пекин остался доволен, поговорим с политологом, научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
23: Почему Россия в 2008 году молча отдала Китаю острова Тарабаров и половину Большого Уссурийского, фактически потеряв 337 квадратных километров своей территории?
1: Во-первых, нынешнему режиму нужен политический кислород. Потребность выйти из изоляции и в некотором смысле даже паническое желание показать, что с Россией и в первую очередь с Путиным разговаривают приличные люди, и Си Цзиньпинь и Китай, безусловно, таковыми считаются не только в России, но и в Европейском Союзе, и в США. Соответственно, это очень важный ход. Да, это церемония, но Путину это было гораздо более нужно, чем Си. У Си была своя повестка, и он аккуратно отыграл эту партию.
23: Скажите, а почему российско-китайские отношения сегодня не считаются равноправными?
1: Экономическая асимметрия, она просто очевидна. Мы можем с вами говорить в геополитических терминах, в терминах о том, какие ресурсы, какие резервы и какая позиция, да, в системе международных отношений у обеих стран. Но мне кажется, чтобы вот не наводить тень на плетение, не разговаривать абстрактными геополитическими понятиями, да, великие державы, державы средней руки и так далее. Вот если мы откажемся от этой образности, все сведем к экономике, все становится предельно понятно. А Россия, российская экономика, российский режим существенно огромен. Это очень болезненная история, когда российский режим страдает от международных санкций. Китай – один из ключевых каналов, через которые проходят товары двойного назначения, проходят материнские платы, проходит все то, что необходимо для производства сормов, все, что необходимо для производства оборудования, простите. И здесь, безусловно, Китай является просто важнейшим посредником. Но при этом Китай тоже не хочет попасть в ловушку и слишком много дать России, потому что тоже страдает от вторичных санкций. Вторичные санкции – это реальная угроза для Китая. Поэтому я не люблю термин «вассалитет», да, экономически. Мне кажется, это, наверное, преувеличение. Но это ситуация, где Россия действительно, российский режим готов давать, ну, если не часть экономического суверенитета, но готов этим жертвовать ради спасения собственной политической конфигурации.
23: А как вы оцениваете роль Китая в войне России против Украины? Долгое время считалось, что если Си скажет заканчивать, то Путин закончит войну.
1: Я думаю, это не совсем так, и многие, наверное, коллеги со мной согласятся, потому что для Путина война в Украине – это суть, это квинтэссенция вот той политической конструкции, которую он вокруг себя построил. Это его персональный, если угодно, проект. Напомню, Россия – персоналистский политический режим, это персоналистская диктатура. И, к сожалению, мы все с вами вынуждены, ну, не читать мысли Путина, но, по крайней мере, оценивать, насколько персонально для него это важно. Если Китай по какой-то причине не захочет в этом всем принимать участие или будет оказывать больше помощи военной, украинской стороне и так далее, это не будет тормозом для тех решений, которые будет Путин принимать и его ближайшее окружение.
23: У России в Китае был провал?
1: Это не успех. Я не думаю, что это провал, но мы видим, как не было достигнуто никаких внятных договоренностей по, собственно, главному. Да? Мы слонов с вами в этой комнате не учли. Не было достигнуто никаких договоренностей по проекту по силе Сибири. Комментарии Пескова звучали крайне невнятно, что осталось договорить о каких-то деталях. В переводе с дипломатического на русский мы понимаем, что ни о чем там не договорились. Так что провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
23: Маргарита, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была политолог, научный сотрудник Финского института международных отношений Маргарита Завадская. Россия все глубже увязает в войне, которую Кремль когда-то обещал закончить за 3 дня. Донбасс по-прежнему не взят полностью, наступление буксует, потери растут. Модель коммерческого контракта, с помощью которой Кремль в течение почти 3 лет решал проблему восполнения потерь и привлечения живой силы для фронта, судя по всему, переживает кризис, пишет исследовательский центр RERUSSIA. Расчеты эксперта Германского института проблем международной безопасности, основанные на проекции анализа выплат подписных бонусов в 40 регионах России, приходят к заключению. В первом квартале 2026 года темпы набора снизились примерно на 20%. Косвенно это подтвердил и ястреб войны Дмитрий Медведев. 27 марта он заявил, что подписали контракт за 26 год 80 тысяч человек, то есть меньше 30 тысяч человек в месяц. А о том, что снизилось качество рекрутируемых, пишут уже не только оппозиционные СМИ, но и сами военные и Z-блогеры.
3: Я просто... Как я буду переворачиваться? Так спать?
4: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
23: В армию все чаще отправляют людей с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем. То, о чем государственное телевидение предпочитает молчать, говорит Анастасия Кашеварова, одна из самых заметных фигур Z-среды.
5: Тех, кого просто приводят, там цыгане всякие, вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков, с ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
23: Как рабов.
5: Как рабов. Получают за это деньги, потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Мне скидывают ребята видео, говорят, Настя, вот пополнение нам пришло. Пальцев нет. А как он стрелять будет?
23: После этих оценок состояние нынешней российской армии Кашеваровой прилетело, и ей пришлось извиняться, но, как говорится, осадок остался. Тем временем война давно перелетела границу и вернулась обратно в Россию с сотнями беспилотников каждую ночь. Горят нефтебазы, НПЗ, военные заводы и цеха. Дроны все чаще попадают и по гражданским объектам. Гибнут люди. Слово нашему корреспонденту.
6: С 17 мая ночью дроны атаковали сразу несколько подмосковных городов. В Химках беспилотник упал в частный дом, погибла женщина. В Мытищах обломки рухнули на стройку, двое погибших. В Красногорске дрон влетел в многоэтажку. В Лобне обломки повредили 5 домов и около 20 машин. Губернатор Воробьев пообещал помочь всем. Опыт у него есть. В октябре прошлого года дрон уже бил по Красногорску. Тогда объявили, что собственникам поврежденных квартир дадут по 100 тысяч рублей сразу, а пострадавшим жителям по 300 тысяч и до 2 миллионов после оценки ущерба. Выплатили ли в итоге кому-то больше, понять сложно. Власти публично не отчитались. Но издание «Верстка» написало о жителе Подмосковья, в чей дом врезались обломки дрона. Экспертиза посчитала ущерб в 5 миллионов рублей. Но мужчина получил лишь 500 тысяч, потому что дом по документам числится хозяйственной постройкой. И по сравнению с тем, что получают люди в других регионах, это еще неплохо. 5 мая дроны ударили по Чебоксарам. 3 погибших, 47 пострадавших, повреждены 28 многоквартирных домов, несколько школ и детских садов. Около 1000 человек разместили в пунктах временного размещения. Власти Чувашии ввели режим ЧС, развернули штаб, открыли горячую линию.
24: У нас беспилотник. Просто дом, просто вот соседний.
2: конце апреля дрон впервые ударил по жилому дому в центре Екатеринбурга. 44 квартиры повреждены, 9 пострадавших. В Самарской области в те же дни погибли 2 человека, в том числе ребенок. В мае в Рязани еще 4, среди них тоже ребенок. Везде, где власти объявляли режим чрезвычайной ситуации, схема выплат примерно одинаковая. За поврежденное имущество больше 150 тысяч рублей не дают нигде. Это максимум, за который еще придется побороться.
7: В общем, вот сюда как-то дрон залетел. Потерялся, заглушили его, и он сюда в дом влетел. Что вы думаете, жильцам что-то выплатили? А вот ребята сказали, что вот компенсацию, знаете, какую получили? На каждого человека 15 тысяч, а что-то там еще что-то 75 что-то выплатили. И все. Я спросил, а кто это восстанавливать будет? И говорит, жильцы сами. Администрации, похер, короче, на это все. Ну, такая политика у нас. Вот такое отношение.
2: В итоге люди вытаскивают друг друга сами. Скидываются, организуют сборы, приносят вещи, еду. Государство громко рапортует о компенсациях. Единого закона о выплатах пострадавшим от дронов до сих пор нет. Депутаты заговорили об этом только в конце прошлого года, на 4-м году войны.
8: Костя, я бы хотел выразить огромную-огромную благодарность тебе. Тебе и твоим друзьям, твоему окружению, которые, по сути, меньше чем за сутки собрали такую большую сумму в помощь для меня и для моей семьи. Я вам безумно благодарен, потому что для вас, для большинства, я просто незнакомый человек по имени Дима.
9: Моя мама вообще сказала, вот какие сборы, это стыдно. Но действительно для нас год очень тяжелый, и вот случилось 5 мая.
2: В Москве такие вопросы решают через департамент финансов, но до сих пор никаких выплат власти не объявили. Чтобы платить компенсации по федеральным нормам, нужно признать произошедшее терактом или чрезвычайной ситуацией.
11: Вот смотри, сколько квартир. Разнесло. Здравствуйте. 2 и 3.
2: Но ЧС в Москве никогда не вводили, как и после удара дрона по дому на Мосфильмовской улице. Поэтому автоматических выплат не будет. Жильцам придется самим оформлять ущерб и дальше либо договариваться с управляющей компанией, либо идти в суд. Верстка изучила 100 исков от пострадавших из 8 регионов. Женщина из Липецка 12 лет строила дом вместе с мужем. Въехала в январе, а в августе в него прилетел дрон. Официально она была прописана по другому адресу. Новый дом просто не успели оформить. Ей отказали в компенсации. Нет регистрации, нет выплаты. Суд отказ поддержал. Суд также не встал на сторону жителей военного городка, который пострадал от ударов дронов по складу с боеприпасами в 2024 году. Тогда взрывы зафиксировали даже сейсмографы. Государство успешно избавилось от бремени выплат. Жилье там федеральное, не муниципальное. Минобороны отправляло людей в соцслужбы, а соцслужбы обратно в Минобороны. 26 жителей подали иск в суд, и тот им отказал.
25: В Краснодаре днем спокойно и красиво, но...
26: Ночью мы слышим вот такие звуки.
25: Поэтому быстро бежим на Озон забирать свою посылку.
26: Что это, вы спросите у меня, а я сейчас вам расскажу.
25: Это бронепленка на окна.
26: Выглядит она примерно вот так вот.
2: После удара в глубине России граждане стали массово скупать защитную пленку для окон. На маркетплейсах, на карточках товаров теперь прямо пишут «защита от БПЛА». Цены начинаются от 1100 рублей за рулон. Компании предлагают оклейку под ключ. Приезжает мастер, клеит на все окна в квартире. От прямого попадания, конечно, не спасет. Но осколки стекла, которые при взрывной волне разлетаются, как снаряды, удержат.
23: Война, если не проигрывается, то точно не выигрывается. Бравурной официальной повестке оппонируют Z-телеграм-каналы.
4: Установка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
23: Скрытая мобилизация идет давно. Вербуют студентов. Мобилизованных и срочников убеждают подписывать контракт. Но людей все равно не хватает. Пока Москва не готова ко второй мобилизации. Возможно, готовят почву для этого решения провокации в странах Балтии. Украинские беспилотники все чаще оказываются в Эстонии, Литве и Латвии, перенаправленные с помощью российских систем РЭП. О том, как жители Литвы пережили вторжение дронов, в материале Романа Васюковича.
12: Литовский город Игналина, недалеко от границы с Белоруссией. Вечером 21 мая из-за двух беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны, власти призвали жителей пройти в укрытие. В приграничном городе Швенчонис тоже звучала воздушная тревога. Местные жители после выхода из укрытия рассказали, что ситуация тревожная, но предсказуемая.
13: Но это было неприятно. Конечно, было неприятно. Мы понимали, что происходит. Мы видим такое по телевизору. Поэтому мы закончили работу и пошли туда, куда должны были идти.
12: Без паники действовали в местной школе. Как только прозвучала сирена, рассказала директор Рима Размиене, учителя отвели учеников в безопасное место.
14: Учителя всегда чувствуют большую ответственность за детей, гадая, куда им следует идти и следует ли им ждать какой-либо тревоги. Как только они получили предупреждение, поняли, что им нужно немедленно отправиться в убежище и взять на себя ответственность за это. Я очень рада, что все подчинились, что никто не остался в классах и что никто не был разбросан по зданию.
12: На этой неделе власти Литвы и Латвии несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за беспилотников, которые летели со стороны Беларуси. В Латвии останавливали движение поездов, в Вильнюсе не работал аэропорт. Жители получали смс-сообщения с просьбой пройти в укрытие. Как пишут литовские СМИ, сирена реальной воздушной тревоги прозвучала в стране впервые за долгие годы независимости. И не все оказались к этому готовы. Где-то были закрыты бомбоубежища, где-то не хватало мест. Некоторые вовсе не знали, где находится укрытие в их районах. Жители Вильнюса рассказали, что думают об угрозах и как действовали во время воздушной тревоги.
15: В это время я был дома, но у нас есть укрытие, стоянка автомобилей. Подземная, поэтому мне есть куда. Хотели, если бы надо было, мы укрылись. Но мы не ходили никуда. Спокойно сидели дома.
16: Мы живем в постоянном напряжении. На самом деле мы только что купили квартиру и делаем в ней ремонт. И будущее очень неопределенное. Есть опасения, что на нас могут напасть. Как будто вторжение в Литву может начаться в любой день.
17: Это первый раз. Мы свободны уже лет 30 или больше. И многие мои друзья молоды, и мы никогда раньше этого не испытывали. Поэтому это было действительно страшно. И в то же время это было что-то новое, чего мы никогда раньше не переживали.
18: Иные думают, что это, просто чуть не игра. Так тут поиграем и кончится. Но я думаю, что не кончится.
12: Власти стран Балтии считают, что российские военные специально перенаправляют украинские дроны в сторону Европы с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В Кремле это отрицают. Роман Усюкович, «Настоящее время».
23: Над Эстонией пилоты НАТО из Румынии сбили боевой дрон, который залетел в воздушное пространство Балтии.
27: Сообщается, что беспилотник сначала вошел в Латвию со стороны России, затем перелетел в Эстонию и уже двигался в сторону Таллина. Перед пуском пилоты визуально оценили цель и сбили ее первой же ракетой. Позже эстонские службы принялись искать обломки.
23: Глава МИДа Литвы Кастутис Будрис обвинил российских военных в том, что они якобы намеренно уводят украинские дроны в сторону стран Балтии, фактически подставляя соседей под возможные удары и провокации.
28: Москва и Минск несут ответственность за нарушение нашего воздушного пространства и угрозы безопасности гражданских лиц. Тем временем Россия продолжает свою информационную наступательную кампанию, ложно обвиняя прибалтийские государства в содействии ударам дронов по России. Литва никогда не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для таких атак.
23: Будрис заявил, что в случае угрозы силы НАТО способны буквально сравнять с землей российские военные объекты в Калининградской области. Формулировка для Москвы болезненная.
0: То, что себе позволяет Литва с заявлениями аж министра иностранных дел, что надо бы, возможно, атаковать Калининград. Это вообще что такое? Как вы к этому относитесь?
1: Ну, это заявление на грани безумия. Ну, наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо.
23: Путин провоцирует страны Балтии, возможно, чтобы втянуть их в военный конфликт с Россией. Это могло бы усилить страх перед Западом и НАТО внутри страны. Публицист Константин Эгерт отмечает, ставки действительно растут и игра идет с огнем.
3: Это сознательная провокация. И именно потому, что российские, как власти, так и пропагандисты, нагнетают атмосферу вокруг стран Балтии и как бы намекают, ну или даже иногда говорят просто напрямую, ну, такой коллективный Соловьев, что типа можем зайти на территорию Балтии. Я понимаю прекрасно, и вы понимаете, что, условно говоря, Путину не особенно нужны поводы. Если надо, он его сфабрикует. Но здесь хотят быть предельно дипломатичными и предельно четкими в оценке угроз и в том именно, что страны Балтии не дадут повода.
23: Вот уже и российская разведка СВР заявляет, что Латвия готова дать полигон для запуска дронов ВСУ по территории России. В Риге отвечают, что Россия снова лжет. Но это не мешает эфирам, в которые раз за разом военные эксперты России повторяют то, что нужно.
5: В Прибалтике, конечно, резонансная история – это латыши, которые решили пойти вообще дальше всех. Они, судя по докладам нашей службы внешней разведки, готовы дать не просто воздушное пространство для, значит, транзитного пролета украинских дронов для нанесения по кратчайшему пути удара по нашей территории, а вообще предоставить площадки. В связи с этим уже там размещены, значит, подразделения украинских сил беспилотных систем, скорее всего, завезены материальные ценности различные, сами беспилотники, соответственно, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, ж не с автострад же они их будут запускать.
23: Что еще может говорить о готовящейся мобилизации? Запрещенный в России Инстаграм полнится роликами о людях, которых позвали на сверку данных в военкомат, а вышли они с нее с запретом на выезд из страны.
10: Вышел я с военкомата, заходишь, тебя просто встречают тетушки, бабушки, которые ищут твою карточку, достают, и ты просто пишешь анкету. И в конце там есть три вопроса, где написано: знаете ли вы, что на контрактную службу принимается, знаете ли вы, что там можно пойти туда, знаете ли вы. Я везде поставил нет. И бабушка в оконцовке прикололась, говорит: я отдаю анкету, говорю: ну что, все правильно заполнил? Он такой: как правильно? Там, где на контрактную службу, надо писать «да». Во втором еще писать «да», еще писать «да». Я такой на нее смотрю, думаю, она шутит сейчас.
19: Всем привет, я медик из Самары, и мне пришла повестка из военкомата для уточнения моих данных и военно-учетной специальности, да, так как мы все знаем, что медики, они являются военнообязанными. Действительно уточняют данные, спрашивают, изменилось ли, что не изменилось, и, соответственно, что сейчас происходит. Сейчас выдается вот такой вот талончик, да, розового цвета, это называется мобилизационное предписание. То есть сейчас, я как знаю, выдается всем, и практически, да, медикам и парням, да, которым тоже сейчас приходят повестки, которые находятся в запасе.

0: вообще не понимаю, откуда у них, блядь, столько борзянки? Ты приносишь какие-то документы, изначально сразу говорят, приноси все документы с собой, что касаемо там медицинских каких-то показаний, противопоказаний и так далее. Я все принес, мне говорят, нахер ты это принес? Потому что у меня была категория B4, они там давай панику развели, якобы потому что у меня там овальное окно, и откуда оно взялось, и откуда у меня взялась черепно-мозговая травма, что ты принес, что ты не мужчина, что ли? Ну и вот с таким вот якобы вся вот эта история и закончилась. Не знаю, что мне там поставят, и никто мне ничего не сказал, носили мои документы там вверх-вниз. В итоге 19 числа явиться, там уже будет видно, что будет.
1: Час 30, наверное, стояли в очереди, куча народу было, всем пришли повестки. Короче, получили мобилизационные предписания. И конечно, рекрутировали на контрактную службу, сказали, якобы будет мобилизация. Вот, то лучше сразу подписывайте контракт. Ну, ходят слухи, что пока мобилизации не будет. Ну, в случае войны, объявления войны и мобилизации, я обязан в течение 2 часов прибыть в определенное место. Вот такие дела.
2: Вам поступила повестка в военкомат. Сообщение с таким содержанием я получил буквально через несколько дней после того, как опубликовал ролики с потопом в нашем селе и визитом оперуполномоченного. Цель вызова – прохождение повторного медицинского медосвидетельствования, что, мягко говоря, не совсем законно. Я имею на руках военный билет, категория годности в ВУЗ 3-9. Мой диагноз установлен еще в 2004 году. Сейчас этот список только растет. А с 2005 года призывники, имеющие категорию В, не подлежат повторному медицинскому освидетельствованию без личного желания, без личного заявления. Я такого желания, такого заявления не давал. Я от закона не бегаю, поэтому завтра утром иду в военкомат и подаю официальный отказ от незаконной медицинской комиссии.
3: Об угрозе новой мобилизации в России постоянно говорит Зеленский. Президент Украины заявил, что Киев внимательно следит за сообщениями о возможной новой мобилизации в России еще на 100 тысяч человек. По его словам, украинская разведка считает, что потенциал для скрытой мобилизации у Кремля уже ограничен, поэтому Москва может искать политические решения иного формата. Речь идет о раздаче паспортов в Приднестровье, откуда можно будет вербовать жителей этой непризнанной республики. Зеленский также напомнил, украинская разведка рассматривает сразу несколько сценариев возможного наступления России на Черниговско-Киевском направлении.
4: Мы приняли к сведению информацию о подготовке в России новых мобилизационных мер, плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, поэтому следует ожидать российских политических решений иного характера, в частности, таких как недавнее решение в отношении Приднестровского региона Молдовы.
3: Со мной на связи руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин, который помогает российским военнослужащим дезертировать из армии, если они приняли такое решение. Обсудим с ним, есть ли у него поводы опасаться того, что Кремль готовится к новой мобилизации. Григорий, я вас приветствую.
5: Добрый день.
3: По вашим наблюдениям, действительно ли поток обращений от призывников и контрактников сейчас растет? Чувствуется ли страх перед новой волной мобилизации?
5: Ну, страх, безусловно, чувствуется, люди напуганы новостями про реестр, люди напуганы случаями применения ограничений к тем, кто не явился по повестке, люди напуганы слухами о том, что некоторым людям не выехать из России и даже не выехать, там, скажем, через Беларусь из России. Действительно, конечно, тревоги много. Тревоги за себя, тревоги за своих близких, тревоги за там, детей, которые оказались или могут оказаться на срочной службе, много. И, собственно, в этом году мы впервые фиксируем больше 100 обращений в день к нам на линию. То есть уже сейчас где-то 110-120 обращений каждый день к нам поступает.
3: Григорий, вы помогаете людям уехать из России, чтобы не попасть на войну. Вот кто сегодня чаще обращается? Студенты, срочники, мобилизованные, люди за 30, айтишники. Вот как изменился этот портрет за 4 года войны?
5: Ну, я прошу прощения, я вас поправлю. Мы помогаем людям, прежде всего, не оказаться в российской армии. И примерно 15% обращений к нам – это обращения от солдат и офицеров, которые, соответственно, уже оказались в российской армии. Им мы помогаем

0: заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но тем не менее вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы эти студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна. Вот, есть и растет число обращений отсрочников, которых заставляют подписывать контракты. Тоже это как бы, конечно, не примет сегодняшнего дня, но раньше таких обращений было меньше. Ну, то есть вот если говорить о тенденциях, то я бы в первую очередь эти две выделял.
1: Мы видим все больше историй, когда людей вызывают в военкомат для сверки данных, а заканчивается все ограничением на выезд и давлением подписать контракт. Насколько массовой стала такая практика?
0: Довольно массовый, и я бы, конечно, всем рекомендовал связываться с правозащитными организациями, с ИДТЛЕСом или с кем-то из наших коллег, и только после этого вместе уже с правозащитниками принимать решение, идти ли в военкомат, как идти в военкомат, как подстраховаться, потому что, да, мы фиксируем все больше случаев, когда на людей давят, когда они приходят по повестке для уточнения данных или по повестке там, на военные сборы, на людей начинают давить, чтобы они подписывали контракт, и, ну, особенно в ситуации, когда вы не очень как бы понимаете свои права, тяжелее этому сопротивляться. Поэтому еще раз повторю, связывайтесь, пожалуйста, с правозащитниками, не идите в военкомат без поддержки и без дополнительных знаний.
1: Предположим, что большая мобилизация начнется. Вот будет ли у людей возможность массово уехать, как это было в сентябре 2022 года, или государство уже выстроило систему ловушек и цифрового контроля?
0: Ну, если мы говорим про работу реестра военнообязанных и реестра электронных повесток, то этот реестр по-прежнему в автоматическом режиме не накладывает ограничения для людей, которые, например, не явились по повестке. То есть, да, вам могут написать электронное письмо со страшными словами, что вам там запрещен выезд из страны и, не знаю, выдача кредита в банке, но при этом, если вы попробуете уехать из страны, то у вас все получится. А что будет происходить, если это самое частичное, как они это называли в прошлый раз, мобилизация будет проведена, мы, конечно, сейчас не знаем, но я думаю, что в этом случае, я все-таки, мне кажется, что он довольно маловероятный, ну вот, по крайней мере, на дистанции в ближайшие месяцы, 2-3. Вот, мы не знаем, что в этом случае будет происходить, но я думаю, что в этом случае несложно дать команду мужчин определенного возраста просто не выпускать из страны, и я думаю, что если они на эту частичную мобилизацию решатся, то эта мера довольно вероятная. А вот то, что реестр заработает и начнет в автоматическом режиме накладывать ограничения, в ближайшие месяцы я в это не верю. Мне кажется, что они по-прежнему не справились с этой технической задачей.
1: Григорий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Преступление и война.
4: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне.

0: Не искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья меломаны! Это «Музыка на свободе», у микрофона Артемий Троицкий, выпуск номер 261. Сегодняшние хедлайнеры — это довольно экзотические артисты 60-х-70-х годов, проживающие в Перу, Венесуэле, Эквадоре. В общем, я вас с ними познакомлю. Наверняка никого из них вы не знаете, но музыка у них отличная. Ну, а начнет сегодняшнюю программу моя любимая ливерпульская группа всех времен и народов, за исключением The Beatles, разумеется, это трио Clinic. Да, Эйд Блэкберн, Джонатан Хартли и их меняющиеся партнеры. Потрясающая группа, очень я ее люблю. Существует она, ну, по крайней мере, пластинки выпускает где-то с 2000 года. С тех пор вышло 9 альбомов у Клиники. Последний из них называется «Fantasy Island», то есть «Остров фантазии», имеет подзаголовок «Tropical Espionage» — «Тропический шпионаж». Ну что ж, слушаем заглавную песню.

Clinic из Ливерпуля Fantasy Island. Заглавная песня с 9-го альбома этой великолепной группы, стиль которой, в общем-то, определить невозможно, но на этом альбоме они склонились куда-то в сторону музыки в стиле экзотика. Ну, если говорить об экзотике, самым экзотическим, наверное, артистом из Российской Федерации являются различные артисты из Тувы. Знаете вы, конечно, Ядха и Альберт Кувезин, возможно, знаете Хунхурту, а также есть еще знаменитая Сайнхоннем Челак, которая живет, по-моему, в последнее время в Австрии, хотя где она только не жила. Вот. Но с российскими музыкантами тоже записывается. В частности, вышел альбом Ethno-Tribal BPM, который весь такой сэмплированный, электронный, техно-танцевальный. И на нем присутствуют треки Сайнхо в ремиксе различных наших российских музыкантов. Ну, из тех, кого я знаю, это только группа Физарум, но их трек мне как раз не показался особо интересным, зато понравился трек под названием «Time Style», где Сайнхо микширует Александр Зайцев.

Сайнхо и Александр Зайцев. Запись 2019 года в городе Санкт-Петербурге была сделана, альбом «Ethno-Tribal BPM». Теперь хотел бы познакомить вас с одним довольно экзотическим американским типом. Зовут его Дакс Риггс. Он родился в 1973 году в Луизиане и пишут «swamp rock», «болотный рок», хотя на самом деле начинал во всяких металлических группах «death metal», «doom metal» и так далее. Но потом стал играть что-то более вменяемое. И я бы сказал, что, конечно, на человека очень сильно находится под влиянием покойного Джима Моррисона. То есть все песни у него исключительно о смерти, насилии, крови и прочее, и прочее. Ну вот послушаем сейчас две песни Дакс Риггса с двух его альбомов. Сначала альбом 2010 года, который называется «Say Goodnight to the World». И темпераментная песенка под названием «Grave Dirt on My Blue Suede Shoes», то есть «Могильная грязь на моих синих замшевых ботинках».

Dax Riggs, «Могильная грязь на моих замшевых синих ботинках» с альбома «Say Goodnight to the World». Это был 2010 год, но в последние годы у Dax Riggs ничего нового не выходило. То есть вот эти два альбома — это мои находки из последней американской поездки. Следующий альбом 2007 года называется, очень типичное название, «We Sing of Only Blood or Love». «Мы поем только о крови или любви». Ну, и с этого альбома я выбрал трек «Night is the Notion». «Ночь — это концепция».

Dex Riggs, Night is the Motion, с альбома «Мы поем только о крови или любви». Но следующая группа гораздо более позитивная. Две славянские девушки, Дагмара Григорович, полька, и Дана Веницка, украинка, вместе дуэт Дага Дана. Но это не совсем дуэт. Две девушки — это фронт-вуменши-солистки, с ними еще имеются польские инструменталисты-музыканты. Пятый альбом вышел у Дага Дана, называется «Тобе», то есть «Тебе». Да, песни исполняются попеременно то на польском, то на украинском языке. Я выбрал украинскую песню, она называется «Гойти наше пані».

Дагадана – польско-украинский дуэт и их пятый альбом «Тобе». Ну вот, а теперь обещанная южноамериканская экзотика. Мы с вами уже неоднократно обращались к различным релизам замечательного лейбла «Аналог Африка». Ну, лейбл этот сначала специализировался и фокусировался исключительно на африканских архивах, но затем распространился и на Латинскую Америку. И тоже там занялся глубоким бурением тамшней интересной музыки 60-70-х годов. Одним из результатов стал выпуск альбома «Сатурно 2000 «La Rebajada de los Sonideros» 1962-1983. Что такое «Sonideros»? «Sonideros» — это музыкальное движение в Латинской Америке, существовавшее как раз в 60-70-е годы. То есть это такой как бы латинообразный, инструментальный в основном рок. Электрогитары, электроорганы, и все это в смеси с кумбией, с сальсой и так далее. Намного сложнее объяснить, что такое «La Rebajada». «Rebajada» — это в переводе с испанского буквально означает «понижение». Вот «Rebajada» — это был такой локальный стиль этих самых «Sonideros», когда они отходили дальше от рока, от всякого там гаражного шума, исполняли музыку чуточку более как бы задумчивую, скажем так. И сейчас послушаем представителей этого самого стиля. Начнет группа «Los Feos». В переводе можно перевести как «страшилы» или «уроды», как-то так. Это группа перуанская из замечательного города Икитос, в котором я был. Это в верховьях Амазонки, потрясающие абсолютно места. Лидер группы Рауль Ерена Васкес. И на сборнике имеется их трек под названием «Feito Parandero», запись 1970 года.

«Страшилы сверховьев Амазонки», пьеса Фейто Парандеро. Следующая группа из Венесуэлы, и это у нас Хьюго Бланко и Су Арпа Виахера, то есть Уго Бланко и его странствующая арфа, так можно перевести. Хьюго Бланко, к сожалению, уже умер, жил он с 1940 по 2015 год, и он из столицы Венесуэлы Каракаса. На мой взгляд, замечательный гитарист, играет что-то вроде, не знаю, такого латинского психоделического серфа. Слушаем пьесу «Infinito», она с одноименного альбома, который был переиздан в 2021 году.

Хуго Бланко и его странствующая арфа «Инфинито» называлась эта пьеса. Там же, кстати, имеется еще, я обратил внимание, на альбом под названием «Лече конденсада» — «Сгущенное молоко». Надо будет как-нибудь раздобыть эту запись. Поехали дальше. «Хуниор и Суэ Кипо», то есть «Младшенький» и его группа, это уже эквадорский ансамбль с альбома 79 года «Ритмо, вино и амор». Аналог «Африка» для своего сборника «Сатурн-2000» выбрала отличную пьеску под названием «Лаборачита», то есть «Пьянчушка» женского пола.

Junior y su equipo из Эквадора La Borrachita. Ну и закончим мы знакомство с компиляцией Saturn 2000 La Rebajada de los Sonideros 6283. Закончим выступлением ансамбля Los Ecos. Ну, Los Ecos — это как бы эхо во множественном числе. Ну, тут, надо сказать, было мне сложно идентифицировать, потому что есть два южноамериканских ансамбля того периода с одинаковым названием Los Ecos. Одни из Боливии, из боливийской столицы Ла-Пас, и они играли гаражный рок, худрук Овидио Гутьеррес, и, что еще интересно, барабанщицей в этих Los Ecos была 11-летняя девочка по кличке Терсо. Ну и вторые Los Ecos, и я думаю, что речь идет все-таки о них, поскольку они ближе по стилю как раз к Sonideros. Это группа из Перу, из перуанской столицы Лима. У них вышло 5 альбомов в период с 1973 по 1980 год. И в частности, вот эта вот пьеска под названием «La Fuga del Bandido». Я считаю, абсолютный психоделический шедевр. Вышла в 80-м году в качестве второй стороны сингла «Cumbia Explosiva».

Лос-Экос, скорее всего, из Лимы, что в Перуанской республике «Бандитская фуга». Так называлась эта изумительная пьеса. А все вместе это был сборник «Сатурно» 2000, «La Rebajada de los Sonideros», 62-83. Поехали дальше. Очень интересный новый релиз лейбла Mute Records, вам всем прекрасно известного по Depeche Mode, Нику Кейву и прочим. И это, по-моему, первая африканская пластинка на Mute. Desire Marea — это половина южноафриканского рэп-дуэта Фака, потрясающий, кстати говоря, вокалист, и его первый альбом. Называется Desire, и с него песня исполняется на зулусском языке, называется «Зибуиле Изимакаде», что означает «Боги вернулись».

Дезире Морея и его первый альбом «Desire» на Mute Records. Еще одни дебютанты, и это американский дуэт «Магдалена Бэй». Это уже такой чистый электропоп или даже неодиско. Продюсер, аранжировщик, инструментальщик Мэтью Левин, солистка и автор текстов Мика Тененбаум, кстати говоря, уроженка Аргентины. Первый альбом Магдалена Бэй называется «Mercurial World» — «Изменчивый мир», почти по машине времени. Слушаем песню «Something for two» — «Что-то для двоих».

0: Магдалена Бэй, американская группа и их дебютный альбом Mercurial World. Группа, кстати говоря, из Лос-Анджелеса, хотя основана была в Майами. Следующий наш альбом, ну, можно сказать, это уже у нас начинается долгий марафон лучших альбомов года. Гийом Луазион. Так зовут французского электронщика, который раньше работал в основном, кстати говоря, в Бельгии вместе с Эктором Зазу, Бонни Бикай, у него была еще группа под названием CY1 и так далее. Выпускает он пластинки, но довольно редко, поскольку в основном занимается композиторской и даже преподавательской работой. Но, тем не менее, 7 сольных альбомов у него вышло с 1994 года, начиная. Альбом 2022 года называется «Коллапсус». Это совершенно блестящая пластинка. Я бы сказал, по крайней мере, претендент мой на электронный альбом года. Слушаем с него песню «Мента» «Cops Song». Поет один из солистов, там их довольно много, где-то полдесятка. Один из солистов — немец Бен Риттер.
1: Ich bin ein Cop in meinem Pontiac.

Ментовская песня Гийом Луазион из Парижа. Голос был немца Бена Риттера, альбом «Коллапсус». Очень всем рекомендую. И завершает нашу сегодняшнюю программу очень странная финская группа «Имандра», которая выпустила альбом «Кантелетер», то есть «Певец», и это поэмы финского классика XIX века Элиаса Лонрота, ну, естественно, в современном исполнении. У «Имандра» это третий альбом, предыдущие два я не уверен, что я слышал, но вот этот альбом очень странно. Я даже затрудняюсь определить, что это за стиль. Композитор и вокалист Микко Леппенен. И слушаем песню «Сортунот Ани», «Рухнувший Ани». На этом я с вами прощаюсь. Зовут меня Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Подписывайтесь на подкаст. Слушайте на Радио Свобода. Читайте плейлисты и тексты. Всем счастливо. Пока.

0: Кто из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже.

0: Конституции, они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
2: Потолка она там уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она так как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
3: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
4: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
4: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
4: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
4: «Человек имеет право».
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
10: Назвать успехом сложно. С чем Путин вернулся из Китая?
11: Провал не провал, но успех это, но успехом это назвать совершенно невозможно.
10: Сила Сибири 2 никому не нужна. Почему российский газ больше не в приоритете?
12: Газпром и российские компании типа Газпром, они не договороспособны.
10: Кремль

0: Кремль готовит общество к новой мобилизации.
1: Люди напуганы слухами о том, что не выехать из России и даже не выехать через Беларусь из России.
0: Россия утверждает, что Латвия даст полигоны для запуска дронов в ВСУ.
2: Латыши, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, ж не с автострад же они их будут запускать.
0: Грани времени, итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Они украли нашу землю. Ее у нас нету. Все. Можно крест поставить. Вот и все.
1: На свои бывшие покосы и пастбища жители села Корсаково могут теперь любоваться только через реку. Большой Уссурийский теперь пограничная зона. А 79 участков, которыми владели селяне, вместе с двумя островами были переданы Китаю.
2: Остров Большой Уссурийский. Когда-то тут шумели дачи и ездили на шашлыки хабаровские семьи. Рыбалка, сенокос, охота на уток и пушных зверьков. В общем, жизнь как она есть. В 91 году Михаил Горбачев подписал пограничный договор с Пекином и границу провели по фарватеру Амура. Но в 2008 Москва решила отдать половину острова, 170 квадратных километров, Китаю. Для сравнения, это как отдать целую Калугу. А что получили хабаровчане?
1: Несколько лет люди ждали компенсации, но на днях из Москвы пришел официальный ответ. Денег на эти цели в бюджете не предусмотрено. Чиновники заявляют, когда Россия передавала Китаю острова Тарабаров и часть Большого Уссурийского, о частных собственниках просто не знали.
3: Никому информация не была дана. Ни в Министерство имущественных отношений. И я думаю, что губернатор наш бывший, он тоже прекрасно знал о том, что мы там находимся, что там наши земли зарегистрированы в частной собственности.
2: Большой Уссурийский не отжимали военным путем. Все решилось мирно, по договору.
4: Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой. Хочу подчеркнуть, что это стало возможным исключительно, это очень важно, на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем.
2: Это Путин любит рассказывать про не пяди земли, но только пока перед ним слабый сосед. Когда напротив Китай, риторика резко становится миролюбивой и уступчивой. С Пекином не то что воевать, даже голос стараются не повышать. Китаю полностью отошел остров Тарабаров. В общей сложности Москва передала Пекину около 337 квадратных километров территории или две Калуги. Владимир Путин вместе с председателем КНР Ху Цзиньтао торжественно закрыл многолетний территориальный спор. На бумаге исторический компромисс. По факту Россия молча подвинула границу.
5: Большой Уссурийский остров все меньше и меньше. Только в этом году берег отступил на 10 метров, и вода продолжает наступать на сушу. Кто поворачивает реку вспять, с вертолета прекрасно видно. На китайском берегу работы идут круглосуточно. Стараниями 300 человек искусственная насыпь уже вошла в воду примерно на 50 метров. И из-за этого река меняет русло, а течение подмывает российские берега.
2: Зимой при морозах под минус 40 китайские строители буквально взрывали лед на Амуре и засыпали русло гравием и камнями. Годами. Методично. Фактически Пекин искусственно менял течение реки. Фарватер постепенно смещался ближе к российскому берегу. Китайская сторона укреплялась. Российский берег размывало водой. По международным правилам граница проходит по главному судоходному руслу реки. В итоге фарватер оказался между российским берегом и островами Тарабаров и Большой Уссурийский. После чего спорные территории спокойно уплыли к Китаю. Без единого выстрела. Но тогда критиков у Путина хватало. От колумнистов до либералов.
6: Для России гораздо большая проблема, чем Америка. Это Китай. Они наши соседи. Они гораздо более мощные, у них там 10 раз больше народу, у нас в Сибири никто не живет, да, у нас границу Путин освободил, Путин им отдал территории, кстати, чтобы вы знали, в том числе там остров Тарабарова, там Большой Уссурийский и так далее, там уже Хабаровск, вот, там уже рядом китайские города построены. Вот. Он на 200 миль увел наши войска от границы, хорош красавец, короче говоря.
2: С тех пор Москва с Пекином исключительно на «вы». Где Китай хозяин положения, а Кремль вежливый проситель с нефтью, газом и лесом в руках. Если хотите, классический неравный брак. Надо отдать должное Пекину. Роль старшего брата там играют блестяще. Путина и в мае 26-го принимают с максимальными почестями. Красная дорожка, почетный караул, дети с флажками и улыбками.
7: Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжижины и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок.
2: Собственно, в этой фразе и уместилась вся российско-китайская дружба. Россия везет сырье. Китай – все остальное. Автомобили, электронику, станки, оборудование и весь санкционный ширпотреб, без которого внезапно выяснилось, что импортозамещение как-то не очень импортозаместилось. Добро пожаловать в младшие партнеры Поднебесной.
8: Великое дело китайско-российской дружбы, которое отвечает веяниям истории и лейтмотиву времени, будет непременно двигаться вперед, уверенно, устойчиво и удержимо, достигая все новых ярких завершений. Благодарю за внимание.
2: И никаких лишних слов. Си Цзиньпинь вообще мастер дипломатического дзена. Ни одного публичного упрека Путину за войну, ни одного резкого заявления. Российская экономика истощается, фронт буксует, санкции душат, а Пекин сохраняет выражение лица человека, который наблюдает за чужой дракой с очень выгодного места. Даже история с публикацией Financial Times, где утверждалось, будто Си во время встречи с Дональдом Трампом намекнул, что Путин может пожалеть о начале войны, быстро растворилась в воздухе. Ни подтверждений, ни комментариев. Официальные новости про вечную дружбу слушать скучно. Гораздо интереснее поговорить с человеком, который видел Китай изнутри, без кремлевских брошюр и восторженных отчетов. Мой собеседник – журналист Никита Куликов. Он больше года прожил в Китае, учился в Пекинском университете коммуникации и хорошо понимает, как на Россию смотрят не в Кремле, а в самом Китае. Никита, здравствуйте. Можно ли говорить о настоящей искренности в отношениях с русскими с учетом культурных различий? Или китайцы скорее мастера дипломатии и внешнего этикета?
9: Мне кажется, что о настоящей искренности, наверное, сложно говорить, потому что китайцы, по крайней мере, те, с кем я общался, показались мне людьми скорее закрытыми. То есть они очень тяжело впускают в какое-то вот личное пространство, и на внешнем уровне это может быть очень какая-то приветливая коммуникация, но на вот каком-то более глубоком уровне ее достичь сложно. Я должен сказать, что я не говорю на китайском языке так, чтобы спокойно общаться с носителями, вот. Но даже с теми китайцами, с которыми ты говоришь на английском, это сложно. И те мои друзья, которые там хорошо знают китайский, например, они тоже про это говорят, про то, что вот близко китайцы к себе никого не подпускают. Но я, честно говоря, в силу своего какого-то живого интереса периодически пытался поговорить с кем-то на сложные политические темы, да, Тайвань или уйгуры, вот. И понятное дело, что для того, чтобы говорить об этом, людям нужно чувствовать себя достаточно в безопасности. Я не смог расположить к себе никого, чтобы был какой-то такой глубокий и интересный разговор на эту тему. Наоборот, давайте не будем об этом говорить, ой, это такая тема и прочее. Хотя с какими-то иностранными студентами, которые из других стран приехали в Китай, я спокойно мог обсуждать и шутить на эту тему.
2: Никита, в российском обществе нередко звучат опасения из-за так называемого китайского территориального нашествия. Вот насколько эти страхи обоснованы?
9: На каком-то низовом уровне никто никогда из китайцев не говорил, сейчас бы отхватить какой-то кусок Дальнего Востока. Наоборот, это был какой-то уважительный интерес к России, желание съездить. Или я встречал китайцев, которые были в России, например, там ездили в Москву или в Санкт-Петербург, им очень нравилось, им нравилось рассказывать про это. Но желания какой-то экспансии нет. Да и с моего обывательского взгляда на экономическом и политическом уровне я бы тоже на такое не рассчитывал. Им хватает своих территориальных вопросов, то есть там Тайвань, Гонконг так или иначе, зачем им эти дальневосточные, там, малонаселенные, неосвоенные территории? Сказал бы я, что китайцы обладают некоторым империалистическим мышлением, да, наверное, сказал бы, но не потому, что это какие-то захватнические настроения, а потому что, мне кажется, у китайцев довольно сильная, что называется, самость, ощущение своего народа, гордость за свой народ, и мне кажется, им действительно есть чем гордиться, ну, и это еще идет из вот этой истории про то, что Китай по-китайски Джонгу называется серединная земля, и они считают себя центром мира, и вот эта гордость, она чувствуется, и в том, как они относятся к окружающим с неким таким превосходством, может быть, это тоже иногда считывается. Но при этом мне не показалось, что, ну, по крайней мере, моей межличностной коммуникации с китайцами это никогда не мешало.
2: Скажите, а есть ли в Китае проявление так называемого китайского расизма? Если да, то в чем он проявляется и как это сказывается на отношениях с иностранцами?
9: Я несколько раз сталкивался с ситуациями, в которых какие-то китайцы меня фотографировали, причем фотографировали меня из-под плеча, как-то сзади, вот так вот я где-то стою с подругой, и почему-то им важно фотографировать. Вообще китайцы все время везде фотографируют, и такое внимание периодически бывает некомфортно. Я помню, однажды я стоял в очереди в парке аттракционов, и ко мне подошла группа из 15 детей, приехавших, видимо, из какой-то провинции, и они попросили меня с ними сфотографироваться, потому что подумали, что я какой-то там голливудский актер, и я действительно встал и сделал фотографию с какими-то китайскими детьми, и, наверное, она им зачем-то нужна. Ну, то есть к этому можно по-разному относиться, но какой-то вот такой повышенный интерес к... Не хочется говорить белому человеку, ну, человеку, отличающемуся, ну, честно говоря, преимущественно белому. Ни один какой-то там мой приятель, который приехал из Африки, не рассказывал мне аналогичных историй про свой опыт в Китае. Среди, например, моих русских друзей такое довольно часто происходило. Чем это можно объяснить? Наверное, это такой некоторый расизм, выраженный в бытовом плане. Меня лично он... Иногда это льстит, короче, если честно. Вот. Но иногда бесит.
2: С началом войны в Украине и в России резко сменился культурный и политический вектор. Теперь главным другом стал Китай. Сестра по культурным трендам, символам и праздникам. Новый год, драконы, красные фонарики. Все китайское на пике моды. А западные праздники, Хэллоуин, День Святого Патрика, День всех влюбленных, словно вычеркнуты из календаря страны. Даже праздники стран Центральной Азии с их миллионами мигрантов в России, Навруз, к примеру, не нашли места в официальных традициях. Московские и российские улицы теперь живут по китайскому календарю. Прощай, тлетворный Запад, здравствуй, Поднебесная. Подробности в репортаже моего коллеги Дмитрия Новикова.
10: Это не искусственный интеллект, а Мария Захарова, надев красную блузку с бантом, заговорила по-китайски. Увидев это, комментаторы в социальных сетях тут же отметили прищур, с которым официальная представительница МИД России передает пожелания китайскому народу, сформулированные в Кремле. Обращение российских официальных лиц на китайском как еще один дополнительный элемент ритуала показательной дружбы с Китаем. Мол, посмотрите, как мы взамен западным праздникам широко отмечаем наступление китайского Нового года с мастер-классами по фонарикам, чайными церемониями и театру теней, чтобы россияне по всей стране прониклись культурой Китая, окунулись в традиции Поднебесной. И они окунаются.
11: Ощутить новую культуру, да, как празднуют китайцы, тем более уже третий год подряд празднуют в России китайский Новый год, и каждый раз все роскошнее и роскошнее.
10: Февраль 2026-го. Центр Москвы. Туристка из Китая, находясь под впечатлением от увиденного, сразу с двух телефонов выходит прямой эфир, рассказывая своим подписчикам о происходящем в российской столице. По официальной статистике, после отмены визового режима между странами с декабря 2025-го Россию приехали посмотреть, в ней пожить. А кто-то даже, чтобы и остаться на подольше, около миллиона китайских граждан.
12: Китай и Россия отношения были очень-очень-очень прекрасные.
10: Только в Москве теперь десятки тысяч туристов из Китая ежедневно. Показывая масштаб происходящего, российские блогеры публикуют вот такие видео, называя их «Китайские туристы захватили центр Москвы». В Кремле происходящим довольны. Сообщает об этом лично китайскому лидеру.
13: Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России.
10: С подачи Кремля изучение китайского языка по всей России сейчас активно продвигается как стратегический навык. Китайский уже входит в топ-5 популярных иностранных языков в России. – В Москве его изучают десятки тысяч школьников. С 5 класса он преподается как второй иностранный язык в обычных школах. А это видео из московского детского сада. В российских детских садах, как рассказывают чиновники, растет спрос на изучение китайского языка. Занятия ведут воспитатели со знанием азиатской культуры. Педагоги объясняют, что это отражает стратегическое сближение двух стран и долгосрочный расчет родителей на будущее детей в условиях меняющейся геополитики.
14: Давая китайский, мы открываем перед ребенком такой вот, ну, как сказать, целую сферу.
10: Китайскому языку обучают своих детей и российские чиновники. Вот пресс-секретарь президента России, рассказывая своей дочери, делится семейным примером личного сотрудничества с Китаем.
15: У нас няня китаянка.
16: Ну, не очень чистое произношение.
15: Ну, у нас няня китаянка, она из деревни в 200 километров от Пекина. Вот. И она с нами жила 4 года, и она заговорила по-китайски.
10: Еще один пример кремлевского внедрения ритуалов дружбы с Китаем. Заход со стороны совместного производства кинофильмов. 2023 год. Наверху утверждают сценарий фильма «Красный шелк».
17: Масштабный кинопроект – работа большой интернациональной команды. И снимали сразу в двух странах – на льду Байкала и в самой большой в мире китайской киностудии. И если в Сибири было минус 40, то в Шанхае 40, но плюс. Еще попробуй тут выполнить трюки. Так что экстрима хватило, и многому на площадке учились друг у друга.
10: Русский с китайцем – братья навек, сообщают россиянам большими буквами в титрах редакторы телеканалов.
18: Это в незнакомом 18-миллионном городе. Вот он. Ничего не напоминает? Это же в хорошем смысле китайская копия.
10: И если одни телеведущие новостей повторяют как мантру, чтобы запомнилось.
19: Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина сейчас находится на историческом пике.
10: То другие еще и добавляют в контекст нынешней российско-китайской дружбы краски из истории.
20: Вспомнил Мао, который призвал бороться с американским империализмом в 70-х годах. Главные кадры из китайской столицы и главные заявления.
10: А это кадры из храма святителя Николая в центре российской столицы. Священник из Китая в московском храме осеняет себя крестом, пока другой произносит молитву на китайском языке. Сюда приходят как православные верующие, выходцы из Китая, так и российские граждане из смешанных семей.
21: Мы ходим сюда уже больше года. Семьи крестилась тоже больше года. Это произошло для меня совершенно неожиданно. Однажды мы ехали в метро с какого-то мероприятия, и семьи сказала мне, что хочет креститься.
10: Жена Владислава родом из Китая. Си-И рассказывает, почему она выбрала православную веру.
22: Бабушка и дедушка, они тоже христиане. А я в детстве, я уже узнала, как я читала Библии, я много историй знаю. Поэтому я в детстве я хотела крестить, но там в Китае это трудно это делать.
10: Власти Китая считают, вера в Бога не может быть важнее лояльности государству. Христианские общины в стране должны размещать в храмах пропаганду коммунистической партии и включать в проповеди партийные послания, иначе репрессии по отношению к несогласным. Среди молитвенников на книжной полке этого московского храма переводы религиозных текстов, а еще сборники выступлений действующего патриарха Кирилла на китайском языке. Такая литература, уверена в этом приходе, должна еще больше сблизить Россию и Китай. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
23: Поездка Владимира Путина в Пекин 19-20 мая оказалась наполнена громкими заявлениями о великолепных отношениях, куда более яркими, чем недавний визит Дональда Трампа. В глазах многих визит с большим количеством подписанных документов, целых 42 штуки. Но приглядеться поближе стоит. Большинство из них просто меморандумы без юридической силы и прорыва. Даже главной догадки о цене газа для силы Сибири-2 не достигли. Почему переговоры между Путиным и Си Цзиньпинем по силе Сибири-2 зашли в тупик? Поговорим с экспертом по газу и нефти Михаилом Крутихиным. Михаил, здравствуйте.
0: Добрый день.
23: Так почему все-таки переговоры зашли в тупик?
0: Для этого есть сразу несколько причин. Причина номер один – Китаю не нужно столько газа дополнительного, помимо того, что уже предусматривают планы энергобаланса на будущую пятилетку. И в пятилетнем плане Китая я специально обратился к китайскому тексту, прогнал его через переводы. И в том месте, где говорится о возможном получении газа по так называемому среднему маршруту, то есть вот та самая сила Сибири-2 через Монголию, там говорится, что в течение пятилетки нужно только изучить возможности этого проекта. Не начать его, не договориться, не контракт подписать, ничего. Это первая причина, потому что газа достаточно у Китая. Вторая причина заключается в том, что «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны. Это компании, которые показали, что они могут по политическому решению, но изменилась воля руководства России, они могут разорвать свои контракты, прекратить поставки газа, как это уже было в Европе, начиная с 2021 года, когда по указанию Кремля «Газпром» сворачивал свою деятельность в Европе и в конце концов прекратил там работу. Мы видели, что это причинило огромный вред и экономике «Газпрома», и экономике Российской Федерации. Но если по политической воле вдруг контракт куда-то проваливается, то китайцам такие контракты попросту не нужны. И есть еще подозрение у китайцев, что у России может не оказаться столько газа, сколько они обещают. Как было с первой силой «Сибири-1»? Там на двух только месторождениях, Чаянда и Кавыкта, Россия обещала, «Газпром» обещал в течение 30 лет поставлять по 38,8 миллиарда кубометров газа каждый год. А потом Путин пообещал увеличить этот объем до 44 миллиардов кубометров. А потом выяснилось, что эти два месторождения, они в течение 30 лет не могут давать такие объемы газа, и нужно откуда-то тянуть дополнительно трубы или осваивать новые месторождения, чтобы спасать этот первоначальный контракт от провала, от полного провала.
23: У кого еще, кроме России, Китай может покупать газ? И насколько реально для Кремля конкурировать с альтернативными поставщиками?
0: Ну, прежде всего, Китай получает свой собственный газ из России. Китайцы имеют долевое участие в проектах «Ямал-СПГ», и «Арктик СПГ-2». Вот там они получают этот газ, не уплачивая никаких налогов. Налог на добычу полезных ископаемых, вывозную таможенную пошлину. То есть это их собственный газ. В одном проекте там больше 30%, 29,9% этот газ принадлежит уже китайцам, они его оттуда возят. И «Арктик СПГ-2», оттуда тоже уже пошел поток сжиженного природного газа. А дальше мы видим, что на мировом рынке дефицита в этом сжиженном газе нет никакого. И китайцы покупают газ у торговых компаний, которые его получают откуда угодно. Из Соединенных Штатов, Австралии, Тринидада и Тобаго, Нигерии, Алжира и так далее. Этот газ принадлежит тем, кто купил его в этих странах и дальше реализует там, где выгодно. И китайцы у этих посредников могут покупать неограниченные объемы газа.
23: Что Путин теряет? Для Путина этот проект «Сила Сибири-2» – это геополитика или все-таки экономическая выгода?
0: Это экономические выгоды там нет, сразу надо сказать, никакой. Потому что затраты на строительство всей этой гигантской инфраструктуры, которая должна доставить газ китайцам, ну, в объеме до 50 миллиардов кубометров в год, все эти расходы, они не оправдаются доходами от этого проекта. Мы уже видим, что сила Сибири первая, на которую рассчитывали, что там цена газа будет не меньше 350, а то и 400 долларов за 1000 кубометров, Там идет газ сейчас 258, а в будущем, как российское правительство обещает, будет еще меньше. То есть там нету оправдания коммерческого. И силы Сибири-2, где китайцы говорят, ну, очень простую формулу. Стройте, что вам заблагорассудится. Мы в этом участвовать не собираемся. Но газ, если вы нам доставите по этой, по новой трубе, мы будем его покупать по тем самым ценам, по которым вы их, этот газ поставляете для внутреннего российского рынка. На таких условиях строительство магистральных газопроводов от Ямальского полуострова до Китая никак не оправдается.
23: Михаил, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим гостем был эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин. О реальных итогах встречи в Пекине и о том, почему Пекин остался доволен, поговорим с политологом, научным сотрудником Финского института международных отношений Маргаритой Завадской. Маргарита, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
23: Почему Россия в 2008 году молча отдала Китаю острова Тарабаров и половину Большого Уссурийского, фактически потеряв 337 квадратных километров своей территории?
1: Во-первых, нынешнему режиму нужен политический кислород. Потребность выйти из изоляции и в некотором смысле даже паническое желание показать, что с Россией и в первую очередь с Путиным разговаривают приличные люди, и Си Цзиньпинь, Китай, безусловно, таковыми считаются не только в России, но и в Европейском Союзе, и в США. Соответственно, это очень важный ход. Да, это церемония, но Путину это было гораздо более нужно, чем Си. У Си была своя повестка, и он аккуратно отыграл эту партию.
23: Скажите, а почему российско-китайские отношения сегодня не считаются равноправными?
1: Экономическая асимметрия, она просто очевидна. Мы можем с вами говорить в геополитических терминах, в терминах о том, какие ресурсы, какие резервы и какая позиция, да, в системе международных отношений у обеих стран. Но мне кажется, чтобы вот не наводить тень на плетение, не разговаривать абстрактными геополитическими понятиями, да, великие державы, державы средней руки и так далее. Вот если мы откажемся от этой образности, все сведем к экономике, все становится предельно понятно. А Россия, российская экономика, российский режим существенно огромен. Это очень болезненная история, когда российский режим страдает от международных санкций. Китай – один из ключевых каналов, через которые проходят товары двойного назначения, проходят материнские платы, проходит все то, что необходимо для производства сормов, все, что необходимо для производства оборудования, простите. И здесь, безусловно, Китай является просто важнейшим посредником. Но при этом Китай тоже не хочет попасть в ловушку и слишком много дать России, потому что тоже страдает от вторичных санкций. Вторичные санкции – это реальная угроза для Китая. Поэтому я не люблю термин «вассалитет», да, экономически. Мне кажется, это, наверное, преувеличение. Но это ситуация, где Россия действительно, российский режим готов давать, ну, если не часть экономического суверенитета, но готов этим жертвовать ради спасения собственной политической конфигурации.
23: А как вы оцениваете роль Китая в войне России против Украины? Долгое время считалось, что если Си скажет заканчивать, то Путин закончит войну.
1: Я думаю, это не совсем так. И многие, наверное, коллеги со мной согласятся, потому что для Путина война в Украине – это суть, это квинтэссенция вот той политической конструкции, которую он вокруг себя построил. Это его персональный, если угодно, проект. Напомню, Россия – персоналистский политический режим, это персоналистская диктатура. И, к сожалению, мы все с вами вынуждены, ну, не читать мысли Путина, но, по крайней мере, оценивать, насколько персонально для него это важно. Если Китай по какой-то причине не захочет в этом всем принимать участие или будет оказывать больше помощи военной, украинской стороне и так далее, это не будет тормозом для тех решений, которые будет Путин принимать и его ближайшее окружение.
23: У России в Китае был провал?
1: Это не успех. Я не думаю, что это провал, но мы видим, как не было достигнуто никаких внятных договоренностей по, собственно, главному. Да? Мы слонов с вами в этой комнате не учли. Не было достигнуто никаких договоренностей по проекту по силе Сибири. Комментарии Пескова звучали крайне невнятно, что осталось договорить о каких-то деталях. В переводе с дипломатического на русский мы понимаем, что ни о чем там не договорились. Так что провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
23: Маргарита, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем была политолог, научный сотрудник Финского института международных отношений Маргарита Завадская. Россия все глубже увязает в войне, которую Кремль когда-то обещал закончить за 3 дня. Донбасс по-прежнему не взят полностью, наступление буксует, потери растут. Модель коммерческого контракта, с помощью которой Кремль в течение почти 3 лет решал проблему восполнения потерь и привлечения живой силы для фронта, судя по всему, переживает кризис, пишет исследовательский центр RERUSSIA. Расчеты эксперта Германского института проблем международной безопасности, основанные на проекции анализа выплат подписных бонусов в 40 регионах России, приходят к заключению. В первом квартале 2026 года темпы набора снизились примерно на 20%. Косвенно это подтвердил и ястреб войны Дмитрий Медведев. 27 марта он заявил, что подписали контракт за 26 год 80 тысяч человек, то есть меньше 30 тысяч человек в месяц. А о том, что снизилось качество рекрутируемых, пишут уже не только оппозиционные СМИ, но и сами военные и Z-блогеры.
3: Я просто... Как я буду переворачиваться? Так спать?
4: На кадрах учебка одной из ОМБСР. Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
23: В армии все чаще отправляют людей с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем. То, о чем государственное телевидение предпочитает молчать, говорит Анастасия Кашеварова, одна из самых заметных фигур Z-среды.
5: Тех, кого просто приводят там цыгане, всякие вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков. С ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
6: Как рабов.
5: Как рабов. Получают за это деньги, потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Мне скидывают ребята видео, говорят, Настя, вот пополнение нам пришло. Пальцев нет. А как он стрелять будет?
23: После этих оценок состояние нынешней российской армии Кашеваровой прилетело, и ей пришлось извиняться, но, как говорится, осадок остался. Тем временем война давно перелетела границу и вернулась обратно в Россию с сотнями беспилотников каждую ночь. Горят нефтебазы, НПЗ, военные заводы и цеха. Дроны все чаще попадают и по гражданским объектам. Гибнут люди. Слово нашему корреспонденту.
24: . 17 мая ночью дроны атаковали сразу несколько подмосковных городов. В Химках беспилотник упал в частный дом, погибла женщина. В Мытищах обломки рухнули на стройку, двое погибших. В Красногорске дрон влетел в многоэтажку. В Лобне обломки повредили 5 домов и около 20 машин. Губернатор Воробьев пообещал помочь всем. Опыт у него есть. В октябре прошлого года дрон уже бил по Красногорску. Тогда объявили, что собственникам поврежденных квартир дадут по 100 тысяч рублей сразу, а пострадавшим жителям по 300 тысяч и до 2 миллионов после оценки ущерба. Выплатили ли в итоге кому-то больше, понять сложно. Власти публично не отчитались. Но издание «Верстка» написало о жителе Подмосковья, в чей дом врезались обломки дрона. Экспертиза посчитала ущерб в 5 миллионов рублей. Но мужчина получил лишь 500 тысяч, потому что дом по документам числится хозяйственной постройкой. И по сравнению с тем, что получают люди в других регионах, это еще неплохо. 5 мая дроны ударили по Чебоксарам. 3 погибших, 47 пострадавших, повреждены 28 многоквартирных домов, несколько школ и детских садов. Около 1000 человек разместили в пунктах временного размещения. Власти Чувашии ввели режим ЧС, развернули штаб, открыли горячую линию.
25: У нас беспилотник. Просто дом, просто вот соседний.
24: конце апреля дрон впервые ударил по жилому дому в центре Екатеринбурга. 44 квартиры повреждены, 9 пострадавших. В Самарской области в те же дни погибли 2 человека, в том числе ребенок. В мае в Рязани еще 4, среди них тоже ребенок. Везде, где власти объявляли режим чрезвычайной ситуации, схема выплат примерно одинаковая. За поврежденное имущество больше 150 тысяч рублей не дают нигде. Это максимум, за который еще придется побороться.
2: В общем, вот сюда как-то дрон залетел. Потерялся, заглушили его, и он сюда уже в дом влетел. Что вы думаете, жильцам что-то выплатили? А вот ребята сказали, то, что вот компенсацию, знаете, какую получили? На каждого человека 15 тысяч, а что-то там еще что-то 75 что-то выплатили. И все. Я спрашивал, кто это восстанавливать будет? И говорит, жильцы сами. Администрации, похер, короче, на это все. Ну, такая политика у нас. Такое такое отношение.
24: В итоге люди вытаскивают друг друга сами. Скидываются, организуют сборы, приносят вещи, еду. Государство громко рапортует о компенсациях. Единого закона о выплатах пострадавшим от дронов до сих пор нет. Депутаты заговорили об этом только в конце прошлого года, на 4-м году войны.
6: Костя, я бы хотел выразить огромную-огромную благодарность тебе. Тебе и твоим друзьям, твоему окружению, которые, по сути, меньше чем за сутки собрали такую большую сумму в помощь для меня и для моей семьи. Я вам безумно благодарен, потому что для вас, для большинства, я просто незнакомый человек по имени Дима.
7: Моя мама вообще сказала, вот какие сборы, это стыдно. Но действительно для нас год очень тяжелый, и вот случилось 5 мая.
24: В Москве такие вопросы решают через департамент финансов, но до сих пор никаких выплат власти не объявили. Чтобы платить компенсации по федеральным нормам, нужно признать произошедшее терактом или чрезвычайной ситуацией.
8: Вот смотри, сколько квартир разнесло. Здравствуйте. 2 и 3.
24: Но ЧС в Москве никогда не вводили, как и после удара дрона по дому на Мосфильмовской улице. Поэтому автоматических выплат не будет. Жильцам придется самим оформлять ущерб и дальше либо договариваться с управляющей компанией, либо идти в суд.
9: О, смотри, смотри, смотри, смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас...
24: Верстка изучила 100 исков от пострадавших из 8 регионов. Женщина из Липецка 12 лет строила дом вместе с мужем. Въехала в январе, а в августе в него прилетел дрон. Официально она была прописана по другому адресу. Новый дом просто не успели оформить. Ей отказали в компенсации. Нет регистрации, нет выплаты. Суд отказ поддержал. Суд также не встал на сторону жителей военного городка, который пострадал от ударов дронов по складу с боеприпасами в 2024 году. Тогда взрывы зафиксировали даже сейсмографы. Государство успешно избавилось от бремени выплат. Жилье там федеральное, не муниципальное. Минобороны отправляло людей в соцслужбы, а соцслужбы обратно в Минобороны. 26 жителей подали иск в суд, и тот им отказал.
11: В Краснодаре днем спокойно и красиво, но...
26: Ночью мы слышим вот такие звуки.
11: Поэтому быстро бежим на Озон забирать свою посылку.
26: Что это, вы спросите у меня, а я сейчас вам расскажу.
11: Это бронепленка на окна.
26: Выглядит она примерно вот так вот.
24: После удара в глубине России граждане стали массово скупать защитную пленку для окон. На маркетплейсах, на карточках товаров теперь прямо пишут «защита от БПЛА». Цены начинаются от 1100 рублей за рулон. Компании предлагают оклейку под ключ. Приезжает мастер, клеит на все окна в квартире. От прямого попадания, конечно, не спасет. Но осколки стекла, которые при взрывной волне разлетаются, как снаряды, удержат.
23: Война, если не проигрывается, то точно не выигрывается. Бравурной официальной повестке оппонируют Z-телеграм-каналы.
4: Установка на украинском фронте сегодня такова, что этой осенью будет либо мобилизация, либо выход на заключение мирного договора. Третьего варианта уже просто не может быть.
23: Скрытая мобилизация идет давно. Вербуют студентов. Мобилизованных срочников убеждают подписывать контракт. Но людей все равно не хватает. Пока Москва не готова ко второй мобилизации. Возможно, готовят почву для этого решения провокации в странах Балтии. Украинские беспилотники все чаще оказываются в Эстонии, Литве и Латвии, перенаправленные с помощью российских систем РЭП. О том, как жители Литвы пережили вторжение дронов, в материале Романа Васюковича.
12: Литовский город Игналина, недалеко от границы с Белоруссией. Вечером 21 мая из-за двух беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны, власти призвали жителей пройти в укрытие. В приграничном городе Швенчонис тоже звучала воздушная тревога. Местные жители после выхода из укрытия рассказали, что ситуация тревожная, но предсказуемая.
13: Но это было неприятно. Конечно, было неприятно. Мы понимали, что происходит. Мы видим такое по телевизору, поэтому мы закончили работу и пошли туда, куда должны были идти.
12: Без паники действовали в местной школе. Как только прозвучала сирена, рассказала директор Рима Размиене, учителя отвели учеников в безопасное место.
14: Учителя всегда чувствуют большую ответственность за детей, гадая, куда им следует идти и следует ли им ждать какой-либо тревоги. Как только они получили предупреждение, поняли, что им нужно немедленно отправиться в убежище и взять на себя ответственность за это. Я очень рада, что все подчинились, что никто не остался в классах и что никто не был разбросан по зданию.
12: На этой неделе власти Литвы и Латвии несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за беспилотников, которые летели со стороны Беларуси. В Латвии останавливали движение поездов, в Вильнюсе не работал аэропорт. Жители получали смс-сообщения с просьбой пройти в укрытие. Как пишут литовские СМИ, сирена реальной воздушной тревоги прозвучала в стране впервые за долгие годы независимости. И не все оказались к этому готовы. Где-то были закрыты бомбоубежища, где-то не хватало мест. Некоторые вовсе не знали, где находятся укрытия в их районах. Жители Вильнюса рассказали, что думают об угрозах и как действовали во время воздушной тревоги.
15: В это время я был дома, но у нас есть укрытие, стоянка автомобилей. Подземная, поэтому мне есть куда. Хотели, если бы надо было, мы укрылись. Но мы ходили никуда. Спокойно сидели дома.
16: Мы живем в постоянном напряжении. На самом деле мы только что купили квартиру и делаем в ней ремонт. И будущее очень неопределенное. Есть опасения, что на нас могут напасть. Как будто вторжение в Литву может начаться в любой день.
17: Это первый раз. Мы свободны уже лет 30 или больше. И многие мои друзья молоды, и мы никогда раньше этого не испытывали. Поэтому это было действительно страшно. И в то же время это было что-то новое, чего мы никогда раньше не переживали.
18: Иные думают, что это просто чудная игра. Так тут поиграем и кончится. Но я думаю, что не кончится.
12: Власти стран Балтии считают, что российские военные специально перенаправляют украинские дроны в сторону Европы с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В Кремле это отрицают. Роман Усюкович, «Настоящее время».
23: Над Эстонией пилоты НАТО из Румынии сбили боевой дрон, который залетел в воздушное пространство Балтии.
27: Сообщается, что беспилотник сначала вошел в Латвию со стороны России, затем перелетел в Эстонию и уже двигался в сторону Таллина. Перед пуском пилоты визуально оценили цель и сбили ее первой же ракетой. Позже эстонские службы принялись искать обломки.
23: Глава МИДа Литвы Кастутис Будрис обвинил российских военных в том, что они якобы намеренно уводят украинские дроны в сторону стран Балтии, фактически подставляя соседей под возможные удары и провокации.
28: Москва и Минск несут ответственность за нарушение нашего воздушного пространства и угрозы безопасности гражданских лиц. Тем временем Россия продолжает свою информационную наступательную кампанию, ложно обвиняя прибалтийские государства в содействии ударам дронов по России. Литва никогда не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для таких атак.
23: Будрис заявил, что в случае угрозы силы НАТО способны буквально сравнять с землей российские военные объекты в Калининградской области. Формулировка для Москвы болезненная.
0: То, что себе позволяет Литва с заявлениями аж министра иностранных дел, что надо бы, возможно, атаковать Калининград. Это вообще что такое? Как вы к этому относитесь?
1: Ну, это заявление на грани безумия. Ну, наверное, я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо.
23: Путин провоцирует страны Балтии, возможно, чтобы втянуть их в военный конфликт с Россией. Это могло бы усилить страх перед Западом и НАТО внутри страны. Публицист Константин Эгерт отмечает, ставки действительно растут и игра идет с огнем.
3: Это сознательная провокация. И именно потому, что российские, как власти, так и пропагандисты, нагнетают атмосферу вокруг стран Балтии и как бы намекают, ну или даже иногда говорят просто напрямую, ну, такой коллективный Соловьев, что типа можем зайти на территорию Балтии. Я понимаю прекрасно, и вы понимаете, что, условно говоря, Путину не особенно нужны поводы. Если надо, он его сфабрикует. Но здесь хотят быть предельно дипломатичными и предельно четкими в оценке угроз и в том именно, что страны Балтии не дадут повода.
23: Вот уже и российская разведка СВР заявляет, что Латвия готова дать полигон для запуска дронов ВСУ по территории России. В Риге отвечают, что Россия снова лжет. Но это не мешает эфирам, в которые раз за разом военные эксперты России повторяют то, что нужно.
5: При Балтике, конечно, резонансная история – это латыши, которые решили пойти вообще дальше всех. Они, судя по докладам нашей службы внешней разведки, готовы дать не просто воздушное пространство для, значит, транзитного пролета украинских дронов для нанесения по кратчайшему пути удара по нашей территории, а вообще предоставить площадки. В связи с этим уже там размещены, значит, подразделения украинских сил беспилотных систем, скорее всего, завезены материальные ценности различные, сами беспилотники, соответственно, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, ж не с автострад же они их будут запускать.
23: Что еще может говорить о готовящейся мобилизации? Запрещенный в России Инстаграм полнится роликами о людях, которых позвали на сверку данных в военкомат, а вышли они с нее с запретом на выезд из страны.
10: Вышел я с военкомата, заходишь, тебя просто встречают тетушки, бабушки, которые ищут твою карточку, достают, и ты просто пишешь анкету. И в конце там есть три вопроса, где написано: знаете ли вы, что на контрактную службу принимаете, знаете ли вы, что там можно пойти туда, знаете ли вы. Я везде поставил нет. И бабушка в оконцовке прикололась, говорит: я даю анкету, говорю, ну что, все правильно заполнил. Он такой: как правильно? Там, где на контрактную службу, надо писать «да». Во втором еще писать «да», еще писать «да». Я такой на нее смотрю, думаю, она шутит сейчас.
19: Всем привет, я медик из Самары, и мне пришла повестка из военкомата для уточнения моих данных и военно-учетной специальности, да, так как мы все знаем, что медики, они являются военнообязанными. Действительно уточняют данные, спрашивают, изменилось ли, что не изменилось, и, соответственно, что сейчас происходит. Сейчас выдается вот такой вот талончик, да, розового цвета, это называется мобилизационное предписание. То есть сейчас, я как знаю, выдается всем, и практически, да, медикам и парням, да, которым тоже сейчас приходят повестки, которые находятся в запасе.

0: вообще не понимаю, откуда у них, блядь, столько борзянки? Ты приносишь какие-то документы, изначально сразу говорят, приноси все документы с собой, что касаемо там медицинских каких-то показаний, противопоказаний и так далее. Я все принес, мне говорят, нахер ты это принес? Потому что у меня была категория B4, они там давай панику развели, якобы потому что у меня там овальное окно, и откуда оно взялось, и откуда у меня взялась черепно-мозговая травма, что ты принес, что ты не мужчина, что ли? Ну и вот с таким вот якобы вся вот эта история и закончилась. Не знаю, что мне там поставят, и никто мне ничего не сказал, носили мои документы там вверх-вниз. В итоге 19 числа явиться, там уже будет видно, что будет.
1: Час 30, наверное, стояли в очереди, куча народу было, всем пришли повестки. Короче, получили мобилизационное предписание. И сказали, конечно, рекрутировали на контрактную службу, сказали, якобы будет мобилизация. Вот, то лучше сразу подписывайте контракт. Ну, ходят слухи, что пока мобилизации не будет. Ну, в случае войны, объявления войны и мобилизации, я обязан в течение 2 часов прибыть в определенное место. Вот такие дела.
2: Вам поступила повестка в военкомат. Сообщение с таким содержанием я получил буквально через несколько дней после того, как опубликовал ролики с потопом в нашем селе и визитом оперуполномоченного. Цель вызова – прохождение повторного медицинского медосвидетельствования, что, мягко говоря, не совсем законно. Я имею на руках военный билет, категория годности в ВУЗ 3-9. Мой диагноз установлен еще в 2004 году. Сейчас этот список только растет. А с 2005 года призывники, имеющие категорию В, не подлежат повторному медицинскому освидетельствованию без личного желания, без личного заявления. Я такого желания, такого заявления не давал. Я от закона не бегаю, поэтому завтра утром иду в военкомат и подаю официальный отказ от незаконной медицинской комиссии.
3: Об угрозе новой мобилизации в России постоянно говорит Зеленский. Президент Украины заявил, что Киев внимательно следит за сообщениями о возможной новой мобилизации в России еще на 100 тысяч человек. По его словам, украинская разведка считает, что потенциал для скрытой мобилизации у Кремля уже ограничен, поэтому Москва может искать политические решения иного формата. Речь идет о раздаче паспортов в Приднестровье, откуда можно будет вербовать жителей этой непризнанной республики. Зеленский также напомнил, украинская разведка рассматривает сразу несколько сценариев возможного наступления России на Черниговско-Киевском направлении.
4: Мы приняли к сведению информацию о подготовке в России новых мобилизационных мер, плюс 100 тысяч человек. Считаем, что на сегодняшний день такой потенциал для скрытой мобилизации в России отсутствует, поэтому следует ожидать российских политических решений иного характера, в частности, таких как недавнее решение в отношении Приднестровского региона Молдовы.
3: Со мной на связи руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин, который помогает российским военнослужащим дезертировать из армии, если они приняли такое решение. Обсудим с ним, есть ли у него поводы опасаться того, что Кремль готовится к новой мобилизации. Григорий, я вас приветствую.
5: Добрый день.
3: По вашим наблюдениям, действительно ли поток обращений от призывников и контрактников сейчас растет? Чувствуется ли страх перед новой волной мобилизации?
5: Ну, страх, безусловно, чувствуется. Люди напуганы новостями про реестр, люди напуганы случаями применения ограничений к тем, кто не явился по повестке, люди напуганы слухами о том, что некоторым людям не выехать из России и даже не выехать, там, скажем, через Беларусь из России. Действительно, конечно, тревоги много. Тревоги за себя, тревоги за своих близких, тревоги за там детей, которые оказались или могут оказаться на срочной службе, много. И, собственно, в этом году мы впервые фиксируем больше 100 обращений в день к нам на линию. То есть уже сейчас где-то 110-120 обращений каждый день к нам поступает.
3: Григорий, вы помогаете людям уехать из России, чтобы не попасть на войну. Вот кто сегодня чаще обращается? Студенты, срочники, мобилизованные, люди за 30, айтишники. Вот как изменился этот портрет за 4 года войны?
5: Ну, я прошу прощения, я вас поправлю. Мы помогаем людям, прежде всего, не оказаться в российской армии. И примерно 15% обращений к нам – это обращения от солдат и офицеров, которые, соответственно, уже оказались в российской армии. Им мы помогаем дезертировать и, если они принимают такое решение, выехать из страны. Вот, то есть все-таки большая часть людей, которым мы помогаем им там, психологическими консультациями, юридическими консультациями, не оказаться в российской армии. Если говорить о портрете, то ну, я просто могу перечислить новые категории, там, те люди, которые прежде к нам не обращались. Я бы сказал, что прежде всего это студенты и, кстати говоря, студентки. Потому что тренд последних, ну, наверное, месяцев 5-6, это то, что этих студентов тоже начали заставлять и всячески агитировать, подписывать контракт. Где-то в некоторых вузах его называют альтернативной службой, хотя очень странно в одном предложении рядом видеть слова «альтернативная служба» и «контракт», но, тем не менее, вот таким образом тоже пытаются людей обмануть. Вот, и давят, чтобы эти студенты подписывали контракт. Мы на сегодня зафиксировали уже из более чем 50 регионов такие обращения, то есть это на самом деле почти вся страна. Вот, есть и растет число обращений отсрочников, которых заставляют подписывать контракты, тоже это

0: военкомат, как идти в военкомат, как подстраховаться, потому что да, мы фиксируем все больше случаев, когда на людей давят, когда они приходят по повестке для уточнения данных или по повестке там на военные сборы, на людей начинают давить, чтобы они подписывали контракты, и, ну, особенно в ситуации, когда вы не очень, как бы, понимаете свои права, тяжелее этому сопротивляться. Поэтому еще раз повторю, связывайтесь, пожалуйста, с правозащитниками, не идите в военкомат без поддержки и без дополнительных знаний.
1: Предположим, что большая мобилизация начнется. Вот будет ли у людей возможность массово уехать, как это было в сентябре 2022 года, или государство уже выстроило систему ловушек и цифрового контроля?
0: Если мы говорим про работу реестра военнообязанных и реестра электронных повесток, то этот реестр по-прежнему в автоматическом режиме не накладывает ограничения для людей, которые, например, не явились по повестке. То есть, да, вам могут написать электронное письмо со страшными словами, что вам там запрещен выезд из страны и, не знаю, выдача кредитов в банке, но при этом, если вы попробуете уехать из страны, то у вас все получится. А что будет происходить, если это самое частичное, как они это называли в прошлый раз, мобилизация, будет проведена, мы, конечно, сейчас не знаем, но я думаю, что в этом случае, я все-таки, мне кажется, что он довольно маловероятный, ну вот, по крайней мере, на дистанции в ближайшие месяцы, 2-3. Вот, мы не знаем, что в этом случае будет происходить, но я думаю, что в этом случае несложно дать команду мужчин определенного возраста просто не выпускать из страны, и я думаю, что если они на эту частичную мобилизацию решатся, то эта мера довольно, довольно вероятная. А вот то, что реестр заработает и начнет в автоматическом режиме накладывать ограничения, в ближайшие месяцы я в это не верю. Мне кажется, что они по-прежнему не справились с этой технической задачей.
1: Григорий, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель и создатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Преступление и война.
4: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
5: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
6: Баланда, пытки, all-inclusive. Тюрьмы и колонии вошли в российский топ-3 государственных учреждений по удобству услуг. 10 тысяч за справку, 1,5 миллиона за оставление в тылу. Как вымогательство и поборы в российской армии стали нормой. Вместо помощи – живодерня. Зоозащитники требуют отменить закон, позволяющий убивать бездомных кошек и собак.
5: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
7: Жительницу Сыктывкара, 23-летнюю Кристину Якуненко, суд приговорил к 10 годам колонии за содействие террористической деятельности. По версии

0: следствия. В 2024 году она переписывалась во ВКонтакте с куратором, который убедил ее вербовать людей для совершения терактов. И она писала разным пользователям с предложением устроить теракт. Среди них были и дети. Якуненко признала вину. В январе в следственном изоляторе она родила ребенка. Во время судебных заседаний с ним сидела ее сокамерница. К 6 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 71-летнего краеведа и ветерана татарского национального движения Фазыла Валиахметова за повторную дискредитацию российской армии и оправдание терроризма. Поводом для дела стала антивоенная публикация на татарском языке и пост со ссылкой на обращение, признанного террористическим, Легиона свободы России. Вину Валиахметов не признал. Проект «Поддержка политзаключенных «Мемориал» внес его в список политических заключенных. Год исправительных работ суд в Воронеже назначил местному жителю за демонстрацию запрещенной символики. Поводом для возбуждения дела стала публикация во ВКонтакте фотографии Адольфа Гитлера, а также селфи в одежде с пентаграммой. Следствие сочло это символикой несуществующего международного движения сатанизма, признанного в России экстремистским. Российские законы позволяют возбуждать уголовное дело о демонстрации запрещенной символики, если человека ранее уже осудили по аналогичному административному делу. Как отмечает «Медиазона», это первый известный приговор по уголовному делу о запрещенной символике, где упоминается сатанизм. Имя осужденного не называется. Суд в Санкт-Петербурге признал экстремистской организацией российскую ЛГБТ-сеть, крупнейшее в России межрегиональное общественное движение, защищающее права квир-персон. А суд в Ярославле признал экстремистским ЛГБТ-движение «Калиста». В сообщении пресс-службы суда говорится, что деятельность «Калиста» направлена на переформирование и фактическое уничтожение фундаментальных российских духовно-нравственных ценностей. По данным правозащитной организации «Первый отдел», за последние 10 дней уже 7 ЛГБТ-инициатив признаны экстремистскими. Помимо российской ЛГБТ-сети и «Калиста», экстремистскими объявлены самарская организация «Ирида», группа «Выход», ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге, издание «Парни плюс» и московский комьюнити-центр для ЛГБТ-плюс-инициатив. А за пропаганду ЛГБТ суд в Туле арестовал на 5 суток и постановил выдворить из России иностранца. Его имя не называется. Как выяснило издание «Медиазона», протокол на него составили из-за отзыва, который он оставил на юбку из эко-кожи в интернет-магазине Wildberries в сентябре 2025 года. Из материалов дела следует, что иностранец выложил фотографии с собой и написал, далее цитата, «Прекрасная юбочка, скрывает не только недостатки фигуры, но и даже то, что я парень». Конец цитаты. В решении суда этот отзыв назвали «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Российского археолога Александра Бутягина, задержанного в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Украины, освободили в рамках обмена заключенными. 28 апреля Россия и Беларусь провели обмен арестованными с Польшей и Молдовой по формуле 5-5. Бутягин руководил археологическими работами по исследованию античного города Мирмейки на территории современной Керчи. Власти Украины считают незаконным его участие в раскопках после аннексии Крыма России в 2014 году и подозревают его в частичном разрушении объекта культурного наследия. В марте суд в Варшаве одобрил запрос властей Украины об экстрадиции Бутягина.
1: Российские тюрьмы и колонии включили в топ-3 госучреждений по удобству услуг для россиян. Как сообщает издание «Коммерсант», такие результаты рейтинга, составленного аналитическим центром при правительстве, были приведены на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. Ключевыми показателями при расчетах были степень удовлетворенности пользователей, доля неоказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. Федеральная служба исполнения наказаний по этим показателям набрала в индексе клиентоцентричности 94% из 100 возможных, уступив только налоговой и Минфину. А тем временем издание «Верстка» посчитало, что за последние 20 лет политзаключенные в российских местах лишения свободы провели почти 300 голодовок. И если раньше таким образом чаще всего протестовали против незаконного административного ареста, то с 2022 года голодовку объявляют, требуя достойных условий содержания и доступа к медпомощи, так как другие методы не работают. И нередко заключенные умирают и не из-за голодовки, а просто не дождавшись врача.
2: Сильные головные боли, проблемы с дыханием, боли в ногах. На такие симптомы жаловался бывший лидер профсоюза действия в Кемеровской области Олег Тырышкин. В 2024 году его приговорили к 2 годам колонии по делу об оправдании терроризма за комментарии о гибели экс-главы Чечни Ахмата Кадырова. В перерывах между судебными заседаниями, пока рассматривали дело, Тырышкин ложился на пол камеры. Это было видно по видеотрансляции. У него, как пишет издание «Сибирский экспресс» и «Сотовижн», была киста головного мозга, панические атаки и органическое расстройство личности. При этом его постоянно переводили в разные учреждения – из колонии в психбольницу, потом обратно, рассказывала жена заключенного. 4 февраля Тырышкин пожаловался на боли в сердце. Его доставили в Кемеровскую больницу, где вскоре он скончался. О том, что состояние заключенного резко ухудшилось, не сообщали ни семье, ни адвокату. Не спешат сообщать родственникам и защитникам порой и о смерти заключенного. Так 8 января из-за пневмонии умер Роман Сидоркин. Его и его жену Татьяну, оба работали на оборонном предприятии в Курске, летом 2023 года приговорили к 17 и 13 годам лишения свободы, в том числе по статье о госизмене. По версии следствия, они передавали некие данные украинской разведке. Сидоркина перевезли из тюрьмы в туберкулезную больницу Саратова за 4 дня до смерти, хотя симптомы болезни появились гораздо раньше. О том, что он умер, проект «Русь сидящая» написал лишь в апреле, получив ответ от сотрудников больницы на отправленную Сидоркину открытку. До этого официальных подтверждений гибели политзаключенного у правозащитников не было. Было лишь сообщение от их источника. Вероятно, этих смертей можно было избежать, если бы медпомощь поступала вовремя. Но добиться ее бывает сложно, и некоторые заключенные идут на отчаянный шаг, объявляя голодовку, чтобы привлечь внимание. В конце прошлого года в следственном изоляторе номер 5 Екатеринбурга на такие меры пошел Игорь Якуничев, приговоренный к 12 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках. По словам Якуничева, у него росла киста и усиливались боли в позвоночнике. Он подал административный иск, заявив, что длительное неоказание медицинской помощи является пыткой. Суд вернул иск, предложив жаловаться на действия СИЗО, а не на пытки, писало издание «Горизонтальная Россия». На днях мать Якуничева сообщила, что не знает, где находится ее сын. А в официальных ответах из СИЗО говорится, что он отказался от лечения, пишет «Сотовижн». В открытых источниках актуальной статистики о заболеваниях и смертности в российских местах лишения свободы нет. В 2023 году ФСИН засекретила значительную часть данных. По крупицам можно собрать сообщения о гибели. Но, как правило, если речь идет о политзаключенном, с которым поддерживали связь адвокаты или правозащитники. Так, 17 апреля стало известно о смерти в колонии номер 2 Воронежской области антивоенного активиста и проповедника Вегана Христолюба Божьего. Его приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблений чувств верующих. Сотрудники колонии утверждают, что он повесился в штрафном изоляторе. Родственники в эту версию не верят. Христолюб был глубоко религиозным человеком, а в христианстве суицид считается грехом. Не верят в версию о самоубийстве и подруга другого политзаключенного, художника Андрея Акузина, которого арестовали за комментарии в социальных сетях. По словам Ирины, далее цитата, «Вряд ли мы когда-либо узнаем правду. Несколько наших товарищей убеждены, что его там убили». По версии сотрудников СИЗО Комсомольска-на-Амуре, где находился Акузин, он повесился в начале апреля. Согласно последним данным, опубликованным в СИН в 2023 году, в России на 10 тысяч заключенных приходится 47 смертей в местах лишения свободы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал» правозащитница Анна Каретникова. Анна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот издание «Коммерсант» нам сообщает, что Федеральная служба исполнения наказаний заняла 3-е место в рейтинге ведомств, которые наиболее клиентоориентированы в России. Там каких-то 94% из 100 возможных, потрясающие цифры. Скажите, пожалуйста, а что же такое произошло? Как это внезапно вдруг российские тюрьмы и колонии из страшных мест, о которых мы много раз слышали, вдруг стали такими эталонами сервиса и гостеприимства государственного?
3: Я не совсем поняла, каким образом и по каким услугам выстраивался этот рейтинг. Вот как проводились эти замеры. Потому что тут сразу стоит разделить две вещи. Что там хорошего, казалось бы, может быть во всем. И это всякие сервисы, не, собственно, всеновские, но какие-нибудь в ГУП, да, федеральное государственное унитарное предприятие, которые обеспечивают удобную переписку, которые обеспечивают интернет-магазины, которые обеспечивают в следственных изоляторах электронную запись, да, адвокатов, родственников на свидание с своими подзащитными или близкими. Я думаю, что речь-то как раз идет об этом. То есть о том, что вообще-то можно просчитать каким-то образом и хоть как-то уподобить тем услугам, которые какая-нибудь там налоговая инспекция оказывает, например. А вот все то, что просчитать нельзя, вот это вот все отвратительное, ужасное медицинское обслуживание, невозможность получить какие-то вещи, которые ты попросил, свои собственные вещи, потому что сотрудников не хватает и некому этим заниматься. Мы уже говорили об этом, о безумном некомплекте личного состава. Вот об этом всем, я думаю, в рейтинге как раз речи не идет. Вот о том, что как раз и заставляют все эти ужасы тюрьмы в основном. А вот об этих госсервисах. И второе, конечно, что хотелось бы сказать, и тоже, на мой взгляд, немаловажно, это, собственно, вот эти вот клиенты, клиентоориентированность которых считается. Но это же очень здорово, это взять каких-то людей, лишить их права жаловаться, потому что если они будут жаловаться, то им будет еще хуже, да, их напугать, лишить возможности куда-то обратиться. И тогда, конечно, действительно будут только положительные отзывы. Вот, и отрицательных даже не будет почти совсем, особенно теперь, когда почти некому их освещать и отрабатывать. Ни ОНК, ни особо свободных СМИ сейчас мы не видим. Конечно же, в таких условиях ФСИН выигрывает.
1: А каковы, кстати, условия содержания людей сейчас в России, в российских тюрьмах и колониях? Ну, то есть можно ли говорить, что все, если сравнивать ретроспективно с тем, что было там, условно говоря, 20 лет назад и к чему пришли сейчас, изменилась ли ситуация к лучшему с точки зрения бытовых каких-то условий?
3: Я долго занималась, работая в Москве, тем, чтобы это улучшилось. Улучшались, как правило, на какой-то период, и очень локально, какие-то отдельные участки. Можно подтянуть питание. Очень сложно что-то сделать с медициной. Почти невозможно, потому что вот так все организовано, что все денежки, все лекарства, все по остаточному принципу, и ничего нет никогда. Ни оборудования, ни медтехники, ничего. Вот, но изменить систему глобально, вот так, чтобы она стала отличаться от той, что была 20 лет назад, это нужно глубокое реформирование всей этой системы в целом, но явно не в условиях войны и репрессий, которые сейчас происходят. Об этом мы подумаем когда-нибудь потом.
1: Ну вот, кстати, я почему назвала цифру в 20 лет? Потому что тут буквально на днях издание «Верстка» опубликовало большое исследование. Они посмотрели за 20 лет последних в России, как часто и по каким причинам голодали политзаключенные. И пришли к удивительным, с моей точки зрения, выводам. То есть если раньше голодовка использовалась в знак протеста против вообще несправедливости самого факта заключения, там, административного ареста чаще всего, то в последнее время, начиная с 2022 года, люди прибегают к голодовке, чтобы привлечь внимание к бедственному положению, к тем условиям содержания, в которых они оказываются, к тому, что не предоставляется медицинская помощь, к тому, что их бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Что произошло? Почему вдруг так сместился фокус администрации вот этих учреждений на, ну, очевидно, не знаю, заведомое создание неблагоприятных условий для людей, уже сидящих, которые и так уже в изоляции, и так уже лишены многого?
3: Тут я не соглашусь, что он сместился. Он, вот когда я пришла работать там 16 лет назад, да, все было примерно так же, как оно есть сейчас. Специально тяжелых, ужасных условий людям не создают. Просто сотрудники считают, что это нормальные условия. Они вот так всегда работали, и зэки так вот всегда сидели. И таблетку они должны были выпрашивать неделю, а там, чтобы мы починили кран протекший, но это месяц можно просить, если вода куда-нибудь в кабинет начальника колонии не хлещет. Это, к сожалению, это не злой умысел. Это порочность самой системы, которая не реформировалась там, со времен ГУЛАГа. Со времен ГУЛАГа она осталась примерно такой же и идеологически. То есть вот был краткий период, когда она просто не могла найти свою идеологию. А вот сейчас она обрела какую-то новую идеологию. И с точки зрения просто ужасных, чудовищных условий, в которых могут жить люди, но пусть живут. И именно поэтому люди объявляют и объявляли раньше. Просто мы слышали о политических голодовках тех времен. А были, разумеется, голодовки по условиям содержания. И по серьезным вещам, и даже по каким-то пустякам. Вот, да, чтобы тебе вкрутили лампочку, иногда приходится объявить голодовку. А это в Москве все было. Для того, чтобы к тебе пришел фельдшер и посмотрел, что с тобой, тебе, может быть, нужно было зашить рот себе нитками. Или, может быть, надо было взять вот лезвие, эту мойку, и что-нибудь по руке себе порезать. Потому что иных форм протеста в тюрьме практически нету. Есть еще жалобы, самые цивилизованные, путь. Но они очень часто просто не выходят из мест лишения свободы. Вечная проблема.
1: Вы говорите, что тюремщики не особенно изменились в последнее время. То есть не делают ничего такого, чего не делали прежде. Но, тем не менее, раньше я не припомню, чтобы мы так часто слышали о том, что людей, каких-то политзаключенных, бесконечно помещают в штрафные изоляторы. Они только выходят, сразу помещают. Только вышли, отсидели там 15 суток и опять. То есть они фактически все время сидят на штрафном положении, а сейчас как будто бы это распространено. Или просто так кажется, потому что стало больше политзаключенных, которые об этом чаще рассказывают.
3: Вы совершенно правильно сказали. Просто эта проблема попала в фокус нашего внимания. Потому что раньше от того, что какой-то там бродяга-стремяга, будущий вор в законе не вылезает из ШИЗО годами, мы просто не знали. Или какой-то просто непокорный арестант, который не понравился администрации, и вот так же его держат, и потом, что называется, через матрас, да, в ночь переночевать там, где-то вне ШИЗО выдворяют туда снова. А теперь это коснулось людей более нам близких, более значимых для нас. Мы просто узнали об этой проблеме. Но, кстати, я бы сказала, что вот это сажание в ШИЗО вновь пребывающих политических заключенных, и это, наверное, некая установка сверху, но не такая установка, там, пытайте их побольше, жестите побольше. А, например, приходит какой-нибудь циркуляр, усильте контроль за людьми с так называемыми террористическими статьями. Вот. Но все начальники там где-то в курилке потом собираются и говорят, слушай, вот директива пришла, ты как вот контроль, надзор усиливаешь, что он говорит, а я их всех в ШИЗО сажаю сразу, прям, чтобы они знали тут. Да, отлично, я так буду делать, во, классно. Я думаю, что вот примерно такого уровня пришла директива. И я хотела бы еще все-таки маленькую сделать ремарку, что когда я говорю, что отношение не изменилось, я не беру в расчет украинцев. Я не беру в расчет украинцев, потому что там применяются и пытки, и, видимо, специально накручиваются сотрудники на оккупированных территориях. Я считаю, что это вот надо проговорить голосом. Вот. Это отдельная ужасная проблема, где действительно воспитываются сотрудники пытать людей и позволяют себе это, и это считается нормальным. Угу. Вот. Но что касается обычных мест лишения свободы, но там вот такого все-таки нет. Естественно, над человеком можно издеваться по-всякому, потому что, находясь там, он практически находится в полной власти администрации или каких-то отдельных ее представителей.
1: А как вообще в колониях и тюрьмах относятся к политическим? Я имею в виду не сидельцев, а администрацию.
3: Когда вот все это спадание диктатура начиналось, это вот было, наверное, начиная с болотного дела, и тогда первые у меня в тюрьмах, в СИЗО московских, оказались политзаключенные, это узники 6 мая. Вот, и тогда, надо сказать, к ним относились с определенным пиететом, да, ну, вот какие-то люди, что-то новое и непонятное, раньше-то таких не было, сейчас к ним начнут ходить всякие правозащитники, сейчас журналисты про них начнут в газетах писать. То есть относились с тревогой, но скорее так, чтобы обеспечить им более-менее терпимые условия содержания, чтобы их не коснулось какое-то насилие, вымогательство, вот все эти тюремные наши другие заморочки. Так посадить, чтобы там сидел хорошо, и чтобы все говорил всем своим этим комиссиям, всем журналистам, говорил, у меня все хорошо. Вот, но, конечно, уже под конец моей работы, уже с началом войны, политзаключенных стало очень-очень много, и уже иногда начальники даже не знали, что к ним какой-то политзаключенный приехал. Я им говорю, у вас там без кровати в камере, смотрите, сейчас журналист какой-нибудь напишет. Ой, у меня новый политзаключенный, а почему меня никто не предупредил? Ну и сейчас, когда их стали уже тысячи, то это скорее, с одной стороны, фактор раздражающий, досаждающий, потому что все равно пишут, все равно на эту колонию смотрят, все равно какие-то письма выходят. А с другой стороны, уже рутина. И поэтому вот он помрет, ну и все помирают. Таблеток хочет, ну так всем таблеток не дают. То есть вот с одной стороны, они раздражают, а с другой стороны, они уже неинтересны.
1: Ну, вот вы сказали, помрет. Кстати, кто отвечает в России за смерть заключенного в местах лишения свободы? Накажут ли, не знаю, начальника тюрьмы, колонии или какого-нибудь дежурного главного по смене, если человек у него повесился, умер из-за неоказанной медицинской помощи? Или все будет устроено таким образом, что истинные причины смерти заключенного будут неизвестны, и все это будет преподноситься как какой-нибудь несчастный случай?
3: Очень-очень редко наказывают сотрудников. Но вот в ситуации с этим веганом, несчастным Христолюбом Божиим, я слышала, что там вроде возбуждена проверка или даже возбуждено уголовное дело по халатности. Вот сейчас я не вспомню. Но если человек повесился, то ведь отвечать будет не тот, кто его до этого довел. Отвечать будет какой-нибудь несчастный младший инспектор, у которого не было времени заглянуть там в глазок каждые 10 минут, и он каждый 11 заглядывал, потому что еще четырьмя другими задачами загружен. Вот, если человек умирает от того, что ему никто не оказывал в нужное время медицинскую помощь, то, скорее всего, отпишутся, что полностью был медицински обеспечен согласно всем документам, протоколам. Но вот какая беда, совершенно внезапная смерть. И это мы тоже, как вы помните, с таким уже сталкивались. Вот, ну, если человека просто убьют, то тогда, конечно же, это попытаются представить несчастным случаем, если прямо не доказано обратное. Если прямо не доказано обратное. При этом дела о несчастных случаях, там, с избиением сокамерниками, не скажу даже сотрудниками, а какими-нибудь уголовниками, вот, которые кого-то избили, просто не возбуждались в Москве уголовные дела. Иногда это самому изолятору-то не очень нужно, но я помню случай, когда мы просто отсмотрели видео, как мы видели, где мы видели, что сокамерники избивали, там, унижали, потом опять избивали пожилого, довольно человека, кстати, бывшие сотрудники полиции, должна я тут добавить. И мы это все видео передали следствию. Вот. И через некоторое время нам сообщили о том, что нарушений никаких не обнаружено и отказано в возбуждении уголовного дела. Ну, а уж если и в СИН, и следствие хотят замять какую-то тему, то, к сожалению, это такая непрозрачная система, что что-либо доказать там, ну, почти невозможно. В случае с Алексеем Навальным это редкий, совершенно уникальный случай, когда мы знаем о том, что человек с очень большой долей вероятности был просто убит.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Анна Каретникова, сотрудница правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных Мемориал», правозащитница, была на связи с программой «Человек имеет право». Забирали у подчиненных премии за успешное выполнение боевых задач на фронте. Суд в Курске приговорил к 5-6 годам колонии двух замкомандиров. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий. Они получили от военных более 7 миллионов рублей. Российские военные массово жалуются на вымогательство в армии, а журналисты и правозащитники регулярно рассказывают о взятках на фронте за возможность пойти в отпуск и остаться в тылу. Однако до суда такие истории доходят далеко не всегда.
4: Здесь просто так, и ничего не происходит. Там люди умирают. Если ты не хочешь как бы умереть, надо показать себя якобы с хорошей стороны.
2: Это Михаил Соколов. В сентябре 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны России. Думал, что будет служить год, но по истечении этого срока его вынудили подписать новый контракт. Историю Соколова рассказала новая газета «Европа». По его словам, командиры вымогали крупные суммы денег, угрожая отправкой в штурм.
4: Все свелось к тому, что он сказал, что надо купить квадроцикл для командира батальона 1843. Командир батальона 1843 был с позывным «Гриф», который тоже собирал очень много денег, происходило вымогательство, и он был непосредственно во всем замешан. Якобы надо купить квадроцикл ему, и вот у меня на тот момент у меня взяли 1 000 000 рублей, и каждый месяц у нас были поборы, как я не помню, ни единого месяца, где я отдал меньше бы 50 тысяч рублей.
2: Соколов далеко не единственный российский военный, который рассказывает о вымогательствах на фронте. Вот, например, свидетельство Дмитрия Жижина.
5: Мы приехали на службу, когда получили деньги за подписание контракта. С нас забрали по 900 тысяч. Говорил непосредственно Семенов Владимир, позывной Семен, рота «Ц», командир. При мне лично много было избиений, унижений. Привязывали к дереву много пацанов. Отдавали деньги, чтоб не было такого, чтоб не избивали, ну и так далее.
2: В октябре прошлого года издание «Верстка» выпустило проект «Обнулители». В нем в том числе рассказывается о командирах, которые требуют взятки, объявляют поборы и просто грабят подчиненных. Тех, кто платить отказывается, обнуляют. Журналисты составили картотеку таких командиров. В ней больше 100 имен. Сюда, кроме тех, кто вымогает деньги, включены командиры, которые пытают до смерти или отправляют в так называемые «мясные штурмы». При этом найти случаи, когда такие командиры предстают перед судом, крайне сложно. Z-блогер Анастасия Кашеварова объясняет, почему. Далее цитата.
6: На передний край фронта, где и происходят в большей мере нарушения прав военнослужащих, прокуратура, департамент военной контрразведки не всегда доезжают. Даже так, в большинстве случаев надзорные органы не едут на передний край, а вызывают свидетелей к себе через командование. Что делает командование? Отправляет всех свидетелей на боевое задание. Вероятность того, что свидетели вернутся, ничтожно мала. Без свидетелей и непосредственных участников доказать что-то невозможно.
7: Вот где нас держат. Это наш командир полка нас держит, короче.
2: Один из редких случаев уголовного преследования по таким делам – суд над командующими 6-й мотострелковой дивизии, полковником Евгением Малышко и старшим сержантом Романом Тимониным. Их приговорили к 20 и 18 годам колонии строгого режима. По версии следствия, они убили по меньшей мере 7 подчиненных, записавших видео с жалобами на плохие условия службы и на то, что из них делают пушечное мясо.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Иван, здравствуйте.
8: Добрый день, здрасте.
1: Подскажите, пожалуйста, вот сейчас уже там на 5-й год полномасштабной войны России с Украиной, можно ли говорить о том, что вымогательства и поборы в российской армии стали не единичными случаями, как было в начале, а уже системой? И вообще, насколько это масштабная, по вашим оценкам, проблема?
8: Да, это всегда было масштабное. Ну, просто для, если вы спросите у мужчин, которые пытались, например, избежать службы в армии, насколько это масштабная проблема, я думаю, все они в один голос ответят: почему проблема? Это не проблема, это замечательное качество российского Министерства обороны. Что ты можешь, не знаю, занести чего-нибудь военкому, что ты можешь занести чего-нибудь какому-нибудь члену медкомиссии, что ты можешь занести что-нибудь какому-нибудь доктору, чтобы он тебе сделал красивый рентген, что ты можешь, в конце концов, за деньги военник купить. Это же прекрасно, это же замечательно. Проблема заключается только в том, что все, что вся эта система поборов и взяток уехала с территории Российской Федерации на оккупированные территории. И если в России за деньги, как показывает практика, ты не можешь избежать попадания на фронт и службы в армии, то там из тебя будут вытряхивать все, что угодно, причем совершенно не за то, что ты будешь в безопасности и уюте, а просто так, за право на лечение, за право на то, чтобы не идти в шторм через 5 минут после того, как ты оттуда вернулся, за право на то, чтобы тебе сделали операцию, за отпуск, за все на свете, на самом деле. Причем эти поборы, они, ими действительно обкладываются все поголовно. И это, в общем, такая дань, которую собирает каждый офицер со всех своих подчиненных. То есть... каждый следующий по цепочке офицер с тех офицеров, которые эту дань собрали.
1: А, ну то есть это такая ступенчатая система, многоступенчатая получается, и в конце концов куда-то уходит до самых больших начальников, до начальников части.
8: Которые... ну, они все, по большому счету, живут на эти деньги, вот и все.
1: Скажите, а вот эти практики, они, насколько я понимаю, в том числе и распространены среди так называемых вербовщиков, потому что очень... часто в последнее время мы слышали о том, что то там, то здесь арестовывают людей, которые вымогали деньги со свежих контрактников и отправляли тех, условно говоря, на фронт ни с чем, а себе забирали все вот эти премии и компенсации, положенные при заключении контракта.
8: Ну, проблема этого явления заключается в первую очередь исключительно в том, что мы о нем знаем из официальных российских источников, из новостей федеральных каналов и от всяких Z-военкоров. Из сообщений там прокуратуры. Из всех остальных альтернативных источников мы, по большому счету, ничего про этих вербовщиков, так называемых, не знаем. Угу. Мы знаем единственное, что есть люди, которые заманивают в военкоматы, и что этим занимаются не то, что какие-то там отдельные паразиты, значит, отщепенцы. Этим занимаются, простите, пожалуйста, министерства, госорганы и целые огромные государственные структуры.
1: И вы, и образовательные учреждения в том числе.
8: Ну, простите, пожалуйста, а то, что сейчас происходит в вузах и колледжах, это что? Это не вербовка? А никто, не вербовщики совершенно случайно, все эти начальники учебных отделов, проректоры, деканы, а никто? По этой логике, вербовщики. А кто те, кто занимается налоговики, а не кто, которые вешают налоги на людей, превышающие, предположим, был у нас один такой персонаж, который пытался оформить в собственность доставшуюся ему по наследству квартиру. И на него повесили неуплаченных налогов больше, чем стоимость этой квартиры. Это кто был? Кто этим занимался? Не вербовщики совершенно случайно, которые человеку кладут при этом аккуратно перед ним бумажечку. Простите, но а дворники, которые расклеивают все эти плакаты и те, кто ходит и рассовывает по почтовым ящикам бумажки про работу для настоящих мужиков, они кто? Ну, вербовщики, очевидно. Так что этой вербовкой занимаются не какие-то отдельные ужасные элементы. Давайте мы не будем, как Виктория Боня, верить в эту картину мира невероятно. В которой есть какие-то очень плохие буки и очень хорошие, святые люди, которые правда хотят, чтобы всем было хорошо. Нет, простите. Это все сообщники, это все большая организованная преступная группировка.
1: О преступных группировках и вернемся к вымогательствам. В прошлом году сразу несколько журналистских объединений публиковали свои исследования, расследования на тему вот как раз вымогательства, назывались поборы. Самые разные цифры. Речь шла о поборах там, от 10 до 20 тысяч, начиная с самых распространенных за какие-то мелочи, буквально там справки, какие-то мелкие услуги. 200-500 тысяч рублей в эту сумму оценивали выход с фронта. Может быть, там в отпуск или совсем. Но были и даже подтвержденные, вот я смотрю, случаи переводов почти 1,5 миллиона рублей за то, чтобы оставили в тылу. Что известно о текущих расценках? Выросли ли они, изменились ли они, за что теперь берут, научились брать деньги дополнительные?
8: Ну, слушайте, эта экономика, она особо ни от чего не зависит. У нее нет никаких, как у любой теневой экономики, у нее нет никаких четких причин, почему... предположим, отправиться в госпиталь, это из того, что я помню точно наизусть, с ранением в нормальный, а не в медпункт просто в ближайшей землянке, стоит 300 тысяч, а, я бы сказал, от 500 тысяч скорее стоит не идти на передок и как-то иметь возможность передохнуть. Это тоже, знаете, такая история. Тут нет никакого внятного объяснения, почему одно стоит столько, а другое столько.
1: Но они другое... инфляции подвержены, эти выплаты, вымогательства, поборы?
8: Могу предположить только одно. Здесь я ничего не могу говорить уверенно, потому что мы не следим за динамикой цен, что называется. Но я могу, но как бы очевидно, можно предположить, что это очень сильно зависит от ситуации на фронте. От того, насколько опасно там находиться, насколько опасно продолжать быть на передовой, насколько чисты прилеты и так далее и тому подобное.
1: А скажите, а как часто командиры, вообще офицеры используют угрозы и насилие для того, чтобы военнослужащие, условно говоря, делились с ними вот этими своими деньгами, полученными по контракту? Ну, то есть, если не нужно ни в госпитале, ни еще куда-то, а просто вот, чтобы делились и все тут.
8: Ну, слушайте, мы с вами говорим про очень замкнутую структуру, из которой не доносится и не может доноситься никаких сигналов наружу, из которых не может производиться никакой публичной информации, из которой мы не знаем, что происходит. Это все... абсолютно замкнутая структура. Там нет никаких просто средств коммуникации. Никто не может ничего рассказать. Да? И поэтому там процветает насилие. И это насилие – это естественный, единственный, универсальный язык коммуникации между подчиненными и начальниками, между офицерами и солдатами, между теми, кто старше, и теми, кто младше, кто сильнее и кто слабее.
1: И тем не менее иногда прорывается. Вот тут буквально на днях видели мы сообщение о том, что в Курске приговорили двух командиров, которые вымогали взятки, деньги у своих подчиненных. То есть это каким-то образом же дошло не только до следствия, но и до суда. И я так понимаю, что это скорее исключение. Но что же такое должно было произойти, чтобы это исключение состоялось, на ваш взгляд?
8: Это точно так же, я подозреваю, что природа этого должна быть ровно та же, что природа каких-то открытых реальных сроков, которым иногда бывает, приговаривают дезертиров. Это крайне редко происходит. Скорее, это исключение, а не правило. Но такое бывает. Это все делается на показ, для наглядной демонстрации того, как... все вокруг следят, бдят, чтобы другим неповадно было. Ну, не более того.
1: Ну, а в таком случае на что надеяться? Не знаю, солдату, если с него требуют бесконечно эти деньги, а денег, например, нет, и вообще как-то командование себя ведет так, что ну, уже невозможно жить. Можно ли рассчитывать на какую-то поддержку, помощь, не знаю, жаловаться начальству, командованию части?
8: Дезертировать. Слушайте, ну очевидно, что это последняя проблема в ряду тех, с которыми сталкивается солдат, оказавшись на оккупированных территориях. Там вообще-то его жизни угрожает, есть угроза. Он может в любой момент погибнуть. Там его убивают. И очевидно, что на фоне убийств и пыток поборы выглядят, в общем, не такой страшной вещью для них. Поэтому у них нет другого выхода. Они могут только дезертировать.
1: Это по-прежнему еще возможно или уже стало сложнее? Ну, научились ловить и возвращать?
8: Слушайте, здесь не хочется, конечно, подкидывать никому никаких идей. Я имею в виду всяким начальникам и сотрудникам Минобороны. Но вообще-то и здесь тоже, в общем, поборы имеют свое значение, потому что в том числе за взятки дают и отпуска, и за взятки можно получить лечение в госпитале, и уже из госпиталя дезертировать гораздо проще, чем с территории Украины. Кроме того, за деньги ты всегда можешь выбраться с территории Украины, и всегда найдется человек, который будет готов тебя оттуда вывести.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение, Иван Чувеляев, участник правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». В Москве в середине апреля зоозащитники провели массовую акцию – подачу обращений в администрацию президента с требованием отменить закон, позволяющий умерщвлять безнадзорных животных. Право решать судьбу бездомных кошек и собак Госдума передала региональным властям в 2023 году. С тех пор уже в нескольких регионах разрешен их отлов и уничтожение. Пока же в регионах спорят о том, что делать с бездомными животными, все чаще встает еще один вопрос – а как контролировать работу приютов. Проблемные приюты и частные, и муниципальные есть по всей стране. Причем выделенные на содержание животных бюджетные средства и пожертвования там разворовывают, а в схемах часто участвуют и подрядчики, и бывшие депутаты, и даже ветеринарные врачи. О том, что происходит в России с бездомными животными, смотрите в нашем сюжете.
9: «26 апреля на площади в Иркутске собралось более 300 человек. Пришли с собаками, плакатами и детьми. Поводом стал законопроект, который депутаты областного заксобрания приняли в первом чтении 15 апреля. Он разрешает усыплять отловленных бездомных собак, если за 20 дней им не нашли хозяина. Этот законопроект внесла Ассоциация мэров области во главе с мэром Черемхова Вадимом Семеновым. Аргументы простые. В регионе больше 11 тысяч безнадзорных животных. В 23-м году собаки нападали на людей 3500 раз, а к 25-му году почти 4000 раз и 1500 из этих случаев на детей. По мнению авторов закона, программа стерилизации не работает, поэтому собак надо усыплять.
10: Нужны большие штрафы. Нужно именно воспитывать в людях, что если ты взял собаку, ты за нее ответственный.
9: Участники митинга записали видеообращение губернатору Кобзеву и президенту Путину. Параллельно зоозащитники приходили к зданию администрации президента в Москве с одной и той же просьбой остановить чудовищный законопроект. Второе чтение назначено на конец мая, и если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2026 года.
11: Что животные не могут за себя постоять, только мы, люди, можем их защитить.
9: В 2018 году приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он закрепил гуманный подход – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. В 2023 году Госдума передала регионам право решать судьбу бездомных собак самим. Первой этим правом воспользовалась Бурятия и в ноябре того же года разрешила убивать здоровых собак через 31 день после отлова. Через год фонд «Собака счастья» подал иск, и Верховный суд Бурятии эту статью отменил.
12: А чуть позже Конституционный суд пришел к выводу, что убивать животных можно при немотивированной агрессивности, опасных заболеваниях и экстраординарной ситуации. Но что считать немотивированной агрессией и экстраординарной ситуацией, не пояснил. Есть и обратная сторона – псевдозащитники, которые зарабатывают на жалости. В социальных сетях каждый день пишут посты про раненых собак и щенков, а под ними реквизиты для донатов. Люди переводят деньги, думая, что спасают животных. На деле иначе. В декабре 2024 года в Ростовской области в приюте «Забытые сердца» нашли более 200 трупов животных. Корм и лекарства лежали нетронутыми. Хозяйка приюта Татьяна Макарова после начала войны в Украине активно появлялась в местных СМИ и рассказывала, что вывозят животных из Донбасса. На этой теме она построила свой публичный образ, и под историю спасения животных с Донбасса она собрала за 3 года около 11 миллионов рублей. Перед приездом силовиков она пыталась поджечь приют, чтобы скрыть следы. В Самаре по той же схеме работал фонд «Доброе сердце мира». На пса Бориса, сбитого поездом, собрали около 500 000 рублей, при том, что у него был полный разрыв спинного мозга и шансов не было. Собаку 10 дней держали без лечения, пока шел сбор. Потом увезли в клинику. Надели на платную передержку, где она и умерла. Прокуратура выяснила, деньги шли на личный счет учредительницы Юлии Хамцовой, а ветклиника принадлежала ей же. Пожертвования просто гоняли по кругу. Отдельная и, похоже, типовая схема – воровство на муниципальных контрактах. В январе 26 года в Астрахани бывший депутат Андрей Невлюдов получил 9 лет колонии по делу эко-приюта. Его компания получила из бюджета 64,5 миллиона рублей на отлов и содержание собак. Но животных не кормили, и они массово гибли. Через 2 месяца почти та же история в Свердловской области. Директора компании «Эверест», которая на коммерческой основе занималась отловом животных, отправили в СИЗО по делу о мошенничестве. Максим Щипачев и его подельник Денис Неустроев получали муниципальные контракты на отлов и содержание собак, а заказчику сдавали подложные акты о якобы выполненных работах. Из бюджета таким образом они вытащили более 28 миллионов рублей. При этом волонтеры фиксировали в приюте жестокое обращение с животными, а в конце марта 26 года на обочине трассы под Камышловым нашли около 50 мертвых собак. Волонтеры подозревают, что их выбросили сотрудники того же приюта.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией зоозащитник Юрий Корецких. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Я помню, что мы с вами познакомились в Москве много лет назад, когда вы активно боролись за то, чтобы депутаты приняли закон об ответственном обращении с животными и ввели вот эту программу ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. И, наконец-таки, добились своего, этот закон приняли. Что же произошло? Почему спустя 5 лет или около того произошел откат, и теперь уже все опять забывают про эту программу ОСВВ, а хотят уничтожать безнадзорных животных? Почему возвращаются к убийствам?
4: Дело в том, что в 2018 году, когда принимался этот закон, конечно же, никто и представить не мог, что через 4 года начнется большая война в Украине, которая поменяет абсолютно все в стране, и в том числе и политику государства по отношению к бездомным животным. И буквально через год после начала войны в Государственную Думу были внесены поправки, которые отменяли положение закона об ответственном обращении с животными, касающиеся работы с бездомными животными, то есть ту самую программу ОСВВ. И вместо нее дали регионам право делать все, что они захотят, по сути. И, как мы понимаем, одной из причин, на мой взгляд, самое важное, было просто уже отсутствие денег на проведение принятой ранее программы ОСВВ. Потому что она все-таки требовала финансовых вложений, нужно было строить приюты, нужно было организовывать работу с бездомными животными, нужно было проводить целый комплекс мероприятий. И помимо того, что не было денег, мы еще замечали, много раз отмечали, что многие регионы просто саботировали закон с момента его принятия. Он в 2020-м вступил в силу, и приюты, вот половина субъектов, а может быть даже больше, так и не построили к 2022 году. А когда уже денег не выделяет федеральный бюджет на социальные нужды, то до животных там точно уже не доходит. Поэтому было пролоббировано несколькими губернаторами, скорее всего, решение о том, чтобы отменить часть закона, связанного с бездомными животными, и разрешить убивать.
1: А вам известно, сколько сейчас российских регионов официально позволяют эвтаназию безнадзорных животных, отловленных на улицах?
4: Ну, около 30. Тут сложно точно сказать, потому что они один за другим постоянно новые появляются. Где-то уже приняты законы, где-то вносятся на рассмотрение. И там не всегда уследишь, приняли они уже или нет. Но 30 точно было. И уже несколько регионов, как, например, Иркутская область, в которой прошел большой митинг вот совсем недавно, они тоже внесли законопроект, приняли его в первом чтении, и в мае, я практически уверен, что примут окончательно.
1: Но где-то люди более упорные оказываются и доходят там до верховных судов регионов, правда, это не очень помогает. Я знаю, что до Конституционного суда дошли зоозащитники, но он не особенно-то и помог своим постановлением. Я так понимаю, что все нормально с точки зрения конституционных судей, можно животных ловить и убивать?
4: С Конституционным судом была вообще отдельная интересная история. Действительно, зоозащитники сумели довести до этого органа оспаривание положений закона об ответственном обращении с животными, которые были приняты. И это уже такой достаточно беспрецедентный случай в российской зоозащите. Это достаточно сильная работа юристов была проведена. И то, что потом сказал Конституционный суд, это еще какой-то один беспрецедентный случай, на мой взгляд, потому что, ну, я такого, по крайней мере, не встречал. Конституционный суд не просто сказал, что поправки приняты и законны, но он еще и установил дополнительные критерии и, по сути, написал новый закон, которому теперь все следуют регионы, принимая свои региональные законы. Конституционный суд постановил, что убивать животных можно, если животное агрессивное. Причем понятие «агрессивное» оно никак не раскрывается, и каждый на свой толк его толкует. И мы видим, что порой даже безумные правила принимаются, определения агрессии у животных, которые просто вынуждают собаку проявить агрессию. Это больное животное к опасными заболеваниями, а этот список опасных заболеваний достаточно широк. Но самое главное – новое вообще в российской правоприменительной практике – это экстраординарные ситуации. Конституционный суд сказал, что регион вправе принимать режим экстраординарной ситуации, во время которого вообще не действует никакое законодательство. И в случае, если субъект установил у себя на территории, в районе в каком-то экстраординарную ситуацию официально, то по отлову подлежат все, абсолютно все бездомные животные, ну, в основном собаки, а в основном о них речь, поголовно все отлавливаются, и в течение там 10-15 дней, а может быть где-то и раньше, их всех убивают. Поэтому Конституционный суд полностью развязал руки регионам. И вот все текущие законы, которые принимаются, они как раз-таки принимаются вот в рамках обозначенных Конституционным судом. Это отдельные постановления об экстраординарных ситуациях, которые вводятся по решению губернатора. Причем там очень часто устанавливаются совсем тоже безумные критерии для введения экстраординарной ситуации. Например, 10 собак появилось на территории 10 квадратных километров в городе, и все, это уже считается экстраординарной ситуацией, и можно всех убивать. Ну и плюс массово начали строить пункты временного содержания, в которых отлавливают животных. И вот есть регионы, например, там я могу привести Ставропольский край, где агрессивными практически все собаки признаются, больными признаются. В общем, если туда попало животное, оно уже назад не выйдет. И даже людям очень тяжело оттуда забрать. По сути, узаконили то, что действовало в России до 2018 года, и то, с чем боролись и вроде бы как победили.
1: Но, с другой стороны, часто можно слышать и такие реплики, что, да, может быть, лучше этим несчастным собакам и кошкам быть усыпленными, чем жить в таких чудовищных условиях, которые подчас для них создают в приютах. Потому что периодически, с неприятной периодичностью, мы слышим скандалы то в одном приюте, то в другом. Полуголодные собаки, где-то уже трупы их валяются, и живые собаки с мертвыми, и кошки живут, а деньги выделялись, их украли. Как это-то контролировать? Вот те места, где есть приюты, можно ли там наладить какой-то реальный контроль того, что там происходит, куда расходуются деньги и как в итоге животные живут?
4: Но вообще механизм контроля приютов был заложен в федеральный закон и реализовывался он через общественных инспекторов. Каждый человек, гражданский активист, мог стать официально общественным инспектором, и у него появлялось право приходить в приюты, которые работают по отлову животных и содержанию, и там смотреть, что происходит, фиксировать какие-то нарушения и отправлять их в надзорные органы. Но опять же, когда дело дошло до практики, выяснилось, что приюты просто не пускают общественных инспекторов, там и полицию вызывали, и с полицией не пускают. Можно потратить много времени, чтобы через суд добиться, что тебе разрешат доступ в приют, но это тоже будет разовая история, и во многих местах этот инструмент не заработал.
1: Ну, то есть фактически приюты превратились в живодерни во многих местах. И с этим ничего нельзя.
4: Там же подразумевалось, что животных в приютах содержать нужно недолго, потому что у нас ОСВВ нужно отловить, стерилизовать, месяц примерно провести все необходимые ветеринарные мероприятия с животным и выпустить назад. Приют должен быть работать в качестве конвейера такого. И оставаться в приюте только агрессивные животные, которых очень мало на самом деле в популяции. Но очень часто не хотят выпускать животных назад главы муниципалитетов и под разными предлогами оставляли в приютах, а там

0: если его еще не приняли, то, наверное, скоро примут, в котором запрещено препятствовать отлову бездомных животных.
1: А что такое в России происходит? Откуда так много вообще-то безнадзорных собак и кошек?
0: А потому что в России пошли, как всегда, получается, не по тому пути. То есть выбрали метод работы с бездомными животными, который лишь устраняет последствия, который пытается забрать уже бездомных животных. Но не приняли ни одного закона, который вводил бы какую-либо ответственность владельцев животных за разведение, за выбрасывание животных на улицу, за жестокое обращение. И вот только сейчас все еще идут разговоры о том, чтобы ввести регистрацию хотя бы домашних животных. И не как, например, в Европе и в развитых странах, где решили этот вопрос, там обязательное чипирование должно быть собак. А у нас хотят сделать там разными метками, в том числе ошейник, кулон, бирка в ухе, все то, что можно легко снять и выбросить животное и не доказать, что оно принадлежит владельцу. Но даже этот закон, вот уже сколько, уже 8 лет, никак не могут принять. Поэтому у нас полная безответственность у владельцев животных, и поэтому идет бесконтрольное размножение, и регулярно новые животные поступают на улицу. И тут хоть их убивай тысячами в год, хоть их стерилизуй и выпускай, все равно проблема решаться не будет, потому что не устранена главная причина появления животных на улице.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Юрий Корецких, зоозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Наш собеседник сегодня – поэт Геннадий Каневский, бывший москвич, ныне живущий в Израиле, в городе Холоне.
2: Если с утра, чуть продрав глаза, погружаешься в социальную сеть, жизнь начинает казаться невыносимой. В свое время, когда я работал на Лубянском проезде, метро «Китай-город», я применял от этого три средства. Вот они, по нарастающей. В вагоне метро рядом с тобой обязательно едет прекрасная незнакомка. Надо лишь присмотреться. Точеный профиль, волосы, как крыло птицы, глаза неземной глубины. Не надо пялиться на нее. Это пошло. Просто закрыть глаза и сохранить лицо ее на сетчатке. Если и это не помогло, в длинном подземном переходе на Китай-городе раньше всегда пел маленький хор слепцов. Давно их не слышу. В метро поют многие, но так как они, не пел никто. Так, наверное, пели слепые лирники из повестей Паустовского, как будто прощаясь с этим миром каждым выпиваемым серебряным звуком. Но если твоя печаль

0: еще глубже. Если слепцам не удалось тебя от нее избавить, надо выйти из так называемого верхнего выхода Китай-города, там, где Лубянский проезд резко спускается вниз к Москве-реке, где ясным февральским утром на фоне голубейшего неба вертикально стоят столбы белого пара из труб за Москворечи, будто звуки из направленных в небо медных труб духового оркестра вдруг застыли, не желая покидать теплые лоны инструментов. Глядя на этот пейзаж, надо 5 минут постоять в стороне от людского потока, делая вид, что кого-то ждешь, дабы избежать толчков и ненужных вопросов. А потом, когда ощутишь растущий в груди воздушный шар, просто идти по направлению к реке, не спускаясь вниз, а прямо, легко и свободно, постепенно отрываясь от земли.
1: Геннадий Каневский. Наша беседа записана в Тель-Авиве поздней весной этого года, за несколько месяцев до сегодняшних кровавых событий.
2: Геннадий, вы в Израиле. Вы здесь дома или в гостях?
0: Еще где-то полгода назад я сказал бы, что в гостях. А сейчас, несмотря на то, что языком я пока еще не владею, я понимаю, что называется, одной ногой я все-таки уже дома. Вот это совершенно удивительное ощущение. Я думаю, что когда будет язык, если он будет, ну и даже, может быть, без него, вот это, оно как-то нарастает. Вот это вот.
2: Что для вас в Израиле родное?
0: Человеческое отношение. Я отвык от, к сожалению, это, особенно в Москве. В Москве довольно жесткие отношения между людьми. Но хорошо, что у меня был такой пузырь в виде, значит, литературы и литературных каких-то сообществ. Там все-таки все более-менее свои. И когда я выходил за его пределы, я чувствовал, что есть какая-то враждебная среда. Здесь этого нет по определению. Здесь как бы враждебность есть, но она другая. Она как-то межэтническая, там, историческая и прочее. А внутри, значит, вот, вот этого большого сообщества, которое составляет как бы русскую часть Израиля, ее нет. Там могут быть какие-то, так сказать, мелкие локальные скандалы, непонимания и так далее, но общая атмосфера все равно какая-то такая вот добрая.
2: Сравните, пожалуйста, круг вашего литературно-бытового, социального общения в Москве с тем кругом, в котором вы оказались здесь.
0: Это, в общем, довольно интересная история, потому что круг почти не поменялся. Столько людей, значит, знакомых, хороших друзей оказалось здесь, что, ну, скажем, вот ближайший круг у меня сейчас где-то человек там 10-12, это примерно треть того круга, с которым я вот общался и в Москве.
2: Причем по именам даже те же.
0: Те же самые люди, они оказались здесь. Единственное, что мало кто из них, значит, поселился в так называемом районе Гуш-Дан, то есть это центральный район Израиля, Тель-Авив, и, значит, вот эта агломерация как бы из городков, которые к нему примыкают. В основном они либо в Иерусалиме и под ним, либо в Хайфе. Но все равно расстояния тут не гигантские, и совершенно удивительная история в том, что, например, когда сюда, значит, приехал, ну, думаю, надо как-то вот врастать, интересно, значит, и с людьми тоже, они попозже уже в основном стали прилетать. Буквально через там 3 недели у меня уже был вечер в Иерусалимском Бабеле. Но при этом вдруг какие-то пошли новые какие-то литературные контакты, неожиданные совершенно. И к началу 2023 года, неожиданно для самого себя, это, конечно, значит, не денежная вещь, а чисто такая общественная, что называется, нагрузка, я неожиданно для самого себя стал редактором поэтического раздела журнала «Новый берег». Есть такой довольно известный журнал, он участник журнального зала, издающийся в городе Копенгагена. Там многократно печатал стихи. Вот, и не думал, что я когда-то, значит, буду там членом редколлегии, а тут вот встал. Это журнал русского зарубежья, но одновременно мне оказали честь, значит, сделали одним из редакторов, опять же, поэтического раздела. Есть такой сетевой в России, значит, литературный, молодежный такой литературный журнал «Форма слов». Вот, там 4 редактора, которые, значит, каждый месяц, каждый вывешивает там свою подборку с каким-то эссе, значит, какого-то автора, который он хочет там представить. То есть, в результате я теперь как редактор, получается, работаю и на журнальном рынке как бы русского зарубежья, и одновременно, значит, на электронно-журнальном рынке России.
2: А все-таки что меняется в оптике, когда вы находитесь в Израиле, по сравнению с тем, что было в Москве?
0: Я, как ни странно, даже не могу сказать, что что-то вот кардинально прям поменялось. То ли действительно тот круг, в котором я, так сказать, в Москве общался, не сильно изменился здесь.
2: Геннадий, Россия погибла?
0: Нет. Я думаю, что и не погибнет. Я не знаю даже, честно говоря, может ли она разделиться, распасться на какие-то части. Но мне кажется, что просто такое пространство пустым остаться не может, и в какой-то форме оно все равно будет. Дай бог, чтобы это была, значит, форма, ну, в каком-то обозримом будущем, так вот, который мир не будет содрогаться.
2: Вы верите в том, что она сама родит нормальных людей?
0: Дело в том, что я не верю в то, что она родила каких-то ненормальных людей. Я верю в то, что людьми, к сожалению, очень легко манипулировать. Причем манипулировать легко не столько отдельными людьми, сколько и небольшими массами. Мы ровно это наблюдаем. Самая жуткая вещь, которая произошла с Россией, с Россией не должен был никогда ни при каких условиях руководить человек из спецслужб. Спецслужбы есть как бы во всех государствах, они просто должны выполнять свою работу, и их нельзя, так сказать, пускать куда-то еще, потому что это люди с совершенно определенным специфическим мировоззрением. Проекция этого мировоззрения на все уровни жизни, она губительная абсолютно.
2: Возвращение возможно? Хоть сколько-нибудь представительного числа инженеров, айтишников, писателей, художников, общественных деятелей?
0: Но только в зависимости от того, что будет.
2: Ну, естественно, дело. Да. Если это произойдет, вернется масса людей?
0: Дело в том, что я даже не уверен, что именно это должно произойти. То есть смена верховного властителя может далеко не всегда, так сказать, может привести к каким-то серьезным изменениям. То есть к смене парадигмы. Да? Смена парадигмы, конечно, я думаю, что довольно значительная часть вернется. Насколько это возможно, вот не знаю. Пусть как бы скажут политологи, я не берусь.
2: Вам кажется, что это большое число? Потому что не приживутся или потому что слишком Россия сильный магнит и слишком много чего связано за плечами с ней?
0: Я думаю, что потому что слишком много связано. Не то, что они даже не приживутся, человек гибок, он может прижиться в разных условиях совершенно. Ну, скажем так, совершенно ни на чем не основываясь, да, политолог на моем месте сказал бы, вот эти вот источники свидетельствуют в пользу такого числа, вот эти источники в пользу такого числа. Но я возьму на себя смелость сказать, что мне кажется, что половина вернется, половина останется.
1: Геннадий Каневский.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
0: Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
1: Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.

0: же поездку в Израиль весной нынешнего года я встретился в Хайфе с литературоведом и критиком, и, добавлю, физиком Ильей Симоновским. 5 лет назад в Москве вышла книга «Венедикт Ерофеев. Посторонний», написанная Ильей Симоновским в соавторстве с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым. В 2019-м она была удостоена премии «Большая книга».
1: Илья, каково человеку, пишущему, печатающемуся и успешному, насколько это возможно, уезжать из страны, где он познал успех?
2: Надо начать с того, считаю ли я сам себя успешным. Конечно, мне во многом повезло, что я вошел. Вы, видимо, имеете в виду в первую очередь нашу биографию Венедикта Ерофеева, которую мы с Олегом Ликмановым и Михаилом Свердловым написали. И она получила действительно большую книгу. Ваш вопрос я к себе не очень отношу. Конечно, я был очень рад, но я тут же постарался переключиться на следующие проекты и как успешного какого-то, не знаю, писателя, исследователя и так далее, так о себе никогда не думал.
1: Яд моего вопроса заключался в слове «каково уезжать».
2: Каково уезжать? Каково уезжать вообще?
1: В вашем случае уезжать так, как уехали вы. Это разрушение карьеры, замыслов, планов, жизни?
2: У меня в этом плане относительно благоприятная история, потому что есть люди, которые действительно оставили в России дело своей жизни, издательство, какие-то проекты, которые абсолютно невозможно вести удаленно и так далее. У меня в этом плане более благоприятная ситуация, потому что действительно мне пришлось оставить свою работу. Но она, кстати, работа, где я получил деньги, не связана с моими литературными занятиями и не составляет дела моей жизни. Я не хочу сейчас обидеть своих коллег. Я старался добросовестно работать, могу сказать только хорошее, но для меня это не катастрофа. Скорее мучают мысли о тех, кто остался, о родных, о друзьях, о их дальнейшей судьбе. Это тяжело. Но именно обстоятельства карьерные нет. Хотя, пожалуй, в России у меня было больше, я думаю, возможностей совмещать работу для заработка по своей основной специальности. Я физик-лазерщик. И мои литературные проекты. Мне это удавалось. Удастся ли мне здесь жить в подобном режиме, я совсем не уверен в этом.
1: Тогда как был определен выбор страны? Почему сюда? Почему не Америка? Почему не Европа?
2: Банально то, что было 80 лет назад большой проблемой, сейчас привилегия. У меня есть корни еврейские, значит, я могу осесть в стране, откуда меня никто не депортирует. Самый очевидный ответ. Если бы меня куда-то звали работать, был бы такой уже готовый вариант. Возможно, я бы поступил как-то иначе. Но этот вариант в условиях поспешного отъезда был самый очевидный.
1: Литературную работу в какой степени вам удалось перенести, здесь подхватить и продолжить? Книжки ведь пишутся, конечно, дома, но и с помощью библиотек. Вот как это удовлетворяется у вас профессионально?
2: У меня есть несколько проектов, которые я начал еще до войны и продолжаю сейчас. Естественно, начал в России. Два этих проекта – это книги, которые, я надеюсь, выйдут в России. И один проект связан с сайтом «Арзамас Академия». Не знаю, насколько корректно говорить, что он остался в России. Я не знаю, как физически часть людей в России, часть не в России, а сайт, он, в общем, в мировом культурном пространстве существует, не привязанный. Но, тем не менее, ситуация такая. И я могу сказать, что я не жалею, что я уехал так поздно, именно потому, что я успел в России сделать многое, что я бы не смог сейчас делать удаленно.
1: А можно немножко попросить вас притормозить и рассказать, в каком жанре сделана вот эта книга, которая получила премию?
2: Это биография, но там мы использовали прием, который придумал Олег Ликманов, что часть глав этой биографии представляет собой разбор поэмы «Москва петушки». Их писал эти главы Михаил Свердлов, и они чередуются с биографическими главами и отчасти с ними пересекаются и переплетаются, сходясь в финальной точке. Последняя глава «Москвы петушков», как мы знаем, в ней втыкают венчики в горло шило, и он либо умирает, либо что-то с ним такое происходит, от чего он никогда не придет в сознание. И, соответственно, последняя глава биографии о уходе из жизни самого Ерофеева, который, как известно, умер от рака горла. Многие усматривали в этом какую-то пророческую связь, но он сам к этому относился с большой иронией. Я тоже думаю, не надо ударяться в мистику. Но, тем не менее, чисто сюжетно это вот так сошлось и получилось, мы надеемся, цельная книга.
1: В 89-м году на волнах «Радио Свобода», для которого мы сейчас и разговариваем, было такое своего рода комментированное радиопостановка, радиотеатр «Москвы и Петушков» в чтении Юлиана Панича и в редакционной обработке Сергея Еринина. И он привлек нескольких комментаторов, прежде всего Петра Вайля и Александра Генниса, для того, чтобы вот сочетать не биографию Ерофеева, а текст Ерофеева со своими собственными размышлениями по поводу этой поэмы. Использована ли в вашей книге вот эта вот работа Вайля и Генниса?
2: Да, мы цитируем множество источников, конечно, в том числе этих людей.
1: Теперь давайте перенесемся в Хайфу. Что с вами происходит здесь? Когда вы появились в Израиле?
2: Я здесь живу с начала января 2023 года, этого года.
1: Как складывается ваша жизнь, быт и бытие?
2: Складывается, я бы сказал, так, что скучать некогда. Очень много, конечно, бытовых задач стоит. Ребенок уже, дочь ходит в школу, жена уже нашла работу, я пока еще работы не нашел.
1: Пока валяюсь на диване.
2: К своему стыду, да-да, сижу на шее у жены. Потому что очень много времени отнимают те проекты, которые я начал в России, которые надо заканчивать.
1: Кто из двух соавторов кому завидует? Олег Ликманов вам или вы ему? Он профессор Ташкентского университета.
2: Вот уж не знаю. Вы об этом спросите у Олега Ликманова. Я стараюсь никому не завидовать. Если завидовать, то по-белому. С Олегом мы виделись недавно, так как я прибыл в Израиль не напрямую. Я сначала улетел из Москвы в Душанбе и жил в Таджикистане больше 2 месяцев. Потом я переместился в Ташкент, где увиделся со своими друзьями Олегом Ликмановым и Василием Поповым. Это фотограф очень хороший. У Олега я даже жил несколько дней, пока не нашел квартиру. И только оттуда, из Ташкента, куда переехала из Москвы моя семья, мы переместились в Израиль и сейчас живем в Хайфе.
1: Как вам кажется, вот такая релокация, смена географических осей, что она делает с человеком? Что, ну, прежде всего, что она делает с оптикой? Как вам вообще кажется, это другой мир? Мы находимся в зазеркалье, в зарубежье, вообще по ту сторону Луны, Марса, Венеры?
2: Иногда кажется, что я, в общем-то, еще и никуда, по большому счету, не уехал, так как я живу в основном русскими новостями. Я читаю Facebook, где в основном русские, которые либо уехали, либо сейчас живут в России. За новостями, более того, я слежу гораздо более плотно, чем за новостями местными, что, наверное, не очень хорошо, но так есть. И забавно, что о многих событиях в Хайфе мне сообщает моя мама, которая живет в Москве. Она мне звонит или пишет и говорит: а ты знаешь, что сегодня в центре Хайфы митинг, и не ходят такие-то автобусы, поэтому если вы что-то планировали, имейте это в виду. Я говорю: спасибо, мама, я ничего этого не знал. Потому что мама отчасти вот живет моей жизнью. Она читает израильские сайты, и она больше в курсе, чем я. Этим я совсем не горжусь. Я думаю, что если ты живешь в стране, ты, конечно, должен начинать жить ее жизнью. Но я немножко себя оправдываю тем, что вот меня сейчас очень загружают российские проекты, которые я обязан доделать, которые я очень хочу доделать и очень спешу доделать. И когда немножечко у меня будет времени больше, я надеюсь больше погрузиться в местную жизнь. Ну и в конце концов, я еще не нашел здесь работы, это произойдет. Я еще не знаю языка, и я буду его учить.
1: Ну, в общем, это такой, конечно, мягкий вариант вхождения в эмиграцию, и даже непонятно, он лучше, чем ныряние сразу на глубину, или хуже. Непонятно, это каждый, конечно, психологически решает для себя. А вот что ваше окружение, те люди, с которыми вы сейчас общаетесь здесь, которых вы видите глаза в глаза, они в каком состоянии, как они оценивают произошедшее с ними? Это катастрофа или, в общем, это нормальное следствие того, что происходило, не знаю, в течение четверти века последнего?
2: Нет, конечно, это катастрофа. До 24 февраля 2022 года я никогда всерьез не думал о том, что я уеду. Хотя, надо сказать, со своих 16-17 лет я от родителей часто слышал мнение, что никакого хорошего будущего в России нет, и что лучше бы уехать и увести семью. Я сначала полностью отмахивался даже от этих мыслей. Но потом они уже стали где-то маячить на периферии сознания, когда стало понятно, что все идет по наихудшему сценарию. Но, тем не менее, до февраля 2022 года, вот с полной ответственностью могу сказать, что я не думал всерьез о том, что так все может повернуться. Я не делал себе израильского гражданства, это все пришлось сделать после того, как началась война, и буквально в первую неделю мы поняли, что мы будем уезжать. До этого были только разговоры, не вполне серьезные. Поэтому, конечно, это катастрофа для большинства. Это тоже катастрофа для многих. Она гораздо более болезненная, чем для меня, не потому что я равнодушнее к этому отношусь, но я с этого начал. Потому что были люди, у которых действительно дело жизни они строили в России, и они не могут с легкостью это перенести сюда.
1: Становится ли для вас, вот даже за этот короткий период, что вы в Израиле, становится ли мир немножко другим? Меняется ли оптика? Находитесь ли вы в зарубежье, откуда какие-то очертания и России, и вообще другого мира глядятся как-то иначе? Вот что происходит с этой оптикой человека, сменившего точку обзора?
2: Знаете, может быть, 4 месяца, которые я сейчас нахожусь в Израиле, и более полугода, что я не нахожусь в России, это слишком малый срок, и потом я вам отвечу на этот вопрос иначе, но пока мне совершенно не кажется, что моя оптика хоть как-то изменилась. Мне просто стало спокойнее за свою семью и за свое ближайшее будущее, чисто в нервном смысле здесь жить легче, конечно. Тяжелее, гораздо тяжелее тем, кто остался в России. Поэтому, вы знаете, жена сейчас моя работает в книжном магазине, к ней подошли люди из Украины, и они поблагодарили, сказали спасибо, что вы уехали. И я вот думаю, ну, это совсем несправедливо говорить нам спасибо за то, что мы уехали, потому что множество людей, которые не могут уехать по неодолимым причинам или сознательно не уезжают, чтобы сопротивляться тому ужасу, который происходит в России, они гораздо более достойны благодарности, эмпатии и так далее. У нас в каком-то степени была привилегия, что мы могли уехать, мы могли себе позволить уехать. Я знаю людей, которые остались в России только потому, что, ну вот конкретно есть человек, мой знакомый, у которого мама парализована, и некому за ней ухаживать, он не может уехать, что бы ни случилось.
1: Как вы оцениваете все эти уже набившие оскомину разговоры о белом пальто и хороших русских, об отмене русской культуры и так далее? Что вы думаете обо всем этом?
2: Я думаю, что русскую культуру, конечно, отменить невозможно. В том плане, что ни с Чеховым, ни с Толстым, ни с Достоевским ничего не случится. Возможно, будут меньше читать какое-то время. Да, к сожалению, это может быть. Но отменить их, я считаю, невозможно. Если мы поглядим на Германию, то остались не только Гёте, Гейне, но и Ницше остался, и Вагнер остался. Имена, которые как-то связывали с гитлеровским режимом. Хотя насчет Ницше, мне кажется, это совсем несправедливо. Но, тем не менее, были такие разговоры, что это все как-то повлияло, помогло нацизму. И, тем не менее, никто их не отменил. Ну, говорит, Вагнер как раз не исполняет в Израиле, но я не изучал подробно этот вопрос. Мне кажется, уже где-то исполняют. Нельзя выкинуть, отменить, законцелить величины мировой культуры. Поэтому в этом плане я за русскую культуру спокоен. Но все, что можно было сделать, чтобы нанести максимально болезненный удар всему, что связано с русским языком, русской культурой, русской науке и так далее, то есть повысить количество людей по миру, которые после 24 февраля не хотят говорить на русском, у которых аллергия на всерусское, которые, может быть, не будут читать русских классиков и так далее. Это безусловно, все так. И если выдвинуть смешную конспирологическую теорию, что целью всего этого у российских властей было нанести максимально болезненный удар по всему, что связано с русской культурой, наукой, экономикой, что вот это и была их цель, то тогда все встанет на свои места, потому что хуже сделать было невозможно.
1: Какие условия должны возникнуть, чтобы вы в Россию вернулись? Или так вопрос вообще нельзя ставить теперь?
2: Ну, я думаю, пока в России всем заправляет эта власть, либо ее ближайшие наследники, я в Россию не вернусь. Потом я не знаю, что будет.
0: Илья Симоновский. И в завершении нашего подкаста еще одно стихотворение Геннадия Каневского.
3: Ходишь по комнате, за спиною море. Море, отливы, приливы при поворотах. Крылья его нелепые за плечами, больно о мебель бьются. Как мы жили прежде на этой суше, на шестой ее части, покрытой сеткой трещин, в садах и звездки, в законах пыли. Кем мы там были? Нет, мы и здесь никто. Но за нами море. В перспективе всех улиц. В конце всех лестниц. Смерть придет. Мы лицом к нему повернемся и улыбнемся.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
9: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
10: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
11: и Ярослав Шимов.
10: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события.

0: видение.
1: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях, давно умерших или просто живших в прошлом, с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно, а подход, который существовал 200 или 300 лет назад, это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не есть ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрет работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
0: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
1: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну, говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
0: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, и не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
1: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там,

0: где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщины, заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
1: Я обычно, я заметил в наших беседах последних месяцев, играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, и из-за растущей политической и исторической, проще говоря, ну, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей-лжепророков, потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
0: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал, признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам,

0: И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход: мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
1: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
0: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день – полдень по московскому времени, с повторами в течение суток.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Настоящее время на радио «Свобода».
11: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
12: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
10: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
13: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.
14: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
15: Назвать успехом сложно. С чем Путин вернулся из Китая?
16: Провал не провал, но успехом это назвать совершенно невозможно.
15: Сила Сибири 2 никому не нужна. Почему российский газ больше не в приоритете?
17: «Газпром» и российские компании типа «Газпром», они недоговороспособны.
15: Кремль готовит общество к новой мобилизации.
18: Люди напуганы слухами о том, что не выехать из России и даже не выехать через Беларусь из России.
15: Россия утверждает, что Латвия даст полигоны для запуска дронов в ВСУ.
19: Латыши, где-то будут выделены площадки, аэродромы или еще что-то, ж не с автострад же они их будут запускать.
15: Грани времени, итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.